0: они подождали там пару дней и выпустили новую. То есть это не автоматическое продление, в общем-то, действующей лицензии, а именно новая лицензия, потому что в ней нужно было обновить характеристики, критерий, по которому воспринимается, какую нефть все-таки можно купить, а какую нельзя, то есть на что она распространяется. Получается, что каждая следующая лицензия распространяется на меньший объем нефти, загруженной на танкерах, просто потому что эта нефть, ранее загруженная на танкер, уже заканчивается. То есть именно она стала заменой ближневосточным поставкам в период перекрытия Ормузского пролива. Именно российская нефть, загруженная ранее на танкеры, и стала такой во многом заменой. И она расходуется довольно активно. Поэтому для России большой роли уже и нет, потому что, во-первых, такой нефти мало, во-вторых, они в любом случае покупают наши объемы, просто потому что ничем другим, в общем-то, заменить сейчас нечем. Востребованность российской нефти высокая, и даже без подобных генеральных лицензий все равно мы продавали бы нашу нефть, проблем бы с реализацией не было. Против России есть санкции против отдельных компаний, то есть Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, но не против российской нефти по происхождению, а против Ирана вообще ни при каких условиях иранскую нефть по происхождению нельзя брать. И сейчас речь идет о том, что именно эти ограничения будут сняты. А это, в свою очередь, даст основание проходить танкером с иранской нефтью через вот этот американский кордон. То есть они, по сути, говорят о временном снятии блокады с иранской нефти. По сути, показывают им, что если мы с вами договоримся, то мы и дальше, в общем-то, будем пропускать вашу нефть, и вы будете зарабатывать. Хотя в каком формате зарабатывать, здесь тоже большой вопрос. То есть вы официально потом в долгосрочной перспективе снимете санкции вообще с иранской нефти или нет? И я думаю, что американцы вполне могут пойти и на это, но они поставят условия, в общем-то, все-таки определенных политических изменений внутри самого Ирана. Таким образом, американцы лишат Китай нефти со скидкой. Точно так же, как и с Венесуэлой, опять же, было. То есть с Венесуэлы снимают санкции, соответственно, причины, по которой она предоставляла скидку, уже нет. И Китаю просто невыгодно покупать венесуэльскую нефть, тащить ее как бы через полмира. То же самое и с Ираном они хотят сделать.
1: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Накануне США представили Ирану новые планы из 5 пунктов для разрешения конфликта. По данным иранского агентства ФАРС, Вашингтон, среди прочего, отказался выплачивать репарации и потребовал вывести 400 килограммов иранского урана в Штаты. Как сообщает телеканал Аль-Ахадат, Иран может выступить за передачу обогащенного урана России вместо США. Рейтер в правительстве Индии заявили, что Нью-Дели закупает российскую нефть независимо от того, приостанавливают Штаты действия своих санкций или нет. Замминистра нефтяной промышленности страны Суджата Шарма подчеркнул, что Индии важна коммерческая целесообразность закупки. Комиссия маркетплейсов для российских селлеров и производителей, почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников. Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом не только Михаил Сарафонов.
2: 45-47% – это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается. Трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
3: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
2: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных селлеров. Для наших около 50%, для китайских в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире «Бизнес-ФМ» в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушов. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
4: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели, то есть площадки практике годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
2: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссий для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же маркетплейс запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и рек рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
5: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, который подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой. Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны сейлера, они сразу нас деньги списывают и здесь, и сейчас.
2: И таких рассказов тоже много. И в письмах в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
6: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца. И об этом мы своевременно сообщим партнерам.
2: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Что такое геометрические ядра и почему их импортозамещение так важно для российской промышленности? Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии конференции ЦИПР-2026 высоко оценил успехи в области импортозамещения IT-инфраструктуры. Глава правительства особо подчеркнул, что в России есть свои так называемые геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Валерий Бадоев продолжит.
7: Новые слова на Бизнес ФМ.
8: Российское программное обеспечение должно стать выбором номер один для промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На данный момент, по его словам, доля внедрения отечественного ПО в некоторых областях превышает 90%, в том числе в легкой промышленности, в финансах, строительстве, а также в авиадвигателе и судостроении. Тот же двигатель ПД-14, который глава правительства назвал самым высокотехнологичным изделием российской промышленности, был спроектирован на отечественном ПО. Об успехах в области импортозамещения рассказал в ходе пленарной сессии ЦИПР-2026 премьер-министр Михаил Мишустин.
9: Особо подчеркну, что базовым компонентом математической платформы для всех систем трехмерного проектирования являются важнейшие для нас геометрические ядра. У нас их уже несколько. И по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они уже не уступают импортным. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы, что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Ну и тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране. Это очень важно. Мы за это боролись несколько лет.
8: Но что такое геометрическое ядро? Это движок, с помощью которого проектируются какие-либо геометрические формы в трехмерном пространстве. То есть, если очень сильно упрощать, с его помощью на компьютере рисуют 3D-чертежи, например, тех же деталей для двигателей. И на таких геометрических ядрах работают программы, системы автоматизированного проектирования, сокращенно SAP, где инженеры и моделируют какие-либо изделия. Одна из самых известных таких программ — SolidWorks, но она зарубежная. А вот, например, программа Compass разработана российской компанией Ascon. В том числе на Компасе учатся проектировать студенты российских политехов. Сейчас российская промышленность работает в гибридном формате. Новые изделия проектируются на отечественном ПО, архивные — все еще на зарубежном, так как просто взять и перенести библиотеки, инфраструктуру из одного софта в другой просто невозможно, продолжает гендиректор холдинга ADTeam Георгий Солдатов.
10: Конечно же, если бы не санкционное давление и не попытки ограничить нас, никто бы даже не почесался и не подумал о переходе на какой отечественный софт. Сейчас, я считаю, хорошо, что есть свое. Сейчас мы вынуждены. Это нам дорого стоит, в том числе в эффективности, в том числе в продуктивности. Но у нас вариантов других нет. Когда это сложный инженерный софт, цена ошибки очень велика. И если, не дай бог, эта еще ошибка будет заложена каким-то образом для российских пользователей, то это вообще смерти подобно. Поэтому, да, мы тоже находимся в стадии перехода непростого, дорогого, не всегда удобного, но для серьезных инженерных и конструкторских задач, по сути, у нас нет альтернативы.
8: Премьер Мишустин также отметил, что экспорт российского ПО впервые с 2022 года показал рост и сразу на 15%, а IT-рынок в России в целом по итогам 2025 превысил 5 триллионов рублей. Меры поддержки отрасли доказали свою эффективность, подчеркнул глава правительства. Валерий Бадоев, Елена Мрачукова, Бизнес ФМ.
7: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Бизнес ФМ. Уолт Дисней и Генри Хайнц, Тина Тернер и Элтон Джон, Суетиро Хонда, Даниэль Дефо и не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Скоро на Бизнес ФМ. Наизусть. Марк Твен. Давайте поблагодарим дураков. Не будь их, остальным было бы трудно добиться успеха. Наизусть. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: У микрофона Сердар Авликулеев. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-марте составило 12 миллиардов 200 миллионов долларов, что на 33,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось 18 миллиардам 400 миллионам долларов. Это следует из оценки платежного баланса, опубликованного на сайте Банка России, передает Интерфакс. Как отмечается в комментарии Центробанка, снижение этого квартального показателя обусловлено в основном ростом импорта товаров. Альтернативные механизмы расчетов с Китаем в 2025 году обеспечили транзакции на сумму свыше 51 миллиарда рублей, заявила вице-президент Российского экспортного центра Татьяна Ан. РЭЦ создал безопасные, санкционно-устойчивые альтернативные механизмы расчетов, которые строятся на взаимозачете обязательств, подчеркнула вице-президент РЭЦ. Россия и Китай в первом квартале нарастили объем взаимной торговли продукции АПК на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – до 3 миллиардов 200 миллионов долларов, сообщил Россельхознадзор. Ведомства уточнили, что на китайский рынок из России в основном экспортируется мороженое, рыба, рапсовое и подсолнечное масло, ракообразное, мясо и пищевые субпродукты птицы. Импорт из Китая, в свою очередь, в основном составляет свежие и сушеные мандарины, мясо и пищевые субпродукты птицы, семена подсолнечника, непищевые экстракты, природные смолы и мороженая рыба. Сельскохозяйственные организации России в апреле увеличили отгрузку зерна в 1,4 раза по сравнению с мартом. За месяц она составила 5 миллионов 400 тысяч тонн. В январе-апреле отгрузка выросла на 29,5% по сравнению с прошлым годом, до 20 миллионов 200 тысяч тонн. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Красота требует оптимизации. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компании становятся меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Об этом Наталья Шашина.
12: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики Contour Focus, пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие Многие предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети «Имидж Лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
13: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой и так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка, найм бухгалтеров. Для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое, это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе, у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельное ИП.
12: В первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободное плавание. Работают на себя на дому. Однако владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская видит и другой процесс. Специалисты, которые ушли работать на дом, столкнулись с жесткой конкуренцией за клиентов, боятся принимать переводы, опасаясь, что на них обратит внимание ФНС. И теперь приходят устраиваться в салоны, делится наблюдениями Парчевская.
14: Раньше специалисты по массажу, по косметологии, по мастерам маникюра уходили на дом работать. И сейчас столкнулись с такими проблемами, что уже не могут получать безналичный расчет, перевод на карту. И столкнулись с тем, что за клиента надо бороться. На постоянных клиентах ты не выживешь. Сейчас картина такова, что лично к нам приходит устраиваться очень много банкротов. Люди, которые свои возможности переоценили, столкнулись с бытовыми бизнес-проблемами, и которые сейчас идут в найм, потому что они поняли, что игра в малый бизнес не работает.
12: По данным Росстата, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года вырос почти на 18%. Участники рынка говорят, что это может быть связано с повышением цен. Как на растущий ценник отреагировал спрос, рассказывает руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
15: Ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12%. Хотя поднимать надо было побольше, но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Того, что женщины стали отказываться от услуг, такого я не замечаю. Максимум, может быть, кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это все. А если человек красит волосы, у него есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
12: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все же изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: 2 метра земли от границ дома – все, на что могут рассчитывать собственники квартир в московских многоэтажках. Городские власти ужесточили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Юристы считают, что эти требования лишают собственников жилья прав на придомовую территорию, и перспектива их возвращения не ясна. Что все это значит для владельцев московских квартир, выясняла Диана Чубанова.
16: Поставить на кадастровый учет теперь можно только сам участок под многоэтажным домом и отступ шириной в 2 метра от стен дома и входных групп, то есть крылец. Это и есть участок земли, которым вправе распоряжаться собственники квартир. Соответствующее постановление вышло 5 мая. В нем сказано, что правительство Москвы дает владельцам квартир 12 месяцев на то, чтобы те оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. И делать это нужно по новым правилам, которые уточняют, например, что участок дома не может включать в себя территории общего пользования. Это двор, детские площадки, парковки. Если собственники еще не поставили на кадастровый учет участок, то власти сделают это сами, по новым правилам. По старым уже нельзя. нельзя, говорит генеральный директор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская. Эта компания помогает оформлять участки и ставить их на кадастровый учет.
17: Москва фактически теперь разделяет земельный участок под самим домом и придомовую территорию общего пользования. Дворы, проезды, площадки, объекты озеленения. Вот раньше, когда делали межевание, включали туда двор, парковку, детские площадки, внутри проезды. Жители устанавливали ворота или шлагбаумы, по сути, считали этот двор своим. Но теперь вот эти новые правила, они как раз ориентированы на то, чтобы участок формировался только

0: правилам невозможно.
1: Это требование оформить участки выглядит логичным только с одной стороны. В городе много земли, которая никак не учтена в реестре. Тут действительно творится большой беспорядок, говорят эксперты. Абсолютное большинство собственников многоквартирных домов в Москве не занимались оформлением своих придомовых территорий. Как теперь выясняется, зря. Более находчивых, тех, кто оформил придомовые границы, когда действовали старые нормы, эти изменения не коснутся. Кто считал московские дворики своими, по умолчанию, увы, их лишаются. И перспектива оформить решение города выглядит пессимистично, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
2: Гражданам, которые бы хотели защитить свои права на придомовую территорию, но по каким-то причинам, например, не оформили это, в данном случае вот кто не успел, тот опоздал. Механизмов каких-то серьезных сегодня государство лишило граждан по всем градостроительным решениям, слушания не отменены. Получается так, что нет никакой обратной связи. Один механизм остался у граждан сегодня юридический – это оспаривание подобных нормативных документов, а также оспаривание конкретных нормативных актов, где будут изменены границы и будут нарушены права граждан. То есть в этом случае необходимо будет нести расходы на юристов и пытаться в судебном порядке это оспорить. Совершенно очевидно, что этот путь сложный, долгий, не всегда успешный, но, повторюсь, никаких иных инструментов, кроме судебных, сегодня не существует.
1: В то же время разрешение оформить в собственность только участок шириной не более чем 2 метра от жилого дома может привести к нежелательным последствиям для жителей столичных многоэтажек. От изменений в платежках за ЖКХ до строительства на том участке, который раньше люди считали своим двором, считает адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
3: Чем чревато те правила, которые мы сейчас увидели? Большая проблема может быть с тем, что неизвестно, кому будет принадлежать, кто будет правообладателем этого земельного участка, на праве аренды, например, о праве собственности, и не обяжут ли собственников многоквартирного дома оплачивать, то есть заключить договор на право использования своей домовой территории. Еще один есть очень важный минус этих критериев. Как собрание жильцов будет проходить вообще? Потому что многоквартирный дом может провести собрание собственников, например, поставить шлагбаум, а сейчас этого права не будет у жильцов. Это будет заниматься другая организация, то есть тот, кто будет правообладателем этого земельного участка. Придомовой территории.
1: Очевидно, что пока собственником придомовой территории остается город. Но как он будет ею распоряжаться – вопрос. Самое время выяснить, поставлен ли участок возле вашего многоквартирного дома на кадастровый учет и в каких границах. Хотя, по факту, тем, кто не озадачился этим вопросом до начала мая, эта информация мало что даст. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: Первый после босса. На этой неделе считаем доходы и оцениваем карьерные перспективы в мире высоких технологий. Сегодня о новой категории сотрудников, тех, кто раньше других успел стать или самоназваться ведущим специалистом по искусственному интеллекту. Старшие инженеры и эксперты по внедрению и монетизации AI – самые дорогие люди на рынке. Успешный кандидат сможет осуществлять трансформацию всех наших продуктов с помощью AI, управлять инициативами, формировать AI-команды и интегрировать их в бизнес-процессы. Так описывает требования к руководителю по искусственному интеллекту компания «Островок Доход» от 8 до 13 тысяч долларов в месяц до налогов. На рынке зарплаты в области высоких технологий – новые лидеры. На фоне общего охлаждения – свежий пример сокращения зарплат технических сотрудников Disney. Рынок экспертов в области искусственного интеллекта остается перегретым. The Economic Times пишет о 60-процентной премии к средней зарплате, если роль и квалификация сотрудника связаны с AI. Важный нюанс. Речь идет не просто о инженерах, владеющих технологиями. Ключевое требование – наличие в портфолио хотя бы одного реализованного бизнес-проекта, в котором AI показал реальное влияние на денежный поток, снижение расходов, выручку или производительность. Потолок зарплат, став и лид инженеров, умеющих доводить AI-решения до бизнес-результатов, может превышать доходы топ-менеджеров. По данным McKinsey, большинство компаний уже используют AI-инструменты, но лишь половина из них видит экономический эффект. Это создает большой спрос на профессионалов, способных не просто запустить AI-технологии, а перенастроить под них бизнес-процессы и довести проект до финансового результата. Заявленный доход на российском рынке от 1 000 000 рублей в месяц, но уверен, сильный кандидат может поторговаться.
4: Сумма технологий на Бизнес FM.
6: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
4: Вы слушаете радиоканал Бизнес FM.

0: «Москва», зарегистрированной в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сердар Авликулиев. Калининская АЭС сообщила о штатной работе на фоне атаки беспилотника на город Удомлю Тверской области. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений, отмечается в сообщении. Депозитарий Евроклиш сообщил, что, несмотря на решение арбитражного суда города Москвы, активы Центробанка России останутся замороженными в Евроклирбанк. Решение объясняется тем, что иск Банка России к Евроклирбанк не признается законодательством ЕС, а Евроклир не признает юрисдикцию суда. Отмечается, что депозитарий подаст апелляцию на решение. 15 мая арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Банка России к Евроклирбанк о взыскании 18 триллионов 200 миллиардов рублей. Американский президент Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. Американский президент подчеркнул, что США возобновят удары по Ирану, если Вашингтон и Тегеран не заключат устраивающую американскую сторону сделку. Трамп, по его словам, поручил военным быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран. Окружной суд в Окленде, штат Калифорния, отклонил иск американского предпринимателя Илона Маска против руководителя OpenAI Сэма Альтмана. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Присяжные единогласно постановили отклонить претензию Маска. Они посчитали, что предприниматель слишком медлил перед тем, как обратиться в суд. Как отмечает Bloomberg, разногласия между Маском и Альтманом тянутся с 2015 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин отправляется во вторник в Пекин. Стороны подпишут около 40 документов, сообщили в Кремле. В частности, лидеры двух стран примут декларацию о становлении многополярного мира и обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие энергетические темы. По словам Пескова, у Москвы самые серьезные ожидания. Комментарии Георгия Бофта. Вдову композитора Вячеслава Добрынина признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Ранее его задержали по заявлению композитора Максима Фадеева. Сразу несколько известных авторов считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни. И российским гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация допустила россиян к выступлениям на международной арене под национальными символами. Решение касается спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, акробатики и аэробики. Что это означает для наших спортсменов? Подробности на Business FM. Чего ждать от визита Владимира Путина в Китай? В Москве самые серьезные ожидания от предстоящего официального визита президента России в Китай, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что все экономические вопросы, которые есть на повестке дня Москвы и Пекина, будут затрагиваться на переговорах. Любой контакт Владимира Путина и Си Цзиньпина способствует созданию нового импульса для расширения отношений России и Китая, добавил представитель Кремля. В состав российской делегации войдут вице-премьеры, министры и главы крупных компаний. На что стоит рассчитывать? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Повестка визита российского президента будет обширной, и она будет включать как политические, так и вопросы торгово-экономического сотрудничества, потому что он будет встречаться не только с председателем Си, но и с премьер-министром Китая. Визит проходит спустя всего несколько дней после отъезда Трампа из Китая. В какой-то мере это ставит перед Россией по наиболее актуальному политическому вопросу по Украине задачу подтвердить, с одной стороны, нейтральный статус Китая по отношению к данному конфликту, а с другой — экономическую поддержку, которая оказывается Китаем России. Для Китая важно, с одной стороны, подтвердить статус торгово-экономического партнерства с Россией, а с другой — в условиях относительного потепления отношений с Америкой не вызвать подозрения Вашингтона, что вот это укрепление отношений с Москвой переходит в некую токсичную и раздражающую американцев фазу. То есть обозначить некие пределы этого сближения. И по торгово-экономической повестке понятно, где эти предела. В этом году по итогам первого квартала торговый оборот взаимный начал снова расти. Причем растет как российский экспорт процентов на 9, так и китайский экспорт в Россию. Причем даже на большую сумму, выше 20% рост год к году, но учитывая существенное падение объема взаимной торговли в прошлом году. Рекорд был установлен 2 года назад, 244 миллиарда долларов. В прошлом году он сократился до 228 миллиардов. Сейчас это отставание вроде бы наращивается. Но при этом остается ряд проблем, которые не решаются годами. И главные из этих проблем – это банковские расчеты. Под давлением американцев и из опасения вторичных санкций не только крупнейшие китайские банки отказались иметь дело с российскими контрагентами, а это 3/4 всей китайской финансовой системы, но и даже мелкие региональные банки. Поэтому торговые расчеты идут криво, в том числе через крипту, которая в Китае вообще нелегальна, через каких-то посредников и тому подобное. Этот вопрос ставился Москвой, но решение он так и не получил. Все-таки китайцы учитывают, что торговый оборот с Америкой в разы больше, чем с Россией, поэтому они боятся американцев в данном плане. Также важной частью переговоров признан стать долгоиграющий проект «Сила Сибири-2». Огромная протяженность, почти 7 тысяч километров с Ямала он должен протянуться в Китай, но до сих пор, несмотря на то, что в сентябре прошлого года «Газпром» подписал с государственной китайской нефтегазовой компанией обязывающий юридический протокол, до сих пор контракт не заключен. Протокол еще не контракт. И почему не заключен? Не согласованы как минимум две важнейшие группы вопросов. Первое – это цена. Китай, конечно, хочет российский газ подешевле, понимая, что Европа отпала как альтернатива, и «Газпром» особенно деваться некуда со сбытием. Вплоть до того, что продавать газ по внутрироссийским ценам. Москва все-таки торгуется и настаивает, чтобы цена, как и в случае с Европой это была привязана к нефтепродуктам. Кроме того, вопрос финансирования. Это огромный проект. Кто будет финансировать? Обсуждают разные варианты, в том числе участие китайцев как в строительстве газопровода, так и в газодобыче. Интересное ожидается гуманитарный проект. Си и Путин откроют совместный перекрестный год образования в России и в Китае. Переориентация России на восток. В данном случае тоже носит стратегический характер. От западных университетов и обменов мы отрезаны, поэтому Китай как альтернатива вполне рабочий вариант. Стоит поговорить и о квотах на студентов, о взаимном признании дипломов. За 10 лет число китайских студентов в России выросло в 3 раза. Их больше 60 тысяч сейчас учатся в России. Но в Америке-то их учатся 260 тысяч. Еще под 200 тысяч в Австралии и 150 тысяч в Великобритании. Мы тут пока с англосаксами плохо конкурируем. Российских студентов в Китае тоже скромная цифра, порядка 20 тысяч по прошлому году. Надо увеличивать это, особенно в технических специальностях. Это сотрудничество очень важно. Вот основные темы, которые будут обсуждаться, и российская сторона надеется на успех как минимум по некоторым из этих направлений и ряда накопившихся проблем.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Вдову композитора Вячеслава Добрынина Ирину Добрынину признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Самого Черкасова задержали в ноябре прошлого года по заявлению композитора Максима Фадеева. Претензии к менеджеру «Джема» есть также у группы «Руки вверх», Романа Рябцева и других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни из 90-х и 2000-х годов. Обвинение квалифицирует эти претензии как мошенничество. Иван Медведев подробнее.
5: Музыкальное издательство «Джем» в 90-х – это очень крупный игрок рынка, с которым хотели сотрудничать многие звезды. И сотрудничали. Потом они расставались. Многие при этом оставляли права на свои произведения издательству. С одной очень важной оговоркой. Поскольку соглашения подписывались в рамках законодательства актуального на то время, предполагалось, что «Джему» передавались права на распространение произведений на физических носителях – кассетах, дисках и так далее. Ни в каких законах от 93 года не было не только ни слова об интернете. На тот момент в законах и в договорах не было даже термина «отчуждение прав», продолжает журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
6: При этом он, как говорят потерпевшие, уверен в том, что начиная с 97 года термин «интернет» уже у всех был на устах, и значит все эти права пролонгировались и на электронные носители. Но это не так. Дело в том, что в договоре об авторских правах, вообще в законе об авторских правах, вся вот эта электронная тема, интернет, он возник только в 2008 году. году в документах. Поэтому в 2008 году все они должны были либо перезаключить договор, либо сделать какое-то дополнительное соглашение, если бы они хотели, и дальше отдать лицензионный права господину Черкасову для использования своих произведений. Но я так понимаю, что этого не было сделано, а господин Черкасов решил, что у него это автоматически пролонгированная история, и он может всем этим распоряжаться еще и в диджитал-сфере.
5: По словам юристов, с правовой точки зрения, это действительно очень спорный вопрос. Особенно с учетом того, что договоры, которые подписывал Черкасов, с его стороны были составлены максимально расплывчато, что позволяло ему очень долгое время, если не выигрывать, то затягивать споры. Музыканты судятся с ним, начиная с 90-х. Но на сей раз Максим Фадеев в своем заявлении обвинил Черкасова в том, что гендиректор Джема подделал его подписи на документах в 90-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды. Отсюда и квалификация «мошенничество», комментирует основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
7: У него очень хорошие юристы всегда были, я думаю, еще и будут. И он хорошо готовит договоры так, чтобы они всегда были в его пользу. Это не наказуемо, но иногда это приводит к несправедливости. Эта несправедливость достаточно близко, серьезно, болезненно ощущается артистами и композиторами, и суды идут постоянно. А сейчас, очевидно, уже приезжали серьезно с достаточными правовыми основаниями.
5: С другой стороны, сама Линда и ее музыкальный директор Михаил Кувшинов в публичном поле утверждают, что никто никаких подписей не подделывал, что Фадеев добровольно отдал права на песни Линды, а потом начал незаконно пытаться это оспорить. Тем не менее, недавно Михаила Кувшинова отправили под домашний арест по тому же делу о мошенничестве против Черкасова. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских и белорусских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта: спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Что способствовало принятию такого решения, что это означает для наших спортсменов, выясняла Светлана Чередникова.
8: Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики World Gymnastics снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турниром с флагом и гимном. Такое решение было принято на заседании исполкома в Шарм-эль-Шейхе, прошедшем на днях. Оно вступает в силу сразу и распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Напомню, в 2024-м наши гимнастические федерации, существовавшие до этого отдельно друг от друга, спортивная, художественная, прыжки на батуте и так далее, объединились в одну по аналогии с World Gymnastics. Одна из целей этой интеграции – приведение системы управления гимнастическими видами в соответствии с международными стандартами. По мнению министра спорта России Михаила Дегтярева, это придало импульс возвращению российских атлетов в гимнастическую семью, и отношения России с World Gymnastics после этого резко активизировались. Хотя нынешнее решение было ожидаемо, оно вызвало у спортсменов прилив воодушевления, говорит двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
9: В этом году серьезные соревнования и чемпионат Европа, отборочный мир, потом у нас впереди Олимпийские игры.
10: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
9: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. По большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном.
8: Первым турниром, на котором российские гимнасты смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии с 29 по 31 мая. Однако пока мы можем выступать без ограничений только на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики. Европейская же федерация заявила, что проинформирована о решении коллег и до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов из России. Напомню, мы стали участвовать в турнирах Евросоюза только с ноября прошлого года и только в нейтральном статусе. Ближайшим турниром под флагом Еврофедерации станет этап мирового кубка вызова в Ташкенте 21-24 мая. Главная же интрига – примут ли европейцы аналогичное решение до старта чемпионата Европы в Хорватии 13-23 августа и до октябрьского чемпионата мира в Роттердаме. Как бы то ни было, а возвращение российских спортсменов в большой спорт – это уже устойчивый тренд. Благодаря политико-юридической работе нашего Министерства спорта и мировой геополитической обстановке, отмечает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
11: Эпоха, когда спорт никак не соприкасался с политикой, это эпоха уже давно в прошлом. Более того, если мы посмотрим сегодня на один из фоновых процессов, который обеспечивает возможность возвращения наших спортсменов обратно в большую спортивную игру, то я бы выделил, конечно же, наличие огромного количества конфликтов, которых становится все только больше и больше. И мы видим, что те же вопросы, которые задавала часть международного сообщества относительно России, они теперь задают США, задают Израилю и другим странам. Поэтому мне кажется, что в целом меняется отношение к тому, во-первых, как работает международное право, в том числе международное спортивное право. И, конечно же, российская сторона очень грамотно юридически подошла к этому вопросу. Если подытожить, я думаю, что возвращение российских спортсменов – это скорее тренд.
8: Ранее ограничения с наших спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по дзюдо, самбо, тэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу, ММА и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, кёрлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и другим. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Что такое геометрические ядра и почему так важно их импортозаместить? Например, министр Михаил Мишустин в ходе конференции ЦИПР-2026 высоко оценил импортозамещение в IT-инфраструктуре и особо подчеркнул, что в России есть свои геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатели ПД-14. Подробности в дальнейшем эфире Business FM.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко. Как правило, наши враги в суждениях о нас гораздо ближе к истине, чем мы сами. Наизусть. На Бизнес FM.
12: Компании и корпорации.
8: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
8: Аэрофлот заявил, что существенно снизил зависимость от зарубежного программного обеспечения, импортозаместил или находится в процессе ухода от критически важных иностранных систем. ИО замгендиректора по информационным технологиям и информационной безопасности компании Денис Попов отметил, что ряд крупных платформ невозможно заменить одномоментно. Он уточнил, что сейчас компания находится в процессе перехода с SAP-решений на решение 1С. Совет директоров ритейлера «Фикспрайс» рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Об этом сообщила компания. Американская Ford Motor к 2029 году расширит модельный ряд автомобилей в Европе в попытке увеличить продажи, которые в последнее время снижаются из-за жесткой ценовой конкуренции с китайскими машинами. Об этом сообщает агентство Reuters. 5 новых моделей Ford, включая небольшой электромобиль и небольшой электрический внедорожник, будут производиться на заводе Renault на севере Франции с использованием технологий французского автопроизводителя. Кроме того, Ford планирует выпустить 2 модели внедорожника как в гибридном, так и в полностью электрическом варианте. В прошлом году Ford продала в Европе чуть более 400 тысяч машин. Рост продаж составил всего 0,1% и заняла 8-е место среди автопроизводителей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Активы «Южурал Золото» уходят на голландский аукцион. Заявки будут принимать в ближайшие 5 дней, сообщили в Росимуществе. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, не нашлось участников. Почему и что будет с «Южуралзолотом»? Дальше разбирался Евгений Перельчук.
14: Переход от формата обычного аукциона к так называемому голландскому в случае с активами «Южуралзолота» произошел стремительно. Торги должны были стартовать в 3 часа дня в понедельник. Однако уже утром Росимущество констатировало, что не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Спустя несколько часов Росимущество имущества заявила о том, что аукцион все же пройдет, но с понижением от начальной цены до 50%, то есть до 81 миллиарда рублей. Государство ищет собственника для 2/3 ЮГК, куда входит и пара его дочек. Цена всего пакета в 162 миллиарда рублей для многих игроков, очевидно, выглядит перебором. Сыграли роли и специфика бизнеса золотодобычи, и обстоятельства, при которых эти активы оказались в руках Росимущества, говорит управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
15: Рынок проявил мало интереса. Обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков. Они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. То, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма. Участники вообще не понимают, кто сколько поставил. Это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива.
14: Изначальные условия несостоявшегося аукциона были довольно жесткими. Шаг был установлен на уровне более чем 3 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. От потенциальных участников требовалось внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Точно известно, что участвовать в аукционе не стали холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметалл». Хотя торги признали бы состоявшимися, будь на них всего один участник. Искать признаки заговора и заточки условий торгов под конкретного игрока не стоит, считают аналитики. Резкий откат к голландскому формату означает лишь, что государству нужно скорее отдать бизнес, требующий оперативного управления, и оно готово сбросить до половины рыночной стоимости, считает партнер юридической фирмы JRM Сергей Новиков.
16: По мне, процесс абсолютно логичен. Есть рыночная стоимость, которая базируется как на финансовых показателях, так и на данных о запасах. Мое мнение, что рыночная стоимость 140 миллиардов рублей пакета акций ЮГК, она абсолютно нормальна. Вопрос заключается в другом, что сейчас немножко другое время. Прежде всего, конечно же, это дороговизна денег. Все-таки такие суммы навряд ли у кого-то хранятся в кубышке. А привлечение подобных средств в таких объемах чревато существенным увеличением долговой нагрузки, что не каждый бизнес в настоящее время может себе позволить. Инвесторы, на мой взгляд, уже отвыкли покупать что-то по рыночной цене. Мы видели с вами Домодедово пример. Еще один прецедент, связанный с продажей недвижимости в Москва-Сити, который принадлежит РЖД. То есть, опять же, та же рыночная стоимость, которая по отчетам оценочных компаний была предоставлена и которая бралась как базис, она, по сути, показала о том, что нет желающих приобретать по такой стоимости. Соответственно, цена должна идти ниже.
14: Рынок оценил несостоявшиеся торги негативно. Акции Юж-Урал-Золото снова сильно просели, почти так же, как после первых новостей об аресте активов. Условия нового аукциона, к слову, остались жесткими. Задаток в 20% никуда не делся. Но, учитывая, что игра теперь идет на понижение, аналитики ожидают, что 1-2 участника теперь все-таки найдутся. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
3: Работа сервиса «Деремобиль» полностью восстановлена. Сейчас все системы компании работают в штатном режиме, функции доступны пользователям, заявили Бизнес FM в компании. Ранее сообщалось, что в приложении каршеринга произошел массовый сбой. Пользователи не могли начать и завершить аренду машины из-за проблем со связью в автомобилях. Вот что сообщила нам руководитель отдела внешних коммуникаций «Делимобиля» Ольга Кузичева.
17: В работе сервиса «Делимобиль» произошел сбой, который затронул пользователей в Москве и других городах России. Компенсация за время, пока клиенты не могли пользоваться автомобилями, будет начислена автоматически в течение 7 дней. Если у пользователей появятся вопросы или потребуется помощь, можно обратиться в поддержку через приложение или на почту info@delimobil.ru. Мы на связи и обязательно поможем.
3: Ольга Кузичева, «Делимобиль». Сбой в работе каршеринга «Делимобиль» произошел в понедельник в районе 18 часов по московскому времени. И продлился несколько часов. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Подробности в дальнейшем эфире Бизнес FM. Сейчас российский рынок акций продемонстрировал рост. Индекс Мосбиржи прибавил 1% с 3 на основных торгах, а на глобальных рынках наблюдалась смешанная динамика. Цены на нефть демонстрировали рост, в то время как валютный индекс доллара снизился, упал доллар и к рублю более чем на 1% на межбанковском рынке. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
18: Российский рынок акций вырос. По итогам понедельника индекс московской биржи поднялся на 0,3% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2668 пунктов. В центре внимания вновь оказались акции нефтегазового сектора с учетом роста цен на нефть и с учетом некоторых надежд на договоренности с Китаем в ближайшем будущем. Но, тем не менее, остаемся мы вот в этом коридоре 2600-2700 по индексу московской биржи. А вот рубль продолжает дорожать. Китайская валюта упала на 10 копеек. Закрытие 10 рублей 61 копейка, а доллар протестировал уровень в 72 рубля, хотя потом уже ближе к вечеру понедельника отскочил от этого значения. Но, тем не менее, цены на нефть вернулись к росту. Были попытки скорректироваться, но это было днем. А вот вечером цены на нефть вернулись к росту. Было много информации, которая касается, естественно, США и Ирана. И даже были сообщения о том, что США могут на время переговоров приостановить действие санкций против иранской нефти. Ну, а Иран направил свои новые предложения, свою новую переговорную позицию. Но уже вечером агентство Axios со ссылкой на свои источники сообщило о том, что власти США не удовлетворены новой версией иранских предложений по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном. И вот эти новые контрпредложения, переданные пакистанскими посредниками в ночь на понедельник, содержат только символические улучшения по сравнению с предыдущей версией. Ну и также источники Axios сообщили о том, что нету какой-то конкретики относительно ядерной программы Ирана. Ну и самое важное, пожалуй, то, что Вашингтон не будет смягчать санкции без ответных шагов Тегерана. И еще одни источники Axios сообщили о том, что во вторник президент США Дональд Трамп, как ожидается, соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных вариантов действий в отношении Ирана.
3: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
12: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Первые экскурсии в канализационные коллекторы Парижа начали проводить еще в 1889 году. Дважды в месяц людей, желавших погрузиться в парижскую атмосферу настолько глубоко, собирали у моста Альма в 7-м округе, спускали под землю и катали по коллекторам на лодках. Экскурсия, как правило, сопровождалась лекцией о пользе гигиены, которую предприимчивые гиды разбавляли туалетными анекдотами. Сегодня вход в музей канализации французской столицы все в том же историческом месте, а главными в нем стали экспонаты, которые наглядно показывают историю развития парижской системы отведения нечистот со времен Римской империи и до наших дней. Несмотря на тему и запахи, музей пользуется заметной популярностью. Ежегодно его посещают более 100 тысяч человек. Музейные ценности на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
19: Продолжением начатого в прошлый раз разговора о необходимости донастройки законодательства в области комплексного развития территорий вполне может служить предложение Дом РФ. При реализации КРТ в регионах все расходы на инфраструктуру в основном ложатся на застройщиков. При этом процесс организован в субъектах совершенно по-разному. В Дом РФ предлагают на законодательном уровне урегулировать этот вопрос и принять единые правила по сборам с девелоперов на строительство социальных и инженерных объектов. Кстати, в случае разработки подобного механизма муниципальные власти смогут самостоятельно перераспределять средства, взимаемые с застройщиков в рамках инфраструктурных сборов. Участники панельной дискуссии КРТ «Квадратные метры или пространство для жизни», состоявшейся на первом международном саммите «Формирование комфортной городской среды и девелопмент», который прошел в рамках форума «Park Season Expo 2026», тоже озвучили свои предложения. В частности, такое. Вследствие процессов, происходящих в экономике, многие застройщики обозначают риски увеличения сроков реализации проектов КРТ. Поэтому важно предусмотреть в градостроительном кодексе возможность продления этих сроков, что позволит в будущем избежать затруднений для всех участников процесса. Также необходимо установить возможность реализации одного проекта несколькими застройщиками. Это даст возможность сохранить механизм КРТ по именно комплексной застройке больших территорий в понятном сроки. При этом данный механизм должен быть проработан и в рамках налогового регулирования, чтобы все застройщики, участвующие в реализации отдельных этапов, могли учесть понесенные ими затраты для расчета налога на прибыль, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
20: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли беспрецедентного уровня. Об этом глава государства сообщил в видеообращении в преддверии визита в Китай. По словам Путина, особый характер отношений России и КНР проявляется в атмосфере доверия, взаимопонимания и готовности поддерживать друг друга по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета. Российский лидер подчеркнул, что Москва и Пекин активно развивают сотрудничество в политике, экономике, оборонной сфере и гуманитарных обменах. Товарооборот двух стран уже превысил 200 миллиардов долларов, а взаиморасчеты практически полностью ведутся в рублях и юанях. Путин также отметил значение безвизового режима между странами, который способствует развитию деловых и туристических контактов. Официальный визит президента России в Китай пройдет 19-20 мая. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки. Иран согласен передать уран России вместо США. Это возможно на определенных условиях, говорится в пересмотренном Тегераном проекте соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном. Данные приводит арабский телеканал «Аль-Хадад». О каких именно условиях идет речь, не уточняется. По информации телеканала, Исламская Республика также может отказаться от требований к США компенсировать ущерб, нанесенный за время боевых действий. При этом Тегеран намерен добиваться от Вашингтона экономических уступок. Досрочный период проведения основного государственного экзамена завершился в Москве. Его написали более 100 девятиклассников, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Школьники, планирующие поступать в колледж, проходили аттестацию только по русскому языку и математике. Те же, кто решил продолжить обучение в 10 классе, написали ОГЭ по 4 предметам – русскому языку, математике и 2 на выбор. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин США вновь продлил лицензию на морские поставки российской нефти на 30 дней по просьбе ряда стран. По данным ТАСНИМ, США также могут приостановить ограничения против иранской нефти на время переговоров. Однако Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану. На этом фоне нефть возобновила рост. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей практически не снизились, несмотря на заявления чиновников и требования ФАС. Как сообщили нам сами предприниматели, для россиян это примерно 50%, а для китайцев всего 15%. Маркеты анонсируют некие шаги, но они фактически не работают. Почему? И москвичам оставят 2 метра земли вокруг их дома. Мэрия дала жителям год, чтобы оформить придомовую территорию. Иначе все, что рядом, детские площадки, парковочные места и шлагбаумы, заберут собственность города. Насколько это законно и что будет значить на практике, подробности на Business FM. США еще раз продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он заявил, что это поможет стабилизировать рынок нефти и гарантировать поставки страны, наиболее уязвимые с точки зрения энергоснабжения. Штаты вывели из-под санкций до 17 июня операции по продаже российской нефти, загруженной на суда к 17 апреля. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что это доказательство того, что мировая энергетическая безопасность невозможна без России. Агентство Рейтер отмечает, что несколько неназванных стран ранее запросили дополнительное время для покупки российской нефти. Срок действия предыдущей лицензии на торговлю российской нефтью истек в субботу 16 мая. Ранее иранское агентство Тасним со ссылкой на источник утверждало, что также США приостановит ограничения против иранской нефти на время переговоров, при этом Тегеран настаивает на отмене всех американских санкций. Однако затем Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану, и нефтяные котировки возобновили рост, превысив вечером в понедельник $112 за баррель Brent. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
0: Предыдущий раз тоже генеральная лицензия закончилась. Они подождали там пару дней и выпустили новую. То есть это не автоматическое продление, в общем-то, действующей лицензии, а именно новая лицензия, потому что в ней нужно было обновить характеристики, критерий, по которому воспринимается, какую нефть все-таки можно купить, а какую нельзя, то есть на что она распространяется. Получается, что каждая следующая лицензия распространяется на меньший объем нефти, загруженной на танкерах, просто потому что эта нефть, ранее загруженная на танкер, уже заканчивается. То есть именно она стала заменой ближневосточным поставкам в период перекрытия Ормузского пролива. Именно российская нефть, загруженная ранее на танкеры, и стала такой во многом заменой. И она расходуется довольно активно. Поэтому для России большой роли уже и нет, потому что, во-первых, такой нефти мало, во-вторых, они в любом случае покупают наши объемы, просто потому что ничем другим, в общем-то, заменить сейчас нечем. Востребованность российской нефти высокая, и даже без подобных генеральных лицензий все равно мы продавали бы нашу нефть, проблем бы с реализацией не было. Против России есть санкции против отдельных компаний, то есть Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, но не против российской нефти по происхождению, а против Ирана вообще ни при каких условиях иранскую нефть по происхождению нельзя брать. И сейчас речь идет о том, что именно эти ограничения будут сняты. А это, в свою очередь, даст основание проходить танкером с иранской нефтью через вот этот американский кордон. То есть они, по сути, говорят о временном снятии блокады с иранской нефти. По сути, показывают им, что если мы с вами договоримся, то мы и дальше, в общем-то, будем пропускать вашу нефть, и вы будете зарабатывать. Хотя в каком формате зарабатывать, здесь тоже большой вопрос. То есть вы официально потом в долгосрочной перспективе снимете санкции вообще с иранской нефти или нет? И я думаю, что американцы вполне могут пойти и на это, но они поставят условия, в общем-то, все-таки определенных политических изменений внутри самого Ирана. Таким образом, американцы лишат Китай нефти со скидкой. Точно так же, как и с Венесуэлой, опять же, было. То есть с Венесуэлы снимают санкции, соответственно, причины, по которой она предоставляла скидку, уже нет. И Китаю просто невыгодно покупать венесуэльскую нефть, тащить ее как бы через полмира. То же самое и с Ираном они хотят сделать.
3: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Накануне США представили Ирану новые планы из 5 пунктов для разрешения конфликта. По данным иранского агентства ФАРС, Вашингтон, среди прочего, отказался выплачивать репарации и потребовал вывести 400 килограммов иранского урана в Штаты. Как сообщает телеканал Аль-Ахадат, Иран может выступить за передачу обогащенного урана России вместо США. Рейтер в правительстве Индии заявили, что Нью-Дели закупает российскую нефть независимо от того, приостанавливают Штаты действия своих санкций или нет. Замминистра нефтяной промышленности страны Суджата Шарма подчеркнул, что Индии важна коммерческая целесообразность закупок. Комиссия маркетплейсов для российских селлеров и производителей, почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников. Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом не только Михаил Сафонов.
21: 45-47% – это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается. Трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
22: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
21: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных. иностранных селлеров. Для наших – около 50%, для китайских – в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире «Бизнес-ФМ» в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушев. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
2: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели. То есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
21: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссий для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же маркетплейс запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и рек рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
4: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, который подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой.
6: Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны сейлера, они сразу нас деньги списывают и здесь, и сейчас.
21: И таких рассказов тоже много. И в письмах в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
23: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца. И об этом мы своевременно сообщим партнерам.
21: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
3: Что такое геометрические ядра и почему их импортозамещение так важно для российской промышленности? Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии конференции ЦИПР-2026 высоко оценил успехи в области импортозамещения IT-инфраструктуры. Глава правительства особо подчеркнул, что в России есть свои так называемые геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Валерий Бадоев продолжит.
12: Новые слова на Бизнес-ФМ.
24: Российское программное обеспечение должно стать выбором номер один для промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На данный момент, по его словам, доля внедрения отечественного ПО в некоторых областях превышает 90%, в том числе в легкой промышленности, в финансах, строительстве, а также в авиа, двигателе и судостроении. Тот же двигатель ПД-14, который глава правительства назвал самым высокотехнологичным изделием российской промышленности, был спроектирован на отечественном ПО. Об успехах в области импортозамещения рассказал в ходе пленарной сессии ЦИПР-2026 премьер-министр Михаил Мишустин.
25: Особо подчеркну, что базовым компонентом математической платформы для всех систем трехмерного проектирования являются важнейшие для нас геометрические ядра. У нас их уже несколько. И по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они уже не уступают импортным. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы, что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Ну и тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране. Это очень важно. Мы за это боролись несколько лет.
24: Но что такое геометрическое ядро? Это движок, с помощью которого проектируются какие-либо геометрические формы в трехмерном пространстве. То есть, если очень сильно упрощать, с его помощью на компьютере рисуют 3D-чертежи, например, тех же деталей для двигателей. И на таких геометрических ядрах работают программы, системы автоматизированного проектирования, сокращенно SAPR, где инженеры и моделируют какие-либо изделия. Одна из самых известных таких программ — SolidWorks, но она зарубежная. А вот, например, программа Compass разработана российской компанией Ascon. В том числе на Компасе учатся проектировать студенты российских политехов. Сейчас российская промышленность работает в гибридном формате. Новые изделия проектируются на отечественном ПО, архивные все еще на зарубежном, так как просто взять и перенести библиотеки, инфраструктуру из одного софта в другой просто невозможно, продолжает гендиректор холдинга ADTeam Георгий Солдатов.
5: Конечно же, если бы не санкционное давление и не попытки ограничить нас, никто бы даже не почесался и не подумал о переходе на какой отечественный софт. Сейчас, я считаю, хорошо, что есть свое. Сейчас мы вынуждены. Это нам дорого стоит, в том числе в эффективности, в том числе в продуктивности. Но у нас вариантов других нет. Когда это сложный инженерный софт, цена ошибки очень велика. И если, не дай бог, эта еще ошибка будет заложена каким-то образом для российских пользователей, то это вообще смерти подобно. Поэтому, да, мы тоже находимся в стадии перехода непростого, дорогого, не всегда удобного, но для серьезных инженерных и конструкторских задач, по сути, у нас нет альтернативы.
24: Премьер Мишустин также отметил, что экспорт российского ПО впервые с 2022 года показал рост и сразу на 15%, а IT-рынок в России в целом по итогам 2025 превысил 5 триллионов рублей. Меры поддержки отрасли доказали свою эффективность, подчеркнул глава правительства. Валерий Бадоев, Елена Мрачукова, Бизнес FM.
12: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. На связи. Изобретателем принципа пейджинговой связи принято считать американца Шермана Амсдена, который еще в 1924 году основал телефонную службу врачей. Дозвониться доктору всегда было проблемой, а вот оставить сообщение, чтобы врач перезвонил, когда его услышат, стало, наконец, возможно с компанией Амдсена. Бизнес Шермана пошел в гору, когда преимущества пейджинговой технологии оценили пожарные, ремонтники и детективные агентства. Эту концепцию применила и компания Motorola, когда в 1959 году выпустила первое устройство под названием «Пейджер». Оно было без экрана, не сохраняло текстов, просто издавало сигнал, когда приходило сообщение. Расцвет пейджинговой связи в мире пришелся на 90-е. Но до сих пор некоторые экстренные службы используют пейджеры для срочной связи. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Уолт Дисней и Генри Хайнс, Тина Тернер и Элтон Джон, Суитиро Хонда, Даниэль Дефо и не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Скоро на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сердар Авликулиев. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-марте составило 12 миллиардов 200 миллионов долларов, что на 33,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось 18 миллиардам 400 миллионам долларов. Это следует из оценки платежного баланса, опубликованного на сайте Банка России, передает Интерфакс. Как отмечается в комментарии Центробанка, снижение этого квартального показателя обусловлено в основном ростом импорта товаров. Альтернативные механизмы расчетов с Китаем в 2025 году обеспечили транзакции на сумму свыше 51 миллиарда рублей, заявила вице-президент Российского экспортного центра Татьяна Ан. РЭЦ создал безопасные, санкционно-устойчивые альтернативные механизмы расчетов, которые строятся на взаимозачете обязательств, подчеркнула вице-президент РЭЦ. России и Китая в первом квартале нарастили объем взаимной торговли продукции АПК на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года до 3 миллиардов 200 миллионов долларов, сообщил Россельхознадзор. Ведомстве уточнили, что на китайский рынок из России в основном экспортируется мороженое, рыба, рапсовое и подсолнечное масло, ракообразное, мясо и пищевые субпродукты птицы. Импорт из Китая, в свою очередь, в основном составляет свежие сушеные мандарины, мясо и пищевые субпродукты птицы, семена подсолнечника, непищевые экстракты, природные смолы и мороженая рыба. Сельскохозяйственные организации России в апреле увеличили отгрузку зерна в 1,4 раза по сравнению с мартом. За месяц она составила 5 миллионов 400 тысяч тонн. В январе-апреле отгрузка выросла на 29,5% по сравнению с прошлым годом, до 20 миллионов 200 тысяч тонн. Новости на Бизнес-ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес-ФМ. У микрофона Алексей Пантелеев. Красота требует оптимизации. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет речь о том, что действительно открываются новые точки. Об этом Наталья Шашина.
8: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики Contour Focus, пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети «Имидж Лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
9: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой и так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка. Наем бухгалтеров для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое – это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе – у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельное ИП.
8: В первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободное плавание. Работают на себя на дому. Однако владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская видит и другой процесс. Специалисты, которые ушли работать на дом, столкнулись с жесткой конкуренцией за клиентов, боятся принимать переводы, опасаясь, что на них обратит внимание ФНС. И теперь приходят устраиваться в салоны, делится наблюдениями Парчевская.
10: Раньше специалисты по массажу, по косметологии, по мастера маникюра уходили на дом работать. И сейчас столкнулись с такими проблемами, что уже не могут получать безналичный расчет, перевод на карту. И столкнулись с тем, что за клиента надо бороться. На постоянных клиентах ты не выживешь. Сейчас картина такова, что лично к нам приходит устраиваться очень много банкротов. Люди, которые свои возможности переоценили, столкнулись с бытовыми бизнес-проблемами, и которые сейчас идут в найм, потому что они поняли, что игра в малый бизнес не работает.
8: По данным Росстата, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года вырос почти на 18%. Участники рынка говорят, что это может быть связано с повышением цен. Как на растущий ценник отреагировал спрос, рассказывает руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
11: Ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12%. Хотя поднимать надо было побольше, но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Но там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Того, что женщины стали отказываться от услуг, такого я не замечаю. Максимум, может быть, кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это все. А если человек красит волосы, у него есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
8: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все же изменился. изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: 2 метра земли от границ дома – все, на что могут рассчитывать собственники квартир в московских многоэтажках. Городские власти ужесточили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Юристы считают, что эти требования лишают собственников жилья прав на придомовую территорию, и перспектива их возвращения не ясна. Что все это значит для владельцев московских квартир, выясняла Диана Чубанова.
13: Поставить на кадастровый учет теперь можно только сам участок под многоэтажным домом и отступ шириной в 2 метра от стен дома и входных групп, то есть крылец. Это и есть участок земли, которым вправе распоряжаться собственники квартир. Соответствующее постановление вышло 5 мая. В нем сказано, что правительство Москвы дает владельцам квартир 12 месяцев на то, чтобы те оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. И делать это нужно по новым правилам, которые уточняют, например, что участок дома не может включать в себя территории общего пользования. Это двор, детские площадки, парковки. Если собственники еще не поставили на кадастровый учет участок, то власти сделают это сами, по новым правилам. По старым уже нельзя, говорит генеральный директор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская. Эта компания помогает оформлять участки и ставить их на кадастровый учет.
14: Москва фактически теперь разделяет земельный участок под самим домом и придомовую территорию общего пользования. Дворы, проезды, площадки, объекты озеленения. Вот раньше, когда делали межевание, включали туда двор, парковку, детские площадки, внутри проезды. Жители устанавливали ворота или шлагбаум и, по сути, считали этот двор своим. Но теперь вот эти новые правила, они как раз ориентированы на то, чтобы участок формировался только по контуру здания. То есть, по сути, вот эта территория общего пользования, которую раньше можно было включать, она теперь в территорию многоквартирных домов включаться не будет. Что у нас, по сути, меняется для жильцов? Возможность распоряжаться двором. Основания для установки шлагбаумов тоже ставятся под вопрос. Соответственно, парковки во дворе. То, что раньше жители делали, чтобы не парковали

0: оформил придомовые границы, когда действовали старые нормы, эти изменения не коснутся. Кто считал московские дворики своими, по умолчанию, увы, их лишаются. И перспектива оформить решение города выглядит пессимистично, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
1: Гражданам, которые бы хотели защитить свои права на придомовую территорию, но по каким-то причинам, например, не оформили это, в данном случае, вот кто не успел, тот опоздал. Механизмов каких-то серьезных сегодня государство лишило граждан. По всем градостроительным решениям слушания отменены. Получается так, что нет никакой обратной связи. Один механизм остался у граждан сегодня юридический – это оспаривание подобных нормативных документов, а также оспаривание конкретных нормативных актов, где будут изменены границы и будут нарушены права граждан. То есть в этом случае необходимо будет нести расходы на юристов и пытаться в судебном порядке это оспорить. Совершенно очевидно, что этот путь сложный, долгий, не всегда успешный, но, повторюсь, никаких иных инструментов, кроме судебных, сегодня не существует.
0: В то же время разрешение оформить в собственность только участок шириной не более чем 2 метра от жилого дома может привести к нежелательным последствиям для жителей столичных многоэтажек. От изменений в платежках за ЖКХ до строительства на том участке, который раньше люди считали своим двором, считает адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
2: Чем чревато те правила, которые мы сейчас увидели? Большая проблема может быть с тем, что неизвестно, кому будет принадлежать, кто будет правообладателем этого земельного участка, на праве аренды, например, о праве собственности, и не обяжут ли собственников многоквартирного дома оплачивать, то есть заключить договор на право использования своей домовой территории. Еще один есть очень важный минус этих критериев. Как собрание жильцов будет проходить вообще? Потому что многоквартирный дом может провести собрание собственников, например, поставить шлагбаум, а сейчас этого права не будет у жильцов. Это будет заниматься другая организация, то есть тот, кто будет правообладателем этого земельного участка придомовой территории.
0: Очевидно, что пока собственником придомовой территории остается город, но как он будет ею распоряжаться – вопрос. Самое время выяснить, поставлен ли участок возле вашего многоквартирного дома на кадастровый учет и в каких границах. Хотя, по факту, тем, кто не озадачился этим вопросом до начала мая, эта информация мало что даст. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Другим наука с Сергеем Корзуном.
4: Без кислорода не было бы жизни на Земле. Это не точное утверждение. Скорее уж, без жизни на Земле не было бы такого количества кислорода. Поначалу у архей и бактерий фотосинтез проходил без выработки кислорода, а первыми этот газ в товарных количествах научились производить из воды цианобактерии примерно 2,5 миллиарда лет назад. Сначала были окислены породы морского дна, потом горные породы на суше, что сделало возможным образование озонового слоя. Примерно 500 000 лет назад насыщенность атмосферы кислородом вышла на уровень от 15 до 30% и сегодня составляет 21%. Аэробная жизнь – не универсальное свойство клеточных организмов, а всего лишь одна из стратегий обмена веществ. Правда, доминирующая сегодня. Аэробное окисление извлекает из органики в разы больше энергии, чем ферментация. Но в то же время активные формы кислорода, ионы, свободные радикалы и перекиси, повреждают ДНК, белки и липиды, запускают окисление мембран и могут приводить к гибели клеток. Но тот же активный кислород помогает передавать сигналы, адаптироваться к стрессу, способствует делению клеток и иммунному ответу. В митохондриях, по факту энергостанциях аэробной жизни, идет вечная борьба за компромисс. Хочешь больше энергии, значит, развивай защиту от нежелательных последствий. Проблемы начинаются при дисбалансе, когда антиоксидантные системы перегружены. Избыток кислорода может вызвать натуральное отравление с поражением центральной нервной системы. В медицине кислород спасает жизни при гипоксии, но показан далеко не всегда из-за высоких рисков.
3: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости коротко.
5: У микрофона Сердар Авликулиев. Калининская АЭС сообщила о штатной работе на фоне атаки беспилотника на город Удомлю Тверской области. Радиационный фон в районе расположения атомной станции прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений, отмечается в сообщении.

0: Депозитарий «Евроклиш» сообщил, что, несмотря на решение арбитражного суда города Москвы, активы Центробанка России останутся замороженными в «Евроклирбанках». Решение объясняется тем, что иск Банка России к «Евроклирбанк» не признается законодательством ЕС, а «Евроклир» не признает юрисдикцию суда. Отмечается, что депозитарий подаст апелляцию на решение. 15 мая арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Банка России к «Евроклирбанк» о взыскании 18 триллионов 200 миллиардов рублей. Американский президент Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. Американский президент подчеркнул, что США возобновят удары по Ирану, если Вашингтон и Тегеран не заключат устраивающую американскую сторону сделку. Трамп, по его словам, поручил военным быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран. Окружной суд в Окленде, штат Калифорния, отклонил иск американского предпринимателя Илона Маска против руководителя OpenAI Сэма Альтмана. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Присяжные единогласно постановили отклонить претензию Маска. Они посчитали, что предприниматель слишком медлил перед тем, как обратиться в суд. Как отмечает Bloomberg, разногласия между Маском и Альтманом тянутся с 2015 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин отправляется во вторник в Пекин. Стороны подпишут около 40 документов, сообщили в Кремле. В частности, лидеры двух стран примут декларацию о становлении многополярного мира и обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие энергетические темы. По словам Пескова, у Москвы самые серьезные ожидания. Комментарии Георгия Бофта. Вдову композитора Вячеслава Добрынина признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Ранее его задержали по заявлению композитора Максима Фадеева. Сразу несколько известных авторов считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни. И российским гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация допустила россиян к выступлениям на международной арене под национальными символами. Решение касается спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, акробатики и аэробики. Что это означает для наших спортсменов? Подробности на Business FM. Чего ждать от визита Владимира Путина в Китай? В Москве самые серьезные ожидания от предстоящего официального визита президента России в Китай, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что все экономические вопросы, которые есть на повестке дня Москвы и Пекина, будут затрагиваться на переговорах. Любой контакт Владимира Путина и Си Цзиньпина способствует созданию нового импульса для расширения отношений России и Китая, добавил представитель Кремля. В состав российской делегации войдут вице-премьеры, министры и главы крупных компаний. На что стоит рассчитывать? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Повестка визита российского президента будет обширной, и она будет включать как политические, так и вопросы торгово-экономического сотрудничества, потому что он будет встречаться не только с председателем Си, но и с премьер-министром Китая. Визит проходит спустя всего несколько дней после отъезда Трампа из Китая. В какой-то мере это ставит перед Россией по наиболее актуальному политическому вопросу по Украине задачу подтвердить, с одной стороны, нейтральный статус Китая по отношению к данному конфликту, а с другой – экономическую поддержку, которая оказывается Китаем России. Для Китая важно, с одной стороны, подтвердить статус торгово-экономического партнерства с Россией, а с другой – в условиях относительного потепления отношений с Америкой не вызвать подозрения у Вашингтона, что вот это укрепление отношений с Москвой переходит в некую токсичную и раздражающую американцев фазу. То есть обозначить некие пределы этого сближения. И по торгово-экономической повестке понятно, где эти пределы. В этом году по итогам первого квартала торговый оборот взаимный начал снова расти. Причем растет как российский экспорт процентов на 9, так и китайский экспорт в Россию. Причем даже на большую сумму, выше 20% рост год к году, но учитывая существенное падение объема взаимной торговли в прошлом году. Рекорд был установлен 2 года назад, 244 миллиарда долларов. В прошлом году он сократился до 228 миллиардов. Сейчас это отставание вроде бы наращивается. Но при этом остаются решается ряд проблем, которые не решаются годами. И главная из этих проблем – это банковские расчеты. Под давлением американцев и из-за опасения вторичных санкций не только крупнейшие китайские банки отказались иметь дело с российскими контрагентами, а это 3/4 всей китайской финансовой системы, но и даже мелкие региональные банки. Поэтому торговые расчеты идут криво, в том числе через крипту, которая в Китае вообще нелегальна, через каких-то посредников и тому подобное. Это вопрос ставился Москвой, но решение он так и не получил. Все-таки китайцы учитывают, что торговый оборот с Америкой в разы больше, чем с Россией, поэтому они боятся американцев в данном плане. Также важной частью переговоров признан стать долгоиграющий проект всего Сибирь-2. Огромная протяженность, почти 7000 километров с Ямала он должен протянуться в Китай, но до сих пор, несмотря на то, что в сентябре прошлого года «Газпром» подписал с государственной китайской нефтегазовой компанией обязывающий юридический протокол, до сих пор контракт не заключен. Протокол еще не контракт. И почему не заключен? Не согласованы как минимум две важнейшие группы вопросов. Первое – это цена. Китай, конечно, хочет российский газ подешевле, понимая, что Европа отпала как альтернатива, и «Газпрому» особенно деваться некуда со сбытием. Вплоть до того, что продавать газ по внутрироссийским ценам. Москва все-таки торгуется и настаивает, чтобы цена, как и в случае с Европой это было, была привязана к нефтепродуктам. Кроме того, вопрос финансирования – это огромный проект. Кто будет финансировать? Обсуждают разные варианты, в том числе участие китайцев как в строительстве газопровода, так и в газодобыче. Интересное ожидается гуманитарный проект. Си и Путин откроют совместный перекрестный год образования в России и в Китае. Переориентация России на восток, в данном случае, тоже носит стратегический характер. От западных университетов и обменов мы отрезаны, поэтому Китай как альтернатива вполне рабочий вариант. Стоит поговорить и о квотах на студентов, о взаимном признании дипломов. За 10 лет число китайских студентов в России выросло в 3 раза. Их больше 60 тысяч сейчас учатся в России. Но в Америке-то их учатся 260 тысяч. Еще под 200 тысяч в Австралии и 150 тысяч в Великобритании. Мы тут пока с англосаксами плохо конкурируем. Российских студентов в Китае тоже скромная цифра. Порядка 20 тысяч по прошлому году. Надо увеличивать это. Особенно в технических специальностях. Это сотрудничество очень важно. Вот основные темы, которые будут обсуждаться. И российская сторона надеется на успех как минимум по некоторым из этих направлений и ряда накопившихся проблем.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Вдову композитора Вячеслава Добрынина Ирину Добрынину признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Самого Черкасова задержали в ноябре прошлого года по заявлению композитора Максима Фадеева. Претензии к менеджеру «Джема» есть также у группы «Руки вверх», Романа Рябцева и других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни из 90-х и 2000-х годов. Обвинение квалифицирует эти претензии как мошенничество. Иван Медведев подробнее.
4: Музыкальное издательство «Джем» в 90-х – это очень крупный игрок рынка, с которым хотели сотрудничать многие звезды. И сотрудничали. Потом они расставались. Многие при этом оставляли права на свои произведения издательству, с одной очень важной оговоркой. Поскольку соглашения подписывались в рамках законодательства актуального на то время, предполагалось, что «Джему» передавались права на распространение произведений на физических носителях, кассетах, дисках и так далее. Ни в каких законах от 93 года не было не только ни слова об интернете. На тот момент в законах и в договорах не было даже термина «отчуждение прав», продолжает журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
5: При этом он, как говорят потерпевшие, уверен в том, что начиная с 97 года термин «интернет» уже у всех был на устах, и значит все эти права пролонгировались и на электронные носители. Но это не так. Дело в том, что в договоре об авторских правах, вообще в законе об авторских правах, вся вот эта электронная тема, интернет, он возник только в 2008 году в документах. Поэтому в 2008 году все они должны были либо перезаключить договор, либо сделать какое-то дополнительное соглашение, если бы они хотели, и дальше отдать лицензионный права господину Черкасову на использование своих произведений. Но я так понимаю, что этого не было сделано, а господин Черкасов решил, что у него это автоматически пролонгированная история, и он может всем этим распоряжаться еще и в диджитал-сфере.
4: По словам юристов, с правовой точки зрения это действительно очень спорный вопрос. Особенно с учетом того, что договоры, которые подписывал Черкасов, с его стороны были составлены максимально расплывчато, что позволяло ему очень долгое время, если не выигрывать, то затягивать споры. Музыканты судятся с ним, начиная с 90-х. Но на сей раз Максим Фадеев в своем заявлении обвинил Черкасова в том, что гендиректор Джема подделал его подписи на документах в 90-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды. Отсюда и квалификация «мошенничество», комментирует основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
6: У него очень хорошие юристы всегда были, я думаю, еще и будут. И он хорошо готовит договоры так, чтобы они всегда были в его пользу. Это не наказуемо, но иногда это приводит к несправедливости. Эта несправедливость достаточно близко, серьезно, болезненно ощущается артистами и композиторами, и суды идут постоянно. А сейчас, очевидно, уже приезжали серьезно с достаточными правовыми основаниями.
4: С другой стороны, сама Линда и ее музыкальный директор Михаил Кувшинов в публичном поле утверждают, что никто никаких подписей не подделывал, что Фадеев добровольно отдал права на песни Линды, а потом начал незаконно пытаться это оспорить. Тем не менее, недавно Михаила Кувшинова отправили под домашний арест по тому же делу о мошенничестве против Черкасова. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских и белорусских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта: спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Что способствовало принятию такого решения, что это означает для наших спортсменов, выясняла Светлана Чередникова.
7: Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики World Gymnastics снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турниром с флагом и гимном. Такое решение было принято на заседании исполкома в Шарм-эль-Шейхе, прошедшем на днях. Оно вступает в силу сразу и распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Напомню, в 2024-м наши гимнастические федерации, существовавшие до этого отдельно друг от друга, спортивные, художественные, прыжки на батуте и так далее, объединились в одну, по аналогии с World Gymnastics. Одна из целей этой интеграции – приведение системы управления гимнастическими видами в соответствии с международными стандартами. По мнению министра спорта России Михаила Дегтярева, это придало импульс возвращению российских атлетов в гимнастическую семью, и отношения России с World Gymnastics после этого резко активизировались. Хотя нынешнее решение было ожидаемо, оно вызвало у спортсменов прилив воодушевления, говорит двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
8: В этом году серьезные соревнования, чемпионат Европа, отборочный мир, потом у нас впереди Олимпийские игры.
9: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
8: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. В большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном.
7: Первым турниром, на котором российские гимнасты смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии с 29 по 31 мая. Однако пока мы можем выступать без ограничений только на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики. Европейская же федерация заявила, что проинформирована о решении коллег и до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов из России. Напомню, мы стали участвовать в турнирах Евросоюза только с ноября прошлого года и только в нейтральном статусе. Ближайшим турниром под флагом Еврофедерации станет этап мирового кубка вызова в Ташкенте 21-24 мая. Главная же интрига – примут ли европейцы аналогичное решение до старта чемпионата Европы в Хорватии 13-23 августа и до октябрьского чемпионата мира в Роттердаме. Как бы то ни было, а возвращение российских спортсменов в большой спорт – это уже устойчивый тренд, благодаря политико-юридической работе нашего Министерства спорта и мировой геополитической обстановке, отмечает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
10: Эпоха, когда спорт никак не соприкасался с политикой, эта эпоха уже давно в прошлом. Более того, если мы посмотрим сегодня на один из фоновых процессов, который обеспечит возможность возвращения наших спортсменов обратно в большую спортивную игру, то я бы выделил выделил, конечно же, наличие огромного количества конфликтов, которых становится все только больше и больше. И мы видим, что те же вопросы, которые задавала часть международного сообщества относительно России, они теперь задают США, задают Израилю и другим странам. Поэтому мне кажется, что в целом меняется отношение к тому, во-первых, как работает международное право, в том числе международное спортивное право. И, конечно же, российская сторона очень грамотно юридически подошла к этому вопросу. Если подытожить, я думаю, что возвращение российских спортсменов – это скорее тренд.
7: Ранее ограничения с наших спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по дзюдо, самбо, тэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу, ММА и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, кёрлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и другим. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Что такое геометрические ядра и почему так важно их импортозаместить? Например, министр Михаил Мишустин в ходе конференции ЦИПР-2026 высоко оценил импортозамещение в IT-инфраструктуре и особо подчеркнул, что в России есть свои геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ».
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес FM. Компании и корпорации.
7: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
7: Аэрофлот заявил, что существенно снизил зависимость от зарубежного программного обеспечения, импортозаместил или находится в процессе ухода от критически важных иностранных систем. ИО замгендиректора по информационным технологиям и информационной безопасности компании Денис Попов отметил, что ряд крупных платформ невозможно заменить одномоментно. Он уточнил, что сейчас компания находится в процессе перехода с SAP-решений на решение 1С. Совет директоров ритейлера FixPrice рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Об этом сообщила компания. Американская Ford Motor к 2029 году расширит модельный ряд автомобилей в Европе в попытке увеличить продажи, которые в последнее время снижаются из-за жесткой ценовой конкуренции с китайскими машинами. Об этом сообщает агентство Reuters. 5 новых моделей Ford, включая небольшой электромобиль и небольшой электрический внедорожник, будут производиться на заводе Renault на севере Франции с использованием технологий французского автопроизводителя. Кроме того, Ford планирует выпустить две модели внедорожника как в гибридном, так и в полностью электрическом варианте. В прошлом году Ford продала в Европе чуть более 400 тысяч машин. Рост продаж составил всего 0,1% и заняла 8-е место среди автопроизводителей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Активы «Южурал Золото» уходят на голландский аукцион. Заявки будут принимать в ближайшие 5 дней, сообщили в Росимуществе. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, не нашлось участников. Почему и что будет с «Южуралзолотом»? Дальше разбирался Евгений Перельчук.
11: Переход от формата обычного аукциона к так называемому голландскому в случае с активами «Южуралзолота» произошел стремительно. Торги должны были стартовать в 3 часа дня в понедельник. Однако уже утром Росимущество констатировало, что не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Спустя несколько часов Росимущество преимущества заявила о том, что аукцион все же пройдет, но с понижением от начальной цены до 50%, то есть до 81 миллиарда рублей. Государство ищет собственника для 2/3 ЮГК, куда входит и пара его дочек. Цена всего пакета в 162 миллиарда рублей для многих игроков, очевидно, выглядит перебором. Сыграли роли и специфика бизнеса золотодобычи, и обстоятельства, при которых эти активы оказались в руках Росимущества, говорит управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
12: Рынок проявил мало интереса. Обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков. Они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. То, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма. Участники вообще не понимают, кто сколько поставил. Это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива.
11: Изначальные условия несостоявшегося аукциона были довольно жесткими. Шаг был установлен на уровне более чем 3 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. От потенциальных участников требовалось внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Точно известно, что участвовать в аукционе не стали холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметалл». Хотя торги признали бы состоявшимися, будь на них всего один участник. Искать признаки заговора и заточки условий торгов под конкретного игрока не стоит, считают аналитики. Резкий откат к голландскому формату означает лишь, что государству нужно скорее отдать бизнес, требующий оперативного управления, и оно готово сбросить до половины рыночной стоимости, считает партнер юридической фирмы JRM Сергей Новиков.
13: По мне, процесс абсолютно логичен. Есть рыночная стоимость, которая базируется как на финансовых показателях, так и на данных о запасах. Мое мнение, что рыночная стоимость 140 миллиардов рублей пакета акций ЮГК, она абсолютно нормальна. Вопрос заключается в другом, что сейчас немножко другое время. Прежде всего, конечно же, это дороговизна денег. Все-таки такие суммы навряд ли у кого-то хранятся в кубышке. А привлечение подобных средств в таких объемах чревато существенным увеличением долговой нагрузки, что не каждый бизнес в настоящее время может себе позволить. Инвесторы, на мой взгляд, уже отвыкли покупать что-то по рыночной цене. Мы видели с вами Домодедово, пример. Еще один прецедент, связанный с продажей недвижимости в Москва-Сити, который принадлежит РЖД. То есть, опять же, та же рыночная стоимость, которая по отчетам оценочных компаний была предоставлена и которая бралась как базис, она, по сути, показала о том, что нет желающих приобретать по такой стоимости. Соответственно, цена должна идти ниже.
11: Рынок оценил несостоявшиеся торги негативно. Акции Юж-Урал-Золото снова сильно просели, почти так же, как после первых новостей об аресте активов. Условия нового аукциона, к слову, остались жесткими. Задаток в 20% никуда не делся. Но учитывая, что игра теперь идет на понижение, аналитики ожидают, что 1-2 участника теперь все-таки найдутся. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Работа сервиса «Деремобиль» полностью восстановлена. Сейчас все системы компании работают в штатном режиме, функции доступны пользователям, заявили Business FM в компании. Ранее сообщалось, что в приложении каршеринга произошел массовый сбой. Пользователи не могли начать и завершить аренду машины из-за проблем со связью в автомобилях. Вот что сообщила нам руководитель отдела внешних коммуникаций «Делимобиля» Ольга Кузичева.
14: В работе сервиса «Делимобиль» произошел сбой, который затронул пользователей в Москве и других городах России. Компенсация за время, пока клиенты не могли пользоваться автомобилями, будет начислена автоматически в течение 7 дней. Если у пользователей появятся вопросы или потребуется помощь, можно обратиться в поддержку через приложение или на почту info@delimobil.ru. Мы на связи и обязательно поможем.
2: Ольга Кузичева, «Делимобиль». Сбой в работе каршеринга «Делимобиль» произошел в понедельник в районе 18 часов по московскому времени и продлился несколько часов. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас российский рынок акций продемонстрировал рост. Индекс Мосбиржи прибавил 1% с 3 на основных торгах, а на глобальных рынках наблюдалась смешанная динамика. Цены на нефть демонстрировали рост, в то время как валютный индекс доллара снизился, упал доллар и к рублю более чем на 1% на межбанковском рынке. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
15: Российский рынок акций вырос. По итогам понедельника индекс московской биржи поднялся на 0,3% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2668 пунктов. В центре внимания вновь оказались акции нефтегазового сектора с учетом роста цен на нефть и с учетом некоторых надежд на договоренности с Китаем в ближайшем будущем. Но, тем не менее, остаемся мы вот в этом коридоре 2600-2700 по индексу московской биржи. А вот рубль продолжает дорожать. Китайская валюта упала на 10 копеек. Закрытие 10 рублей 61 копейка, а доллар протестировал уровень в 72 рубля, хотя потом уже ближе к вечеру понедельника отскочил от этого значения. Но, тем не менее, цены на нефть вернулись к росту. Были попытки скорректироваться, но это было днем. А вот вечером цены на нефть вернулись к росту. Было много информации, которая касается, естественно, США и Ирана. И даже были сообщения о том, что США могут на время переговоров приостановить действие санкций против иранской нефти. Ну, а Иран направил свои новые предложения, свою новую переговорную позицию. Но уже вечером агентство Axios со ссылкой на свои источники сообщило о том, что власти США не удовлетворены новой версией иранских предложений по достижению соглашений между Вашингтоном и Тегераном. И вот эти новые контрпредложения, переданные пакистанскими посредниками в ночь на понедельник, содержат только символические улучшения по сравнению с предыдущей версией. Ну и также источники Axios сообщили о том, что нету какой-то конкретики относительно ядерной программы Ирана. Ну и самое важное, пожалуй, то, что Вашингтон не будет смягчать санкции без ответных шагов Тегерана. И еще одни источники Axios сообщили о том, что во вторник президент США Дональд Трамп, как ожидается, соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных вариантов действий в отношении Ирана.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Первые экскурсии в канализационные коллекторы Парижа начали проводить еще в 1889 году. Дважды в месяц людей, желавших погрузиться в парижскую атмосферу настолько глубоко, собирали у моста Альма в 7-м округе, спускали под землю и катали по коллекторам на лодках. Экскурсия, как правило, сопровождалась лекцией о пользе гигиены, которую предприимчивые гиды разбавляли туалетными анекдотами. Сегодня вход в музей канализации французской столицы все в том же историческом месте, а главными в нем стали экспонаты, которые наглядно показывают историю развития парижской системы отведения нечистот со времен Римской империи и до наших дней. Несмотря на тему и запахи, музей пользуется заметной популярностью. Ежегодно его посещают более 100 тысяч человек. Музейные ценности на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. «Между делом» с Кирой Альтман.
16: «Между делом» обсуждаем качество жизни с Иреной Понарошку, предпринимателем, автором медийного цифрового контента. Заходим в тему ежедневного. И я спрашиваю, сортирует ли Ирена мусор?
17: Смотри, это интересный момент как раз, в чем у меня баланс. У меня есть квартира в Москве и дом за городом. В Москве я не сортирую мусор, потому что у меня там нет места, чтобы поставить много баков. Но я уповаю на то, что худо-бедно службы его сортируют. За городом у меня стоят классные, симпатичные икеевские баки для раздельного сбора мусора. У меня 5 баков, отдельная огромная коробка для картона и еще я отбираю всякие мелкие фракции, типа блистеров от таблеток, дозаторов от косметики, батарейки и электрохлам. На чистых прудах есть пункт, куда можно это все привезти в любое время и там раскидать по мешочкам.
18: А летом и зимой ты дома или в отпуске? Вот какие у тебя отношения с сезонами и временем в них?
17: Я 12 лет зимую в теплых краях. Я уезжаю после Нового года. Я обожаю декабрь и январские праздники в Москве. Огоньки, суету, настоящий Новый год. Потом я на 2-3 месяца уезжаю в теплые края. Раньше это был Тай, потом это Дубай. Что это дальше будет, не знаю. А вот лето московское я, наоборот, очень люблю. Мне здесь по кайфу. Я вообще люблю Москву, но ее сложно любить зимой. Поэтому я наслаждаюсь ей, Москвой. Я очень редко уезжаю летом из Москвы, только вот как раз если в Красную Поляну. Наверное, зимой я получаю свою порцию моря, а летом я люблю именно горы Красной Поляны.
18: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли беспрецедентного уровня. Об этом глава государства сообщил в видеообращении в преддверии визита в Китай. По словам Путина, особый характер отношений России и КНР проявляется в атмосфере доверия, взаимопонимания и готовности поддерживать друг друга по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета. Российский лидер подчеркнул, что Москва и Пекин активно развивают сотрудничество в политике, экономике, оборонной сфере и гуманитарных обменах. Товарооборот двух стран уже превысил 200 миллиардов долларов, а взаиморасчеты практически полностью ведутся в рублях и юанях. Путин также отметил значение безвизового режима между странами, который способствует развитию деловых и туристических контактов. Официальный визит президента России в Китай пройдет 19-20 мая. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки. Иран согласен передать уран России вместо США. Это возможно на определенных условиях, говорится в пересмотренном Тегераном проекте соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном. Данные приводит арабский телеканал «Аль-Хадад». О каких именно условиях идет речь, не уточняется. По информации телеканала, Исламская Республика также может отказаться от требований к США компенсировать ущерб, нанесенный за время боевых действий. При этом Тегеран намерен добиваться от Вашингтона экономических уступок. Досрочный период проведения основного государственного экзамена завершился в Москве. Его написали более 100 девятиклассников, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Школьники, планирующие поступать в колледж, проходили аттестацию только по русскому языку и математике. Те же, кто решил продолжить обучение в 10 классе, написали ОГЭ по 4 предметам – русскому языку, математике и 2 на выбор. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин США вновь продлил лицензию на морские поставки российской нефти на 30 дней по просьбе ряда стран. По данным ТАСС, ним США также могут приостановить ограничения против иранской нефти на время переговоров. Однако Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану. На этом фоне нефть возобновила рост. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей практически не снизились, несмотря на заявления чиновников и требования ФАС. Как сообщили нам сами предприниматели, для россиян это примерно 50%, а для китайцев всего 15%. Маркеты анонсируют некие шаги, но они фактически не работают. Почему? И москвичам оставят 2 метра земли вокруг их дома. Мэрия дала жителям год, чтобы оформить придомовую территорию. Иначе все, что рядом, детские площадки, парковочные места и шлагбаумы, заберут собственность города. Насколько это законно и что будет значить на практике, подробности на Бизнес FM. США еще раз продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он заявил, что это поможет стабилизировать рынок нефти и гарантировать поставки страны, наиболее уязвимые с точки зрения энергоснабжения. Штаты вывели из-под санкций до 17 июня операции по продаже российской нефти, загруженные на суда к 17 апреля. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что это доказательство того, что мировая энергетическая безопасность невозможна без России. Агентство Рейтер отмечает, что несколько неназванных стран стран ранее запросили дополнительное время для покупки российской нефти. Срок действия предыдущей лицензии на торговлю российской нефтью истек в субботу 16 мая. Ранее иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник утверждало, что также США приостановят ограничения против иранской нефти на время переговоров, при этом Тегеран настаивает на отмене всех американских санкций. Однако затем Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану, и нефтяные котировки возобновили рост, превысив вечером в понедельник $112 за баррель Brent. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
19: В предыдущий раз тоже генеральная лицензия закончилась. Они подождали там пару дней и выпустили новую. То есть это не автоматическое продление, в общем-то, действующей лицензии, а именно новая лицензия, потому что в ней нужно было обновить характеристики, критерий, по которому воспринимается, какую нефть все-таки можно купить, а какую нельзя, то есть на что она распространяется. Получается, что каждая следующая лицензия распространяется на меньший объем нефти, загруженной на танкерах, просто потому что эта нефть, ранее загруженная на танкер, уже заканчивается. То есть именно она стала заменой ближневосточным поставкам в период перекрытия Ормузского пролива. Именно российская нефть, загруженная ранее на танкеры, и стала такой во многом заменой. И она расходуется довольно активно. Поэтому для России большой роли уже и нет, потому что, во-первых, такой нефти мало, во-вторых, они в любом случае покупают наши объемы, просто потому что ничем другим, в общем-то, заменить сейчас нечем. Востребованность российской нефти высокая, и даже без подобных генеральных лицензий все равно мы продавали бы нашу нефть, проблем бы с реализацией не было. Против России есть санкции против отдельных компаний, то есть Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, но не против российской нефти по происхождению, а против Ирана вообще ни при каких условиях иранскую нефть по происхождению нельзя брать. И сейчас речь идет о том, что именно эти ограничения будут сняты. А это, в свою очередь, даст основание проходить танкером с иранской нефтью через вот этот американский кордон. То есть они, по сути, говорят о временном снятии блокады с иранской нефти. По сути, показывают им, что если мы с вами договоримся, то мы и дальше, в общем-то, будем пропускать вашу нефть, и вы будете зарабатывать. Хотя в каком формате зарабатывать, здесь тоже большой вопрос. То есть вы официально потом в долгосрочной перспективе снимете санкции вообще с иранской нефти или нет? И я думаю, что американцы вполне могут пойти и на это, но они поставят условия, в общем-то, все-таки определенных политических изменений внутри самого Ирана. Таким образом, американцы лишат Китай нефти со скидкой. Точно так же, как и с Венесуэлой, опять же, было. То есть с Венесуэлы снимают санкции, соответственно, причины, по которой она предоставляла скидку, уже нет. И Китаю просто невыгодно покупать венесуэльскую нефть, тащить ее как бы через полмира. То же самое и с Ираном они хотят сделать.
2: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Накануне США представили Ирану новые планы из 5 пунктов для разрешения конфликта. По данным иранского агентства ФАРС, Вашингтон, среди прочего, отказался выплачивать репарации и потребовал вывести 400 килограммов иранского урана в Штаты. Как сообщает телеканал Аль-Ахадат, Иран может выступить за передачу обогащенного урана России вместо США. Рейтер в правительстве Индии заявили, что Нью-Дели закупает российскую нефть независимо от того, приостанавливают Штаты действия своих санкций или нет. Замминистра нефтяной промышленности страны Суджата Шарма подчеркнул, что Индии важна коммерческая целесообразность закупка. Комиссия маркетплейсов для российских селлеров и производителей, почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников. Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом не только Михаил Сарафонов.
20: 45-47% – это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается, трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
21: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
20: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных селлеров. Для наших около 50%, для китайских в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире эфире «Бизнес ФМ» в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушов. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
0: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели. То есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
20: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссий для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же маркетплейс запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и РЭК рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
3: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, который подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой.
22: Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны сейлера, они сразу нас деньги списывают здесь и сейчас.
20: И таких рассказов тоже много. И в письмах в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
23: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца. И об этом мы своевременно сообщим партнерам.
20: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Что такое геометрические ядра и почему их импортозамещение так важно для российской промышленности? Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии конференции ЦИПР-2026 высоко оценил успехи в области импортозамещения IT-инфраструктуры. Глава правительства особо подчеркнул, что в России есть свои так называемые геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Валерий Бадоев продолжит.
1: Новые слова на Business FM.
24: «Российское программное обеспечение должно стать выбором номер один для промышленности», заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На данный момент, по его словам, доля внедрения отечественного ПО в некоторых областях превышает 90%, в том числе в легкой промышленности, в финансах, строительстве, а также в авиадвигателе и судостроении. Тот же двигатель ПД-14, который глава правительства назвал самым высокотехнологичным изделием российской промышленности, был спроектирован на отечественном ПО. Об успехах в области импортозамещения рассказал в ходе пленарной сессии ЦИПР-2026 премьер-министр Михаил Мишустин.
25: Особо подчеркну, что базовым компонентом математической платформы для всех систем трехмерного проектирования являются важнейшие для нас геометрические ядра. У нас их уже несколько, и по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они уже не уступают импортным. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы, что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Ну и тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране. Это очень важно. Мы за это боролись несколько лет.
24: Но что такое геометрическое ядро? Это движок, с помощью которого проектируются какие-либо геометрические формы в трехмерном пространстве. То есть, если очень сильно упрощать, с его помощью на компьютере рисуют 3D-чертежи, например, тех же деталей для двигателей. И на таких геометрических ядрах работают программы, системы автоматизированного проектирования, сокращенно SAP, где инженеры и моделируют какие-либо изделия. Одна из самых известных таких программ — SolidWorks, но она зарубежная. А вот, например, программа Compass разработана российской компанией Ascon. В том числе на компасе учатся проектировать студенты российских политехов. Сейчас российская промышленность работает в гибридном формате. Новые изделия проектируются на отечественном ПО, архивные все еще на зарубежном, так как просто взять и перенести библиотеки, инфраструктуру из одного софта в другой просто невозможно, продолжает гендиректор холдинга «Адитим» Георгий Солдатов.
4: Конечно же, если бы не санкционное давление и не попытки ограничить нас, никто бы даже не почесался и не подумал о переходе на какой отечественный софт. Сейчас, я считаю, хорошо, что есть свое. Сейчас мы вынуждены. Это нам дорого стоит, в том числе в эффективности, в том числе в продуктивности. Но у нас вариантов других нет. Когда это сложный инженерный софт, цена ошибки очень велика. И если, не дай бог, эта еще ошибка будет заложена каким-то образом для российских пользователей, то это вообще смерти подобно. Поэтому, да, мы тоже находимся в стадии перехода непростого, дорогого, не всегда удобного, но для серьезных инженерных и конструкторских задач, по сути, у нас нет альтернативы.
24: Премьер Мишустин также отметил, что экспорт российского ПО впервые с 2022 года показал рост и сразу на 15%, а IT-рынок в России в целом по итогам 2025 превысил 5 триллионов рублей. Меры поддержки отрасли доказали свою эффективность, подчеркнул глава правительства. Валерий Бадоев, Елена Мрачукова, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам. В 1996 году родилась овца Долли, первая клонированная млекопитающая, которую ученые смогли создать только с 277 попытки. Но волна прогнозов о скором и неминуемом клонировании человека сразу стала поводом для горячих публичных дискуссий, вызвав панику у одних и надежду на бессмертие своего набора генов у других. И тревоги, и надежды оказались преждевременными. До сих пор нет ни одного достоверно подтвержденного случая рождения клона человека, а большинство стран подобные разработки попросту запретили. Сегодня перспективы клонирования ограничиваются созданием эмбрионов для получения стволовых клеток, что и произошло впервые в 2013-м. А биотехнологии в своем развитии свернули в сторону генетического редактирования, а не репликации людей. Вопреки прогнозам на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Авликулеев. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-марте составило 12 миллиардов 200 миллионов долларов, что на 33,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось 18 миллиардам 400 миллионам долларов. Это следует из оценки платежного баланса, опубликованного на сайте Банка России, передает Интерфакс. Как отмечается в комментарии Центробанка, снижение этого квартального показателя обусловлено в основном ростом импорта товаров. Альтернативные механизмы расчетов с Китаем в 2025 году обеспечили транзакции на сумму свыше 51 миллиарда рублей, заявила вице-президент Российского экспортного центра Татьяна Ан. РЭЦ создал безопасные, санкционно-устойчивые альтернативные механизмы расчетов, которые строятся на взаимозачете обязательств, подчеркнула вице-президент РЭЦ. Россия и Китай в первом квартале нарастили объем взаимной торговли продукции АПК на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – до 3 миллиардов 200 миллионов долларов, сообщил Россельхознадзор. Ведомстве уточнили, что на китайский рынок из России в основном экспортируется мороженая рыба, рапсовое и подсолнечное масло, ракообразное, мясо и пищевые субпродукты птицы. Импорт из Китая, в свою очередь, в основном составляет свежие и сушеные мандарины, мясо и пищевые субпродукты птицы, семена подсолнечника, непищевые экстракты, природные смолы и мороженая рыба. Сельскохозяйственные организации России в апреле увеличили отгрузку зерна в 1,4 раза по сравнению с мартом. За месяц она составила 5 миллионов 400 тысяч тонн. В январе-апреле отгрузка выросла на 29,5% по сравнению с прошлым годом, до 20 миллионов 200 тысяч тонн. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Красота требует оптимизации. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компании становятся меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Об этом Наталья Шашина.
6: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики Contour Focus, пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети «Имидж Лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
8: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой и так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка. Наем бухгалтеров для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое – это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе – у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельное ИП.
6: В первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободное плавание. Работают на себя на дому. Однако владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская видит и другой процесс. Специалисты, которые ушли работать на дом, столкнулись с жесткой конкуренцией за клиентов, боятся принимать переводы, опасаясь, что на них обратит внимание ФНС. И теперь приходят устраиваться в салоны, делится наблюдениями Парчевская.
9: Раньше специалисты по массажу, по косметологии, по мастерам маникюра уходили на дом работать. И сейчас столкнулись с такими проблемами, что уже не могут получать безналичный расчет, перевод на карту. И столкнулись с тем, что за клиента надо бороться. На постоянных клиентах ты не выживешь. Сейчас картина такова, что лично к нам приходит устраиваться очень много банкротов. Люди, которые свои возможности переоценили, столкнулись с бытовыми бизнес-проблемами, и которые сейчас идут в найм, потому что они поняли, что игра в малый бизнес не работает.
6: По данным Росстата, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года вырос почти на 18%. Участники рынка говорят, что это может быть связано с повышением цен. Как на растущий ценник отреагировал спрос, рассказывает руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
10: Ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12%. Хотя поднимать надо было побольше, но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Того, что женщины стали отказываться от услуг, такого я не замечаю. Максимум, может быть, кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это все. А если человек красит волосы, у него есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
6: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все же изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: 2 метра земли от границ дома – все, на что могут рассчитывать собственники квартир в московских многоэтажках. Городские власти ужесточили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Юристы считают, что эти требования лишают собственников жилья прав на придомовую территорию, и перспектива их возвращения не ясна. Что все это значит для владельцев московских квартир, выясняла Диана Чубанова.
12: Поставить на кадастровый учет теперь можно только сам участок под многоэтажным домом и отступ шириной в 2 метра от стен дома и входных групп, то есть крылец. Это и есть участок земли, которым вправе распоряжаться собственники квартир. Соответствующее постановление вышло 5 мая. В нем сказано, что правительство Москвы дает владельцам квартир 12 месяцев на то, чтобы те оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. И делать это нужно по новым правилам, которые уточняют, например, что участок дома не может включать в себя территории общего пользования. Это двор, детские площадки, парковки. Если собственники еще не поставили на кадастровый учет участок, то власти сделают это сами, по новым правилам. По старым уже нельзя, говорит генеральный директор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская. Эта компания помогает оформлять участки и ставить их на кадастровый учет.
11: Москва фактически теперь разделяет земельный участок под самим домом и придомовую территорию общего пользования. Дворы, проезды, площадки, объекты озеленения. Вот раньше, когда делали межевание, включали туда двор, парковку, детские площадки, внутри проезды. Жители устанавливали ворота или шлагбаумы, по сути, считали этот двор своим. Но теперь вот эти новые правила, они как раз ориентированы на то, чтобы участок формировался только по контуру здания. То есть, по сути, вот эта территория общего пользования, которую раньше можно было включать, она теперь в территорию многоквартирных домов включаться не будет. Что у нас, по сути, меняется для жильцов? Возможность распоряжаться двором. Основания для установки шлагбаумов тоже ставятся под вопрос. Соответственно, парковки во дворе. То, что раньше жители делали, чтобы не парковали таксисты, случайные посетители, например, это теперь все, ну, по сути, отменяется. Если ранее двор не был поставлен на кадастровый учет как объект, принадлежащий этому многоквартирному дому, то теперь это сделать практически по новым правилам невозможно.
12: Это требование оформить участки выглядит логичным только с одной стороны. В городе много земли, которая никак не учтена в реестре. Тут действительно творится большой беспорядок, говорят эксперты. Абсолютное большинство собственников многоквартирных домов в Москве не занимались оформлением своих придомовых территорий. Как теперь выясняется, зря. Более находчивых, тех, кто оформил придомовые границы, когда действовали старые нормы, эти изменения не коснутся. Кто считал московские дворики своими, по умолчанию, увы, их лишаются. И перспектива оформить решение города выглядит пессимистично, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
13: Гражданам, которые бы хотели защитить

0: порядке это оспорить. Совершенно очевидно, что этот путь сложный, долгий, не всегда успешный, но, повторюсь, никаких иных инструментов, кроме судебных, сегодня не существует.
1: В то же время разрешение оформить в собственность только участок шириной не более чем 2 метра от жилого дома может привести к нежелательным последствиям для жителей столичных многоэтажек. От изменений в платежках за ЖКХ до строительства на том участке, который раньше люди считали своим двором, считает адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
2: Чем чревато те правила, которые мы сейчас увидели? Большая проблема может быть с тем, что неизвестно, кому будет принадлежать, кто будет правообладателем этого земельного участка, на праве аренды, например, на праве собственности. И не обяжут ли собственников многоквартирного дома оплачивать, то есть заключить договор на право использования своей домовой территории? Еще один есть очень важный минус этих критериев. Как собрание жильцов будет проходить вообще? Потому что многоквартирный дом может провести собрание собственников, например, поставить шлагбаум. А сейчас этого права не будет у жильцов. Это будет заниматься другая организация. То есть тот, кто будет правообладателем этого земельного участка придомовой территории.
1: Очевидно, что пока собственником придомовой территории остается город. Но как он будет ею распоряжаться – вопрос. Самое время выяснить, поставлен ли участок возле вашего многоквартирного дома на кадастровый учет и в каких границах. Хотя, по факту, тем, кто не озадачился этим вопросом до начала мая, эта информация мало что даст. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Классики в праве. Короче, Чехов.
4: Мы любим Чехова не только за мысли, которые, кажется, никогда не состарятся. Не только за острый юмор. Мы любим его еще и за краткость. Откуда у Чехова эта способность сказать мало, а попасть точно, сейчас расскажем.
3: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
4: В начале своего творческого пути Чехов сотрудничал с юмористическим журналом «Осколки». Редактор хотел от Антона Павловича короткие рассказы и сценки такие, чтобы читатель успел засмеяться раньше, чем у него закипит самовар. Условие было строгое – не больше 100 строк. Чехов из-за этого часто ворчал, мол, пишу и все время считаю строки, как аптекарь капли. Но именно эта экономия и стала его изюминкой. С юридической точки зрения их отношения сегодня напоминали бы договор авторского заказа. В этом случае автор обязуется по заданию заказчика создать произведение, а заказчик принять и оплатить его. Важно определить предмет. Что именно пишем, в какой срок, когда сдаем, какие требования к объему и форме, а также судьбу прав, кому принадлежат исключительные права и что заказчик может делать с произведением. Еще одна отличительная особенность такого договора. Его стороной может быть только автор, не его агент или работодатель, а только тот, чьим творческим трудом создано произведение. Тут закон строг. И, конечно, оплата. В договоре важно прописать вознаграждение автора, разовое оно или зависит от тиража и спроса. Чехов, например, получал 8 копеек за строку. Отсюда понятно и желание молодого писателя сотворить побольше, и редакторское «короче», Антон Павлович. Так что иногда большое искусство начинается с маленького технического задания. В случае Чехова – со 100 строк, строгого редактора и очень внимательного подсчета гонорара.
3: Классики в праве на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Авликулиев. Калининская АЭС сообщила о штатной работе на фоне атаки беспилотника на город Удомлю Тверской области. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений, отмечается в сообщении. Депозитарий Евроклиш сообщил, что, несмотря на решение арбитражного суда города Москвы, активы Центробанка России останутся замороженными в Евроклирбанк. Решение объясняется тем, что иск Банка России к Евроклирбанк не признается законодательством ЕС, а Евроклир не признает юрисдикцию суда. Отмечается, что депозитарий подаст апелляцию на решение. 15 мая арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Банка России к Евроклирбанк о взыскании 18 триллионов 200 миллиардов рублей.

0: Американский президент Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. Американский президент подчеркнул, что США возобновят удары по Ирану, если Вашингтон и Тегеран не заключат устраивающую американскую сторону сделку. Трамп, по его словам, поручил военным быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран. Окружной суд в Окленде, штат Калифорния, отклонил иск американского предпринимателя Илона Маска против руководителя OpenAI Сэма Альтмана. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Присяжные единогласно постановили отклонить претензию Маска. Они посчитали, что предприниматель слишком медлил перед тем, как обратиться в суд. Как отмечает Bloomberg, разногласия между Маском и Альтманом тянутся с 2015 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин отправляется во вторник в Пекин. Стороны подпишут около 40 документов, сообщили в Кремле. В частности, лидеры двух стран примут декларацию о становлении многополярного мира и обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие энергетические темы. По словам Пескова, у Москвы самые серьезные ожидания. Комментарии Георгия Бофта. Вдову композитора Вячеслава Добрынина признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Ранее его задержали по заявлению композитора Максима Фадеева. Сразу несколько известных авторов считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни. И российским гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация допустила россиян к выступлениям на международной арене под национальными символами. Решение касается спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, акробатики и аэробики. Что это означает для наших спортсменов? Подробности на Business FM. Чего ждать от визита Владимира Путина в Китай? В Москве самые серьезные ожидания от предстоящего официального визита президента России в Китай, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что все экономические вопросы, которые есть на повестке дня Москвы и Пекина, будут затрагиваться на переговорах. Любой контакт Владимира Путина и Си Цзиньпина способствует созданию нового импульса для расширения отношений России и Китая, добавил представитель Кремля. В состав российской делегации войдут вице-премьеры, министры и главы крупных компаний. На что стоит рассчитывать? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Повестка визита российского президента будет обширной, и она будет включать как политические, так и вопросы торгово-экономического сотрудничества, потому что он будет встречаться не только с председателем Си, но и с премьер-министром Китая. Визит проходит спустя всего несколько дней после отъезда Трампа из Китая. В какой-то мере это ставит перед Россией по наиболее актуальному политическому вопросу по Украине задачу подтвердить, с одной стороны, нейтральный статус Китая по отношению к данному конфликту, а с другой — экономическую поддержку, которая оказывается Китаем России. Для Китая важно, с одной стороны, подтвердить статус торгово-экономического партнерства с Россией, а с другой — в условиях относительного потепления отношений с Америкой не вызвать подозрения Вашингтона, что вот это укрепление отношений с Москвой переходит в некую токсичную и раздражающую американцев фазу, то есть обозначить некие пределы этого сближения. И по торгово-экономической повестке понятно, где эти пределы. В этом году, по итогам первого квартала, торговый оборот взаимный начал снова расти. Причем растет как российский экспорт процентов на 9, так и китайский экспорт в Россию. Причем даже на большую сумму, выше 20% рост год к году, но учитывая существенное падение объема взаимной торговли в прошлом году. Рекорд был установлен 2 года назад, 244 миллиарда долларов. В прошлом году он сократился до 228 миллиардов. Сейчас это отставание вроде бы наращивается. Но при этом остаются ряд проблем, которые не решаются годами. И главное для этих проблем – это банковские расчеты. Под давлением американцев и из-за опасения вторичных санкций не только крупнейшие китайские банки отказались иметь дело с российскими контрагентами, а это 3/4 всей китайской финансовой системы, но и даже мелкие региональные банки. Поэтому торговые расчеты идут криво, в том числе через крипту, которая в Китае вообще нелегальна, через каких-то посредников и тому подобное. Этот вопрос ставился Москвой, но решение он так и не получил. Все-таки Китай пытаясь учитывать, что торговый оборот с Америкой в разы больше, чем с Россией, поэтому они боятся американцев в данном плане. Также важной частью переговоров признан стать долгоиграющий проект «Сила Сибири-2». Огромная протяженность, почти 7 тысяч километров с Ямала, он должен протянуться в Китай, но до сих пор, несмотря на то, что в сентябре прошлого года «Газпром» подписал с государственной китайской нефтегазовой компанией обязывающий юридический протокол, до сих пор контракт не заключен. Протокол еще не контракт. И почему не заключен? Не согласованы как минимум две важнейшие группы вопросов. Первое — это цена. Китай, конечно, хочет российский газ подешевле, понимая, что Европа отпала как альтернатива, и «Газпрому» особенно деваться некуда со сбытием. Вплоть до того, что продавать газ по внутрироссийским ценам. Москва все-таки торгуется и настаивает, чтобы цена, как и в случае с Европой это было, была привязана к нефтепродуктам. Кроме того, вопрос финансирования. Это огромный проект. Кто будет финансировать? Обсуждают разные варианты, в том числе участие китайцев как в строительстве газопровода, так и в газодобыче. Интересное ожидается гуманитарный проект. Си и Путин откроют совместный перекрестный год образования в России и в Китае. Переориентация России на восток, в крайнем случае, тоже носит стратегический характер. От западных университетов и обменов мы отрезаны, поэтому Китай как альтернатива вполне рабочий вариант. Стоит поговорить и о квотах на студентов, о взаимном признании дипломов. За 10 лет число китайских студентов в России выросло в 3 раза. Их больше 60 тысяч сейчас учатся в России. Но в Америке-то их учатся 260 тысяч. Еще под 200 тысяч в Австралии и 150 тысяч в Великобритании. Мы тут пока с англосаксами плохо конкурируем. Российских студентов в Китае тоже скромная цифра, порядка 20 тысяч по прошлому году. Надо увеличивать это, особенно в технических специальностях. Это сотрудничество очень важно. Вот основные темы, которые будут обсуждаться, и российская сторона надеется на успех как минимум по некоторым из этих направлений и ряда накопившихся проблем.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Вдову композитора Вячеслава Добрынина Ирину Добрынину признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Самого Черкасова задержали в ноябре прошлого года по заявлению композитора Максима Фадеева о претензии к менеджеру «Джема». Есть также у группы «Руки вверх» Романа Рябцева и других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни из 90-х и 2000-х годов. Обвинение квалифицирует эти претензии как мошенничество. Иван Медведев подробнее.
4: Музыкальное издательство «Джем» в 90-х – это очень крупный игрок рынка, с которым хотели сотрудничать многие звезды. И сотрудничали. Потом они расставались. Многие при этом оставляли права на свои произведения издательству с одной очень важной оговоркой. Поскольку соглашения подписывались в рамках законодательства актуального на то время, предполагалось, что «Джему» передавались права на распространение произведений на физических носителях, кассетах, дисках и так далее. Ни в каких законах от 93 года не было не только ни слова об интернете. На тот момент в законах и в договорах не было даже термина «отчуждение прав», продолжает журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
5: При этом он, как говорят потерпевшие, уверен в том, что начиная с 97 года термин «интернет» уже у всех был на устах, и значит все эти права пролонгировались и на электронные носители. Но это не так. Дело в том, что в договоре об авторских правах, вообще в законе об авторских правах, вся вот эта электронная тема, интернет, он возник только в 2008 году в документах. Поэтому в 2008 году все они должны были либо перезаключить договор, либо сделать какое-то дополнительное соглашение, если бы они хотели, и дальше отдать лицензионный права господину Черкасову на использование своих произведений. Но я так понимаю, что этого не было сделано, а господин Черкасов решил, что у него это автоматически пролонгированная история, и он может всем этим распоряжаться еще и в диджитал-сфере.
4: По словам юристов, с правовой точки зрения это действительно очень спорный вопрос. Особенно с учетом того, что договоры, которые подписывал Черкасов, с его стороны были составлены максимально расплывчато, что позволяло ему очень долгое время, если не выигрывать, то затягивать споры. Музыканты судятся с ним, начиная с 90-х. Но на сей раз Максим Фадеев в своем заявлении обвинил Черкасова в том, что гендиректор «Джема» подделал его подписи на документах в 90-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды. Отсюда и квалификация «мошенничество», комментирует основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
6: У него очень хорошие юристы всегда были, и, я думаю, еще и будут. И он хорошо готовит договоры так, чтобы они всегда были в его пользу. Это не наказуемо, но иногда это приводит к несправедливости. Эта несправедливость достаточно близко, серьезно, болезненно ощущается артистами и композиторами, и суды идут постоянно. А сейчас, очевидно, уже приезжали серьезно с достаточными правовыми основаниями.
4: С другой стороны, сама Линда и ее музыкальный директор Михаил Кувшинов в публичном поле утверждают, что никто никаких подписей не подделывал, что Фадеев добровольно отдал права на песни Линды, а потом начал незаконно пытаться это оспорить. Тем не менее, недавно Михаила Кувшинова отправили под домашний арест по тому же делу о мошенничестве против Черкасова. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских и белорусских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта: спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Что способствовало принятию такого решения, что это означает для наших спортсменов, выясняла Светлана Чередникова.
7: Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики World Gymnastics снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турниром с флагом и гимном. Такое решение было принято на заседании исполкома в Шарм-эль-Шейхе, прошедшем на днях. Оно вступает в силу сразу и распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Напомню, в 2024-м наши гимнастические федерации, существовавшие до этого отдельно друг от друга, спортивная, художественная, прыжки на батуте и так далее, объединились в одну по аналогии с World Gymnastics. Одна из целей этой интеграции – приведение системы управления гимнастическими видами в соответствии с международными стандартами. По мнению министра спорта России Михаила Дегтярева, это придало импульс возвращению российских атлетов в гимнастическую семью, и отношения России с World Gymnastics после этого резко активизировались. Хотя нынешнее решение было ожидаемо, оно вызвало у спортсменов прилив воодушевления, говорит двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
8: В этом году серьезные соревнования и чемпионат Европа, отборочный мир, потом у нас впереди Олимпийские игры.
9: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
8: Если это решение безоговорочно и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. По большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном.
7: Первым турниром, на котором российские гимнасты смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии с 29 по 31 мая. Однако пока мы можем выступать без ограничений только на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики. Европейская же федерация заявила, что проинформирована о решении коллег и до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов из России. Напомню, мы стали участвовать в турнирах Евросоюза только с ноября прошлого года и только в нейтральном статусе. Ближайшим турниром под флагом Еврофедерации станет этап мирового кубка вызова в Ташкенте 21-24 мая. Главная же интрига – примут ли европейцы аналогичное решение до старта чемпионата Европы в Хорватии 13-23 августа и до октябрьского чемпионата мира в Роттердаме. Как бы то ни было, а возвращение российских спортсменов в большой спорт – это уже устойчивый тренд, благодаря политико-юридической работе нашего Министерства спорта и мировой геополитической обстановке, отмечает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
10: Эпоха, когда спорт никак не соприкасался с политикой, это эпоха уже давно в прошлом. Более того, если мы посмотрим сегодня на один из фоновых процессов, который обеспечит возможность возвращения наших спортсменов обратно в большую спортивную игру, то я бы выделил, конечно же, наличие огромного количества конфликтов, которых становится все только больше и больше. И мы видим, что те же вопросы, которые задавала часть международного сообщества относительно России, они теперь задают США, задают Израилю и другим странам. Поэтому мне кажется, что в целом меняется отношение к тому, во-первых, как работает международное право, в том числе международное спортивное право. И, конечно же, российская сторона очень грамотно юридически подошла к этому вопросу. Если подытожить, я думаю, что возвращение российских спортсменов – это скорее тренд.
7: Ранее ограничения с наших спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по дзюдо, самбо, тэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу, ММА и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, кёрлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и другим. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Что такое геометрические ядра и почему так важно их импортозаместить? Например, министр Михаил Мишустин в ходе конференции ЦИПР-2026 высоко оценил импортозамещение в IT-инфраструктуре и особо подчеркнул, что в России есть свои геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатели ПД-14. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
1: Уолт Дисней и Генри Хайнс, Тина Тернер и Элтон Джон, Суетиро Хонда, Даниэль Дефо и не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Скоро на Бизнес ФМ. Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
7: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
7: Аэрофлот заявил, что существенно снизил зависимость от зарубежного программного обеспечения, импортозаместил или находится в процессе ухода от критически важных иностранных систем. ИО замгендиректора по информационным технологиям и информационной безопасности компании Денис Попов отметил, что ряд крупных платформ невозможно заменить одномоментно. Он уточнил, что сейчас компания находится в процессе перехода с SAP-решений на решение 1С. Совет директоров ритейлера FixPrice рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Об этом сообщила компания. Американская Ford Motor к 2029 году расширит модельный ряд автомобилей в Европе в попытке увеличить продажи, которые в последнее время снижаются из-за жесткой ценовой конкуренции с китайскими машинами. Об этом сообщает агентство Reuters. 5 новых моделей Ford, включая небольшой электромобиль и небольшой электрический внедорожник, будут производиться на заводе Renault на севере Франции с использованием технологий французского автопроизводителя. Кроме того, Ford планирует выпустить 2 модели внедорожника как в гибридном, так и в полностью электрическом варианте. В прошлом году Ford продала в Европе чуть более 400 тысяч машин. Рост продаж составил всего 0,1% и заняла 8-е место среди автопроизводителей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Активы «Южурал Золото» уходят на голландский аукцион. Заявки будут принимать в ближайшие 5 дней, сообщили в Росимуществе. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, не нашлось участников. Почему и что будет с «Южуралзолотом» дальше, разбирался Евгений Перельчук.
12: Переход от формата обычного аукциона к так называемому голландскому в случае с активами «Южуралзолота» произошел стремительно. Торги должны были стартовать в 3 часа дня в понедельник. Однако уже утром Росимущество констатировало, что не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Спустя несколько часов Росимущество заявило о том, что аукцион все же пройдет, но с понижением от начальной цены до 50%, то есть до 81 миллиарда рублей. Государство ищет собственника для 2/3 ЮГК, куда входит и пара его дочек. Цена всего пакета в 162 миллиарда рублей для многих игроков, очевидно, выглядит перебором. Сыграли роли и специфика бизнеса золотодобычи, и обстоятельства, при которых эти активы оказались в руках Росимущества, говорит управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
13: Рынок проявил мало интереса, обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. То, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма. Участники вообще не понимают, кто сколько поставил. Это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива.
12: Изначальные условия несостоявшегося аукциона были довольно жесткими. Шаг был установлен на уровне более чем 3 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. От потенциальных участников требовалось внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Точно известно, что участвовать в аукционе не стали холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметалл». Хотя торги признали бы состоявшимися, будь на них всего один участник. Искать признаки заговора и заточки условий торгов под конкретного игрока не стоит, считают аналитики. Резкий откат к голландскому формату означает лишь, что государству нужно скорее отдать бизнес, требующий оперативного управления, и оно готово сбросить до половины рыночной стоимости, считает партнер юридической фирмы JRM Сергей Новиков.
14: По мне, процесс абсолютно логичен. Есть рыночная стоимость, которая базируется как на финансовых показателях, так и на данных о запасах. Мое мнение, что рыночная стоимость 140 миллиардов рублей пакета акций ЮГК, она абсолютно нормальна. Вопрос заключается в другом, что сейчас немножко другое время. Прежде всего, конечно же, это дороговизна денег. Все-таки такие суммы навряд ли у кого-то хранятся в кубышке. А привлечение подобных средств в таких объемах чревато существенным увеличением долговой нагрузки, что не каждый бизнес в настоящее время может себе позволить. Инвесторы, на мой взгляд, уже отвыкли покупать что-то по рыночной цене. Мы видели с вами Домодедово пример. Еще один прецедент, связанный с продажей недвижимости в Москва-Сити, который принадлежит РЖД. То есть, опять же, та же рыночная стоимость, которая по отчетам оценочных компаний была предоставлена и которая бралась как базис, она, по сути, показала о том, что нет желающих приобретать по такой стоимости. Соответственно, цена должна идти ниже.
12: Рынок оценил несостоявшиеся торги негативно. Акции Юж-Урал-Золото снова сильно просели, почти так же, как после первых новостей об аресте активов. Условия нового аукциона, к слову, остались жесткими. Задаток в 20% никуда не делся. Но, учитывая, что игра теперь идет на понижение, аналитики ожидают, что 1-2 участника теперь все-таки найдутся. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес FM.
2: Работа сервиса «Деремобиль» полностью восстановлена. Сейчас все системы компании работают в штатном режиме, функции доступны пользователям, заявили Business FM в компании. Ранее сообщалось, что в приложении каршеринга произошел массовый сбой. Пользователи не могли начать и завершить аренду машины из-за проблем со связью в автомобилях. Вот что сообщила нам руководитель отдела внешних коммуникаций «Делимобиля» Ольга Кузичева.
15: В работе сервиса «Делимобиль» произошел сбой, который затронул пользователей в Москве и других городах России. Компенсация за время, пока клиенты не могли пользоваться автомобилями, будет начислена автоматически в течение 7 дней. Если у пользователей появятся вопросы или потребуется помощь, можно обратиться в поддержку через приложение или на почту info@delimobil.ru. Мы на связи и обязательно поможем.
2: Ольга Кузичева, «Делимобиль». Сбой в работе каршеринга «Делимобиль» произошел в понедельник в районе 18 часов по московскому времени. И продлился несколько часов. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Подробности в дальнейшем эфире Business FM. Сейчас российский рынок акций продемонстрировал рост. Индекс Мосбиржи прибавил 1% на основных торгах, а на глобальных рынках наблюдалась смешанная динамика. Цены на нефть демонстрировали рост, в то время как валютный индекс доллара снизился, упал доллар и к рублю более чем на 1% на межбанковском рынке. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
16: Российский рынок акций вырос. По итогам понедельника индекс Московской биржи поднялся на 0,3% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2668 пунктов. В центре внимания вновь оказались акции нефтегазового сектора с учетом роста цен на нефть и с учетом некоторых надежд на договоренности с Китаем в ближайшем будущем. Но, тем не менее, остаемся мы вот в этом коридоре 2600-2700 по индексу Московской биржи. А вот рубль продолжает дорожать. Китайская валюта упала на 10 копеек. Закрытие 10 рублей 61 копейка, а доллар протестировал тестировал уровень в 72 рубля, хотя потом уже ближе к вечеру понедельника отскочил от этого значения. Но, тем не менее, цены на нефть вернулись к росту, были попытки скорректироваться, но это было днем, а вот вечером цены на нефть вернулись к росту. Было много информации, которая касается, естественно, США и Ирана, и даже были сообщения о том, что США могут на время переговоров приостановить действие санкций против иранской нефти, ну а Иран направил свои новые предложения, свою новую переговорную позицию, но уже вечером агентство Axios со ссылкой на свои источники сообщило о том, что власти США не удовлетворены новой версией иранских предложений по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном, и вот эти новые контрпредложения, переданные пакистанскими посредниками в ночь на понедельник, содержат только символические улучшения по сравнению с предыдущей версией. Ну и также источники Axios сообщили о том, что нету какой-то конкретики относительно ядерной программы Ирана. Ну и самое важное, пожалуй, то, что Вашингтон не будет смягчать санкции без ответных шагов Тегерана. И еще одни источники Axios сообщили о том, что во вторник президент США Дональд Трамп, как ожидается, соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных вариантов действий в отношении Ирана.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Первые экскурсии в канализационные коллекторы Парижа начали проводить еще в 1889 году. Дважды в месяц людей, желавших погрузиться в парижскую атмосферу настолько глубоко, собирали у моста Альма в 7 округе, спускали под землю и катали по коллекторам на лодках. Экскурсия, как правило, сопровождалась лекцией о пользе гигиены, которую предприимчивые гиды разбавляли туалетными анекдотами. Сегодня вход в музей канализации французской столицы все в том же историческом месте, а главными в нем стали экспонаты, которые наглядно показывают историю развития парижской системы отведения нечистот со времен Римской империи и до наших дней. Несмотря на тему и запахи, музей пользуется заметной популярностью. Ежегодно его посещают более 100 тысяч человек. Музейные ценности на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
17: Скажите, сколько окон в Нью-Йорке? Спрашивали раньше продвинутые HR на собеседованиях, проверяя математические способности, логику и смекалку. Сегодня в арсенал методов оценки у опытных HR обязательно входит проверка навыков по использованию искусственного интеллекта. Давайте обсудим, на что HR обязательно обратит внимание и какие вопросы задаст. Самый простой и общий вопрос – умеет ли кандидат превращать ИИ в рабочий инструмент или знает только название сервисов? Потому что сегодня фразой «я пользуюсь GPT» уже никого не удивишь, почти как когда-то строчкой в резюме «я умею работать в Word». Важнее другое – насколько человек умеет экономить время и повышать качество работы. Пожалуй, все решает умение работать руками, а не умение красиво про это рассказывать. Поэтому на собеседовании все чаще будут проверять не только теорию, а скорость мышления и прикладной подход. Например, могут спросить, какой последний рабочий процесс вы ускорили с помощью нейросетей? Как вы проверяете, что ИИ не ошибся? Какой самый бесполезный AI-инструмент вы пробовали и почему? Логика понятна, да? Сервисы меняются ежемесячно. Важна способность разобраться в новом интерфейсе и встроить ИИ в рабочие процессы. Еще один хороший тест. Можно дать кандидату задачу в реальном времени. Не просто спросить, что такое промпт-инжиниринг, а, например, как за 10 минут подготовить структуру презентации или как сделать сравнительный анализ конкурентов. Может быть, как превратить длинный текст в пост для соцсетей или составить план запуска продукта. И дальше можно оценить не только результат, но и процесс. Умеет ли человек уточнять задачу, декомпозировать запрос, понимает ли контекст, перепроверяет ли ответы ИИ и как быстро исправляет ошибки. Важное наблюдение при оценке навыков владения искусственным интеллектом – все, кто действительно активно работает с AI, всегда экспериментируют сразу с несколькими сервисами одновременно, объясняют, где и какой инструмент сильнее, собирают собственные библиотеки промптов и автоматизируют рутину.
1: Карьера на Business FM. Бизнес Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли беспрецедентного уровня. Об этом глава государства сообщил в видеообращении в преддверии визита в Китай. По словам Путина, особый характер отношений России и КНР проявляется в атмосфере доверия, взаимопонимания и готовности поддерживать друг друга по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета. Российский лидер подчеркнул, что Москва и Пекин активно развивают сотрудничество в политике, экономике, оборонной сфере и гуманитарных обменах. Товарооборот двух стран уже превысил 200 миллиардов долларов, а взаиморасчеты практически полностью ведутся в рублях и юанях. Путин также отметил значение безвизового режима между странами, который способствует развитию деловых и туристических контактов. Официальный визит президента России в Китай пройдет 19-20 мая. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки. Иран согласен передать уран России вместо США. Это возможно на определенных условиях, говорится в пересмотренном Тегераном проекте соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном. Данные приводит арабский телеканал «Аль-Хадад». О каких именно условиях идет речь, не уточняется. По информации телеканала, Исламская Республика также может отказаться от требований к США компенсировать ущерб, нанесенный за время боевых действий. При этом Тегеран намерен добиваться от Вашингтона экономических уступок. Досрочный период проведения основного государственного экзамена завершился в Москве. Его написали более 100 девятиклассников, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Школьники, планирующие поступать в колледж, проходили аттестацию только по русскому языку и математике. Те же, кто решил продолжить обучение в 10 классе, написали ОГЭ по 4 предметам – русскому языку, математике и 2 на выбор. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Минфин США вновь продлил лицензию на морские поставки российской нефти на 30 дней по просьбе ряда стран. По данным ТАСС, США также могут приостановить ограничения против иранской нефти на время переговоров. Однако Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану. На этом фоне нефть возобновила рост. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей практически не снизились, несмотря на заявления чиновников и требования ФАС. Как сообщили нам сами предприниматели, для россиян это примерно 50%, а для китайцев всего 15%. Маркеты анонсируют некие шаги, но они фактически не работают. Почему? И москвичам оставят 2 метра земли вокруг их дома. Мэрия дала жителям год, чтобы оформить придомовую территорию. Иначе все, что рядом, детские площадки, парковочные места и шлагбаумы, заберут собственность города. Насколько это законно и что будет значить на практике, подробности на Бизнес FM. США еще раз продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он заявил, что это поможет стабилизировать рынок нефти и гарантировать поставки страны, наиболее уязвимые с точки зрения энергоснабжения. Штаты вывели из-под санкций до 17 июня операции по продаже российской нефти, загруженные на суда к 17 апреля. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что это доказательство того, что мировая энергетическая безопасность невозможна без России. Агентство Рейтер отмечает, что несколько неназванных стран ранее запросили дополнительное время для покупки российской нефти. Срок действия предыдущей лицензии на торговлю российской нефтью истек в субботу 16 мая. Ранее иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник утверждало, что также США приостановят ограничения против иранской нефти на время переговоров, при этом Тегеран настаивает на отмене всех американских санкций. Однако затем Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану, и нефтяные котировки возобновили рост, превысив вечером в понедельник $112 за баррель Brent. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
18: Предыдущий раз тоже генеральная лицензия закончилась. Они подождали там пару дней и выпустили новую. То есть это не автоматическое продление, в общем-то, действующей лицензии, а именно новая лицензия, потому что в ней нужно было обновить характеристики, критерий, по которому воспринимается, какую нефть все-таки можно купить, а какую нельзя, то есть на что она распространяется. Получается, что каждая следующая лицензия распространяется на меньший объем нефти, загруженной на танкерах, просто потому что эта нефть ранее загружена на танкер, уже уже заканчивается. То есть именно она стала заменой ближневосточным поставкам в период перекрытия Ормузского пролива. Именно российская нефть, загруженная ранее на танкеры, и стала такой во многом заменой. И она расходуется довольно активно. Поэтому для России большой роли уже и нет, потому что, во-первых, такой нефти мало, во-вторых, они в любом случае покупают наши объемы просто потому, что ничем другим, в общем-то, заменить сейчас нечем. Востребованность российской нефти высокая, и даже без подобной генеральной лицензии все равно мы продавали бы нашу нефть, проблем бы с реализацией не было. Против России есть санкции против отдельных компаний, то есть Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, но не против российской нефти по происхождению, а против Ирана вообще ни при каких условиях иранскую нефть по происхождению нельзя брать. И сейчас речь идет о том, что именно эти ограничения будут сняты. А это, в свою очередь, даст основание проходить танкером с иранской нефтью через вот этот американский кордон. То есть они, по сути, говорят о временном снятии блокады с иранской нефти. По сути, показывают им, что если мы с вами договоримся, то мы и дальше, в общем-то, будем пропускать вашу нефть, и вы будете зарабатывать. Хотя в каком формате зарабатывать, здесь тоже большой вопрос. То есть вы официально потом в долгосрочной перспективе снимете санкции вообще с иранской нефти или нет? И я думаю, что американцы вполне могут пойти и на это, но они поставят условия, в общем-то, все-таки определенных политических изменений внутри самого Ирана. Таким образом, американцы лишат Китай нефти со скидкой. Точно так же, как и с Венесуэлой, опять же, было. То есть с Венесуэлы снимают санкции, соответственно, причины, по которой она предоставляла скидку, уже нет. И Китаю просто невыгодно покупать венесуэльскую нефть, тащить ее как бы через полмира. То же самое и с Ираном они хотят сделать.
2: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Накануне США представили Ирану новые планы из 5 пунктов для разрешения конфликта. По данным иранского агентства ФАРС, Вашингтон, среди прочего, отказался выплачивать репарации и потребовал вывести 400 килограммов иранского урана в Штаты. Как сообщает телеканал Аль-Ахадат, Иран может выступить за передачу обогащенного урана России вместо США. Рейтер в правительстве Индии заявили, что Нью-Дели закупает российскую нефть независимо от того, приостанавливают Штаты действия своих санкций или нет. Замминистра нефтяной промышленности страны Суджата Шарма подчеркнул, что Индии важна коммерческая целесообразность закупок. Комиссия маркетплейсов для российских селлеров и производителей, почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников. Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом не только Михаил Сарфонов.
19: 45-47% – это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается, трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
20: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
19: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных селлеров. Для наших около 50%, для китайских в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире «Бизнес-ФМ» в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушов. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
21: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели, то есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
19: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссий для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же маркетплейс запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и рек рассказывает, что заключил соответствующий соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
0: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, которое подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой.
3: Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны сейлера, они сразу нас деньги списывают здесь и сейчас.
19: И таких рассказов тоже много. И в письмах в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
22: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца. И об этом мы своевременно сообщим партнерам.
19: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Что такое геометрические ядра и почему их импортозамещение так важно для российской промышленности? Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии конференции ЦИПР-2026 высоко оценил успехи в области импортозамещения IT-инфраструктуры. Глава правительства особо подчеркнул, что в России есть свои так называемые геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Валерий Бадоев продолжит.
1: Новые слова на Бизнес ФМ.
23: Российское программное обеспечение должно стать выбором номер один для промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На данный момент, по его словам, доля внедрения отечественного ПО в некоторых областях превышает 90%, в том числе в легкой промышленности, в финансах, строительстве, а также в авиа, двигателе и судостроении. Тот же двигатель ПД-14, который глава правительства назвал самым высокотехнологичным изделием российской промышленности, был спроектирован на отечественном ПО. Об успехах в области импортозамещения рассказал в ходе пленарной сессии ЦИПР-2026 премьер-министр Михаил Мишустин.
24: Особо подчеркну, что базовым компонентом математической платформы для всех систем трехмерного проектирования являются важнейшие для нас геометрические ядра. У нас их уже несколько. И по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они уже не уступают импортным. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы, что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Ну и тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране. Это очень важно. Мы за это боролись несколько лет.
23: Но что такое геометрическое ядро? Это движок, с помощью которого проектируются какие-либо геометрические формы в трехмерном пространстве. То есть, если очень сильно упрощать, с его помощью на компьютере рисуют 3D-чертежи, например, тех же деталей для двигателей. И на таких геометрических ядрах работают программы, системы автоматизированного проектирования, сокращенно SAP, где инженеры и моделируют какие-либо изделия. Одна из самых известных таких программ — SolidWorks, но она зарубежная. А вот, например, программа Compass разработана российской компанией Ascon. В том числе на Компасе учатся проектировать студенты российских политехов. Сейчас российская промышленность работает в гибридном формате. Новые изделия проектируются на отечественном ПО, архивные — все еще на зарубежном, так как просто взять и перенести библиотеки, инфраструктуру из одного софта в другой просто невозможно, продолжает гендиректор холдинга ADTeam Георгий Солдатов.
25: Конечно же, если бы не санкционное давление и не попытки ограничить нас, никто бы даже не почесался и не подумал о переходе ни на какой отечественный софт. Сейчас, я считаю, хорошо, что есть свое. Сейчас мы вынуждены. Это нам дорого стоит, в том числе в эффективности, в том числе в продуктивности. Но у нас вариантов других нет. Когда это сложный инженерный софт, цена ошибки очень велика. И если, не дай бог, эта еще ошибка будет заложена каким-то образом для российских пользователей, то это вообще смерти подобно. Поэтому, да, мы тоже находимся в стадии перехода непростого, дорогого, не всегда удобного, но для серьезных инженерных и конструкторских задач, по сути, у нас нет альтернативы.
23: Премьер Мишустин также отметил, что что экспорт российского ПО впервые с 2022 года показал рост и сразу на 15%, а IT-рынок в России в целом по итогам 2025 превысил 5 триллионов рублей. Меры поддержки отрасли доказали свою эффективность, подчеркнул глава правительства. Валерий Бадоев, Елена Мрачукова, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Фейк ньюс. В 1980 году в газете Washington Post вышла полная трагизма статья «Жизнь Джимми». В ней афроамериканская журналистка Джанет Кук рассказала о темнокожем мальчике, который к своим 8 годам стал законченным героиновым наркоманом. Резонанс был огромным. Неравнодушные люди звонили с требованиями помочь разыскать ребенка, чтобы спасти его. К делу даже подключилась мэрия. Но мальчика не нашли. В следующем году Джанет получила за свою статью Пулитцеровскую премию. Но из-за некоторых несоответствий, которые допустила в своей анкете журналистка, она попала под расследование. Выяснилось, что мальчика Джимми Кук просто выдумала. Начальство давило на нее, требуя историю о детской наркомании, а реального персонажа для статьи она найти не смогла. Премию пришлось вернуть. Fake News. Истории фальшивых новостей. На Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Авликулеев. Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-марте составило 12 миллиардов 200 миллионов долларов, что на 33,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось 18 миллиардам 400 миллионам долларов. Это следует из оценки платежного баланса, опубликованного на сайте Банка России, передает Интерфакс. Как отмечается в комментарии Центробанка, снижение этого квартального показателя обусловлено в основном ростом импорта товаров. Альтернативные механизмы расчетов с Китаем в 2025 году обеспечили транзакции на сумму свыше 51 миллиарда рублей, заявила вице-президент Российского экспортного центра Татьяна Ан. РЭЦ создал безопасные, санкционно-устойчивые альтернативные механизмы расчетов, которые строятся на взаимозачете обязательств, подчеркнула вице-президент РЭЦ. Россия и Китай в первом квартале нарастили объем взаимной торговли продукции АПК на треть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – до 3 миллиардов 200 миллионов долларов, сообщил Россельхознадзор. Ведомстве уточнили, что на китайский рынок из России в основном экспортируется мороженое, рыба, рапсовое и подсолнечное масло, ракообразное, мясо и пищевые субпродукты птицы. Импорт из Китая, в свою очередь, в основном составляет свежие сушеные мандарины, мясо и пищевые субпродукты птицы, семена подсолнечника, непищевые экстракты, природные смолы и мороженая рыба. Сельскохозяйственные организации России в апреле увеличили отгрузку зерна в 1,4 раза по сравнению с мартом за месяц. Она составила 5 миллионов 400 тысяч тонн. В январе-апреле отгрузка выросла на 29,5% по сравнению с прошлым годом, до 20 миллионов 200 тысяч тонн. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Красота требует оптимизации. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компании становятся меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет речь о том, что действительно открываются новые точки. Об этом Наталья Шашина.
6: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики Contour Focus, пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие многие предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети «Имидж Лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
8: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой и так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка, найм бухгалтеров. Для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое, это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе, у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельное ИП.
6: В первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободное плавание. Работают на себя на дому. Однако владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская видит и другой процесс. Специалисты, которые ушли работать на дом, столкнулись с жесткой конкуренцией за клиентов, боятся принимать переводы, опасаясь, что на них обратит внимание ФНС. И теперь приходят устраиваться в салоны, делится наблюдениями Парчевская.
9: Раньше специалисты по массажу, по косметологии, мастера маникюра уходили на дом работать. И сейчас столкнулись с такими проблемами, что уже не могут получать безналичный расчет, перевод на карту. И столкнулись с тем, что за клиента надо бороться. На постоянных клиентах ты не выживешь. Сейчас картина такова, что лично к нам приходит устраиваться очень много банкротов. Люди, которые свои возможности переоценили, столкнулись с бытовыми бизнес-проблемами, и которые сейчас идут в найм, потому что они поняли, что игра в малый бизнес не работает.
6: По данным Росстата, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года вырос почти на 18%. Участники рынка говорят, что это может быть связано с повышением цен. Как на растущий ценник отреагировал спрос, рассказывает руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
10: Ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12%. Хотя поднимать надо было побольше, но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Но там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Того, что женщины стали отказываться от услуг, такого я не замечаю. Максимум, может быть, кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это все. А если человек красит волосы, у него есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
6: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все же изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
11: 2 метра земли от границ дома – все, на что могут рассчитывать собственники квартир в московских многоэтажках. Городские власти ужесточили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Юристы считают, что эти требования лишают собственников жилья прав на придомовую территорию, и перспектива их возвращения не ясна. Что все это значит для владельцев московских квартир, выясняла Диана Чубанова.
13: Поставить на кадастровый учет теперь можно только сам участок под многоэтажным домом и отступ шириной в 2 метра от стен дома и входных групп, то есть крылец. Это и есть участок земли, которым вправе распоряжаться собственники квартир. Соответствующее постановление вышло 5 мая. В нем сказано, что правительство Москвы дает владельцам квартир 12 месяцев на то, чтобы те оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. И делать это нужно по новым правилам, которые уточняют, например, что участок дома не может включать в себя территории общего пользования. Это двор, детские площадки, парковки. Если собственники еще не поставили на кадастровый учет участок, то власти сделают это сами, по новым правилам. По старым уже нельзя. нельзя, говорит генеральный директор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская. Эта компания помогает оформлять участки и ставить их на кадастровый учет.
7: Москва фактически теперь разделяет земельный участок под самим домом и придомовую территорию общего пользования. Дворы, проезды, площадки, объекты озеленения. Вот раньше, когда делали межевание, включали туда двор, парковку, детские площадки, внутри проезды. Жители устанавливали ворота или шлагбаумы, по сути, считали этот двор своим. Но теперь вот эти новые правила, они как раз ориентированы на то, чтобы участок формировался только по контуру здания. То есть, по сути, вот эта территория общего пользования, которую раньше можно было включать, она теперь в территорию многоквартирных домов включаться не будет. Что у нас, по сути, меняется для жильцов? Возможность распоряжаться двором. Основания для установки шлагбаумов тоже ставятся под вопрос. Соответственно, парковки во дворе. То, что раньше жители делали, чтобы не парковали таксисты, случайные посетители, например, это теперь все, ну, по сути, отменяется. Если ранее двор не был поставлен на кадастровый учет как объект, принадлежащий этому многоквартирному дому, то теперь это сделать практически по новым правилам невозможно.
13: Это требование оформить участки выглядит логичным только с одной стороны. В городе много земли, которая никак не учтена в реестре. Тут действительно творится большой беспорядок, говорят эксперты. Абсолютное большинство собственников многоквартирных домов в Москве не занимались оформлением своих придомовых территорий. Как теперь выясняется, зря. Более находчивых, тех, кто оформил придомовые границы, когда действовали старые нормы, эти изменения не коснутся. Кто считал московские дворики своими, по умолчанию, увы, их лишаются. И перспектива оформить решение города выглядит пессимистично, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
12: Гражданам, которые бы хотели защитить свои права на придомовую территорию, но по каким-то причинам, например, не оформили это, в данном случае вот кто не успел, тот опоздал. Механизмов каких-то серьезных сегодня государство лишило граждан. По всем градостроительным решениям слушания отменены. Получается так, что нет никакой обратной связи. Один

0: по земельному праву Акоп Абгарян.
1: Чем чревато те правила, которые мы сейчас увидели?
2: Большая проблема может быть с тем, что неизвестно, кому будет принадлежать, кто будет правообладателем этого земельного участка, на праве аренды, например, на праве собственности. И не обяжут ли собственников многоквартирного дома оплачивать, то есть заключить договор на право использования своей домовой территории. Еще один есть очень важный минус этих критериев. Как собрание жильцов будет проходить вообще? Потому что многоквартирный дом может провести собрание собственников, например, поставить шлагбаум, а сейчас этого права не будет у жильцов. Это будет заниматься другая организация, то есть тот, кто будет правообладателем этого земельного участка придомовой территории.
0: Очевидно, что пока собственником придомовой территории остается город, но как он будет ею распоряжаться – вопрос. Самое время выяснить, поставлен ли участок возле вашего многоквартирного дома на кадастровый учет и в каких границах. Хотя, по факту, тем, кто не озадачился этим вопросом до начала мая, эта информация мало что даст. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Продолжением начатого в прошлый раз разговора о необходимости донастройки законодательства в области комплексного развития территорий вполне может служить предложение Дом РФ. При реализации КРТ в регионах все расходы на инфраструктуру в основном ложатся на застройщиков. При этом процесс организован в субъектах совершенно по-разному. В Дом РФ предлагают на законодательном уровне урегулировать этот вопрос и принять единые правила по сборам с девелоперов на строительство социальных и инженерных объектов. Кстати, в случае разработки подобного механизма муниципальные власти смогут самостоятельно перераспределять средства, взимаемые с застройщиков в рамках инфраструктуры. Структурных сборов. Участники панельной дискуссии КРТ «Квадратные метры или пространство для жизни», состоявшейся на первом международном саммите формирования комфортной городской среды и девелопмент, который прошел в рамках форума «Парк Сизон Экспо 2026», тоже озвучили свои предложения. В частности, такое. Вследствие процессов, происходящих в экономике, многие застройщики обозначают риски увеличения сроков реализации проектов КРТ. Поэтому важно предусмотреть в градостроительном кодексе возможность продления этих сроков, что позволит в будущем избежать затруднений для всех участников процесса. Также необходимо установить возможность реализации одного проекта несколькими застройщиками. Это даст возможность сохранить механизм КРТ по именно комплексной застройке больших территорий в понятном сроки. При этом данный механизм должен быть проработан и в рамках налогового регулирования, чтобы все застройщики, участвующие в реализации отдельных этапов, могли учесть понесенные ими затраты для расчета налога на прибыль, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Бизнес ФМ.
5: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Авликулиев. Калининская АЭС сообщила о штатной работе на фоне атаки беспилотника на город Удомлю Тверской области. Радиационный фон в районе расположения атомной станции прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений, отмечается в сообщении. Депозитарий «Евроклиш» сообщил, что, несмотря на решение арбитражного суда города Москвы, активы Центробанка России останутся замороженными в «Евроклирбанк». Решение объясняется тем, что иск Банка России к «Евроклирбанк» не признается законодательством ЕС, а «Евроклир» не признает юрисдикцию суда. Отмечается, что депозитарий подаст апелляцию на решение. 15 мая арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Банка России к «Евроклирбанк» о взыскании 18 триллионов 200 миллиардов рублей. Американский президент Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов по Ирану по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. Американский президент подчеркнул, что США возобновят удары по Ирану, если Вашингтон и Тегеран не заключат устраивающую американскую сторону сделку. Трамп, по его словам, поручил военным быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран. Окружной суд в Окленде, штат Калифорния, отклонил иск американского предпринимателя Илона Маска против руководителя OpenAI Сэма Альтмана. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Присяжные единогласно постановили отклонить претензию Маска. Они посчитали, что предприниматель слишком медлил перед тем, как обратиться в суд. Как отмечает Bloomberg, разногласия между Маском и Альтманом тянутся с 2015 года.

0: Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Путин отправляется во вторник в Пекин. Стороны подпишут около 40 документов, сообщили в Кремле. В частности, лидеры двух стран примут декларацию о становлении многополярного мира и обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие энергетические темы. По словам Пескова, у Москвы самые серьезные ожидания. Комментарии Георгия Бофта. Вдову композитора Вячеслава Добрынина признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Ранее его задержали по заявлению композитора Максима Фадеева. Сразу несколько известных авторов считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни. И российским гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация допустила россиян к выступлениям на международной арене под национальными символами. Решение касается спортивной и художественной гимнастики, прыжков на батуте, акробатики и аэробики. Что это означает для наших спортсменов? Подробности на Business FM. Чего ждать от визита Владимира Путина в Китай? В Москве самые серьезные ожидания от предстоящего официального визита президента России в Китай, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что все экономические вопросы, которые есть на повестке дня Москвы и Пекина, будут затрагиваться на переговорах. Любой контакт Владимира Путина и Си Цзиньпина способствует созданию нового импульса для расширения отношений России и Китая, добавил представитель Кремля. В состав российской делегации войдут вице-премьеры, министры и главы крупных компаний. На что стоит рассчитывать? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Повестка визита российского президента будет обширной, и она будет включать как политические, так и вопросы торгово-экономического сотрудничества, потому что он будет встречаться не только с председателем Си, но и с премьер-министром Китая. Визит проходит спустя всего несколько дней после отъезда Трампа из Китая. В какой-то мере это ставит перед Россией по наиболее актуальному политическому вопросу по Украине задачу подтвердить, с одной стороны, нейтральный статус Китая по отношению к данному конфликту, а с другой – экономическую поддержку, которая оказывается Китаем и Россией. Для Китая важно, с одной стороны, подтвердить статус торгово-экономического партнерства с Россией, а с другой – в условиях относительного потепления отношений с Америкой не вызвать подозрения Вашингтона, что вот это укрепление отношений с Москвой переходит в некую токсичную и раздражающую американцев фазу, то есть обозначить некие пределы этого сближения. И по торгово-экономической повестке понятно, где эти пределы. В этом году по итогам первого квартала торговый оборот взаимный начал снова расти. Причем растет как российский экспорт процентов на 9, так и китайский экспорт в Россию. Причем даже на большую сумму, выше 20% рост год к году, но учитывая существенное падение объема взаимной торговли в прошлом году. Рекорд был установлен 2 года назад, 244 миллиарда долларов. В прошлом году он сократился до 228 миллиардов. Сейчас это отставание вроде бы наращивается. Но при этом остаются ряд проблем, которые не решаются годами. И главная из этих проблем – это банковские расчеты. Под давлением американцев и из-за опасения вторичных санкций не только крупнейшие китайские банки отказались иметь дела с российскими контрагентами, а это 3/4 всей китайской финансовой системы, но и даже мелкие региональные банки. Поэтому торговые расчеты идут криво, в том числе через крипту, которая в Китае вообще нелегальна, через каких-то посредников и тому подобное. Этот вопрос ставился Москвой, но решение он так и не получил. Все-таки китайцы учитывают, что торговый оборот с Америкой в разы больше, чем с Россией, поэтому они боятся американцев в данном плане. Также важной частью переговоров признан стать долгоиграющий проект силы Сибири-2. Огромная протяженность, почти 7 тысяч километров с Ямала он должен протянуться в Китай, но до сих пор, несмотря на то, что в сентябре прошлого года «Газпром» подписал с государственной китайской нефтегазовой компанией обязывающий юридический протокол, до сих пор контракт не заключен. Протокол еще не контракт. И почему не заключен? Не согласованы как минимум две важнейшие группы вопросов. Первое – это цена. Китай, конечно, хочет российский газ подешевле, понимая, что Европа отпала как альтернатива, и «Газпрому» особенно деваться некуда со сбытием. Вплоть до того, что продавать газ по внутрироссийским ценам. Москва все-таки торгуется и настаивает, чтобы цена, как и в случае с Европой это было, была привязана к нефтепродуктам. Кроме того, вопрос финансирования – это огромный проект. Кто будет финансировать? Обсуждают разные варианты, в том числе участие китайцев как строительстве газопровода, так и в газодобыче. Интересные ожидаются гуманитарные проекты. Си и Путин откроют совместный перекрестный год образования в России и в Китае. Переориентация России на восток, в данном случае, тоже носит стратегический характер. От западных университетов и обменов мы отрезаны, поэтому Китай как альтернатива вполне рабочий вариант. Стоит поговорить и о квотах на студентов, о взаимном признании дипломов. За 10 лет число китайских студентов в России выросло в 3 раза. Их больше 60 тысяч сейчас учатся в России. Но в Америке-то их учатся 260 тысяч, еще под 200 тысяч в Австралии и 150 тысяч в Великобритании. Мы тут пока с англосаксами плохо конкурируем. Российских студентов в Китае тоже скромная цифра, порядка 20 тысяч по прошлому году. Надо увеличивать это, особенно в технических специальностях. Это сотрудничество очень важно. Вот основные темы, которые будут обсуждаться, и российская сторона надеется на успех как минимум по некоторым из этих направлений и ряда накопившихся проблем.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Вдову композитора Вячеслава Добрынина Ирину Добрынину признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Самого Черкасова задержали в ноябре прошлого года по заявлению композитора Максима Фадеева. Претензии к менеджеру «Джема» есть также у группы «Руки вверх», Романа Рябцева и других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни из 90-х и 2000-х годов. Обвинение квалифицирует эти претензии как мошенничество. Иван Медведев подробнее.
4: Музыкальное издательство «Джем» в 90-х – это очень крупный игрок рынка, с которым хотели сотрудничать многие звезды. И сотрудничали. Потом они расставались. Многие при этом оставляли права на свои произведения издательству. С одной очень важной оговоркой. Поскольку соглашения подписывались в рамках законодательства актуального на то время, предполагалось, что «Джему» передавались права на распространение произведений на физических носителях – кассетах, дисках и так далее. Ни в каких законах от 93 года не было не только ни слова об интернете. На тот момент в законах и в договорах не было даже термина «отчуждение прав», продолжает журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
5: При этом он, как говорят потерпевшие, уверен в том, что начиная с 97 года термин «интернет» уже у всех был на устах, и значит все эти права пролонгировались и на электронные носители. Но это не так. Дело в том, что в договоре об авторских правах, вообще в законе об авторских правах, вся вот эта электронная тема, интернет, он возник только в 2008 году в документах. Поэтому в 2008 году все они должны были либо перезаключить договор, либо сделать какое-то дополнительное соглашение, если бы они хотели, и дальше отдать лицензионные права господину Черкасову на использование своих произведений. Но я так понимаю, что этого не было сделано, а господин Черкасов решил, что у него это автоматически пролонгированная история, и он может всем этим распоряжаться еще и в диджитал-сфере.
4: По словам юристов, с правовой точки зрения это действительно очень спорный вопрос. Особенно с учетом того, что договоры, которые подписывал Черкасов, с его стороны были составлены максимально расплывчато, что позволяло ему очень долгое время, если не выигрывать, то затягивать споры. Музыканты судятся с ним, начиная с 90-х. Но на сей раз Максим Фадеев в своем заявлении обвинил Черкасова в том, что гендиректор «Джема» подделал его подписи на документах в 90-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды. Отсюда и квалификация «мошенничество», комментирует основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
6: У него очень хорошие юристы всегда были, я думаю, еще и будут. И он хорошо готовит договоры так, чтобы они всегда были в его пользу. Это не наказуемо, но иногда это приводит к несправедливости. Эта несправедливость достаточно близко, серьезно, болезненно ощущается артистами и композиторами, и суды идут постоянно. А сейчас, очевидно, уже приезжали серьезно с достаточными правовыми основаниями.
4: С другой стороны, сама Линда и ее музыкальный директор Михаил Кувшинов в публичном поле утверждают, что никто никаких подписей не подделывал, что Фадеев добровольно отдал права на песни Линды, а потом начал незаконно пытаться это оспорить. Тем не менее, недавно Михаила Кувшинова отправили под домашний арест по тому же делу о мошенничестве против Черкасова. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских и белорусских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта: спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Что способствовало принятию такого решения, что это означает для наших спортсменов, выясняла Светлана Чередникова.
7: Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики World Gymnastics снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турниром с флагом и гимном. Такое решение было принято на заседании исполкома в Шарм-эль-Шейхе, прошедшем на днях. Оно вступает в силу сразу и распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Напомню, в 2024-м наши гимнастические федерации, существовавшие до этого отдельно друг от друга, спортивная, художественная, прыжки на батуте и так далее, объединились в одну по аналогии с World Gymnastics. Одна из целей этой интеграции – приведение системы управления гимнастическими видами в соответствии с международными стандартами. По мнению министра спорта России Михаила Дегтярева, это придало импульс возвращению российских атлетов в гимнастическую семью, и отношения России с World Gymnastics после этого резко активизировались. Хотя нынешнее решение было ожидаемо, оно вызвало у спортсменов прилив воодушевления, говорит двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
8: В этом году серьезные соревнования, чемпионат Европы отборочный и мир, потом у нас впереди Олимпийские игры.
9: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
8: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. В большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном.
7: Первым турниром, на котором российские гимнасты смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии с 29 по 31 мая. Однако пока мы можем выступать без ограничений только на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики. Европейская же федерация заявила, что проинформирована о решении коллег и до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов из России. Напомню, мы стали участвовать в турнирах Евросоюза только с ноября прошлого года и только в нейтральном статусе. Ближайшим турниром под флагом Еврофедерации станет этап мирового кубка вызова в Ташкенте 21-24 мая. Главная же интрига – примут ли европейцы аналогичное решение до старта чемпионата Европы в Хорватии 13-23 августа и до октябрьского чемпионата мира в Роттердаме. Как бы то ни было, а возвращение российских спортсменов в большой спорт – это уже устойчивый тренд, благодаря политико-юридической работе нашего Министерства спорта и мировой геополитической обстановке, отмечает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
10: Эпоха, когда спорт никак не соприкасался с политикой, это эпоха уже давно в прошлом. Более того, если мы посмотрим сегодня на один из фоновых процессов, который обеспечивает возможность возвращения наших спортсменов обратно в большую спортивную игру, то я бы выделил, конечно же, наличие огромного количества конфликтов, которых становится все только больше и больше. И мы видим, что те же вопросы, которые задавала часть международного сообщества относительно России, они теперь задают США, задают Израилю и другим странам. Поэтому мне кажется, что в целом меняется отношение к тому, во-первых, как работает международное право, в том числе международное спортивное право. И, конечно же, российская сторона очень грамотно юридически подошла к этому вопросу. Если подытожить, я думаю, что возвращение российских спортсменов – это скорее тренд.
7: Ранее ограничения с наших спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по дзюдо, самбо, тэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу, ММА и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, кёрлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и другим. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Что такое геометрические ядра и почему так важно их импортозаместить? Например, министр Михаил Мишустин в ходе конференции ЦИПР-2026 высоко оценил импортозамещение в IT-инфраструктуре и особо подчеркнул, что в России есть свои геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
1: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
13: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
14: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
15: Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого.
16: Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM».
1: Компании и корпорации.
7: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
7: Аэрофлот заявил, что существенно снизил зависимость от зарубежного программного обеспечения. Импортозаместил или находится в процессе ухода от критически важных иностранных систем. ИО замгендиректора по информационным технологиям и информационной безопасности компании Денис Попов отметил, что ряд крупных платформ невозможно заменить одномоментно. Он уточнил, что сейчас компания находится в процессе перехода с SAP-решений на решение 1С. Совет директоров ритейлера «Фикспрайс» рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Об этом сообщила компания. Американская Ford Motor к 2029 году расширит модельный ряд автомобилей в Европе в попытке увеличить продажи, которые в последнее время снижаются из-за жесткой ценовой конкуренции с китайскими машинами. Об этом сообщает агентство Reuters. 5 новых моделей Ford, включая небольшой электромобиль и небольшой электрический внедорожник, будут производиться на заводе Renault на севере Франции с использованием технологий французского автопроизводителя. Кроме того, Ford планирует выпустить 2 модели внедорожника как в гибридном, так и в полностью электрическом варианте. В прошлом году Ford продала в Европе чуть более 400 тысяч машин. Рост продаж составил всего 0,1% и заняла 8-е место среди автопроизводителей. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Активы «Южурал Золото» уходят на голландский аукцион. Заявки будут принимать в ближайшие 5 дней, сообщили в Росимуществе. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, не нашлось участников. Почему и что будет с «Южуралзолотом»? Дальше разбирался Евгений Перельчук.
18: Переход от формата обычного аукциона к так называемому голландскому в случае с активами «Южуралзолота» произошел стремительно. Торги должны были стартовать в 3 часа дня в понедельник. Однако уже утром Росимущество констатировало, что не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Спустя несколько часов Росимущество заявило о том, что аукцион все же пройдет, но с понижением от начальной цены до 50%, то есть до 81 миллиарда рублей. Государство ищет собственника для 2/3 ЮГК, куда входит и пара его дочек. Цена всего пакета в 162 миллиарда рублей для многих игроков, очевидно, выглядит перебором. Сыграли роли и специфика бизнеса золотодобычи, и обстоятельства, при которых эти активы оказались в руках Росимущества, говорит управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
19: Рынок проявил мало интереса, обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. То, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма. Участники вообще не понимают, кто сколько поставил. Это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива.
18: Изначальные условия несостоявшегося аукциона были довольно жесткими. Шаг был установлен на уровне более чем 3 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. От потенциальных участников требовалось внести задаток в 20%. 10% от начальной цены торгов. Точно известно, что участвовать в аукционе не стали холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметалл». Хотя торги признали бы состоявшимися, будь на них всего один участник. Искать признаки заговора и заточки условий торгов под конкретного игрока не стоит, считают аналитики. Резкий откат к голландскому формату означает лишь, что государству нужно скорее отдать бизнес, требующий оперативного управления, и оно готово сбросить до половины рыночной стоимости, считает партнер юридической фирмы JRM Сергей Новиков.
17: По мне, процесс абсолютно логичен. Есть рыночная стоимость, которая базируется как на финансовых показателях, так и на данных о запасах. Мое мнение, что рыночная стоимость 140 миллиардов рублей пакета акций ЮГК, она абсолютно нормальна. Вопрос заключается в другом, что сейчас немножко другое время. Прежде всего, конечно же, это дороговизна денег. Все-таки такие суммы навряд ли у кого-то хранятся в кубышке. А привлечение подобных средств в таких объемах чревато существенным увеличением долговой нагрузки, что не каждый бизнес в настоящее время может себе позволить. Инвесторы, на мой взгляд, уже отвыкли покупать что-то по рыночной цене. Мы видели с вами Домодедово, пример. Еще один прецедент, связанный с продажей недвижимости в Москва-Сити, который принадлежит РЖД. То есть, опять же, та же рыночная стоимость, которая по отчетам оценочных компаний была предоставлена и которая бралась как базис, она, по сути, показала о том, что нет желающих приобретать по такой стоимости. Соответственно, цена должна идти ниже.
18: Рынок оценил несостоявшиеся торги негативно. Акции Юж-Урал-Золото снова сильно просели, почти так же, как после первых новостей об аресте активов. Условия нового аукциона, к слову, остались жесткими. Задаток в 20% никуда не делся. Но, учитывая, что игра теперь идет на понижение, аналитики ожидают, что 1-2 участника теперь все-таки найдутся. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Работа сервиса «Деремобиль» полностью восстановлена. Сейчас все системы компании работают в штатном режиме, функции доступны пользователям, заявили бизнес-фэм в компании. Ранее сообщалось, что в приложении каршеринга произошел массовый сбой. Пользователи не могли начать и завершить аренду машины из-за проблем со связью в автомобилях. Вот что сообщила нам руководитель отдела внешних коммуникаций «Делимобиля» Ольга Кузичева.
20: В работе сервиса «Делимобиль» произошел сбой, который затронул пользователей в Москве и других городах России. Компенсация за время, пока клиенты не могли пользоваться автомобилями, будет начислена автоматически в течение 7 дней. Если у пользователей появятся вопросы или потребуется помощь, можно обратиться в поддержку через приложение или на почту info@delimobil.ru. Мы на связи и обязательно поможем.
2: Ольга Кузичева, «Делимобиль». Сбой в работе каршеринга «Делимобиль» произошел в понедельник в районе 18 часов по московскому времени. Продлился несколько часов. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Сейчас российский рынок акций продемонстрировал рост. Индекс Мосбиржи прибавил 1% на основных торгах, а на глобальных рынках наблюдалась смешанная динамика. Цены на нефть демонстрировали рост, в то время как валютный индекс доллара снизился, упал доллар и к рублю более чем на 1% на межбанковском рынке. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-фэм Алексей Завьялов.
21: Российский рынок акций вырос. По итогам понедельника индекс Московской биржи поднялся на 0,3% и закрыл основную торговую сессию на уровне 2668 пунктов. В центре внимания вновь оказались акции нефтегазового сектора с учетом роста цен на нефть и с учетом некоторых надежд на договоренности с Китаем в ближайшем будущем. Но, тем не менее, остаемся мы вот в этом коридоре 2600-2700 по индексу Московской биржи. А вот рубль продолжает дорожать. Китайская валюта упала на 10 копеек. Закрытие 10 рублей 61 копейка, а доллар протестировал уровень в 72 рубля, хотя потом уже ближе к вечеру понедельника отскочил от этого значения. Но, тем не менее, цены на нефть вернулись к росту, были попытки скорректироваться, но это было днем, а вот вечером цены на нефть вернулись к росту. Было много информации, которая касается, естественно, США и Ирана, и даже были сообщения о том, что США могут на время переговоров приостановить действие санкций против иранской нефти. нефти, ну а Иран направил свои новые предложения, свою новую переговорную позицию. Но уже вечером агентство Axios со ссылкой на свои источники сообщило о том, что власти США не удовлетворены новой версией иранских предложений по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном, и вот эти новые контрпредложения, переданные пакистанскими посредниками в ночь на понедельник, содержат только символические улучшения по сравнению с предыдущей версией. Ну и также источники Axios сообщили о том, что нету какой-то конкретики относительно ядерной программы Ирана. Ну и самое важное, пожалуй, то, что Вашингтон не будет смягчать санкции без ответных шагов Тегерана. И еще одни источники Axios сообщили о том, что во вторник президент США Дональд Трамп, как ожидается, соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных вариантов действий в отношении Ирана.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
16: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. На связи. Изобретателем принципа пейджинговой связи принято считать американца Шермана Амсдена, который еще в 1924 году основал телефонную службу врачей. Дозвониться доктору всегда было проблемой, а вот оставить сообщение, чтобы врач перезвонил, когда его услышит, стало, наконец, возможно с компанией Амдсена. Бизнес Шермана пошел в гору, когда преимущества пейджинговой технологии оценили пожарные, ремонтники и детективные агентства. Эту концепцию применила и компания Motorola, когда в 1959 году выпустила первое устройство под названием «Пейджер». Оно было без экрана, не сохраняло текстов, просто издавало сигнал, когда приходило сообщение. Расцвет пейджинговой связи в мире пришелся на 90-е. Но до сих пор некоторые экстренные службы используют пейджеры для срочной связи. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
0: Первый после босса. На этой неделе считаем доходы и оцениваем карьерные перспективы в мире высоких технологий. Сегодня о новой категории сотрудников, тех, кто раньше других успел стать или самоназваться ведущим специалистом по искусственному интеллекту. Старшие инженеры и эксперты по внедрению и монетизации AI – самые дорогие люди на рынке. Успешный кандидат сможет осуществлять трансформацию всех наших продуктов с помощью AI, управлять инициативами, формировать AI-команды и интегрировать их в бизнес-процессы. Так описывает требования к руководителю по искусственному интеллекту компания «Островок Доход» от 8 до 13 тысяч долларов в месяц до налогов. На рынке зарплаты в области высоких технологий – новые лидеры. На фоне общего охлаждения – свежий пример сокращения зарплат технических сотрудников Disney. Рынок экспертов в области искусственного интеллекта остается перегретым. The Economic Times пишет о 60-процентной премии к средней зарплате, если роль и квалификация сотрудника связаны с AI. Важный нюанс. Речь идет не просто о инженерах, владеющих технологиями. Ключевое требование – наличие в портфолио хотя бы одного реализованного бизнес-проекта, в котором AI показал реальное влияние на денежный поток, снижение расходов, выручку или производительность. Потолок зарплат, став и элит инженеров, умеющих доводить AI-решения до бизнес-результатов, может превышать доходы топ-менеджеров. По данным McKinsey, большинство компаний уже используют AI-инструменты, но лишь половина из них видит экономический эффект. Это создает большой спрос на профессионалов, способных не просто запустить AI-технологии, а перенастроить под них бизнес-процессы и довести проект до финансового результата. Заявленный доход на российском рынке от 1 000 000 рублей в месяц, но уверен, сильный кандидат может поторговаться.
16: Сумма технологий на Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
16: Business FM. Новости. Коротко.
22: В Москве 6 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что ПВО сбили 4 дрона, летевших на Москву. Президент Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим давним и хорошим другом. Глава государства записал видеообращение накануне своего визита в Китай. Путин добавил, что регулярные взаимные поездки и переговоры на высшем уровне являются важной частью российско-китайского сотрудничества. Они способствуют развитию всего комплекса двусторонних отношений. Москва заинтересована в развитии диалога с Пекином. Президент США Дональд Трамп заявил, что откладывает запланированные на 19 мая удары по Ирану. Об этом его попросили руководители монархии Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. По словам Трампа, вскоре будет заключено соглашение, по которому Тегеран не сможет иметь ядерное оружие. Важно, что эта сделка будет предусматривать отсутствие ядерного оружия у Ирана, добавил американский лидер. Трамп заявил, что США возобновят удары по Ирану в случае, если стороны не достигнут устраивающей Вашингтон сделки. Около 1000 отелей примут отдыхающих. Высокий сезон в Крыму. Кроме того, будут работать около 100 санаториев и 41 детский лагерь, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма Крыма Сергей Гандий. Курортный сезон уже стартовал. В этом году туристов примут уже прошедшие регистрацию в Федеральном реестре. Около 1500 гостевых домов, отметил министр. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 7 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Минфин США вновь продлил лицензию на морские поставки российской нефти на 30 дней по просьбе ряда стран. Срок истек 16 мая. А по данным агентства ТАСНИМ, США также могут приостановить ограничения против иранской нефти на время переговоров. Правда, Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану, и на этом фоне нефть накануне возобновила рост. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей практически не снизились, несмотря на заявления чиновников и требования ФАС. Как сообщили нам сами предприниматели, для россиян это примерно 50%, а для китайцев всего 15%. Маркеты анонсируют некие шаги, но они фактически не работают. Самокатчиков могут обязать проходить обязательную авторизацию через госуслуги. Причем во всех регионах, не только в Москве, где это уже частично реализовано через портал mos.ru, и не только для арендных самокатов. Зачем это нужно? Все подробности в эфире. Бизнес FM. США еще раз продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он заявил, что это поможет стабилизировать рынок нефти и гарантировать поставки в страны, наиболее уязвимые с точки зрения энергоснабжения. Штаты вывели из-под санкций до 17 июня операции по продаже российской нефти, загруженной на суда к 17 апреля. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что это доказательство того, что мировая энергетическая безопасность невозможна без России. Агентство Рейтер отмечает, что несколько неназванных стран ранее запросили дополнительное время для покупки российской нефти. Срок действия предыдущей лицензии на торговлю российской нефтью истек в субботу, 16 мая. Ранее иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник утверждало, что также США приостановят ограничения против иранской нефти на время переговоров. При этом Тегеран настаивает на отмене всех американских санкций. Однако затем Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану. И нефтяные котировки возобновили рост, превысив вечером в понедельник $112 за баррель Brent. Сейчас нефть снижается и ниже $110. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
6: Предыдущий раз тоже генеральная лицензия закончилась. Они подождали там пару дней и выпустили новую. То есть это не автоматическое продление, в общем-то, действующей лицензии, а именно новая лицензия, потому что в ней нужно было обновить характеристики, критерий, по которому воспринимается, какую нефть все-таки можно купить, а какую нельзя, то есть на что она распространяется. Получается, что каждая следующая лицензия распространяется на меньший объем нефти, загруженной на танкерах, просто потому что эта нефть, ранее загруженная на танкер, уже заканчивается. То есть именно она стала заменой ближневосточным поставкам. поставкам в период перекрытия Ормузского пролива. Именно российская нефть, загруженная ранее на танкеры, и стала такой во многом заменой. И она расходуется довольно активно. Поэтому для России большой роли уже и нет, потому что, во-первых, такой нефти мало, во-вторых, они в любом случае покупают наши объемы просто потому, что ничем другим, в общем-то, заменить сейчас нечем. Востребованность российской нефти высокая, и даже без подобных генеральных лицензий все равно мы продавали бы нашу нефть, проблем бы с реализацией не было. Против России есть санкции против отдельных компаний, то есть Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, но не против российской нефти по происхождению, а против Ирана вообще ни при каких условиях иранскую нефть по происхождению нельзя брать. И сейчас речь идет о том, что именно эти ограничения будут сняты. А это, в свою очередь, даст основание проходить танкером с иранской нефтью через вот этот американский кордон. То есть они, по сути, говорят о временном снятии блокады с иранской нефти. По сути, показывают им, что если мы с вами договоримся, то мы и дальше, в общем-то, будем пропускать вашу нефть, и вы будете зарабатывать. Хотя в каком формате зарабатывать, здесь тоже большой вопрос. То есть вы официально потом в долгосрочной перспективе снимете санкции вообще с иранской нефти или нет? И я думаю, что американцы вполне могут пойти и на это, но они поставят условия, в общем-то, все-таки определенных политических изменений внутри самого Ирана. Таким образом, американцы лишат Китай нефти со скидкой. Точно так же, как и с Венесуэлой, опять же, было. То есть с Венесуэлы снимают санкции, соответственно, причины, по которой она предоставляла скидку, уже нет. И Китаю просто невыгодно покупать венесуэльскую нефть, тащить ее как бы через полмира. То же самое и с Ираном они хотят сделать.
5: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национэнергобезопасности. Накануне США представили Ирану новый план из 5 пунктов для разрешения конфликта. По данным иранского агентства Фарс, Вашингтон, среди прочего, отказался выплачивать репарации и потребовал вывести 400 килограммов иранского урана в Штаты. Как сообщает телеканал Аль-Хадат, Иран может выступить за передачу обогащенного урана России вместо США. Рейтеры в правительстве Индии заявили, что Нью-Дели закупает российскую нефть независимо от того, приостанавливают Штаты действия своих санкций или нет. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей. Почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников? Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом и не только Михаил Сафонов.
8: 45-47% – это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается, трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
9: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
8: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных селлеров. Для наших около 50%, для китайских в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире «Бизнес-ФМ» в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушов. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
10: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели. То есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
8: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссий для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же Marketplace запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и рек рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала обещала сделать это до конца апреля.
11: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, который подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой.
12: Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны сейлера, они сразу нас деньги списывают и здесь, и сейчас.
8: И таких рассказов тоже много. И в письмах в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
13: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца. И об этом мы своевременно сообщим партнерам.
8: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Что такое геометрические ядра и почему их импортозамещение так важно для российской промышленности? Премьер Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии конференции ЦИПР-2026 высоко оценил успехи в области импортозамещения IT-инфраструктуры. Глава правительства особо подчеркнул, что в России есть свои так называемые геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Продолжит Валерий Убадоев.
23: Новые слова на Бизнес ФМ.
24: Российское программное обеспечение должно стать выбором номер один для промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На данный момент, по его словам, доля внедрения отечественного ПО в некоторых областях превышает 90%, в том числе в легкой промышленности, в финансах, строительстве, а также в авиа, двигателе и судостроении. Тот же двигатель ПД-14, который глава правительства назвал самым высокотехнологичным изделием российской промышленности, был спроектирован на отечественном ПО. Об успехах в области импортозамещения рассказал в ходе пленарной сессии ЦИПР-2026 премьер-министр Михаил Мишустин.
25: Особо подчеркну, что базовым компонентом математической платформы для всех систем трехмерного проектирования являются важнейшие для нас геометрические ядра. У нас их уже несколько. И по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они уже не уступают импортным. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы, что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Ну и тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране. Это очень важно. Мы за это боролись несколько лет.
24: Но что такое геометрическое ядро? Это движок, с помощью которого проектируются какие-либо геометрические формы в трехмерном пространстве. То есть, если очень сильно упрощать, с его помощью на компьютере рисуют 3D-чертежи, например, тех же деталей для двигателей. И на таких геометрических ядрах работают программы, системы автоматизированного проектирования, сокращенно SAP, где инженеры и моделируют какие-либо изделия. Одна из самых известных таких программ — SolidWorks, но она зарубежная. А вот, например, программа Compass разработана российской компанией Ascon. В том числе на Компасе учатся проектировать студенты российских политехов. Сейчас российская промышленность работает в гибридном формате. Новые изделия проектируются на отечественном ПО, архивные — все еще на зарубежном, так как просто взять и перенести библиотеки, инфраструктуру из одного софта в другой просто невозможно, продолжает гендиректор холдинга ADTeam Георгий Солдатов.
26: Конечно же, если бы не санкционное давление и не попытки ограничить нас, никто бы даже не почесался и не подумал о переходе на какой отечественный софт. Сейчас, я считаю, хорошо, что есть свое. Сейчас мы вынуждены. Это нам дорого стоит, в том числе в эффективности, в том числе в продуктивности. Но у нас вариантов других нет. Когда это сложный инженерный софт, цена ошибки очень велика. И если, не дай бог, эта еще ошибка будет заложена каким-то образом для российских пользователей, то это вообще смерти подобно. Поэтому, да, мы тоже находимся в стадии перехода непростого, дорогого, не всегда удобного, но для серьезных инженерных и конструкторских задач, по сути, у нас нет альтернативы.
24: Премьер Мишустин также отметил, что экспорт российского ПО впервые с 2022 года показал рост и сразу на 15%, а IT-рынок в России в целом по итогам 2025 превысил 5 триллионов рублей. Меры поддержки отрасли доказали свою эффективность, подчеркнул глава правительства. Валерий Бадоев, Елена Мрачукова, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа Банк 16+.
7: Реклама на Бизнес FM в Казани.
14: Ищете уютное место для дня рождения?
15: Или теплых семейных встреч?
14: Семейное кафе «Тренди».
15: Вкусно, уютно для всех.
17: Семья всегда будет в тренде.
14: Тренди.рф.
18: Бронь столов 225-44-33.
19: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
27: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
28: Деньги. Австро-германский валютный союз, основанный в 1857 году, был первым подобным международным образованием. Предполагалось, что курсы национальных валют будут зафиксированы. Однако переход на единую денежную систему предусмотрен не был. Не было и механизма для решения спорных вопросов. В результате, когда в 1866 году политический конфликт между Австрией и Пруссией перерос в войну, валютный союз прекратил свое существование.
29: История денег на Business FM.
30: Business FM, Казань.
31: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Подмосковье вместо Краснодарского края и Китай вместо Европы. Новые тренды в детском летнем образовательном туризме. Куда этим летом дети поедут в лагеря и сколько стоит на каникулах подтянуть китайский? Об этом Наталья Шашина.
32: В этом году по понятным причинам многих родителей смущают Туапсе и Анапа, а также Дубай. Своим опытом выбора лагеря на лето с бизнес-фм поделилась москвичка Зоя Австрийская. Ее дочке 13 лет. Главные критерии, на которые опиралась семья – польза для ребенка, не слишком жаркая погода и репутация организатора. Остановились на Подмосковье – лагере с бизнес-направлением. Подростки будут разрабатывать свой стартап. 2 недели обойдутся в 120 тысяч рублей, говорит Зоя. И описывает, какие варианты еще предлагаются на рынке.
33: Краснодарский край стоит так же, даже без какого-то учебного направления, от 110, наверное, только начинается, и от 10 дней. Ну вот в прошлом году было в Краснодарском крае намного дороже, чем в Подмосковье, прям намного. У оператора, которого мы выбрали в итоге, есть направление и иностранных лагерей, это Англия и Арабские Эмираты. Англия, Дубай, где-то так, 200-240, 220 стоили, там от 7 до 10 дней. Мы, Арабские Эмираты, не стали рассматривать серьезно по причине погоды. Ну и потом уже началась геополитическая история. И второе направление – Лондон. Мне показалось очень подозрительным невысокая цена. И зная цену на жизнь и вообще цену на все в Великобритании, мы не стали дальше уже интересоваться, потому что приняли решение.
32: Рынок столкнулся с ростом издержек. Размещение и питание подорожали в среднем на 20-25%, говорит основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев. По его словам, крупные операторы стараются сдерживать цены на путевки, чтобы рост был не больше 10%. Но спрос по сравнению с прошлым годом ниже, наблюдает Медведев.
34: Мы видим очень сильную чувствительность к стоимости. То есть те программы, те направления лагерей, которые у нас стоят чуть дешевле, это, например, лагеря в Калужской области, там спрос значительно больше. Также мы видим устойчивый тренд на то, что люди принимают решения в последний момент. То есть глубина бронирования, период, за который бронируют путевки в лагерь люди, он сильно сократился. Подмосковные направления, то есть те направления, которые находятся рядом с городом, они в этом году более предпочтительны для людей, чем направления в Краснодарском крае. То есть в Краснодарском крае в этом году довольно плохой новостной фон. Люди боятся, люди отказываются, люди переносят.
32: Если Краснодарский край и Подмосковье примерно 120 тысяч рублей за 2 недели, Турция уже 160, приводит ценник Медведев. Повышенного спроса на эту страну он не видит. А в сегменте именно языковых лагерей новый тренд – это Китай и Корея. Корее, куда летят как учить китайский и корейский, так и практиковать английский, рассказывает гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
0: Намного больше в этом году детей уезжает в эти страны, потому что перелет прямые, визы легко сделать и быстро. Ну, плюс эти направления, они остаются по цене намного дешевле, чем, например, англоязычные страны, куда тоже есть и группы, и индивидуальные студенты едут, дети, ученики, но все-таки процент этих заказов снижается. Китай и Корея, ну, Япония немножко. В этом же регионе также есть и Малайзия, Гонконг, Филиппины, туда тоже едут немного, небольшой процент детей. Там цены в среднем где-то в районе 400-500 долларов за неделю. Это обучение, проживание и экскурсионная, развлекательная, спортивная программа. Это средняя цена. Если мы говорим про Европу континентальную, это в основном цены в районе 1000 евро за неделю.
32: На европейские страны спрос меньше и из-за виз. Сложнее записаться на подачу, долгие сроки. А многие родители задумываются о летнем лагере для ребенка в апреле-мае. И времени на оформление в обрез. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Продвижение. Продвижение. На Бизнес ФМ.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Женщина у руля. Почему уверенность сегодня становится частью бизнеса? Как подача, внутреннее состояние и умение быть заметной влияет на переговоры, деньги и масштаб? Здравствуйте! С вами Ольга Глухова и программа «Продвижение» на Бизнес ФМ Казань. Сегодня у меня в гостях Татьяна Кунчей. Здравствуй, Таня!
6: Доброго дня всем!
4: Татьяна – создатель первой в Казани школы моделей «Плюс Сайз», соорганизатор и главный режиссер конкурса «Мисс и миссис Бизнес Татарстан», лауреат премии «Великие люди России», режиссер фэшн-показов. И Татьяна работает с женщинами-предпринимателями. Но сегодня у нас разговор не про дефиле и даже не про конкурс красоты. Разговор про женское лидерство, уверенность, управление впечатлением, про то, как женщине научиться проявляться в бизнесе без страха оценки. Особенно в среде, где традиционно ценится сдержанность, скромность, аккуратная подача себя. Это очень интересный социальный и бизнес-феномен. Тань, очень многие женщины в бизнесе умеют работать, управлять, быть сильными, но при этом до сих пор боятся быть заметными. И мне кажется, что ты работаешь не только с походкой, а с тем, как женщина ощущает себя. Расскажи об этом.
6: Почему-то считаю, да, что женщина успешная, женщина-бизнес-вумен, это на одной и той же позиции, что и мужчина. Такая серьезная, сдержанная, правильная. Но ведь женщина, она совсем про другое. И здесь я хочу рассказать о том, что женский успех — это через совсем другие энергии, другие достижения, потому что женщина должна перестать уже сейчас быть мягкой, заметной, проявленной. Женский бизнес, он другой. И когда есть вот эта красота, когда есть нежность, то с разрешения себе добиваться больших успехов приходит и X10 больше, конечно же, и в бизнесе, и в личной жизни, и в окружении, от того, насколько сильно ты себе и много разрешишь.
4: То есть женщина входит в комнату переговоров раньше, чем начинает говорить?
6: Конечно, нас всегда встречают по одежке, по нашему телу, по движениям, по уверенностью, по взглядам. И когда я работаю с женщинами, я всегда говорю, входите не вы, а входит солнце. Потому что даже по этикету, заметь, когда входят женщины, мужчины должны встать. И, конечно, женская энергия, да, на какую-то женщину реагирует, и все мужчины встают и замолкают. И даже есть такие женщины, которые в ресторан заходят, и даже там все замирает. Это и есть разрешение себе быть проявленной, быть заметной и не прятаться в какие-то другие рамки, в том числе и в работу.
4: Она может зайти в переговоры даже в каске строительной, но при этом быть женщиной в короне. И, наверное, может быть, в этом есть сила влияния.
6: для самых сложных каких-то бизнес-историй.
1: Я бы даже сказала, это такое некое колдовство, когда мы себе действительно позволяем через женские приемы, женские всякие штучки общаться и вести бизнес. Неважно, что на тебе надето, в туфлях ты сегодня или в тапочках, в деловом костюме или в элегантном платье, в кудряшками или в каске, как ты сказала. Важно совершенно другое, как ты себя ведешь, как ты сидишь, как ты смотришь, как ты позволяешь к себе относиться. И здесь хочу самое важное сказать, что мы, женщины, это зеркало, и всегда к нам относятся так, как мы сами к себе. Наверное, это и есть ключ ко многим проектам, и к бизнес-проектам, и к любовным проектам.
6: Мы это с тобой очень хорошо видим, какими становятся женщины от первой встречи, да, нашей участницы на мисс и миссис бизнес Татарстан, и в момент финала, когда просто на сцену выходят лебеди в прекрасных платьях, в красивейших коронах и разрешают себе быть королевами и получают в ответ огромное количество признания, любви. Да? И это, наверное, как раз то самое наполнение энергии, которое влияет потом на их будущее, на их бизнес, на их семью, да, тоже, возможно, на их детей, которые гордятся своими мамами.
1: Давай вспомним несколько историй с конкурса. Во-первых, как на нашем конкурсе в этом году дети кричали: «Смотрите, это моя мама!»
6: А ему 16 лет, этому мальчику, да?
1: «Это моя мама!» Да. И давай самое главное вспомним: счастливая женщина, счастливые все вокруг. Да, сначала кислородный баллон себе, а потом ребенку. И, наверное, здесь вот разрешить себе не жить в состоянии жертвы, не отдавать все свое время сначала все работе, да, вот я работаю, а приходить домой, снимать деловой образ и вот надевать все-таки иногда корону и вот в этом состоянии королевы пребывать, жить и сиять. Конкурс очень сильно это подчеркивает, потому что мы видим, как женщина до слез, до мурашек говорит: «Спасибо, что вы мне напомнили, не показали,

0: рыбачили. Но главную ценность островов, фантастическую природу, смогли оценить лишь после 1971 года, когда на Маэ, центральном острове архипелага, был построен международный аэропорт. И в страну хлынули любители пляжного отдыха. Пассажиропоток вырос настолько, что в течение следующих 10 лет пришлось построить еще 2 аэропорта, и некогда аграрная страна превратилась в туристический рай. Сегодня доходы от туризма составляют 2/3 от общего ВВП Сейшельских островов. Благодаря туристам. На Бизнес FM.
1: Реклама на Бизнес FM в Казани.
2: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
3: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
4: Британские ученые доказали. Фастфуд вреден в любых количествах. Всего лишь бургер или порция картошки фри запускают опасные изменения в обмене веществ. Специалисты провели эксперимент. Здоровых мужчин в возрасте от 20 до 40 лет разделили на две группы. Одна группа получила ванильный напиток, содержащий пальмовое масло. Другая – чистую воду. У добровольцев, которые пили коктейль, сразу же резко снизилась чувствительность к инсулину. Оказалось, что в напитке было столько же жиров, что и в 8 кусках пиццы или бургере с большой картошкой фри. Такая еда способствует быстрому накоплению жира и провоцирует диабет, сердечно-сосудистые заболевания и ожирение. А регулярное потребление такой пищи увеличивает риск ранней смерти. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос.
5: Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 7 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Калининская АЭС в Тверской области сообщила о штатной работе на фоне атаки беспилотников на город Удумлю. Сейчас в работе находятся 3 энергоблока. Они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке номер 4 продолжается плановый ремонт. Традиционный фон в районе расположения АЭС и прилегающие территории находятся на уровне, соответствующей нормальной эксплуатации энергоблоков, говорится в сообщении. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто из-за атаки украинских дронов, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что ПВО сбили 4 беспилотника, летевших на Москву. Общая выручка российских театров в прошлом году составила 59,5 миллиардов рублей, следует из отчета Минкультуры. Рост за прошлый год составил 18% по сравнению с предыдущим годом, пишет РБК. Общее количество зрителей на театральных мероприятиях при этом росло заметно меньшими темпами, всего плюс 3,5 год к году. Поступления от зарубежных гастролей выросли на 74% до 672 миллионов рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Половина восьмого в Москве, в студии Мария Буянкина. Доброе утро. Владимир Путин сегодня в Пекине встретится с Си Цзиньпином. Стороны подпишут около 40 документов, сообщили ранее в Кремле. В частности, лидеры примут декларацию о становлении многополярного мира и обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие энергетические темы, о том, чего ждать от этого визита. А сегодня в нашем эфире Георгий Бофт.

0: Российские компании планируют внедрять частные сети 5G. Основной интерес к технологии проявляют промышленность, нефтегаз и логистика. Однако массовое распространение 5G в России по-прежнему ограничивает дефицит частот, оборудования и высокая стоимость проектов. Что не дает золоту снова расти? Тренд начала года сломан или это просто пауза перед очередным рывком драгметалла вверх? Об этом инвестбанкир и основатель медиасистемы «Биткоган» Евгений Коган в нашем ближайшем эфире. Президент России назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим давним и хорошим другом. Путин записал видеообращение накануне своего визита, в котором заявил, что Россия и Китай достигли беспрецедентного уровня отношений и поддерживают друг друга по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета. Товарооборот России и Китая уже превысил 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты практически полностью ведутся в рублях и юанях, также сказал президент. Еще он отметил, что дружба России и Китая направлена не против кого-либо, а служит делу мира, стабильности и всеобщего процветания. Вместе с Владимиром Путиным в Китай приехала представительная российская делегация вице-премьера, министра и главы компаний. Чего ждать от визита Путина в Китай? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
1: Программа визита Путина включает переговоры с Си Цзиньпином, встречу с премьером Госсовета Ли Цяном по торгово-экономической тематике, а также совместное участие в церемонии открытия перекрестного года образования России и Китая. В отличие от недавнего визита Трампа, планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и пакета двусторонних документов. Украинский кризис будет в числе приоритетных тем, если не прямо, то косвенно. Еще в феврале в ходе видеоконференции с Путиным Си Цзиньпин поддержал трехсторонние консультации в Абу-Даби, назвав их перспективным форматом. Для Москвы важно закрепить нынешнюю позицию Китая – официальный нейтралитет при фактической экономической поддержке. Для Пекина же важно обозначить пределы этой поддержки в условиях американо-китайского потепления, дабы не сделать в глазах США тесное сближение с Москвой токсичным. Торгово-экономическая повестка будет насыщенной. С одной стороны, по данным китайской таможни, в первом квартале текущего года двусторонний товарооборот вырос на почти 15% год к году, до более чем 61 миллиардов долларов. Причем российский экспорт в Китай вырос на 9,5%, а импорт из Китая аж на 22%. С другой стороны, ряд проблем не удается решить годами. Главное из них – расчеты. Не только крупнейшие китайские банки прекратили принимать платежи от российских отправителей, опасаясь вторичных санкций США, но и многие мелкие региональные банки. В результате платежи за китайские товары идут через посредников из третьих стран, криптовалюту, несмотря на ее нелегальный статус в самом Китае, и прочие сложные схемы. Транзакции растягиваются на недели, а стоимость проведения платежей существенно выросла. Де-факто российско-китайская торговля функционирует в обход официальной банковской системы. Сохраняются также скидки на поставляемую в КНР российскую нефть. По словам главы Роснефти Игоря Сечина, они обеспечили Китаю экономический эффект порядка 20 миллиардов долларов. В разные периоды российская нефть «Юралс» поступала в КНР с дисконтом к эталонному сорту Brent в 25-35 долларов за баррель. Фактически Россия субсидирует китайскую экономику, не имея альтернативных рынков сбыта после потери европейского. В прошлом году сильно просел китайский импорт в Россию. Главным драйвером падения стали автомобили. Из-за повышения утиль сбора и дорогих автокредитов машин из КНР было закуплено вдвое меньше, чем в 2024 году. Поставки оборудования критически важного для российской промышленности также упали на 11% год к году. Россия традиционно продает Китаю в основном сырье, а покупает готовую продукцию. Ключевым экономическим вопросом повестки может стать газопровод «Силы Сибири-2». В сентябре прошлого года «Газпром» и китайская CNPC подписали обязывающий меморандум о строительстве трубопровода мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год через территорию Монголии. Однако меморандум – это еще не контракт. Протяженность «Силы Сибири-2» составит почти 7 тысяч километров, и ресурсной базой должны стать ямальские месторождения. По оптимистичным оценкам, строительство может начаться в 2026-2028 годах, а первые поставки не ранее 2031-2035 годов. До сих пор, однако, не согласовали цену поставок. Китай претендует на максимально дешевый газ практически по внутрироссийским ценам. Тем более у него есть альтернатива – СПГ из других источников, центральноазиатский газ, внутренняя добыча. Россия же настаивает на ценах, рассчитанных по формуле, привязанной к нефтепродуктам, как это было для Европы. Предстоит определить и схему финансирования строительства. Теоретически могут обсуждаться в том числе варианты участия китайской стороны в добыче и строительстве. Важным элементом визита станет открытие года образования России и Китая. В условиях, когда наша страна отрезана от западных университетских обменов, а Европа и Америка ввели санкции против российских студентов и ученых, поворот к китайской образовательной системе приобретает стратегическое значение. Сейчас в российских вузах обучаются около 66 тысяч граждан Китая. Это третье место после Казахстана и Туркменистана по прошлому году. А за 10 лет число китайских студентов в России выросло в 3 раза. Российских же студентов в Китае в прошлом году было 21 тысяча. Для сравнения, в США учатся 266 тысяч студентов из КНР, в Австралии 192 тысячи, а в Британии 143. Речь может пойти об увеличении квот, взаимном признании дипломов, совместных научных программах и языковых обменах. Ну а совместное заявление по итогам переговоров призвано будет подтвердить незыблемость стратегического партнерства.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Готов ли российский бизнес к внедрению 5G? И какую экономическую выгоду это принесет? Согласно исследованию от Jason and Partners Consulting, более половины крупнейших российских компаний планируют внедрить частные 5G-сети в течение ближайших 2-3 лет. Операторы связи тем временем продолжают тестировать 5G, в том числе и в городах-миллионниках. Продолжит Валерий Бадоев.
2: Основной спрос на 5G формируется со стороны отраслей со сложной инфраструктурой. Это горнодобывающая промышленность, нефтегаз, металлургия, логистика и транспорт. Jason and Partners Consulting отмечает, что российский рынок ждет, что эта технология повысит операционную эффективность и автоматизацию. В нефтегазовой отрасли с помощью 5G лучше можно будет проводить мониторинг удаленных объектов, в логистике – отслеживать технику, а в горнодобывающей промышленности 5G обеспечит инфраструктуру для автономной техники. Это, например, роботизированные самосвалы. Внедрение частных 5G-сетей или их пилотирование планируют 52% крупнейших российских компаний. У 3% такие сети уже развернуты. В рамках тестирования операторы связи уже давно разворачивают 5G на различных площадках. Сейчас, например, Мегафон запустил такую зону в Нижнем Новгороде, на территории, где проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России». А в Impel.com, бренд Билайн, сообщили Forbes, что начинают тестирование в 11 городах России. Это в том числе Москва, Петербург, Владивосток и Благовещенск. Оператор провел модернизацию сети и проверяет, как в новых условиях будут работать разные устройства. На абонентов внедрение 5G существенного влияния не окажет, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
3: Технология не новая, дорогая достаточно, массового покрытия не будет, то есть это точное покрытие там, где есть клиенты, влияние на особо не окажет, если мы говорим про потребительский рынок. Достаточно затратно, и здесь нужен золотой диапазон для того, чтобы операторы его в итоге получили. Пока идет СВО, скорее всего, получить золотой диапазон будет невозможно, исходя из этого сейчас основное препятствие – это отсутствие частот и, самое главное, отсутствие денег в отрасли.
2: Золотой диапазон – это частоты от 3,4 до 3,8 ГГц, что считается самым оптимальным для сетей 5G. Но в России эти частоты занимают в том числе спецслужбы и силовые структуры. Поэтому операторам для внедрения 5G выделен диапазон от 4,4 до 4,99 ГГц, постановило правительство еще в 2024 году. Хотя эти частоты поддерживают меньше устройств. По оценкам экспертов, это от 20 до 23 миллионов смартфонов из тех, что прямо сейчас находятся в эксплуатации в России. Тему передачи золотого диапазона операторам неоднократно поднимал глава Минцифры Максуд Шадаев, но пока этого не случилось. Еще одно препятствие перед повсеместным внедрением 5G – доступность оборудования, говорит гендиректор ТМТ консалтинг Константин Анкилов.
4: Поскольку в условиях санкций продавать оборудование ведущие мировые поставщики не хотят, с одной стороны, с другой стороны, у нас стратегическое решение развивать отечественное оборудование и строить сеть пятого поколения именно на российском оборудовании. Это сложнейшее техническое решение, но на это требуется время в разработке, в тестировании оборудования для сетей пятого поколения. Конечно же, здесь еще предстоит проходить путь российским разработчикам, поскольку действительно очень сложно, но, как мы видим, реализует его
2: По оценкам экспертов, отечественные базовые станции 5G повсеместно появятся не раньше, чем через 2-3 года. Насчет экономической выгоды Jason & Partners Consulting в своем исследовании отмечает, что, несмотря на приведенные примеры, российский рынок пока находится на этапе формирования спроса. То есть бизнес оценивает, где и как нужно внедрять 5G, чтобы получить выгоду. Внедрение таких сетей крупнейшие компании считают важным, но высокорисковым проектом, которому подойдут только конкретные бизнес-сценарии. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: Вдову композитора Вячеслава Добрынина Ирину Добрынину признали потерпевшие по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Самого Черкасова задержали в ноябре прошлого года по заявлению композитора Максима Фадеева. Претензии к менеджеру «Джема» и есть также у группы «Руки вверх» Романа Рябцева и других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни из 90-х и 2000-х годов. Обвинение квалифицирует эти претензии как мошенничество. Иван Медведев подробнее.
5: Музыкальное издательство «Джем» в 90-х – это очень крупный игрок рынка, с которым хотели сотрудничать многие звезды. И сотрудничали. Потом они расставались. Многие при этом оставляли права на свои произведения издательству. С одной очень важной оговоркой. Поскольку соглашения подписывались в рамках законодательства актуального на то время, предполагалось, что «Джему» передавались права на распространение произведений на физических носителях – кассетах, дисках и так далее. Ни в каких законах от 93 года не было не только ни слова об интернете. На тот момент в законах и в договорах не было даже термина «отчуждение прав», продолжает журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
6: При этом он, как говорят потерпевшие, уверен в том, что начиная с 97 года термин «интернет» уже у всех был на устах, и значит все эти права пролонгировались и на электронные носители. Но это не так. Дело в том, что в договоре об авторских правах, вообще в законе об авторских правах, вся вот эта электронная тема, интернет, он возник только в 2008 году в документах. Поэтому в 2008 году все они должны были либо перезаключить договор, либо сделать какое-то дополнительное соглашение, если бы они хотели, и дальше отдать лицензионный права господину Черкасову на использование своих произведений. Но я так понимаю, что этого не было сделано, а господин Черкасов решил, что у него это автоматически пролонгированная история, и он может всем этим распоряжаться еще и в диджитал-сфере.
5: По словам юристов, с правовой точки зрения это действительно очень спорный вопрос. Особенно с учетом того, что договоры, которые подписывал Черкасов, с его стороны были составлены максимально расплывчато, что позволяло ему очень долгое время, если не выигрывать, то затягивать споры. Музыканты судятся с ним, начиная с 90-х. Но на сей раз Максим Фадеев в своем заявлении обвинил Черкасова в том, что гендиректор «Джема» подделал его подписи на документах в 90-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды. Отсюда и квалификация – мошенничество, комментирует основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
7: У него очень хорошие юристы всегда были, я думаю, еще и будут. И он хорошо готовит договоры так, чтобы они всегда были в его пользу. Это не наказуемо, но иногда это приводит к несправедливости. Эта несправедливость достаточно близко, серьезно, болезненно ощущается артистами и композиторами, и суды идут постоянно. А сейчас, очевидно, уже приезжали серьезно с достаточными правовыми основаниями.
5: С другой стороны, сама Линда и ее музыкальный директор Михаил Кувшинов в публичном поле утверждают, что никто никаких подписей не подделывал, что Фадеев добровольно отдал права на песни Линды, а потом начал незаконно пытаться это оспорить. Тем не менее, недавно Михаила Кувшинова отправили под домашний арест по тому же делу о мошенничестве против Черкасова. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
8: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
9: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Fabrique Nationale», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
8: Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
11: Группа компании CAR, одно из подразделений, которое является бывшим инженерным центром Airbus в России, вошла в группу компаний Aeromax, занимающейся разработкой и производством беспилотных авиасистем. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Aeromax входит в группу компаний Кронштадт. Планируется, что объединение компаний создаст единую технологическую платформу. Озон Тревел вернет деньги всем клиентам за несостоявшиеся поездки из-за конфликта на Ближнем Востоке. При этом 92% уже получили выплаты. Как сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса, авиакомпании-партнеры подтверждают вручную каждую оставшуюся заявку на вынужденный возврат. И из-за этого сроки рассмотрения увеличиваются. Ранее телеграм-канал «Осторожно новости» утверждал, что Озон Тревел массово не возвращает деньги туристам за несостоявшиеся поездки в ОАЭ. Китайская XPeng, входящая в число крупнейших производителей электромобилей в стране, объявила о начале серийного производства роботакси в Гуанчжоу. Пилотную эксплуатацию роботакси планируется начать во втором полугодии. Электромобиль, построенный на платформе кроссовера GX, является первой в Китае готовой к серийному производству моделью роботакси, разработанной полностью с использованием собственных технологий, отмечается в сообщении XPeng. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Семь сорок семь в Москве. Вы слушаете Business FM. Что мешает ценам на золото возобновить рост? Сломан ли тренд начала года, или мы наблюдаем паузу перед очередным рывком золота вверх? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы Биткоган Евгения Когана.
8: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
12: Спотовые цены на золото на московской бирже в апреле упали почти на 7%. И, между прочим, продолжают снижаться, но сейчас, в мае, особенно на фоне укрепления рубля. Ну и здесь возникает естественный вопрос. Сломан ли тренд начала года, или мы просто наблюдаем паузу перед очередным рывком золота наверх? Начну с того, что я бы не сравнивал происходящее, например, с нефтяным кризисом 73 или 74 года, когда арабские страны, члены ОПЕК, ввели эмбарго на западные страны из-за поддержки Израиля в войне судного дня. Во-первых, современная экономика очень сильно отличается от той, что была полвека назад. Во-вторых, тут надо сказать, что новому главе ФРС Кевину Уоршу вряд ли захочется повторять путь Пола Волкера с его очень резкими скачками ставок, которые тогда привели к серьезнейшему спаду, росту безработицы и кризису во многих отраслях, ну, хотя и остановили гиперинфляции. Уорш, скорее всего, будет действовать гораздо более аккуратно. Даже если вдруг придется по какой-то причине, ну, вернее, причина понятна, это рост инфляционных ожиданий в Америке, некий рост инфляции. Так вот, даже если вдруг придется повысить ставку разок-другой, это пока все-таки будет сомнительно, если это будет. Но это, скорее всего, будет все-таки временной неприятностью. Впрочем, сама возможность такого сценария сейчас мешает ценам на золото возобновить рост. Связано это, прежде всего, с тем, тем, как я уже говорил, золото, в отличие от облигаций, не приносит регулярного денежного потока вроде купонов. Другой фактор, который давит на драгоценный металл в последние дни, дело в том, что Индия повысила пошлины на импорт золота с 6 до 15%, пытаясь поддержать слабеющую рупию и сократить давление на валютные резервы. Локально это способно сгладить спрос на драгметаллы, но в целом лишь подчеркивает, что золото остается долгосрочной ценностью. В то же время причины, которые поддерживали золото в прошлом году, никуда не делись. Центробанки продолжают скупать металл, доллар остается слабый и будет слабеть в перспективе, а Ормузский пролив рано или поздно, но все равно откроется, куда он денется. Что касается серебра и того, почему оно подскочило вопреки снижению золота, стоит рассчитывать, что физический рынок серебра уже 6-й год подряд остается дефицитным. К этому добавляется энергетический кризис в Перу, который вызвал опасения за работу горнодобывающего сектора. Перу – это 2-й в мире производитель серебра, дающий около 14% мирового производства. В результате gold silver ratio упал ниже 55, что очень мало. Поэтому, если серебро сохранит импульс, золото с высокой вероятностью будет постепенно подтягиваться за ним.
0: Это был инвестбанкир и основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Активы Южурал Золото уходят на голландский аукцион. Заявки будут принимать в ближайшие 5 дней, сообщили в Росимуществе. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, не нашлось участников. Почему и что будет с Южуралзолотом дальше, разбирался Евгений Перельчук.
13: Переход от формата обычного аукциона к так называемому голландскому в случае с активами Южуралзолота произошел стремительно. Торги должны были стартовать в 3 часа дня в понедельник, однако уже утром Росимущество констатировало, что не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Спустя несколько часов Росимущество заявило о том, что аукцион все же пройдет, но с понижением от начальной цены до 50%, то есть до 81 миллиарда рублей. Государство ищет собственника для 2/3 ЮГК, куда входит и пара его дочек. Цена всего пакета в 162 миллиарда рублей для многих игроков, очевидно, выглядит перебором. Сыграли роли и специфика бизнеса золотодобычи, и обстоятельства, при которых эти активы оказались в руках Росимущества, говорит управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
14: Рынок проявил мало интереса. Обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, которые требуют глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмелился предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. То, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма. Участники вообще не понимают, кто сколько поставил, это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива.
13: Изначальные условия несостоявшегося аукциона были довольно жесткими. Шаг был установлен на уровне более чем 3 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. От потенциальных участников требовалось внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Точно известно, что участвовать в аукционе не стали холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметалл». Хотя торги признали бы состоявшимися, будь на них всего один участник. Искать признаки заговора и заточки условий торгов под конкретного игрока не стоит, считают аналитики. Резкий откат к голландскому формату означает лишь, что государству нужно скорее отдать бизнес, требующий оперативного управления, и оно готово сбросить до половины рыночной стоимости, считает партнер юридической фирмы JRM Сергей Новиков.
15: По мне, процесс абсолютно логичен. Есть рыночная стоимость, которая базируется как на финансовых показателях, так и на данных о запасах. Мое мнение, что рыночная стоимость 140 миллиардов рублей пакета акций ЮГК, она абсолютно нормальна. Вопрос заключается в другом, что сейчас немножко другое время. Прежде всего, конечно же, это дороговизна денег. Все-таки такие суммы навряд ли у кого-то хранятся в кубышке. А привлечение подобных средств в таких объемах чревато существенным увеличением долговой нагрузки, что не каждый бизнес в настоящее время может себе позволить. Инвесторы, на мой взгляд, уже отвыкли покупать что-то по рыночной цене. Мы видели с вами Домодедово, пример. Еще один прецедент, связанный с продажей недвижимости в Москве-Сити, принадлежат РЖД. То есть, опять же, та же рыночная стоимость, которая по отчетам оценочных компаний была предоставлена и которая бралась как базис, она, по сути, показала о том, что нет желающих приобретать по такой стоимости. Соответственно, цена должна идти ниже.
13: Рынок оценил несостоявшиеся торги негативно. Акции Южуралзолота снова сильно просели, почти так же, как после первых новостей об аресте активов. Условия нового аукциона, к слову, остались жесткими. Задаток в 20% никуда не делся. Но, учитывая, что игра теперь идет на понижение, аналитики ожидают, что 1-2 участника теперь все-таки найдутся. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
16: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
17: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
18: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее Яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
19: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
20: Вопреки прогнозам, в 1996 году родилась овца Долли, первая клонированная млекопитающая, которую ученые смогли создать только с 277 попытки. Но волна прогнозов о скором и неминуемом клонировании человека сразу стала поводом для горячих публичных дискуссий, вызвав панику у одних и надежду на бессмертие своего набора генов у других. И тревоги, и надежды оказались преждевременными. До сих пор нет ни одного достоверно подтвержденного случая рождения клона человека, а большинство стран подобные разработки попросту запретили. Сегодня перспективы клонирования ограничиваются созданием эмбрионов для получения стволовых клеток, что и произошло впервые в 2013-м. А биотехнологии в своем развитии свернули в сторону генетического редактирования, а не репликации людей. Вопреки прогнозам на Бизнес ФМ.
21: Наизусть.
22: Марк Твен.
23: Давайте поблагодарим дураков. Не будь их, остальным было бы трудно добиться успеха.
21: Наизусть. На Бизнес ФМ.
19: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
24: А в Москве 7 часов 58 минут, студия Олеся Потапова. В Ярославле возобновили движение на выезде из города в сторону Москвы, сообщает ТАСС. Утром во вторник движение приостанавливалось из-за атаки беспилотников, сообщил губернатор Михаил Евраев. По его словам, большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидирует пожарный, пострадавших нет. Аэропорт Ярославля закрыт. Мэр столицы Сергей Собянин сегодня утром также информировал о том, что были уничтожены 4 дрона, летевшие на Москву. Президент Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим давним и хорошим другом. Глава государства записал видеообращение накануне своего визита в Китай. Путин добавил, что регулярные взаимные поездки и переговоры на высшем уровне являются важной частью российско-китайского сотрудничества. Они способствуют развитию всего комплекса двусторонних отношений. Москва заинтересована в развитии диалога с Пекином. Движение транспорта ограничат в Москве в связи с проведением московского велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо». Мероприятия будут проходить с 23 по 25 мая. В это время будет приостановлено движение на Садовом кольце, проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. В период ограничения будет затруднен подъезд со стороны Садового кольца к ряду объектам, в том числе к торговому центру «Атриум», Павелецкая плаза, парку Горького, музею Курскому и Павелецкому вокзалам, а также ряду медицинских учреждений и театров. 23 мая до окончания мероприятий на участках ограничения будет запрещена парковка. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 8 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Минфин США вновь продлил лицензию на морские поставки российской нефти на 30 дней по просьбе ряда стран. Срок истек 16 мая. А по данным агентства ТАСНИМ, США также могут приостановить ограничения против иранской нефти на время переговоров. Но Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей практически не снизились, несмотря на заявления чиновников и требования ФАС. Как сообщили нам сами предприниматели, для россиян это примерно 50%, а для китайцев всего 15%. Маркеты анонсируют некие шаги, но они фактически не работают. Самокатчиков могут проходить обязательную авторизацию через госуслуги, причем во всех регионах, не только в Москве, где это частично реализовано через портал mos.ru. И не только для арендных самокатов. Зачем это нужно? Все подробности в эфире. Бизнес FM. США еще раз продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он заявил, что это поможет стабилизировать рынок нефти и гарантировать поставки в страны, наиболее уязвимые с точки зрения энергоснабжения. Штаты вывели из-под санкций до 17 июня операции по продаже российской нефти, загруженной на суда к 17 апреля. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что это доказательство того, что мировая энергетическая безопасность невозможна без России. Агентство Рейтер отмечает, что несколько неназванных стран ранее запросили дополнительное время для покупки российской нефти. Срок действия предыдущей лицензии на торговлю российской нефтью истек в субботу, 16 мая. Ранее иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник утверждало, что также США приостановят ограничения против иранской нефти на время переговоров, при этом Тегеран настаивает на отмене всех американских санкций. Однако затем Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану. И нефтяные котировки возобновили рост, превысив вечером в понедельник $112 за баррель Brent. Сейчас нефть снижается и ниже $110. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
1: Предыдущий раз тоже генеральная лицензия закончилась. Они подождали там пару дней и выпустили новую. То есть это не автоматическое продление, в общем-то, действующей лицензии, а именно новая лицензия, потому что в ней нужно было обновить характеристики, критерий, по которому воспринимается, какую нефть все-таки можно купить, а какую нельзя, то есть на что она распространяется. Получается, что каждая следующая лицензия распространяется на меньший объем нефти, загруженной на танкерах, просто потому что эта нефть, ранее загруженная на танкер, уже заканчивается. То есть именно она стала заменой ближневосточным поставкам в период перекрытия Ормузского пролива. Именно российская нефть, загруженная ранее на танкеры, и стала такой во многом заменой. И она расходуется довольно активно. Поэтому для России большой роли уже и нет, потому что, во-первых, такой нефти мало, во-вторых, они в любом случае покупают наши объемы, просто потому что ничем другим, в общем-то, заменить сейчас нечем. Востребованность российской нефти высокая, и даже без подобных генеральных лицензий все равно мы продавали бы нашу нефть, проблем бы с реализацией не было. Против России есть санкции против отдельных компаний, то есть Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, но не против российской нефти по происхождению, а против Ирана вообще ни при каких условиях иранскую нефть по происхождению нельзя брать. И сейчас речь идет о том, что именно эти ограничения будут сняты. А это, в свою очередь, даст основание проходить танкером с иранской нефтью через вот этот американский кордон. То есть они, по сути, говорят о временном снятии блокады с иранской нефти. По сути, показывают им, что если мы с вами договоримся, то мы и дальше, в общем-то, будем пропускать вашу нефть, и вы будете зарабатывать. Хотя в каком формате зарабатывать, здесь тоже большой вопрос. То есть вы официально потом в долгосрочной перспективе снимете санкции вообще с иранской нефти или нет? И я думаю, что американцы вполне могут пойти и на это, но они поставят условия, в общем-то, все-таки определенных политических изменений внутри самого Ирана. Таким образом, американцы лишат Китай нефти со скидкой. Точно так же, как и с Венесуэлой, опять же, было. То есть с Венесуэлы снимают санкции, соответственно, причины, по которой она предоставляла скидку, уже нет. И Китаю просто невыгодно покупать венесуэльскую нефть, тащить ее как бы через полмира. То же самое и с Ираном они хотят сделать.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и фонда национэнергобезопасности. Накануне США представили Ирану новый план из 5 пунктов для разрешения конфликта. По данным иранского агентства ФАРС, Вашингтон, среди прочего, отказался выплачивать репарации и потребовал вывести 400 килограммов иранского урана в Штаты. Как сообщает телеканал «Аль-Хадат», Иран может выступить за передачу обогащенного урана России вместо США. Рейтеры в правительстве Индии заявили, что Нью-Дели закупает российскую нефть, независимо от того, приостанавливают Штаты действия своих санкций или нет. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей. Почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников? Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом и не только Михаил Сафонов.
2: 45-47% – это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается, трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
3: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
2: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных селлеров. Для наших – около 50%, для китайских – в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире «Бизнес-ФМ» в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушов. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
4: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели. То есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
2: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссий для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же маркетплейс запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и рек рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
6: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, который подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой.
7: Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны селлера, они сразу нас деньги списывают и здесь, и сейчас.
2: И таких рассказов тоже много. И в письмах, в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
25: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца. И об этом мы своевременно сообщим партнерам.
2: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
0: Что такое геометрические ядра и почему их импортозамещение так важно для российской промышленности? Премьер Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии конференции ЦИПР-2026 высоко оценил успехи в области импортозамещения IT-инфраструктуры. Глава правительства особо подчеркнул, что в России есть свои так называемые геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Продолжит Валерий Бадоев.
20: Новые слова на Business FM.
5: Российское программное обеспечение должно стать выбором номер один для промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На данный момент, по его словам, доля внедрения отечественного ПО в некоторых областях превышает 90%, в том числе в легкой промышленности, в финансах, строительстве, а также в авиадвигателе и судостроении. Тот же двигатель ПД-14, который глава правительства назвал самым высокотехнологичным изделием российской промышленности, был спроектирован на отечественном ПО. Об успехах в области импортозамещения рассказал в ходе пленарной сессии ЦИПР-2026 премьер-министр Михаил Мишустин.
8: Особо подчеркну, что базовым компонентом математической платформы для всех систем трехмерного проектирования являются важнейшие для нас геометрические ядра. У нас их уже несколько. И по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они уже не уступают импортным. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы, что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Ну и тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране. Это очень важно. Мы за это боролись несколько лет.
5: Но что такое геометрическое ядро? Это движок, с помощью которого проектируются какие-либо геометрические формы в трехмерном пространстве. То есть, если очень сильно упрощать, с его помощью на компьютере рисуют 3D-чертежи, например, тех же деталей для двигателей. И на таких геометрических ядрах работают программы, системы автоматизированного проектирования, сокращенно SAP, где инженеры и моделируют какие-либо изделия. Одна из самых известных таких программ — SolidWorks, но она зарубежная. А вот, например, программа Compass разработана российской компанией Ascon. В том числе на Компасе учатся проектировать студенты российских политехов. Сейчас российская промышленность работает в гибридном формате. Новые изделия проектируются на отечественном ПО, архивные — все еще на зарубежном, так как просто взять и перенести библиотеки, инфраструктуру из одного софта в другой просто невозможно, продолжает гендиректор холдинга ADTeam Георгий Солдатов.
9: Конечно же, если бы не санкционное давление и не попытки ограничить нас, никто бы даже не почесался и не подумал о переходе на какой отечественный софт. Сейчас, я считаю, хорошо, что есть свое. Сейчас мы вынуждены. Это нам дорого стоит, в том числе в эффективности, в том числе в продуктивности. Но у нас вариантов других нет. Когда это сложный инженерный софт, цена ошибки очень велика. И если, не дай бог, эта еще ошибка будет заложена каким-то образом для российских пользователей, то это вообще смерти подобно. Поэтому, да, мы тоже находимся в стадии перехода непростого, дорогого, не всегда удобного, но для серьезных инженерных и конструкторских задач, по сути, у нас нет альтернативы.
5: Премьер Мишустин также отметил, что экспорт российского ПО впервые с 2022 года показал рост и сразу на 15%, а IT-рынок в России в целом по итогам 2025 превысил 5 триллионов рублей. Меры поддержки отрасли доказали свою эффективность, подчеркнул глава правительства. Валерий Бадоев, Елена Мрачукова, Бизнес FM.
20: Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
11: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
12: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. +7 347 283 08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
20: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518 40 40.
13: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
14: Бизнес FM Казань.
15: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Подмосковье вместо Краснодарского края и Китай вместо Европы. Новые тренды в детском летнем образовательном туризме. Куда этим летом дети поедут в лагеря? И сколько стоит на каникулах подтянуть китайский? Об этом Наталья Шашина.
17: В этом году по понятным причинам многих родителей смущают Туапсе и Анапа, а также Дубай. Своим опытом выбора лагеря на лето с бизнес-ФМ поделилась москвичка Зоя Австрийская. Ее дочке 13 лет. Главные критерии, на которые опиралась семья – польза для ребенка, не слишком жаркая погода и репутация организатора. Остановились на Подмосковье – лагере с бизнес-направлением. Подростки будут разрабатывать свой стартап. 2 недели обойдутся в 120 тысяч рублей, говорит Зоя. И описывает, какие варианты еще предлагаются на рынке.
18: Краснодарский край стоит так же, даже без какого-то учебного направления, от 110, наверное, только начинается, и от 10 дней. Ну вот в прошлом году было в Краснодарском крае намного дороже, чем в Подмосковье, прям намного. У оператора, которого мы выбрали в итоге, есть направление и иностранных лагерей, это Англия и Арабские Эмираты, Англия, Дубай, где-то так, 200-240, 220 стоили, там от 7 до 10 дней. Мы, Арабские Эмираты, не стали рассматривать серьезно по причине погоды. Ну и потом уже началась геополитическая история. И второе направление — Лондон. Мне показалось очень подозрительным невысокая цена. И зная цену на жизнь и вообще цену на все в Великобритании, мы не стали дальше уже интересоваться, потому что приняли решение.
17: Рынок столкнулся с ростом издержек. Размещение и питание подорожали в среднем на 20-25%, говорит основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев. По его словам, крупные операторы стараются сдерживать цены на путевки, чтобы рост был не больше 10%. Но спрос по сравнению с прошлым годом ниже, наблюдает Медведев.
26: Мы видим очень сильную чувствительность к стоимости. То есть те программы, те направления лагерей, которые у нас стоят чуть дешевле, это, например, лагеря в Калужской области, там спрос значительно больше. Также мы видим устойчивый тренд на то, что люди принимают решения в последний момент. То есть глубина бронирования, период, за который бронируют путевки в лагерь люди, он сильно сократился. Подмосковные направления, то есть те направления, которые находятся рядом с городом, они в этом году более предпочтительны для людей, чем направления в Краснодарском крае. То есть в Краснодарском крае в этом году довольно плохой новостной фон. Люди боятся, люди отказываются, люди переносят.
17: Если Краснодарский край и Подмосковье примерно 120 тысяч рублей за 2 недели, Турция уже 160, приводит ценник Медведев. Повышенного спроса на эту страну он не видит. А в сегменте именно языковых лагерей новый тренд – это Китай и Корея. Куда летят как учить китайский и корейский, так и практиковать английский, рассказывает гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
27: Намного больше в этом году детей уезжает в эти страны, потому что перелет прямые, визы легко сделать и быстро. Ну, плюс эти направления, они остаются по цене намного дешевле, чем, например, англоязычные страны, куда тоже есть и группы, и индивидуальные студенты едут, дети, ученики. Но все-таки процент этих заказов снижается. Китай и Корея, ну, Япония немножко. В этом же регионе также есть и Малайзия, Гонконг, Филиппины. Туда тоже едут немного. Небольшой процент детей. Там цены в среднем где-то в районе 400-500 долларов за неделю. Это обучение, проживание и экскурсионная, развлекательная, спортивная программа. Это средняя цена. Если мы говорим про Европу континентальную, это в основном цены в районе 1000 евро за неделю.
17: На европейские страны спрос меньше и из-за виз. Сложнее записаться на подачу, долгие сроки. А многие родители задумываются о летнем лагере для ребенка в апреле-мае. И времени на оформление в обрез. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
15: Для слушателей старше 12 лет.
28: Вначале был бизнес.
29: Как появлялись города?
30: Реж, Свердловская область, 36 тысяч жителей. В 1773 году заводчик Савва Яковлев получил от Берг-коллегии разрешение на строительство железоделательного и чугуноплавильного завода в верховье реки Реж на Урале. Тогда же был основан и поселок. Статус города получил в 1943 году.
28: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
31: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
32: Представьте утро.
1: Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
3: Можно ли верить блогеру, если он не эксперт, но настойчиво рекламирует медицинский продукт? К чему приведет введение правового фильтра по экспертизе в соцсетях? И каким образом можно будет доказать блогеру свою компетентность? Порассуждаем на тему возможного появления нововведения в авторской программе «Правовая позиция Айнура Ялилова» на Бизнес FM Казань.
15: Для слушателей старше 12 лет.
28: Бизнес FM Казань.
15: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Черная клубника, стеклянная смородина и синяя роза. Как нейросети обманывают дачников? И почему не стоит покупать саженцы с необычными картинками на маркетплейсах?
4: Весна – горячая пора для садоводов и мошенников на маркетплейсах. На Озоне и Wildberries черно-белые и угольного цвета розы, а также идеально черная клубника. Все по цене менее 350 рублей. Специалисты говорят, что сорта роз черного цвета нет. При внимательном рассмотрении они темно-бордовые или темно-красные, а не угольные. И уж точно не черно-белые. Также на онлайн-площадках в несметном количестве представлены голубые розы. Это фейк. В природе их не существует, потому что у роз нет гена синего цвета. То, что выдают за голубую розу, либо покрашенные белые, либо сиреневые оттенки. Растения-фантомы продают давно. Раньше их рисовали в фотошопе, теперь используют нейросети. И даже бывалые садоводы попадаются. Моя коллега Наталья Космачева не исключение.
6: Опытный садовод, конечно, понимает, что либо это просто разводка, либо сорт южный, который у нас не даст никакого цветения и плодоношения. Тем не менее, однажды я все-таки купилась на несуществующее растение, будучи в Голландии, увидела луковицы голубых тюльпанов, учитывая, что Голландия – это родина тюльпанов, повелась и купила. Отцвели они очень красиво, махровыми оказались, но ярко-красного традиционного подмосковного цвета.
4: Маркетплейс доверяет продавцам, но и проверяет их. Они чистоплотных селлеров блокируют, говорит представитель объединенной компании Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
7: Случаи, когда к нам поступают обращения, или мы сами выявляем в процессе мониторинга подозрительные карточки товара, то мы инициативно проводим внутренние проверки и также самостоятельно сверяемся с реестром, который содержит утвержденный перечень семян, допущенных к реализации на рынке. В случае, если подтверждаются факты введения в заблуждение потребителя, то Marketplace блокирует карточки недобросовестных продавцов, которые нарушают оферту. Указанные карточки товаров были созданы недавно и уже обнаружены и блокируются email-моделями компании.
4: Покупать растения нужно только в проверенных магазинах, садовых центрах и сертифицированных питомниках, которые отвечают за свой товар и дорожат репутацией. Все, что продается на рынке или на маркетплейсах – лотерейный билет, говорит президент Ассоциации садоводов России, доктор сельхознаук Игорь Муханин.
19: У нас свой питомник, своя земля, свое оборудование, свои люди. Если они приехали купить, ты знаешь, к кому обратиться. Если что-то не то, ты приедешь, куда мы денемся? Рискуют, пускай рискуют. Дураков всегда надо учить. Земляничное дерево, карликовые груши. Тут тебе наговорят, на рынок идешь, и для тебя лотерейный билет. Что ты спросишь, что тебе дадут, якобы. А если хотят посадить, вот и сажайте стеклянную смородину, прозрачную голубику.
21: При покупке по семенам человек не может это, наверное, отличить.
19: Вам и сухую икру черную продадут за место семян. Как ты сортовые особенности определишь по семенам?
4: И все же, как избежать покупки нарисованного растения, если вы не ботаник? Есть простые признаки. У фейка идеальная картинка с размытым фоном и глянцевыми плодами. Настоящий питомник всегда показывает растение в горшке, в земле, в разную погоду. Если в карточке нет названия сорта, зато написано, что это новинка, морозостойкость до минус 30 и не требует ухода, скорее всего, это обман. И, конечно, следует обращать внимание на отзывы. Если никто не показал само растение, а только хвалит доставку, не верьте. Пока растение зацветет, магазин уже закроют и переименуют. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес FM.
22: На что обратить внимание, выбирая франшизу?
0: Как насчет сроков окупаемости бизнеса?
2: Мы говорим, ребят, не верьте в легкие деньги. Франшиза — это такой же бизнес, где ты каждый день выходишь на работу, работаешь, управляешь, контролируешь.
0: Какой формат франшизы выбрать?
2: Формат, наверное, вот фастфуда или формат недорогой еды, он растет, и мы будем дальше расти, я в это верю.
0: Об успешном и, главное, системном подходе к франшизам поговорим с основателем сети национального фастфуда «Костобы» Азатом Назмутдиновым. Вопрос к эксперту по будням на «Бизнес FM Казань».
15: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вакансия для ИИ.
15: Для слушателей старше 12 лет.
8: Искусственный интеллект в будущем оставит многих охранников без работы, и тому есть объективные причины. Во-первых, для работодателя это дешевле. Подписка на услуги нейросети стоит в разы меньше, чем содержание целого штата охранников. Во-вторых, это проще. Нейросети не болеют, не засыпают и не грубят. В-третьих, искусственный интеллект в охране часто оказывается эффективнее человека. В США испытывают умные камеры, которые начинают анализировать поведение человека сразу после того, как он входит в магазин. Воришек выдает специфическое поведение. Они напряжены, часто оглядываются по сторонам, их лицо сосредоточено. Эти и другие поведенческие особенности позволяют определить злоумышленника еще до того, как он начнет прятать за пазуху приглянувшийся ему товар. И вот в этот-то момент и появляется сотрудник магазина, который предлагает либо оплатить покупку, либо проследовать в полицейский участок.
29: Вакансия для ИИ
5: на Business FM.
30: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на Бизнес FM в Казани.
9: Стань!

0: 25 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
1: Когда речь идет о здоровье, компромиссов не существует. Аджибатем – одна из крупнейших международных медицинских групп в Турции, объединяющая 29 клиник и 15 медицинских центров, передовые технологии и опыт врачей мирового уровня. Тысячи пациентов из разных стран выбирают Аджибатем, потому что здесь медицина – это точность и доверие. Звоните плюс 7 906 111 19 10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
2: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
3: АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
4: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
5: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: А в Москве 8 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. За ночь над российскими регионами сбито 315 украинских дронов, сообщит Минобороны. Беспилотники перехвачены в центральной части страны, в северо-западном федеральном округе, на юге России, в том числе на территории Московского региона, Краснодарского края, Крыма и акватории Азовского моря. В Ярославле из-за атаки дронов приостанавливалось движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы. Сейчас движение возобновили. Калининская АЭС в Тверской области работает штатно после вчерашней атаки беспилотников на город Удомлю. Радиационный фон в районе АЭС и на прилегающей территории находится в норме. Накануне глава Тверской области Виталий Королев сообщал, что обломки беспилотника попали в крышу девятиэтажки в Удомле. Повреждено остекление у нескольких балконов, пострадавших нет. Для отдыхающих в Крыму в этом сезоне откроют свои двери около 1000 отелей. Также будут работать около 100 санаториев и 41 детский лагерь, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий. Курортный сезон уже стартовал. Кроме того, в этом году туристов примут около 1500 гостевых домов, уже прошедших регистрацию в федеральном реестре. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина девятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Доброе утро. Владимир Путин сегодня в Пекине встретится с Си Цзиньпином. Стороны подпишут около 40 документов, сообщили в Кремле. В частности, лидеры двух стран примут декларацию о становлении многополярного мира и обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие энергетические темы. О том, чего ждать от визита, сегодня Георгий Бовт. Российские компании планируют внедрять частные сети 5G. Основной интерес к технологии проявляют промышленность, нефтегаз и логистика. Однако массовое распространение 5G в России по-прежнему ограничивают дефицит частот, оборудования и высокая стоимость проектов. Доходы

0: Театров в прошлом году выросли на 18%. Это следует из статистики Минкультуры. Количество зрителей при этом почти не растет. Билетные сервисы отмечают рост цен, а в репертуаре видят стремление не рисковать. Все подробности в эфире «Бизнес FM».
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
0: Президент России назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим давним и хорошим другом. Путин записал видеообращение накануне своего визита, в котором заявил, что Россия и Китай достигли беспрецедентного уровня отношений и поддерживают друг друга по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета. Товарооборот России и Китая уже превысил 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты практически полностью ведутся в рублях и юанях, также сказал президент. Еще он отметил, что дружба России и Китая направлена не против кого-либо, а служит делу мира, стабильности и всеобщего процветания. Вместе с Владимиром Путиным в Китай приехала представительная российская делегация вице-премьера, министра и главы компаний. Чего ждать от визита Путина в Китай? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
4: Программа визита Путина включает переговоры с Си Цзиньпином, встречу с премьером Госсовета Ли Цяном по торгово-экономической тематике, а также совместное участие в церемонии открытия перекрестного года образования России и Китая. В отличие от недавнего визита Трампа, планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и пакета двусторонних документов. Украинский кризис будет в числе приоритетных тем, если не прямо, то косвенно. Еще в феврале в ходе видеоконференции с Путиным Си Цзиньпин поддержал трехсторонние консультации в Абу-Даби, назвав их перспективным форматом. Для Москвы важно закрепить нынешнюю позицию Китая – официальный нейтралитет при фактической экономической поддержке. Для Пекина же важно обозначить пределы этой поддержки в условиях американо-китайского потепления, дабы не сделать в глазах США тесное сближение с Москвой токсичным. Торгово-экономическая повестка будет насыщенной. С одной стороны, по данным китайской таможни, в первом квартале текущего года двусторонний товарооборот вырос на почти 15% год к году, до более чем 61 миллиарда долларов. Причем российский экспорт в Китай вырос на 9,5%, а импорт из Китая аж на 22%. С другой стороны, ряд проблем не удается решить годами. Главное из них – расчеты. Не только крупнейшие китайские банки прекратили принимать платежи от российских отправителей, опасаясь вторичных санкций США, но и многие мелкие региональные банки. В результате платежи за китайские товары идут через посредников из третьих стран, криптовалюту, несмотря на ее нелегальный статус в самом Китае, и прочие сложные схемы. Де-факто российско-китайская торговля функционирует в обход официальной банковской системы. Сохраняются также скидки на поставляемую в КНР российскую нефть. По словам главы Роснефти Игоря Сечина, они обеспечили Китаю экономический эффект порядка 20 миллиардов долларов. В разные периоды российская нефть «Юралс» поступала в КНР с дисконтом к эталонному сорту Brent в 25-35 долларов за баррель. Фактически Россия субсидирует китайскую экономику, не имея альтернативных рынков сбыта после потери европейского. В прошлом году сильно просел китайский импорт в Россию. Главным драйвером падения стали автомобили. Из-за повышения утиль сбора и дорогих автокредитов машин из КНР было закуплено вдвое меньше, чем в 2024 году. Поставки оборудования критически важного для российской промышленности также упали на 11% год к году. Россия традиционно продает Китаю в основном сырье, а покупает готовую продукцию. Ключевым экономическим вопросом повестки может стать газопровод «Силы Сибири-2». В сентябре прошлого года «Газпром» и китайская CNPC подписали обязывающий меморандум о строительстве трубопровода мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год через территорию Монголии. Однако меморандум – это еще не контракт. протяженность силы Сибири-2 составит почти 7 тысяч километров, и ресурсной базой должны стать ямальские месторождения. По оптимистичным оценкам, строительство может начаться в 26-28 годах, а первые поставки не ранее 31-35 годов. До сих пор, однако, не согласовали цену поставок. Китай претендует на максимально дешевый газ практически по внутрироссийским ценам. Тем более у него есть альтернатива – СПГ из других источников, центральноазиатский газ, внутренняя добыча. Россия же настаивает на ценах, рассчитанных по формуле, привязанной к нефтепродуктам, как это было для Европы. Предстоит определить и схему финансирования строительства. Теоретически могут обсуждаться в том числе варианты участия китайской стороны в добыче и строительстве. Важным элементом визита станет открытие года образования России и Китая. В условиях, когда наша страна отрезана от западных университетских обменов, а Европа и Америка ввели санкции против российских студентов и ученых, поворот к китайской образовательной системе приобретает стратегическое значение. Сейчас в российских вузах обучаются около 66 тысяч граждан Китая. Это третье место после Казахстана и Туркменистана по прошлому году. А за 10 лет число китайских студентов в России выросло в 3 раза. Российских же студентов в Китае в прошлом году было 21 тысяча. Для сравнения, в США учатся 266 тысяч студентов из КНР, в Австралии 192 тысячи, а в Британии 143. Речь может пойти об увеличении квот, взаимном признании дипломов, совместных научных программах и языковых обменах. Ну а совместное заявление по итогам переговоров призвано будет подтвердить незыблемость стратегического партнерства.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Готов ли российский бизнес к внедрению 5G? И какую экономическую выгоду это принесет? Согласно исследованию от Jason and Partners Consulting, более половины крупнейших российских компаний планируют внедрить частные 5G-сети в течение ближайших 2-3 лет. Операторы связи тем временем продолжают тестировать 5G, в том числе и в городах-миллионниках. Продолжит Валерий Убадоев.
5: Основной спрос на 5G формируется со стороны отраслей со сложной инфраструктурой. Это горнодобывающая промышленность, нефтегаз, металлургия, логистика и транспорт. Jason and Partners Consulting отмечает, что российский рынок ждет, что эта технология повысит операционную эффективность и автоматизацию. В нефтегазовой отрасли с помощью 5G лучше можно будет проводить мониторинг удаленных объектов, в логистике – отслеживать технику, а в горнодобывающей промышленности 5G обеспечит инфраструктуру для автономной техники. Это, например, роботизированные самосвалы. Внедрение частных 5G-сетей или их пилотирование планируют 52% крупнейших российских компаний. У 3% такие сети уже развернуты. В рамках тестирования операторы связи уже давно разворачивают 5G на различных площадках. Сейчас, например, Мегафон запустил такую зону в Нижнем Новгороде, на территории, где проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России». А в Impel.com, бренд Билайн, сообщили Forbes, что начинают тестирование в 11 городах России. Это в том числе Москва, Петербург, Владивосток и Благовещенск. Оператор провел модернизацию сети и проверяет, как в новых условиях будут работать разные устройства. На абонентов внедрение 5G существенного влияния не окажет, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
6: Технология не новая, дорогая достаточно, массового покрытия не будет, то есть это точное покрытие там, где есть клиенты, влияние на особо не окажет, если мы говорим про потребительский рынок. Достаточно затратно, и здесь нужен золотой диапазон для того, чтобы операторы его в итоге получили. Пока идет СВО, скорее всего, получить золотой диапазон будет невозможно. Исходя из этого, сейчас основное препятствие – это отсутствие частот и, самое главное, отсутствие денег в отрасли.
5: Золотой диапазон – это частоты от 3,4 до 3,8 ГГц, что считается самым оптимальным для сетей 5G. Но в России эти частоты занимают в том числе спецслужбы и силовые структуры. Поэтому операторам для внедрения 5G выделен диапазон от 4,4 до 4,99 ГГц, постановило правительство еще в 2024 году. Хотя эти частоты поддерживают меньше устройств. По оценкам экспертов, это от 20 до 23 миллионов смартфонов из тех, что прямо сейчас находятся в эксплуатации в России. Тему передачи золотого диапазона операторам неоднократно поднимал глава Минцифры Максуд Шадаев, но пока этого не случилось. Еще одно препятствие перед повсеместным внедрением 5G – доступность оборудования, говорит гендиректор ТМТ-консультант Consulting Константин Анкилов.
7: Поскольку в условиях санкций продавать оборудование ведущие мировые поставщики не хотят, с одной стороны, с другой стороны, у нас стратегическое решение развивать отечественное оборудование, строить сеть пятого поколения именно на российском оборудовании. Это сложнейшее техническое решение, но на это требуется время в разработке, в тестировании оборудования для сети пятого поколения. Конечно же, здесь еще предстоит проходить путь российским разработчикам, поскольку действительно очень сложно, но, как мы видим, реализуют его.
5: По оценкам экспертов, отечественные базовые станции 5G повсеместно появятся не раньше, чем через 2-3 года. Насчет экономической выгоды Jason & Partners Consulting в своем исследовании отмечает, что, несмотря на приведенные примеры, российский рынок пока находится на этапе формирования спроса. То есть бизнес оценивает, где и как нужно внедрять 5G, чтобы получить выгоду. Внедрение таких сетей крупнейшие компании считают важным, но высокорисковым проектом, которому подойдут только конкретные. Бизнес-ФМ.
0: Более 150 тысяч согласий на выезд детей за границу оформили нотариусы в России с начала года. В Федеральной нотариальной палате сообщили о высоком спросе на оформление подобных разрешений. При этом за весь прошлый год было оформлено порядка 615 тысяч таких согласий, сообщает Интерфакс. Российские пограничники такой документ при выезде у родителей не требуют. Согласие нужно лишь, если мама или папа поражены в правах, либо если ребенок путешествует с другими родственниками или едет с тренером. Также оно необходимо при подаче документов на шенгенскую визу. В каких еще случаях необходимо согласие на выезд ребенка за рубеж, Бизнес ФМ рассказала председатель комиссии по СМИ Нотариальной палаты Псковской области нотариус Ольга Иванова.
8: Если ребенок отправляется на отдых за рубеж с одним из родителей или законным представителем, согласие второго родителя по закону Российской Федерации не нужно. Однако оно может потребоваться по правилам страны выезда, той страны, в которую едет ребенок. Бывают такие случаи, когда страна, в которую отправляется ребенок путешествовать, требует такое согласие и для оформления визы. Но чаще всего родители перестраховываются и оформляют эти документы для того, чтобы не испортить себе путешествие. Если ребенок едет не с мамой и папой, а с бабушкой, дедушкой, другим родственником, или, например, едет на соревнования с руководителем выезжающей группы, то такое согласие по законодательству потребуется обязательно.
9: Есть возможность для одного из родителей установить запрет по вывозу ребенка за рубеж?
8: Да, такой запрет можно установить, обратившись в органы внутренних дел. В этом случае пограничники, у них будет информация о наличии такого запрета. В этом запрете родителям лучше указать конкретные государства, на которые он распространяется, и указать срок его действия.
0: Ольга Иванова, председатель комиссии по СМИ Нотариальной палаты Псковской области. Также эксперт напомнила, что в случае оформления согласия на выезд ребенка за рубеж необходимо указать не только страну, в которую он едет, но и страны, которые он посетит при пересадке в случае стыковочных авиарейсов. Что касается запрета, то ограничение родитель всегда может отозвать, а вот оспорить действия второй половины можно только в суде.
1: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
10: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Я налив. Жилой комплекс на берегу Волги.
12: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
13: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Телефон коммерческой службы Бизнес ФМ в Казани 518-40-40. Срочные переводы.
14: За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Taking a flyer.
15: Дословно с английского можно перевести как «взять листовку». Листовками на бирже называют высокорисковые акции, которые демонстрируют резкие взлеты и падения стоимости в течение короткого периода времени. Кстати, именно поэтому английские слова «flyer» – «листовка» и «fly» – «летать» так созвучны. Если кто-то берет листовку, значит, он вкладывает средства в нестабильный, но потенциально выгодный актив. При этом инвестор осознает все возможные риски и готов потерять свои деньги в случае внезапного краха акций. Как говорится, кто не берет листовки, тот не пьет шампанского.
14: Срочные переводы на Business FM.
16: Компании и корпорации.
17: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
17: Группа компании CAR, одно из подразделений, которое является бывшим инженерным центром Airbus в России, вошла в группу компаний Aeromax, занимающейся разработкой и производством беспилотных авиасистем. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Aeromax входит в группу компаний Кронштадт. Планируется, что объединение компаний создаст единую технологическую платформу. Озон Travel вернет деньги всем клиентам за несостоявшиеся поездки из-за конфликта на Ближнем Востоке. При этом 92% уже получили выплаты. Как сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса, авиакомпании-партнеры подтверждают вручную каждую оставшуюся заявку на вынужденный возврат. И из-за этого сроки рассмотрения увеличиваются. Ранее телеграм-канал «Осторожно новости» утверждал, что Озон Travel массово не возвращает деньги туристам за несостоявшиеся поездки в ОАЭ. Китайская XPENG, входящая в число крупнейших производителей электромобилей в стране, объявила о начале серийного производства роботакси в Гуанчжоу. Пилотную эксплуатацию роботакси планируется начать во втором полугодии. Электромобиль, построенный на платформе кроссовера GX, является первой в Китае готовой к серийному производству моделью роботакси, разработанной полностью с использованием собственных технологий, отмечается в сообщении XPENG. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Восемь сорок восемь в Москве. Вы слушаете Business FM. Активы Южурал золота уходят на голландский аукцион. Заявки будут принимать в ближайшие 5 дней, сообщили в Росимуществе. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, не нашлось участников. Почему и что будет с Южуралзолотом дальше, разбирался Евгений Перельчук.
19: Переход от формата обычного аукциона к так называемому голландскому в случае с активами Южуралзолота произошел стремительно. Торги должны были стартовать в 3 часа дня в понедельник, однако уже утром Росимущество констатировало, что не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Спустя несколько часов Росимущество заявило о том, что аукцион все же пройдет, но с понижением от начальной цены до 50%, то есть до 81 миллиарда рублей. Государство ищет собственника для 2/3 ЮГК, куда входит и пара его дочек. Цена всего пакета в 162 миллиарда рублей для многих игроков, очевидно, выглядит перебором. Сыграли роли и специфика бизнеса золотодобычи, и обстоятельства, при которых эти активы оказались в руках Росимущества, говорит управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
20: Рынок проявил мало интереса. Обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. То, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма. Участники вообще не понимают, кто сколько поставил, это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива.
19: Изначальные условия несостоявшегося аукциона были довольно жесткими. Шаг был установлен на уровне более чем 3 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. От потенциальных участников требовалось внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Точно известно, что участвовать в аукционе не стали холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметалл». Хотя торги признали бы состоявшимися, будь на них всего один участник. Искать признаки заговора заговора и заточки условий торгов под конкретного игрока не стоит, считают аналитики. Резкий откат к голландскому формату означает лишь, что государству нужно скорее отдать бизнес, требующий оперативного управления, и оно готово сбросить до половины рыночной стоимости, считает партнер юридической фирмы JRM Сергей Новиков.
18: По мне, процесс абсолютно логичен. Есть рыночная стоимость, которая базируется как на финансовых показателях, так и на данных о запасах. Мое мнение, что рыночная стоимость 140 миллиардов рублей пакета акций ЮГК, она абсолютно нормальна. Вопрос заключается в другом, что сейчас немножко другое время. Прежде всего, конечно же, это дороговизна денег. Все-таки такие суммы навряд ли у кого-то хранятся в кубышке. А привлечение подобных средств в таких объемах чревато существенным увеличением долговой нагрузки, что не каждый бизнес в настоящее время может себе позволить. Инвесторы, на мой взгляд, уже отвыкли покупать что-то по рыночной цене. Мы видели с вами Домодедово пример. Еще один прецедент, связанный с продажей недвижимости в Москва-Сити, который принадлежит РЖД. То есть, опять же, та же рыночная стоимость, которая по отчетам оценочных компаний была предоставлена и которая бралась как базис, она, по сути, показала о том, что нет желающих приобретать по такой стоимости. Соответственно, цена должна идти ниже.
19: Рынок оценил несостоявшиеся торги негативно. Акции Юж-Урал-Золото снова сильно просели, почти так же, как после первых новостей об аресте активов. Условия нового аукциона, к слову, остались жесткими. Задаток в 20% никуда не делся. Но, учитывая, что игра теперь идет на понижение, аналитики ожидают, что 1-2 участника теперь все-таки найдутся. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
21: Капитал с Григорием Бегларяном.
0: Гриш, доброе утро.
22: Доброе утро.
0: С чего будем начинать? С нефтяного вопроса. Она сегодня снижается, хотя вечером был рост.
22: Ну, цены на нефть, кстати, отыграли внутреннее снижение. Ну, вчера до 112 дошли, откатились до 109, когда Трамп сказал, что он передумал бомбить Ирана. Дескать, ожидали, что вот во вторник будет бомбежка. Теперь он все это дело отложил. Говорит, может, на пару дней, а может быть, вообще отложу. Все будет зависеть от позиции Ирана. Ну, тут, как говорится, война... Есть война, и рынки оценили вот это высказывание. С одной стороны, вроде как не бомбят, с другой стороны, собирались. Значит, разговоры и наблюдения вокруг ситуации в регионе Персидского залива, где вот по схеме двигались американские вооруженные силы, по такой же схеме, как во время начала войны в конце февраля, и попытки возобновить войну, вот буквально, по-моему, в марте это еще было. Поэтому рынки оценили, военная премия вернулась, и в целом тут еще и разговоры пошли, может быть, Трамп просто пытается выиграть время, как-то усыпить бдительность Ирана, говоря о том, что может и не ударит. Ну и опровержение со стороны представителей названных арабских стран, особенно страны принца Салмана, о том, что ничего он насчет прорыва в переговорах США и Иран не говорил и прочее-прочее. Тут даже пакистанские источники говорят, что ничего пока в этом нет, Иран практически отказывается передавать обогащенный уран Америке, даже третьей стороне, ну и в целом здесь ситуация остается в подвижном состоянии. Поэтому с утра азиатские фондовые индексы падают, фьючерсы на американский биржевой индекс тоже идут вниз, доллар опять стал потихонечку укрепляться, твердо активы, промышленные драгоценные металлы идут вниз, так что с утра нервозность сохраняется. Ну и главный фактор неопределенности и нервозности – это волнение на мировом рынке долга. Опять стремительно падают в цене японские долговые бумаги, доходности, по-моему, 20-летние, 30-летние. Ситуация с британским долгом тоже остается напряженной, там не ясен исход политического кризиса. Ну и в Америке, естественно, доходности тоже продолжают волей-неволей идти вверх. У нас на рынке вчера произошел реверс. В рынке резко развернулись, нефтегазовый сектор выкупили. Я так понимаю, это была реакция на продление лицензии на поставку российских энергоносителей на мировые рынки со стороны американского Минфина. Ну и с утра я смотрю тоже небольшие плюсики. Рубль продолжает потихонечку укрепляться. Юань к рублю тестирует теперь новый локальный уровень поддержки в районе 10,5.
21: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама.
23: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Реклама на Бизнес FM в Казани.
6: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
24: Деньги. Банкноты ада или деньги преисподней. Так в Китае называются специальные ритуальные купюры. Приобрести их можно в любой сувенирной лавке. Но дарить такие деньги даже в шутку нельзя. Китаец воспримет такой подарок как пожелание смерти. Ведь на деньгах преисподней есть даже подписи Янь Лувана, китайского владыки ада. Такие банкноты сжигают во время ритуалов в специальных печах при храмах. Использовать вместо них настоящие юани не следует. Это может принести несчастье.
21: История денег на Business FM.
25: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
26: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
21: Наизусть.
27: Михаил Булгаков.
28: Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла? И как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени?
21: Наизусть. На Бизнес FM.
25: Бизнес FM. Новости. Коротко.
29: В Москве без 2:09. В студии Олеся Потапова. Число беспилотников, сбитых на подлете к Москве, достигло 5, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. По данным Минобороны, общее число уничтоженных за ночь над российскими регионами дронов достигло 315. Авиарейс Камчатка-Харбин могут запустить до конца этого года. Об этом на полях российско-китайского экспо договорились губернатор Камчатского края Владимир Солодов и китайские представители провинции Хэйлунцзян Сюйцинь. На первом этапе выполнять рейсы будет авиакомпания «Райра». Ключевая задача – до конца года выйти на регулярный рейс один раз в неделю. Армения в мае впервые экспортировала оружие собственного производства на несколько миллионов долларов. Об этом сообщил министр высокотехнологичной промышленности Армении Мхитар Айрапетян. По его словам, при экспорте продукции наблюдались трудности, связанные с логистикой, но вооружение было доставлено в нужные страны. Работа русского художника Алексея Саврасова «Летний пейзаж» продана за рекордную для полотна цену 29 миллионов рублей, сообщили в аукционном доме Литфонда. Первоначальная цена картины составляла 7 миллионов рублей. Эта работа ранее находилась в коллекции легендарного советского дипломата Андрея Громыко и в итоге стала топ-лотом аукциона. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
30: Почти 9 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. И в третий раз случилось. США снова продлили на месяц лицензию на продажу российской нефти, которая уже загружена в танкеры. Решение обосновали необходимостью стабилизировать рынок. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей практически не снижаются, несмотря на требования властей. Как сообщили нам сами, предприниматели для россиян. Сейчас показатель почти 50%, для Китая, например, всего 15%. А правда, площадки анонсируют некие шаги, но где они на практике? москвичам оставят 2 метра земли вокруг их дома. Мэрия дала жителям год, чтобы оформить придомовую территорию. Иначе все, что рядом, детские площадки, парковочные места и шлагбаумы, заберут в собственность города. Эти и другие темы в нашем эфире. США еще раз продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Об этом сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он заявил, что это поможет стабилизировать рынок нефти и гарантировать поставки в страны, наиболее уязвимые с точки зрения энергоснабжения. Штаты вывели из-под санкций до 17 июня операции по продаже российской нефти, загруженные на суда к 17 апреля. Глава РФП Кирилл Дмитриев заявил, что это доказательство того, что мировая энергетическая безопасность невозможна без России. Агентство Рейтер отмечает, что несколько неназванных стран ранее запросили дополнительное время для покупки российской нефти. Срок действия предыдущей лицензии на торговлю российской нефтью истек в субботу, 16 мая. Ранее иранское агентство Тасним со ссылкой на источник утверждало, что также США приостановит ограничения против иранской нефти на время переговоров. Тегеран при этом настаивает на отмене всех американских санкций. Однако затем Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану, и нефтяные котировки возобновили. Рост в понедельник вечером было $112, сейчас поменьше, правда, 110,5. Комментирует ситуацию ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
1: Предыдущий раз тоже генеральная лицензия закончилась, они подождали там пару дней и выпустили новую. То есть это не автоматическое продление, в общем-то, действующей лицензии, а именно новая лицензия, потому что в ней нужно было обновить характеристики, критерий, по которому воспринимается, какую нефть все-таки можно купить, а какую нельзя, то есть на что она распространяется. Получается, что каждая следующая лицензия распространяется на меньший объем нефти, загруженной на танкерах, просто потому что эта нефть, ранее загруженная на танкер, уже заканчивается. То есть именно она стала заменой ближневосточным по ставкам в период перекрытия Ормузского пролива. Именно российская нефть, загруженная ранее на танкеры, и стала такой во многом заменой. И она расходуется довольно активно. Поэтому для России большой роли уже и нет, потому что, во-первых, такой нефти мало, во-вторых, они в любом случае покупают наши объемы просто потому, что ничем другим, в общем-то, заменить сейчас нечем. Востребованность российской нефти высокая, и даже без подобной генеральной лицензии все равно мы продавали бы нашу нефть, проблем бы с реализацией не было. Против России есть санкции против отдельных компаний, то есть Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз. Но не против российской нефти по происхождению, а против Ирана. Вообще ни при каких условиях иранскую нефть по происхождению нельзя брать. И сейчас речь идет о том, что именно эти ограничения будут сняты. А это, в свою очередь, даст основание проходить танкером с иранской нефтью через вот этот американский кордон. То есть они, по сути, говорят о временном снятии блокады с иранской нефти. По сути, показывают им, что если мы с вами договоримся, то мы и дальше, в общем-то, будем пропускать вашу нефть, и вы будете зарабатывать. Хотя в каком формате зарабатывать? Здесь тоже большой вопрос. То есть вы официально потом в долгосрочной перспективе снимете санкции вообще с иранской нефти или нет? И я думаю, что американцы вполне могут пойти и на это, но они поставят условия, в общем-то, все-таки определенных политических изменений внутри самого Ирана. Таким образом, американцы лишат Китай нефти со скидкой. Точно так же, как и с Венесуэлой, опять же, было. То есть с Венесуэлы снимают санкции, соответственно, причины, по которой она предоставляла скидку, уже нет. И Китаю просто невыгодно покупать венесуэльскую нефть, тащить ее как бы через полмира. То же самое и с Ираном. Они хотят сделать.
30: Игорь Юшков. Накануне США представили Ирану новый план из 5 пунктов для разрешения конфликта. По данным иранского агентства ФАРС, Вашингтон, среди прочего, отказался выплачивать репарации и потребовал вывести 400 килограммов иранского урана в штат. Как сообщает телеканал Аль-Хадат, Иран может выступить за передачу обогащенного Ирана России вместо США. Рейтер в правительстве Индии заявили, что Нью-Дели закупает российскую нефть, независимо от того, приостанавливают штаты действия своих санкций или нет. Замминистра нефтяной промышленности страны подчеркнула, что Индии важна коммерческая целесообразность закупок. Комиссия маркетплейсов для российских селлеров и производителей. Почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников? Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом и не только Михаил Сафонов.
3: Только на Бизнес FM. 45-47%. Это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается: трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
5: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
3: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных селлеров. Для наших около 50%, для китайских в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире «Бизнес-ФМ» в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушов. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
8: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели. То есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
3: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссий для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же маркетплейс запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и рек рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
9: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, который подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой.
10: Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны сейлера, они сразу нас деньги списывают и здесь, и сейчас.
3: И таких рассказов тоже много. И в письмах в редакцию, и в интернете мы обратились в маркетплейс. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
11: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца. И об этом мы своевременно сообщим партнерам.
3: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
30: Что такое геометрические ядра и почему их импортозамещение так важно для российской промышленности? Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии конференции ЦИПР-26 высоко оценил успехи в области импортозамещения IT-инфраструктуры. Глава правительства особо подчеркнул, что в России есть свои так называемые геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14, продолжит Валерий Убадоев.
12: Новые слова на «Бизнес-ФМ».
0: Российское программное обеспечение должно стать выбором номер один для промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На данный момент, по его словам, доля внедрения отечественного ПО в некоторых областях превышает 90%, в том числе в легкой промышленности, в финансах, строительстве, а также в авиадвигателе и судостроении. Тот же двигатель ПД-14, который глава правительства назвал самым высокотехнологичным изделием российской промышленности, был спроектирован на отечественном ПО. Об успехах в области импортозамещения рассказал в ходе пленарной сессии ЦИПР-2026 премьер-министр Михаил Мишустин.
12: Особо подчеркну, что базовым компонентом математической платформы для всех систем трехмерного проектирования являются важнейшие для нас геометрические ядра. У нас их уже несколько. И по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они уже не уступают импортным. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы, что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Ну и тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране. Это очень важно. Мы за это боролись несколько лет.
0: Но что такое геометрическое ядро? Это движок, с помощью которого проектируются какие-либо геометрические формы в трехмерном пространстве. То есть, если очень сильно упрощать, с его помощью на компьютере рисуют 3D-чертежи, например, тех же деталей для двигателей. И на таких геометрических ядрах работают программы, системы автоматизированного проектирования, сокращенно SAPR, где инженеры и моделируют какие-либо изделия. Одна из самых известных таких программ — SolidWorks, но она зарубежная. А вот, например, программа Compass разработана российской компанией Ascon. В том числе на Компасе учатся проектировать студенты российских политехов. Сейчас российская промышленность работает в гибридном формате. Новые изделия проектируются на отечественном ПО, архивные все еще на зарубежном, так как просто взять и перенести библиотеки, инфраструктуру из одного софта в другой просто невозможно, продолжает гендиректор холдинга ADTeam Георгий Солдатов.
13: Конечно же, если бы не санкционное давление и не попытки ограничить нас, никто бы даже не почесался и не подумал о переходе на какой отечественный софт. Сейчас, я считаю, хорошо, что есть свое. Сейчас мы вынуждены. Это нам дорого стоит, в том числе в эффективности, в том числе в продуктивности. Но у нас вариантов других нет. Когда это сложный инженерный софт, цена ошибки очень велика. И если, не дай бог, эта еще ошибка будет заложена каким-то образом для российских пользователей, то это вообще смерти подобно. Поэтому, да, мы тоже находимся в стадии перехода непростого, дорогого, не всегда удобного, но для серьезных инженерных и конструкторских задач, по сути, у нас нет альтернативы.
0: Премьер Мишустин также отметил, что экспорт российского ПО впервые с 2022 года показал рост и сразу на 15%, а IT-рынок в России в целом по итогам 2025 превысил 5 триллионов рублей. Меры поддержки отрасли доказали свою эффективность, подчеркнул глава правительства. Валерий Бадоев, Елена Мрачукова, Бизнес ФМ.
14: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
15: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика и технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
16: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
17: Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
18: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
19: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
2: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. +7 347 283 08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518 40 40. «Бизнес FM» Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
6: «Бизнес FM» Казань.
7: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: Подмосковье вместо Краснодарского края и Китай вместо Европы. Новые тренды в детском летнем образовательном туризме. Куда этим летом дети поедут в лагеря? И сколько стоит на каникулах подтянуть китайский? Об этом Наталья Шашина.
22: В этом году по понятным причинам многих родителей смущают Туапсе и Анапа, а также Дубай. Своим опытом выбора лагеря на лето с «Бизнес-ФМ» поделилась москвичка Зоя Австрийская. Ее дочке 13 лет. Главные критерии, на которые опиралась семья – польза для ребенка, не слишком жаркая погода и репутация организатора. Остановились на Подмосковье – лагере с бизнес-направлением. Подростки будут разрабатывать свой стартап. 2 недели обойдутся в 120 тысяч рублей, говорит Зоя. И описывает, какие варианты еще предлагаются на рынке.
23: Краснодарский край стоит так же, даже без какого-то учебного направления, от 110, наверное, только начинается, и от 10 дней. Ну вот в прошлом году было в Краснодарском крае намного дороже, чем в Подмосковье, прям намного. У оператора, которого мы выбрали в итоге, есть направление и иностранных лагерей, это Англия и Арабские Эмираты, Англия, Дубай, где-то так, 200-240, 220 стоили, там от 7 до 10 дней. Мы, Арабские Эмираты, не стали рассматривать серьезно по причине погоды. Ну и потом уже началась геополитическая история. И второе направление – Лондон. Мне показалось очень подозрительным невысокая цена. И зная цену на жизнь и вообще цену на все в Великобритании, мы не стали дальше уже интересоваться, потому что приняли решение.
22: Рынок столкнулся с ростом издержек. Размещение и питание подорожали в среднем на 20-25%, говорит основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев. По его словам, крупные операторы стараются сдерживать цены на путевки, чтобы рост был не больше 10%. Но спрос по сравнению с прошлым годом ниже, наблюдает Медведев.
24: Мы видим очень сильную чувствительность к стоимости. То есть те программы, те направления лагерей, которые у нас стоят чуть дешевле, это, например, лагеря в Калужской области, там спрос значительно больше. Также мы видим устойчивый тренд на то, что люди принимают решения в последний момент. То есть глубина бронирования, период, за который бронируют путевки в лагерь люди, он сильно сократился. Подмосковные направления, то есть те направления, которые находятся рядом с городом, они в этом году более предпочтительны для людей, чем направления в Краснодарском крае. То есть в Краснодарском крае в этом году довольно плохой новостной фон. Люди боятся, люди отказываются, люди переносят.
22: Если Краснодарский край и Подмосковье примерно 120 тысяч рублей за 2 недели, Турция уже 160, приводит ценник Медведев. Повышенного спроса на эту страну он не видит. А в сегменте именно языковых лагерей новый тренд – это Китай и Корея. Куда летят как учить китайский и корейский, так и практиковать английский, рассказывает гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
26: Намного больше в этом году детей уезжает в эти страны, потому что перелет прямые, визы легко сделать и быстро. Ну, плюс эти направления, они остаются по цене намного дешевле, чем, например, англоязычные страны, куда тоже есть и группы, и индивидуальные студенты едут, дети, ученики. Но все-таки процент этих заказов снижается. Китай и Корея, ну, Япония немножко. В этом же регионе также есть и Малайзия, Гонконг, Филиппины. Туда тоже едут немного, небольшой процент детей. Там цены в среднем где-то в районе 400-500 долларов за неделю. Это обучение, проживание и экскурсионная, развлекательная, спортивная программа. Это средняя цена. Если мы говорим про Европу континентальную, это в основном цены в районе 1000 евро за неделю.
22: На европейские страны спрос меньше и из-за виз. Сложнее записаться на подачу, долгие сроки. А многие родители задумываются о летнем лагере для ребенка в апреле-мае. И времени на оформление в обрез. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
29: Мы
20: Можно ли верить блогеру, если он не эксперт, но настойчиво рекламирует медицинский продукт? К чему приведет введение правового фильтра по экспертизе в соцсетях? И каким образом можно будет доказать блогеру свою компетентность? Порассуждаем на тему возможного появления нововведения в авторской программе «Правовая позиция Айнура Ялилова» на Бизнес FM Казань.
7: Для слушателей старше 12 лет.
1: Продвижение. Продвижение. На Бизнес FM.
7: Для слушателей старше 12 лет.
3: Женщина у руля. Почему уверенность сегодня становится частью бизнеса? Как подача, внутреннее состояние и умение быть заметной влияет на переговоры, деньги и масштаб? Здравствуйте! С вами Ольга Глухова и программа «Продвижение» на Бизнес FM Казань. Сегодня у меня в гостях Татьяна Кунчей. Здравствуй, Таня!
5: Доброго дня всем!
3: Татьяна – создатель первой в Казани школы моделей плюс сайз, соорганизатор и главный режиссер конкурса «Мисс и миссис бизнес Татарстан», лауреат премии «Великие люди России», режиссер фэшн-показов. И Татьяна работает с женщинами-предпринимателями. Но сегодня у нас разговор не про дефиле и даже не про конкурс красоты. Разговор про женское лидерство, уверенность, управление впечатлением, про то, как женщине научиться проявляться в бизнесе без страха оценки. Особенно в среде, где традиционно ценится сдержанность, скромность, аккуратная подача себя. Это очень интересный социальный и бизнес-феномен. Тань, очень многие женщины в бизнесе умеют работать, управлять, быть сильными, но при этом до сих пор боятся быть заметными. И мне кажется, что ты работаешь не только с походкой, а с тем, как женщина ощущает себя. Расскажи об этом.
5: Почему-то считаю, да, что женщина успешная, женщина-бизнес-вумен — это на одной и той же позиции, что и мужчина. Такая серьезная, сдержанная, правильная. Но ведь женщина, она совсем про другое. И здесь я хочу рассказать о том, что женский успех — это через совсем другие энергии, другие достижения, потому что женщина должна перестать уже сейчас быть мягкой, заметной, проявленной. Женский бизнес, он другой. И когда есть вот эта красота, когда есть нежность, то с разрешения себе добиваться больших успехов приходит и X10 больше, конечно же, и в бизнесе, и в личной жизни, и в окружении, от того, насколько сильно ты себе и много разрешишь.
3: То есть женщина входит в комнату переговоров раньше, чем начинает говорить?
5: Конечно. Нас всегда встречают по одежке, по нашему телу, по движениям, по уверенностью, по взглядам. И когда я работаю с женщинами, я всегда говорю, входите не вы, а входит солнце. Потому что даже по этикету, заметь, когда входит женщина, мужчина должен встать. И, конечно, женская энергия, да, на какую-то женщину реагирует, и все мужчины встают и замолкают. И даже есть такие женщины, которая в ресторан заходит, и даже там все замирает. Это и есть разрешение себе быть проявленной, быть заметной и не прятаться в какие-то другие рамки, в том числе и в работу.
3: Она может зайти в переговоры даже в каске строительной, но при этом быть женщиной в короне. И, наверное, может быть, в этом есть сила влияния для самых сложных каких-то бизнес-историй.
5: Я бы даже сказала, это такое некое колдовство, когда мы себе действительно позволяем через женские приемы, женские всякие штучки общаться и вести бизнес. Неважно, что на тебе надето, в туфлях ты сегодня или в тапочках, в деловом костюме или в элегантном платье, в кудряшками или в каске, как ты сказала. Важно совершенно другое, как ты себя ведешь, как ты сидишь, как ты смотришь, как ты позволяешь к себе относиться. И здесь хочу самое важное сказать, что мы, женщины, это зеркало. И всегда к нам относятся так, как мы сами к себе. Наверное, это и есть ключ ко многим проектам, и к бизнес-проектам, и к любовным проектам.
3: Мы это с тобой очень хорошо видим, какими становятся женщины от первой встречи, да, нашей участницы на «Мисс и миссис бизнес Татарстан», и в момент финала, когда просто на сцену выходят лебеди в прекрасных платьях, в
29: красивейших коронах и разрешают себе быть королевами и получают в ответ огромное количество признания, любви, да, и это, наверное, как раз то самое наполнение энергии, которое влияет потом на их будущее, на их бизнес, на их семью, да, тоже, возможно, на их детей, которые гордятся своими мамами.
5: Давай вспомним несколько историй с конкурса. Во-первых, как на нашем конкурсе в этом году дети кричали: «Смотрите, это моя мама!»
29: А ему 16 лет, этому мальчику, да?
5: «Это моя мама!» Да, и давай самое главное вспомним: счастливая женщина, счастливые все вокруг. Да, сначала кислородный баллон себе, а потом ребенку. И, наверное, здесь вот разрешить себе не жить в состоянии жертвы, не отдавать все свое время сначала все работе, да, вот я работаю, а приходить домой, снимать деловой образ и вот надевать все-таки иногда корону и вот в этом состоянии королевы пребывать, жить и сиять. Конкурс очень сильно это подчеркивает, потому что мы видим, как женщина до слез, до мурашек говорит: спасибо, что вы мне напомнили, не показали, не научили, напомнили, что я могу быть такой.
29: Спасибо тебе большое, Татьяна. С вами были Татьяна Кунчий и Ольга Глухова. Программа «Продвижение» на Бизнес FM Казань.
1: Продвижение.
4: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Реклама на Бизнес FM в Казани.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
1: АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
2: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке Зеленая Слобода. Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
3: Срок действие предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ЕНН 165-823-306. УГРН 121-160-00-4-80-54.
4: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
5: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на слова. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: 9:28, столица, в студии Олеся Потапова. Вооруженные силы России начали учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщает Минобороны. С 19 по 21 мая будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии, заявили в ведомстве. К участию в маневрах привлечены более 64 тысяч личного состава. Власти Греции намерены потребовать от Киева прекратить операции с морскими дронами вблизи греческого побережья. В Афинах опасаются экологические катастрофы, угрозу судоходства, пишут местные СМИ. Греция собирается направить Украине соответствующее строгое предупреждение. Европейский депозитарий Евроклир отказался размораживать активы Центробанка России. В заявлении отмечается, что несмотря на решение арбитражного суда Москвы, активы Банка России останутся замороженными в Евроклир. Решение объясняется тем, что иск регулятора к Евроклирбанк не признается законодательством Евросоюза, а Евроклир не признает юрисдикцию суда. 15 мая арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ к Евроклирбанк о взыскании 18 триллионов рублей на фоне планов Евросоюза использовать заблокированные российские активы для финансирования Украины. Неймар включен в состав сборной Бразилии на предстоящий чемпионат мира. Нападающий Сантос является рекордсменом бразильской команды. На его счету 79 забитых мячей. Он не играл в сборной с 2023 года. Также в заявку попали футболисты «Зенита», Дуглас Сантос и Луис Энрике. Новости на «Бизнес FM». Каждые 15 минут держитесь курсом.
5: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 9:30 в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Двудневный визит в Китай начинает Владимир Путин. В программе встреча с лидером и главой правительства КНР и министров, а также главы крупных компаний. Чего можно ожидать от посещения Китая? Комментарий Георгия Бофта через минуту. Россия объявила о начале учений по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщил Минобороны России. Учения начинаются сегодня и продлятся до 21 мая. В них участвуют ракетные войска стратегического назначения, Северный Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военного округов. А почему об этом объявили именно сейчас? Готов ли российский бизнес к внедрению сетей пятого поколения связи? Какую экономическую выгоду это принесет? Операторы связи продолжают тестировать 5G, в том числе в городах-миллионниках. А более половины крупнейших российских компаний говорят, что планируют внедрить частные 5G-сети в течение ближайших лет. Эти и другие темы в нашем эфире.

0: Президент России назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим давним и хорошим другом. Путин записал видеообращение накануне своего визита, в котором заявил, что Россия и Китай достигли беспрецедентного уровня отношений и поддерживают друг друга по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета. Товарооборот России и Китая уже превысил 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты практически полностью ведутся в рублях и юанях, также сказал президент. Еще он отметил, что дружба России и Китая направлена не против кого-либо, а служит делу мира, стабильности и всеобщего процветания. Вместе с Владимиром Путиным в Китай приехала представительная российская делегация, вице-премьеры, министры и главы компаний. Чего ждать от визита Владимира Путина в Китай, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
1: Программа визита Путина включает переговоры с Си Цзиньпином, встречу с премьером Госсовета Ли Цяном по торгово-экономической тематике, а также совместное участие в церемонии открытия перекрестного года образования России и Китая. В отличие от недавнего визита Трампа, планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и пакета двусторонних документов. Украинский кризис будет в числе приоритетных тем, если не прямо, то косвенно. Еще в феврале в ходе видеоконференции с Путиным Си Цзиньпин поддержал трехсторонние консультации в Абу-Даби, назвав их перспективным форматом. Для Москвы важно закрепить нынешнюю позицию Китая – официальный нейтралитет при фактической экономической поддержке. Для Пекина же важно обозначить пределы этой поддержки в условиях американо-китайского потепления, дабы не сделать в глазах США тесное сближение с Москвой токсичным. Торгово-экономическая повестка будет насыщенной. С одной стороны, по данным китайской таможни, в первом квартале текущего года двусторонний товарооборот вырос на почти 15% год к году, до более чем 61 миллиардов долларов. Причем российский экспорт в Китай вырос на 9,5%, а импорт из Китая аж на 22%. С другой стороны, ряд проблем не удается решить годами. Главное из них – расчеты. Не только крупнейшие китайские банки прекратили принимать платежи от российских отправителей, опасаясь вторичных санкций США, но и многие мелкие региональные банки. В результате платежи за китайские товары идут через посредников из третьих стран, криптовалюту, несмотря на ее нелегальный статус в самом Китае, и прочие сложные схемы. Де-факто российско-китайская торговля функционирует в обход официальной банковской системы. Сохраняются также скидки на поставляемую в КНР российскую нефть. По словам главы Роснефти Игоря Сечина, они обеспечили Китаю экономический эффект порядка 20 миллиардов долларов. В разные периоды российская нефть «Юралс» поступала в КНР с дисконтом к эталонному сорту Brent в 25-35 долларов за баррель. Фактически Россия субсидирует китайскую экономику, не имея альтернативных рынков сбыта после потери европейского. В прошлом году сильно просел китайский импорт в Россию. Главным драйвером падения стали автомобили. Из-за повышения утиль сбора и дорогих автокредитов машин из КНР было закуплено вдвое меньше, чем в 2024 году. Поставки оборудования критически важного для российской промышленности также упали на 11% год к году. Россия традиционно продает Китаю в основном сырье, а покупает готовую продукцию. Ключевым экономическим вопросом повестки может стать газопровод «Силы Сибири-2». В сентябре прошлого года «Газпром» и китайская CNPC подписали обязывающий меморандум о строительстве трубопровода мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год через территорию Монголии. Однако меморандум – это еще не контракт. Протяженность «Силы Сибири-2» составит почти 7 тысяч километров, и ресурсной базой должны стать ямальские месторождения. По оптимистичным оценкам, строительство может начаться в 2026-2028 годах, а первые поставки не ранее 31-35 годов. До сих пор, однако, не согласовали цену поставок. Китай претендует на максимально дешевый газ практически по внутрироссийским ценам. Тем более у него есть альтернатива – СПГ из других источников, центральноазиатский газ, внутренняя добыча. Россия же настаивает на ценах, рассчитанных по формуле, привязанной к нефтепродуктам, как это было для Европы. Предстоит определить и схему финансирования строительства. Теоретически могут обсуждаться в том числе варианты участия китайской стороны в добыче и строительстве. Важным элементом визита станет открытие года образования России и Китая. В условиях, когда наша страна отрезана от западных университетских обменов, а Европа и Америка ввели санкции против российских студентов и ученых, поворот к китайской образовательной системе приобретает стратегическое значение. Сейчас в российских вузах обучаются около 66 тысяч граждан Китая. Это третье место после Казахстана и Туркменистана по прошлому году. А за 10 лет число китайских студентов в России выросло в 3 раза. Российских же студентов в Китае в прошлом году было 21 тысяча. Для сравнения, в США учатся 266 тысяч студентов из КНР, в Австралии 192 тысячи, а в Британии 143. Речь может пойти об увеличении квот, взаимном признании дипломов, совместных научных программах и языковых обменах. Ну а совместное заявление по итогам переговоров призвано будет подтвердить незыблемость стратегического партнерства.
0: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Готов ли российский бизнес к внедрению 5G и какую экономическую выгоду это принесет? Согласно исследованию Jason and Partners Consulting, более половины крупнейших российских компаний планируют внедрить частные 5G-сети в течение ближайших 2-3 лет. Операторы связи тем временем продолжают тестировать 5G, в том числе в городах-миллионниках, продолжит Валерий Убадоев.
2: Основной спрос на 5G формируется со стороны отраслей со сложной инфраструктурой. Это горнодобывающая промышленность, нефтегаз, металлургия, логистика и транспорт. Jason and Partners Consulting отмечает, что российский рынок ждет, что эта технология повысит операционную эффективность и автоматизацию. В нефтегазовой отрасли с помощью 5G лучше можно будет проводить мониторинг удаленных объектов, в логистике – отслеживать технику, а в горнодобывающей промышленности 5G обеспечит инфраструктуру для автономной техники. Это, например, роботизированные самосвалы. Внедрение частных 5G-сетей или их пилотирование планируют 52% крупнейших российских компаний. У 3% такие сети уже развернуты. В рамках тестирования операторы связи уже давно разворачивают 5G на различных площадках. Сейчас, например, Мегафон запустил такую зону в Нижнем Новгороде, на территории, где проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России». А в Impel.com, бренд Билайн, сообщили Forbes, что начинают тестирование в 11 городах России. Это в том числе Москва, Петербург, Владивосток и Благовещенск. Оператор провел модернизацию сети и проверяет, как в новых условиях будут работать разные устройства. На абонентов внедрение 5G существенного влияния не окажет, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
3: Технология не новая, дорогая достаточно, массового покрытия не будет, то есть это точное покрытие там, где есть клиенты, влияние на особо не окажет. Если мы говорим про потребительский рынок, достаточно затратно, и здесь нужен золотой диапазон для того, чтобы операторы его в итоге получили. Пока идет СВО, скорее всего, получить золотой диапазон будет невозможно. Исходя из этого, сейчас основное препятствие – это отсутствие частот и, самое главное, отсутствие денег в отрасли.
2: Золотой диапазон – это частоты от 3,4 до 3,8 ГГц, что считается самым оптимальным для сетей 5G. Но в России эти частоты занимают в том числе спецслужбы и силовые структуры. Поэтому операторам для внедрения 5G выделен диапазон от 4,4 до 4,99 ГГц, постановило правительство еще в 2024 году. Хотя эти частоты поддерживают меньше устройств. По оценкам экспертов, это от 20 до 23 миллионов смартфонов из тех, что прямо сейчас находятся в эксплуатации в России. Тему передачи золотого диапазона операторам неоднократно поднимал глава Минцифры Максуд Шадаев, но пока этого не случилось. Еще одно препятствие перед повсеместным внедрением 5G – доступность оборудования, говорит гендиректор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
4: Поскольку в условиях санкций продавать оборудование ведущие мировые поставщики не хотят, с одной стороны, с другой стороны, у нас стратегическое решение развивать отечественное оборудование и строить сети пятого поколения именно на российском оборудовании. Это сложнейшее техническое решение, но на это требуется время в разработке, в тестировании оборудования для сети пятого поколения. Конечно же, здесь еще предстоит проходить путь российским разработчикам, поскольку действительно очень сложно, но, как мы видим, реализуют его.
2: По оценкам экспертов, отечественные базовые станции 5G повсеместно появятся не раньше, чем через 2-3 года. Насчет экономической выгоды Jason and Partners Consulting в своем исследовании отмечает, что, несмотря на приведенные примеры, российский рынок пока находится на этапе формирования спроса. То есть бизнес оценивает, где и как нужно внедрять 5G, чтобы получить выгоду. Внедрение таких сетей крупнейшие компании считают важным, но высокорисковым проектом, которому подойдут только конкретные бизнес-сценарии. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: Более 150 тысяч согласий на выезд детей за границу оформили нотариусы в России с начала года. В Израильной нотариальной палате сообщили о высоком спросе на оформление подобных разрешений. При этом весь прошлый год было оформлено порядка 615 тысяч таких согласий, сообщает Интерфакс. Российские пограничники такой документ при выезде у родителей не требуют. Согласие нужно лишь, если мама или папа поражены в правах, либо если ребенок путешествует с другими родственниками или едет с тренером. Также оно необходимо при подаче документов на шенгенскую визу. А в каких еще случаях необходимо согласие на выезд ребенка за рубеж бизнес-ФМ, рассказала председатель комиссии по СМИ Нотариальной палаты Псковской области нотариус Ольга Иванова.
5: Если ребенок отправляется на отдых за рубеж с одним из родителей или законным представителем, согласие второго родителя по закону Российской Федерации не нужно. Однако оно может потребоваться по правилам страны выезда, той страны, в которую едет ребенок. Бывают такие случаи, когда страна, в которую отправляется ребенок путешествовать, требует такое согласие и для оформления визы. Но чаще всего родители перестраховываются и оформляют эти документы для того, чтобы не испортить себе путешествие. Если ребенок едет не с мамой и папой, а с бабушкой, дедушкой, другим родственником, или, например, едет на соревнования с руководителем выезжающей группы, то такое согласие по законодательству потребуется обязательно.
6: Есть возможность для одного из родителей установить запрет по вывозу ребенка за рубеж?
5: Да, такой запрет можно установить, обратившись в органы внутренних дел. В этом случае пограничники, у них будет информация о наличии такого запрета. В этом запрете родителям лучше указать конкретные государства, на которые он распространяется, и указать срок его действия.
0: Нотариус Ольга Иванова. Также эксперт напомнил, что в случае оформления согласия на выезд ребенка за рубеж необходимо указать не только страну, в которую он едет, но и страны, которые он посетит при пересадке в случае стыковочных авиарейсов. Что касается запрета, то свои ограничения родитель всегда может отозвать. А вот оспорить действия второй половины можно только в суде.
7: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
8: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
10: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
11: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
9: Застройщик ООО СЗ АСД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 518-40-40.
13: Деньги. Реформируя российскую денежную систему, Петр I отказался от принятых в Европе латинских надписей на монетах и повелел чеканить легенду кириллицей. Противники этого шага критиковали царя, считая, что за рубежом русские монеты будут встречены с недоверием. Отчасти они были правы. Петр таким способом как раз пытался предотвратить отток денег из России.
14: История денег на Бизнес FM.
15: Компании и корпорации.
16: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
15: Группа компаний CAR, одно из подразделений, которое является бывшим инженерным центром Airbus в России, вошла в группу компаний Aeromax, занимающейся разработкой и производством беспилотных авиасистем. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. Aeromax входит в группу компаний Кронштадт. Планируется, что объединение компаний создаст единую технологическую платформу. Озон Тревел вернет деньги всем клиентам за несостоявшиеся поездки из-за конфликта на Ближнем Востоке. При этом 92% уже получили выплаты. Как сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса, авиакомпании-партнеры подтверждают вручную каждую оставшуюся заявку на вынужденный возврат. И из-за этого сроки рассмотрения увеличиваются. Ранее телеграм-канал «Осторожно новости» утверждал, что Озон Тревел массово не возвращает деньги туристам за несостоявшиеся поездки в ОАЭ. Китайская XPENG, входящая в число крупнейших производителей электромобилей в стране, объявила о начале серийного производства роботакси в Гуанчжоу. Пилотную эксплуатацию роботакси планируется начать во втором полугодии. Электромобиль, построенный на платформе кроссовера GX, является первой в Китае готовой к серийному производству моделью роботакси, разработанной полностью с использованием собственных технологий, отмечается в сообщении XPENG. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве 9.47. Активы и журнал «Золото» уходят на голландский аукцион. Заявки будут принимать в течение ближайших 5 дней, сообщили в Росимуществе. На обычный аукцион, запланированный на понедельник, участников не нашлось. Почему? И что будет с «Южуралзолотом» дальше? Разбирался Евгений Перельчук.
16: Переход от формата обычного аукциона к так называемому голландскому в случае с активами «Южуралзолото» произошел стремительно. Торги должны были стартовать в 3 часа дня в понедельник, однако уже утром Росимущество констатировало, что не было подано ни одной заявки на участие, либо ни один из претендентов не признан участником. Спустя несколько часов Росимущество заявило о том, что аукцион все же пройдет, но с понижением от начальной цены до 50%, то есть до 81 миллиарда рублей. Государство ищет собственника для 2/3 ЮГК, куда входит и пара его дочек. Цена всего пакета в 162 миллиарда рублей для многих игроков, очевидно, выглядит перебором. Сыграли роли и специфика бизнеса золотодобычи, и обстоятельства, при которых эти активы оказались в руках Росимущества, говорит управляющий партнер юридической группы «Парадигма» Климент Русакомский.
17: Рынок проявил мало интереса. Обычно это обусловлено тем, что рынок что-то знает. Это достаточно узкий круг игроков, они между собой общаются. Это не какой-то бизнес такой массовый, распространенный. Это очень специфический бизнес, который требует глубокого погружения. И те игроки, которые известны на золотодобывающем рынке, все друг друга очень хорошо знают, знают проблемы друг друга, знают опасности, связанные с активом. И я бы осмеливался предположить, что крупные игроки что-то знают по поводу этого актива. Актив действительно проблемный, всегда был проблемным, и сейчас у него проблем только добавилось. То, что назначен голландский аукцион, это такая некая специфическая форма. Участники вообще не понимают, кто сколько поставил, это не добавляет прозрачности ситуации вокруг этого актива.
16: Изначальные условия несостоявшегося аукциона были довольно жесткими. Шаг был установлен на уровне более чем 3 миллиарда рублей, то есть 2% от начальной цены продажи. От потенциальных участников требовалось внести задаток в 20% от начальной цены торгов. Точно известно, что участвовать в аукционе не стали холдинг «Селегдар», горно-металлургическая компания «Ареал» и «Полиметалл». Хотя торги признали бы состоявшимися, будь на них всего один участник. Искать признаки заговора и заточки условий торгов под конкретного игрока не стоит, считают аналитики. Резкий откат к голландскому формату означает лишь, что государству нужно скорее отдать бизнес, требующий оперативного управления, и оно готово сбросить до половины рыночной стоимости, считает партнер юридической фирмы JRM Сергей Новиков.
18: По мне, процесс абсолютно логичен. Есть рыночная стоимость, которая базируется как на финансовых показателях, так и на данных о запасах. Мое мнение, что рыночная стоимость 140 миллиардов рублей пакета акций ЮГК, она абсолютно нормальна. Вопрос заключается в другом, что сейчас немножко другое время. Прежде всего, конечно же, это дороговизна денег. Все-таки такие суммы навряд ли у кого-то хранятся в кубышке. А привлечение подобных средств в таких объемах чревато существенным увеличением долговой нагрузки, что не каждый бизнес в настоящее время может себе позволить. Инвесторы, на мой взгляд, уже отвыкли покупать что-то по рыночной цене. Мы видели с вами Домодедово пример. Еще один прецедент, связанный с продажей недвижимости в Москве. Сити, принадлежит РЖД. То есть, опять же, та же рыночная стоимость, которая по отчетам оценочных компаний была предоставлена и которая бралась как базис, она, по сути, показала о том, что нет желающих приобретать по такой стоимости. Соответственно, цена должна идти ниже.
16: Рынок оценил несостоявшиеся торги негативно. Акции Южуралзолота снова сильно просели, почти так же, как после первых новостей об аресте активов. Условия нового аукциона, к слову, остались жесткими. Задаток в 20% никуда не делся. Но, учитывая, что игра теперь идет на понижение, аналитики ожидают, что 1-2 участника теперь все-таки найдутся. Евгений Перельчук, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
19: Капитал с Григорием Бегларяном.
0: Доброе утро.
20: Доброе утро.
0: Начались утренние торги. Снова по индексу Мосбиржи наблюдаем снижение почти в 0,2%, 2664 пункта.
20: Ну, вчера рынок в итоге развернулся, закрылся в плюс. Ну, может быть, причина это продление лицензии на продажу российской нефти со стороны американского Минфина. По крайней мере, интерес вернулся к акциям нефтегазового сектора. Вот акции «Газпрома» практически весь рынок и вытащили, когда акции стрельнули, по-моему, в моменте на 3%. Ну, с утра вот первые сделки идут без особой активности. «Газпром» чуть-чуть откатывает пониже, где-то в пределах процента. «Роснефть» 1/10. Ну, так в целом пока без какой-то идейности и активности. Здесь, может быть, цены на нефть будут как-то влиять, с учетом того, что продавать нефть еще месяц можно, российскую, так что какая-то доходность теоретическая для акций нефтегазового сектора, по идее, быть должна. Что касается цен на нефть, Brent отыграл утреннее снижение, но вчера с уровня 112%. Котировки свалились к уровню 108. Трамп передумал начинать войну с Ираном. Но вот как выяснилось, 19 мая, то есть сегодня, действительно он эту атаку собирался провести, если верить ему. Но рынок, я уже вчера об этом говорил, наблюдал за динамикой так называемого индекса ПИЦЦИ, за динамикой передвижения американской авиации, которая перебрасывалась в Европу. Но все было под копирку, как в конце февраля, когда начались вот эти масштабные удары по Ирану. Поэтому инвесторы и были так напряжены. Это ощущалось и в росте цен на нефть, и в таком локальном бегстве от рисков, усилении позиции доллара. Вот с утра, в принципе, эта нервозность сохранилась, потому что все поняли, Трамп практически предлагает решить проблему, чтобы он по Ирану удар не наносил, потому что если Иран не ответит, удар наносить придется. Тогда все закрутится с новой силой. И, естественно, эффект будет даже, наверное, посильнее, чем в прошлый раз. Потому что в прошлый раз все рассчитывали, что это ненадолго, а теперь, если взаимные удары возобновятся, то, соответственно, инвесторы могут серьезно быть обеспокоены. То есть премия за риск военной в нефтяных котировках может взлететь очень сильно. Ну, Brent пытается вернуться к отметке в $111. Азиатский фондовый рынок в концовке торгов чуть-чуть отыграл потери. Также потери отыграли американские биржевые индексы. Но в целом тут ситуация крутится вокруг Ирана. В основном ничего пока не происходит. С точки зрения макроэкономики, ну, китайские данные были не очень сильные, даже слабые. Особенно по внутреннему потреблению. В Америке бушует кризис фондов прямых инвестиций и также фондов, которые привлекали деньги на всякие рисковые проекты, но клиентам деньги не возвращают. Суммы внушительные, которые могут быть в зоне риска, но рынки вот пока поглощены иранской темой и темой искусственного интеллекта.
0: Спасибо. Через час продолжим программу.
19: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама.
21: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк». 16+.
22: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
1: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
23: Деньги. С древних времен известна так называемая «общая монета». Ее имели право чеканить одновременно несколько обладателей монетной регалии. В античные времена это были греческие полисы. В Европе для чеканки общей монеты заключался договор между несколькими монетными дворами. В современном мире общей монетой можно назвать франк КФА, который сообща чеканит 14 бывших французских колоний в Африке.
24: История денег на Business FM.
25: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Business FM.
26: Уолт Дисней и Генри Хайнц. Тина Тернер и Элтон Джон. Суетиро Хонда, Даниэль Дефо. И не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс.
27: В специальном проекте «Вторая попытка». Скоро на Business FM.
28: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
29: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
30: Business FM. Новости. Коротко.
31: 9.58 в столице, в студии Олеся Потапова. Число беспилотников, сбитых на подлете к Москве, достигло 6, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, система ПВО уничтожила еще один дрон, летевший на Москву. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб, а пострадавших информации не было. По данным Минобороны, общее число уничтоженных над российскими регионами дронов за ночь достигло 315. Вооруженные силы России начали учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, сообщает Минобороны. С 19 по 21 мая будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии. К участию в маневрах привлечены более 64 тысяч человек личного состава. Экспорт российской парфюмерии и косметики вырос более чем на 20% в денежном выражении за прошлый год. Такие данные привел замглавы Минпромторга Михаил Юрин. По его словам, на 5,5% выросло и отечественное производство продукции. Рост связывает с механизмом повышенных пошлин на ввоз товаров из недружественных стран, стимулирование внутреннего спроса на отечественную парфюмерию и косметику, развитие собственной сырьевой базы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
30: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
32: 10 утра в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Минфин США вновь продлил лицензию на морские поставки российской нефти на 30 дней по просьбе ряда стран. Срок истек 16 мая. А по данным агентства ТАСНИМ, США также могут приостановить ограничения против иранской нефти на время переговоров. Но Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану. И на этом фоне накануне нефть росла, сегодня падает. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей практически не снизились, несмотря на заявления чиновников и требования ФАС. Как сообщили нам предприниматели, для россиян это примерно 50%, а для китайцев всего 15%. Маркеты анонсируют некие шаги, но они фактически не работают. Москвичам оставят 2 метра земли вокруг их дома. Мэрия дала жителям год, чтобы оформить придомовую территорию, иначе все, что рядом, детские площадки, парковочные места и шлагбаумы, заберут в собственность города. Насколько это законно и что будет значить на практике, подробности в эфире. Бизнес FM. США еще раз продлили лицензию на морские поставки российской нефти. Это сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент. Он заявил, что это поможет стабилизировать рынок нефти, гарантировать поставки в страны, наиболее уязвимые с точки зрения энергоснабжения. Штаты вывели из-под санкций до 17 июня операции по продаже российской нефти, загруженной на суда к 17 апреля. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что это доказательство того, что мировая энергетическая безопасность невозможна без России. Агентство Рейтер отмечает, что несколько неназванных стран ранее запросили дополнительное время для покупки российской нефти. Срок действия предыдущей лицензии на торговлю российской нефтью истек в субботу 16 мая. Ранее иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник течения против иранской нефти на время переговоров. При этом Тегеран настаивает на отмене всех американских санкций. Однако затем Трамп заявил, что не намерен идти на уступки Ирану. И нефтяные котировки возобновили, рост превысив вечером в понедельник $112 за баррель Brent. Сейчас цены на нефть снижаются на 1.5%, Brent – $110.5. Комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
2: Предыдущий раз тоже генеральная лицензия закончилась, они подождали там пару дней и выпустили новую. То есть это не автоматическое продление, в общем-то, действующей лицензии, а именно новая лицензия, потому что в ней нужно было обновить характеристики, критерии, по которому воспринимается, какую нефть все-таки можно купить, а какую нельзя, то есть на что она распространяется. Получается, что каждая следующая лицензия распространяется на меньший объем нефти, загруженной на танкерах, просто потому что эта нефть, ранее загруженная на танкер, уже заканчивается. То есть именно она стала заменой ближневосточным по ставкам в период перекрытия Армузского пролива. Именно российская нефть, загруженная ранее на танкеры, и стала такой во многом заменой. И она расходуется довольно активно. Поэтому для России большой роли уже нет, потому что, во-первых, такой нефти мало, во-вторых, они в любом случае покупают наши объемы просто потому, что ничем другим, в общем-то, заменить сейчас нечем. Востребованность российской нефти высокая, и даже без подобной генеральной лицензии все равно мы продавали бы нашу нефть, проблем бы с реализацией не было. Против России есть санкции против отдельных компаний, то есть Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз. Но не против российской нефти по происхождению, а против Ирана. Вообще ни при каких условиях иранскую нефть по происхождению нельзя брать. И сейчас речь идет о том, что именно эти ограничения будут сняты. А это, в свою очередь, даст основание проходить танкером с иранской нефтью через вот этот американский кордон. То есть они, по сути, говорят о временном снятии блокады с иранской нефти. По сути, показывают им, что если мы с вами договоримся, то мы и дальше, в общем-то, будем пропускать вашу нефть, и вы будете зарабатывать. Хотя в каком формате зарабатывать? Здесь тоже большой вопрос. То есть вы официально потом в долгосрочной перспективе снимете санкции вообще с иранской нефти или нет? И я думаю, что американцы вполне могут пойти и на это, но они поставят условия, в общем-то, все-таки определенных политических изменений внутри самого Ирана. Таким образом, американцы лишат Китай нефти со скидкой. Точно так же, как и с Венесуэлой, опять же, было. То есть с Венесуэлой снимают санкции, соответственно, причины, по которой она предоставляла скидку, уже нет. И Китаю просто невыгодно покупать венесуэльскую нефть, тащить ее как бы через полмира. То же самое и с Ираном. Они хотят сделать.
32: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности. Накануне США представили Ирану новый план из 5 пунктов для разрешения конфликта. По данным иранского агентства ФАРС, Вашингтон, среди прочего, отказался выплачивать репарации и потребовал вывести 400 килограммов иранского урана в Штаты. Как сообщает телеканал Аль-Хадат, Иран может выступить за передачу обогащенного урана России вместо США. Рейтер в правительстве Индии заявили, что Нью-Дели закупает российскую нефть независимо от того, приостанавливают Штаты действия своих санкций или нет. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей. Почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников? Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом и не только Михаил Сафонов.
4: 45-47% – это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается. Трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
5: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
4: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных. Стран для китайских в районе 15. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире «Бизнес-ФМ» в начале года говорил замруководитель Минпромторга Роман Чекушев. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст Олег Абелев.
6: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Бизнес-модели. То есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
4: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссий для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же маркетплейс запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и рек рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
7: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, который подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой.
8: Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны селлера, они сразу нас деньги списывают и здесь, и сейчас.
4: И таких рассказов тоже много. И в письмах в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
9: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца, и об этом мы своевременно сообщим партнерам.
4: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере. Я и Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
32: Что такое геометрические ядра и почему их импортозамещение так важно для российской промышленности? Премьер Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии конференции ЦИПР-2026 высоко оценил успехи в области импортозамещения IT-инфраструктуры. Глава правительства особо подчеркнул, что в России есть свои так называемые геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Продолжит Валерий Убадоев.
30: Новые слова на Бизнес-ФМ.
0: Российское программное обеспечение должно стать выбором номер один для промышленности, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На данный момент, по его словам, доля внедрения отечественного ПО в некоторых областях превышает 90%, в том числе в легкой промышленности, в финансах, строительстве, а также в авиадвигателе и судостроении. Тот же двигатель ПД-14, который глава правительства назвал самым высокотехнологичным изделием российской промышленности, был спроектирован на отечественном ПО. Об успехах в области импортозамещения рассказал в ходе пленарной сессии ЦИПР-2026 премьер-министр Михаил Мишустин.
10: Особо подчеркну, что базовым компонентом математической платформы для всех систем трехмерного проектирования являются важнейшие для нас геометрические ядра. У нас их уже несколько, и по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они уже не уступают импортным. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы, что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Ну и тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране. Это очень важно. Мы за это боролись несколько лет.
0: Но что такое геометрическое ядро? Это движок, с помощью которого проектируются какие-либо геометрические формы в трехмерном пространстве. То есть, если очень сильно упрощать, с его помощью на компьютере рисуют 3D-чертежи, например, тех же деталей для двигателей. И на таких геометрических ядрах работают программы, системы автоматизированного проектирования, сокращенно САПР, где инженеры и моделируют какие-либо изделия. Одна из самых известных таких программ — SolidWorks, но она зарубежная. А вот, например, программа Compass разработана российской компанией Ascon. В том числе на Компасе учатся проектировать студенты российских политехов. Сейчас российская промышленность работает в гибридном формате. Новые изделия проектируются на отечественном ПО, архивные — все еще на зарубежном, так как просто взять и перенести библиотеки, инфраструктуру из одного софта в другой просто невозможно, продолжает гендиректор холдинга ADTeam Георгий Солдатов.
11: Конечно же, если бы не санкционное давление и не попытки ограничить нас, никто бы даже не почесался и не подумал о переходе ни на какой отечественный софт. Сейчас, я считаю, хорошо, что есть свое. Сейчас мы вынуждены. Это нам дорого стоит, в том числе в эффективности, в том числе в продуктивности. Но у нас вариантов других нет. Когда это сложный инженерный софт, цена ошибки очень велика. И если, не дай бог, эта еще ошибка будет заложена каким-то образом для российских пользователей, то это вообще смерти подобно. Поэтому, да, мы тоже находимся в стадии перехода непростого, дорогого, не всегда удобного, но для серьезных инженерных и конструкторских задач, по сути, у нас нет альтернативы.
0: Премьер Мишустин также отметил, что экспорт российского ПО впервые с 2022 года показал рост и сразу на 15%, а IT-рынок в России в целом по итогам 2025 превысил 5 триллионов рублей. Меры поддержки отрасли доказали свою эффективность, подчеркнул глава правительства. Валерий Бадоев, Елена Мрачукова, Бизнес ФМ.
12: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Реклама на Бизнес FM в Казани.
14: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам, мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
15: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
16: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
17: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
18: Бизнес FM Казань.
19: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Подмосковье вместо Краснодарского края и Китай вместо Европы. Новые тренды в детском летнем образовательном туризме. Куда этим летом дети поедут в лагеря и сколько стоит на каникулах подтянуть китайский? Об этом Наталья Шашина.
3: В этом году по понятным причинам многих родителей смущают Туапсе и Анапа, а также Дубай. Своим опытом выбора лагеря на лето с бизнес-ФМ поделилась москвичка Зоя Австрийская. Ее дочке 13 лет. Главные критерии, на которые опиралась семья – польза для ребенка, не слишком жаркая погода и репутация организатора. Остановились на Подмосковье – лагере с бизнес-направлением. Подростки будут разрабатывать свой стартап. 2 недели обойдутся в 120 тысяч рублей, говорит Зоя. И описывает, какие варианты еще предлагаются на рынке.
19: Краснодарский край стоит так же, даже без какого-то учебного направления, от 110, наверное, только начинается, и от 10 дней. Ну вот в прошлом году было в Краснодарском крае намного дороже, чем в Подмосковье, прям намного. У оператора, которого мы выбрали в итоге, есть направление и иностранных лагерей, это Англия и Арабские Эмираты, Англия, Дубай, где-то так, 200-240, 220 стоили, там от 7 до 10 дней. Мы, Арабские Эмираты, не стали рассматривать серьезно по причине погоды. Ну и потом уже началась геополитическая история. И второе направление – Лондон. Мне показалось очень подозрительным невысокая цена. И зная цену на жизнь и вообще цену на все в Великобритании, мы не стали дальше уже интересоваться, потому что приняли решение.
3: Рынок столкнулся с ростом издержек. Размещение и питание подорожали в среднем на 20-25%, говорит основатель и гендиректор сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев. По его словам, крупные операторы стараются сдерживать цены на путевки, чтобы рост был не больше 10%. Но спрос по сравнению с прошлым годом ниже, наблюдает Медведев.
20: Мы видим очень сильную чувствительность к стоимости. То есть те программы, те направления лагерей, которые у нас стоят чуть дешевле, это, например, лагеря в Калужской области, там спрос значительно больше. Также мы видим устойчивый тренд на то, что люди принимают решения в последний момент. То есть глубина бронирования, период, за который бронируют путевки в лагерь люди, он сильно сократился. Подмосковные направления, то есть те направления, которые находятся рядом с городом, они в этом году более предпочтительны для людей, чем направления в Краснодарском крае. То есть в Краснодарском крае в этом году довольно плохой новостной фон. Люди боятся, люди отказываются, люди переносят.
3: Если Краснодарский край и Подмосковье примерно 120 тысяч рублей за 2 недели, Турция уже 160, приводит ценник Медведев. Повышенного спроса на эту страну он не видит. А в сегменте именно языковых лагерей новый тренд – это Китай и Корея. Куда летят как учить китайский и корейский, так и практиковать английский, рассказывает гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
21: Намного больше в этом году детей уезжает в эти страны, потому что перелет прямые, визы легко сделать и быстро. Ну, плюс эти направления, они остаются по цене намного дешевле, чем, например, англоязычные страны, куда тоже есть и группы, и индивидуальные студенты едут, дети, ученики, но все-таки процент этих заказов снижается. Китай и Корея, ну, Япония немножко. В этом же регионе также есть и Малайзия, Гонконг, Филиппины. Туда тоже едут немного. Небольшой процент детей. Там цены в среднем где-то в районе 400-500 долларов за неделю. Это обучение, проживание и экскурсионная, развлекательная, спортивная программа. Это средняя цена. Если мы говорим про Европу континентальную, это в основном цены в районе 1000 евро за неделю.
3: На европейские страны спрос меньше и из-за виз. Сложнее записаться на подачу, долгие сроки. А многие родители задумываются о летнем лагере для ребенка в апреле-мае. И времени на оформление в обрез. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
22: Для слушателей старше 12 лет.
23: Вначале был бизнес.
24: Как появлялись города.
25: Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, 120 тысяч жителей. Уникальное уренгойское месторождение природного газа было открыто в 1966 году. Основанный рядом рабочий поселок добытчиков быстро разросся и через 15 лет получил статус города.
24: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
26: Спонсор программы ООО «Введенская».
27: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках «Введенская» и «Новая Габишева» от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227 10 42.
23: Бизнес FM Казань.
22: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Подготовка к ЕГЭ по трем предметам этой весной может обойтись дороже 1 000 000 рублей, пишет российская газета. Спрос на репетиторов вырос на 54%, а цены на самые ходовые предметы – математику, физику и информатику – подскочили на 25-30%. Средняя стоимость одного занятия сейчас – 1200-2500 рублей, по профильным предметам – до 3,5, утверждает издание.
2: Как получился миллион? Готовиться к поступлению в топовые вузы обычно начинают за 2 года. Если заниматься 2 раза в неделю, общее количество уроков достигает 174. Умножаем на 2,5-3,5 тысячи, и сумма переваливает за 1 000 000, подсчитала российская газета. Мы решили спросить у родителей, во сколько им обходятся репетиторы. У москвички Ники Янковой 3 детей, и в этом году тройной удар по семейному бюджету, говорит Ника.
4: В этом году мы просто собрали комбо. Старшая сдает ЕГЭ, средний ОГЭ, а младший переходит из начальной школы в среднюю школу и сдает МЦКО и внутренние школьные экзамены. По всем основным предметам у каждого ребенка есть репетиторы. То есть старшая дочь в этом году планирует поступить на медицинский. У нее есть репетитор по математике, по русскому основным предметам, а еще по биологии и химии. Те репетиторы, с которыми мы занимаемся уже не первый год, в начале этого учебного года подняли цены примерно на 500 рублей. В среднем час с репетитором по основным предметам, по математике, по русскому сегодня стоит 1500 рублей. Если мы говорим о более, так скажем, экзотических предметах, например, биологии, химии, цены начинаются от 2500-3000 рублей час. Учитывая, что у меня все 3 детей занимаются с репетиторами, и у каждого по 3-4 репетитора в неделю, каждый ребенок занимается не менее 2 раз по каждому предмету, с учетом того, что сейчас самая жаркая пора, наши траты в месяц на всех 3 детей превышают 200 тысяч рублей.
2: Эксперты объясняют рост цен дефицитом преподавателей. Сильные специалисты либо уходят из преподавания совсем, либо переходят на корпоративное обучение. Виктор Дегео, репетитор по математике, говорит, что цены он и его коллеги повышают только в сентябре. И даже есть те, кто их понижает.
5: Есть коллеги, которые имеют направленность на очень дорогих клиентов. Они могут брать по 6, по 8 тысяч за занятие. Занятие обычно 2 академических часа, 1.5 часа астрономически. Есть те, кто более социально направлены. Они и за 1.5, и за 2 тысячи занимаются. Цена, конечно, поднимается. И наблюдается некое общее повышение цен. Поэтому повышение стоимости услуг репетитора и, в частности, мои цены 3-3,5 тысячи за 1.5 часа. Это находится все в общем тренде повышения цен.
6: Подготовка к ЕГЭ стоит дороже, чем просто репетиторство.
5: Да нет, я бы не сказал. Сейчас вообще все сводится как раз к подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Я немножко больше беру за живые занятия, а по поводу каких-то скачков, я никаких скачков у своих коллег не наблюдаю. И многие из них, наоборот, даже снижают цены, потому что как раз тенденция к тому, что у людей есть какие-то границы бюджета. Репетиторы, понимая эту ситуацию, как раз готовы идти навстречу.
2: Репетиторы, по мнению многих, возможность сэкономить в дальнейшем на платном образовании. Ведь контракт в некоторых вузах превышает 700-800 тысяч в год. Также есть возможность выбрать олимпиадный путь. Подготовка по одному профильному предмету с одним занятием в неделю может обойтись значительно дешевле. Так ли это? Ольга – репетитор английского из Подмосковья. У нее подготовка к экзаменам стоит от 1000 рублей до 1200 – 60 минут. Она как раз из тех, кто не может заламывать цену, видя, что у родителей нет денег. Тем более, что гарантировать поступление на бюджет, по ее мнению, репетитор не может. Как и выиграть олимпиаду.
7: Это, конечно, важно, чтобы ребенок поступил на бюджет. Но ни один репетитор не даст гарантию, что ребенок даст на такое количество баллов, то это будет возможно. Да. Невероятно сложно выполнить правильно олимпиадные задания, обучаясь в школе и даже обучаясь у репетитора, который целенаправленно не готовит этим олимпиадам. Я думаю, что выигрывают те дети, которые занимаются непосредственно с людьми, которые разрабатывают эти олимпиадные задания. Потому что я один раз увидела, какой они кроссворд решают. Там слова... Я даже не знаю, я вообще в своей жизни встречала их или нет. Работаю уже много лет в этой сфере. В основном упор на то, чтобы сдать экзамен очень высоко. Потому что что такое олимпиада? Это 1, 2, 3 человека. За олимпиаду-то идут 1000. Это даже шансов меньше, чем сдать ЕГЭ на 100 баллов.
2: Что касается проблем с поиском репетиторов, то особых сложностей не возникало у родителей даже в последний момент, когда ребенок решал заменить один экзамен на другой. Однако многие разочаровались в онлайн-агрегаторах. Самых лучших порекомендовали друзья и знакомые. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Знай меру.
8: Для слушателей старше 12 лет.
0: Верста. Русская мера длины предположительно того же корня, что и слова «вертеть», «вертать». В разное время составляла от 500 до 1000 саженей. С конца 18 века равна километру и чуть менее чем 67 метрам в метрической системе. До версты примерно то же расстояние на Руси называли поприщем.
9: «Знай меру» на Бизнес ФМ.
10: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
12: Ищете уютное место для дня рождения?
13: Или теплых семейных встреч?
12: Семейное кафе «Тренди».
13: Вкусно, уютно для всех.
14: Семья всегда будет в тренде.
12: Trendy.rf.
28: Бронь столов 225-44-33.
29: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
30: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
31: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
32: АО СК РСХБ страхование. УГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3.

текст, в мире купят 80 компьютеров. Успеть за 10 секунд на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10 часов 29 минут. Студия Алиса Потапова. Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в лесу Якутии и загорелся. Воздушное судно получило повреждения. На борту находились 8 человек. Они самостоятельно вышли из леса, сообщили в ГУ МЧС. Ан-2 вылетел из населенного пункта «Теплый ключ», но командир принял решение вернуться в аэропорт вылета. Европейский депозитарий Евроклир отказался размораживать активы Центробанка России. В заявлении отмечается, что несмотря на решение арбитражного суда Москвы, активы ЦБ останутся замороженными. Решение объясняется тем, что иск регулирован законодательством Евросоюза, а Евроклир не признает юрисдикцию суда. Движение транспорта ограничит в Москве в связи с проведением московского весеннего велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо». Мероприятия будут проходить с 23 по 25 мая. А в это время будет приостановлено движение на «Садовом кольце», проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой. В период ограничения будет затруднен подъезд со стороны «Садового» к ряду объектов, в том числе к торговым центрам «Атриум», «Павелецкая плаза», парку «Горького», «Музеону», «Курскому» и «Павелецкому вокзалу». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина 11 в Москве, в студии Мария Буянкина. Доброе утро. Владимир Путин сегодня в Пекине встречается с Си Цзиньпином. Стороны подпишут около 40 документов, сообщили в Кремле. В частности, лидеры двух стран примут декларацию о становлении многополярного мира и обсудят вопрос силы Сибири-2 и другие энергетические темы. О том, чего ждать от визита сегодня, Георгий Бофт. Российские компании планируют внедрять частные сети 5G. Основной интерес к технологии проявляет промышленность, нефтегаз и логистика. Однако массовое распространение 5G в России по-прежнему ограничивает дефицит частот, оборудования и высокую стоимость проектов. Прямых рейсов из России за рубеж летом станет на четверть меньше. Как подсчитали в АТОР, улететь без пересадок можно будет примерно в 30 стран. Причины такого снижения в основном связаны с сезонностью, топливными и геополитическими факторами, ну и конфликтом на Ближнем Востоке. Подробности в эфире. Бизнес FM.
0: Реклама.
3: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не являются офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 960.

0: 5300+.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Президент России назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим давним и хорошим другом. Путин записал видеообращение накануне своего визита, в котором заявил, что Россия и Китай достигли беспрецедентного уровня отношений и поддерживают друг друга по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета. Товарооборот России и Китая уже превысил 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты практически полностью ведутся в рублях и юанях, также сказал президент. Еще он отметил, что дружба России и Китая направлена не против кого-либо, а служит делу мира, стабильности и всеобщего процветания. Вместе с делегацией, вице-премьера, министра и главы компании. Чего ждать от визита президента Путина в Китай? Комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
3: Программа визита Путина включает переговоры с Си Цзиньпином, встречу с премьером Госсовета Ли Цяном по торгово-экономической тематике, а также совместное участие в церемонии открытия перекрестного года образования России и Китая. В отличие от недавнего визита Трампа, планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и пакета двусторонних документов. Украинский кризис будет в числе приоритетных тем, если не прямо, то косвенно. Еще в феврале в ходе видеоконференции с Путиным Си Цзиньпин поддержал трехсторонние консультации в Абу-Даби, назвав их перспективным форматом. Для Москвы важно закрепить нынешнюю позицию Китая – официальный нейтралитет при фактической экономической поддержке. Для Пекина же важно обозначить пределы этой поддержки в условиях американо-китайского потепления, дабы не сделать в глазах США тесное сближение с Москвой токсичным. Торгово-экономическая повестка будет насыщенной. С одной стороны, по данным китайской таможни, в первом квартале текущего года двусторонний товарооборот вырос на почти 15% год к году, до более чем 61 миллиардов долларов. Причем российский экспорт в Китай вырос на 9,5%, а импорт из Китая аж на 22%. С другой стороны, ряд проблем не удается решить годами. Главное из них – расчеты. Не только крупнейшие китайские банки прекратили принимать платежи от российских отправителей, опасаясь вторичных санкций США, но и многие мелкие региональные банки. В результате платежи за китайские товары идут через посредников из третьих стран, криптовалюту, несмотря на ее нелегальный статус в самом Китае, и прочие сложные схемы. Де-факто российско-китайская торговля функционирует в обход официальной банковской системы. Сохраняются также скидки на поставляемую в КНР российскую нефть. По словам главы Роснефти Игоря Сечина, они обеспечили Китаю экономический эффект порядка 20 миллиардов долларов. В разные периоды российская нефть «Юралс» поступала в КНР с дисконтом к эталонному сорту Brent в 25-35 долларов за баррель. Фактически Россия субсидирует китайскую экономику, не имея альтернативных рынков сбыта после потери европейского. В прошлом году сильно просел китайский импорт в Россию. Главным драйвером падения стали автомобили. Из-за повышения утиль сбора и дорогих автокредитов машин из КНР было закуплено вдвое меньше, чем в 2024 году. Поставки оборудования критически важного для российской промышленности также упали на 11% год к году. Россия традиционно продает Китаю в основном сырье, а покупает готовую продукцию. Ключевым экономическим вопросом повестки может стать газопровод «Силы Сибири-2». В сентябре прошлого года «Газпром» и китайская CNPC подписали обязывающий меморандум о строительстве трубопровода мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год через территорию Монголии. Однако меморандум – это еще не контракт. Протяженность «Силы Сибири-2» составит почти 7 тысяч километров, и ресурсной базой должны стать ямальские месторождения. По оптимистичным оценкам, строительство может начаться в 2026-2028 годах, а первые поставки не ранее 31-35 годов. До сих пор, однако, не согласовали цену поставок. Китай претендует на максимально дешевый газ практически по внутрироссийским ценам. Тем более у него есть альтернатива. СПГ из других источников, центральноазиатский газ, внутренняя добыча. Россия же настаивает на ценах, рассчитанных по формуле, привязанной к нефтепродуктам, как это было для Европы. Предстоит определить и схему финансирования строительства. Теоретически могут обсуждаться в том числе варианты участия китайской стороны в добыче и строительстве. Важным элементом визита станет открытие года образования России и Китая. В условиях, когда наша страна отрезана от западных университетских обменов, а Европа и Америка ввели санкции против российских студентов и ученых, поворот к китайской образовательной системе приобретает стратегическое значение. Сейчас в российских вузах обучаются около 66 тысяч граждан Китая. Это третье место после Казахстана и Туркменистана по прошлому году. А за 10 лет число китайских студентов в России выросло в 3 раза. Российских же студентов в Китае в прошлом году было 21 тысяча. Для сравнения, в США учатся 266 тысяч студентов из КНР, в Австралии 192 тысячи, а в Британии 143. Речь может пойти об увеличении квот, взаимном признании дипломов, совместных научных программах и языковых обменах. Ну а совместное заявление по итогам переговоров призвано будет подтвердить незыблемость стратегического партнерства.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Готов ли российский бизнес к внедрению 5G и какую экономическую выгоду это принесет? Согласно исследованию от Jason and Partners Consulting, более половины крупнейших российских компаний планируют внедрить частные 5G-сети в течение ближайших 2-3 лет. Операторы связи тем временем продолжают тестировать 5G, в том числе и в городах-миллионниках. Продолжит Валерий Бадоев.
0: Основной спрос на 5G формируется со стороны отраслей со сложной инфраструктурой. Это горнодобывающая промышленность, нефтегаз, металлургия, логистика и транспорт. Jason and Partners Consulting отмечает, что российский рынок ждет, что эта технология повысит операционную эффективность и автоматизацию. В нефтегазовой отрасли с помощью 5G лучше можно будет проводить мониторинг удаленных объектов, в логистике – отслеживать технику, а в горнодобывающей промышленности 5G обеспечит инфраструктуру для автономной техники. Это, например, роботизированные самосвалы. Внедрение частных 5G-сетей или их пилотирование планируют 52% крупнейших российских компаний. У 3% такие сети уже развернуты. В рамках тестирования операторы связи уже давно разворачивают 5G на различных площадках. Сейчас, например, Мегафон запустил такую зону в Нижнем Новгороде, на территории, где проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России». А в Impel.com, бренд Билайн, сообщили Forbes, что начинают тестирование в 11 городах России. Это в том числе Москва, Петербург, Владивосток и Благовещенск. Оператор провел модернизацию сети и проверяет, как в новых условиях будут работать разные устройства. На абонентов внедрение 5G существенного влияния не окажет, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
4: Технология не новая, дорогая достаточно, массового покрытия не будет, то есть это точное покрытие там, где есть клиенты. Влияние на особо не окажет, если мы говорим про потребительский рынок. Достаточно затратно, и здесь нужен золотой диапазон для того, чтобы операторы его в итоге получили. Пока идет СВО, скорее всего, получить золотой диапазон будет невозможно. Исходя из этого, сейчас основное препятствие – это отсутствие частот и, самое главное, отсутствие денег в отрасли.
0: Золотой диапазон – это частоты от 3,4 до 3,8 ГГц, что считается самым оптимальным для сетей 5G. Но в России эти частоты занимают в том числе спецслужбы и силовые структуры. Поэтому операторам для внедрения 5G выделен диапазон от 4,4 до 4,99 ГГц, постановило правительство еще в 2024 году. Хотя эти частоты поддерживают меньше устройств. По оценкам экспертов, это от 20 до 23 миллионов смартфонов из тех, что прямо сейчас находятся в эксплуатации в России. Тему передачи золотого диапазона операторам неоднократно поднимал глава Минцифры Максуд Шадаев, но пока этого не случилось. Еще одно препятствие перед повсеместным внедрением 5G – доступность оборудования, говорит гендиректор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
5: Поскольку в условиях санкций продавать оборудование ведущие мировые поставщики не хотят, с одной стороны, с другой стороны, у нас стратегическое решение развивать отечественное оборудование и строить сети пятого поколения именно на российском оборудовании. Это сложнейшее техническое решение, но на это требуется время в разработке, в тестировании оборудования для сети пятого поколения. Конечно же, здесь еще предстоит проходить путь российским разработчикам, поскольку действительно очень сложно, но, как мы видим, реализует его.
0: По оценкам экспертов, отечественные базовые станции 5G повсеместно появятся не раньше, чем через 2-3 года. Насчет экономической выгоды Jason and Partners Consulting в своем исследовании отмечает, что, несмотря на приведенные примеры, российский рынок пока находится на этапе формирования спроса. То есть бизнес оценивает, где и как нужно внедрять 5G, чтобы получить выгоду. Внедрение таких сетей крупнейшие компании считают важным, но высокорисковым проектом, которому подойдут только конкретные бизнес-сценарии. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
2: 10 минут с нейросетью делают нас глупее и ленивее. Использование искусственного интеллекта негативно влияет на способность людей мыслить и решать проблемы, даже если чат-ботом пользовались всего 10 минут. К такому выводу пришла группа ученых из Массачусетского технологического института и Оксфорда. Как проводился эксперимент, рассказывают журналисты издания Variety.com.
6: Researchers tasked people with solving various problems.
7: Исследователи предложили людям, а в эксперименте участвовали несколько сотен человек, решать различные задачи, включая простые дроби и понимание прочитанного, с помощью онлайн-платформы. Некоторым участникам был предоставлен доступ к ИИ-помощнику, способному решать задачу автономно. Когда нейросеть внезапно убирали, люди значительно чаще отказывались от решения задачи или допускали ошибки в ответах. Не спасал ситуацию даже тот факт, что испытуемым платили за успешное выполнение задачи. Исследование предполагает, что широкое использование ИИ может повысить производительность за счет развития базовых навыков решения проблем. Но люди должны быть более осторожны в отношении того, какую помощь оказывает им ИИ и когда. Необходимо переосмыслить принципы работы таких инструментов, чтобы, подобно хорошему учителю-человеку, модели отдавали приоритет обучению, а не решению проблемы за человека.
2: Problem for them. Тем временем консалтинговая фирма Gartner выяснила, что сокращение сотрудников напрямую не связано с внедрением искусственного интеллекта. Эксперты опросили сотни руководителей крупных компаний с годовой выручкой более миллиарда долларов. И выяснили, что штат урезали даже там, где фирмы получали от внедрения ИИ-моделей слабые результаты или вовсе ухудшение показателей.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Деловая программа объединит более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям. От мировой российской экономики до технологического лидерства, социальной повестки и развития среды для жизни. Отдельное внимание будет уделено форматам бизнес-завтраков и международных бизнес-диалогов с представителями ключевых стран и регионов. Организатор — фонд Росконгресс. Подробнее на forumspb.com. 6+. Fake News. В 1980 году в газете Washington Post вышла полная трагизма статья «Жизнь Джимми». В ней афроамериканская журналистка Джанет Кук рассказала о темнокожем мальчике, который к своим 8 годам стал законченным героиновым наркоманом. Резонанс был огромным. Неравнодушные люди звонили с требованиями помочь разыскать ребенка, чтобы спасти его. К делу даже подключилась мэрия. Но мальчика не нашли. В следующем году Джанет получила за свою статью Пулитцеровскую премию. Но из-за некоторых несоответствий, которые допустила в своей анкете журналистка, она попала под расследование. Выяснилось, что мальчика Джимми Кук просто выдумала. Начальство давило на нее, требуя историю о детской наркомании, а реального персонажа для статьи она найти не смогла. Премию пришлось вернуть. Fake News. Истории фальшивых новостей. На Business FM. Валюты.
6: Костариканский колон был введен в обращение в 1896 году, после обретения страной независимости от Испании. Национальная валюта названа в честь Христофора Колумба, имя которого в испанском варианте – Кристобаль Колон. В новейшей истории курс колона колеблется вокруг отметки в 500 единиц за доллар США.
1: Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
0: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
0: Разработчик процессоров Baikal Electronics может выйти на IPO в течение 2 лет. Акционеры компании рассчитывают повторить успех группы Astra, которая вышла на биржу в 2023-м и показала ажиотажный спрос на свои акции. Впрочем, эксперты сомневаются, что Baikal Electronics сможет это повторить. Финансовые показатели несопоставимы, да и рыночная конъюнктура сейчас другая. «Газпром Медиа Холдинг» купил права на чемпионат мира по футболу, который стартует 11 июня. Представитель холдинга подтвердил информацию, но сумму сделки не озвучил, пишет газета «Коммерсант». Продажей прав на трансляцию мероприятия занимается FIFA. Но эксперты не исключают, что ГПМХ мог приобрести права через посредника, международного правообладателя.
8: Арбитраж.
0: Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Иск миллиардера на 134 миллиарда долларов отклонило жюри присяжных.
7: Маск, который до 2018 года был соучредителем OpenAI, требовал возместить ущерб. По его мнению, компания отказалась от первоначальной миссии как некоммерческой организации, стремящейся принести пользу человечеству, и превратилась в коммерческую структуру. Сейчас Маск соучредитель другой и компании xAI, которая считается одним из главных конкурентов OpenAI. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Десять сорок семь в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Вдову композитора Вячеслава Добрынина Ирину Добрынину признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Самого Черкасова задержали в ноябре прошлого года по заявлению композитора Максима Фадеева. Претензии к менеджеру «Джема» есть также у группы «Руки вверх», Романа Рябцева и других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе права на их песни с 90-х и 2000-х годов. Обвинение квалифицирует эти претензии как мошенничество. Иван Медведев подробнее.
9: Музыкальное издательство «Джем» в 90-х – это очень крупный игрок рынка, с которым хотели сотрудничать многие звезды. И сотрудничали. Потом они расставались. Многие при этом оставляли права на свои произведения издательству. Подписывались в рамках законодательства актуального на то время, предполагалось, что «Джему» передавались права на распространение произведений на физических носителях, кассетах, дисках и так далее. Ни в каких законах от 93 года не было не только ни слова об интернете. На тот момент в законах и в договорах не было даже термина «отчуждение прав», продолжает журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
10: При этом он, как говорят потерпевшие, уверен в том, что начиная с 97 года термин «интернет» уже у всех был на устах, и значит все эти права пролонгировались и на электронные носители. Но это не так. Дело в том, что в договоре об авторских правах, вообще в законе об авторских правах, вся вот эта электронная тема, интернет, он возник только в 2008 году в документах. Поэтому в 2008 году все они должны были либо перезаключить договор, либо сделать какое-то дополнительное соглашение, если бы они хотели, и дальше отдать лицензионные права господину Черкасову на использование своих произведений. Но я так понимаю, что этого не было сделано, а господин Черкасов решил, что у него это автоматически пролонгированная история, и он может всем этим распоряжаться еще и в диджитал-сфере.
9: По словам юристов, с правовой точки зрения, это действительно очень спорный вопрос. Особенно с учетом того, что договоры, которые подписывал Черкасов, с его стороны были составлены максимально расплывчато, что позволяло ему очень долгое время, если не выигрывать, то затягивать споры. Музыканты судятся с ним, начиная с 90-х. Но на сей раз Максим Фадеев в своем заявлении обвинил Черкасова в том, что гендиректор «Джема» подделал его подписи на документах в 90-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды. Отсюда и квалификация «мошенничество», комментирует основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
11: У него очень хорошие юристы всегда были, я думаю, еще и будут. И он хорошо готовит договоры так, чтобы они всегда были в его пользу. Это не наказуемо, но иногда это приводит к несправедливости. Эта несправедливость достаточно близко, серьезно, болезненно ощущается артистами и композиторами, и суды идут постоянно. А сейчас, очевидно, уже приезжали серьезно с достаточными правовыми основаниями.
9: С другой стороны, сама Линда и ее музыкальный директор Михаил Кувшинов в публичном поле утверждают, что никто никаких подписей не подделывал, что Фадеев добровольно отдал права на песни Линды, а потом начал незаконно пытаться это оспорить. Тем не менее, недавно Михаила Кувшинова отправили под домашний арест по тому же делу о мошенничестве против Черкасова. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
12: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
13: Доброе утро.
2: Ну а что наш сегодня рынок?
13: После вчерашнего отскока вверх рынок как-то сегодня немножечко снижается. Но, я так понимаю, все-таки одна из причин вчерашнего разворота, где главную роль сыграли акции нефтегазового сектора, туда вернулся спрос. Это, во-первых, новости о еще продлении лицензии со стороны американского Минфина на продажу российских энергоносителей, в первую очередь нефти, ну и предстоящий визит российского президента в Китай, разговоры о том, что могут быть какие-то подписаны соглашения о расширении поставок российских энергоносителей в Китай, ну там «Силы Сибири-2», это касается газа. увеличение поставок нефти, это касается Роснефти. Но вот две бумаги, в принципе, более-менее скакнули вверх. Акции «Газпрома» с точки зрения влияния на индекс Мосбиржи, ну, за счет своего большого веса, естественно, играет более доминирующую роль, чем акции «Роснефти», хотя их вес тоже ощутимый. Ну, так, акции «Газпрома» в минусе на 0,5%, но так могут еще раз разогнать. Вот после полудня у нас основная активность формируется и на рынке акций, и на рынке валют. Валютный рынок тут пока без изменений. Такое планомерное, я смотрю, снижение открытых позиций против рубля. То есть это спекулянты, которые делали ставки против российской валюты. Волей-неволей эту ставку потихонечку сокращают. Но рынок, кстати, не резко. Рубль, кстати, не резко укрепляется. Вот так называемый long squeeze, когда идет ликвидация длинных позиций спекулятивных. Обычно это в массовом порядке вызывает сильнейшие ценовые движения, резкие, вернее. А тут как-то так плавненько идем. Ну, может быть, какой-то адекватный спрос на валюту формируется за счет поглощения вот этого предложения. Ну, или спекулянты пытаются не агрессивно закрываться, а что-то оставлять. Понятно, они все рассчитывают на 3 июня. 3 июня Минфин должен объявить новые параметры валютных операций в рамках бюджетного правила. Естественно, все ждут, что вместо вот этих чистых покупок в 1,5 миллиарда рублей в день, чистые покупки будут увеличены там до 5, может быть, выше миллиардов рублей в день. Ну и, соответственно, рубль из-за этого будет разворачиваться уже в сторону ослабления. Ну, дотянут ли до 3 июня, это уже другой вопрос. Часто бывает, что в финале идет такое резкое укрепление. Ну, общий консенсус понятен. Если объем покупки валют со стороны Минфина будет действительно обширным, там от 5 и больше миллиардов рублей в день, ну, как минимум, существенное укрепление рубля остановится. Будет ли ослабление быстрым, это уже другая история. Ну, а пока юань к рублю пробил еще одну локальную поддержку 10,5, ну, следующий уровень где-то 10,30.
12: Капитал на бизнес FM. Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Первые экскурсии в канализационные коллекторы Парижа начали проводить еще в 1889 году. Дважды в месяц людей, желавших погрузиться в парижскую атмосферу настолько глубоко, собирали у моста Альма в 7-м округе, спускали под землю и катали по коллекторам на лодках. Экскурсия, как правило, сопровождалась лекцией о пользе гигиены, которую предприимчивые гиды разбавляли туалетными анекдотами. Сегодня вход в музей канализации французской столицы все в том же историческом месте, а главными в нем стали экспонаты, которые наглядно показывают историю развития парижской системы отведения нечистот со времен Римской империи и до наших дней. Несмотря на тему и запахи, музей пользуется заметной популярностью. Ежегодно его посещают более 100 тысяч человек. Музейные ценности на Business FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
14: Без кислорода не было бы жизни на Земле. Это не точное утверждение. Скорее уж, без жизни на Земле не было бы такого количества кислорода. Поначалу у архей и бактерий фотосинтез проходил без выработки кислорода, а первыми этот газ в товарных количествах научились производить из воды цианобактерии примерно 2,5 миллиарда лет назад. Сначала были окислены породы морского дна, потом горные породы на суше, что сделало возможным образование озонового слоя. Примерно 500 000 лет назад насыщенность атмосферы кислородом вышла на уровень от 15 до 30% и сегодня составляет 21%. Аэробная жизнь – не универсальное свойство клеточных организмов, а всего лишь одна из стратегий обмена веществ. Правда, доминирующая сегодня. Аэробное окисление извлекает из органики в разы больше энергии, чем ферментация – Но в то же время активные формы кислорода, ионы, свободные радикалы и перекиси, повреждают ДНК, белки и липиды, запускают окисление мембран и могут приводить к гибели клеток. Но тот же активный кислород помогает передавать сигналы, адаптироваться к стрессу, способствует делению клеток и иммунному ответу. В митохондриях, по факту энергостанциях аэробной жизни, идет вечная борьба за компромисс. Хочешь больше энергии, значит, развивай защиту от нежелательных последствий. Проблемы начинаются при дисбалансе, когда антиоксидантные системы перегружены. Избыток кислорода может вызвать натуральное отравление с поражением центральной нервной системы. В медицине кислород спасает жизни при гипоксии, но показан далеко не всегда из-за высоких рисков.
15: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: «10.58» в Москве, в студии Евгения Симонова. В петербургском аэропорту Пулково сняли ограничения на работу. Об этом сообщила Росавиация. При этом аэропорты Пскова и Череповца, где ограничения были введены рано утром, остаются закрытыми. Меры предпринимаются в рамках обеспечения безопасности воздушного движения. Силовики задержали в Воронежской области двух иностранцев, совершивших по заданию СБУ подрыв беспилотника на территории воинской части. Об этом сообщили в ФСБ. Задержанные были завербованы представителем СБУ через Телеграм, отметили в спецслужбе. По данным ведомства, мужчины приобретали зарегистрированные на подставных лиц сим-карты и проверяли уровень сигнала мобильных операторов связи в заданных локациях. Возгорание произошло на борту совершившего вынужденную посадку самолета Ан-2 в Якутии. Данные пострадавших уточняются. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном управлении на транспорте СК. Самолет наблюдал за пожарной обстановкой и совершил посадку в 5 километрах от поселка Теплый Ключ из-за отказа двигателя. Катер «Хивус» перевернулся на Байкале. Об этом сообщает ТАСС. Один человек пострадал, еще четверо сейчас остаются под водой, отметили в региональной прокуратуре. Идет спасательная операция по поиску пострадавших. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: В Москве 11 часов. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии начали вооруженные силы России. Сегодня мероприятия продлятся 3 дня. В их рамках запланированы пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории страны, сообщила Минобороны. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей по-прежнему сильно отличаются. Одним по 50%, другим по 15%. Почему так выходит и почему ситуация коренным образом никак не меняется? Об этом в нашей рубрике «Только на Бизнес FM». Банк России обновит правила ОСАГО, как пишут ведомости регулятор, в том числе хочет упростить оформление полиса для семей погибших участников СВО. Какие еще будут нововведения? Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщила Минобороны. Учения проходят с 19 по 21 мая. 19 мая – это сегодня. А участвуют в них ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, а также командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военного округов. Говорится, что в ходе учений ядерных сил будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России. Задействовано почти 65 тысяч военнослужащих, более 200 ракетных пусковых установок, 8 стратегических подлодок, 73 надводных корабля и более 140 летательных аппаратов. Масштаб учений и то, на каком фоне они проходят, комментирует директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
18: Это явно связано с происходящей эскалацией в рамках СВО. Россия подвергается нарастающим ударам со стороны беспилотников и ракетного оружия украинского, которое производится либо прямо в готовом виде предоставляется странами Евросоюза. По пересмотренной в 2024 году российской ядерной доктрине массированное применение в отношении России средств воздушного нападения со стороны неядерной державы, получающей поддержку ядерной державы, равносильно нападению со стороны ядерной державы и может повлечь за собой применение ядерного оружия. Мы видели крупные атаки на российские города, они нарастают. Известно развертывание производства в Европе для Украины не только беспилотников, но и дешевых типов крылатых и баллистических ракет массовым. Ясно, что на определенном этапе при усилении ударов по России вопрос о ядерной эскалации встанет с неизбежностью. Учения должны проводиться и не только с политическими целями, но и с целями подготовки к этой эскалации.
19: В таком случае эта тема же может при визите Путина в Китай подниматься как факт. Сложно обойти такие события стороной в любом случае в политической повестке.
18: Возникнет с неизбежностью, но роль Китая во всей этой истории, связанной с Украиной и противостоянием в Европе в целом не стоит преувеличивать. Китай занимает в последнее время предельно пассивную позицию, избегает даже каких-то новых там содержательных заявлений на эту тему. Будет обсуждение всех основных международных сюжетов, и российская сторона разъяснит свою позицию, но эти учения явно не направлены на то, чтобы произвести впечатление на китайцев.
17: Это был Василий Кашин, Центр комплексных европейских и международных исследований ВШИ. Вооруженные силы России также отработают вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Об этом сообщили в российском Минобороны.
15: Прямо сейчас.
17: Таиланд сократил вдвое срок безвизового пребывания для иностранцев, в том числе для россиян. Если раньше было 60 дней, то теперь только 30 дней безвизового пребывания в стране. Во всяком случае, об этом сообщает сейчас местная пресса. Ждем подробностей. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей. Почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников? Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. А об этом не только Михаил Сафонов.
15: Только на Бизнес ФМ.
20: 45-47%. Это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается, трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
21: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
20: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных селлеров. Для наших около 50%, для китайских в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире Бизнес-ФМ в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушев. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст Олег Абелев.
22: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели. То есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
20: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссий для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же маркетплейс запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и рек рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила, хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
3: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, который подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой. Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны сейлера, они сразу нас деньги списывают и здесь, и сейчас.
20: И таких рассказов тоже много. И в письмах в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
4: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца. И об этом мы своевременно сообщим партнерам.
20: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
17: Что такое геометрические ядра и почему их импортозамещение так важно для российской промышленности? Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии конференции ЦИПР-2026 высоко оценил успехи в области импортозамещения IT-инфраструктуры. Глава правительства особо подчеркнул, что в России есть свои так называемые геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Продолжит тему Валерий Убадуев.
15: Новые слова на Бизнес ФМ.
0: «Российское программное обеспечение должно стать выбором номер один для промышленности», заявил премьер-министр Михаил Мишустин. На данный момент, по его словам, доля внедрения отечественного ПО в некоторых областях превышает 90%, в том числе в легкой промышленности, в финансах, строительстве, а также в авиадвигателе и судостроении. Тот же двигатель ПД-14, который глава правительства назвал самым высокотехнологичным изделием российской промышленности, был спроектирован на отечественном ПО. Об успехах в области импортозамещения рассказал в ходе пленарной сессии ЦИПР-2026 премьер-министр Михаил Мишустин.
5: Особо подчеркну, что базовым компонентом математической платформы для всех систем трехмерного проектирования являются важнейшие для нас геометрические ядра. У нас их уже несколько, и по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они уже не уступают импортным. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы, что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Ну и тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране. Это очень важно. Мы за это боролись несколько лет.
0: Но что такое геометрическое ядро? Это движок, с помощью которого проектируются какие-либо геометрические формы в трехмерном пространстве. То есть, если очень сильно упрощать, с его помощью на компьютере рисуют 3D-чертежи, например, тех же деталей для двигателей. И на таких геометрических ядрах работают программы, системы автоматизированного проектирования, сокращенно SAP. Где инженеры и моделируют какие-либо изделия. Одна из самых известных таких программ — SolidWorks, но она зарубежная. А вот, например, программа Compass разработана российской компанией Ascon. В том числе на Компасе учатся проектировать студенты российских политехов. Сейчас российская промышленность работает в гибридном формате. Новые изделия проектируются на отечественном ПО, архивные все еще на зарубежном, так как просто взять и перенести библиотеки, инфраструктуру из одного софта в другой просто невозможно, продолжает гендиректор холдинга ADTeam Георгий Солдатов.
1: Конечно же, если бы не санкционное давление и не попытки ограничить нас, никто бы даже не почесался и не подумал о переходе на какой отечественный софт. Сейчас, я считаю, хорошо, что есть свое. Сейчас мы вынуждены. Это нам дорого стоит, в том числе в эффективности, в том числе в продуктивности. Но у нас вариантов других нет. Когда это сложный инженерный софт, цена ошибки очень велика. И если, не дай бог, эта еще ошибка будет заложена каким-то образом для российских пользователей, то это вообще смерти подобно. Поэтому, да, мы тоже находимся в стадии перехода непростого, дорогого, не всегда удобного, но для серьезных инженерных и конструкторских задач, по сути, у нас нет альтернативы.
0: Премьер Мишустин также отметил, что экспорт российского ПО впервые с 2022 года показал рост и сразу на 15%, а IT-рынок в России в целом по итогам 2025 превысил 5 триллионов рублей. Меры поддержки отрасли доказали свою эффективность, подчеркнул глава правительства. Валерий Бадоев, Елена Мрачукова, Бизнес ФМ.
6: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
15: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Walt Disney и Генри Хайнц, Тина Тернер и Элтон Джон, Суитиро Хонда, Даниэль Дефо и не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Скоро на Business FM. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Чтобы не заболеть, нам необходимо просто начать любить. Наизусть. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Накопительные пенсии россиян увеличат на 17,3% с 1 августа. Коэффициент определили в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений, которые по итогам прошлого года более чем втрое превысили уровень инфляции. Перерасчет проведут без заявителя. С 1 августа он коснется выплат около 136 тысячам человек, которые являются получателями средств на данный момент. Общий объем средств для проведения перерасчета выплат составит 8,5 миллиардов рублей. Кабмин направит 5 миллиардов рублей в 2026 году на развитие паромного сообщения через Керченский пролив, сообщил премьер Михаил Мишустин. Речь идет о курсировании паромов между портами Керчь и Кавказ. Принятое решение даст людям возможность выбирать оптимальные для себя маршруты и в целом будет способствовать укреплению транспортной связанности российских субъектов. В России в ближайшие 5 лет потребуется заменить около 11 миллионов рабочих мест из-за выхода сотрудников на пенсию, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, дополнительная потребность экономики в работниках к 2030 году составит около 3 миллионов 100 тысяч человек. Вице-премьер отметил, что для решения кадрового вопроса необходимо перераспределение трудовых ресурсов из низкопроизводительных секторов в приоритетные отрасли экономики. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
15: Погода в Москве.
17: Сейчас на улице плюс 28 градусов, весь день будет ясно. Максимальная температура в течение дня до 30, возможно, даже до 32. Будьте внимательны, аккуратны. Завтра плюс 30 днем обещают. 11:16 в Москве. 2 метра земли от границ дома – все, на что могут рассчитывать собственники квартир в московских многоэтажках. Городские власти ужесточили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Юристы считают, что эти требования лишают собственников жилья прав на придомовую территорию. И перспективы их возвращения не ясна. Что все это изменит для владельцев московских квартир, выясняла Диана Чебанова.
7: Поставить на кадастровый учет теперь можно только сам участок под многоэтажным домом и отступ шириной в 2 метра от стен дома и входных групп, то есть крылец. Это и есть участок земли, которым вправе распоряжаться собственники квартир. Соответствующее постановление вышло 5 мая. В нем сказано, что правительство Москвы дает владельцам квартир 12 месяцев на то, чтобы те оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. И делать это нужно по новым правилам, которые уточняют, например, что участок дома не может включать в себя территории общего пользования. Это двор, детские площадки, парковки. Если собственники еще не поставили на кадастровый учет участок, то власти сделают это сами, по новым правилам. По старым уже нельзя, говорит генеральный директор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская. Эта компания помогает оформлять участки и ставить их на кадастровый учет.
8: Москва фактически теперь разделяет земельный участок под самим домом и придомовую территорию общего пользования. Дворы, проезды, площадки, объекта озеленения. Вот раньше, когда делали межевание, включали туда двор, парковку, детские площадки, внутри проезды. Жители устанавливали ворота или шлагбаум и, по сути, считали этот двор своим. Но теперь вот эти новые правила, они как раз ориентированы на то, чтобы участок формировался только по контуру здания. То есть, по сути, вот эта территория общего пользования, которую раньше можно было включать, она теперь в территорию многоквартирных домов включаться не будет. Что у нас, по сути, меняется для жильцов? Возможность распоряжаться двором. Основания для установки шлагбаумов тоже ставятся под вопрос. Соответственно, парковки во дворе. То, что раньше жители делали, чтобы не парковали таксисты, случайные посетители, например, это теперь все, ну, по сути, отменяется. Если ранее двор не был поставлен на кадастровый учет как объект, принадлежащий этому многоквартирному дому, то теперь это сделать практически по новым правилам невозможно.
7: Это требование оформить участки выглядит логичным только с одной стороны. В городе много земли, которая никак не учтена в реестре. Тут действительно творится большой беспорядок, говорят эксперты. Абсолютное большинство собственников многоквартирных домов в Москве не занимались оформлением своих придомовых территорий. Как теперь выясняется, зря. Более находчивых, тех, кто оформил придомовые границы, когда действовали старые нормы, эти изменения не коснутся. Кто считал московские дворики своими, по умолчанию, увы, их лишаются. Перспектива оформить решение Горничного союза Москвы юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
10: Гражданам, которые бы хотели защитить свои права на придомовую территорию, но по каким-то причинам, например, не оформили это, в данном случае вот кто не успел, тот опоздал. Механизмов каких-то серьезных сегодня государство лишило граждан. По всем градостроительным решениям слушания отменены. Получается так, что нет никакой обратной связи. Один механизм остался у граждан сегодня юридический – это оспаривание подобных нормативных документов, а также оспаривание конкретных нормативных актов, где будут изменены границы и будут нарушены права граждан. То есть в этом случае необходимо будет нести расходы на юристов и пытаться в судебном порядке это оспорить. Совершенно очевидно, что этот путь сложный, долгий, не всегда успешный, но, повторюсь, никаких иных инструментов, кроме судебных, сегодня не существует.
7: В то же время разрешение оформить в собственность только участок шириной не более чем 2 метра от жилого дома может привести к нежелательным последствиям для жителей столичных многоэтажек. От изменений в платежках за ЖКХ до строительства на том участке, который раньше люди считали своим двором, считает адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
23: Большая проблема может быть с тем, что неизвестно, кому будет принадлежать, кто будет правообладателем этого земельного участка, на праве аренды, например, на праве собственности. И не обяжут ли собственника многоквартирного дома оплачивать, то есть заключить договор на право использования своей домовой территории. Еще один есть очень важный минус этих критериев. Как собрание жильцов будет проходить вообще? Потому что многоквартирный дом может провести собрание собственников, например, поставить шлагбаум. А сейчас этого права не будет у жильцов. Это будет заниматься другая организация, то есть тот, кто будет правообладателем этого земельного участка придомовой территории.
7: Очевидно, что пока собственником придомовой территории остается город, но как он будет будет ею распоряжаться – вопрос. Самое время выяснить, поставлен ли участок возле вашего многоквартирного дома на кадастровый учет и в каких границах. Хотя, по факту, тем, кто не озадачился этим вопросом до начала мая, эта информация мало что даст. Диана Чубанова, Мария Голубева, «Бизнес-ФМ».
17: 5 лет практически непрерывного вейпинга и необратимые изменения в легких. История подростка из Саратовской области вновь привлекла внимание к теме электронных сигарет. Врачи все чаще предупреждают о последствиях, а ограничений становится все больше, но сам рынок продолжает перестраиваться и жить по своим правилам. Об этом Алисия Савоськина.
2: Родители подростка считали, что вейп – увлечение безобидное. Но когда сын пожаловался на одышку и скачки давления, его госпитализировали. В больнице сказали, у парня развился фиброз легких, и часть изменений уже необратима. Историю связали с так называемой попкорновой болезнью. Точной статистики нет. Такие поражения сложно отличить от других заболеваний легких, но риск реальный, говорят специалисты. Для многих вейпы остаются чем-то вроде облегченной версии сигарет. Но это не так, говорит врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением терапии Александр Пальман.
9: Чаще всего, когда доктор видит человека, обдышавшегося всеми этими смесями, это, на счастье этого человека, не какое-то тяжелое поражение, а это скорее какой-нибудь просто будет, там бронхит, трахеит и так далее. Но вот если запустился этот механизм иммунной реакции на поступающие вредные вещества, то дальше все зависит от степени этого воспаления, от того, насколько быстро поймали, насколько энергично стали лечить. То, что уже трансформировалось в рубцовую ткань на уровне вот этих вот мельчайших структур в дальнейшем, если там просто воспаление и его удалось убрать, то там может все обойтись прилично. А вот если воспаление привело к трансформации нормальной ткани в соединительную, то там это исправить уже невозможно. Все, что умерло, то уже умерло.
2: Полного запрета на вейпы в России нет, хотя разговоры об этом идут не первый год. Действуют ограничения на продажу электронных сигарет несовершеннолетним, рекламу, дистанционную торговлю и свободную выкладку такой продукции. А с сентября этого года вступает в силу еще одно ограничение. Продавать табак и вейпы запретят на остановках общественного транспорта. Но, как говорят участники рынка, эффект оказался не таким, как ожидалось. Люди меньше покупать не стали. Рынок начал перестраиваться, говорит руководитель сети Питер Смоук Алексей.
11: Если на белом рынке спрос неукоснительно все равно падает, и если ничего не делать, то он и будет дальше падать, то в сером, в черном сегменте он, наоборот, прирастает, потому что белая продукция растет в цене из-за повышения акцизов и дополнительных законодательных ограничений и дополнительных налогов. Спрос не изменился. Динамика даже потребления, она растет.
2: По словам эксперта, одноразовые устройства стоят от 1,5 до 3,5 тысяч рублей. Цена зависит от количества затяжек. Основная аудитория – люди от 18 до 35 лет. Причем это не только бывшие курильщики сигарет, но и те, кто начал потреблять никотин именно через электронные устройства. При этом рынок обычных сигарет все равно в 10 раз больше. Проблема еще и в том, что риски продолжают недооценивать, говорит психиатр-нарколог, главный врач медцентра Корсаков Алексей Казанцев.
13: Довольно часто родители являются примером для подростков, потому что когда-то они, возможно, курили сигареты и перешли на вейпы, считая, что все-таки нет такого запаха от волос, от одежды, нет темно-желто прокуренных пальцев и так далее. И многие думают, что это меня обойдет, что все-таки сигареты – это когда горит табак, онкогенная история, а вейпы – это нагревается, есть там бестабачные они с различными ароматизаторами, но забывают, что там содержатся различные тяжелые металлы, свинец и другие. Также они довольно часто взрываются, уродуя лицо и руки. И самое главное, это вот эта болезнь Эвали, это, или как его называют, попкорновая легкая. У подростков формируется лобная доля. В этот период, когда подросток начинает потреблять, у него вступает гипоксия вследствие воздействия табака. По количеству гораздо больше употребляется никотина, чем бы употреблялось это в сигаретах.
2: И здесь, пожалуй, главный парадокс в том, что разговоров о вреде становится больше. Ограничений тоже, но рынок не исчезает, он просто меняется. А покупатели по-прежнему чаще интересуют вкус, крепость и количество затяжек, чем вопросы безопасности. Олеся Савоськина, «Бизнес-ФМ».
17: Более 150 тысяч согласий на выезд детей за границу оформили нотариусы в России с начала года. В Израильной нотариальной палате сообщили о высоком спросе на оформление подобных разрешений. При этом за весь прошлый год было оформлено порядка 615 тысяч таких согласий. Сообщает Интерфакс, российские пограничники такой документ при выезде у родителей не требуют. Согласие нужно лишь, если мама или папа поражены в правах. Либо если ребенок путешествует с другими родственниками или едет с тренером. Также оно необходимо при подаче документов на Шенген. В каких еще случаях необходимо согласие на выезд ребенка за рубеж Бизнес ФМ, рассказала председатель комиссии по СМИ Нотариальной палаты Псковской области нотариус Ольга Иванова.
12: Если ребенок отправляется на отдых за рубеж с одним из родителей или законным представителем, согласие второго родителя по закону Российской Федерации не нужно. Однако оно может потребоваться по правилам страны выезда, той страны, в которую едет ребенок. Бывают такие случаи, когда страна, в которую отправляется ребенок путешествовать, требует такое согласие и для оформления визы. Но чаще всего

0: них будет информация о наличии такого запрета. В этом запрете родителям лучше указать конкретные государства, на которые он распространяется, и указать срок его действия.
1: Ольга Иванова, нотариус. Она также напоминает, что в случае оформления согласия на выезд ребенка за рубеж необходимо указать не только страну, в которую он ездит, но и страны, которые он посетит при пересадке в случае стыковочных авиарейсов. Что касается запрета, то свои ограничения родитель всегда может отозвать, а вот оспорить действия второй половины можно только в суде.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Украина планирует запустить беспилотники по России с территории государств Прибалтики. Так, Киев убедил Ригу дать согласие на проведение операции. В Латвию с этой целью уже направлены военнослужащие сил беспилотных систем ВСУ, сообщили в СВР. Там подчеркнули, что координаты центров принятия решений в Латвии известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия. Кроме того, современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта беспилотников, если они будут запущены из Латвии. ВОЗ обеспокоены скоростью и масштабом распространения эпидемии Эболы. Всего на данный момент зафиксировано около 500 случаев подозрения на эту лихорадку в Африке. Более 130 человек там предположительно умерли от заболевания. Среди заразившихся есть гражданин США, которого перевезли для лечения в Германию. ВОЗ объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Роспотребнадзор планирует направить специалистов в Уганду для помощи в борьбе с заболеванием. При этом риск распространения лихорадки в России отсутствует, отметили в ведомстве. Аэролодка с пассажирами перевернулась на Байкале. Предварительно четверо до сих пор остаются в воде. Одного человека увезли в больницу. В аэролодке находились 14 человек. Спасены 10 пассажиров, в том числе 14-летний ребенок. Поиски еще четверых продолжаются. Власти Таиланда отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран и вернут прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней. Новые параметры рассмотрит Комитет по визовой политике Таиланда. Каждую страну будут оценивать отдельно с учетом вопросов безопасности и экономических интересов. В список государств, в отношении которых будут рассмотрены изменения визового въезда, входит и Россия. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Лайн 12 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Начинается визит в Китай Владимира Путина. В программе «Встреча с лидером КНР» президент сопровождают несколько вице-премьеров и министров, а также главы крупных компаний. Каких соглашений стоит ждать? Об этом через минуту Георгий Буфт. Люди тупеют от нейросетей. Многие подозревали, что это действительно так, но вот исследование от Массачусетского технологического института и Оксфорда подтвердило это еще раз. Для того, чтобы резко поглупеть, достаточно всего 10 минут общения с ботом, говорят исследователи. Минобороны объявила, что Россия сегодня начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. А мероприятия продлятся 3 дня. В их рамках запланированы пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории страны. Об этом сообщили в Минобороны сегодня. Подробности в ближайшее время. Президент России назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим давним и хорошим другом. Владимир Путин записал видеообращение накануне своего визита, в котором заявил, что Россия и Китай достигли беспрецедентного уровня отношений и поддерживают друг друга по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета. Товарооборот России и Китая уже превысил 200 миллиардов долларов. Взаиморасчет практически полностью ведутся в рублях и юанях. Также сказал президент, еще он отметил, что дружба России и Китая направлена не против кого-либо, а слушать делу мира, стабильности и всеобщего процветания. Вместе с Владимиром Путиным в Китай приехала представительная российская делегация, вице-премьеры, министры, главы компании. Чего ждать от визита Владимира Путина в КНР, комментирует Георгий Бофт. Телеграм-канал Бофт.

0: знает.
1: Программа визита Путина включает переговоры с Си Цзиньпином, встречу с премьером Госсовета Ли Цяном по торгово-экономической тематике, а также совместное участие в церемонии открытия перекрестного года образования России и Китая. В отличие от недавнего визита Трампа, планируется подписание совместного заявления на высшем уровне и пакета двусторонних документов. Украинский кризис будет в числе приоритетных тем, если не прямо, то косвенно. Еще в феврале в ходе видеоконференции с Путиным Си Цзиньпин поддержал трехсторонние консультации в Абу-Даби, назвав их перспективным форматом. Для Москвы важно закрепить нынешнюю позицию Китая – официальный нейтралитет при фактической экономической поддержке. Для Пекина же важно обозначить пределы этой поддержки в условиях американо-китайского потепления, дабы не сделать в глазах США тесное сближение с Москвой токсичным. Торгово-экономическая повестка будет насыщенной. С одной стороны, по данным китайской таможни, в первом квартале текущего года двусторонний товарооборот вырос на почти 15% год к году, до более чем 61 миллиардов долларов. Причем российский экспорт в Китай вырос на 9,5%, а импорт из Китая аж на 22%. С другой стороны, ряд проблем не удается решить годами. Главное из них – расчеты. Не только крупнейшие китайские банки прекратили принимать платежи от российских отправителей, опасаясь вторичных санкций США, но и многие мелкие региональные банки. В результате платежи за китайские товары идут через посредников из третьих стран, криптовалюту, несмотря на ее нелегальный статус в самом Китае, и прочие сложные схемы. Де-факто российско-китайская торговля функционирует в обход официальной банковской системы. Сохраняются также скидки на поставляемую в КНР российскую нефть. По словам главы Роснефти Игоря Сечина, они обеспечили Китаю экономический эффект порядка 20 миллиардов долларов. В разные периоды российская нефть «Юралс» поступала в КНР с дисконтом к эталонному сорту Brent в 25-35 долларов за баррель. Фактически Россия субсидирует китайскую экономику, не имея альтернативных рынков сбыта после потери европейского. В прошлом году сильно просел китайский импорт в Россию. Главным драйвером падения стали автомобили. Из-за повышения утиль сбора и дорогих автокредитов машин из КНР было закуплено вдвое меньше, чем в 2024 году. Поставки оборудования критически важного для российской промышленности также упали на 11% год к году. Россия традиционно продает Китаю в основном сырье, а покупает готовую продукцию. Ключевым экономическим вопросом повестки может стать газопровод «Силы Сибири-2». В сентябре прошлого года «Газпром» и китайская CNPC подписали обязывающий меморандум о строительстве трубопровода мощностью 50 миллиардов кубометров газа в год через территорию Монголии. Однако меморандум – это еще не контракт. Протяженность «Силы Сибири-2» составит почти 7 тысяч километров, и ресурсной базой должны стать ямальские месторождения. По оптимистичным оценкам, строительство может начаться в 2026-2028 годах, а первые поставки не ранее 31-35 годов. До сих пор, однако, не согласовали цену поставок. Китай претендует на максимально дешевый газ практически по внутрироссийским ценам. Тем более у него есть альтернатива. СПГ из других источников, центральноазиатский газ, внутренняя добыча. Россия же настаивает на ценах, рассчитанных по формуле, привязанной к нефтепродуктам, как это было для Европы. Предстоит определить и схему финансирования строительства. Теоретически могут обсуждаться в том числе варианты участия китайской стороны в добыче и строительстве. Важным элементом визита станет открытие года образования России и Китая. В условиях, когда наша страна отрезана от западных университетских обменов, а Европа и Америка ввели санкции против российских студентов и ученых, поворот к китайской образовательной системе приобретает стратегическое значение. Сейчас в российских вузах обучаются около 66 тысяч граждан Китая. Это третье место после Казахстана и Туркменистана по прошлому году. А за 10 лет число китайских студентов в России выросло в 3 раза. Российских же студентов в Китае в прошлом году было 21 тысяча. Для сравнения, в США учатся 266 тысяч студентов из КНР, в Австралии 192 тысячи, а в Британии 143. Речь может пойти об увеличении квот, взаимном признании дипломов, совместных научных программах и языковых обменах. Ну а совместное заявление по итогам переговоров призвано будет подтвердить незыблемость стратегического партнерства.
0: Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». К другим темам. Готов ли российский бизнес к внедрению 5G и какую экономическую выгоду это принесет? Согласно исследованию Jason & Partners Consulting, более половины крупнейших российских компаний планируют внедрить частные 5G-сети в течение ближайших 2-3 лет. Операторы связи тем временем продолжают тестировать 5G, в том числе в городах-миллионниках, продолжит Валерий Убадоев.
2: Основной спрос на 5G формируется со стороны отраслей со сложной инфраструктурой. Это горнодобывающая промышленность, нефтегаз, металлургия, логистика и транспорт. Jason & Partners Consulting отмечает, что российский рынок ждет, что эта технология повысит операционную эффективность и автоматизацию. В нефтегазовой отрасли с помощью 5G лучше можно будет проводить мониторинг удаленных объектов, в логистике – отслеживать технику, а в горнодобывающей промышленности 5G обеспечит инфраструктуру для автономной техники. Это, например, роботизированные самосвалы. Внедрение частных 5G-сетей или их пилотирование планируют 52% крупнейших российских компаний. У 3% такие сети уже развернуты. В рамках тестирования операторы связи уже давно разворачивают 5G на различных площадках. Сейчас, например, Мегафон запустил такую зону в Нижнем Новгороде, на территории, где проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России». А в Impel.com, бренд Билайн, сообщили Forbes, что начинают тестирование в 11 городах России. Это в том числе Москва, Петербург, Владивосток и Благовещенск. Оператор провел модернизацию сети и проверяет, как в новых условиях будут работать разные устройства. На абонентов внедрение 5G существенного влияния не окажет, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
3: Технология не новая, дорогая достаточно, массового покрытия не будет, то есть это точное покрытие там, где есть клиенты, влияние на особого не окажет. Если мы говорим про потребительский рынок, достаточно затратно, и здесь нужен золотой диапазон для того, чтобы операторы его в итоге получили. Пока идет СВО, скорее всего, получить золотой диапазон будет невозможно. Исходя из этого, сейчас основное препятствие – это отсутствие частот и, самое главное, отсутствие денег в отрасли.
2: Золотой диапазон – это частоты от 3,4 до 3,8 ГГц, что считается самым оптимальным для сетей 5G. Но в России эти частоты занимают в том числе спецслужбы и силовые структуры. Поэтому операторам для внедрения 5G выделен диапазон от 4,4 до 4,99 ГГц, постановило правительство еще в 2024 году. Хотя эти частоты поддерживают меньше устройств. По оценкам экспертов, это от 20 до 23 миллионов смартфонов из тех, что прямо сейчас находятся в эксплуатации в России. Тему передачи золотого диапазона операторам неоднократно поднимал глава Минцифры Максуд Шадаев, но пока этого не случилось. Еще одно препятствие перед повсеместным внедрением 5G – доступность оборудования, говорит гендиректор ТМТ Консалтинг Константин Анкилов.
4: Поскольку в условиях санкций продавать оборудование ведущие мировые поставщики не хотят, с одной стороны, с другой стороны, у нас стратегическое решение развивать отечественное оборудование, строить сеть пятого поколения именно на российском оборудовании. Это сложнейшее техническое решение, но на это требуется время в разработке, в тестировании оборудования для сети пятого поколения. Конечно же, здесь еще предстоит проходить путь российским разработчикам, поскольку действительно очень сложно, но, как мы видим, реализует его.
2: По оценкам экспертов, отечественные базовые станции 5G повсеместно появятся не раньше, чем через 2-3 года. Насчет экономической выгоды Jason & Partners Consulting в своем исследовании отмечает, что, несмотря на приведенные примеры, российский рынок пока находится на этапе формирования спроса. То есть бизнес оценивает, где и как нужно внедрять 5G, чтобы получить выгоду. Внедрение таких сетей крупнейшие компании считают важным, но высокорисковым проектом, которому подойдут только конкретные бизнес-сценарии. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: 10 минут с нейросетью делает нас глупее и ленивее. Использование искусственного интеллекта негативно влияет на способность людей мыслить и решать проблемы, даже если с чат-ботом пользовались всего 10 минут. К такому выводу пришла группа ученых из Массачусетского технологического института и Оксфорда. Как проводился эксперимент, рассказывает журналист издания Wired.
5: Researchers tasked people with solving various problems.
6: Исследователи предложили людям, а в эксперименте участвовали несколько сотен человек, решать различные задачи, включая простые дроби и понимание прочитанного с помощью онлайн-платформы. Некоторым участникам был предоставлен доступ к AI-помощнику, способному решать задачу автономно. Когда нейросеть внезапно убирали, люди значительно чаще отказывались от решения задачи или допускали ошибки в ответах. Не спасал ситуацию даже тот факт, что испытуемым платили за успешное выполнение задачи. Исследование предполагает, что широкое использование ИИ может повысить производительность за счет развития базовых навыков решения проблем, но люди должны быть более осторожны в отношении того, какую помощь оказывает им ИИ и когда. Необходимо переосмыслить принципы работы таких инструментов, чтобы, подобно хорошему учителю-человеку, модели отдавали приоритет обучению, а не решению проблемы за человека.
0: Problem for them. Тем временем консалтинговая компания Gartner выяснила, что сокращение сотрудников напрямую не связано с внедрением искусственного интеллекта. Эксперты опросили сотни руководителей крупных компаний с годовой выручкой более $1 миллиарда и выяснили, что штат урезали даже там, где фирмы получали от внедрения и моделей слабые результаты или вовсе ухудшение показателей. Ну и, к слову, про качество искусственного интеллекта, хотя казалось бы. А к теме рубля мы вернемся в программе «Капитал». Сегодня появилась публикация на Bloomberg о том, что российский рубль за этот квартал стал самой лучшей в мире валютой по отношению к доллару. Этому способствовал резкий рост валютных поступлений от продажи нефти после начала войны на Ближнем Востоке. Далее Bloomberg пишет, что рубль укрепился примерно 12% с начала апреля, достигнув отметки в 72,6 за доллар, самый высокий уровень с февраля 2023 года. К чему я все это говорю? Я пробил эту публикацию через Google и получил потрясающий ответ. Вот прямо сейчас зачитаю. Информация об укреплении рубля до 72,60 за доллар и статусе лучшей валюты мира не соответствует реальному положению дел и носит черты устаревшего или гипотетического анализа. Это вот искусственный интеллект. Наслаждайтесь.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». 21 мая, клуб Алексея Козлова. В этот вечер на сцене ансамбля Анны Гофман «Конвивенция» обратился к традициям разных культур и эпох. В основе программы синтез исторических музыкальных пластов и их современного прочтения. Музыканты создают атмосферное и многослойное звучание, в котором переплетаются стили, ритмы и интонации, формируя целое художественное пространство. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
8: Валюты. Лотти королевства Лесото впервые появился как нумизматическая ценность в виде серебряных монет в 1966 году. А лотти, выпущенные в 80-м, уже попали в реальное денежное обращение с задачей заменить в стране южноафриканский рент. Правда, до сих пор обе валюты используются в Лесото равнозначно. Курс 1:1.
7: Валюты на Бизнес FM. Компании и корпорации.
9: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: Разработчик процессоров Baikal Electronics может выйти на IPO в течение 2 лет. Акционеры компании рассчитывают повторить успех группы Astra, которая вышла на биржу в 2023-м и показала ажиотажный спрос на свои акции. Впрочем, эксперты сомневаются, что Baikal Electronics сможет это повторить. Финансовые показатели несопоставимы, да и рыночная конъюнктура сейчас другая. «Газпром Медиа Холдинг» купил права на чемпионат мира по футболу, который стартует 11 июня. Представитель холдинга подтвердил информацию, но сумму сделки не озвучил, пишет газета «Коммерсант». Продажей прав на трансляцию мероприятия занимается FIFA. Но эксперты не исключают, что ГПМХ мог приобрести права через посредника, международного правообладателя.
10: Арбитраж.
9: Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Иск миллиардера на $134 миллиарда отклонило жюри присяжных. Маск, который до 2018 года был соучредителем OpenAI, требовал возместить ущерб. По его мнению, компания отказалась от первоначальной миссии как некоммерческой организации, стремящейся принести пользу человечеству, и превратилась в коммерческую структуру. Сейчас Маск соучредитель другой и компании XAI, которая считается одним из главных конкурентов OpenAI. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: «11:46 в Москве». Вдову композитора Вячеслава Добрынина Ирину Добрынину признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Самого Черкасова задержали в ноябре прошлого года по заявлению композитора Максима Фадеева. Претензии к менеджеру «Джема» есть также у группы «Руки вверх» Романа Рябцева и других музыкантов и композиторов. Все они считают, что Черкасов незаконно присвоил себе право на их песни из 90-х и 2000-х годов. Обвинение квалифицирует эти претензии как мошенничество. Иван Медведев продолжит тему.
11: Музыкальное издательство
10: В Джем в 9 теле сотрудничать многие звезды. И сотрудничали. Потом они расставались. Многие при этом оставляли права на свои произведения издательству. С одной очень важной оговоркой. Поскольку соглашения подписывались в рамках законодательства актуального на то время, предполагалось, что Джему передавались права на распространение произведений на физических носителях, кассетах, дисках и так далее. Ни в каких законах от 93 года не было не только ни слова об интернете. На тот момент в законах и в договорах не было даже термина «отчуждение прав», продолжает журналист, музыкальный критик Илья Легостаев.
11: При этом он, как говорят потерпевшие, уверен в том, что начиная с 97 года термин «интернет» уже у всех был на устах, и значит все эти права пролонгировались и на электронные носители. Но это не так. Дело в том, что в договоре об авторских правах, вообще в законе об авторских правах, вся вот эта электронная тема, интернет, он возник только в 2008 году в документах. Поэтому в 2008 году все они должны были либо перезаключить договор, либо сделать какое-то дополнительное соглашение, если бы они хотели, и дальше отдать лицензионные права господину Черкасову на использование своих произведений. Но я так понимаю, что этого не было сделано, а господин Черкасов решил, что у него это автоматически пролонгированная история, и он может всем этим распоряжаться еще и в диджитал-сфере.
10: По словам юристов, с правовой точки зрения это действительно очень спорный вопрос. Особенно с учетом того, что договоры, которые подписывал Черкасов, с его стороны были составлены максимально расплывчато, что позволяло ему очень долгое время, если не выигрывать, то затягивать споры. Музыканты судятся с ним, начиная с 90-х. Но на сей раз Максим Фадеев в своем заявлении обвинил Черкасова в том, что гендиректор Джема подделал его подписи на документах в 90-х годах, из-за чего Фадеев потерял права на музыку певицы Линды. Отсюда и квалификация мошенничества, комментирует основатель информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
12: У него очень хорошие юристы всегда были, я думаю, еще и будут. И он хорошо готовит договоры так, чтобы они всегда были в его пользу. Это не наказуемо, но иногда это приводит к несправедливости. Эта несправедливость достаточно близко, серьезно, болезненно ощущается артистами и композиторами, и суды идут постоянно. А сейчас, очевидно, уже приезжали серьезно с достаточными правовыми основаниями.
10: С другой стороны, сама Линда и ее музыкальный директор Михаил Кувшинов в публичном поле утверждают, что никто никаких подписей не подделывал, что Фадеев добровольно отдал права на песни Линды, а потом начал незаконно пытаться это оспорить. Тем не менее, недавно Михаила Кувшинова отправили под домашний арест по тому же делу о мошенничестве против Черкасова. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
7: Капитал с Григорием.
13: Добрый день.
14: Добрый день.
13: Издание Bloomberg, многим, многими любимое, пишет сегодня. А рубль возглавляет мировые валютные пары, а Путин пожимает плоды нефтяного бума, связанного с войной против Ирана. А Bloomberg говорит, что рубль за этот квартал лучшая в мире валюта по отношению к доллару. А рубль укрепился примерно на 12% с начала апреля, достиг отметки в 72,60 за доллар, самый высокий уровень с февраля 2023 года. А агентство отмечает, что второй год подряд валюта отклоняется от официальных и рыночных прогнозов, предсказывавших девальвацию, что заставляет некоторых аналитиков считать ее переоцененной по отношению к текущим экономическим условиям. А, ну, даже не знаю. Ожиданная, неожиданная публикация. Рубль действительно укрепляется. 1.5% рост сейчас.
15: Ну да, обновили, по-моему, 3-летний минимум по паре юань-рубль. В целом здесь, что можно сказать, ну, все эти там философские рассуждения насчет того, переоценен или нет, наверное, отбросим, да, потому что...
13: Философские?
15: Да нет, тут можно долго параметры. Ну, все, валюта определяется динамикой спроса и предложения. По сути, предложение адекватное, спрос слабее. Тем более у нас валютный рынок, если брать биржевые торги, это только юань по доллару. В пересчете уже на рынок Форекс. Ну и какие-то сделки на межбанке, естественно, происходят с долларом, с евро. Ну и на межбанке, судя по всему, тоже пока не особо высокий спрос. Есть еще другой ориентир, если мы берем тот же доллар, это USDT, это так называемый стейблкоин, который приравнен к доллару. Ну, я сегодня не смотрел, а тут на днях к наличному доллару он был ниже, вот этот цифровой доллар, что говорит о том, что и со стороны криптовалютного рынка спрос на доллар у нас, по крайней мере, такого большого нет. Ну и иранский фактор, конечно, сыграл свою роль. Он сыграл свою роль в том плане, что не только цены на нефть выросли, а оказался под угрозой сам фактор существования финансового хаба в Арабских Эмиратах, куда, естественно, парковали деньги российские экспортеры. А теперь там риск. Кто знает, что там будет дальше. Но если с Ираном не разберутся быстро и отложат все дело там на следующие пару лет, все прекрасно понимают, что это будет отложенная, как говорится, казнь, и война возобновится потом. Как раз в 28-м году вроде как американские выборы. Если там будут непростые условия, легко можно в год выборов получить действительно новый геополитический конфликт, обвинив в нем другого, как это неоднократно они делали. Так что в этом плане волей-неволей идет переток валюты в нашу банковскую систему, перевес валюты большой. Ну а тут спекулянты, делавшие ставку против рубля, естественно, вынуждены закрывать позиции. У нас есть фьючерсный рынок на Мосбирже, там торгуются вечные фьючерсы и на доллар-рубль, и на юань-рубль, и там обороты очень большие, соответственно, там идет закрытие позиций. Ну, хорошо то, что резкого укрепления рубля не получилось, потому что так называемый лонг-сквиз, когда идет ликвидация позиций против определенного актива, в данном случае позиции против рубля, эти позиции, я смотрю, кроет пока плавненько. Ну, так, чисто технически, если смотреть на пару юань-рубль, можем мы даже и 10 задеть, и даже уйти чуть пониже. Ну, понятно, что в июне Минфин выкатит большой объем валюты, на это спекулянты тоже рассчитывают. Там сейчас 1.5 миллиарда где-то чистой покупки в день, могут увеличить до 5, может быть, и выше. Естественно, рубль в таком случае может и перестать укрепляться и начнет слабеть. Ну, а на глобальном рынке тоже все тихо. Нервозность сохраняется, потому что идет вот эта непонятная возня на мировом рынке долга, где риски выросли, цены упали, доходности взлетели, естественно, многолетний максимум. Это нервирует глобальных инвесторов. Ну, иранский фактор частично тоже играет свою роль. Доллар укрепляется на глобальном рынке. То есть здесь сегодня напряженность сохраняется, несмотря на то, что Трамп вроде как пока не принял решение возобновить военные действия против Ирана.
13: Спасибо. Через час продолжим.
7: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Первые экскурсии в канализационные коллекторы Парижа начали проводить еще в 1889 году. Дважды в месяц людей, желавших погрузиться в парижскую атмосферу настолько глубоко, собирали у моста Альма в 7-м округе, спускали под землю и катали по коллекторам на лодках. Экскурсия, как правило, сопровождалась лекцией о пользе гигиены, которую предприимчивые гиды разбавляли туалетными анекдотами. Сегодня вход в музей канализации французской столицы все в том же историческом месте, а главными в нем стали экспонаты, которые наглядно показывают историю развития парижской системы отведения нечистот со времен Римской империи и до наших дней. Несмотря на тему и запахи, музей пользуется заметной популярностью. Ежегодно его посещают более 100 тысяч человек. Музейные ценности на Business FM. Прямо сейчас.
0: МЧС только что сообщило, что 5 человек погибли при опрокидывании аэролодки на Байкале. Тела пятерых погибших подняты. Уже сообщают соответствующие власти. Всего, по данным МЧС, уточненная информация, в перевернувшейся аэролодке находились 18 человек. 13 спасли, в том числе ребенка.
7: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре.
14: В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
16: 11.58 в Москве. В студии Евгения Симонова. Силовики задержали в Воронежской области двух иностранцев, которые совершили по заданию СБУ подрыв беспилотника на территории воинской части, сообщили в ФСБ. Задержанные были завербованы представителем СБУ через Телеграм. По данным силового ведомства, мужчины приобретали зарегистрированные на подставных лиц сим-карты и проверяли уровень сигнала мобильных операторов связи в заданных локациях. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил странам Прибалтики применить 5-ю статью Устава НАТО против Украины. Так он отреагировал на слова главы МИД Литвы, который ранее призвал показать, что Североатлантический альянс способен преодолеть маленькую крепость в Калининграде. Такое заявление глава МИД Литвы сделал накануне. Возгорание произошло на борту совершившего вынужденную посадку самолета Ан-2 в Якутии. Данные о пострадавших уточняются. Об этом сообщили в Следственном комитете. Самолет наблюдал за пожарной обстановкой и совершил посадку в 5 километрах от поселка Теплый Ключ из-за отказа двигателя. Власти Таиланда отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран и вернут прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней. Новые параметры рассмотрит Комитет по визовой политике Таиланда. Каждую страну будут оценивать отдельно с учетом вопросов безопасности и экономических интересов. Список государств, в отношении которых будут рассмотрены изменения безвизового въезда, входит и Россия. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: Полдень в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Прямых рейсов из России за рубеж летом станет на четверть меньше, если сравнивать с зимой. Как подсчитали в АТОР, улететь без пересадок можно будет примерно в 30 стран. Причина такого снижения в основном связана с сезонностью, топливными и геополитическими факторами и конфликтом на Ближнем Востоке. Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Это сообщает Минобороны. Учения проходят с 19 по 21 мая. А в них участвуют ракетные войска стратегического назначения, силы Ленинградского и Центрального военных округов. Запланированы пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России. Доходы театров в прошлом году выросли на 18%, следует из статистики Минкультуры. Количество зрителей при этом почти не растет. Билетные сервисы отмечают рост цен, а в репертуаре видят стремление не рисковать. Эти и другие темы в эфире Business FM. Прямых рейсов меньше, а пассажиров больше. Этим летом без пересадок из России можно будет улететь в 32 страны. Это на четверть меньше, чем зимой, подсчитали в Ассоциации туроператоров России. В начале 80-х, во времена железного занавеса, советским гражданам было доступно в 3 раза больше направлений, отмечают в Ассоциации. Часть направлений к этому лету исчезла из-за сезонности топливных и геополитических факторов. Например, нет рейсов на Кубу и Венесуэлу. Конфликт на Ближнем Востоке лишил путешественников прямых рейсов в Кувейт и Бахрейн. Также из расписания исчезли перелеты в Алжир. Удивительно, но при этом, по данным Ассоциации туроператоров, россияне стали летать за границу активнее. Международный пассажиропоток за 4 месяца этого года вырос почти на 9%. Комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
18: одно из главных зимних направлений для россиян, Арабские Эмираты, резко провалились по вполне понятным причинам. У нас летало больше 400 рейсов в неделю из нескольких аэропортов Российской Федерации. Больше чем 15 городов у нас были рейсы в Арабские Эмираты. И сейчас российские компании перестали летать. Зарубежные компании резко снизили количество рейсов и, естественно, городов вылета. Трагедии делать не стоит из информации о том, что сократилось количество рейсов за рубеж. Наоборот, рейсы в некоторые страны у нас выросли. Естественно, Турция. Основная причина резкого роста интереса россиян к отдыху за рубежом – это резкое укрепление российского рубля. То, что мы видим последние два года, особенно последние несколько месяцев, укрепление рубля на действительно много. И российские ательеры сейчас понимают, что они теряют турпоток. Мы видим, что тот же Сочи минус 10% растет. Анапа, но с низкой базы прошлого года, Анапа растет плюс 40%. Традиционные курорты, вот такие как Сочи, теряют россиян. Отель 4 звезды, все включено, в сутки за номер в Сочи стоит больше 20 тысяч рублей. За эти деньги мы можем в Турции в мае предоставить отель 5 звезд по системе ультра, все включено. Сейчас, например, в среднем турпоток по России растет плюс 6%. А турпоток за рубеж плюс 12%.
17: Александр Макарчангин, директор туристической сети «Розовый слон», вице-президент Альянса туристических агентств России. Пока не ясно, будут ли восстановлены перелеты в Саудовскую Аравию, с которой недавно заработал безвиз. Среди стран, в которые можно полететь этим летом без пересадок, например, Армения, Израиль, Вьетнам, Таиланд, Мальдива. На какие направления есть массовый спрос туристов, рассуждает гендиректор турагентства «Планета Онлайн» Ольга Матюгина.
19: Среди стран с прямым авиасообщением из России стандартно самые популярные у наших туристов – Турция и Египет. Туристам комфортен перелет 5-6 часов, отсутствие разницы во времени, наличие широкой отельной базы. Конкуренцию им составляет Вьетнам. За последний год заметно выросло количество броней в эту страну. Перелет в два раза дольше, чем в Турцию и Египет, но это не останавливает наших туристов. Мы питаем надежду на восстановление прямых рейсов в Танзанию и Малайзию. Про Танзанию особенно активно стали говорить в последнее время. Еще нам хотелось бы, понимаем, что это маловероятно, полететь прямыми рейсами на Карибы, в Доминикану и Мексику. Мы очень надеемся, что прекращение авиасообщения с Кубой носит временный характер, потому что турпоток на Кубу в течение года был хороший. Это то самое направление, которое носит характер всесезонного.
17: Ольга Матюгина, гендиректор турагентства «Планета Онлайн». Рынок ожидает прихода в Россию Air Tanzania, которая, возможно, полетит не только на Занзибар, но и на Сейшелы. Между тем, популярный среди россиян Таиланд вдвое сократит срок действия безвизового режима для туристов из более чем 90 стран, включая Россию. Такое решение принял Кабмин страны. Срок безвизового режима сократится с 60 до 30 дней. Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, сообщила Минобороны. Учения проходят с 19 по 21 мая. В них участвуют ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, а также командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военного округов. Говорится, что в ходе учения ядерных сил будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России. Задействовано почти 65 тысяч военнослужащих, более 200 ракетных пусковых установок, 8 стратегических подлодок, 73 надводных корабля и более 140 летательных аппаратов. Масштаб учений и то, на каком фоне они проходят, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.
20: Такие учения планируются заблаговременно, потому что это огромное мероприятие, очень дорогостоящее, организационно вовлекающее десятки тысяч людей, огромный объем военной техники и систем связи, управления. То, что на этом фоне происходит визит в Китай, тоже не совсем случайно, потому что в ходе визита президент России хотел бы, чтобы в Китае лишний раз вспомнили о том, что Россия все еще остается ядерной сверхдержавой, которая намного опережает делает Китай. Хотя при всем экономическом могуществе Китая и его растущей политической роли в мире, самым важным критерием национального могущества, которым все еще остается ядерное оружие, особенно сейчас в условиях развала системы контроля над ядерным оружием, выступает на передний план уже как элемент национальной мощи и инструмент внешней политики. Что в этих условиях Китай должен считаться с Россией как старшей державой в сфере ядерного оружия и самых новейших военных технологий. Почему это проводится помимо Китая? Это ответ на все, что происходит в Североатлантическом регионе. Напоминание Трампу о том, что откладывать переговоры с Россией неразумно. Россия остается ядерной сверхдержавой, и никакие золотые куполы трамповские это не отменят. Помимо всей активности Трампа и увлеченности его другими регионами и другими вопросами, следовало бы ему, как очередному американскому президенту, помнить, что вопросы мира и безопасности решаются прежде всего между Россией и США. И главной темой этого диалога было и должно оставаться впредь ядерное оружие, которое должно быть поставлено под контроль и регламентировано договорно-правовым путем. То, чего Трамп не понимает, судя по его ответу на предложение Путина, продлить соблюдение основных параметров договора ДСНВ, который истек в феврале текущего года. В чисто военном отношении заявление многих европейских лидеров, прежде всего германского, французского, то, что Европа будет развивать свое собственное европейское ядерное сдерживание, правда, непонятно пока, как и за счет каких средств, и учения, которые проводятся на Западе, создают тот фон, на котором небывалое за долгое время по масштабу учения российских стратегических ядерных сил должно служить напоминанием о том, что это не тема для бравады со стороны Запада и не тема для каких-то пустых рассуждений и беспредметных угроз.
17: Алексей Арбатов, академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН. Вооруженные силы России также отработают вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Об этом сообщили в российском Минобороны. Что такое геометрические ядра и почему их импортозамещение так важно для российской промышленности? Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления на пленарной сессии конференции ЦИПР-26 высоко оценил успехи в области импортозамещения IT-инфраструктуры. Глава правительства особо подчеркнул, что в России есть свои так называемые геометрические ядра, с помощью которых проектируются промышленные изделия, в том числе двигатель ПД-14. Продолжит Валерий Убадуев.
14: Новые слова на Бизнес ФМ.
2: Российская программа. Программное обеспечение должно стать министр Михаил Мишустин. На данный момент, по его словам, доля внедрения отечественного ПО в некоторых областях превышает 90%, в том числе в легкой промышленности, в финансах, строительстве, а также в авиадвигателе и судостроении. Тот же двигатель ПД-14, который глава правительства назвал самым высокотехнологичным изделием российской промышленности, был спроектирован на отечественном ПО. Об успехах в области импортозамещения рассказал в ходе пленарной сессии ЦИПР-2026 премьер-министр Михаил Мишустин.
1: Особо подчеркну, что базовым компонентом математической платформы для всех систем трехмерного проектирования являются важнейшие для нас геометрические ядра. У нас их уже несколько. И по таким параметрам, как надежность, быстрота, умение работать с разными сложными криволинейными поверхностями, они уже не уступают импортным. И одно из них уже полностью адаптировано под российские операционные системы, что дает высокую производительность, глубокую интеграцию с встроенными механизмами защиты информации. Ну и тем самым создан уже полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур для наших конструкторских бюро по всей стране. Это очень важно. Мы за это боролись несколько лет.
2: Но что такое геометрическое ядро? Это движок, с помощью которого проектируются какие-либо геометрические формы в трехмерном пространстве. То есть, если очень сильно упрощать, с его помощью на компьютере рисуют 3D-чертежи, например, тех же деталей для двигателей. И на таких геометрических ядрах работают программы, системы автоматизированного проектирования, сокращенно САПР, где инженеры и моделируют какие-либо изделия. Одна из самых известных таких программ — SolidWorks, но она зарубежная. А вот, например, программа Compass разработана российской компанией Ascon. В том числе на Компасе учатся проектировать студенты российских политехов. Сейчас российская промышленность работает в гибридном формате. Новые изделия проектируются на отечественном ПО, архивные — все еще на зарубежном, так как просто взять и перенести библиотеки, инфраструктуру из из одного страхолдинга «Адитим» Георгий Солдатов.
3: Конечно же, если бы не санкционное давление и не попытки ограничить нас, никто бы даже не почесался и не подумал о переходе ни на какой отечественный софт. Сейчас, я считаю, хорошо, что есть свое. Сейчас мы вынуждены. Это нам дорого стоит, в том числе в эффективности, в том числе в продуктивности. Но у нас вариантов других нет. Если, не дай бог, это еще ошибка будет заложена каким-то образом для российских пользователей, то это вообще смерти подобно. Поэтому, да, мы тоже находимся в стадии перехода непростого, дорогого, не всегда удобного, но для серьезных инженерных и конструкторских задач, по сути, у нас нет альтернативы.
2: Премьер Мишустин также отметил, что экспорт российского ПО впервые с 2022 года показал рост и сразу на 15%, а IT-рынок в России в целом по итогам 2025 превысил 5 триллионов рублей. Меры поддержки отрасли доказали свою эффективность, подчеркнул глава правительства. Валерий Бадоев, Елена Мрачукова, Бизнес ФМ.
21: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Казань. Новости коротко.
22: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об обновлении концепции государственной национальной политики республики. Изменения коснулись перечня угроз в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Если ранее основными рисками считались религиозный экстремизм и терроризм, теперь в список включены русофобия, неонацизм, фальсификация исторических событий, а также целенаправленные действия иностранных недружественных государств, направленные на дестабилизацию обстановки в России. Влияние миграционных процессов на национальную политику названо определенным, акцент сделан на адаптации приезжих через традиционные российские ценности. Среди приоритетов оказались укрепление гражданского единства и идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Обновленная концепция базируется на стратегии государственной нацполитики России на период до 2036 года. Арбитражный суд Татарстана признал бывшего главу Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова банкротом. Его задолженность составляет 47 миллионов рублей. Об этом пишет «Бизнес онлайн» со ссылкой на картотеку арбитражных дел. Изначально долг достигал 145 миллионов рублей. Из них 98 миллионов погасила мать экс-чиновника Ирина Миронова. Прокуратура Татарстана выступает против списания остатка, считая, что долг возник из-за причинения вреда, то есть имеет деликтный характер. Напомню, Миронов был приговорен к 2 годам колонии поселения, но вышел на свободу сразу после приговора, так как срок уже отбыл в СИЗО. В конце прошлого года суд конфисковал имущество его семьи на 437 миллионов рублей. Речь о 45 объектах недвижимости, часть из которых была оформлена на родственников. Семья передала ключи от объектов приставам после того, как апелляция утвердила решение. Оно вступило в силу 30 декабря прошлого года. Сегодня ночью скончался известный казанский хирург-онколог Республиканского онкологического диспансера Евгений Сигал. Информацию подтвердили в пресс-службе Минздрава Татарстана. Евгению Сигалу было 74 года. Он руководил лечебно-диагностическим корпусом номер 1 в Иркут, а также проводил сложные уникальные хирургические операции. Сигал был профессором кафедры онкологии, радиологии и паллиативной медицины КГМА, имел степень доктора медицинских наук, а также звание заслуженного работника здравоохранения Татарстана и России. Евгений Сигал являлся племянником Моиши Сигала, в честь которого назван Республиканский онкологический диспансер в Казани. О месте и времени прощания будет сообщено позже. Часть студентов КФУ, проживающих в деревне Универсиады, попросили до 5 июня освободить общежитие. Об этом пишет «Бизнес онлайн» со ссылкой на студентов и пресс-службу вуза. Как пишет издание, это может быть связано с саммитом АСЕАН, который пройдет в Казани с 17 по 19 июня. Обычно сессия завершается до конца июня. Студенты могут оставаться в общежитиях до завершения зачетов и экзаменов. В самом вузе заявили, что студентов попросили освободить помещение из-за капремонта инженерных коммуникаций, которые за 16 лет эксплуатации подверглись значительной коррозии. Ремонтные работы должны завершить до 30 июня. Учащимся предложили досрочно закрыть сессию и уехать домой, чтобы сдать экзамены дистанционно. При этом тех студентов, которые не могут уехать, обеспечат жильем из существующего резерва жилого фонда КФУ. Около 800 миллионов рублей выделят на ремонт стен Казанского Кремля. Напомним, объект входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Ремонт и реставрация затронут 4 отрезка крепостных укреплений, или как их называют, прясла, они расположены между башнями. Работы пройдут на исторических участках, возведенных в 16-17 веках. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия. Фрагменты кремлевских стен относятся к разным строительным этапам. Среди них есть участки первых каменных укреплений, созданных псковскими мастерами в 16 веке, а также более поздние сооружения начала 17 века. Проект предусматривает восстановление исторического облика и комплексное сохранение объектов. Ак-Барс сегодня сыграет в 5-м матче финала против «Локомотива». Начало встречи запланировано на 7 вечера по московскому времени. Счет в серии сейчас 2-2. Ранее игроки казанской команды одержали победу с минимальным преимуществом 2-1. Голами отметились нападающий Артем Галимов и Александр Барабанов. Напомним, «Локомотив» – действующий обладатель Кубка Гагарина. Казанцы последний раз брали трофей в 2018-м. Казань накануне установила новый температурный максимум. Воздух в столице Татарстана нагрелся до 33,3 градуса. Данные зафиксировала метеорологическая станция «Казань-Сокол», сообщили в региональном гидрометцентре. Прежний рекорд для 18 мая был установлен в 1923 году на станции «Казань-Университет» и составлял тогда 29,8 градуса. Напомним, в Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной майской жары. Ограничения продлили до 25 мая. Среднесуточные температуры сейчас превышают норму на 9-11 градусов. МЧС рекомендует носить светлую одежду, головные уборы и больше пить воды. Сегодня, 19 мая, температура в Казани поднимется до плюс 30. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вначале был бизнес.
6: Как появлялись города?
8: Мурманск, 280 тысяч жителей. О мощном морском порте за Полярным кругом впервые всерьез задумались еще во второй половине 19 века. Но построен он был лишь в 1915 году. Вокруг вырос поселок, уже через год получивший статус города.
6: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
24: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
25: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
26: Можно ли верить блогеру, если он не эксперт, но настойчиво рекламирует медицинский продукт? К чему приведет введение правового фильтра по экспертизе в соцсетях? И каким образом можно будет доказать блогеру свою компетентность? Порассуждаем на тему возможного появления нововведения в авторской программе «Правовая позиция Айнура Ялилова» на Бизнес ФМ Казань.
4: Для слушателей старше 12 лет.
6: Бизнес ФМ Казань.
4: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: Черная клубника, стеклянная смородина и синяя роза. Как нейросети обманывают дачников? И почему не стоит покупать саженцы с необычными картинками на маркетплейсах?
0: Весна – горячая пора для садоводов и мошенников на маркетплейсах. На Озоне и Wildberries черно-белые и угольного цвета розы, а также идеально черная клубника. Все по цене менее 350 рублей. Специалисты говорят, что сорта роз черного цвета нет. При внимательном рассмотрении они темно-бордовые или темно-красные, а не угольные. И уж точно не черно-белые. Также на онлайн-площадках в несметном количестве представлены голубые розы. Это фейк. В природе их не существует, потому что у роз нет гена синего цвета. То, что выдают за голубую розу, либо покрашенные белые, либо сиреневые оттенки. Растения-фантомы продают давно. Раньше их рисовали в фотошопе, теперь используют нейросети. И даже бывалые садоводы попадаются. Моя коллега Наталья Космачева не исключение.
9: Опытный садовод, конечно, понимает, что либо это просто разводка, либо сорт южный, который у нас не даст никакого цветения и плодоношения. Тем не менее, однажды я все-таки купилась на несуществующее растение, будучи в Голландии, увидела луковицы голубых тюльпанов, учитывая, что Голландия – это родина тюльпанов, повелась и купила. Цвели они очень красиво, махровыми оказались, но ярко-красного традиционного подмосковного цвета.
0: Маркетплейс доверяет продавцам, но и проверяет их. А нечистоплотных селлеров блокируют, говорит представитель объединенной компании Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
10: Случаи, когда к нам поступают обращения или мы сами выявляем в процессе мониторинга подозрительные карточки товара, то мы инициативно проводим внутренние проверки и также самостоятельно сверяемся с реестром, который содержит утвержденный перечень семян, допущенных к реализации на рынке. В случае, если подтверждаются факты введения в заблуждение потребителя, то Marketplace блокирует карточки недобросовестных продавцов, которые нарушают оферту. Указанные карточки товаров были созданы недавно и уже обнаружены и блокируются email-моделями компании.
0: Покупать растения нужно только в проверенных магазинах, садовых центрах и сертифицированных питомниках, которые отвечают за свой товар и дорожат репутацией. Все, что продается на рынке или на маркетплейсах – лотерейный билет, говорит президент Ассоциации садоводов России, доктор сельхознаук Игорь Муханин.
11: У нас свой питомник, своя земля, свое оборудование, свои люди. Если они приехали купить, ты знаешь, к кому обратиться. Если что-то не то, ты приедешь, куда мы денемся? Рискуют, пускай рискуют. Дураков всегда надо учить. Земляничное дерево, карликовые груши. Тут тебе говорят, на рынок идешь, и для тебя лотерейный билет. Что ты спросишь, что тебе дадут, якобы. А если хотят посадить, вот и сажайте стеклянную смородину, прозрачную голубику.
12: При покупке по семенам человек не может это, наверное, отличить.
11: Вам и сухую икру черную продадут за место семян. Как ты сортовые особенности определишь по семенам?
0: И все же, как избежать покупки нарисованного растения, если вы не ботаник? Есть простые признаки. У фейка идеальная картинка с размытым фоном и глянцевыми плодами. Настоящий питомник всегда показывает растение в горшке, в земле, в разную погоду. Если в карточке нет названия сорта, зато написано, что это новинка, морозостойкость до минус 30 и не требует ухода, скорее всего, это обман. И, конечно, следует обращать внимание на отзывы. Если никто не показал само растение, а только хвалит доставку, не верьте. Пока растение зацветет, магазин уже закроют и переименуют. Наталья Воробьева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
13: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
27: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
28: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
29: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
2: Деньги.
3: Федеральный закон США запрещает размещение на денежных знаках страны портретов ныне живущих людей. Американские президенты могут попасть на банкноты только через 2 года после смерти. Традицию заложил еще Джордж Вашингтон, запретив размещать свои портреты на первых американских долларах.
2: История денег на Business FM.
7: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле.

0: Средством ПВО сбили 5 управляемых авиабомб и 651 украинский беспилотник самолетного типа за сутки. 5 человек погибли при опрокидывании аэролодки на Байкале, сообщили в МЧС. На борту судна находились 18 человек, 13 удалось спасти. Туристы, которые были на борту лодки, приехали из Подмосковья. Судно совершало водную прогулку вдоль берега, отметили в прокуратуре. Медики осмотрели спасенных, госпитализации им не потребовалось. Украина планирует запустить беспилотники по России с территории государств Прибалтики. Так, киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции. В Латвию с этой целью уже направлены военнослужащие сил беспилотных систем ВСУ, сообщили в СФР. Там подчеркнули, что координаты центров принятия решений в Латвии известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия. Кроме того, современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта беспилотников, если они будут запущены из Латвии. Рубль возглавил рейтинг лучших валют мира. Об этом пишет Bloomberg. Российская национальная валюта с начала апреля укрепилась относительно доллара примерно на 12%, продемонстрировав лучший результат по этому показателю среди всех мировых валют. По данным агентства, курс рубля относительно доллара опустился до самых низких показателей с февраля 2023 года. Причиной такой динамики Bloomberg называет высокие цены на энергоносители на фоне войны США и Израиля против Ирана. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина первого в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей практически не снизились, несмотря на заявления чиновников и требования ФАС. Как сообщили нам сами предприниматели, для россиян это примерно 50%, для китайцев всего 15%. Маркеты анонсируют некие шаги, но они фактически не работают. Банк России обновит правила ОСАГО. Как пишет ведомости, регулятор в том числе хочет упростить управление оформление полиса для семей погибших участников СВО. Какие будут еще нововведения? И внебиржевой курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с февраля 2023 года. Евро сейчас на отметке 82,5. Об этом мы поговорим ближе к концу часа в эфире Business FM. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей. Почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников? Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом и не только Михаил Сафонов.
1: Только на Business FM.
3: 45-47% – это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается, трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
4: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
3: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных селлеров. Для наших около 50%, для китайских в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире Business FM в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушев. Скорректировать работу в этой сфере требовали антиквариат.

0: и монопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
1: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели. То есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
0: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссий для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же маркетплейс запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и рек рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
2: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, который подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой.
3: Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны сейлера, они сразу нас деньги списывают и здесь, и сейчас.
0: И таких рассказов тоже много. И в письмах в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
4: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца. И об этом мы своевременно сообщим партнерам.
0: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: В Испании по делу о смерти основателя Манго задержали его сына. Джонатана Андика обвиняют в убийстве отца Исаака Андика, который официально погиб в результате несчастного случая в 2024-м. Мужчину доставили в суд для допроса. Вот как об этой детективной истории рассказывает испанская газета «Вангуардия».
6: Миллиардер погиб, упав в ущелье во время похода неподалеку от Барселоны на горе Монсеррат. В тот момент единственным спутником был его сын Джонатан, который предложил отцу прогуляться по известной тропе, ведущей к местному монастырю. Поход теоретически должен был позволить ему уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. Согласно первоначальным показаниям Джонатана, его отец неожиданно потерял равновесие и скользнулся. Падение произошло с высоты более 100 метров в районе с очень крутыми склонами. Исаак Андик погиб мгновенно. Первоначально полиция квалифицировала инцидент как трагический несчастный случай, а месяц спустя судья даже временно закрыл дело. Но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана и официально предъявил тому обвинение в убийстве, даже дойдя до прослушивания его мобильного телефона для анализа переписки. Джонатан Андик категорически отрицает свою причастность к смерти основателя компании Манго.
7: Джонатан Андика negado categóricamente cualquier responsabilidad en la muerte del fundador de Manga.
5: Исаак Андик был одним из богатейших людей Испании, родился в Стамбуле, а потом вместе с семьей переехал в Барселону. В 1984 году он основал сеть магазинов «Манго». Сейчас в мире насчитывается около 3000 торговых точек под этим брендом. В год смерти Андика компания показала рекордный объем продаж – более 3 миллиардов евро. По данным СМИ, главным наследником состояния Андика стал его сын Джонатан, который входит в совет директоров «Манго». Гимнастам вернули флаг и гимн. Международная федерация гимнастики допустила российских и белорусских спортсменов к выступлению на мировых стартах под национальными символами, то есть с флагом и гимном страны. Решение касается всех профильных видов спорта: спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика. Что способствовало принятию такого решения и что это означает для наших спортсменов, выясняла Светлана Чередникова.
8: Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики World Gymnastics снял ограничения с российских спортсменов и допустил их к своим турнирам с флагом и гимном. Такое решение было принято на заседании исполкома в Шарм-эль-Шейхе, прошедшем на днях. Оно вступает в силу сразу и распространяется на все 5 гимнастических видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России. Напомню, в 2024-м наши гимнастические федерации, существовавшие до этого отдельно друг от друга, спортивная, художественная, прыжки на батуте и так далее, объединились в одну, по аналогии с World Gymnastics. Одна из целей этой интеграции – приведение системы управления гимнастическими видами в соответствии с международными стандартами. По мнению министра спорта России Михаила Дегтярева, это придало импульс возвращению российских атлетов в гимнастическую семью, и отношения России с World Gymnastics после этого резко активизировались. Хотя нынешнее решение было ожидаемо, оно вызвало у спортсменов прилив воодушевления, говорит двукратная олимпийская чемпионка и член наблюдательного совета Федерации спортивной гимнастики Москвы Светлана Хоркина.
9: В этом году серьезные соревнования, чемпионат Европы отборочный, и мир, потом у нас впереди Олимпийские игры.
10: Означает ли это, что и на Олимпиадах без ограничений сможем выступать?
9: Если это решение безоговорочное и принято, до Олимпиады осталось всего ничего. По большой степени уверенности считаю, что вот именно с этой секунды мы начинаем выступать под своими государственными символами, флагом и гимном.
8: Первым турниром, на котором российские гимнасты смогут выступить с национальной символикой, станет этап Кубка мира по спортивной акробатике в Болгарии с 29 по 31 мая. Однако пока мы можем выступать без ограничений только на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики. Европейская же федерация заявила, что проинформирована о решении коллег и до конца недели рассмотрит вопрос о снятии ограничений с атлетов из России. Напомню, мы стали участвовать в турнирах Евросоюза только с ноября прошлого года и только в нейтральном статусе. Ближайшим турниром под флагом Еврофедерации станет этап мирового кубка вызова в Ташкенте 21-24 мая. Главная же интрига – примут ли европейцы аналогичное решение до старта чемпионата Европы в Хорватии 13-23 августа и до октябрьского чемпионата мира в Роттердаме. Как бы то ни было, а возвращение российских спортсменов в большой спорт – это уже устойчивый тренд, благодаря политико-юридической работе нашего Министерства спорта и мировой геополитической обстановке, отмечает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
11: Эпоха, когда спорт никак не соприкасался с политикой, это эпоха уже давно в прошлом. Более того, если мы посмотрим сегодня на один из фоновых процессов, который обеспечит возможность возвращения наших спортсменов обратно в большую спортивную игру, то я бы выделил, конечно же, наличие огромного количества конфликтов, которых становится все только больше и больше. И мы видим, что те же вопросы, которые задавала часть международного сообщества относительно России, они теперь задают США, задают Израилю и другим странам. Поэтому мне кажется, что в целом меняется отношение к тому, во-первых, как работает международное право, в том числе международное спортивное право. И, конечно же, российская сторона очень грамотно юридически подошла к этому вопросу. Если подытожить, я думаю, что возвращение российских спортсменов – это скорее тренд.
8: Ранее ограничения с наших спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по дзюдо, самбо, тэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу, ММА и борьбе. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, кёрлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и другим. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: 10 минут с нейросетью делает нас глупее и ленивее. Использование искусственного интеллекта негативно влияет на способность людей мыслить и решать проблемы, даже если чат-ботом пользовались всего 10 минут. К такому выводу пришла группа ученых из Массачусетского технологического института и Оксфорда. Как проводился эксперимент, рассказывает журналист издания Wired.com.
12: Researchers tasked people with solving various problems.
13: Исследователи предложили людям, а в эксперименте участвовали несколько сотен человек, решать различные задачи, включая простые дроби и понимание прочитанного с помощью онлайн-платформы. Некоторым участникам был предоставлен доступ к ИИ-помощнику, способному решать задачу автономно. Когда нейросеть внезапно убирали, люди значительно чаще отказывались от решения задачи или допускали ошибки в ответах. Не спасал ситуацию даже тот факт, что испытуемым платили за успешное выполнение задачи. Исследование предполагает, что широкое использование ИИ может повысить производительность за счет развития базовых навыков решения проблем, но люди должны быть более осторожны в отношении того, какую помощь оказывает им ИИ и когда. Необходимо переосмыслить принципы работы таких инструментов, чтобы, подобно хорошему учителю-человеку, модели отдавали приоритет обучению, а не решению проблемы за человека.
5: Тем временем консалтинговая фирма Gartner выяснила, что сокращение сотрудников напрямую не связано с внедрением искусственного интеллекта. Эксперты опросили сотни руководителей крупных компаний с годовой выручкой более миллиарда долларов. И выяснили, что штат урезали даже там, где фирмы получали от внедрения ИИ-моделей слабые результаты или вовсе ухудшение показателей.
14: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
15: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
16: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани 518-40-40.
17: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Stick your oar in. Буквально с английского это означает «вставить свое весло». Иногда бывает, что в сугубо деловой разговор вмешивается посторонний человек, чтобы выразить свое мнение. Как правило, в предмете разговора он не разбирается, попытки вывести его из беседы игнорирует и продолжает настойчиво давать советы. Вот это и называется «stick your oar in». В России бы сказали «вставить свои 5 копеек». Срочные переводы на Business FM.
18: Компании и корпорации.
19: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
20: Отчеты и планы.
19: Разработчик процессоров Baikal Electronics сможет выйти на IPO в течение 2 лет. Акционеры компании рассчитывают повторить успех группы Astra, которая вышла на биржу в 2023-м и показала ажиотажный спрос на свои акции. Впрочем, эксперты сомневаются, что Baikal Electronics сможет это повторить. Финансовые показатели несопоставимы, да и рыночная конъюнктура сейчас другая. «Газпром Медиа Холдинг» купил права на чемпионат мира по футболу, который стартует 11 июня. Представитель холдинга подтвердил информацию, но сумму сделки не озвучил, пишет газета «Коммерсант». Продажей прав на трансляцию мероприятия занимается FIFA. Но эксперты не исключают, что ГПМХ мог приобрести права через посредника международного правообладателя.
20: Арбитраж.
19: Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Иск миллиардера на 134 миллиарда долларов отклонило жюри присяжных. Маск, который до 2018 года был соучредителем OpenAI, требовал возместить ущерб. По его мнению, компания отказалась от первоначальной миссии как некоммерческой организации, стремящейся принести пользу человечеству, и превратилась в коммерческую структуру. Сейчас Маск – соучредитель другой ИИ компании xAI, которая считается одним из главных конкурентов OpenAI. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: В 12:47 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Более 150 тысяч согласий на выезд детей за границу оформили нотариусы в России с начала года. Федеральные нотариальные палаты сообщили о высоком спросе на оформление подобных разрешений. При этом за весь прошлый год было оформлено порядка 615 тысяч таких согласий, сообщает Интерфакс. Российские пограничники такой документ при выезде у родителей не требуют. Согласие нужно лишь, если мама или папа поражены в правах, либо если ребенок путешествует с другими родственниками или едет с тренером. Также оно необходимо при подаче документов на шенгенскую визу. В каких еще случаях необходимо согласие на выезд ребенка за рубеж. Бизнес ФМ рассказала председатель комиссии по СМИ Нотариальной палаты Псковской области нотариус Ольга Иванова.
20: Если ребенок отправляется на отдых за рубеж с одним из родителей или законным представителем, согласие второго родителя по закону Российской Федерации не нужно. Однако оно может потребоваться по правилам страны выезда, той страны, в которую едет ребенок. Бывают такие случаи, когда страна, в которую отправляется ребенок путешествовать, требует такое согласие и для оформления визы. Но чаще всего родители перестраховываются и оформляют эти документы для того, чтобы не испортить себе путешествие. Если ребенок едет не с мамой и папой, а с бабушкой, дедушкой, другим родственником, или, например, едет на соревнования с руководителем выезжающей группы, то такое согласие по законодательству потребуется обязательно.
21: Есть возможность для одного из родителей установить запрет по вывозу ребенка за рубеж?
20: Да, такой запрет можно установить, обратившись в органы внутренних дел. В этом случае пограничники, у них будет информация о наличии такого запрета. В этом запрете родителям лучше указать конкретные государства, на которые он распространяется, и указать срок его действия.
5: Ольга Иванова, нотариус. Также эксперт напомнила, что в случае оформления согласия на выезд ребенка за рубеж необходимо указать не только страну, в которую он едет, но и страны, которые он посетит при пересадке в случае стыковочных авиарейсов. Что касается запрета, то свои ограничения родитель всегда может отозвать, а вот оспорить действия второй половины можно только в суде.
17: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
5: Гриш, приветствую.
22: Добрый день.
5: Начнем с рубля, потому что все пишут сейчас громко, что опустился ниже 71-го, а Блумберг вообще говорит, что рубль возглавил рейтинг лучших валют мира по версии, ну, опять же, Блумберга. А ты что скажешь?
22: Ну, здесь констатация факта. Это минимум юаня к рублю, по-моему, с февраля 23-го года, ну, почти трехлетний, да, более чем трехлетний минимум. В целом, до 3 июня, где спекулянты рассчитывают услышать или увидеть, ну, это понятно, да, сейчас с учетом зеркальных операций, за март-апрель получилось, что чисто покупка валюты, которая есть на рынке стран ЦБ, это где-то 1,5 миллиарда с небольшим, с учетом, что нефтегазовые доходы все-таки и за март, и за апрель, ну, наверное, и за май будут неплохими, соответственно, Минфин должен параметры объявить более масштабные. Ну, так какие цифры будут озвучены, сказать сложно. Может быть, 5 миллиардов в день, может быть, 10. Естественно, от позиции спекулянтов и их настроения зависит этот самый объем. Ну, 5 миллиардов в день, в принципе, это было бы логично. Но до 3 июня еще есть время. Сейчас основной фактор, который дополнительно толкает иностранную валюту к рублю вниз, это тот огромный спекулятивный навес против рубля, который формировался на нашем фьючерсном рынке, на секции, валютной секции Мосбиржи, там вечные фьючерсы на юань и на доллар. Ну вот, я смотрю, уже третий день позиции потихонечку сокращаются, и здесь все-таки укрепление рубля могло бы быть очень резким. Да, обычно, когда такая ситуация, называется она на сленге long squeeze, то есть ликвидация длинных позиций или коротких, в данном случае длинных, против рубля. Ну и вот 10.40 уже юань к рублю. Технически, если успеем, ну, где-то ниже 10 юань должен быть к рублю, там локальная остановка где-то ближе к 10. Ну, в принципе, можем успеть, потому что сейчас, вот, судя по действиям на межбанковском рынке, так, котировки покупки, я смотрю, не особо поднимают, даже опускают банковские дилеры валютные. Соответственно, значит, спрос не высокий, а навес валюты большой. Тут еще и период налоговых платежей у нас буквально на днях начнется, поэтому, может быть, ударно и завершим где-то концовку этого месяца как раз рывком рубля в сторону укрепления, а там уже в июне Минфин, как говорится, все дело остановит, но не все, как говорится, спекулянты доживут до этого момента, могут их позиции спекулятивные пострадать. На нефтяном рынке цены на Brent опять выше 110. Трамп вроде как обещал, что не будет бомбить Иран сегодня. рынок, с одной стороны, успокоился, с другой стороны, встрепенулся. Значит, слухи о том, что 19 мая планировалась бомбардировка Ирана, были не пустыми. Хрупкое перемирие сохраняется, но тут, говорится, ни мира, ни войны. Поэтому риски в этом плане, они для рынка есть, ну, высокие. Добавляет масло в огонь негатив на мировом рынке долга. Тут куча факторов. Иранский фактор один из них. Другие факторы — это огромные бюджетные дефициты, огромные уровни долга там, в японском сегменте, британском, американском. И все это приводит к падению цен и росту доходности. Все это создает нервозность на мировом рынке акций и, соответственно, укрепляет американский доллар.
17: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама.
14: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
1: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
2: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
17: Деньги.
3: Доллары США печатаются на бумаге, которая на одну четверть состоит из льна, а на три четверти – из хлопка. В бумагу включены мельчайшие синтетические волокна различной длины красного и синего цвета. Примерный вес одной банкноты, вне зависимости от ее достоинства, составляет 1 грамм. По статистике, чтобы банкнота США истерлась на сгибе, ее придется сложить пополам более 4000 раз. Изъятые из обращения банкноты получают вторую жизнь и превращаются в самую обычную офисную бумагу.
17: История денег на Business FM.
16: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
23: Продолжением начатого в прошлый раз разговора о необходимости донастройки законодательства в области комплексного развития территорий вполне может служить предложение Дом РФ. При реализации КРТ в регионах все расходы на инфраструктуру в основном ложатся на застройщиков. При этом процесс организован в субъектах совершенно по-разному. В Дом РФ предлагают на законодательном уровне урегулировать этот вопрос и принять единые правила по сборам с девелоперов на строительство социальных и инженерных объектов. Кстати, в случае разработки подобного механизма муниципальные власти смогут самостоятельно перераспределять средства, взимаемые с застройщиков в рамках инфраструктурных сборов. Участники панельной дискуссии КРТ «Квадратные метры или пространство для жизни», состоявшейся на первом международном саммите «Формирование комфортной городской среды и девелопмент», который прошел в рамках форума «Park Season Expo 2026», тоже озвучили свои предложения. В частности, такое. Вследствие процессов, происходящих в экономике, многие застройщики обозначают риски увеличения сроков реализации проектов КРТ. Поэтому важно предусмотреть в градостроительном кодексе возможность продления этих сроков, что позволит в будущем избежать затруднений для всех участников процесса. Также необходимо установить возможность реализации одного проекта несколькими застройщиками. Это даст возможность сохранить механизм КРТ по именно комплексной застройке больших территорий в понятном сроки. При этом данный механизм должен быть проработан и в рамках налогового регулирования, чтобы все застройщики, участвующие в реализации отдельных этапов, могли учесть понесенные ими затраты для расчета налога на прибыль, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
16: Недвижимость на Business FM.
17: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
16: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Business FM. Наизусть.
17: Лев Ландау.
0: Телевизор – это мусоропровод, работающий в обратную сторону. Наизусть. На Бизнес FM.
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Внебиржевой курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с 8 февраля 2023 года. Об этом говорят данные статистики. Ранее сегодня агентство Bloomberg написало, что рубль возглавил рейтинг лучших валют мира. С начала апреля он укрепился относительно доллара примерно на 12%. По данным Bloomberg, курс рубля относительно доллара опустился до самых низких показателей с февраля 2023. Причиной такой динамики агентство называет высокие цены на энергоносители на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Аэропорт Пулково возобновил вылеты самолетов. При этом прием рейсов пока остановлен, сообщила Росавиация. Как отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, над регионом сбито 2 беспилотника ВСУ. Число поездов, которые задерживаются из-за недавнего перекрытия Крымского моста, сократилось втрое. Это следует из данных компании Grand Service Express. Сейчас с опозданием следуют 2 поезда в Крым и 4 обратно. Максимальное время задержки составляет 6,5 часов. Сына миллиардера обвинили в убийстве отца. Основатель сети магазинов одежды «Манго» Исаак Андик погиб в декабре 2024 года. Он упал с обрыва во время прогулки в испанских горах. Сын предпринимателя Джонатан, находившийся в этот момент рядом с ним, ранее проходил по делу в статусе свидетеля. Однако теперь следствие считает, что он мог убить отца. Мужчину уже доставили в суд для отдачи показаний. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Час дня в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. На прямых рейсах из России за рубеж летом станет на четверть меньше. Ватор подсчитали, что без пересадок улететь можно будет примерно в 30 стран. Причина снижения в основном сезонность, топливные и геополитические факторы, а также конфликт на Ближнем Востоке. Человек погибли при опрокидывании лодки на Байкале. Спасти удалось 10. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Предварительная причина опрокидывания – перегруз. До 18% больше, чем годом ранее, заработали российские театры за прошлый год. Их общий доход составил почти 60 миллиардов рублей, отчитался Минкульт. Общее количество театральных зрителей в стране тоже выросло, хотя и не так существенно. Эти и другие темы в нашем эфире. Прямых рейсов меньше, пассажиров больше. Этим летом без пересадок из России можно будет улететь всего в 32 страны. На четверть меньше, чем было зимой, подсчитали в Ассоциации туроператоров России. В начале 80-х, во времена железного занавеса, советским гражданам было доступно в 3 раза больше направлений, отмечают в Ассоциации. Часть направлений к этому лету исчезла из-за сезонности топливных и геополитических факторов. Например, нет рейсов на Кубу и Венесуэлу. Конфликт на Ближнем Востоке лишил путешественников прямых рейсов в Кувейт и Бахрейн, а также из расписания исчезли перелеты в Алжир. Удивительно, но при этом, по данным Ассоциации туроператоров, россияне стали летать за границу активнее. Международный пассажиропоток за 4 месяца этого года вырос почти на 9%. Комментирует вице-президент Альянса турагентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Мкрчан.
24: Одно из главных зимних направлений для россиян – Арабские Эмираты – резко провалились по вполне понятным причинам. У нас летало больше 400 рейсов в неделю из нескольких аэропортов Российской Федерации. Больше чем 15 городов у нас были рейсы в Арабские Эмираты. И сейчас российские компании перестали летать. Зарубежные компании резко снизили количество рейсов и, естественно, городов вылета. Трагедии делать не стоит из информации о том, что сократилось количество рейсов за рубеж. Наоборот, рейсы в некоторые страны у нас выросли. Естественно, Турция. Основная причина резкого роста интереса россиян к отдыху за рубежом – это резкое укрепление российского рубля. То, что мы видим последние два года, особенно последние несколько месяцев, укрепление рубля на больше, чем на 30% за последнее время – это действительно много. И российские ательеры сейчас понимают, что они теряют турпоток. Мы видим, что тот же Сочи минус 10% растет. Анапа, но с низкой базы прошлого года, Анапа растет плюс 40%. Традиционные курорты, вот такие как Сочи, теряют россиян. Отель 4 звезды, все включено, в сутки за номер в Сочи стоит больше 20 тысяч рублей. За эти деньги мы можем в Турции в мае предоставить отель 5 звезд по системе ультра, все включено. Сейчас, например, в среднем турпоток по России растет плюс 6%, а турпоток за рубеж плюс 12%.
7: Александр Мкрычан, пока не ясно, будут ли восстановлены перелеты в Саудовскую Аравию, с которой лишь недавно заработал без виз. Среди стран, в которые можно полететь этим летом без пересадок, например, Армения, Вьетнам, Таиланд, Мальдивы. На какие направления есть массовый спрос туристов, рассуждает гендиректор турагентства «Планета Онлайн» Ольга Матюгина.
8: Среди стран с прямым авиасообщением из России стандартно самые популярные у наших туристов Турция и Египет. Туристам комфортен перелет 5-6 часов, отсутствие разницы во времени, наличие широкой отельной базы. Конкуренцию им составляет Вьетнам. За последний год заметно выросло количество броней в эту страну. Перелет в два раза дольше, чем в Турцию и Египет, но это не останавливает наших туристов. Мы питаем надежду на восстановление прямых рейсов в Танзанию и Малайзию. Про Танзанию особенно активно стали говорить в последнее время. Еще нам хотелось бы, понимаем, что это маловероятно, полететь прямыми рейсами на Карибы, в Доминикану и Мексику. Мы очень надеемся, что прекращение авиасообщения с Кубой носит временный характер, потому что турпоток на Кубу в течение года был хороший. Это то самое направление, которое носит характер всесезонного.
7: Ольга Матюгина, «Планета Онлайн». Сегодня власти Таиланда, страны очень популярные среди россиян, приняли решение сократить срок безвизового режима для туристов из более чем 90 стран, включая и нашу. Он уменьшается с 60 дней до 30. 5 человек погибли при опрокидывании лодки на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепаха, сообщили в МЧС. Катер «Хивус» перевернулся примерно в 30 метрах от берега. Спасти удалось 10 человек, в том числе подростка. Одна женщина была госпитализирована с раной ноги. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Предварительная причина опрокидывания – перегруз, рассказали ТАСС в оперативных службах. СМИ Бурятии пишут, что капитан судна выехал на лед, после чего попытался выполнить маневр с переходом с ледовой поверхности на воду. Во время этого действия катер опрокинулся. Насколько популярны такие лодочные туры на Байкале, почему их считают опасными в такое время года, рассказывает корреспондент бурятской телерадиокомпании «Ригус» Сергей Смоленинов.
9: Я бы не сказал, что это настолько развито вид досуга, если мы именно говорим со стороны Бурятии. Большая редкость. Потому что вообще в целом это удовольствие не из дешевых. Иметь свой хивус, свою аэролодку. И особо покататься-то некуда. И все равно более популярно это зимой. Понятно, Байкал дольше распадается. Но в целом это больше такое развлечение доехать куда-то либо до Альхона, как транспорт, либо посмотреть на чистый лед посередине. Ну, нет такого. Мы выходим на берег, это стоит 10, 20, 30 лодок на любой выбор. Но она не особо популярна, потому что это еще и удовольствие не из дешевых. Поездка начинается от 2000 рублей. Поэтому среди местных это не особо популярно. Чаще всего это либо организованные туры, либо какие-то небольшие совсем вещи. Кто-то на снегоходах, например, цепляет. Небольшие резиновые кареты на 4-5 человек. Байкал очень часто встает тяжело, экстремально замерзает. И у берега чаще всего не ровная поверхность, а различные торосы, снег наметает. Он потому что очень долго замерзает. До декабря, до января. Чтобы таким видом транспорта воспользоваться и вообще такой услугой, нужно немало работы провести по очистке этого льда, чтобы на берег приехали, тебя забрали. На кадрах видно, которые мы уже поделились, что там лед все равно еще не до конца распался.
7: Сергей Смоленинов, компания «Аригус». За последнее время это уже второй смертельный случай с туристами на Байкале. В феврале, в которой находились 8 туристов из Китая и местный водитель. Машина ушла на глубину 18 метров. Погибли 7 граждан Китая и водитель россиянин. Российские театры заработали за прошлый год почти 60 миллиардов рублей, на 18% больше, чем годом ранее. Это данный отчет Минкульта. Но общее количество театральных зрителей в России тоже выросло за год, но не так существенно, плюс 3,5%. Театры в прошлом году посетили 44 миллиона человек. Цены на спектакли растут уже не первый год, говорят эксперты. При этом ряд театров поднимает стоимость билетов по инерции из-за того, что растут цены у конкурентов. Как эта экономическая модель влияет на репертуар, какие постановки сейчас пользуются наибольшим спросом, говорит театральный критик, автор блога «Слово славы» Вячеслав Герасимчук.
10: Многие театры подняли цены на свои спектакли. Это сейчас общее место. Кажется, что зрителей все больше и больше. И, собственно, по этой причине театры не стесняются поднимать свои ценники. При этом многие театры, включаясь в эту гонку, потому что это же говорит в первую очередь об успешности театра, а им нужно декларировать, что они успешны, что они на расхват, и поэтому сдирают ценники. Но некоторые спектакли приходится потом снимать, потому что по этим ценам они не продаются. Здесь есть явная сторона и есть неявная. Это неявная часто демонстрирует, что приходится избавляться от неликвидных спектаклей, потому что по цене 8 тысяч на спектакль «Буря» в театре Пушкина, например, никто не хотел идти, потому что это смелый, экспериментальный и очень дерзкий спектакль. Цена 8 тысяч для широкой аудитории солидная. Что касается общей массы, все подняли цены, и сейчас, как раньше, сходить за 1000 рублей на спектакль уже кажется чем-то совершенно невероятным, ну, либо вы будете сидеть где-то в очень последнем ряду, либо даже, может быть, на улице.
11: А как можно оценить репертуар 25-го года?
10: На самом деле, если смотреть на театральный ландшафт с точки зрения обывателя, постмодерн, который считается для широкой аудитории современным театром, сейчас в мейнстриме очень многие спектакли строятся именно по принципу «все семь нот сыграны, все мелодии из этих семи нот собраны, нам остается компилировать и создавать из этого лоскутного одеяла что-то свое». При этом новые формы, они появляются, но пока что не пользуются какой-то массовой популярностью. Исключением, например, сейчас аудитория в Москве особенно вдруг полюбила абсурд. Чем хорош? Тем, что его не нужно никоим образом пояснять, интерпретировать, толковать. Людям захотелось прикоснуться к чему-то смешному, непонятному, не требующему дополнительных знаний и пояснений.
7: Вячеслав Герасимчук. Кроме того, по данным Минкульта, за прошлый год заметно выросли доходы от гастролей за рубежом. Они принесли нашим театрам примерно 670 миллионов рублей. На 75% больше, чем было годом ранее. В качестве удачного примера эксперт называют уже традиционные гастроли театра Вахтангова в Китае. ЦБ подготовил ряд поправок к правилам оформления ОСАГО. Основных изменений три. Первое, по части супругов погибших участников СВО. Теперь можно оформить ОСАГО до завершения процедуры вступления в наследство. А для этого достаточно будет документов, выданных нотариусом. Сейчас право собственности на машину может быть оформлено только спустя полгода при отсутствии завещания. Второе, закрепление права владельцев полиса на возврат части страховой премии при отказе от ОСАГО до начала его действия. Сейчас премия не возвращается, даже если полис не вступил в силу. Обратно можно получить всю сумму за вычетом 22%. Это расходы страховщика и обязательное отчисление в резервы. Третье по части Европротокола. Из текста правил ОСАГО исключат указание на лимит в 200 тысяч рублей при оформлении ДТП без участия полиции. В будущем это позволит менять лимит без корректировок в документах. Изменения оценивает член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский.
12: Людям, которые столкнулись с необходимостью вступления в наследство или другой необходимостью начать пользоваться чужой машиной на законных основаниях, надо дать возможность оформить ОСАГО, не дожидаясь решения нотариуса. Просто это по-человечески гораздо уместнее, чем та процедура, которая есть сейчас. И такое изменение я только приветствую. Лимит выплат по Европротоколу постепенно устаревает, просто потому, что средние выплаты растет, чтобы люди могли спокойно пользоваться этой системой, не переживая о том, что у них денег не хватит на выплату, нужно эту планку постоянно поднимать.
13: Возврат части премии.
12: Это наименее значимая новелла, потому что она касается очень узкого круга потребителей. В основном люди прекращают договор ОСАГО в середине действия договора, потому что, например, продают машину. Этот регламент уже 100 лет действует, по-моему, с момента запуска системы ОСАГО. Для них ничего не поменяется. Появится дополнительная возможность прекратить договор до его вступления в силу. Это экзотическая ситуация. Я боюсь, что это в основном приведет к тому, что какие-то не очень добросовестные люди будут покупать полис только для того, чтобы зарегистрировать машину, а потом его возвращать обратно. Я бы хотел подсветить здесь вот какой вопрос, который, по-моему, сейчас находится за рамками рассмотрения. Дело в том, что у каждого водителя существует так называемая страховая история. И вот если по какой-то причине он прекращает договор страхования, то эта страховая история останавливается. Здесь возникает коллизия, потому что, вообще говоря, не исключено, что у этого человека может ухудшиться коэффициент бонус-малус, хотя в аварии-то он не впадал, он просто не управлял транспортным средством. Мало ли какие могут быть причины. На этот случай в других странах существует процедура заморозки полиса ОСАГО. Человек, допустим, продает машину, потому что не может ей управлять в течение года-двух. Если он не просто прекращает договор, а замораживает его, в этом случае его страховая история сохраняется. То есть он как бы говорит, я не буду водить машину в это время, а вы, страховщики, пожалуйста, не ухудшайте мне мою страховую историю. Может быть, нам имеет смысл такой же механизм предусмотреть в законе об ОСАГО в России.
7: Глеб Виленский. Средняя стоимость годового полиса ОСАГО с начала года выросла на 3% и достигла планки в 7555 рублей. Количество приобретенных полисов при этом сократилось с 14 миллионов до 13 миллионов 800 тысяч.
15: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
16: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле.
18: «Бизнес ФМ Татарстан». Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
16: ФМ Казань. Новости коротко.
19: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: В эфире новости, в студии Венер Дельмиев. Раис Татарстана Рустам Миниханов подписал указ об обновлении концепции государственной национальной политики республики. Изменения коснулись перечня угроз в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Если ранее основными рисками считались религиозный экстремизм и терроризм, теперь в список включены русофобия, неонацизм, фальсификация исторических событий, а также целенаправленные действия иностранных недружественных государств, направленные на дестабилизацию обстановки в России. Влияние миграционных процессов на национальную политику названо определенным. Акцент сделан на адаптации приезжих через традиционные российские ценности. Среди приоритетов оказались укрепление гражданского единства и идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Обновленная концепция базируется на стратегии государственной нацполитики России на период до 2036 года. Арбитражный суд Татарстана признал бывшего главу Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова банкротом. Его задолженность составляет 47 миллионов рублей. Об этом пишет «Бизнес онлайн» со ссылкой на картотеку арбитражных дел. Изначально долг достигал 145 миллионов рублей. Из них 98 миллионов погасила мать экс-чиновника Ирина Миронова. Прокуратура Татарстана выступает против списания остатка, считая, что долг возник из-за причинения вреда, то есть имеет деликтный характер. Напомним, Миронов был приговорен к 2 годам колонии-поселения, но вышел на свободу сразу после приговора, так как срок уже отбыл в СИЗО. В конце прошлого года суд конфисковал имущество его семьи на 437 миллионов рублей. Речь о 45 объектах недвижимости, часть из которых была оформлена на родственников. Семья передала ключи от объектов приставам после того, как апелляция утвердила решение. Оно вступило в силу 30 декабря прошлого года. Сегодня ночью скончался известный казанский хирург-онколог Республиканского онкологического диспансера Евгений Сигал. Информацию подтвердили в пресс-службе Минздрава Татарстана. Евгению Сигалу было 74 года. Он руководил лечебно-диагностическим корпусом номер 1 в Иркут, а также проводил сложные уникальные хирургические операции. Сигал был профессором кафедры онкологии, радиологии и паллиативной медицины КГМА, имел степень доктора медицинских наук, а также звание заслуженного работника здравоохранения Татарстана и России. Евгений Сигал являлся племянником Моиши Сигала, в честь которого назван Республиканский онкологический диспансер в Казани. О месте и времени прощания будет сообщено позже. Часть Студентов КФУ, проживающих в деревне Универсиады, попросили до 5 июня освободить общежитие. Об этом пишет «Бизнес онлайн» со ссылкой на студентов и пресс-службу вуза. Как пишет издание, это может быть связано с саммитом АСЕАН, который пройдет в Казани с 17 по 19 июня. Обычно сессия завершается до конца июня. Студенты могут оставаться в общежитиях до завершения зачетов и экзаменов. В самом вузе заявили, что студентов попросили освободить помещение из-за капремонта инженерных коммуникаций, которые за 16 лет эксплуатации подверглись значительной коррозии. Ремонтные работы должны завершить до 30 июня. Учащимся предложили досрочно закрыть сессию и уехать домой, чтобы сдать экзамены дистанционно. При этом тех студентов, которые не могут уехать, обеспечат жильем из существующего резерва жилого фонда КФУ. Около 800 миллионов рублей выделят на ремонт стен Казанского Кремля. Напомним, объект входит в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Ремонт и реставрация затронут 4 отрезка крепостных укреплений, или как их называют, прясла, они расположены между башнями. Работы пройдут на исторических участках, возведенных в 16-17 веках. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия. Фрагменты кремлевских стен относятся к разным строительным этапам. Среди них есть участки первых каменных укреплений, созданных псковскими мастерами в 16 веке, а также более поздние сооружения начала 17 века. Проект предусматривает восстановление исторического облика и комплексное сохранение объектов. Акбарс сегодня сыграет в 5-м матче финала против Локомотива. Начало встречи запланировано на 7 вечера по московскому времени. Счет в серии сейчас 2-2. Ранние игроки казанской команды одержали победу с минимальным преимуществом 2-1. Голами отметились нападающий Артем Галимов и Александр Барабанов. Напомним, Локомотив – действующий обладатель Кубка Гагарина. Казанцы последний раз брали трофей в 2018-м. Казань накануне установила новый температурный максимум. Воздух в столице Татарстана нагрелся до 30,3 градуса. Данные зафиксировала метеорологическая станция «Казань-Сокол», сообщили в региональном гидрометцентре. Прежний рекорд для 18 мая был установлен в 1923 году на станции «Казань-Университет» и составлял тогда 29,8 градуса. Напомним, в Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной майской жары. Ограничения продлили до 25 мая. Среднесуточные температуры сейчас превышают норму на 9-11 градусов. МЧС рекомендует носить светлую одежду, головные уборы и больше пить воды. Сегодня, 19 мая, температура в Казани поднимется до плюс 30. Венер Дельмеев, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
1: «Бизнес ФМ Казань».
5: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: 2 метра земли от границ дома. Все, на что могут рассчитывать собственники квартир в московских многоэтажках. Городские власти ужесточили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Юристы считают, что эти требования лишают собственников жилья прав на придомовую территорию. И перспектива их возвращения не ясна. Что все это изменит для владельцев московских квартир, выясняла Диана Чубанова.
21: Поставить на кадастровый учет теперь можно только сам участок под многоэтажным домом и отступ шириной в 2 метра от стен дома и входных групп, то есть крылец. Это и есть участок земли, которым вправе распоряжаться собственники квартир. Соответствующее постановление вышло 5 мая. В нем сказано, что правительство Москвы дает владельцам квартир 12 месяцев на то, чтобы те оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. И делать это нужно по новым правилам, которые уточняют, например, что участок дома не может включать в себя территории общего пользования. Это двор, детские площадки, парковки. Если собственники еще не поставили на кадастровый учет участок, то власти сделают это сами, по новым правилам. По старым уже нельзя, говорит генеральный директор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская. Эта компания помогает оформлять участки и ставить их на кадастровый учет.
22: Москва фактически теперь разделяет земельный участок под самим домом и придомовую территорию общего пользования. Дворы, проезды, площадки, объекта озеленений. Вот раньше, когда делали межевание, включали туда двор, парковку, детские площадки, внутри проезды. Жители устанавливали ворота или шлагбаумы, по сути, считали этот двор своим. Но теперь вот эти новые правила, они как раз ориентированы на то, чтобы участок формировался только по контуру здания. То есть, по сути, вот эта территория общего пользования, которую раньше можно было включать, она теперь в территорию многоквартирных домов включаться не будет. Что у нас, по сути, меняется для жильцов? Возможность распространения распоряжаться двором. Основания для установки шлагбаумов тоже ставятся под вопрос. Соответственно, парковки во дворе. То, что раньше жители делали, чтобы не парковали таксисты, случайные посетители, например, это теперь все, ну, по сути, отменяется. Если ранее двор не был поставлен на кадастровый учет как объект, принадлежащий этому многоквартирному дому, то теперь это сделать практически по новым правилам невозможно.
21: Это требование оформить участки выглядит логичным только с одной стороны. В городе много земли, которая никак не учтена в реестре. Тут действительно творится большой беспорядок, говорят эксперты. Абсолютное большинство собственников многоквартирных домов в Москве не занимались оформлением своих придомовых территорий. Как теперь выясняется, зря. Более находчивых, тех, кто оформил придомовые границы, когда действовали старые нормы, эти изменения не коснутся. Кто считал московские дворики своими, по умолчанию, увы, их лишаются. И перспектива оформить решение города выглядит пессимистично, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
0: Гражданам, которые бы хотели защитить свои права на придомовую территорию, но по каким-то причинам, например, не оформили это, в данном случае вот кто не успел, тот опоздал. Механизмов каких-то серьезных сегодня государство лишило граждан. По всем градостроительным решениям слушания отменены. Получается так, что нет никакой обратной связи. Один механизм остался у граждан сегодня юридический – это оспаривание подобных нормативных документов, а также оспаривание конкретных нормативных актов, где будут изменены границы и будут нарушены права граждан. То есть в этом случае необходимо будет нести расходы на юристов и пытаться в судебном порядке это оспорить. Совершенно очевидно, что этот путь сложный, долгий, не всегда успешный, но, повторюсь, никаких иных инструментов, кроме судебных, сегодня не существует.
21: В то же время разрешение оформить в собственность только участок шириной не более чем 2 метра от жилого дома может привести к нежелательным последствиям для жителей столичных многоэтажек. От изменений в платежках за ЖКХ до строительства на том участке, который раньше люди считали своим двором, считает адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
2: Большая проблема может быть с тем, что неизвестно, кому будет принадлежать, кто будет правообладателем этого земельного участка, на праве аренды, например, на праве собственности. И не обяжут ли собственников многоквартирного дома оплачивать, то есть заключить договор на право использования своей домовой территории. Еще один есть очень важный минус этих критериев. Как собрание жильцов будет проходить вообще? Потому что многоквартирный дом может провести собрание собственников, например, поставить шлагбаум. А сейчас этого права не будет у жильцов. Это будет заниматься другая организация. То есть тот, кто будет правообладателем этого земельного участка придомовой территории.
21: Очевидно, что пока собственником придомовой территории остается город, но как он будет ею распоряжаться – вопрос. Самое время выяснить, поставлен ли участок возле вашего многоквартирного дома на кадастровый учет и в каких границах. Хотя, по факту, тем, кто не озадачился этим вопросом до начала мая, эта информация мало что даст. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
18: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM. Дура Лекс. Но это «Лекс». Невероятные законы в реальных штрафах. 100 тысяч местных бат или 3 тысячи американских долларов. Такой штраф можно получить в Таиланде за кормление морских рыб. Кроме того, купальщикам запрещено трогать обитателей моря, преследовать их или ловить. А кораллы под угрозой такого же штрафа нельзя ломать и вывозить из страны в необработанном виде. Дура, Лекс. Но это Лекс. На Business FM.
16: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 13:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. Подразделения российской группировки войск «Север» установили контроль над селом Волоховка в Харькове.

0: экономики Bloomberg называет высокие цены на энергоносители на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Силы ПВО Эстонии сбили беспилотник, который вошел в воздушное пространство страны. Инцидент произошел в районе Тарту примерно в полдень по местному времени. По данным эстонских СМИ, силы обороны разослали СМС-сообщение о возможной воздушной угрозе. Министр обороны республики Ханна Певкур сообщил, что предположительно это был беспилотник «Камикадзе» украинского происхождения, направленный на российские цели. Ранее глава Минобороны Эстонии говорил, что Таллин ожидает от Киева более жесткого контроля за беспилотниками. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером «Макс» для проверки легальности водителей до посадки в авто. Достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение, сообщил директор ситуационного центра Минтранса Александр Кисляков в ходе выступления на конференции ЦИПР. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина второго в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии началась сегодня в России. Продлятся учения в течение 3 дней. В них участвуют РВСН, а также Северные и Тихоокеанские флоты. Запланированы пуски по полигонам на территории России. Зачем все это делается? Продолжение получила история с гибелью основателя испанского гиганта «Манго». Власти Испании задержали сына предпринимателя. Ему предъявили обвинение в убийстве. Ранее считалось, что миллиардер погиб в результате несчастного случая, упав со скалы. Искусственный интеллект действительно делает нас глупее. Исследователи из Массачусетского технологического института и Оксфорда провели исследование и показали, что человек становится и ленивее, и снижаются интеллектуальные способности, даже если с чат-ботом пообщаться в течение всего 10 минут. Эти и другие темы в нашем эфире. Россия начала учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщил Минобороны сегодня утром. Учение проходит с сегодняшнего дня и вплоть до 21 мая, до послезавтра. Участвуют в них ракетные войска стратегического назначения, Северные и Тихоокеанские флоты, также командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военного округов. А в ходе учения ядерных сил будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России, сообщило ведомство. Задействовано почти 65 тысяч военнослужащих, более 200 ракетных пусковых установок, 8 стратегических подлодок, 73 надводных корабля, более 140 летательных аппаратов. Масштаб учений и то, на каком фоне они проходят, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.
3: Такие учения планируются заблаговременно, потому что это огромное мероприятие, очень дорогостоящее, организационно вовлекающее десятки тысяч людей, огромный объем военной техники и систем связи, управления. То, что на этом фоне происходит визит в Китай, тоже не совсем случайно, потому что в ходе визита президент России хотел бы, чтобы в Китае лишний раз вспомнили о том, что Россия все еще остается ядерной сверхдержавой, которая намного опережает Китай. Хотя при всем экономическом могуществе Китая и его растущей политической роли в мире, самым важным критерием национального могущества, которым все еще остается ядерное оружие, особенно сейчас в условиях развала системы контроля над ядерным оружием, выступает на передний план уже как элемент национальной мощи и инструмент внешней политики. Что в этих условиях Китай должен считаться с Россией как старшей державой в сфере ядерного оружия и самых новейших военных технологий. Почему это проводится помимо Китая? Это ответ на все, что происходит в Североатлантическом регионе. Напоминание Трампу о том, что откладывать переговоры с Россией неразумно. Россия остается ядерной сверхдержавой, и никакие золотые куполы трамповские это не отменят. Помимо всей активности Трампа и увлеченности его другими регионами и другими вопросами, следовало бы ему, как очередному американскому президенту, помнить, что вопросы мира и безопасности решаются прежде всего

0: символикой на турнирах Международной федерации плавания. Кроме того, для российских юниоров доступны без ограничений выступления на международных стартах по тяжелой атлетике, фехтованию, кёрлингу, волейболу, триатлону, пятиборью и другим. Светлана Чередникова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: 10 минут с нейросетью делает нас глупее и ленивее. Использование искусственного интеллекта негативно влияет на способность людей мыслить и решать проблемы, даже если чат-ботом пользовались всего 10 минут. К такому выводу пришла группа ученых из Массачусетского технологического института и Оксфорда. Как проводился эксперимент, рассказывают журналисты издания Wired.
2: Researchers tasked people with solving various problems. Исследователи предложили людям, а в эксперименте участвовали несколько сотен человек, решать различные задачи, включая простые дроби и понимание прочитанного с помощью онлайн-платформы. Некоторым участникам был предоставлен доступ к ИИ-помощнику, способному решать задачу автономно. Когда нейросеть внезапно убирали, люди значительно чаще отказывались от решения задачи или допускали ошибки в ответах. Не спасал ситуацию даже тот факт, что испытуемым платили за успешное выполнение задачи. Исследование предполагает, что широкое использование ИИ может повысить производительность за счет развития базовых навыков решения проблем, но люди должны быть более осторожны в отношении того, какую помощь оказывает им ИИ и когда. Необходимо переосмыслить принципы работы таких инструментов, чтобы, подобно хорошему учителю-человеку, модели отдавали приоритет обучению, а не решению проблемы за человека.
1: Problem for them. Тем временем консалтинговая фирма Gartner выяснила, что сокращение сотрудников напрямую не связано с внедрением ИИ. Эксперты опросили сотни руководителей крупных компаний с годовой выручкой более миллиарда долларов и выяснили, что штат урезали даже там, где фирмы получали от внедрения ИИ модели слабый результат или вовсе ухудшение показателей.
3: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ЕНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
2: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
3: АО СК РСХБ страхование. УГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
4: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
5: Лет акционеры компании рассчитывают повторить успех группы «Астра», которая вышла на биржу в 23-м и показала ажиотажный спрос на свои акции. Впрочем, эксперты сомневаются, что «Байкал Электроникс» сможет это повторить. Финансовые показатели несопоставимы, да и рыночная конъюнктура сейчас другая. «Газпром Медиа Холдинг» купил права на чемпионат мира по футболу, который стартует 11 июня. Представитель холдинга подтвердил информацию, но сумму сделки не озвучил, пишет газета «Коммерсант». Продажей прав на трансляцию мероприятия занимается FIFA. Но эксперты не исключают, что ГПМХ мог приобрести права через посредника, международного правообладателя.
6: Арбитраж.
5: Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Иск миллиардера на 134 миллиарда долларов отклонило жюри присяжных. Маск, который до 2018 года был соучредителем OpenAI, требовал возместить ущерб. По его мнению, компания отказалась от первоначальной миссии как некоммерческой организации, стремящейся принести пользу человечеству, и превратилась в коммерческую структуру. Сейчас Маск соучредитель другой ИИ компании xAI, которая считается одним из главных конкурентов OpenAI. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: «13:46 в Москве. Комиссии маркетплейсов для российских селлеров и производителей. Почему их не снижают, несмотря на заявления высших чиновников?»

0: Ранее эту тему в очередной раз поднял министр экономики Максим Решетников. Правда, маркеты делают свои шаги, но к ним есть претензии бизнеса. Об этом и не только Михаил Сафонов.
1: Только на Бизнес ФМ.
2: 45-47% – это размер комиссии, которую платит маркетплейсу Роман Гарнер, предприниматель и основатель бренда Гарнер. Его компания продает мелкую бытовую технику. Продажи на платформе перестали быть выгодными, и с начала года он запустил сайт, чтобы продавать свои товары там. Роман оговаривается, трафик пока небольшой, но он использует свою репутацию на маркете, а это в первую очередь отзывы покупателей, чтобы перевести их на собственную площадку. Плюс демпинг.
3: Твой сайт, вот мы сейчас уже запустили его, и будем уже развивать. И площадки, маркетплейсы будем уже использовать как источник трафика. Даже будем намеренно завышать цены на маркетплейсах и на своем сайте намеренно занижать, чтобы клиент понимал свою выгоду, переходя на наш сайт и покупая у нас.
2: Подобных историй множество. И дело не только в размере комиссий. Они для российских продавцов в разы выше, чем для иностранных селлеров. Для наших около 50%, для китайских в районе 15%. И конкурировать в таких условиях очень сложно. Ранее в эфире радиостанции комиссии маркетплейсов называли одной из главных проблем малого бизнеса, отвечая на вопрос, почему закрываются предприятия. Тему не раз поднимали чиновники высшего звена. О том, что если площадки не будут держать комиссию в определенных рамках, то этим займутся регуляторы, в ноябре предупреждал замглавы администрации президента Максим Орешкин. Об этом же в эфире Бизнес-ФМ в начале года говорил замруководителя Минпромторга Роман Чекушев. Скорректировать работу в этой сфере требовали антимонопольщики. Но пока ничего не меняется. Продолжает начальник аналитического отдела инвесткомпании Реком Траст Олег Абелев.
4: Ситуация с комиссиями выглядит как такая затянувшаяся игра, в которой государство отстаивает свою позицию, а маркетплейсы пытаются найти способы сохранить статус-кво или компенсировать потери. Основная причина отказа от прямого снижения кроется в убыточной бизнес-модели. То есть площадки годами работали в минус, демпингуя за счет инвесторов, а теперь пытаются отбить вложения, повышая тарифы для селлеров.
2: Нельзя сказать, что маркетплейсы после заявлений чиновников и регуляторов не идут навстречу. Сейчас проходит эксперимент Wildberries по снижению комиссий для производителей обуви. А в конце прошлого года этот же Marketplace запустил акцию. Если селлер достигает определенного порога по обороту, ему компенсируют 5-6% комиссии. Продавец аксессуаров для смартфонов и рек рассказывает, что заключил соответствующий договор и выполнил условия. Правда, деньги, а в его случае это около 220 тысяч рублей, площадка так и не перечислила. Хотя по условиям акции обещала сделать это до конца апреля.
5: Они говорят, у нас какая-то задержка, у нас как-то антифрод проверяется, и никаких сроков тоже не говорится. Для меня это боль. Они то, что говорят про сроки, не выполняют. То есть само условие договора, которое подписывается с сейлерами, они практически не соблюдаются самой площадкой.
6: Если мы в какой-то момент косячим, то есть какие-то штрафы со стороны сейлера, они сразу нас деньги списывают и здесь, и сейчас.
2: И таких рассказов тоже много. И в письмах, в редакцию, и в интернете мы обратились в Marketplace. Там подтвердили, что задержка действительно имеет место быть. Комментарий представителя объединенной компании Wildberries Rus Дмитрия Борщевского.
7: На данный момент нам нужно провести дополнительную антифрод-проверку и убедиться, что в ходе программы не было нарушений. Именно поэтому для части продавцов возвращать комиссии будем поэтапно. Но как только проверка подтвердит отсутствие нарушений, деньги сразу поступят на баланс продавца. И об этом мы своевременно сообщим партнерам.
2: Наконец, тему высоких комиссий и неравенства с иностранными продавцами недавно подняли на самом высоком уровне. Министр экономики Максим Решетников 13 мая рассказал о работе властей с маркетплейсами на встрече с Владимиром Путиным. Сам президент тогда обратил внимание на тему скидок платформ за счет продавцов, о чем, по словам Решетникова, сейчас идут острые дискуссии. А после этого глава Минэка со ссылкой на бизнес рассказал о разных условиях для российских и китайских компаний. Далее, судя по стенограмме Кремля, разговор перешел на итоги по инфляции и тенденции в сфере макроэкономики. Михаил Сафонов, Гар Рутовская и Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Готов ли российский бизнес к внедрению 5G? И какую экономическую выгоду это принесет? Согласно исследованию Jason & Partners, более половины крупнейших российских компаний планируют внедрить частные 5G-сети в течение ближайших 2-3 лет. Операторы связи тем временем продолжают тестировать 5G, в том числе в городах-миллионниках, продолжит Валерий Убадуев.
8: Основной спрос на 5G формируется со стороны отраслей со сложной инфраструктурой. Это горнодобывающая промышленность, нефтегаз, металлургия, логистика и транспорт. Jason & Partners Consulting отмечает, что российский рынок ждет, что эта технология повысит операционную эффективность и автоматизацию. В нефтегазовой отрасли с помощью 5G лучше можно будет проводить мониторинг удаленных объектов, в логистике – отслеживать технику, а в горнодобывающей промышленности 5G обеспечит инфраструктуру для автономной техники. Это, например, роботизированные самосвалы. Внедрение частных 5G-сетей или их пилотирование планируют 52% крупнейших российских компаний. У 3% такие сети уже развернуты. В рамках тестирования операторы связи уже давно разворачивают 5G на различных площадках. Сейчас, например, Мегафон запустил такую зону в Нижнем Новгороде, на территории, где проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России». А в Impel.com, бренд Билайн, сообщили Forbes, что начинают тестирование в 11 городах России. Это в том числе Москва, Петербург, Владивосток и Благовещенск. Оператор провел модернизацию сети и проверяет, как в новых условиях будут работать разные устройства. На абонентов внедрение 5G существенного влияния не окажет, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
9: Технология не новая, дорогая достаточно, массового покрытия не будет, то есть это точное покрытие там, где есть клиенты, влияние на особо не окажет. Если мы говорим про потребительский рынок, достаточно затратно, и здесь нужен золотой диапазон для того, чтобы операторы его в итоге получили. Пока идет СВО, скорее всего, получить золотой диапазон будет невозможно. Исходя из этого, сейчас основное препятствие – это отсутствие частот и, самое главное, отсутствие денег в отрасли.
8: Золотой диапазон – это частоты от 3,4 до 3,8 ГГц, что считается самым оптимальным для сетей 5G. Но в России эти частоты занимают в том числе спецслужбы и силовые структуры. Поэтому операторам для внедрения 5G выделен диапазон от 4,4 до 4,99 ГГц, постановило правительство еще в 2024 году. Хотя эти частоты поддерживают меньше устройств. По оценкам экспертов, это от 20 до 23 миллионов смартфонов из тех, что прямо сейчас находятся в эксплуатации в России. Тему передачи золотого диапазона операторам неоднократно поднимал глава Минцифры Максуд Шадаев, но пока этого не случилось. Еще одно препятствие перед повсеместным внедрением 5G – доступность оборудования, говорит гендиректор ТМТ-консалтинг Константин Анкилов.
10: Поскольку в условиях санкций продавать оборудование ведущие мировые поставщики не хотят, с одной стороны, с другой стороны, у нас стратегическое решение развивать отечественное оборудование и строить сети пятого поколения именно на российском оборудовании. Это сложнейшее техническое решение, но на это требуется время в разработке, в тестировании оборудования для сети пятого поколения. Конечно же, здесь еще предстоит проходить путь российским разработчикам, поскольку действительно очень сложно, но, как мы видим, реализует его.
8: По оценкам экспертов, отечественные базовые станции 5G повсеместно появятся не раньше, чем через 2-3 года. Насчет экономической выгоды Jason & Partners Consulting в своем исследовании отмечает, что, несмотря на приведенные примеры, российский рынок пока находится на этапе формирования спроса. То есть бизнес оценивает, где и как нужно внедрять 5G, чтобы получить выгоду. Внедрение таких сетей крупнейшие компании считают важным, но высокорисковым проектом, которому подойдут только конкретные бизнес-сценарии. Валерий Бадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Прямо сейчас.
0: Международная федерация ассоциации Муай-Тай вернула российским спортсменам флаг и гимн. Об этом только что сообщил министр спорта России Дегтярев.
1: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Реклама на Бизнес FM в Казани.
12: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
15: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
16: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
1: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
17: В тему ежедневного. И я спрашиваю, сортирует ли Ирена мусор?
18: Смотри, это интересный момент как раз, в чем у меня баланс. У меня есть квартира в Москве и дом за городом. В Москве я не сортирую мусор, потому что у меня там нет места, чтобы поставить много баков. Но я уповаю на то, что худо-бедно службы его сортируют. За городом у меня стоят классные, симпатичные икеевские баки для раздельного сбора мусора. У меня 5 баков, отдельная огромная коробка для картона. И еще я отбираю всякие мелкие фракции, типа блистеров от таблеток, дозаторов от косметики, батарейки и электрохлам. На чистых прудах есть пункт, куда можно это все привезти в любое время и там раскидать по мешочкам.
17: А летом и зимой ты дома или в отпуске? Вот какие у тебя отношения с сезонами и временем в них?
18: Я 12 лет зимую в теплых краях. Я уезжаю после Нового года. Я обожаю декабрь и январские праздники в Москве. Огоньки, суету, настоящий Новый год. Потом я на 2-3 месяца уезжаю в теплые края. Раньше это был Тай, потом это Дубай. Что это дальше будет, не знаю. А вот лето московское я, наоборот, очень люблю. Мне здесь по кайфу. Я вообще люблю Москву, но ее сложно любить зимой. Поэтому я наслаждаюсь ей Москвой. Я очень редко уезжаю летом из Москвы, только вот как раз если в Красную Поляну. Наверное, зимой я получаю свою порцию моря, а летом я люблю именно горы Красной Поляны.
17: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM.
19: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Водитель аэролодки, которая перевернулась на Байкале, погиб. Об этом сообщают оперативные службы. По их данным, все тела подняты из воды. Напомню, сегодня 5 человек погибли при опрокидывании аэролодки на озере. На борту находились 18 человек, 13 из них спасли. Туристы, находившиеся на борту лодки, были из Подмосковья. Судно совершало водную прогулку вдоль берега. Медики осмотрели спасенных, госпитализация им не потребовалась. Воздушную угрозу объявили сразу в нескольких районах Латвии. Об этом сообщает агентство «Спутник». Из-за возможной угрозы воздушному пространству централизованный экзамен по латышскому языку прервали в Краславском, Прейльском, Лудзинском, Мадонском и Резекненском районах, а также в самом городе Резекне. Ранее служба внешней разведки России сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам нашей страны. Киев собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета, в том числе из Латвии. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропорту Пулково. Об этом сообщила Росавиация. Ранее сегодня ограничения вводились в петербургском аэропорту 2 раза. Они были предприняты для обеспечения безопасности полетов. Сына испанского миллиардера обвинили в убийстве отца. Основатель сети магазинов одежды «Манго» Исаак Андик погиб в декабре 2024 года. Он упал с обрыва во время прогулки в испанских горах. Сын предпринимателя Джонатан, находившийся в этот момент рядом, ранее проходил по делу в статусе свидетеля. Однако теперь следствие считает, что он мог убить отца. Мужчину задержали и доставили в суд для отдачи показаний. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
19: Главные темы.
0: 2 часа дня в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Рубль продолжает свое укрепление. Курс доллара уже ниже 71 рубля на межбанке. Юань ниже 10,5. Что происходит? Обсудим с экспертом буквально через минуту. Из России этим летом без пересадок можно будет улететь всего в 32 страны, посчитали в Ассоциации туроператоров России. Зимой было на 10 стран больше. И в целом число маршрутов куда меньше, чем было даже в советские времена. Вина нынешней ситуации в геополитике, войнах и отмене направлений Куба-Венесуэла, но, впрочем, не только. Сухой закон ввели в Екатеринбурге на 3 дня. Причина – конгресс библиотекарей, который открылся в городе. Неужели надо было вводить столь серьезные меры? Все подробности в нашем эфире. Итак, рубль стал самой укрепившейся валютой к доллару в мире. Об этом пишет агентство Bloomberg, отмечая в своей публикации, что с начала апреля российский рубль укрепился к доллару на 12% и достиг отметки 72,60 за доллар, максимум с февраля 2023-го. Это у нас пишет Bloomberg, указывая, что на самом деле второй год подряд валюта, цитирую, отклоняется от официальных и рыночных прогнозов, предсказывавших девальвацию, что заставляет некоторых аналитиков считать ее переоцененной по отношению к текущим экономическим условиям. На самом деле цифры сейчас по курсам еще ниже для доллара, и не только для доллара. Американская валюта вот сейчас стоит 70,99, а была даже ниже. Юань стоит 10,43. Укрепление российской валюты более чем на 1,5%. К нам присоединяется директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александр Тимофеев. Добрый день, Александр.
3: Добрый день.
0: А что происходит с рублем?
3: Мы оказались во власти противоречивых и, честно говоря, очень кратковременных факторов. Ну, смотрите, во-первых, невероятный приток нефти-долларов, который случился неожиданно и для правительства, и, в общем, для нашей экономики, для самих нефтяников. Этот приток вызвал не только высокой ценой на нефть, но еще и, прямо скажем, значительно снизившимся дисконтом. С другой стороны, мы видим, что денежно-кредитная политика, наоборот, оказалась несколько жестче ожиданий. Если очень упрощенно говорить, что хочет делать Центробанк, в общем, что он делает, он подсушивает экономику. Подсушивает экономику, это значит, покупают меньше, это значит, что у нас импортеры просто покупают меньше валюты и меньше товаров. И получилось, что вот на середину мая долларов предложение достаточно большое, потому что нашим нефтяникам и газовщикам нужны рубли, чтобы расплачиваться с бюджетом, чтобы платить налоги, чтобы расплачиваться по своим счетам, ну и вообще на деятельность. А одновременно у импортеров просто гораздо меньше потребностей.
0: Но вы...
3: Обратите внимание.
0: Да-да-да, продолжайте, Александр.
3: А обычно, когда мы видим столь экстремальные курсы и заявления со стороны Блумберга, мы одновременно видим невероятный энтузиазм у населения, которое начинает скупать валюту. Кажется, это первый раз, когда мы этого не видим. И потому что валюты физической в стране мало, и потому что население, кажется, к этой идее не то чтобы охладело, но это стало не так популярно. Опять же, если мы посмотрим... Даже такой маленький поток, как поток денег, необходимый на туризм, он практически иссяк просто в силу того, что стало гораздо сложнее логистически с точки зрения виз. Но в любом случае я бы пока не делал каких-то очень серьезных выводов о том, что это навсегда, что рубль очень сильная валюта и так далее. Пока это, повторю, очень специфический набор факторов в моменте. Отыграет ли он дальше? Большой вопрос, но скорее я бы ставил на возврат рубля в привычный диапазон от 75 до 83, чем на дальнейшее укрепление.
0: Это в какой период? Потому что вы сказали, что, в общем, то, что сейчас сложилось, это краткосрочное
3: явление. Знаете, конечно, мы все во власти геополитики и кризиса вокруг Ирана. Но кажется, что за следующие 2 месяца, за летний период, произойдет одно из двух. Или цены на нефть вернутся к нормальному диапазону, или же у нас перестроится рынок, и в том числе перестроится правительство, например, относительно бюджетного правила. Никто не заинтересован сейчас в суперкрепком рубле. каждый раз, когда мы смотрим на курс, это плод очень сложного прохождения корабля между Сциллой и Харибдой, где с одной стороны есть риски инфляции, с другой стороны есть риски просто-напросто не наполнить бюджет. И с этой точки зрения у правительства достаточно механизмов, чтобы в долгосрочной перспективе курс выровнять и вернуть на какие-то приемлемые уровни. Делать это в моменте нет никакого смысла, потому что да, мы видим курс 71. Но объемы на рынке очень и очень небольшие, поэтому пока правительству вмешиваться не стоит. ЦБ и не может никоим образом вмешиваться, потому что, в общем-то, ЦБ не может ничего противопоставить экспортерам и обязательствам по продаже валютной выручки. Поэтому ЦБ будет, наоборот, стоять в стороне и наслаждаться тем, что у нас вместо инфляции будет дефляция. Таким образом, крепкий рубль уж точно работает на руку ЦБ.
0: Но ЦБ все равно смотрит на курс рубля, принимая решение по ключевой ставке. И на какие мысли это может натолкнуть регулятор?
3: Как это ни парадоксально, но ЦБ будет делать вывод не исходя из рубля, а исходя из тех цифр конкретно по инфляции, которые он увидит. Крепкий рубль – это очень хорошая новость для инфляции. Чем более крепкий рубль, тем меньше давление, в общем, на все-таки большое количество товаров, которые мы импортируем. Соответственно, в текущей ситуации у ЦБ будет просто очень маленькое количество вариантов ставку не снизить. Потому что, опять же, ЦБ действует у нас очень предсказуемо, и он не может отклоняться того сценария, который он сам же заложил. Этот сценарий очень четкий. Инфляция, инфляционные ожидания низкие, снижаем ставку. Инфляция, инфляционные ожидания вырвались из-под контроля, ставку оставляем на текущем уровне. Для ставки новость скорее хорошая, то, что мы сейчас видим по курсу.
0: Спасибо большое. Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker, был на прямой связи со студией. Мы обсуждали укрепление российской валюты. Другим темам: прямых рейсов меньше, пассажиров больше. Этим летом без пересадок из России можно будет улететь всего в 32 страны. Это на четверть меньше, чем зимой, подсчитали в Ассоциации туроператоров России. В начале 80-х, во времена железного занавеса, советским гражданам было доступно в 3 раза больше направлений, отмечают в Ассоциации. Часть направлений к этому лету исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов. Например, нет рейсов на Кубу и Венесуэлу. Конфликт на Ближнем Востоке лишил путешественников прямых рейсов в Кувейт и Бахрейн, а также из расписания исчезли перелеты в Алжир. Удивительно, но при этом, по данным Ассоциации туроператоров, россияне стали летать за границу активнее. А пассажиропоток международный за 4 месяца этого года вырос почти на 9%. Комментирует вице-президент Альянса турагентства России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Мкрчан.
4: Одно из главных зимних направлений для россиян – Арабские Эмираты – резко провалились по вполне понятным причинам. У нас летало больше 400 рейсов в неделю из нескольких аэропортов Российской Федерации. Больше чем 15 городов у нас были рейсы в Арабские Эмираты. И сейчас российские компании перестали летать. Зарубежные компании резко снизили количество рейсов и, естественно, городов вылета. Трагедии делать не стоит из информации о том, что сократилось количество рейсов за рубеж. Наоборот, рейсы в некоторые страны у нас выросли. Естественно, Турция. Основная причина резкого роста интереса россиян к отдыху за рубежом – это резкое укрепление российского рубля. То, что мы видим последние 2 года, особенно последние несколько месяцев, укрепление рубля на больше, чем на 30% за последнее время – это действительно много. И российские ательеры сейчас понимают, что они теряют турпоток. Мы видим, что тот же Сочи минус 10% растет. Анапа, но с низкой базы прошлого года, Анапа растет плюс 40%. Традиционные курорты, вот такие как Сочи, теряют россиян. Отель 4 звезды, все включено, в сутки за номер в Сочи стоит больше 20 тысяч рублей. За эти деньги мы можем в Турции в мае предоставить отель 5 звезд по системе ультра, все включено. Сейчас, например, в среднем турпоток по России растет плюс 6%, а турпоток за рубеж плюс 12%.
0: Александр Мкрчан, пока не ясно, будут ли восстановлены перелеты в Саудовскую Аравию, с которой недавно заработал без виз, среди стран, в которые можно полететь этим летом без пересадок, например, Армения, Вьетнам, Таиланд, Мальдивы. На какие направления есть массовый спрос туристов, рассуждает гендиректор турагентства «Планета Онлайн» Ольга Матюгина.
21: Среди стран с прямым авиасообщением из России стандартно самые популярные у наших туристов – Турция и Египет. Туристам комфортен перелет 5-6 часов, отсутствие разницы во времени, наличие широкой отельной базы. Конкуренцию им составляет Вьетнам. За последний год заметно выросло количество броней в эту страну. Перелет в 2 раза дольше, чем в Турцию и Египет, но это не останавливает наших туристов. Мы питаем надежду на восстановление прямых рейсов в Танзанию и Малайзию – Танзанию особенно активно стали говорить в последнее время. Еще нам хотелось бы, понимаем, что это маловероятно, полететь прямыми рейсами на Карибы, в Доминикану и Мексику. Мы очень надеемся, что прекращение авиасообщения с Кубой носит временный характер, потому что турпоток на Кубу в течение года был хороший. Это то самое направление, которое носит характер всесезонного.
0: Ольга Матюгина, агентство «Планета Онлайн». Сегодня власти Таиланда, страны очень популярные среди россиян, объявили, что принято решение сократить срок безвизового режима для туристов из более чем 90 стран, включая нашу. Он уменьшится с 60 дней до 30, но, впрочем, несколько минут назад буквально от МИД Таиланда пришло разъяснение. Туристы из России смогут продлевать безвизовое пребывание в Таиланде дополнительно на 30 дней без необходимости выезда из страны. В Екатеринбурге ввели сухой закон из-за конгресса библиотекарей. Правда, распространяется он на очень ограниченный участок города, там, где, собственно, библиотекари и собираются. Согласно указу городской администрации, запрещена будет именно продажа алкоголя. Рестораны смогут работать, как и прежде. Екатеринбург ожидает прибытия почти 1500 библиотечных специалистов из 89 регионов. Видимо, местные власти решили не ударить в грязь лицом. Делится наблюдениями главный редактор 66.ру Дмитрий Шлыков.
5: В Екатеринбурге есть литературный квартал. Это парковая зона с прилегающим к ним музеями и небольшим театром. Так вышло, что именно на этой площадке пройдет Всероссийский конгресс библиотекарей. Профессионалы приедут обсуждать свои библиотекарские боли и достижения, возможно. И администрация города ровно на территорию проведения этого конгресса натянула запретную зону на дни проведения конгресса, в которой запрещено каким бы то ни было образом использовать алкоголь. Обычно это делается в дни массовых мероприятий, 9 мая, День города, 1 мая. И обычно это касается именно ограничения продажи алкоголя. Суть в том, что на указанной территории парковой никто никогда никакой алкоголь не продавал. Но это парковая территория и вообще там нет магазинов. Поэтому мы обратились в городскую администрацию, чтобы нам разъяснили, в чем в данном случае смысл вот этого вот запрета. И нам там объяснили, что смысл запрета состоит в том, чтобы участники форума библиотекарей, попытаюсь фрагментарно процитировать, оставались с чистой головой и не проносили с собой на форум библиотекарей алкоголь. Вдруг женщины-библиотекари желают отметить встречу коньячком. Решили это запретить.
6: Прекрасно. А раньше уже были такие конгрессы в Екатеринбурге или это впервые?
5: Возможно, я невнимательно следил за этим сюжетом. Сюжет оказался в публичном поле вплоть до федерального уровня исключительно благодаря тому, что библиотекарям запретили приносить коньячок. Мы тут обсуждаем, что если это не пиар-акция конгресса библиотекарей, то ее стоило придумать.
0: Дмитрий Шлыков, главред портала 66.ru. Но, кстати, Екатеринбург отметился не только сухим законом для библиотекарей. Еще в городе ввели лимиты на продажу огурцов. В некоторых сетях, по словам местных жителей, огурцов дают не более 5-10 кило в одни руки. В сети «Ярче», где огурцы стоят 69 рублей, можно купить не более 5 кило. А при том, что во многих точках товара уже нет. Компания пояснила, что покупка свыше 5 килограммов считается оптовой. Те же правила в «Магните». Там огурцов можно взять побольше, до 10 килограммов.
22: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
23: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
20: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Кабмин в этом году направит 5 миллиардов рублей на развитие паромного сообщения через Керченский пролив, сообщил премьер Михаил Мишустин. Речь идет о курсировании паромов между портами Керчь и Кавказ. Принятое решение позволит людям выбирать оптимальный для себя маршрут и в целом поможет укрепить транспортную связь российских регионов. Накопительные пенсии россиян увеличат на 17,3% с 1 августа. Коэффициент определен по результатам инвестирования пенсионных накоплений, которые по итогам прошлого года более чем втрое превысили уровень инфляции. Перерасчет проведут беззаявительно с 1 августа. Он коснется около 136 тысяч человек. Общий объем средств составит 8,5 миллиардов рублей. В России в ближайшие 5 лет потребуется заместить около 11 миллионов рабочих мест из-за выхода сотрудников на пенсию, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, дополнительная потребность экономики в работниках к 2030 году составит более 3 миллионов человек. Вице-премьер отметил, что для решения кадрового вопроса необходимо перераспределение трудовых ресурсов из низкопроизводительных секторов в приоритетные отрасли экономики. Россия в январе-апреле поставила за рубеж шоколадные конфеты на сумму свыше 60 миллионов долларов. Это на четверть больше, чем годом ранее, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт». В натуральном выражении экспорт составил 13,5 тысяч тонн. Динамика этого показателя не приводится. В пятерку основных покупателей шоколадных конфет вошли Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия и Таджикистан. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Погода в Москве.
0: 31 градус столица. Сейчас весь день будет ясная и жаркая погода. А на завтра синоптики обещают до 30, переменную облачность, четверг тоже 30. Постепенно температура начнет понижаться только с выходных. Обещают субботу, воскресенье 23 градуса. Ну, а в середине следующей недели может похолодать до плюс 13. Нам, кстати, всю неделю следующую по предварительному прогнозу обещают дожди. 14.17 в Москве. В столице упал спрос на элитные новостройки. Примерно на треть по сравнению с прошлым годом, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные агентства недвижимости. Покупатели стали чаще экономить и становятся избирательнее. По данным BNMAP Pro, метр на столичном рынке сейчас стоит в среднем 2,6 миллиона рублей. И только с начала года он подорожал на 6%. О том, с чем связано снижение спроса, рассуждает управляющий партнер компании «Интермарк» городская недвижимость Дмитрий Халин.
2: Целевая аудитория покупателей в этом сегменте – это традиционно бизнесмены. В силу жесткой денежно-кредитной политики очень многие бизнесы чувствуют себя не лучшим образом, поэтому у их владельцев и топ-менеджеров задача сохранения бизнеса скорее, чем приобретение и высвобождение денег на покупку элитного жилья. Вторая причина – это цены, которые ушли далеко за 2 миллиона рублей за квадратный метр. Средний уровень цен. Если мы говорим о топовых локациях, таких как Хамовники, Арбат, Замоскворечье. Здесь найти квартиру дешевле 3 миллионов рублей за квадратный метр становится проблематичным, если говорить о строящихся домах. По этой причине часть спроса перетекает на вторичный рынок, где цены в 1,5-2 раза ниже, чем на первичном рынке. Покупатели отдают предпочтение уже не новым, но качественным элитным домам, приобретают за гораздо меньший бюджет квартиру аналогичной площади. Ну и третий, наверное, фактор – меняется сама территориальная структура спроса. Те покупатели, которые еще 2-3-4 года назад смотрели исключительно на центр, сейчас готовы рассматривать варианты подальше от центра, в более зеленых районах, с хорошим благоустройством, с новой инфраструктурой.
0: Дмитрий Халин, Интермарк городская недвижимость. Эксперты отмечают, девелоперы вывозят новые комплексы на рынок с изначально высокими ценами. Но из-за этого покупатели не видят высокого инвестиционного потенциала в такой покупке. Своими наблюдениями о том, почему спрос снизился, делится эксперт по элитной недвижимости Замоскворечья ЦАО, автор телеграм-канала «Замоскворечник» Александр Уткин.
7: Снижение есть, и связано оно прежде всего с эффектом высокой базы. В прошлом году рынок был активен, были высокие показатели. Это первый момент. Второй момент. Общая экономическая ситуация тоже сейчас пока не сильно внушает оптимизм. Покупатели выжидают. В этом сегменте нет какой-то суперсрочной необходимости покупки. Третий момент. Инвестиционный потенциал элитной недвижимости существенно ниже, чем ранее. То есть, если говорить об инвестиции, я бы говорил об инвестиции как сохранении капитала. капитала, арбитражные инвестиции. Купил дешевле, продал дороже. Сейчас работает слабо. И не нужно забывать, в этом году, особенно в сегменте Deluxe, планируется достаточно много новых стартов. В первом квартале уже знаковые проекты стартовали. В Левшинском переулке, в Палашовском минимум 10 проектов еще выйдет на рынок. И денег на рынке однозначно меньше не стало. Просто изменилось потребительское поведение покупателя.
0: Александр Уткин. А вот на вторичном рынке массового сегмента жилья тем временем оживление. По данным столичного Росреестра, в апреле в Москве оформили более 13 тысяч сделок купли-продаж жилья, на 19% больше, чем год назад. По сравнению с мартом, рынок тоже оживился. Тогда было около 12 тысяч сделок, так что прирост составил почти 12%. Как отметили в самом Росреестре, это указывает на тенденцию, когда покупатели квартир чаще предпочитают приобретать уже готовое жилье, а не дождаться завершения строительства. Google с осени вводит новые правила, по которым установить приложение на смартфоны с iOS Android станет не так-то просто. Меры затронут в первую очередь разработчиков приложений, но пользователи тоже коснется. Сама Google заявляет, что новая система проверки разработчиков в Android — это дополнительный уровень безопасности, который сдерживает злоумышленников и затрудняет им повторное распространение вредоносного контента. По сути, с сентября разработчикам приложений надо будет проходить процедуру одобрения своего продукта со стороны Google. Будет два шага. Разработчик подтверждает личность, соглашается на условия Google, предоставляет данные о себе, включая адрес и веб-сайт организации. На втором шаге разработчику надо будет подтвердить право собственности, выслать файлы, подписанные приватным ключом. Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрения от корпорации не получат. Остается Рустор, но пока не ясно, допустит ли Android сами приложения для пополнения библиотеки магазина. Для чего вообще Google вводит такие правила? Говорится, учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшинин.
8: Два года назад компания Google изменила свою лицензионную политику, и они на всех парах двигаются к той же самой модели, что исповедует компания Apple, когда они смотрят, что за приложение добавляется, и решают, можно ли его добавить в Google Store или нет. Компания Google будет запрещать установку APK-файлов. На данный момент это еще возможная опция. Если нет приложения, мы можем скачать, но сам установщик и установить. Google уже в эту сторону много двигается. Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что платформа Android станет точно такой же, как компания iOS от компании Apple, полностью проприетарной, и туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, который уже Google давно исключен из операционной системы, и можно перейти на Huawei, экосистему Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Рустор. Из таких, которые продаются в открытом для простых людей, это операционная система RedOS M на базе AOS. Она очень похожа на Android и без сервисов Google. И есть российская операционная система Aurora, которая не является Android. На нее приложение от Android поставить нельзя, но это полностью своя разработка, которую можно развиваться. Есть другие операционные системы, на них устройство сложно приобрести. Но у нас достаточное количество как и собственных мобильных операционных систем, так и собственных мобильных операционных систем на базе операционной системы Android.
0: Максим Горшенин, 2620. Google сообщает, что пользователи Android все же смогут устанавливать неподтвержденные приложения, но процедура резко усложняется. Понадобится открыть настройки, включить режим разработчика, прочитать предупреждение, подождать 24 часа. Затем еще раз проставить все разрешения, подтвердить, что осознаешь все риски. И только после этого на телефон действительно можно будет поставить неподтвержденное приложение. Также пользователям придется пройти дополнительно аутентификацию с помощью лица, отпечатка пальца или пина устройства. После этого функцию установки сторонних приложений можно будет включить на 7 дней или на неопределенный срок. Центробанк подготовил ряд поправок к правилам оформления ОСАГО. Основных изменений три. Первое по части супругов погибших участников СВО. Теперь можно оформить ОСАГО до завершения процедуры вступления в наследство. Для этого достаточно будет документов, выданных нотариусом. Сейчас право собственности на машину может быть оформлено только спустя полгода при отсутствии завещания. Второе. Закрепление права владельцев полиса на возврат части страховой премии при отказе от ОСАГО до начала его действия. Сейчас премия не возвращается, даже если полис не вступил в силу. Обратно можно получить всю сумму за вычетом 22%. Это расходы страховщика и обязательные отчисления в резервы. Третье по части Европротокола. Из текста правил ОСАГО исключат указание на лимит в 200 тысяч рублей при оформлении ДТП без участия полиции. В будущем это позволит менять лимит без корректировок в документах. Изменения оценивает член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский.
9: Людям, которые столкнулись с необходимостью вступления в наследство или другой необходимостью начать пользоваться чужой машиной на законных основаниях, надо дать возможность оформить ОСАГО, не дожидаясь решения нотариуса. Просто это по-человечески гораздо уместнее, чем та процедура, которая есть сейчас. И такое изменение я только приветствую. Лимит выплат по Европротоколу постепенно устаревает, просто потому, что средние выплаты растет. Чтобы люди могли спокойно пользоваться этой системой, не переживая о том, что у них денег не хватит на выплату, нужно эту планку постоянно поднимать.
10: Возврат части премии.
9: Это наименее значимая новелла, потому что она касается очень узкого круга потребителей. В основном люди прекращают договор ОСАГО в середине действия договора, потому что, например, продают машину. Этот регламент уже 100 лет действует, по-моему, с момента запуска системы ОСАГО. Для них ничего не поменяется. Появится дополнительная возможность прекратить договор до его вступления в силу. Это экзотическая ситуация. Я боюсь, что это в основном приведет к тому, что какие-то не очень добросовестные люди будут покупать полис только для того, чтобы зарегистрировать машину, а потом его возвращать обратно. Я бы хотел подсветить здесь вот какой вопрос, который, по-моему, сейчас находится за рамкой на рассмотрении. Дело в том, что у каждого водителя существует так называемая страховая история. И вот если по какой-то причине он прекращает договор страхования, то эта страховая история останавливается. Здесь возникает коллизия, потому что, вообще говоря, не исключено, что у этого человека может ухудшиться коэффициент бонус-малус, хотя в аварии-то он не попадал, он просто не управлял транспортным средством. Мало ли какие могут быть причины. На этот случай в других странах существует процедура заморозки полиса ОСАГО. Человек, допустим, продает машину, потому что не может ей управлять в течение года-двух. Если он не просто прекращает договор, а замораживает его, в этом случае его страховая история сохраняется. То есть он как бы говорит, я не буду водить машину в это время, а вы, страховщики, пожалуйста, не ухудшайте мне мою страховую историю. Может быть, нам имеет смысл такой же механизм предусмотреть в законе об ОСАГО в России.
0: Глеб Виленский. Средняя стоимость годового полиса ОСАГО с начала года выросла на 3% и достигла планки в 7555 рублей. Количество приобретенных полисов при этом сократилось. А было 14 миллионов, стало 13 миллионов 800.
23: Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: 14.28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В здании на улице 1905 года в Москве, где находится редакция «Московского комсомольца», ворвались неизвестные люди в камуфляжной форме, в масках и с оружием. Главный редактор издания Павел Гусев сообщил ведомостям, что вооруженные сквалдами ворвались на третий этаж, где находится некая фирма. Причины произошедшего ему пока не ясны. Других подробностей не поступало. Таллин потребовал от Киева объяснений после инцидента со сбитым украинским дроном «Камикадзе» на территории Эстонии. По словам министра обороны республики, лишь союзники по НАТО имеют разрешение на использование эстонского воздушного пространства, а Украина такого разрешения не запрашивала. Глава Минобороны Украины признал принадлежность дрона Киеву и принес Таллину свои извинения. ПВО Эстонии ранее сегодня сбило украинский дрон «Камикадзе» над своей территорией. Министр обороны страны отмечал, что без Пилотник направлялся предположительно к целям в России. Минтранс в 2026 году объединит реестр такси с мессенджером «Макс». В нем можно будет проверить легальность работы водителя еще до посадки в автомобиль. Для этого достаточно будет сфотографировать госномер такси или ввести его в приложение, рассказал директор ситуационного центра министерства Александр Кисляков. По его словам, нововведение повысит безопасность перевозок. Данные из реестра такси также предоставляются региональным и федеральным службам. Международная федерация ассоциации Муай-Тай восстановила права российских спортсменов. Теперь они смогут выступать на официальных международных соревнованиях во всех возрастных категориях без ограничений с флагом, гимном и национальной символикой. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина третьего в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. ЧП на Байкале. Опрокинулась лодка с туристами, погибли 5 человек. Сообщается, что по предварительной причине, предварительной версии причины ЧП стала перегрузка лодки. Все туристы были из Подмосковья. Испанские власти предъявили обвинение в убийстве сына основателя сети магазинов «Манго». Ранее считалось, что Исак Андик погиб в результате несчастного случая, упав со скалы. Но теперь мнение следствия изменилось. Правда, сам его сын, который является главой совета директоров «Манго», вину по-прежнему отрицает. Рубль продолжает демонстрировать серьезное укрепление. Сейчас на московской бирже юань стоит 10.45, падая к российской валюте более чем на 1.5%. Примерно та же динамика наблюдается и по доллару с евро. Американская валюта сегодня в моменте на межбанке опускалась ниже 71 рубля. Сейчас чуть повыше, 71.14, евро 82.66. Надолго ли все это? Эти и другие темы в нашем эфире. Пять человек погибли при опрокидывании лодки. На Байкале ЧП произошло в районе скалы Черепаха, сообщили в МЧС. По данным региональной прокуратуры, катер «Хивус» перевернулся примерно в 30 метрах от берега. Спасти удалось 10 человек, в том числе подростка. Еще одна женщина была госпитализирована с раной ноги. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. СМИ Бурятии пишут, что капитан судна выехал на лед, после чего попытался выполнить маневр с переходом следов поверхности на воду. Во время этого, видимо, эффектного действия катер опрокинулся. Транспортная прокуратура уже установила, что перевернувшаяся аэролодка не имела лицензии. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Насколько популярны такие лодочные туры на Байкале и почему их считают опасными, в такое время года рассказывает корреспондент бурятской телерадиокомпании «Иригус» Сергей Смоленинов.
11: Я бы не сказал, что это настолько развито вид досуга, если мы именно говорим со стороны Бурятии. Большая редкость, потому что вообще в целом это удовольствие не из дешевых, иметь свой «Хивус», свою аэролодку. И особо покататься-то некуда, и все равно более популярно это зимой. Понятно, Байкал дольше распадается, но в целом это больше такое развлечение доехать куда-то либо до Ольхона, как транспорт, либо посмотреть на чистый лед посередине. Ну, нет такого, мы выходим на берег, стоит 10, 20, 30 лодок на любой выбор. Но она не особо популярна, потому что это еще и удовольствие не из дешевых. Поездка начинается от 2000 рублей. Поэтому среди местных это не особо популярно. Чаще всего это либо организованные туры, либо какие-то небольшие совсем вещи. Кто-то на снегоходах, например, цепляет. Небольшие резиновые кареты на 4-5 человек. Байкал очень часто встает тяжело, экстремально замерзает. И у берега чаще всего неровная поверхность, а различные торосы, снег наметает он, потому что очень долго замерзает, до декабря, до января. Чтобы таким видом транспорта воспользоваться и вообще такой услугой, нужно немало работы провести по очистке этого льда, чтобы на берег приехали, тебя забрали. На кадрах видно, которые мы уже поделились, что там лед все равно еще не до конца распался.
0: Сергей Смоленинов, телерадиокомпания «Аригус». Предварительная причина опрокидывания аэролодки – перегруз. Говорят, в оперативных службах, кто и как контролирует поездки на «Хивусах» по Байкалу, «Бизнес-ФМ» рассказал гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
12: планировалось рассматривать какие-то поправки по работе хивусов, потому что раньше было 3-4-5 хивусов на один населенный пункт. Сейчас хивусы даже в Листвянке, наверное, под сотню вот этих аппаратов. В ближайшее время будут приняты какие-то поправки в законы, которые коснутся непосредственно хивусов. Вообще хивусы регулярно проверяют и транспортная полиция. Ловить хивусы будет сложно. Нужно руководствоваться и здравым смыслом, и выдавать разрешение более жестко. Почему перевернулся хивус, сейчас выясняется. Это редко, когда хивус переворачивается. Хотя инциденты с ними и случаются, особенно там, где много людей на льду. Это было у нас около Листвянки, когда хивус наехал на женщину, и у нее, по-моему, был перелом ног. А вот так, чтобы хивус перевернулся, это довольно редко. Устойчивая конструкция у хивуса, он на воздушной подушке. Ему нужно наехать на какое-то препятствие, либо что-то должно сломаться у него внутри.
0: Анна Суркова, портал «Твой Иркутск». Последние несколько месяцев это уже второй смертельный случай с туристами на Байкале. В феврале недалеко от острова Ольхон под лед провалилась буханка, в которой находились 8 туристов из Китая и местный водитель. Машина ушла на глубину 18 метров. Погибли 7 граждан Китая и водитель россиянин. В Испании по делу смерти основателя сети «Манго» задержали его сына. Джонатана Андика обвиняют в убийстве отца. До сих пор считалось, что Исаак Андик погиб в результате несчастного случая в 2024 году, а теперь сына Джонатана доставили в суд для допроса. Вот как об этой истории рассказывает испанская газета «Авангардия».
13: Миллиардер погиб, упав в ущелье во время похода неподалеку от Барселоны на горе Монсеррат. В тот момент единственным спутником был его сын Джонатан, который предложил отцу прогуляться по известной тропе, ведущей к местному монастырю. Поход теоретически должен был позволить ему уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. Согласно первоначальным показаниям Джонатана, его отец неожиданно потерял равновесие и поскользнулся. Падение произошло с высоты более 100 метров в районе с очень крутыми склонами. Исаак Андик погиб мгновенно. Первоначально полиция квалифицировала инцидент как трагический несчастный случай, а месяц спустя судья даже временно закрыл дело. Но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана и официально предъявил тому обвинение в убийстве, даже дойдя до прослушивания его мобильного телефона для анализа переписки. Джонатан Андик категорически отрицает свою причастность к смерти основателя компании «Манго».
14: Джонатан Андик ha negado categóricamente cualquier responsabilidad en la muerte del fundador de «Манго».
0: Исаак Андик был одним из богатейших людей Испании. Он родился в Стамбуле, потом переехал в Барселону с семьей. В 1984 году Андик основал сеть магазинов «Манго». Сейчас в мире насчитывается около 3000 торговых точек под этим брендом. А в год смерти Андика, кстати, компания показала рекордный объем продаж – более 3 миллиардов евро. По данным СМИ, главным наследником состояния Андика был как раз его сын Джонатан, который входит в совет директоров «Манго». Российские театры заработали за прошлый год почти 60 миллиардов рублей, на 18% больше, чем годом ранее. Такие данные представлены в открытом отчете Минкульта. Общее количество театральных зрителей в России за год тоже выросло, но не так существенно, плюс 3,5%. В прошлом году театры посетили 44 миллиона человек. Цены на спектакли растут уже не первый год, говорят эксперты. При этом ряд театров поднимает стоимость билетов по инерции из-за того, что растут цены у конкурентов. Как эта экономическая модель влияет на репертуары, какие постановки сейчас пользуются наибольшим спросом, рассказывает театральный критик, автор блога «Слово славы» Вячеслав Герасимчук.
15: Многие театры подняли цены на свои спектакли. Это сейчас общее место. Кажется, что зрителей все больше и больше. И, собственно, по этой причине многие театры, включаясь в эту гонку, потому что это же говорит в первую очередь об успешности театра, а им нужно декларировать, что они успешны, что они на расхват, и поэтому сдирают ценники. Но некоторые спектакли приходится потом снимать, потому что по этим ценам они не продаются. Здесь есть явная сторона и есть неявная. Это неявная часто демонстрирует, что приходится избавляться от неликвидных спектаклей, потому что по цене 8 тысяч на спектакль «Бум» Гуря в театре Пушкина, например, никто не хотел идти, потому что это смелый, экспериментальный и очень дерзкий спектакль. Цена 8 тысяч для широкой аудитории солидная. Что касается общей массы, все подняли цены, и сейчас, как раньше, сходить за 1000 рублей на спектакль уже кажется чем-то совершенно невероятным. Ну, либо вы будете сидеть где-то в очень последнем ряду, либо даже, может быть, на улице.
0: Вячеслав Герасимчук. За последний год средняя цена театрального билета выросла на 11%, с 2200 до 2500, приводят данные Кассир.ру. Директор по маркетингу этой платформы Александр Барсуков рассуждает о том, почему театры поднимают цены и как реагирует зритель.
1: Это отражает общую тенденцию к повышению себестоимости постановок. Театры вкладываются в первую очередь в качество. Улучшают организацию, оформление, добавляют спецэффекты и различные современные технологии. Зрители готовы платить за качественный доступ, потому что растет спрос на премьеры и масштабные события, которые стоят дороже. Зрители стали гораздо внимательнее планировать поход в театр, потому что недешевым удовольствием, и он все реже бывает спонтанным. Например, в 2025 году объем ранних бронирований вырос на 20% в сравнении с 2024.
0: Александр Барсуков, Кассир.ру. Кроме того, по данным Минкульта, за прошлый год заметно выросли доходы от гастролей за рубежом. Они принесли нашим театрам около 670 миллионов рублей, почти на 75% больше, чем было годом ранее. В качестве удачного примера эксперты называют уже традиционные гастроли театра Вахтангова в Китае. А в прошлом году в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне вахтанговцы с успехом представили спектакли Евгения Онегина и «Дядя Ваня». Десять минут с нейросетью делает нас глупее и ленивее. Использование искусственного интеллекта

0: чаще отказывались от решения задачи или допускали ошибки в ответах. Не спасал ситуацию даже тот факт, что испытуемым платили за успешное выполнение задачи. Исследование предполагает, что широкое использование ИИ может повысить производительность за счет развития базовых навыков решения проблем, но люди должны быть более осторожны в отношении того, какую помощь оказывает им ИИ и когда. Необходимо переосмыслить принципы работы таких инструментов, чтобы, подобно хорошему учителю человеку, модели отдавали приоритет обучению, а не решению проблемы за человека.
1: Тем временем консалтинговая фирма Gartner выяснила, что сокращение сотрудников напрямую не связано с внедрением искусственного интеллекта. Эксперты опросили сотни руководителей крупных компаний с годовой выручкой более миллиарда долларов и выяснили, что штат урезали даже там, где фирмы получали от внедрения и моделей слабые результаты или вовсе ухудшение показателей.
2: Реклама. Реклама на Business FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
4: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518 40 40.
5: Компании и корпорации.
0: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
0: Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» договорилась о сотрудничестве с белорусским спутниковым оператором «Белинтерсат». Стороны подписали соглашение на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», которая проходит в Нижнем Новгороде. В марте состоялся первый запуск 16 космических аппаратов связи компании «Бюро 1440». Спутники стали частью низкоорбитальной группировки «Рассвет» российского аналога «Старлинк». Магниты «Росатом» запустили совместный проект по применению квантовых вычислений в ритейле. Технология способна обрабатывать данные с помощью особых компьютеров, которые решают сложные задачи быстрее обычных машин. Первый проект по оптимизации логистики поставок уже завершен. По расчетам, эффективность планирования отгрузки товаров в магазины может вырасти на 30-40%.
2: Арбитраж.
0: Суд принял решение списать долг ЮГК перед Константином Струковым на 17 миллиардов рублей. Сообщает Интерфакс. В конце апреля управляющая компания «Южуралзолото» подала иск своему бывшему владельцу о признании договора займа притворной сделкой. Дело рассматривалось в закрытом суде. Ранее Струков был контролирующим акционером «Южуралзолото» и владельцем управляющей компании. В прошлом году эти активы перешли государству и сейчас выставлены на аукцион. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщила Минобороны. Учения проходят с 19 по 21 мая. В них участвуют ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, а также командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Говорится, что в ходе учений ядерных сил будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России. Задействовано почти 65 тысяч военнослужащих, более 200 ракетных пусковых установок, 8 стратегических подлодок, 73 надводных корабля и более 140 летательных аппаратов. Масштаб учений и то, на каком фоне они проходят, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.
6: Такие учения планируются заблаговременно, потому что это огромное мероприятие, очень дорогостоящее, организационно вовлекающее десятки тысяч людей, огромный объем военной техники и систем связи, управления. То, что на этом фоне происходит визит

0: Китай тоже не совсем случайно, потому что в ходе визита президент России хотел бы, чтобы в Китае лишний раз вспомнили о том, что Россия все еще остается ядерной сверхдержавой, которая намного опережает Китай. Хотя при всем экономическом могуществе Китая и его растущей политической роли в мире, самым важным критерием национального могущества, которым все еще остается ядерное оружие, особенно сейчас в условиях развала системы контроля над ядерным оружием, выступает на передний план уже как элемент национальной мощи и инструмент внешней политики. Что в этих условиях Китай должен считаться с Россией как старшей державой в сфере ядерного оружия и самых новейших военных технологий. Почему это проводится помимо Китая? Это ответ на все, что происходит в североатлантическом регионе. Напоминание Трампу о том, что откладывать переговоры с Россией неразумно. Россия остается ядерной сверхдержавой, и никакие золотые куполы трамповские это не отменят. Помимо всей активности Трампа и увлеченности его другими регионами и другими вопросами, следовало бы ему, как очередному американскому президенту, помнить, что вопросы мира и безопасности решаются прежде всего между Россией и США. И главной темой этого диалога было и должно оставаться впредь ядерное оружие, которое должно быть поставлено под контроль и регламентировано договорно-правовым путем. То, чего Трамп не понимает, судя по его ответу на предложение Путина продлить соблюдение основных параметров договора ДСНВ, который истек в феврале текущего года. В чисто военном отношении заявление многих европейских лидеров, прежде всего германского, французского, то, что Европа будет развивать свое собственное европейское ядерное сдерживание, правда, непонятно пока, как и за счет каких средств, и учения, которые проводятся на Западе, создают тот фон, на котором небывалое за долгое время по масштабу учения российских стратегических ядерных сил должно служить напоминанием о том, что это не тема для бравады со стороны Запада и не тема для каких-то пустых рассуждений и беспредметных угроз.
1: Это был Алексей Арбатов, Институт мировой экономики и международных отношений РАН. Вооруженные силы России также отработают вопрос совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Об этом сообщили в нашем Минобороны. Вместо спортбаров – кинотеатр. Любители футбола уже начали бронировать места для просмотра финала Лиги чемпионов, который пройдет 30 мая. Многие болельщики в этом году собираются следить за игрой на большом экране. Это не что-то новое. Сами кинозалы стали пробовать такой формат еще в годы пандемии, но сейчас привыкла и аудитория. Говорит москвич Андрей, который уже купил вместе с друзьями билеты в один из столичных кинотеатров.
2: На моей памяти было несколько раз, что мы смотрели на большом экране в кинозале финалы Лиги чемпионов и чемпионата Европы. Это довольно интересное мероприятие, демократичные цены в пределах 1000 рублей. Мы встречаемся, собираемся, выкупаем, ну, не весь ряд, примерно 5-6 мест. И не могу сказать, что очень большой спрос на такие услуги. Часто в таком зале мы практически в одиночестве смотрим с друзьями футбол. Отличный звук, классная картинка. Если еще взять каких-то вкусняшек, то можно отлично посмотреть футбол. Ничуть не хуже, чем в баре, да, с другой атмосферой, но для разнообразия тоже интересный вариант досуга.
1: Другие болельщики бронируют столы в спортбарах. О том, есть ли ажиотаж, мы спросили владельца паба «Твид энд Стаут» Кирилла Медведева.
3: Обычно на финал Лиги чемпионов места начинают бронироваться примерно за неделю. Обычно за несколько дней уже мест свободных не найти. Мы, например, на этот финал Лиги чемпионов делаем специальную программу на вечер, продаем на нее билеты. У нас просмотр финала Лиги чемпионов, а потом концерт. Ажиотаж последние годы не наблюдается по причине того, что отечественные клубы не играют в Еврокубках, и интерес российского зрителя сильно снижается из-за этого.
1: Я напомню, что в финале Лиги чемпионов встретятся французский Пари Сен-Жермен и английский Арсенал. Никто не пришел на аукцион. Попытка продать небоскреб РЖД в Москва-Сити успехом не увенчалась. Речь о небоскребе Moscow Towers. В лот входили две башни в 63 этажа. Это 210 апартаментов, 111 офисных помещений, 115 кладовых и более 1000 машин и мест. Стартовая цена была заявлена на уровне в 280 миллиардов рублей. Шаг аукциона 8,5 миллиардов. Впрочем, заявки так и не поступили. Что дальше, говорит член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
4: Изначально актив выставлялся по нерыночной цене, весьма завышенной. Почему она была такой? У меня есть своя версия о том, что просто этот объект его нынешние обладатели продавать не хотят. Они делают это под давлением. По большому счету, они должны показать, что попытки сделаны, но, к сожалению, покупателей нет. Дальше ситуация будет развиваться следующим образом. Я думаю, что этот объект еще раз будет выставлен на аукцион. Причем, я думаю, что это будет сделано еще несколько раз. Результат будет, скорее всего, неудовлетворительным. После чего он будет снят с торгов, и возможно, что организация, которой он сейчас владеет, продолжит его эксплуатировать.
1: Артем Цагоев, Simple Estate. РЖД выкупила часть площадей в небоскребе Moscow Towers в конце 2024 года. Там планировалось разместить около 20 тысяч работников центрального аппарата, филиалов и дочек. Продажа могла бы поправить финансовое положение РЖД. Это было одно из предложений правительства по оптимизации бюджета.
5: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Бизнес FM. Реклама.
6: Реклама на Бизнес FM в Казани.
7: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
8: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
10: Деньги. Слово «ямб» – искаженный вариант китайского «юаньбао». В дословном переводе означает «драгоценность». Этим словом в 18 веке называли тяжелые серебряные слитки. Именно их использовали банки в качестве платежного средства. Особенно популярны ямбы были при совершении крупных сделок.
11: История денег на Business FM.
12: Другим наука с Сергеем Корзуном.
13: Без кислорода не было бы жизни на Земле. Это не точное утверждение. Скорее уж, без жизни на Земле не было бы такого количества кислорода. Поначалу у архей и бактерий фотосинтез проходил без выработки кислорода, а первыми этот газ в товарных количествах научились производить из воды цианобактерии примерно 2,5 миллиарда лет назад. Сначала были окислены породы морского дна, потом горные породы на суше, что сделало возможным образование озонового слоя. Примерно 500 000 лет назад насыщенность атмосферы кислородом вышла на уровень от 15 до 30% и сегодня составляет 21%. Аэробная жизнь – не универсальное свойство клеточных организмов, а всего лишь одна из стратегий обмена веществ. Правда, доминирующая сегодня. Аэробное окисление извлекает из органики в разы больше энергии, чем ферментация. Но в то же время активные формы кислорода – ионы, свободные радикалы и перекиси – повреждают ДНК, белки и липиды, запускают окисление мембран и могут приводить к гибели клеток. Но тот же активный кислород помогает передавать сигналы, адаптироваться к стрессу, способствует делению клеток и иммунному ответу. В митохондриях, по факту энергостанциях аэробной жизни, идет вечная борьба за компромисс. Хочешь больше энергии, значит, развивай защиту от нежелательных последствий. Проблемы начинаются при дисбалансе, когда антиоксидантные системы перегружены. Избыток кислорода может вызвать натуральное отравление с поражением центральной нервной системы. В медицине кислород спасает жизни при гипоксии, но показан далеко не всегда из-за высоких рисков.
14: Другим наука на Business FM.
15: Уолт Дисней и Генри Хайнс, Тина Тернер и Элтон Джон, Суитиро Хонда, Даниэль Дефо и не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Скоро на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: В Москве 14.58, в студии Вероника Романова. В здании редакции «Московского комсомольца» на улице 905 года в Москве сегодня ворвались неизвестные люди в камуфляжной форме, в масках и с оружием. Главный редактор издания Павел Гусев сообщил газете «Ведомости», что вооруженные с кувалдами мужчины ворвались не в редакцию, а к арендаторам помещений на третьем этаже. По его словам, этаж был заблокирован. Других подробностей пока нет. Среди погибших на Байкале водитель аэролодки «Север-750». Сегодня она перевернулась вместе с тургруппой в местности Черепаха на восточном побережье озера. Спасли 13 человек, пятеро утонули. Предварительной причиной называют превышение допустимого числа пассажиров. На борту было 18 человек, хотя этот катер рассчитан на перевозку не более 10. Возбуждено уголовное дело. В российских школах появится единый учебник по физкультуре. Его разрабатывает Минпросвещение. Пока в стране существует только единое учебное пособие по истории под авторством Владимира Мединского. Уже разработан, но еще не используется в школах, единый учебник по обществознанию для 9-11 классов под авторством зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева. В этом году Минпросвещение займется разработкой единых учебников по русскому языку, литературе, географии, а также физико-математике. Предметом. Видеоролики с обращением Путина к народу Китая за несколько часов набрали сотни тысяч лайков в китайской версии приложения TikTok. Ранее российский президент в преддверии своего официального визита в КНР обратился к его гражданам, подчеркнул, что отношения двух стран достигли беспрецедентного уровня. Так, размещенный газетой «Жэньминь Жибао» фрагмент из видео, в котором Путин говорит о дружбе между народами двух стран, набрал за 7 часов более 355 тысяч лайков и более сотни комментариев. Видеоролик, опубликованный в канале Центрального телевидения Китая, собрал более 266 тысяч положительных реакций. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: 15 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Рубль стал самой укрепившейся валютой к доллару в мире. Об этом пишет Bloomberg. Рост российской нацвалюты агентство увязывает с нефтяным бумом из-за войны против Ирана. Однако некоторые аналитики считают такой курс рубля слишком переоцененным. А чего можно ждать от рубля дальше? Этим летом без пересадок из России можно будет улететь всего в 32 страны. Это на четверть меньше, чем зимой, подсчитали в Ассоциации туроператоров России. В начале 80-х, во времена железного занавеса, советским гражданам было доступно в 3 раза больше направлений, отмечают в Ассоциации. Удивительно, но при этом международный пассажиропоток за 4 месяца этого года вырос почти на 9%. В Екатеринбурге ввели сухой закон из-за конгресса библиотекарей. Согласно указу городской администрации, запрещена будет именно продажа алкоголя. Рестораны смогут работать как прежде. А Екатеринбург ожидает прибытия почти 1500 библиотечных специалистов из 89 регионов России. Эти и другие темы в эфире Business FM. Рубль стал самой укрепившейся валютой к доллару в мире. Об этом пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что с начала апреля российская национальная валюта укрепилась к доллару на 12% и достигла отметки в 72 рубля 60 копеек за доллар впервые с февраля 2023 года. Сегодня на межбанке доллар опускался ниже 71 рубля. Сейчас торгуется чуть выше 71,10 копеек. Рост российской нацвалюты агентство увязывает с нефтяным бумом из-за войны против Ирана и перекрытия Ормузского пролива. Однако некоторые аналитики считают такой курс рубля слишком переоцененным, пишет Bloomberg. Обсудим. С нами на связи главный экономист инвестиций Софья Донец. Приветствую вас.
18: Добрый день.
17: И все-таки, переоценен ли рубль, как пишет Bloomberg, не слишком ли он крепкий?
18: Ну, по всем метрикам он уже давно оторвался в зону очень крепкого, да, рубль самая сильная валюта, и за последние 10 лет, скажем, у нас покупательная способность доллара в России упала в полтора раза, вот остается только рассуждать, считаем ли мы, что это закономерно, или считаем, что это скорее такой временный фактор. Мы пока ближе к второму мнению.
17: А пойдет ли дальше, еще выше, или откатится? И когда вообще могут произойти какие-то существенные, заметные изменения? Все зависит от ситуации на нефтяном рынке?
18: Многое зависит от ситуации на нефтяном рынке, но май специфический месяц, когда очень высокая экспортная выручка встретила небольшой спрос от Минфина. По бюджетному правилу кажется, что в июне объем операций Минфина по покупкам валюты должен возрасти втрое. Если это действительно произойдет, то рынок станет чуть более сбалансированным, и мы перестанем двигаться однонаправленно по рублю. Но пока этого остается только ждать и ждать объявления Минфина. Они будут только в начале июня.
17: Так, ну а если, вот кроме того, что вы уже упомянули, кроме нефтянки, какие-то еще факторы рассмотреть, насколько они серьезно влияют? Ну, например, есть мнение, что фактор того, что россияне стали меньше ездить в Эмираты, там, на Ближний Восток в целом, денег больше в стране остается у нас. Насколько это вообще весомый довод?
18: Многие факторы потихонечку капали в сторону того, что спрос на валюту в России оказывается не очень большим. Это и меньший отток капитала, не только сейчас, но и последние несколько лет. Это и меньшая популярность иностранных заграничных поездок. Опять же таки, Эмираты — это всего лишь такая маленькая капля в этом море. Это и в целом низкий импорт, который никак не хочет отскакивать, потому что инвестиционная пауза за счет высоких ставок продолжается. Но тем не менее, когда у вас вдруг внезапно сырьевые цены удвоились, и приток сырьевой валюты в страну удвоился, это остается главной темой. И сбалансировать вот такой большой сырьевой приток на настоящий момент может действительно только Минфин со своим бюджетным правилом. Потому что эквивалентно, ну, не может, как бы, да, вот экспорт умеет вырасти в два раза за два месяца, а импорт так все равно не сделает. А уж если мы говорим о поездках в Эмираты, но там вообще крошечка по сравнению с этим объемом. Поэтому сейчас все-таки это основная история, для нас все-таки в фокусе будет то, что нам будет сообщать Минфин в ближайшие недели, будет ли он растить свое присутствие, прибавляя рынку сбалансированности. Пока этого нет, да, движемся однонаправленно, очень крепкий рубль.
17: А что нам будет сообщать Центробанк в связи с этим? Совсем есть вероятность, что заметно будет меняться ключевая ставка и вообще политика Центробанка по отношению к ключевой ставке?
18: Ну, ЦБ нам весь последний год ни словом, а делом транслирует мысль, что он не очень чувствителен к истории по рублю. Сама инфляция сейчас очень низкая, апрельские данные низкие, недельная инфляция остается невысокой. Кажется, снижать бы ставку и снижать. Последняя риторика от ЦБ была только в конце апреля, она была жесткой, рынок до сих пор от нее не отошел. Но посмотрим, может быть, ЦБ нам чего-то добавит в риторику. По крайней мере, экономика как есть, рубль как есть, они оставляют большое пространство для снижения ключа, так что на наш взгляд, в июне можно было бы рассматривать снижение ставки и на 50, и на 100 базисных пунктов. Но на рынке, еще раз, после последнего апрельского решения есть и те, кто ждут и паузу, и маленький шаг в 25 базисных пунктов, несмотря ни на что. А рубль мало помогает еще и потому, что воспринимается как все-таки временный феномен.
17: Спасибо. Будем наблюдать и дальше. Главный экономист инвестиций Софья Донец была с нами на связи. Обсудили ситуацию с рублем. А агентство Bloomberg пишет, что рубль уже второй год подряд идет вразрез с официальными и рыночными прогнозами, которые предсказывали девальвацию российской нацвалюте. В апреле глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что в ближайшие годы курс рубля будет более устойчивым, чем, цитата, «многим бы хотелось». Среди причин укрепления нацвалюты он назвал снижение оттока капитала из России. Прямых рейсов меньше, а пассажиров больше. Этим летом без пересадок из России можно будет улететь всего в 32 страны. Это на четверть меньше, чем зимой, подсчитали в Ассоциации туроператоров России. В начале 80-х, во времена железного занавеса, советским гражданам было доступно в 3 раза больше направлений, отмечают в Ассоциации. А часть направлений к этому лету исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов. Например, нет рейсов на Кубу и Венесуэлу. Конфликт на Ближнем Востоке лишил путешественников прямых рейсов в Кувейт и Бахрейн, а также из расписания исчезли перелеты в Алжир. Удивительно, но при этом, по данным Ассоциации туроператоров, россияне стали летать за границу активнее. Международный пассажиропоток из-за 4 месяца этого года вырос почти на 9%. Комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
19: Одно из главных зимних направлений для россиян – Арабские Эмираты – резко провалились по вполне понятным причинам. У нас летало больше 400 рейсов в неделю из нескольких аэропортов Российской Федерации. Больше чем 15 городов у нас были рейсы в Арабские Эмираты. И сейчас российские компании перестали летать. Зарубежные компании резко снизили количество рейсов и, естественно, городов вылета. Трагедии делать не стоит из информации о том, что сократилось количество рейсов за рубеж. Наоборот, рейсы в некоторые страны у нас выросли. Естественно, Турция. Основная причина резкого роста интереса россиян к отдыху за рубежом – это резкое укрепление российского рубля. То, что мы видим последние 2 года, особенно последние несколько месяцев, укрепление рубля на больше, чем на 30% за последнее время – это действительно много. И российские ательеры сейчас понимают, что они теряют турпоток. Мы видим, что тот же Сочи минус 10% растет. Анапа, но с низкой базы прошлого года, Анапа растет плюс 40%. Традиционные курорты, вот такие как Сочи, теряют россиян. Отель 4 звезды, все включено, в сутки за номер в Сочи стоит больше 20 тысяч рублей. За эти деньги мы можем в Турции в мае предоставить отель 5 звезд по системе ультра, все включено. Сейчас, например, в среднем турпоток по России растет плюс 6%, а турпоток за рубеж плюс 12%.
17: Вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан. Пока не ясно, будут ли восстановлены перелеты в Саудовскую Аравию, который недавно заработал без виз. Среди стран, в которые можно полететь этим летом без пересадок, например, Армения, Вьетнам, Таиланд, Мальдивы. На какие направления есть массовый спрос туристов, рассуждает гендиректор турагентства «Планета Онлайн» Ольга Матюгина.
20: Среди стран с прямым авиасообщением из России стандартно самые популярные у наших туристов Турция и Египет. Туристам комфортен перелет 5-6 часов, отсутствие разницы во времени, наличие широкой отельной базы. Конкуренцию им составляет Вьетнам. За последний год заметно выросло количество броней в эту страну. Перелет в 2 раза дольше, чем в Турцию и Египет, но это не останавливает наших туристов. Мы питаем надежду на восстановление прямых рейсов в Танзанию и Малайзию. Про Танзанию особенно активно стали говорить в последнее время. Еще нам хотелось бы, понимаем, что это маловероятно, полететь прямыми рейсами на Карибы, в Доминикану и Мексику. Мы очень надеемся, что прекращение авиасообщения с Кубой носит временный характер, потому что турпоток на Кубу в течение года был хороший. Это то самое направление, которое носит характер всесезонного.
17: Гендиректор турагентства «Планета Онлайн» Ольга Матюгина. А сегодня власти Таиланда, страны очень популярные среди россиян, приняли решение сократить срок безвизового режима для туристов из более чем 90 стран, включая и нашу. Он уменьшится с 60 до 30 дней. А в Российском Союзе туриндустрии уверяют, на организованные туры это не повлияет. Большинство туристов приезжают в страну не более чем на 2 недели. Но, скорее всего, станет меньше длительных зимовок, а часть туристов будут комбинировать Таиланд с другими странами, например, Вьетнамом, Малайзией или Индонезией, говорят эксперты. В Екатеринбурге ввели сухой закон из-за Конгресса библиотекарей. Правда, распространяется он на очень ограниченный участок города, там, где, собственно, библиотекари и собираются. Согласно указу городской администрации, запрещена будет именно продажа алкоголя. Рестораны смогут работать, как и прежде. Екатеринбург ожидает прибытия почти 1500 библиотечных специалистов из 89 регионов России. Видимо, местные власти решили не ударить в грязь лицом, делится наблюдениями главный редактор 66.ru Дмитрий Шлыков.
0: В Екатеринбурге есть литературный квартал. Это парковая зона с прилегающим к ним музеями и небольшим театром. Так вышло, что именно на этой площадке пройдет Всероссийский конгресс библиотекарей. Профессионалы приедут обсуждать свои библиотекарские боли и достижения, возможно. И администрация города ровно на территорию проведения этого конгресса натянула запретную зону на дни проведения конгресса, в которой запрещено каким бы то ни было образом использовать алкоголь. Обычно это делается в дни массовых мероприятий 9 мая, День города, 1 мая. И обычно это касается именно ограничения продажи алкоголя. Суть в том, что на указанной территории парковой никто никогда никакой алкоголь не продавал. Но это парковая территория и вообще там нет магазинов. Поэтому мы обратились в городскую администрацию, чтобы нам разъяснили, в чем в данном случае смысл вот этого вот запрета. И нам там объяснили, что смысл запрета состоит в том, чтобы участники форума библиотекарей, попытаюсь фрагментарно процитировать, оставались с чистой головой и не проносили с собой на форум библиотекарей алкоголь. Вдруг женщины-библиотекари желают отметить встречу коньячком. Решили это запретить.
21: Прекрасно. А раньше уже были такие конгрессы в Екатеринбурге или это впервые?
0: Возможно, я невнимательно следил за этим сюжетом. Сюжет оказался в публичном поле вплоть до федерального уровня исключительно благодаря тому, что библиотекарям запретили приносить коньячок. Мы тут обсуждаем, что если это не пиар-акция конгресса библиотекарей, то ее стоило придумать.
17: Главный редактор 66.ru Дмитрий Шлыков. Не только сухим законом отметился Екатеринбург. В городе ввели лимиты на продажу огурцов. В некоторых сетях, по словам местных жителей, огурцов дают не более 5-10 килограммов в одни руки. В сети Ярче, где огурцы стоят 69 рублей, можно купить не больше 5 килограммов. При этом во многих точках товара уже нет. Компания пояснила, что покупка свыше 5 килограммов считается оптовой. Те же правила действуют в «Магните». Там огурцов можно взять побольше, до 10 килограммов.
22: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
23: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
24: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
25: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Российский рубль стал лучшей валютой в мире по динамике к доллару, пишет Bloomberg. С начала апреля рубль укрепился примерно на 12%, достигнув отметки в 72,6 за доллар. Агентство указывает, что укрепление российской валюты – это результат дисбаланса на финансовом рынке из-за санкций, а также жесткой денежно-кредитной политики, призванной компенсировать расходы на украинский конфликт. Bloomberg пишет, что спрос на иностранную валюту в России остается низким на фоне высокой ключевой ставки и ослабленного импорта, большая часть которого, 60%, оплачивается в рублях. Агентство отмечает, что укрепление рубля означает, что экспортеры покупают меньше рублей в обмен на свою валюту, что оказывает давление на прибыль, дивиденды и налоговые поступления в бюджет. Грузия в январе-апреле этого года экспортировала в Россию более 15 тысяч тонн вина. Это на 6% больше аналогичного показателя 2025 года. Общая сумма поставок составила почти 45 миллионов долларов. Это данные Национальной службы статистики Грузии. Всего республика в этом году поставила за границу почти 24 тысячи тонн вина на сумму около 73,5 миллионов долларов. Медианная предлагаемая зарплата в сфере медицины и фармацевтики в России в апреле этого года составила 80 тысяч рублей. Это на 7% выше показателя прошлого года. По сравнению с апрелем 24-го рост оценивается в 26%, говорится в исследовании HeadHunter. Самые высокие зарплатные предложения фиксируются в регионах с традиционно высоким спросом на медицинские кадры. Так, в Камчатском крае медианная зарплата достигла 143 тысяч рублей, в Магаданской области 135, в Татарстане 130 тысяч рублей, в Москве 115 тысяч рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: Сейчас в столице плюс 32 градуса. Сегодня осадков не ожидается. Температура в ближайшие часы сильно не изменится. К вечеру небольшое похолодание до 26-24 градусов. А на завтра синоптики обещают также высокие температуры, переменная облачность и до 30 тепла. Пятнадцать 17 в Москве. В Москве упал спрос на элитные новостройки. Примерно на треть по сравнению с прошлым годом, об этом пишут ведомости со ссылкой на данные агентств недвижимости. Покупатели стали чаще экономить и становятся избирательнее. По данным Бинмэппро, метр на элитном рынке сейчас в среднем стоит 2 миллиона 600 тысяч рублей. И только с начала года он подорожал на 6%. О том, с чем связано снижение спроса, рассуждает управляющий партнер компании «Интермарка» городская недвижимость Дмитрий Халин.
3: Целевая аудитория покупателей в этом сегменте – это традиционно бизнесмены. В силу жесткой денежно-кредитной политики очень многие бизнесы чувствуют себя не лучшим образом, поэтому у их владельцев и топ-менеджеров задача сохранения бизнеса скорее, чем приобретение и высвобождение денег на покупку элитного жилья. Вторая причина – это цены, которые ушли далеко за 2 миллиона рублей за квадратный метр, средний уровень цен. Если мы говорим о топовых локациях, таких как Хамовники, Арбат, Замоскворечье. Здесь найти квартиру дешевле 3 миллионов рублей за квадратный метр становится проблематичным, если говорить о строящихся домах. По этой причине часть спроса перетекает на вторичный рынок, где цены в 1,5-2 раза ниже, чем на первичном рынке. Покупатели отдают предпочтение уже не новым, но качественным элитным домам, приобретают за гораздо меньший бюджет квартиру аналогичной площади. Ну и третий, наверное, фактор – меняется сама территориальная структура спроса. Те покупатели, которые еще 2-3-4 года назад смотрели исключительно на центр, сейчас готовы рассматривать варианты подальше от центра, в более зеленых районах, с хорошим благоустройством, с новой инфраструктурой.
2: Дмитрий Халин, управляющий партнер компании «Интермарк» городская недвижимость. Эксперты отмечают, девелоперы выводят новые комплексы на рынок с изначально высокими ценами, но из-за этого покупатели не видят высокого инвестиционного потенциала в такой покупке. Своими наблюдениями о том, почему снизился спрос, делится эксперт по элитной недвижимости «Замоскворечье» и ЦАУ, автор телеграм-канала «Замоскворечник» Александр Уткин.
4: Снижение есть, и связано оно прежде всего с эффектом высокой базы. В прошлом году рынок был активен, были высокие показатели. Это первый момент. Второй момент. Общая экономическая ситуация тоже сейчас пока не сильно внушает оптимизм. Покупатели выжидают. В этом сегменте нет какой-то суперсрочной необходимости покупки. Третий момент. Инвестиционный потенциал элитной недвижимости существенно ниже, чем ранее. То есть, если говорить об инвестиции, я бы говорил об инвестиции как сохранении капитала, арбитражные инвестиции. Купил дешевле, продал дороже. Сейчас работает слабо. Не нужно забывать, в этом году, особенно в сегменте «Делюкс», планируется достаточно много новых стартов. В первом квартале уже знаковые проекты стартовали. В Левшинском переулке, в Палашовском минимум 10 проектов еще выйдет на рынок. И денег на рынке однозначно меньше не стало. Просто изменилось потребительское поведение покупателя.
2: Александр Уткин, телеграм-канал «Замоскворечник». А вот на вторичном рынке массового сегмента жилья тем временем оживление. По данным столичного Росреестра, в апреле в Москве оформили более 13 тысяч сделок купли-продаж жилья. Это на 19% больше, чем год назад. По сравнению с мартом рынок тоже оживился. Тогда было около 12 тысяч сделок, так что прирост составил почти 12%. Как отметили в самом Росреестре, это указывает на тенденцию, когда покупатели квартиры чаще предпочитают приобретать уже готовое жилье, а не дожидаться завершения строительства. Google с осени введет новые правила, по которым установить приложение на смартфоны с операционной системой Android станет не так-то просто. Меры затронут в первую очередь разработчиков приложений, но и пользователей тоже коснутся. Сама Google заявляет, что новая система проверки разработчиков Android — это дополнительный уровень безопасности, который сдерживает злоумышленников и затрудняет им повторное распространение вредоносного контента. По сути, с сентября разработчикам приложений надо будет проходить процедуру одобрения своего продукта со стороны Google. Будет два шага. Разработчик подтверждает свою личность, соглашается на условия Google, предоставляет данные о себе, включая адрес и веб-сайт организации. На втором шаге разработчику надо будет подтвердить право собственности и выслать файлы, подписанные приватным ключом. Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрения от корпорации не получат. Остается Рустор, но пока не ясно, допустит ли Android сами приложения для пополнения библиотеки магазина. Для чего Google вводит такие правила, говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
5: Два года назад компания Google изменила свою лицензионную политику, и они на всех парах двигаются к той же самой модели, что исповедует компания Apple, когда они смотрят, что за приложение добавляется, и решают, можно ли его добавить в Google Store или нет. Компания Google будет запрещать установку APK-файлов. На данный момент это еще возможная опция. Если нет приложения, мы можем скачать сам установщик и установить. Google уже в эту сторону много двигается. Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что платформа Android станет точно такой же, как компания iOS от компании Apple, полностью проприетарной, и туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что Android будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, который уже Google давно исключен из операционной системы, и можно перейти на Huawei, экосистему Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor. Из таких, которые продаются в открытом для простых людей, это операционная система RedOS M на базе AOS. Она очень похожа на Android и без сервисов Google. И есть российская операционная система Aurora, которая не является Android, на нее приложение от Android поставить нельзя, но это полностью своя разработка, которую можно развиваться. Есть другие операционные системы, на них устройство сложно приобрести. Но у нас достаточное количество как и собственных мобильных операционных систем, так и собственных мобильных операционных систем на базе операционной системы Android.
2: Соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин. А также Google сообщает, что пользователи Android все же смогут устанавливать неподтвержденные приложения, однако процедура будет резко усложнена. Понадобится открыть настройки, включить режим разработчика, прочитать предупреждение, подождать 24 часа. Затем еще раз проставить все разрешения и подтвердить, что осознаешь все риски. И только после этого на телефон можно будет установить неподтвержденные приложение. А пользователям также придется пройти дополнительную аутентификацию с помощью лица, отпечатка пальца или пин-кода устройства. А после этого функцию установки сторонних приложений можно будет включать на 7 дней или неопределенный срок. Центробанк подтвердил ряд поправок к правилам оформления ОСАГО. Основных изменений три. Первое. По части супругов погибших участников СВО теперь можно оформить ОСАГО до завершения процедуры вступления в наследство. Для этого достаточно будет документов, выданных нотариусом. Сейчас право собственности на машину может быть оформлено только спустя полгода при отсутствии завещания. А второе. Закрепление права владельцев полиса на возврат части страховой премии при отказе от ОСАГО до начала его действия. Сейчас премия не возвращается. возвращается, даже если полис не вступил в силу. Обратно можно получить всю сумму за вычетом 22%. Это расходы страховщика и обязательные отчисления в резервы. А третье по части Европротокола из текста правил ОСАГО исключает указание на лимиты в 200 тысяч рублей при оформлении ДТП без участия полиции. А в будущем это позволит менять лимит без корректировок в документах. Изменения оценивает член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
6: Людям, которые столкнулись с необходимостью вступления в наследство или другой необходимостью начать пользоваться чужой машиной на законных основаниях, надо дать возможность оформить ОСАГО, не дожидаясь решения нотариуса. Просто это по-человечески гораздо уместнее, чем та процедура, которая есть сейчас. И такое изменение я только приветствую. Лимит выплат по Европротоколу постепенно устаревает, просто потому, что средние выплаты растет, чтобы люди могли спокойно пользоваться этой системой, не переживая о том, что у них денег не хватит на выплату, нужно эту планку постоянно поднимать.
7: Возврат части премии.
6: Это наименее значимая новелла, потому что она касается очень узкого круга потребителей. В основном люди прекращают договор ОСАГО в середине действия договора, потому что, например, продают машину. Этот регламент уже 100 лет действует, по-моему, с момента запуска системы ОСАГО. И у них ничего не поменяется. Появится дополнительная возможность прекратить договор до его вступления в силу. Это экзотическая ситуация. Я боюсь, что это в основном приведет к тому, что какие-то не очень добросовестные люди будут покупать полис только для того, чтобы зарегистрировать машину, а потом его возвращать обратно. Я бы хотел подсветить здесь вот какой вопрос, который, по-моему, сейчас находится за рамками рассмотрения. Дело в том, что у каждого водителя существует так называемая страховая история. И вот если по какой-то причине он прекращает договор страхования, то эта страховая история останавливается. Здесь возникает коллизия, потому что, вообще говоря, не исключено, что у этого человека может ухудшиться коэффициент бонус-малус, хотя в аварии-то он не впадал, он просто не управлял транспортным средством. Мало ли какие могут быть причины. На этот случай в других странах существует процедура заморозки полиса ОСАГО. Человек, допустим, продает машину, потому что не может ей управлять в течение года-двух. Если он не просто прекращает договор, а замораживает его, в этом случае его страховая история сохраняется. То есть он как бы говорит, я не буду водить машину в это время, а вы, страховщики, пожалуйста, не ухудшайте мне мою страховую историю. Может быть, нам имеет смысл такой же механизм предусмотреть в законе об ОСАГО в России.
2: Член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
8: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
25: В Москве 15.28, студия Вероника Романова. Обыск в здании московского комсомольца идет у ОНО «Консорциум медтехники», который работает по госконтрактам. А фирма заехала в здание в прошлом году, об этом пишет ряд телеграм-каналов. Сегодня днем в здание редакции газеты на улице 905 года ворвались неизвестные люди в камуфляжной форме, в масках и с оружием. Главный редактор МК Павел Гусев сообщил, что вооруженные с кувалдами мужчины направлялись не в редакцию, а к арендаторам помещений на третьем этаже. Минфин предложил ужесточить условия получения семейной ипотеки, в частности, сделать льготную ставку выше для заемщиков, которые не состоят в официальном браке. Такие предложения упоминались в письме замглавы Минстроя Никиты Стасишина, направленном в правительство. Обсуждается повышение ставки по льготным кредитам в двух случаях. Если второй родитель реализует свое право на льготный кредит, и если на дату заключения договора заемщик не состоит в браке с другим родителем и не прописан по одному адресу с ребенком. Минстрой в целом согласен с идеей, но при этом считают, что новые правила не должны затрагивать уже выданные кредиты. Великобритания оштрафовала британский филиал немецкого банка Deutsche Bank на 165 тысяч фунтов стерлингов за перевод средств российскому онлайн-кинотеатру «Ока». Это следует из решения Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании. Организацию обвинили в нарушении регламента антироссийских ограничительных мер, согласно которому запрещается предоставлять средства в распоряжении подсанкционных лиц и организаций. Утверждается, что Deutsche Bank провел в адрес «Ока» два платежа на сумму более 635 тысяч тысяч фунтов стерлингов летом 2022 года. Сервис принадлежит подсанкционному АО «Новые возможности». Банк сам доложил о нарушении. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. 5 человек погибли при опрокидывании лодки на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепаха, сообщил управление МЧС по Бурятии. Спасти удалось 10 человек, в том числе ребенка. Одна женщина была госпитализирована. Транспортная прокуратура уже установила, что перевернувшаяся аэролодка не имела лицензии. В Испании по делу о смерти основателя «Манго» задержали его сына Джонатана Андика. Обвиняют в убийстве отца Исаака Андика, который официально погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Мужчину доставили в суд для допроса. Российские театры заработали за прошлый год почти 60 миллиардов рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее. Общее количество театральных зрителей в России за год тоже выросло, но не так существенно. А в прошлом году театры посетили 44 миллиона человек. О театральных успехах также в эфире «Бизнес ФМ». Пять человек погибли при опрокидывании лодки на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепаха, сообщил управление МЧС по Бурятии. По данным региональной прокуратуры, катер «Хивус» перевернулся примерно в 30 метрах от берега. Спасти удалось 10 человек, в том числе 14-летнего ребенка. Одна женщина была госпитализирована с раной ноги. Пассажиры лодки были без спасательных жилетов, сообщает МЧС. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как пишут СМИ Бурятии, капитан судна выехал на лед, после чего попытался выполнить маневр с переходом с ледовой поверхности на воду. Во время этого, видимо, эффектного действия катер опрокинулся. Транспортная прокуратура уже установила, что перевернувшаяся аэролодка не имела лицензии. Следователи возбудили уголовные дела о оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Насколько популярны такие лодочные туры на Байкале и почему их считают опасными в такое время года, рассказывает корреспондент бурятской телерадиокомпании «Аригус» Сергей Смолянинов.
9: Я бы не сказал, что это настолько развито вид досуга, если мы именно говорим со стороны Бурятии. Большая редкость. Потому что вообще в целом это удовольствие не из дешевых. Иметь свой хивус, свою аэролодку. И особо покататься-то некуда. И все равно более популярно это зимой. Понятно, Байкал дольше распадается. Но в целом это больше такое развлечение доехать куда-то либо до Альхона, как транспорт, либо посмотреть на чистый лед посередине. Ну, нет такого. Мы выходим на берег, и стоит 10, 20, 30 лодок на любой выбор. Но она не особо популярна, потому что это еще и удовольствие не из дешевых. Поездка начинается от 2000 рублей. Поэтому среди местных это не особо популярно. Чаще всего это либо организованные туры, либо какие-то небольшие совсем вещи. Кто-то на снегоходах, например, цепляет. Небольшие резиновые кареты на 4-5 человек. Байкал очень часто встает тяжело, экстремально замерзает. И у берега чаще всего неровная поверхность, а различные торосы, снег наметает. Он потому что очень долго замерзает. До декабря, до января. Чтобы таким видом транспорта воспользоваться и вообще такой услугой, нужно немало работы провести по очистке этого льда, чтобы на берег приехали, тебя забрали. На кадрах видно, которые мы уже поделились, что там лед все равно еще не до конца распался.
2: Корреспондент телерадиокомпании «Аригус» Сергей Смолянинов. Предварительной причиной опрокидывания аэролодки является перегруз, рассказали ТАСС в оперативных службах. Кто и как контролирует поездки на хивусах по Байкалу, «Бизнес-ФМ» рассказала гендиректора портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
10: Планировалось рассматривать какие-то поправки по работе хивусов, потому что раньше было 3-4-5 хивусов на один населенный пункт. Сейчас хивусы даже в Листвянке, наверное, под сотню вот этих аппаратов. В ближайшее время будут приняты какие-то поправки в законы, которые коснутся непосредственно хивусов. Вообще хивусы регулярно проверяют и транспортная полиция. Ловить хивусы будет сложно. Нужно руководствоваться здравым смыслом и выдавать разрешение более жестко. перевозка. Почему перевернулся Хивус, сейчас выясняется. Это редко, когда Хивус переворачивается. Хотя инциденты с ними и случаются, особенно там, где много людей на льду. Это было у нас около Листвянки, когда Хивус наехал на женщину, и у нее, по-моему, был перелом ног. А вот так, чтобы Хивус перевернулся, это довольно редко. Устойчивая конструкция у Хивуса, он на воздушной подушке. Ему нужно наехать на какое-то препятствие, либо что-то должно сломаться у него внутри.
2: Гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова. За последние несколько месяцев это уже второй смертельный случай с туристами на Байкале. В феврале недалеко от острова Ольхона под лед провалилась буханка, в которой находились 8 туристов из Китая и местный водитель. Машина ушла на глубину 18 метров, а погибли 7 граждан Китая и водитель россиянин. В Испании по делу о смерти основателя «Манго» задержали его сына. Джонатана Андика обвиняют в убийстве отца Исаака Андика, который официально погиб в результате несчастного случая в 24-м году. А мужчину доставили в суд для допроса. Вот как об этой детективной истории рассказывает испанская газета «Вангуардия».
11: Миллиардер погиб, упав в ущелье во время похода неподалеку от Барселоны на горе Монсеррат. В тот момент единственным спутником был его сын Джонатан, который предложил отцу прогуляться по известной тропе, ведущей к местному монастырю. Поход теоретически должен был позволить ему уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. Согласно первоначальным показаниям Джонатана, его отец неожиданно потерял равновесие и поскользнулся. Падение произошло с высоты более 100 метров в районе с очень крутыми склонами. Исаак Андик погиб мгновенно. Первоначально полиция квалифицировала инцидент как трагический несчастный случай, а месяц спустя судья даже временно закрыл дело. Но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана и официально предъявил тому обвинение в убийстве, даже дойдя до прослушивания его мобильного телефона для анализа переписки. Джонатан Андик категорически отрицает свою причастность к смерти основателя компании «Манго».
12: Джонатан Андик ha negado categóricamente cualquier responsabilidad en la muerte del fundador de «Манго».
2: Исаак Антик был одним из богатейших людей Испании, родился в Стамбуле, а потом вместе с семьей переехал в Барселону. А в 1984 году Андик основал сеть магазинов «Манго». Сейчас в мире насчитывается около 3000 торговых точек под этим брендом. А в год смерти Антика компания показала рекордный объем продаж – более 3 миллиардов евро. По данным СМИ, главным наследником состояния Антика стал его сын Джонатан, который входит в совет директоров «Манго». Российские театры заработали за прошлый год почти 60 миллиардов рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее. Такие данные представлены в открытом отчете Минкультуры. Общее количество театральных зрителей в России за год тоже выросло, но не так существенно – плюс 3,5%. А в прошлом году театры посетили 44 миллиона человек. Цены на спектакли растут уже не первый год, говорят эксперты. При этом ряд театров поднимает стоимость билетов по инерции из-за того, что растут цены у конкурентов. Как эта экономическая модель влияет на репертуар и какие постановки сейчас пользуются наибольшим спросом, рассказывает театральный критик, автор блога «Слово слава» Вячеслав Герасимчук.
13: Многие театры подняли цены на свои спектакли. Это сейчас общее место. Кажется, что зрителей все больше и больше. И, собственно, по этой причине театры не стесняются поднимать свои ценники. При этом многие театры, включаясь в эту гонку, потому что это же говорит в первую очередь об успешности театра, а им нужно декларировать, что они успешны, что они на расхват, и поэтому сдирают ценники. Но некоторые спектакли приходится потом снимать, потому что по этим ценам они не продаются. Здесь есть явная сторона и есть неявная. Это неявная часто демонстрирует, что приходится избавляться от неликвидных спектаклей, потому что по цене 8 тысяч на спектакль «Буря» в театре Пушкина, например, никто не хотел идти, потому что это смелый, экспериментальный и очень дерзкий спектакль. Цена 8 тысяч для широкой аудитории солидная. Что касается общей массы, все подняли цены, и сейчас, как раньше, сходить за 1000 рублей на спектакль уже кажется чем-то совершенно невероятным, ну, либо вы будете сидеть где-то в очень последнем ряду, либо даже, может быть, на улице.
2: Театральный критик Вячеслав Герасимчук. За последний год средняя цена театрального билета выросла на 11% с 2200 рублей до 2500. Приводят данные Кассиру. Директор по маркетингу этой платформы Александр Барсуков рассуждает о том, почему театр поднимают цены и как реагирует зритель.
14: Это отражает общую тенденцию к повышению себестоимости постановок. Театры вкладываются в первую очередь в качество. Улучшают организацию, оформление, добавляют спецэффекты и различные современные технологии. Зрители готовы платить за качественный доступ, потому что растет спрос на премьеры и масштабные события, которые стоят дороже. Зрители стали гораздо внимательнее планировать поход в театр, потому что недешевым удовольствием, и он все реже бывает спонтанным. Например, в 2025 году объем ранних бронирований вырос на 20% в сравнении с 2024.
2: Директор по маркетингу Кассиру Александр Барсуков. Кроме того, по данным Минкультуры, за прошлый год заметно выросли доходы от гастролей за рубежом. Они принесли нашим театрам около 670 миллионов рублей, что почти 75% больше, чем было годом ранее. А в качестве удачного примера эксперты называют уже традиционные гастроли театра Вахтангова в Китае. В прошлом году в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне вахтанговцы с успехом представили спектакли «Евгений Онегин» и «Дядя Ваня». 10 минут с нейросетью делает нас глупее и ленивее. Использование искусственного интеллекта негативно влияет на способность людей мыслить и решать проблемы, даже если с чат-ботом пользоваться всего 10 минут. К такому выводу пришла группа ученых из Массачусетского технологического института и Оксфорда. Как проводился эксперимент, рассказывают журналисты издания Wired.com. Researchers task people with solving various problems.

0: деятельность за счет развития базовых навыков решения проблем, но люди должны быть более осторожны в отношении того, какую помощь оказывает им ИИ и когда. Необходимо переосмыслить принципы работы таких инструментов, чтобы, подобно хорошему учителю-человеку, модели отдавали приоритет обучению, а не решению проблемы за человека.
1: Тем временем консалтинговая фирма Gartner выяснила, что сокращение сотрудников напрямую не связано с внедрением искусственного интеллекта. Эксперты опросили сотни руководителей крупных компаний с годовой выручкой более миллиарда долларов и выяснили, что штат урезали даже там, где фирмы получают от внедрения ИИ-моделей слабые результаты или вовсе ухудшение показателей.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». С 21 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы нового фильма Гая Ричи «Грязные деньги». В центре сюжета отряд элитных агентов, собранный для выполнения особой миссии – изъять незаконно присвоенные миллиарды у влиятельного магната. Главные роли исполнили Джейк Джилленхол и Генри Кавилл. Подробнее на сайте кинотеатра 5 звезд на Смоленской. 18+. Валюты. Конголезский франк был введен в обращение в 1911 году и тогда был приравнен к франку Бельгии, колонии которой Конго и являлась. В 67-м валютой уже независимого государства стал Заир, который в результате гиперинфляции 90-х критически обесценился, и страна вернулась к франку. Сегодня в несколько тысяч раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
3: Альфа-банк стал лауреатом международной премии New Age Banking Summit в номинации «Лучшее внедрение технологии искусственного интеллекта в масштабах всей организации». Награду вручили 18 мая в Маскате, столице Омана. Эксперты отметили системный подход Альфа-банка к использованию искусственного интеллекта, от клиентских сервисов и повышения операционной эффективности до усиления кибербезопасности и развития внутренних технологических платформ. Решения банка позволяют быстрее запускать продукты, улучшать клиентский опыт и повышать качество финансовых сервисов. Это уже третья международная награда Альфа-банка в регионе Ближний Восток и Северная Африка. Ранее банк получал премии в Саудовской Аравии и Арабских Эмиратах. «Магнит» и «Росатом» запустили совместный проект по применению квантовых вычислений в ритейле. Технология способна обрабатывать данные с помощью

0: подала иск к своему бывшему владельцу о признании договора займа притворной сделкой. Дело рассматривалось в закрытом суде. Ранее Струков был контролирующим акционером «Южуралзолота» и владельцем управляющей компании. В прошлом году эти активы перешли государству и сейчас выставлены на аукцион. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: «15:46 в Москве. Россия начала учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщила Минобороны. Учения проходят с 19 по 21 мая. В них участвуют ракетные войска, стратегические флоты, а также командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Говорится, что в ходе учений ядерных сил будут проведены пуски баллистических и ракетных пусковых установок, 8 стратегических подлодок, 73 надводных корабля и более 140 летательных аппаратов. А масштаб учений и то, на каком фоне они проходят, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности, Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Рабатов.
2: Такие учения планируются заблаговременно, потому что это огромное мероприятие, очень дорогостоящее.

0: привлекающие десятники и систем связи, управления. То, что на этом фоне происходит визит в Китай, тоже не совсем случайно, потому что в ходе визита президент России хотел бы, чтобы в Китае лишний раз вспомнили о том, что Россия все еще остается ядерной сверхдержавой, которая намного опережает Китай. Хотя при всем экономическом могуществе Китая и его растущей политической роли в мире, самым важным критерием национального могущества, которым все еще остается ядерное оружие, особенно сейчас в условиях развала системы контроля над ядерным оружием, выступает на передний план уже как элемент национальной мощи и инструмент внешней политики, что в этих условиях Китай должен считаться с Россией как старшей державой в сфере ядерного оружия и самых новейших военных технологий. Почему это проводится помимо Китая? Это ответ на все, что происходит в Североатлантическом регионе. Напоминание Трампу о том, что откладывать переговоры с Россией неразумно. Россия остается ядерной сверхдержавой, и никакие золотые куполы трамповские это не отменят. Помимо всей активности Трампа и увлеченности его другими регионами и другими вопросами, следовало бы ему, как очередному американскому президенту, помнить, что вопросы мира и безопасности решаются прежде всего между Россией и США. И главной темой этого диалога было и должно оставаться впредь ядерное оружие, которое должно быть поставлено под контроль и регламентировано договорно-правовым путем. То, чего Трамп не понимает, судя по его ответу на предложение Путина продлить соблюдение основных параметров договора ДСНВ, который истек в феврале текущего года. В чисто военном отношении заявление многих европейских лидеров, прежде всего германского, французского, то, что Европа будет развивать свое собственное европейское ядерное сдерживание, правда, непонятно пока, как и за счет каких средств, и учения, которые проводятся на Западе, создают тот фон, на котором небывалое за долгое время по масштабу учения российских стратегических ядерных сил должно служить напоминанием о том, что это не тема для бравады со стороны Запада и не тема для каких-то пустых рассуждений и беспредметных угроз.
1: Алексей Арбатов, академик РАН. Вооруженные силы России также отрабатывают вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Об этом сообщили в российском Минобороны. Вместо спортбара в кинотеатр. Любители футбола уже начали бронировать места для просмотра финала Лиги чемпионов, который пройдет 30 мая. Многие болельщики в этом году собираются следить за игрой на большом экране. Это не что-то новое. Сами кинозалы стали пробовать такой формат еще в годы пандемии. Но сейчас привыкла и аудитория, говорит москвич Андрей, который уже купил вместе с друзьями билеты в один из столичных кинотеатров.
2: На моей памяти было несколько раз, что мы смотрели на большом экране в кинозале финалы Лиги чемпионов и чемпионата Европы. Это довольно интересное мероприятие. Демократичные цены в пределах 1000 рублей. Мы встречаемся, собираемся, выкупаем, не весь ряд, примерно 5-6 мест. И не могу сказать, что очень большой спрос на такие услуги. Часто в таком зале мы практически в одиночестве смотрим с друзьями футбол. Отличный звук, классная картинка. Если еще взять каких-то вкусняшек, то можно отлично посмотреть футбол. Чуть не хуже, чем в баре, да, с другой атмосферой, но для разнообразия тоже интересный вариант досуга.
1: Москвич Андрей. А другие болельщики бронируют столы в спортбарах. О том, есть ли ажиотаж, мы спросили у владельца паба «Твит энд Стаут» Кирилла Медведева.
3: Обычно на финал Лиги чемпионов места начинают бронироваться примерно за неделю. Обычно за несколько дней уже мест свободных не найти. Мы, например, на этот финал Лиги чемпионов делаем специальную программу на вечер, продаем на нее билеты. У нас просмотр финала Лиги чемпионов, а потом концерт. Ажиотаж последние годы не наблюдается по причине того, что отечественные клубы не играют в Еврокубках, и интерес российского зрителя сильно снижается из-за этого.
1: Кирилл Медведев, владелец паба «Твит энд Стаут». Напомню, в финале Лиги чемпионов встретится французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Арсенал». Никто не пришел на аукцион. Попытка продать небоскреб РЖД в Москва-Сити успехом не увенчался. Речь о небоскребе «Moscow Towers». В лот входили две башни в 63 этажа. Это 210 апартаментов, 111 офисных помещений, 115 кладовых и больше 1000 машиномест. Стартовая цена была заявлена на уровне в 280 миллиардов рублей. Шаг аукциона 8,5 миллиардов. Заявки, впрочем, так и не поступили. Что дальше, говорит член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
4: Изначально актив выставлялся по нерыночной цене, весьма завышенной. Почему она была такой? У меня есть своя версия о том, что просто этот объект его нынешние обладатели продавать не хотят. Они делают это под давлением. По большому счету, они должны показать, что попытки сделаны, но, к сожалению, покупателей нет. Дальше ситуация будет развиваться следующим образом. Я думаю, что этот объект еще раз будет выставлен на аукцион. Причем, я думаю, что это будет сделано еще несколько раз. Результат будет, скорее всего, неудовлетворительным. После чего он будет снят с торгов, и возможно, что организация, которая им сейчас владеет, продолжит его эксплуатировать.
1: Член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев. РЖД выкупил часть площадей в небоскребе Moscow Towers в конце 2024 года. Там планировалось разместить около 20 тысяч работников центрального аппарата, филиалов и дочек. Продажа могла бы поправить финансовое положение РЖД. Это было одно из предложений правительства по оптимизации бюджета.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
6: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст.
8: 20 мая и 11 июня. На сцене Театра эстрады. Премьерный спектакль «Сновидение» Каренина. Режиссера Данила Чащина и продюсера Леонида Робермана. Многоугольник отношений, в котором герои ищут любовь, не подозревая, какую высокую цену им предстоит заплатить. В ролях Ангелина Стрична, Анастасия Уколова, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лосенков, Виталий Коваленко и другие. Подробнее на artpartner.ru. 16+.
9: Знай меру. Парасанг или фарсах – ближневосточная мера длины древнеперсидского происхождения. Сегодня в Иране приравнена к 6 километрам. Изначально это примерное расстояние, которое караван проходит от одного привала до другого. Европейский аналог – лига, морская лига – это 3 морских мили или 5,5 километров.
10: Знай меру на Business FM.
11: «Карьера» с Ольгой Дементьевой.
12: Скажите, сколько окон в Нью-Йорке? Спрашивали раньше продвинутые HR на собеседованиях, проверяя математические способности, логику и смекалку. Сегодня в арсенал методов оценки у опытных HR обязательно входит проверка навыков по использованию искусственного интеллекта. Давайте обсудим, на что HR обязательно обратит внимание и какие вопросы задаст. Самый простой и общий вопрос – умеет ли кандидат превращать ИИ в рабочий инструмент или знает только название сервисов? Потому что сегодня фразой «я пользуюсь GPT» уже никого не удивишь, почти как когда-то строчкой в резюме «я умею работать в Word». Важнее другое – насколько человек умеет экономить время и повышать качество работы. Пожалуй, все решает умение работать руками, а не умение красиво про это рассказывать. Поэтому на собеседовании все чаще будут проверять не только теорию, а скорость мышления и прикладной подход. Например, могут спросить, какой последний рабочий процесс вы ускорили с помощью нейросетей? Как вы проверяете, что ИИ не ошибся? Какой самый бесполезный AI-инструмент вы пробовали и почему? Логика понятна, да? Сервисы меняются ежемесячно. Важна способность разобраться в новом интерфейсе и встроить ИИ в рабочие процессы. Еще один хороший тест. Можно дать кандидату задачу в реальном времени. Не просто спросить, что такое промпт-инжиниринг, а, например, как за 10 минут подготовить структуру презентации или как сделать сравнительный анализ конкурентов. Может быть, как превратить длинный текст в пост для соцсетей или составить план запуска продукта. И дальше можно оценить не только результат, но и процесс. Умеет ли человек уточнять задачу, декомпозировать запрос, понимает ли контекст, перепроверяет ли ответы ИИ и как быстро исправляет ошибки. Важное наблюдение при оценке навыков владения искусственным интеллектом – все, кто действительно активно работает с AI, всегда экспериментируют сразу с несколькими сервисами одновременно, объясняют, где и какой инструмент сильнее, собирают собственные библиотеки промптов и автоматизируют рутину.
11: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 15.58, студия Вероника Романова. Инфляционные ожидания населения России в мае немного выросли до 13%, с 12,9% в апреле. Таким образом, они вернулись на уровень июня-июля 2025. Это следует из оперативной справки «Инфом» по итогам проведенного по заказу Банка России опроса. Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания россиян в апреле снизились до 12,9% с 13,4%. Оценка наблюдаемой населением инфляции в мае выросла до 15,1%. Процента с 14,6 в апреле, а в марте она составляла 15,6. До этого 4 месяца оставалась на уровне 14,5%. Работу проката электросамокатов запретили в Солнечногорске. Об этом сообщается на сайте администрации муниципалитета. Аналогичные меры были приняты и в ряде других округов Московской области. Среди них Люберцы, Котельники, Раменская и Лобня. При этом накануне Минтранс Подмосковья сообщил об утверждении единого подхода к организации работы сервисов кикшеринга. В мире существует риск новой пандемии. Вспышки инфекционных заболеваний происходят все чаще, а ущерб от них все больше. Об этом говорится в докладе Глобального совета по мониторингу готовности к пандемиям, созданном Всемирной организацией здравоохранения и Всемирным банком в 2018 году. Авторы доклада указывают, что мир откатывается назад по таким показателям, как доступ к средствам диагностики, вакцинам и лекарствам. Они также напоминают, что спустя несколько месяцев после выхода первого доклада с предупреждением о неготовности мира к глобальным эпидемиям разразилась пандемия коронавируса, самая смертоносная с 1918 года. И с марта 20 по май 23, по данным ВОЗ, она унесла жизни до 20 миллионов человек. В магазинах Lidl в Нидерландах в партиях бананов нашли десятки килограммов кокаина, сообщают местные СМИ. Первая партия была найдена накануне днем в магазине этой сети в Синд-Уэндерде. Позднее аналогичную находку обнаружили в другом магазине. В обоих случаях наркотики нашли во время разгрузки партии фруктов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Рубль стал самой укрепившейся валютой к доллару в мире. Об этом пишет Bloomberg. Рост российской нацвалюты агентство увязывает с нефтяным бумом из-за войны против Ирана. Однако некоторые аналитики считают такой курс слишком переоцененным. А чего можно ждать от рубля дальше? Этим летом без пересадок из России можно будет улететь всего в 32 страны. Это на четверть меньше, чем зимой, подсчитали в Ассоциации туроператоров России. В начале 80-х, во времена железного занавеса, советским гражданам было доступно в 3 раза больше направлений. Удивительно, но при этом международный пассажиропоток за 4 месяца этого года вырос почти на 9%. В Екатеринбурге ввели сухой закон из-за конгресса библиотекарей. Согласно указу городской администрации, запрещена будет именно продажа алкоголя. Рестораны смогут работать, как и прежде. Екатеринбург ожидает прибытия почти 1500 библиотечных специалистов из 89 регионов России. Эти и другие темы в эфире Business FM. Рубль стал самой укрепившейся валютой к доллару в мире. Об этом пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что с начала апреля российская национальная валюта укрепилась к доллару на 12%, достигла отметки в 72 рубля 60 копеек за доллар. В впервые с февраля 2023 года. Сегодня на межбанке доллар опускался ниже 71 рубля. Сейчас такая же ситуация. 70 рублей 82 копейки дают за доллар. А рост российской нацвалюты агентство увязывает с нефтяным бумом из-за войны против Ирана и прикрытия Ормузского пролива. Однако некоторые аналитики считают такой курс рубля слишком переоцененным, пишет Bloomberg. А все это мы обсудили с главным экономистом Т-инвестиций Софией Донец.
14: По всем метрикам он уже давно оторвался в зону очень крепкого. За последние 10 лет у нас покупательная способность доллара в России упала в полтора раза. Вот остается только рассуждать, считаем ли мы, что это закономерно, или считаем, что это скорее такой временный фактор. Мы пока ближе ко второму мнению.
1: Пойдет ли дальше, еще выше, или откатится? И когда вообще могут произойти какие-то существенные, заметные изменения?
14: Многое зависит от ситуации на нефтяном рынке, но май специфический месяц, когда очень высокая экспортная выручка встретила небольшой спрос от Минфина. По бюджетному правилу кажется, что в июне объем операций Минфина по покупкам валюты должен возрасти втрое. Если это действительно произойдет, то рынок станет чуть более сбалансированным, и мы перестанем двигаться однонаправленно по рублю. Но пока этого остается только ждать и ждать объявления Минфина. Они будут только в начале июня. Многие факторы потихонечку капали в сторону того, что спрос на валюту в России оказывается не очень большим. Это и меньший отток капитала, не только сейчас, но и последние несколько лет. Это и меньшая популярность иностранных заграничных поездок. Опять же таки, Эмираты — это всего лишь такая маленькая капля в этом море. Это и в целом низкий импорт, который никак не хочет отскакивать, потому что инвестиционная пауза за счет высоких ставок продолжается. Но тем не менее, когда у вас вдруг внезапно сырьевые цены удвоились и приток сырьевой валюты в страну удвоился, это остается главной темой. И сбалансировать вот такой большой сырьевой приток на настоящий момент может действительно только Минфин со своим бюджетом правилам. Поэтому сейчас все-таки это основная история. Для нас все-таки в фокусе будет то, что нам будет сообщать Минфин на ближайшие недели. Будет ли он растить свое присутствие, прибавляя рынку сбалансированности?
1: Есть вероятность, что заметно будет меняться ключевая ставка и вообще политика Центробанка по отношению к ключевой ставке?
14: ЦБ нам весь последний год ни словом, а делом транслирует мысль, что он не очень чувствителен к истории по рублю. Сама инфляция сейчас очень низкая, апрельские данные низкие, недельная инфляция остается невысокой. Кажется, снижать бы ставку и снижать. По крайней мере, экономика как есть, рубль как есть, они оставляют большое пространство для снижения ключа, так что, на наш взгляд, в июне можно было бы рассматривать снижение ставки и на 50, и на 100 базисных пунктов. Но на рынке, еще раз, после последнего апрельского решения есть и те, кто ждут и паузу, и маленький шаг в 25 базисных пунктов, несмотря ни на что. Рубль мало помогает еще и потому, что воспринимается как временный феномен.
1: Главный экономист инвестиций Софья Донец. В ближайшие два месяца, скорее всего, произойдет откат, и курс вернется к диапазону от 75 до 83 рублей за доллар, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики брокер Александр Тимофеев. С ним беседовал мой коллега Игорь Ломакин.
15: Мы оказались во власти противоречивых и, честно говоря, очень кратковременных факторов. Во-первых, невероятный приток нефти-долларов, который случился неожиданно и для правительства, и, в общем, для нашей экономики, для самих нефтяников. С другой стороны, мы видим, что денежно-кредитная политика, наоборот, оказалась несколько жестче ожиданий. Если очень упрощенно говорить, что хочет делать Центробанк, в общем, что он делает, он подсушивает экономику. Это значит, что у нас импортеры покупают меньше валюты и меньше товаров. Получилось, что на середину мая долларов предложение достаточно большое, потому что нашим нефтяникам и газовщикам нужны рубли, чтобы расплачиваться с бюджетом, чтобы платить налоги, чтобы расплачиваться по своим счетам, ну и вообще на деятельность. А одновременно у импортеров просто гораздо меньше потребностей. Обычно, когда мы видим столь экстремальные курсы и заявления со стороны Блумберга, мы одновременно видим невероятный энтузиазм у населения, которое начинает скупать валюту. Кажется, это первый раз, когда мы этого не видим, и потому что валюты физически в стране мало, и потому что население, кажется, к этой идее не то чтобы охладело, но это стало не так популярно. Опять же, если мы посмотрим, даже такой маленький поток денег, необходимый на туризм, практически иссяк просто в силу того, что стало гораздо сложнее логистически с точки зрения виз. В любом случае, я бы пока не делал каких-то очень серьезных выводов. Отыграет ли он дальше? Большой вопрос, но скорее я бы ставил на возврат рубля в привычный диапазон от 75 до 83, чем на дальнейшее укрепление.
1: Это в какой период?
15: Конечно, мы все во власти геополитики и кризис творится вокруг Ирана. Но кажется, что за следующие 2 месяца, за летний период, произойдет одно из двух. Или цены на нефть вернутся к нормальному диапазону, или же у нас перестроится рынок, и в том числе перестроится правительство, например, относительно бюджетного правила. Никто не заинтересован сейчас в суперкрепком рубле. Видим курс 71. Но объемы на рынке очень и очень небольшие, поэтому пока правительству вмешиваться не стоит.
16: ЦБ все равно смотрит на курс рубля, принимая решение по ключевой ставке, и на какие мысли это может натолкнуть регулятор?
15: ЦБ будет делать вывод, не исходя из рубля, а исходя из тех цифр конкретно по инфляции, которые он увидит. Крепкий рубль – это очень хорошая новость для инфляции. Соответственно, в текущей ситуации у ЦБ будет очень маленькое количество вариантов ставку не снизить. Потому что, опять же, ЦБ действует у нас очень предсказуемо, и он не может отклоняться от того сценария, который он сам же заложил. Этот сценарий очень четкий. Инфляция, инфляционные ожидания низкие, снижаем ставку. Инфляция, инфляционные ожидания вырвались из-под контроля, ставку оставляем на текущем уровне. Для ставки новость скорее хорошая, то, что мы сейчас видим по курсу.
1: Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-Broker. Агентство Bloomberg пишет, что рубль уже второй год подряд идет вразрез с официальными и рыночными прогнозами, которые предсказывали девальвацию российской валюты. А в апреле глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что в ближайшие годы курс рубля будет более устойчивым, чем, цитата, многим бы хотелось. Среди причин укрепления нацвалюты он назвал снижение оттока капитала из России. Прямых рейсов меньше, а пассажиров больше. Этим летом без пересадок из России можно будет улететь всего в 32 страны. Это на четверть меньше, чем зимой, почитали в Ассоциации туроператоров России. А в начале 80-х, во времена железного занавеса, советским гражданам было доступно в 3 раза больше направлений, отмечают в Ассоциации. Часть направлений к этому лету исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов. Например, нет рейсов на Кубу и Венесуэлу. Конфликт на Ближнем Востоке лишил путешественников прямых рейсов в Кувейт и Бахрейн. Также из расписания исчезли перелеты в Алжир. Удивительно, но при этом, по данным Ассоциации туроператоров, россияне стали летать за границу активнее. Международный пассажиропоток за 4 месяца этого года вырос почти на 9%. Комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
17: Одно из главных зимних направлений для россиян – Арабские Эмираты – резко провалились по вполне понятным причинам. У нас летало больше 400 рейсов в неделю из нескольких аэропортов Российской Федерации. Больше чем 15 городов у нас были рейсы в Арабские Эмираты. И сейчас российские компании перестали летать. Зарубежные компании резко снизили количество рейсов и, естественно, городов вылета. Трагедии делать не стоит из информации о том, что сократилось количество рейсов за рубеж. Наоборот, рейсы в некоторые страны у нас выросли. Естественно, Турция. Основная причина резкого роста интереса россиян к отдыху за рубежом – это резкое укрепление российского рубля. То, что мы видим последние 2 года, особенно последние несколько месяцев, укрепление рубля на больше, чем на 30% за последнее время – это действительно много. И российские ательеры сейчас понимают, что они теряют турпоток. Мы видим, что тот же Сочи минус 10%, растет Анапа, но с низкой базы прошлого года Анапа растет плюс 40%. Традиционные курорты, вот такие как Сочи, теряют россиян. Отель 4 звезды, все включено, в сутки за номер в Сочи стоит больше 20 тысяч рублей. За эти деньги мы можем в Турции в мае предоставить отель 5 звезд по системе ультра, все включено. Сейчас, например, в среднем турпоток по России растет плюс 6%, а турпоток за рубеж плюс 12%.
1: Генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан. А пока не ясно, будут ли восстановлены перелеты в Саудовскую Аравию, с которой недавно заработал без виз. А среди стран, в которые можно полететь этим летом без пересадок, например, Армения, Вьетнам, Таиланд, Мальдивы. На какие направления есть массовый спрос туристов, рассуждает гендиректор турагентства «Планета Онлайн» Ольга Матюгина.
18: Среди стран с прямым авиасообщением из России стандартно самые популярные у наших туристов Турция и Египет. Туристам комфортен перелет 5-6 часов, отсутствие разницы во времени, наличие широкой отельной базы. Конкуренцию им составляет Вьетнам. За последний год заметно выросло количество броней в эту страну. Перелет в 2 раза дольше, чем в Турцию и Египет, но это не останавливает наших туристов. Мы питаем надежду на восстановление прямых рейсов в Танзанию и Малайзию. Танзанию особенно активно стали говорить в последнее время. Еще нам хотелось бы, понимаем, что это маловероятно, полететь прямыми рейсами на Карибы, в Доминикану и Мексику. Мы очень надеемся, что прекращение авиасообщения с Кубой носит временный характер, потому что турпоток на Кубу в течение года был хороший. Это то самое направление, которое носит характер всесезонного.
1: Ольга Матюгина, гендиректор турагентства «Планета Онлайн». А сегодня власти Таиланда, страны очень популярной среди россиян, приняли решение сократить срок безвизового режима для туристов из более чем 90 стран, включая и нашу. Он уменьшится с 60 до 30 дней. В Российском союзе туриндустрии уверяют, на организованные туры это не повлияет. Большинство туристов приезжают в страну не больше, чем на 2 недели. Но, скорее всего, станет меньше длительных зимовок, а часть туристов будет комбинировать Таиланд с другими странами, например, Вьетнамом, Малайзией или Индонезией, говорят эксперты.
19: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
11: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Бизнес FM Казань. Новости коротко.
20: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Раис Татарстана Рустам Миниханов подписал указ об обновлении концепции государственной национальной политики республики. Изменения коснулись перечня угроз в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Если ранее основными рисками считались религиозный экстремизм и терроризм, теперь в список включены русофобия, неонацизм, фальсификация исторических событий, а также целенаправленные действия иностранных недружественных государств, направленные на дестабилизацию обстановки в России. Влияние миграционных процессов на национальную политику названо определенным, акцент сделан на адаптации приезжих через традиционные российские ценности. Среди приоритетов оказались укрепление гражданского единства и идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Обновленная концепция базируется на стратегии государственной нацполитики России на период до 2036 года. Арбитражный суд Татарстана признал бывшего главу Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова банкротом. Его задолженность составляет 47 миллионов рублей. Об этом пишет «Бизнес Онлайн» со ссылкой на картотеку арбитражных дел. Изначально долг достигал 145 миллионов рублей. Из них 98 миллионов погасила мать экс-чиновника Ирина Миронова. Прокуратура Татарстана выступает против списания остатка, считая, что долг возник из-за причинения вреда, то есть имеет деликтный характер. Напомним, Миронов был приговорен к 2 годам колонии-поселения, но вышел на свободу сразу после приговора, так как срок уже отбыл в СИЗО. В конце прошлого года суд конфисковал имущество его семьи на 437 миллионов рублей. Речь о 45 объектах недвижимости, часть из которых была оформлена на родственников. Семья передала ключи от объектов приставам после того, как апелляция утвердила решение. Оно вступило в силу 30 декабря прошлого года. Сегодня ночью скончался известный казанский хирург-онколог Республиканского онкологического диспансера Евгений Сигал. Информацию подтвердили в пресс-службе Минздрава Татарстана. Евгению Сигалу было 74 года. Он руководил лечебно-диагностическим корпусом номер 1 в Иркут, а также проводил сложные уникальные хирургические операции. Сигал был профессором кафедры онкологии, радиологии и паллиативной медицины КГМА, имел степень доктора медицинских наук, а также звание заслуженного работника здравоохранения Татарстана и России. Евгений Сигал являлся племянником Моиши Сигала, в честь которого назван Республиканский онкологический диспансер в Казани. О месте и времени прощания будет сообщено позже. Часть студентов КФУ, проживающих в деревне Универсиады, попросили до 5 июня освободить общежитие. Об этом пишет «Бизнес онлайн» со ссылкой на студентов и пресс-службу вуза. Как пишет издание, это может быть связано с саммитом АСЕАН, который пройдет в Казани с 17 по 19 июня. Обычно сессия завершается до конца июня. Студенты могут оставаться в общежитиях до завершения зачетов и экзаменов. В самом вузе заявили, что студентов попросили освободить помещение из-за капремонта инженерных коммуникаций, которые за 16 лет эксплуатации подверглись значительной коррозии. Ремонтные работы должны завершить до 30 июня. Учащимся предложили досрочно закрыть сессию и уехать домой, чтобы сдать экзамены дистанционно. При этом тех студентов, которые не могут уехать, обеспечат жильем из существующего резерва жилого фонда КФУ. Около 800 миллионов рублей выделят на ремонт стен Казанского Кремля. Напомним, объект входит в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Ремонт и реставрация затронут 4 отрезка крепостных укреплений, или как их называют, прясла, они расположены между башнями. Работы пройдут на исторических участках, возведенных в 16-17 веках. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия. Фрагменты кремлевских стен относятся к разным строительным этапам. Среди них есть участки первых каменных укреплений, созданных псковскими мастерами в 16 веке, а также более поздние сооружения начала 17 века. Проект предусматривает восстановление исторического облика и комплексное сохранение объектов. Акбарс сегодня сыграет в 5-м матче финала против Локомотива. Начало встречи запланировано на 7 вечера по московскому времени. Счет в серии сейчас 2-2. Ранние игроки казанской команды одержали победу с минимальным преимуществом 2-1. Голами отметились нападающий Артем Галимов и Александр Барабанов. Напомним, Локомотив – действующий обладатель Кубка Гагарина. Казанцы последний раз брали трофей в 2018-м. Казань накануне установила новый температурный максимум. Воздух в столице Татарстана нагрелся до 30,3 градуса. Данные зафиксировала метеорологическая станция «Казань-Сокол», сообщили в региональном гидрометцентре. Прежний рекорд для 18 мая был установлен в 1923 году на станции «Казань-Университет» и составлял тогда 29,8 градуса. Напомним, в Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной майской жары. Ограничения продлили до 25 мая. Среднесуточные температуры сейчас превышают норму на 9-11 градусов. МЧС рекомендует носить светлую одежду, головные уборы и больше пить воды. Сегодня, 19 мая, температура в Казани поднимется до плюс 30. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вначале был бизнес.
22: Как появлялись города?
23: Барнаул – 630 тысяч жителей. В 1730-х годах промышленник Акин Федемидов переправил на алтайские земли 200 крестьян на строительство медиа-сереброплавильного завода, вокруг которого вскоре образовалась слобода. В 1771-м она получила статус горного города.
2: Как появлялись города на «Бизнес-ФМ».
24: Спонсор программы ООО «Введенская».
25: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках «Введенская» и «Новая Габишево» от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
26: Бизнес ФМ Казань.
20: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
27: Красота требует оптимизации. В России растет число парикмахерских и салонов красоты, пишет Forbes. Впрочем, аналитики указывают, бизнес мельчает, компаний становится меньше, а индивидуальных предпринимателей больше. Идет ли речь о том, что действительно открываются новые точки? Об этом Наталья Шашина.
3: На первый квартал этого года салонов и парикмахерских было зарегистрировано почти на 9% больше, чем год назад. Это подсчитали аналитики «Контур Фокус», пишет Forbes. Цифры удивляют. На фоне того, что в конце прошлого года, накануне налоговых изменений, многие предприниматели выставляли салоны на продажу. Кстати, и сейчас Авито показывает несколько сотен объявлений в Москве. От студии с двумя кушетками за 150 тысяч рублей и подписью «По цене iPhone 17 Pro» до премиальных салонов за несколько миллионов. Возможно, рост новых точек происходит только на бумаге, считает основатель сети «Имидж Лаборатории Персона», президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.
4: Рост, который здесь показан по количеству ИП, связан с дроблением, как мы не хотели. Никогда индустрия, сфера услуг, куда входит бьюти, не была высокомаржинальной. Мы умещались в рамках 20% рентабельности. Никогда не больше. Налоговая нагрузка сократила прибыль всех в два раза, которой так не было. Не только нет ни у кого опыта ведения бизнеса на больших скоростях в кризис, но и в том числе нет вообще никакого понимания, как работать с НДС, а это новая нагрузка, найм бухгалтеров. Для 70% индустрии непонятно, как это делать. Поэтому самое простое, что стали делать, первое, это закрывать старые ИП, открывать новые. И второе, у кого большие залы, маникюр, волосы, солярии, теперь каждые услуги, теперь это отдельное ИП.
3: В первом квартале этого года число ликвидаций практически сравнялось с числом новых открытий. Как рассказывают участники рынка, некоторые мастера, которые пробовали себя в роли управленцев и набирали команду, ушли обратно в свободное плавание. Работают на себя на дому. Однако владелец сети салонов красоты Just Beauty Studio Маргарита Парчевская видит и другой процесс. Специалисты, которые ушли работать на дом, столкнулись с жесткой конкуренцией за клиентов, боятся принимать переводы, опасаясь, что на них обратит внимание ФНС. И теперь приходят устраиваться в салоны, делится наблюдениями Парчевская.
5: Раньше специалисты по массажу, по косметологии, мастера маникюра уходили на дом работать. И сейчас столкнулись с такими проблемами, что уже не могут получать безналичный расчет, перевод на карту. И столкнулись с тем, что за клиента надо бороться. На постоянных клиентах ты не выживешь. Сейчас картина такова, что лично к нам приходит устраиваться очень много банкротов. Люди, которые свои возможности переоценили, столкнулись с бытовыми бизнес-проблемами, и которые сейчас идут в найм, потому что они поняли, что игра в малый бизнес не работает.
3: По данным Росстата, оборот российских салонов красоты и парикмахерских по итогам прошлого года вырос почти на 18%. Участники рынка говорят, что это может быть связано с повышением цен. Как на растущий ценник отреагировал спрос, рассказывает руководитель салона красоты «Тебе идет» в Твери Олеся Куприна.
6: Ценник мы подняли не намного, где-то процентов на 10-12%. Хотя поднимать надо было побольше, но город у нас небольшой, поэтому такого мы себе позволить не можем. То есть мы подняли немного. Но все равно есть люди, кто отвалились, но есть новые клиенты, которые нас нашли. Но там еще и ребрендинг был на русские названия. Может быть, это все в совокупности. Того, что женщины стали отказываться от услуг, такого я не замечаю. Максимум, может быть, кто-то ушел от маникюра с покрытием на гигиенический маникюр. Это все. А если человек красит волосы, у него есть седина, он в любом случае будет красить. Это все-таки женщины.
3: Впрочем, как наблюдает Игорь Стоянов, спрос все же изменился. Некоторые мужчины, приходившие на стрижку раз в 4 недели, теперь посещают мастера раз в 6 недель. Он уверен, в ближайшее время будет мода на длинные волосы и натуральный цвет. Наталья Шашина, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
26: Знай меру.
7: Для слушателей старше 12 лет.
26: Парсек. Единица длины в астрономии. Само слово составлено из двух – параллакс и секунда. Один парсек равен без малого 31 триллиону километров. От Солнца до ближайшей звезды – Проксима Центавра – примерно 1,3 парсека. Единица используется параллельно со световым годом, который примерно в 3/4 раза короче парсека. «Знай меру» на Business FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
22: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги.
8: Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
22: История денег на Business FM.
11: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 16:28, студия Вероника Романова. Москва рассчитывает, что во время визита Владимира Путина в Китай удастся решить вопросы с проектом трубопровода «Сила Сибири-2». Это пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к российскому правительству. По их данным, Москва надеется, что потрясения на энергетических рынках, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, сделают Китай более гибким в переговорах по контракту на цены на газ для этого трубопровода. Китайские чиновники выразили заинтересованность в ускорении переговоров, но существенного прогресса пока нет, говорит один из российских чиновников. Владимир Путин отправился в Китай. Завтра у него состоятся переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Суд установил, что продюсер Андрей Разин не является автором песен «Ласкового мая». Таким образом, апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда удовлетворила жалобы вдовы солиста группы Юрия Шатунова Светланы. Она не согласилась с решением Хостинского районного суда Сочи об установлении авторства песен коллектива за Разиным, заочно арестованным по обвинению в мошенничестве, и подала иск в вышестоящую инстанцию. Решение суда вступает незамедлительно. В Госдуме призывают возобновить субсидирование компаний, трудоустраивающих выпускников. Программа субсидирования показала очень хорошие результаты. В ней участвовали 4 тысячи компаний, на работу устроились 122 тысячи выпускников. Такие данные привел депутат Алексей Нечаев. Сборной России по муай-тай вернули право выступать с национальной символикой. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. В июне российская сборная выступит на чемпионате мира в Малайзии. Ранее российских спортсменов к участию в соревнованиях с флагом и гимном допустила Международная федерация гимнастики, Международная федерация водных видов спорта, Международная ассоциация бокса, Международная федерация дзюдо, Международная федерация самбо, Всемирная федерация тэквондо и Международная федерация шашек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. 5 человек погибли при опрокидывании лодки на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепаха. Спасти удалось 10 человек. Транспортная прокуратура уже установила, что перевернувшаяся аэролодка не имела лицензии. В Испании по делу о смерти основателя Манго задержали его сына Джонатана Андика. Обвиняется он в убийстве отца Исака Андика, который официально погиб в результате несчастного случая в 24 году. Джонатана доставили в суд для допроса. Российские театры заработали за прошлый год почти 60 миллиардов рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее. Общее количество театральных зрителей в России за год тоже выросло, но не так существенно. А что это значит для театров и зрителей? Об этом также в эфире «Бизнес FM». Пять человек погибли при опрокидывании лодки на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепах, сообщил управление МЧС по Бурятии. По данным региональной прокуратуры, катер «Хивус» перевернулся примерно в 30 метрах от берега. Спасти удалось 10 человек, а в том числе 14-летнего ребенка. Одна женщина была госпитализирована с раной ноги. Пассажиры лодки были без спасательных жилетов, сообщает МЧС. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как пишут СМИ Бурятии, капитан судна выехал на лед, после чего попытался выполнить маневр с переходом с ледовой поверхности на воду. Во время этого, видимо, эффектного действия катер опрокинулся. Транспортная прокуратура уже установила, что перевернувшаяся аэролодка не имела лицензии. Следователи возбудили уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Насколько популярны такие лодочные туры на Байкале и почему их считают опасными в такое время года, рассказывает корреспондент бурятской телерадиокомпании «Аригус» Сергей Смолянинов.
3: Я бы не сказал, что это настолько развито вид досуга, если мы именно говорим со стороны Бурятии. Большая редкость. Потому что вообще в целом это удовольствие не из дешевых. Имеется свой «Хивус», свою аэролодку. И особо покататься-то некуда. И все равно более популярно это зимой. Понятно, Байкал дольше распадается. Но в целом это больше такое развлечение доехать куда-то либо до Альхона, как транспорт, либо посмотреть на чистый лед посередине. Ну, нет такого. Мы выходим на берег, и стоит 10, 20, 30 лодок на любой выбор. Но она не особо популярна, потому что это еще и удовольствие не из дешевых. Поездка начинается от 2000 рублей. Поэтому среди местных это не особо популярно. Чаще всего это либо организованные туры, туры, либо какие-то небольшие совсем вещи. Кто-то на снегоходах, например, цепляет. Небольшие резиновые кареты на 4-5 человек. Байкал очень часто встает тяжело, экстремально замерзает. И у берега чаще всего неровная поверхность, а различные торосы, снег наметает. Он потому что очень долго замерзает, до декабря, до января. Чтобы таким видом транспорта воспользоваться и вообще такой услугой, нужно немало работы провести по очистке этого льда, чтобы на берег приехали, тебя забрали. На кадрах видно, которые мы уже поделились, что там лед все равно еще не до конца распался.
2: Сергей Смолянинов, корреспондент телерадиокомпании «Оригус». Предварительной причиной опрокидывания аэролодки является перегруз, рассказали ТАСС в оперативных службах. Кто и как контролирует поездки на хивусах по Байкалу? Бизнес-ФМ рассказала гендиректора портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
4: Планировалось рассматривать какие-то поправки по работе хивусов, потому что раньше было 3-4-5 хивусов на один населенный пункт. Сейчас хивусы даже в Листвянке, наверное, под сотню вот этих аппаратов. В ближайшее время будут приняты какие-то поправки в законы, которые коснутся непосредственно хивусов. Вообще хивусы регулярно проверяют и транспортная полиция. Ловить хивусы будет сложно. Нужно руководствоваться и здравым смыслом, и выдавать разрешение более жестко. Почему перевернулся хивус, сейчас выясняется. Это редко, когда хивус переворачивается. Хотя инциденты с ними и случаются, особенно там, где много людей на льду. Это было у нас около Листвянки, когда хивус наехал на женщину, и у нее, по-моему, был перелом ног. А вот так, чтобы хивус перевернулся, это довольно редко. Устойчивая конструкция у хивуса, он на воздушной подушке. Ему нужно наехать на какое-то препятствие, либо что-то должно сломаться у него внутри.
2: Анна Суркова, гендиректор портала «Твой Иркутск». За последние несколько месяцев это уже второй смертельный случай с туристами на Байкале. В феврале недалеко от острова Ольхон под лед провалилась буханка, в которой находились 8 туристов из Китая и местный водитель. Машина ушла на глубину 18 метров. Погибли 7 граждан Китая и водитель россиянин. В Испании по делу о смерти основателя «Манго» задержали его сына. Джонатана Андика обвиняют в убийстве отца Исаака Андика, который официально погиб в результате несчастного случая в 2024 году. А мужчину доставили в суд для допроса. Вот как об этой детективной истории рассказывает испанская газета «Вангуардия».
5: Миллиардер погиб, упав в ущелье во время похода неподалеку от Барселоны на горе Монсеррат. В тот момент единственным спутником был его сын Джонатан, который предложил отцу прогуляться по известной тропе, ведущей к местному монастырю. Поход теоретически должен был позволить ему уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. Согласно первоначальным показаниям Джонатана, его отец неожиданно потерял равновесие и скользнулся. Падение произошло с высоты более 100 метров в районе с очень крутыми склонами. Исаак Андик погиб мгновенно. Первоначально полиция квалифицировала инцидент как трагический несчастный случай, а месяц спустя судья даже временно закрыл дело. Но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана и официально предъявил тому обвинение в убийстве, даже дойдя до прослушивания его мобильного телефона для анализа переписки. Джонатан Андик категорически отрицает свою причастность к смерти основателя компании «Манго».
6: Джонатан Андик ha negado categóricamente cualquier responsabilidad en la muerte del fundador de «Манго».
2: Исаак Андик был одним из богатейших людей Испании, родился в Стамбуле, а потом вместе с семьей переехал в Барселону. В 1984 году Андик основал сеть магазинов «Манго». Сейчас в мире насчитывается около 3000 торговых точек под этим брендом, а в год смерти Андика компания показала рекордный объем продаж – более 3 миллиардов евро. По данным СМИ, главным наследником состояния Андика стал его сын Джонатан, который входит в совет директоров «Манго». Российские театры заработали за прошлый год почти 60 миллиардов рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее. Такие данные представлены в открытом отчете Минкультуры. Общее количество театральных зрителей в России за год тоже выросло, но не так существенно, плюс 3,5%. А в прошлом году театры посетили 44 миллиона человек. Цены на спектакли растут уже не первый год, говорят эксперты. При этом ряд театров поднимает стоимость билетов по инерции из-за того, что растут цены у конкурентов. Как эта экономическая модель влияет на репертуар и какие постановки постановки сейчас пользуются наибольшим спросом, рассказывает театральный критик автора блога «Слово славы» Вячеслав Герсимчук.
7: Многие театры подняли цены на свои спектакли. Это сейчас общее место. Кажется, что зрителей все больше и больше. И, собственно, по этой причине театры не стесняются поднимать свои ценники. При этом многие театры, включаясь в эту гонку, потому что это же говорит в первую очередь об успешности театра, а им нужно декларировать, что они успешны, что они на расхват, и поэтому сдирают ценники. Но некоторые спектакли приходится потом снимать, потому что по этим ценам они не продаются. Здесь есть явная сторона и есть неявная. Это неявная часто демонстрирует, что приходится избавляться от неликвидных спектаклей, потому что по цене 8 тысяч на спектакль «Буря» в театре Пушкина, например, никто не хотел идти, потому что это смелый, экспериментальный и очень дерзкий спектакль. Цена 8 тысяч для широкой аудитории солидная. Что касается общей массы, все подняли цены, и сейчас, как раньше, сходить за 1000 рублей на спектакль уже кажется чем-то совершенно невероятным, ну, либо вы будете сидеть где-то в очень последнем ряду, либо даже, может быть, на улице.
2: Вячеслав Герасимчук, театральный критик. За последний год средняя цена театрального билета выросла на 11% с 2200 до 2500 рублей, приводят данные кассиру. Директор по маркетингу этой платформы Александр Барсуков рассуждает о том, почему театры поднимают цены и как реагирует зритель.
8: Это отражает общую тенденцию к повышению себестоимости постановок. Театры вкладываются в первую очередь в качество. Улучшают организацию, оформление, добавляют спецэффекты и различные современные технологии. Зрители готовы платить за качественный достук, потому что растет спрос на премьеры и масштабные события, которые стоят дороже. Зрители стали гораздо внимательнее планировать поход в театр, потому что стал недешевым удовольствием, и он все реже бывает спонтанным. Например, в 2025 году объем ранних бронирований вырос на 20% в сравнении с 2024.
2: Александр Барсуков, директор по маркетингу кассиру. А кроме того, по данным Минкультуры, за прошлый год заметно выросли доходы от гастролей за рубежом. Они принесли нашим театрам около 670 миллионов рублей, что почти 75% больше, чем было годом ранее. А в качестве удачного примера эксперты называют уже традиционные гастроли театра Вахтангова в Китае в прошлом году в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне. Вахтанговцы с успехом представили спектакли «Евгений Онегин» и «Дядя Ваня». В Екатеринбурге ввели сухой закон из-за конгресса библиотекарей. Правда, распространяется он на очень ограниченный участок города, там, где, собственно, библиотекари и собираются. Согласно указу городской администрации, запрещена будет именно продажа алкоголя. Рестораны смогут работать, как и прежде. Екатеринбург ожидает прибытия почти 1500 библиотечных специалистов из 89 регионов России. Видимо, местные власти решили не ударить в грязь лицом, делится наблюдениями главный редактор 66.ru Дмитрий Шлыков.
9: В Екатеринбурге есть литературный квартал. Это парковая зона с прилегающим к ним музеями и небольшим театром. Так вышло, что именно на этой площадке пройдет Всероссийский конгресс библиотекарей. Профессионалы приедут обсуждать свои библиотекарские боли и достижения, возможно. И администрация города ровно на территорию проведения этого конгресса натянула запретную зону на дни проведения конгресса, в которой запрещено каким бы то ни было образом использовать алкоголь. Обычно это делается в дни массовых мероприятий. 9 мая, День города, 1 мая. И обычно это касается именно ограничения продажи алкоголя. Суть в том, что на указанной территории парковой никто никогда никакой алкоголь не продавал. Но это парковая территория и вообще там нет магазинов.

0: поле, вплоть до федерального уровня, исключительно благодаря тому, что библиотекарям запретили приносить коньячок. Мы тут обсуждаем, что если это не пиар-акция Конгресса библиотекарей, то ее стоило придумать.
1: Дмитрий Шлыков, главный редактор 66.ru, не только сухим законом отметился Екатеринбург. В городе ввели лимиты на продажу огурцов в некоторых сетях. По словам местных жителей, огурцов дают не более 5-10 килограммов в одни руки. В сети «Ярче», где огурцы стоят 69 рублей, можно купить не больше 5 килограммов. При этом во многих точках товара уже нет. Компания пояснила, что покупка свыше 5 килограммов считается оптовой. А те же правила действуют в «Магните». Там огурцов можно взять побольше, до 10 килограммов.
2: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука Pult.ru на Ершова 28.
2: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru. АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
4: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
5: Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
6: Альфа-банк стал лауреатом международной премии New Age Banking Summit в номинации «Лучшее внедрение технологии искусственного интеллекта в масштабах всей организации». Награду вручили 18 мая в Маскате, столице Омана. Эксперты отметили системный подход Альфа-банка к использованию искусственного интеллекта, от клиентских сервисов и повышения операционной эффективности до усиления кибербезопасности и развития внутренних технологических платформ. Решения банка позволяют быстрее запускать продукты, улучшать клиентский опыт и повышать качество финансовых сервисов. Это уже третья международная награда Альфа-банка в регионе Ближний Восток и Северная Африка. Ранее банк получал премии в Саудовской Аравии и Арабских Эмиратах. «Магнит» и «Росатом» запустили совместный проект по применению квантовых вычислений в ритейле. Технология способна обрабатывать данные с помощью особых компьютеров, которые решают сложные задачи быстрее обычных машин. По расчетам, эффективность планирования отгрузки товаров в магазин может вырасти на 30-40%.
7: Арбитраж.
6: Суд принял решение списать долг ЮГК перед Константином Струковым на 17 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс». В конце апреля управляющая компания «Юж-Урал-Золото» подала иск к своему бывшему владельцу о признании договора займа притворной сделкой. Дело рассматривалось в закрытом суде. Ранее Струков был контролирующим акционером «Юж-Урал-Золото» и владельцем управляющей компании. В прошлом году эти активы перешли государству и сейчас выставлены на аукцион. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Шестнадцать сорок семь в Москве. Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщила Минобороны. Учения проходят с 19 по 21 мая. В них участвуют ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, а также командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Говорится, что в ходе учений ядерных сил будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России. Задействовано почти 65 тысяч военнослужащих, более 200 ракетных пусковых установок, 8 стратегических подлодок, 73 надводных корабля и более 140 летательных аппаратов. Масштаб учений и то, на каком фоне они проходят, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.
8: Такие учения планируются заблаговременно, потому что это огромное мероприятие, очень дорогостоящее, организационно вовлекающее десятки тысяч людей, огромный объем военной техники и систем связи, управления. То, что

0: на этом фоне происходит визит в Китай, тоже не совсем случайно, потому что в ходе визита президент России хотел бы, чтобы в Китае лишний раз вспомнили о том, что Россия все еще остается ядерной сверхдержавой, которая намного опережает Китай. Хотя при всем экономическом могуществе Китая и его растущей политической роли в мире, самым важным критерием национального могущества, которым все еще остается ядерное оружие, особенно сейчас в условиях развала системы контроля над ядерным оружием, выступает на передний план уже как элемент национальной мощи и инструмент внешней политики. Что в этих условиях Китай должен считаться с Россией как старшей державой в сфере ядерного оружия и самых новейших военных технологий. Почему это проводится помимо Китая? Это ответ на все, что происходит в североатлантическом регионе. Напоминание Трампу о том, что откладывать переговоры с Россией неразумно. Россия остается ядерной сверхдержавой, и никакие золотые куполы трамповские это не отменят. Помимо всей активности Трампа и увлеченности его другими регионами и другими вопросами, следовало бы ему, как очередному американскому президенту, помнить, что вопросы мира и безопасности решаются прежде всего между Россией и США. И главной темой этого диалога было и должно оставаться впредь ядерное оружие, которое должно быть поставлено под контроль и регламентировано договорно-правовым путем. То, чего Трамп не понимает, судя по его ответу на предложение Путина продлить соблюдение основных параметров договора ДСНВ, который истек в феврале текущего года. В чисто военном отношении заявление многих европейских лидеров, прежде всего германского, французского, то, что Европа будет развивать свое собственное европейское ядерное сдерживание, правда, непонятно пока, как и за счет каких средств, и учения, которые проводятся на Западе, создают тот фон, на котором небывалое за долгое время по масштабу учения российских стратегических ядерных сил должно служить напоминанием о том, что это не тема для бравады со стороны Запада и не тема для каких-то пустых рассуждений и беспредметных угроз.
1: Руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Иран Алексей Арбатов. Вооруженные силы России также отрабатывают вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Об этом сообщили в российском Минобороны. Вместо спортбара в кинотеатр любители футбола уже начали бронировать места для просмотра финала Лиги чемпионов, который пройдет 30 мая. Многие болельщики в этом году собираются следить за игрой на большом экране. Это не что-то новое. Сами кинозалы стали пробовать такой формат еще в годы пандемии. Но сейчас привыкла и аудитория, говорит москвич Андрей, который уже купил вместе с друзьями билеты в один из столичных кинотеатров.
2: На моей памяти было несколько раз, что мы смотрели на большом экране в кинозале финалы Лиги чемпионов и чемпионата Европы. Это довольно интересное мероприятие. Демократичные цены в пределах 1000 рублей. Мы встречаемся, собираемся, выкупаем, ну, не весь ряд, примерно 5-6 мест. И не могу сказать, что очень большой спрос на такие услуги. Часто в таком зале мы практически в одиночестве смотрим с друзьями футбол. Отличный звук, классная картинка. Если еще взять каких-то вкусняшек, то можно отлично посмотреть футбол. Чуть не хуже, чем в баре, да, с другой атмосферой, но для разнообразия тоже интересный вариант досуга.
1: Москвич Андрей. Другие болельщики бронируют столы в спортбарах. О том, есть ли ажиотаж, мы спросили у владельца паба «Твит энд Стаут» Кирилла Медведева.
3: Обычно на финал Лиги чемпионов места начинают бронироваться примерно за неделю. Обычно за несколько дней уже мест свободных не найти. Мы, например, на этот финал Лиги чемпионов делаем специальную программу на вечер, продаем на нее билеты. У нас просмотр финала Лиги чемпионов, а потом концерт. Ажиотаж в последние годы не наблюдается по причине того, что отечественные клубы не играют в Еврокубках, и интерес российского зрителя сильно снижается из-за этого.
1: Владелец паба «Твит энд Стаут» Кирилл Медведев. Напомню, в финале Лиги чемпионов встречаются французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Арсенал». Никто не пришел на аукцион. Попытка продать небоскреб РЖД в Москве-Сити успехом не увенчался. Речь о небоскребе «Moscow Towers». В лот входили две башни в 63 этажа. Это 210 апартаментов, 111 офисных помещений, 115 кладовых и больше 1000 машин и мест. Стартовая цена была заявлена на уровне в 280 миллиардов рублей. Шаг аукциона 8,5 миллиардов. Заявки, впрочем, так и не поступили. Что дальше, говорит член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
4: Изначально актив выставлялся по нерыночной цене, весьма завышенной. Почему она была такой? У меня есть своя версия о том, что просто этот объект его нынешние обладатели продавать не хотят. Они делают это под давлением. По большому счету, они должны показать, что попытки сделаны, но, к сожалению, покупателей нет. Дальше ситуация будет развиваться следующим образом. Я думаю, что этот объект еще раз будет выставлен на аукцион. Причем, я думаю, что это будет сделано еще несколько раз. Результат будет, скорее всего, неудовлетворительным. После чего он будет снят с торгов, и возможно, что организация, которой он сейчас владеет, продолжит его эксплуатировать.
1: Член совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев. РЖД выкупила часть площадей в небоскребе Moscow Towers в конце 2024 года. Там планировалось разместить около 20 тысяч работников центрального аппарата, филиалов и дочек. Продажа могла бы поправить финансовое положение РЖД. Это было одно из предложений правительства по оптимизации бюджета.
5: Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
6: Реклама на бизнес-ФМ в Казани.
7: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
8: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
10: Деньги. В эпоху Просвещения самыми неожиданными заемщиками были, как ни странно, короли. Шить одежду и покупать драгоценности в кредит считалось обычным делом. Однако королевское слово, под которое брался кредит, еще не гарантировало возврата. При желании король мог просто разорить своих кредиторов.
11: История денег на Business FM.
12: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
13: Первый после босса. На этой неделе считаем доходы и оцениваем карьерные перспективы в мире высоких технологий. Сегодня о новой категории сотрудников, тех, кто раньше других успел стать или самоназваться ведущим специалистом по искусственному интеллекту. Старшие инженеры и эксперты по внедрению и монетизации AI – самые дорогие люди на рынке. Успешный кандидат сможет осуществлять трансформацию всех наших продуктов с помощью AI, управлять инициативами, формировать AI-команды и интегрировать их в бизнес-процессы. Так описывает требования к руководителю по искусственному интеллекту компания «Островок Доход» от 8 до 13 тысяч долларов в месяц до налогов. На рынке зарплаты в области высоких технологий новые лидеры. На фоне общего охлаждения свежий пример сокращения зарплат технических сотрудников Disney. Рынок экспертов в области искусственного интеллекта остается перегретым. The Economic Times пишет о 60-процентной премии к средней зарплате, если роль и квалификация сотрудника связаны с AI. Важный нюанс. Речь идет не просто о инженерах, владеющих технологиями. Ключевое требование – наличие в портфолио хотя бы одного реализованного бизнес-проекта, в котором AI показал реальное влияние на денежный поток, снижение расходов, выручку или производительность. Потолок зарплат, став и элит инженеров, умеющих доводить AI-решения до бизнес-результатов, может превышать доходы топ-менеджеров. По данным McKinsey, большинство компаний уже используют AI-инструменты, но лишь половина из них видит экономический эффект. Это создает большой спрос на профессионалов, способных не просто запустить AI-технологии, а перенастроить под них бизнес-процессы и довести проект до финансового результата. Заявленный доход на российском рынке от 1 000 000 рублей в месяц, но уверен, сильный кандидат может поторговаться.
12: Сумма технологий на Business FM.
14: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
15: Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: В Москве 16:58, студия Вероника Романова. Лидеры европейских стран на предстоящем саммите ЕС рассмотрят возможность продления антироссийских санкций на год, а не на полгода. Об этом пишет издание «Политика» со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов, знакомых с ходом обсуждения. Они заявляют, что идея направлена на укрепление политической и правовой надежности санкционного режима в отношении Москвы. Так, утверждение пакета санкций требует единогласного решения всех стран-участниц, и европейские дипломаты каждые полгода сталкиваются с риском не принятия ограничительных мер политиками отдельных стран. Также продление рестрикций сразу на год вперед позволит снизить административную нагрузку на Брюссель. По словам источников Bloomberg, обсуждение инициативы началось после ухода Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии. Прежде он последовательно блокировал любые подобные процессы. Дипломаты надеются, что премьеры Словакии и Чехии, часто разделявшие позицию Орбана в отношении России, теперь будут более сговорчивыми. 11 мая глава евродипломатии Кая Каллас рассказала о подготовке 21-го пакета санкций в отношении России. А еще глава евродипломатии Кая Каллас заявила сегодня, что Евросоюз может в перспективе лишить финансирования развивающиеся страны, которые поддерживают Россию или Иран. Об этом она сказала перед встречей министров по вопросам развития в Брюсселе, сообщает Евроактив. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга не стал отправлять в СИЗО Александра Панфилова, нарушившего правила посещения Эрмитажа. Вместо этого по делу о хулиганстве ему назначили запрет определенных действий. Все произошло 17 мая. Посетитель прошел за ограждение экспоната и произнес речь о кредитах и коррупции. По словам очевидцев, мужчина также обращался к президенту. Когда к нарушителю попытался приблизиться охранник, он пригрозил двумя ножами. На следующий день Панфилова задержали, обвинили в хулиганстве, а гендиректор Эрмитажа Михаил Петровский назвал произошедшее актом вооруженного вандализма. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Рубль стал самой укрепившейся валютой к доллару в мире. Об этом пишет Bloomberg. Рост российской нацвалюты агентство увязывает с нефтяным бумом из-за войны против Ирана. Однако некоторые аналитики считают такой курс рубля слишком переоцененным. А чего можно ждать от рубля дальше? Этим летом без пересадок из России можно будет улететь всего в 32 страны. Это на четверть меньше, чем зимой, подсчитали в Ассоциации туроператоров России. Удивительно, но при этом международный пассажиропоток за 4 месяца этого года вырос почти на 9%. Google с осени введет новые правила, по которым установить приложение на смартфоны с операционной системой Android станет не так-то просто. Меры затронут в первую очередь разработчиков приложений, но и пользователей тоже коснутся. Эти и другие темы в эфире Business FM. Рубль стал самой укрепившейся валютой к доллару в мире. Об этом пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что с начала апреля российская национальная валюта укрепилась к доллару на 12% и достигла отметки в 72 рубля 60 копеек за доллар впервые с февраля 2023 года. А сегодня на межбанке доллар опускался ниже 71 рубля и сейчас торгуется тоже ниже этой отметки. 70 рублей 88 копеек дают за американский доллар. А рост российской нацвалюты агентство увязывает с нефтяным бумом из-за войны против Ирана и перекрытия Армузского пролива. Однако некоторые аналитики считают такой курс рубля слишком переоцененным, пишет Bloomberg. А все это мы обсудили с главным экономистом Т-инвестиций Софией Донец.
17: По всем метрикам он уже давно оторвался в зону очень крепкого. За последние 10 лет у нас покупательная способность доллара в России упала в полтора раза. Вот остается только рассуждать, считаем ли мы, что это закономерно, или считаем, что это скорее такой временный фактор. Мы пока ближе к второму мнению.
1: Пойдет ли дальше, еще выше, или откатится? И когда вообще могут произойти какие-то существенные, заметные изменения?
17: Многое зависит от ситуации на нефтяном рынке, но май специфический месяц, когда очень высокая экспортная выручка. В встретила небольшой спрос от Минфина. По бюджетному правилу кажется, что в июне объем операций Минфина по покупкам валюты должен возрасти втрое. Если это действительно произойдет, то рынок станет чуть более сбалансированным, и мы перестанем двигаться однонаправленно по рублю. Но пока этого остается только ждать и ждать объявления Минфина. Они будут только в начале июня. Многие факторы потихонечку капали в сторону того, что спрос на валюту в России оказывается не очень большим. Это и меньший отток капитала, не только сейчас, но и последние несколько лет. Это и меньшая популярность иностранных заграничных поездок. Опять же таки, Эмираты — это всего лишь такая маленькая капля в этом море. Это и в целом низкий импорт, который никак не хочет отскакивать, потому что инвестиционная пауза за счет высоких ставок продолжается. Но тем не менее, когда у вас вдруг внезапно сырьевые цены удвоились и приток сырьевой валюты в страну удвоился, это остается главной темой. И сбалансировать вот такой большой сырьевой приток на настоящий момент может действительно только Минфин со своим бюджетным правилом. Поэтому сейчас все-таки это основная история. Для нас все-таки в фокусе будет то, что нам будет сообщать Минфин на ближайшие недели. Будет ли он растить свое присутствие, прибавляя рынку сбалансированности?
1: Есть вероятность, что заметно будет меняться ключевая ставка и вообще политика Центробанка по отношению к ключевой ставке?
17: ЦБ нам весь последний год ни словом, а делом транслирует мысль, что он не очень чувствителен к истории по рублю. Сама инфляция сейчас очень низкая, апрельские данные низкие, недельная инфляция остается невысокой. Кажется, снижать бы ставку и снижать. По крайней мере, экономика как есть, рубль как есть, они оставляют большое пространство для снижения ключа, так что, на наш взгляд, в июне можно было бы рассматривать снижение ставки и на 50, и на 100 базисных пунктов. Но на рынке, еще раз, после последнего апрельского решения есть и те, кто ждут и паузу, и маленький шаг в 25 базисных пунктов, несмотря ни на что. Рубль мало помогает еще и потому, что воспринимается как временный феномен.
1: Софья Донец, главный экономист инвестиций. В ближайшие два месяца, скорее всего, произойдет откат, и курс вернется к диапазону от 75 до 83 рублей за доллар, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики брокер Александр Тимофеев. А с ним беседовал мой коллега Игорь Ломакин.
18: Мы оказались во власти противоречивых и, честно говоря, очень кратковременных факторов. Во-первых, невероятный приток нефти-долларов, который случился неожиданно и для правительства, и, в общем, для нашей экономики, для самих нефтяников. С другой стороны, мы видим, что денежно-кредитная политика, наоборот, оказалась несколько жестче ожиданий. Если очень упрощенно говорить, что хочет делать Центробанк, в общем, что он делает, он подсушивает экономику. Это значит, что у нас импортеры покупают меньше валюты и меньше товаров. Получилось, что на середину мая долларов предложение достаточно большое, потому что нашим нефтяникам и газовщикам нужны рубли, чтобы расплачиваться с бюджетом, чтобы платить налоги, чтобы расплачиваться по своим счетам, ну и вообще на деятельность. А одновременно у импортеров просто гораздо меньше потребностей. Обычно, когда мы видим столь экстремальные курсы и заявления со стороны Блумберга, мы одновременно видим невероятный энтузиазм у населения, которое начинает скупать валюту. Кажется, это первый раз, когда мы этого не видим, и потому что валюты физически в стране мало, и потому что население, кажется, к этой идее не то чтобы охладело, но это стало не так популярно. Опять же, если мы посмотрим, даже такой маленький поток денег, необходимый на туризм, практически иссяк просто в силу того, что стало гораздо сложнее логистически с точки зрения виз. В любом случае, я бы пока не делал каких-то очень серьезных выводов. Отыграет ли он дальше? Большой вопрос, но скорее я бы ставил на возврат рубля в привычный диапазон от 75 до 83, чем на дальнейшее укрепление.
1: Это в какой период?
18: Конечно, мы все во власти геополитики и кризиса вокруг Ирана. Но кажется, что за следующие два месяца, за летний период, произойдет одно из двух. Или цены на нефть вернутся к нормальному диапазону, или же у нас перестроится рынок, и в том числе перестроится правительство, например, относительно бюджетного правила. Никто не заинтересован сейчас в суперкрепком рубле. Видим, курс 71. Но объемы на рынке очень и очень небольшие, поэтому пока правительству вмешиваться не стоит.
1: Но ЦБ все равно смотрит на курс рубля, принимая решения по ключевой ставке, и на какие мысли это может натолкнуть регулятор?
18: ЦБ будет делать вывод не исходя из рубля, а исходя из тех цифр конкретно по инфляции, которые он увидит. Крепкий рубль – это очень хорошая новость для инфляции. Соответственно, в текущей ситуации у ЦБ будет очень маленькое количество вариантов ставку не снизить. Потому что, опять же, ЦБ действует у нас очень предсказуемо, и он не может отклоняться от того сценария, который он сам же заложил. Этот сценарий очень четкий. Инфляция, инфляционные ожидания низкие, снижаем ставку. Инфляция, инфляционные ожидания вырвались из-под контроля, ставку оставляем на текущем уровне. Для ставки новость скорее хорошая, то, что мы сейчас видим по курсу.
1: Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker. Агентство Bloomberg пишет, что рубль уже второй год подряд идет вразрез с официальными и рыночными прогнозами, которые предсказывали девальвацию российской нацвалюте. В апреле глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что в ближайшие годы курс рубля будет более устойчивым, чем, цитата, «многим бы хотелось». Среди причин укрепления нацвалюты он назвал снижение оттока капитала из России. Прямых рейсов меньше, а пассажиров больше. Этим летом без пересадок из России можно будет улететь всего в 32 страны. Это на четверть меньше, чем зимой, почитали в Ассоциации туроператоров России. А в начале 80-х, во времена железного занавеса, советским гражданам было доступно в 3 раза больше направлений, отмечают в Ассоциации. Часть направлений к этому лету исчезла из-за сезонности топливных и геополитических факторов. Например, нет рейсов на Кубу и в Венесуэлу. Конфликт на Ближнем Востоке лишил путешественников прямых рейсов в Кувейт и Бахрейн. Также из-за расписания исчезли полеты в Алжир. Удивительно, но при этом, по данным Ассоциации туроператоров, россияне стали летать за границу активнее. Международный пассажиропоток за 4 месяца этого года вырос почти на 9%. Комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
19: Одно из главных зимних направлений для россиян – Арабские Эмираты – резко провалились по вполне понятным причинам. У нас летало больше 400 рейсов в неделю из нескольких аэропортов Российской Федерации. Больше чем 15 городов у нас были рейсы в Арабские Эмираты. И сейчас российские компании перестали летать. Зарубежные компании резко снизили количество рейсов и, естественно, городов вылета. Трагедии делать не стоит из информации о том, что сократилось количество рейсов за рубеж. Наоборот, рейсы в некоторые страны у нас выросли. Естественно, Турция. Основная причина резкого роста интереса россиян к отдыху за рубежом – это резкое укрепление российского рубля. То, что мы видим последние 2 года, особенно последние несколько месяцев, укрепление рубля на больше, чем на 30% за последнее время – это действительно много. И российские ательеры сейчас понимают, что они теряют турпоток. Мы видим, что тот же Сочи минус 10% растет. Анапа, но с низкой базы прошлого года, Анапа растет плюс 40%. Традиционные курорты, вот такие как Сочи, теряют россиян. Отель 4 звезды, все включено, в сутки за номер в Сочи стоит больше 20 тысяч рублей. За эти деньги мы можем в Турции в мае предоставить отель 5 звезд по системе ультра, все включено. Сейчас, например, в среднем турпоток по России растет плюс 6%, а турпоток за рубеж плюс 12%.
1: Александр Макарчан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Пока не ясно, будут ли восстановлены перелеты в Саудовскую Аравию, который недавно заработал без виз. Среди стран, в которые можно полететь этим летом без пересадок, например, Армения, Вьетнам, Таиланд, Мальдивы. На какие направления есть массовый спрос туристов, рассуждает гендиректор турагентства «Планета Онлайн» Ольга Матюгина.
20: Среди стран с прямым авиасообщением из России стандартно самые популярные у наших туристов Турция и Египет. Туристам комфортен перелет 5-6 часов, отсутствие разницы во времени, наличие широкой отельной базы. Конкуренцию им составляет Вьетнам. За последний год заметно выросло количество броней в эту страну. Перелет в 2 раза дольше, чем в Турцию и Египет, но это не останавливает наших туристов. Мы питаем надежду на восстановление прямых рейсов в Танзанию и Малайзию. Про Танзанию особенно активно стали говорить в последнее время. Еще нам хотелось бы, понимаем, что это маловероятно, полететь прямыми рейсами на Карибы, в Доминикану и Мексику. Мы очень надеемся, что прекращение авиасообщения с Кубой носит временный характер, потому что турпоток на Кубу в течение года был хороший. Это то самое направление, которое носит характер всесезонного.
1: Ольга Матюгина, гендиректор турагентства «Планета Онлайн». Сегодня власти Таиланда, страны очень популярные среди россиян, приняли решение сократить срок безвизового режима для туристов из более чем 90 стран, включая и нашу. Он уменьшится с 60 до 30 дней. А в Российском Союзе туриндустрии уверяют, на организованные туры это не повлияет. Большинство туристов приезжают в страну не больше, чем на 2 недели. Но, скорее всего, станет меньше длительных зимовок, а часть туристов будет комбинировать Таиланд с другими странами, например, Вьетнамом, Малайзией или Индонезией, говорят эксперты.
0: Реклама.
21: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
22: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
23: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
24: Реклама на Бизнес FM в Казани.
25: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. +7 347 283 08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
26: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
27: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
28: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
29: В эфире радио не на словах, а на деле.
30: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
29: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
31: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
32: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. На Международном экономическом форуме «Россия и исламский мир» Казанфорум было подписано 163 соглашения и меморандума, включая 86 международных и 70 соглашений от Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба форума. В мероприятии приняли участие представители 99 стран и 75 регионов России. Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков отметил, что форум подтвердил значение диалога России с исламским миром для развития экономических и инфраструктурных связей. По его словам, сотрудничество позволяет выстраивать новые транспортные и финансовые магистрали. В детских лагерях Татарстана подготовили укрытия на случай атаки беспилотников. Об этом рассказал министр по делам молодежи республики Азат Кадыров. Его слова передают издание «Вечерняя Казань». Глава Минмола Татарстана отметил, что с детьми проведут учения в игровой форме. Кадыров также добавил, что места, где детей можно будет укрыть при необходимости, также предусмотрены. Эти вопросы на контроле, тема будет постоянно находиться в режиме мониторинга. Эксперта Александра Мартынова, который не хотел признавать дом Вахитова объектом культурного наследия, лишили аттестации Минкульта России. Об этом сообщает Комитет Татарстана по охране ОКН. Причиной лишения аттестации стали многократные нарушения законодательства об объектах культурного наследия, которые выявили в ходе экспертной деятельности Александра Мартынова. К слову, региональный комитет по охране объектов культурного наследия на протяжении нескольких лет направлял в Минкульт России обращение по данному вопросу. Последней каплей в противостоянии Татарстана и Мартынова стал случай с домом Муланура Вахитова, который эксперт не хотел признавать объектом культурного наследия по причине того, что революционер Муланур Вахитов не является уникальным и исторической ценной личностью, а его революционная деятельность не требует мемориализации. Также ранее эксперт не признал памятником культуры дом Гуревича на улице Астрономической в Казани. Дворец земледельцев в Казани станет главной очной площадкой всероссийского агродиктанта. Он пройдет с 26 по 30 мая. В пресс-службе регионального Минсельхозпрода сообщили, что участникам предложат проверить знания о сельском хозяйстве, агропромышленном комплексе, развитии сельских территорий и продовольственной безопасности страны. В Казани очное тестирование запланировано на 29 мая на 10 утра. За 40 минут участникам предстоит ответить на 30 вопросов по растениеводству, животноводству, рыбному хозяйству, цифровизации, агротуризму, экспорту и продовольственной безопасности и другим темам. Агродиктант направлен на популяризацию знаний о современном агропромышленном комплексе, а также на поддержку нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Туристический поток в Татарстан к 2030 году может вырасти до 10 миллионов человек в год. Об этом на брифинге в Кабмине заявила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минулина. Сообщается, что рядом с Казанским аэропортом появится новый трехзвездочный отель на 138 мест. В строительство инвестируют около 1 миллиарда рублей. Напомним, за майские праздники Казань посетили около 225 тысяч туристов. По данным мэрии, среди гостей столицы Татарстана были как граждане других регионов России, так и иностранцы. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, цитата, «длинные майские выходные стали всплеском туристической активности». Завтра в отдельных районах Татарстана ожидается гроза с усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Возможен град. Об этом предупреждает МЧС. По данным гидрометцентра, ночью температура воздуха составит плюс 10, плюс 15. Днем потеплеет до плюс 28-33 градусов. В то же время в Казани завтра существенных осадков не ожидается. Днем в городе воздух прогреется до плюс 31-33 градусов. В четверг, 21 мая, по Татарстану существенных осадков не ожидается. Порывы ветра местами могут достигнуть 13 метров в секунду. Днем будет до плюс 28. По данным синоптиков, такой характер погоды сохранится до конца этой недели. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
29: Бизнес ФМ Казань.
31: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: 2 метра земли от границ дома. Все, на что могут рассчитывать собственники квартир в московских многоэтажках. Городские власти ужесточили правила межевания земельных участков под многоквартирными домами. Юристы считают, что эти требования лишают собственников жилья прав на придомовую территорию. И перспектива их возвращения не ясна. Что все это изменит для владельцев московских квартир, выясняла Диана Чубанова.
2: Поставить на кадастровый учет теперь можно только сам участок под многоэтажным домом и отступ шириной в 2 метра от стен дома и входных групп, то есть крылец. Это и есть участок земли, которым вправе распоряжаться собственники квартир. Соответствующее постановление вышло 5 мая. В нем сказано, что правительство Москвы дает владельцам квартир 12 месяцев на то, чтобы те оформили придомовую территорию, если она еще не поставлена на учет. И делать это нужно по новым правилам, которые уточняют, например, что участок дома не может включать в себя территории общего пользования. Это двор, детские площадки, парковки. Если собственники еще не поставили на кадастровый учет участок, то власти сделают это сами, по новым правилам. По старым уже нельзя, говорит генеральный директор консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская. Эта компания помогает оформлять участки и ставить их на кадастровый учет.
3: Москва фактически теперь разделяет земельный участок под самим домом и придомовую территорию общего пользования. Дворы, проезды, площадки, объекта озеленения. Вот раньше, когда делали межевание, включали туда двор, парковку, детские площадки, внутри проезды. Жители устанавливали ворота или шлагбаум и, по сути, считали этот двор своим. Но теперь вот эти новые правила, они как раз ориентированы на то, чтобы участок формировался только по контуру здания. Ну, то есть, по сути, вот эта территория общего пользования, которую раньше можно было включать, она теперь в территорию многоквартирных домов включаться не будет. Что у нас, по сути, меняется для жильцов? Возможность распоряжаться двором. Основания для установки шлагбаумов тоже ставятся под вопрос. Соответственно, парковки во дворе. То, что раньше жители делали, чтобы не парковали таксисты, случайные посетители, например, это теперь все, ну, по сути, отменяется. Если ранее двор не был поставлен на кадастровый учет как объект, принадлежащий этому многоквартирному дому, то теперь это сделать практически по новым правилам невозможно.
2: Это требование оформить участки выглядит логичным только с одной стороны. В городе много земли, которая никак не учтена в реестре. Тут действительно творится большой беспорядок, говорят эксперты. Абсолютное большинство собственников многоквартирных многоквартирных домов в Москве не занимались оформлением своих придомовых территорий. Как теперь выясняется, зря. Более находчивых, тех, кто оформил придомовые границы, когда действовали старые нормы, эти изменения не коснутся. Кто считал московские дворики своими, по умолчанию, увы, их лишаются. И перспектива оформить решение города выглядит пессимистично, считает председатель Жилищного союза Москвы, юрист, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.
4: Гражданам, которые бы хотели защитить свои права на придомовую территорию, но по каким-то причинам, например, не оформили это, в данном случае, вот кто не успел, тот опоздал. Механизмов каких-то серьезных сегодня государство лишило граждан по всем градостроительным решениям, слушай, не отменены. Получается так, что нет никакой обратной связи. Один механизм остался у граждан сегодня юридический – это оспаривание подобных нормативных документов, а также оспаривание конкретных нормативных актов, где будут изменены границы и будут нарушены права граждан. То есть в этом случае необходимо будет нести расходы на юристов и пытаться в судебном порядке это оспорить. Совершенно очевидно, что этот путь сложный, долгий, не всегда успешный, но, повторюсь, никаких иных инструментов, кроме судебных, сегодня не существует.
2: В то же время разрешение оформить в собственность только участок шириной не более чем 2 метра от жилого дома может привести к нежелательным последствиям для жителей столичных многоэтажек. От изменений в платежках за ЖКХ до строительства на том участке, который раньше люди считали своим двором, считает адвокат по земельному праву Акоп Абгарян.
5: Большая проблема может быть с тем, что неизвестно, кому будет принадлежать, кто будет правообладателем этого земельного участка, на праве аренды, например, на праве собственности. И не обяжут ли собственников многоквартирного дома оплачивать, то есть заключить договор на право использования своей домовой территории. Еще один есть очень важный минус этих критериев. Как собрание жильцов будет проходить вообще? Потому что многоквартирный дом может провести собрание собственников, например, поставить шлагбаум, а сейчас этого права не будет у жильцов. Это будет заниматься другая организация, то есть тот, кто будет правообладателем этого земельного участка придомовой территории.
2: Очевидно, что пока собственником придомовой территории остается город, но как он будет ею распоряжаться – вопрос. Самое время выяснить, поставлен ли участок возле вашего многоквартирного дома на кадастровый учет и в каких границах. Хотя, по факту, тем, кто не озадачился этим вопросом до начала мая, эта информация мало что даст. Диана Чубанова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
32: На что обратить внимание, выбирая франшизу? Как насчет сроков окупаемости бизнеса?
6: Мы говорим, ребят, не верьте в легкие деньги. Франшиза — это такой же бизнес, где ты каждый день выходишь на работу, работаешь, управляешь, контролируешь.
32: Какой формат франшизы выбрать?
6: Формат, наверное, вот фастфуда или формат недорогой еды, он растет, и мы будем дальше расти, я в это верю.
32: Об успешном и, главное, системном подходе к франшизам поговорим с основателем сети национального фастфуда «Костобэй» Азатом Назмутдиновым. Вопрос к эксперту по будням на Бизнес FM Казань.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Реклама на Бизнес FM в Казани.
9: Когда речь идет о здоровье, компромиссов не существует. Аджибадем – одна из крупнейших международных медицинских групп в Турции, объединяющая 29 клиник и 15 медицинских центров, передовые технологии и опыт врачей мирового уровня. Тысячи пациентов из разных стран выбирают Аджибадем, потому что здесь медицина – это точность и доверие. Звоните плюс 7 906 111 19 10. Медицинские услуги не оказываются на территории России, имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
11: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
12: АО СК РСХБ Страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
13: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте algadefizforum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная
1: рыночная и конкурентная экономика. Организатор форума Министерства экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
30: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
28: Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на «Бизнес ФМ». Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес ФМ». Не на словах, а на деле. «Бизнес ФМ Москва» 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 17:28, студия Вероника Романова. Два мирных жителя получили ранения в селе Смотровая Буда Клинцовского района Брянской области из-за удара ВСУ по АЗС. Об этом сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. Пострадавших мужчин доставили в больницу. Также были повреждены 4 гражданских автомобиля и навес заправки. На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы. Тело пропавшей в Москве девушки нашли в диване в столичной квартире, это сообщает Следственный комитет. Накануне в полицию обратилась женщина с заявлением о безвестном исчезновении ее сестры. По ее словам, родственница уже более 10 дней не выходила на связь и отсутствовала по месту жительства. Выяснилось, что девушку убили в квартире на Люблинской улице. Ее тело с многочисленными ранениями обнаружили в диване. Установлено, что ее зарезал сосед по квартире, иностранец 96-го года рождения. После произошедшего он покинул страну. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. В ближайшее время подозреваемому заочно предъявят обвинение. Российские туристы, находящиеся в Таиланде в течение 30 дней, смогут платно продлить безвизовое пребывание без необходимости выезжать за границу. Об этом сообщили в тайском МИДе. Стоить это будет 1900 батов, около 58 долларов. Внести оплату можно будет в любом иммиграционном офисе до истечения срока действия безвизового штампа. Также доступен вариант оформления электронной туристической визы. Сегодня правительство Таиланда утвердило сокращение срока безвизового режима с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран, включая Россию. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30. В Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. 5 человек погибли при опрокидывании лодки на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепах. Спасти удалось 10 человек. Транспортная прокуратура уже установила, что лодка не имела лицензии. В Испании по делу о смерти основателя «Манго» задержали его сына Джонатана Андика. Обвиняют в убийстве отца Исака Андика, который официально погиб в результате несчастного случая в 24-м году. Джонатана доставили в суд для допроса. Российские театры заработали за прошлый год почти 60 миллиардов рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее. Общее количество театральных зрителей в России за год тоже выросло. А в прошлом году театры посетили 44 миллиона человек. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Пять человек погибли при опрокидывании лодки на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепах, сообщил управление МЧС по Бурятии. По данным региональной прокуратуры, катер «Хивус» перевернулся примерно в 30 метрах от берега. Спасти удалось 10 человек, в том числе 14-летнего ребенка. Одна женщина была госпитализирована с раной ноги. А пассажиры лодки были без спасательных жилетов, сообщает МЧС. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как пишут СМИ, Бурятия. Капитан судна выехал на лед, после чего попытался выполнить маневр с переходом с ледовой поверхности на воду. Во время этого, видимо, эффектного действия катер опрокинулся. Транспортная прокуратура уже установила, что перевернувшаяся аэролодка не имела лицензии. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Насколько популярны такие лодочные туры на Байкале и почему их считают опасными в такое время года, рассказывает корреспондент бурятской телерадиокомпании «Оригус» Сергей Смолянинов.
3: Я бы не сказал, что это настолько развито вид досуга, если мы именно говорим со стороны Бурятии. Большая редкость. Потому что вообще в целом это удовольствие не из дешевых. Иметь свой хивус, свою аэролодку. И особо покататься-то некуда. И все равно более популярно это зимой. Понятно, Байкал дольше распадается. Но в целом это больше такое развлечение доехать куда-то либо до Альхона, как транспорт, либо посмотреть на чистый лед посередине. Ну, нет такого. Мы выходим на берег, и стоит 10, 20, 30 лодок на любой выбор. Но она не особо популярна, потому что это еще и удовольствие не из дешевых. Поездка начинается от 2000 рублей. Поэтому среди местных это не особо популярно. Чаще всего это либо организованные туры, либо какие-то небольшие совсем вещи. Кто-то на снегоходах, например, цепляет. Небольшие резиновые кареты на 4-5 человек. Байкал очень часто встает тяжело, экстремально замерзает. И у берега чаще всего всего неровная поверхность, а различные торосы, снег наметает, он потому что очень долго замерзает, до декабря, до января. Чтобы таким видом транспорта воспользоваться и вообще такой услугой, нужно немало работы провести по очистке этого льда, чтобы на берег приехали, тебя забрали. На кадрах видно, которыми уже поделились, что там лед все равно еще не до конца распался.
2: Сергей Смолянинов, корреспондент телерадиокомпании «Оригус». А предварительной причиной опрокидывания аэролодки является перегруз, рассказали ТАСС в оперативных службах. Кто и как контролирует поездки на хивусах по Байкалу? Бизнес ФМ рассказала гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
4: Планировалось рассматривать какие-то поправки по работе хивусов, потому что раньше было 3-4-5 хивусов на один населенный пункт. Сейчас хивусы, даже в Листвянке, наверное, под сотню вот этих аппаратов. В ближайшее время будут приняты какие-то поправки в законы, которые коснутся непосредственно хивусов. Вообще хивусы регулярно проверяют и транспортная полиция. Ловить хивусы будет сложно. Нужно руководствоваться и здравым смыслом, и выдавать разрешение более жестко. Почему перевернулся хивус, сейчас выясняется. Это редко, когда хивус переворачивается. Хотя инциденты с ними и случаются, особенно там, где много людей на льду. Это было у нас около Листвянки, когда хивус наехал на женщину, и у нее, по-моему, был перелом ног. А вот так, чтобы хивус перевернулся, это довольно редко. Устойчивая конструкция у хивуса, он на воздушной подушке. Ему нужно наехать на какое-то препятствие, либо что-то должно сломаться у него внутри.
2: Анна Суркова, гендиректор портала «Твой Иркутск». За последние несколько месяцев это уже второй смертельный случай с туристами на Байкале. В феврале недалеко от острова Ольхона под лед провалилась буханка, в которой находились 8 туристов из Китая и местный водитель. Машина ушла на глубину 18 метров. Погибли 7 граждан Китая и водитель россиянин. В Испании по делу о смерти основателя «Манго» задержали его сына. Джонатана Антика обвиняют в убийстве отца Исака Антика, который официально погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Мужчину доставили в суд для допроса. Вот как об этой детективной истории рассказывает испанская газета «Вангуардия».
5: Миллиардер погиб, упав в ущелье во время похода неподалеку от Барселоны на горе Монсеррат. В тот момент единственным спутником был его сын Джонатан, который предложил отцу прогуляться по известной тропе, ведущей к местному монастырю. Поход теоретически должен был позволить ему уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. Согласно первоначальным показаниям Джонатана, его отец неожиданно потерял равновесие и поскользнулся. Падение произошло с высоты более 100 метров в районе с очень крутыми склонами. Исак Антик погиб мгновенно. Первоначально полиция квалифицировала инцидент как трагический несчастный случай, а месяц спустя судья даже временно закрыл дело. Но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана и официально предъявил тому обвинение в убийстве, даже дойдя до прослушивания его мобильного телефона для анализа переписки. Джонатан Антик категорически отрицает свою причастность к смерти основателя компании «Манго».
6: Джонатан Антик ha negado categóricamente cualquier responsabilidad en la muerte del fundador de «Манго».
2: Исак Антик был одним из богатейших людей Испании. Родился в Стамбуле, а потом вместе с семьей переехал в Барселону. В 1984 году Антик основал сеть магазинов «Манго». Сейчас в мире насчитывается около 3000 торговых точек под этим брендом. А в год смерти Антика компания показала рекордный объем продаж более 3 миллиардов евро. А по данным СМИ, главным наследником состояния Антика стал его сын Джонатан, который входит в совет директоров «Манго». Российские театры заработали за прошлый год почти 60 миллиардов рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее. Такие данные представлены в открытом отчете Минкультуры. Общее количество театральных зрителей в России за год тоже выросло, но не так существенно, плюс 3,5%. А в прошлом году театры посетили 44 миллиона человек. Цены на спектакли растут уже не первый год, говорят эксперты. При этом ряд театров поднимает стоимость билетов по инерции из-за того, что растут цены у конкурентов. Как эта экономическая модель влияет на репертуар и какие постановки сейчас пользуются наибольшим спросом, рассказывает театральный критик, автор блога «Слово славы» Вячеслав Герасимчук.
7: Многие театры подняли цены на свои спектакли. Это сейчас общее место. Кажется, что зрителей все больше и больше. И, собственно, по этой причине театры не стесняются поднимать свои ценники. При этом многие театры, включаясь в эту гонку, потому что это же говорит в первую очередь об успешности театра, а им нужно декларировать, что они успешны, что они на расхват, и поэтому сдирают ценники. Но некоторые спектакли приходится потом снимать, потому что по этим ценам они не продаются. Здесь есть явная сторона и есть неявная. Это неявная часто демонстрирует, что приходится избавляться от неликвидных спектаклей, потому что по цене 8 тысяч на спектакль «Буря» в театре Пушкина, например, никто не хотел идти, потому что это смелый, экспериментальный и очень дерзкий спектакль. Цена 8 тысяч для широкой аудитории солидная. Что касается общей массы, все подняли цены, и сейчас, как раньше, сходить за 1000 рублей на спектакль уже кажется чем-то совершенно невероятным, ну, либо вы будете сидеть где-то в очень последнем ряду, либо даже, может быть, на улице.
2: Вячеслав Герасимчук, театральный критик. За последний год средняя цена театрального билета выросла на 11%, с 2200 до 2500 рублей, приводят данные кассиру. Директор по маркетингу этой платформы Александр Барсуков рассуждает о том, почему театры поднимают цены и как реагирует зритель.
8: Это отражает общую тенденцию к повышению себестоимости постановок. Театры вкладываются в первую очередь в качество. Улучшают организацию, оформление, добавляют спецэффекты и различные современные технологии. Зрители готовы платить за качественный достук, потому что растет спрос на премьеры и масштабные события, которые стоят дороже. Зрители стали гораздо внимательнее планировать поход в театр, потому что недешевым удовольствием, и он все реже бывает спонтанным. Например, в 2025 году объем ранних бронирований вырос на 20% в сравнении с 2024.
2: Александр Барсуков, директор по маркетингу кассиру. А кроме того, по данным Минкультуры, за прошлый год заметно выросли доходы от гастролей за рубежом. Они принесли нашим театрам около 670 миллионов рублей, что почти на 75% больше, чем былым годом ранее. А в качестве удачного примера эксперты называют уже традиционные гастроли театра Вахтангова в Китае. В прошлом году в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне вахтанговцы с успехом представили спектакли «Евгений Онегин» и «Дядя Ваня». В Екатеринбурге ввели сухой закон из-за конгресса библиотекарей. Правда, распространяется он на очень ограниченный участок города, там, где, собственно, библиотекари и собираются. Согласно указу городской администрации, запрещена будет именно продажа алкоголя. Рестораны смогут работать, как и прежде. Екатеринбург ожидает прибытия почти 1500 библиотечных специалистов из 89 регионов России. Видимо, местные власти решили не ударить в грязь лицом, делится наблюдениями главный редактор 66.ru Дмитрий Шлыков.
9: В Екатеринбурге есть литературный квартал. Это парковая зона с прилегающим к ним музеями и небольшим театром. Так вышло, что именно на этой площадке пройдет Всероссийский конгресс библиотекарей. Профессионалы приедут обсуждать свои библиотекарские боли и достижения, возможно. И администрация города ровно на территорию проведения этого конгресса натянула запретную зону на дни проведения конгресса, в которой запрещено каким бы то ни было образом использовать алкоголь. Обычно это делается в дни массовых мероприятий. 9 мая, День города, 1 мая. И обычно это касается именно ограничения продажи алкоголя. Суть в том, что на указанной территории парковой никто никогда никакой алкоголь не продавал. Но это парковая территория, и вообще там нет магазинов. Поэтому мы обратились в городскую администрацию, чтобы нам разъяснили, в чем в данном случае смысл вот этого вот запрета. И нам там объяснили, что смысл запрета состоит в том, чтобы участники форума библиотекарей, попытаюсь фрагментарно процитировать, оставались с чистой головой и не проносили с собой на форум библиотекарей алкоголь. Вдруг женщины-библиотекари желают отметить встречу коньячком. Решили это запретить.
10: Прекрасно. А раньше уже были такие конгрессы в Екатеринбурге или это впервые?
9: Возможно, я невнимательно следил за этим сюжетом. Сюжет оказался в публичном поле вплоть до федерального уровня исключительно благодаря тому, что библиотекарям запретили приносить коньячок. Мы тут обсуждаем, что если это не пиар-акция конгресса библиотекарей, то ее стоило придумать.
2: Главный редактор 60.

0: коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре внимания – инвестиции, развитие внутреннего потенциала и трансформация рынков. Форум станет площадкой для обсуждения практических решений для бизнеса. Организатор – фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+. Музейные ценности. Первые экскурсии в канализационные коллекторы Парижа начали проводить еще в 1889 году. Дважды в месяц людей, желавших погрузиться в парижскую атмосферу настолько глубоко, собирали у моста Альма в 7 округе, спускали под землю и катали по коллекторам на лодках. Экскурсия, как правило, сопровождалась лекцией о пользе гигиены, которую предприимчивые гиды разбавляли туалетными анекдотами. Сегодня вход в музей канализации французской столицы все в том же историческом месте. А главными в нем стали экспонаты, которые наглядно показывают историю развития парижской системы отведения нечистот со времен Римской империи и до наших дней. Несмотря на тему и запахи, музей пользуется заметной популярностью. Ежегодно его посещают более 100 тысяч человек. Музейные ценности на Business FM. Знай меру. Парасанг или фарсах – ближневосточная мера длины древнеперсидского происхождения. Сегодня в Иране приравнена к 6 километрам. Изначально это примерное расстояние, которое караван проходит от одного привала до другого. Европейский аналог – лига, морская лига – это 3 морских мили или 5,5 километров. Знай меру на Business FM. Компании и корпорации.
1: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: Горно-металлургическая компания «Ареал», бывшая «Хайленд Голд», не планирует принимать участие в голландском аукционе по продаже «Южуралзолота», сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Ранее сообщалось, что «Росимущество» начало прием заявок на голландский аукцион по продаже акций группы ЮГК. Проведение торгов запланировано на 26 мая. Начальная цена – 162 миллиарда рублей. Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences, созданная для воскрешения вымерших видов, объявила о выведении живых цыплят из полностью искусственного яйца. Биоинженеры компании создали инновационную мембрану на основе силикона, которая по своей способности к переносу кислорода полностью соответствует естественной яичной скорлупе в условиях обычного атмосферного воздуха. Эта платформа является критически важной технологией для работы Colossal с птицами, в частности для программы восстановления вымерших гигантских птиц моа в Новой Зеландии, отметили в компании. Стартап получил медийную известность год назад, когда объявил о запуске проекта по воскрешению ужасных волков, вымершего вида хищников. Hyundai Motor показала, как разработанный ее дочерней компанией Boston Dynamics человекоподобный робот Atlas научился поднимать и переносить тяжелые предметы, такие как небольшой холодильник. Это важный аспект для использования роботов в динамичной промышленной среде, добавляет компания. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
3: В Москве. Россия начала учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Об этом сообщил Минобороны. Учения проходят с 19 по 21 мая. В них участвуют ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, а также командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военного округов. Говорится, что в ходе учений ядерных сил будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России. Задействовано почти 65 тысяч военнослужащих, более 200 ракетных пусковых установок, 8 стратегических подлодок, 73 надводных корабля и более 140 летательных аппаратов. Масштаб учений и то, на каком фоне они проходят, комментирует академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов.
2: такие учения планируются заблаговременно, потому что это огромное мероприятие, очень дорогостоящее, организационно вовлекающее десятки тысяч людей, огромное

0: объем военной техники и систем связи, управления. То, что на этом фоне происходит визит в Китай, тоже не совсем случайно, потому что в ходе визита президент России хотел бы, чтобы в Китае лишний раз вспомнили о том, что Россия все еще остается ядерной сверхдержавой, которая намного опережает Китай. Хотя при всем экономическом могуществе Китая и его растущей политической роли в мире, самым важным критерием национального могущества, которым все еще остается ядерное оружие, особенно сейчас в условиях развала системы контроля над ядерным оружием, выступает на передний план уже как элемент национальной мощи и инструмент внешней политики. Что в этих условиях Китай должен считаться с Россией как старшей державой в сфере ядерного оружия и самых новейших военных технологий. Почему это проводится помимо Китая? Это ответ на все, что происходит в Североатлантическом регионе. Напоминание Трампу о том, что откладывать переговоры с Россией неразумно. Россия остается ядерной сверхдержавой, и никакие золотые куполы трамповские это не отменят. Помимо всей активности Трампа и увлеченности его другими регионами и другими вопросами, следовало бы ему, как очередному американскому президенту, помнить, что вопросы мира и безопасности решаются прежде всего между Россией и США. И главной темой этого диалога было и должно оставаться впредь ядерное оружие, которое должно быть поставлено под контроль и регламентировано договорно-правовым путем. То, чего Трамп не понимает, судя по его ответу на предложение Путина продлить соблюдение основных параметров договора ДСНВ, который истек в феврале текущего года. В чисто военном отношении заявление многих европейских лидеров, прежде всего германского, французского, то, что Европа будет развивать свое собственное европейское ядерное сдерживание, правда, непонятно пока, как и за счет каких средств, и учения, которые проводятся на Западе, создают тот фон, на котором небывалое за долгое время по масштабу учения российских стратегических ядерных сил должно служить напоминанием о том, что это не тема для бравады со стороны Запада и не тема для каких-то пустых рассуждений и беспредметных угроз.
1: Академик РАН Алексей Арбатов. Вооруженные силы России также отрабатывают вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Об этом сообщили в российском Минобороны.
2: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Приветствую, Алексей.
3: Добрый вечер.
1: Предлагаю начать с темы, которая волнует очень многих. Я про рубль, конечно же. Вот прямо сейчас 70 рублей 95 копеек за доллар дают.
3: Ну, вчера мы обсуждали тему 70. Видимо, туда придем в ближайшем будущем. И, может быть, даже пойдем ниже 70 рублей за доллар. Еще есть время до начала июня. Ну, вот в начале июня... Немножко обуздать рост рубля может Министерство финансов Российской Федерации, объявив о каких-нибудь огромных объемах покупки валюты в ФНБ. Вот эта новость может прервать рост рубля и даже устроить довольно неплохой разворот. Но посмотрим, какие все-таки будут параметры. Обычно на третий рабочий день месяца Министерство финансов как раз публикует данные и цифры, и объемы на ближайшую, скажем, до ближайший период работы бюджетного правила. Ну, вот может там и что-то серьезно поменяется. Пока то, что сейчас покупает Банк России в интересах Минфина с учетом бюджетного правила своих операций, это чуть более 1 миллиарда рублей ежедневный эквивалент, так что это для рынка абсолютно немного по сравнению с тем потоком валют, который сейчас приходит на рынок, и не исключено, что будет еще больше, учитывая, что приближается 28 число, 28 мая, и 28 число каждого месяца, если не упадает на день выходной, это, конечно, единый день уплаты налогов, и обычно этот сезонный фактор, ну, отчасти поддерживает рубль, когда-то помогает расти, но, видимо, сейчас поможет дальше вырасти российскому рублю. Плюс к этому спрос по-прежнему высокий на рублевые активы. На фоне высокой ставки по-прежнему высокой ставки Банка России, ключевой, естественно, ставки, ну, примерно в 3 раза она выше инфляции годовой. Так что можно сказать, что действительно она остается высокой. Ну и спрос на валюту слабый, отмечают на рынке. Да, был всплеск спроса на валюту со стороны населения, но это такое краткосрочное явление было перед майскими праздниками. А так, в целом, со стороны импорта, ну, как мы видим, спроса практически нету. Он есть, конечно, но не настолько он высок, чтобы все-таки нивелировать приток валюты от экспорта. И, соответственно, ну, и расчеты в рублях тоже за импорт тоже важная составляющая для роста рубля. Так что сейчас вот пока, ну, видится, что только вот решение какое-то Минфина может повлиять на российский рубль. Но, тем не менее, ждем вот этих дней начала июня. Пока, если рассматривать китайскую валюту, это уже 10 рублей и 40 копеек, падение на 20 копеек.
2: Капитал на бизнес FM. Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО Сбербанк. 0+.
4: Реклама на бизнес FM в Казани.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимерлазерная кератоктомия.
4: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
5: Деньги. Медный рубль Екатерины I представлял собой квадратную пластину размером 18 на 18 сантиметров и толщиной 5 миллиметров. По краям квадрата располагались гербы России. В центре – номинал и надпись по кругу. Цена – 1 рубль. Екатеринбург, 1725. Это была одна из самых тяжелых монет в российской денежной системе. Она весила 1,6 килограмма. Вес 10 монет составлял ровно пуд.
6: История денег на Business FM.
7: Между делом с Кирой Альтман.
8: Между делом обсуждаем качество жизни с Иреной Понарошку, предпринимателем, автором медийного цифрового контента. Заходим в тему ежедневного. И я спрашиваю, сортирует ли Ирена мусор?
9: Смотри, это интересный момент как раз, в чем у меня баланс. У меня есть квартира в Москве и дом за городом. В Москве я не сортирую мусор, потому что у меня там нет места, чтобы поставить много баков. Но я уповаю на то, что худо-бедно службы его сортируют. За городом у меня стоят классные, симпатичные икеевские баки для раздельного сбора мусора. У меня 5 баков, отдельно огромная коробка для картона. И еще я отбираю всякие мелкие фракции, типа блистеров от таблеток, дозаторов от косметики, батарейки и электрохлам. На чистых прудах есть пункт, куда можно это все привезти в любое время и там раскидать по мешочкам.
8: А летом и зимой ты дома или в отпуске? Вот какие у тебя отношения с сезонами и временем в них?
9: Я 12 лет зимую в теплых краях. Я уезжаю после Нового года. Я обожаю декабрь и январские праздники в Москве. Огоньки, суету, настоящий Новый год. Потом я на 2-3 месяца уезжаю в теплые края. Раньше это был Тай, потом это Дубай, что это дальше будет, не знаю. А вот лето московское я, наоборот, очень люблю. Мне здесь по кайфу. Я вообще люблю Москву, но ее сложно любить зимой. Поэтому я наслаждаюсь ей Москвой. Я очень редко уезжаю летом из Москвы, только вот как раз если в Красную Поляну. Наверное, зимой я получаю свою порцию моря, а летом я люблю именно горы Красной Поляны.
8: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Business FM.
7: Между делом на Business FM.
6: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
7: Business FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 17.58, студия Вероника Романова. В НАТО обсуждают возможность развертывания сил в Ормузском проливе, если он не будет открыт к началу июля. В таком случае Альянс будет оказывать помощь судам в прохождении пролива. Это пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя Североатлантического альянса. Отмечается, что идея послать корабли на Ближний Восток пользуется поддержкой некоторых членов блока, но пока не получила единогласного одобрения. Сергей Собянин отправил в отставку глав управ 8 районов Москвы. Как следует из распоряжения на сайте мэра, посты покинули Андрей Журавлев, Крюкова, Иван Лохно, Крылатская, Евгений Мамутов, Северная Тушина, Юрий Нечаев, Арбат, Игорь Овчинников, Савеловский район, Алексей Прокудин, Северная Бутово, Олег Пундель, Кузьминки и Сергей Титов, Восточная Измайлова. Согласно распоряжению, все главы управ уволены с госслужбы по собственной инициативе. Причин такого в решении не сообщаются. Матвей Сафонов стал лучшим в сезоне в топ-5 лиг по проценту матчей без пропущенных мячей. Россиянин, вытеснивший из основы ПСЖ Люку Шевалье, отстоял на 0 в 8 из 15 матчей. Об этом сообщает портал статистики Опта. Его показатель 53%, а Шевалье отстал на 0,3%. Третье, четвертое и пятое места у Жана Бютте из итальянского Кома, Давида Рая из лондонского Арсенала и Жана Гарсии из каталонской Барселоны. Сафонов, недавно оформивший чемпионство во Франции с ПСЖ, 30 мая сыграет против Арсенала в финале Лиги чемпионов. Топ-5 ведущих футбольных лиг Европы – это английская премьер-лига, испанская Ла-Лига, итальянская серия А, немецкая Бундеслига и французская Лига 1. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве на 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На территории Эстонии румынский истребитель сбил украинский дрон. Министр обороны Эстонии Певкур подчеркнул, что Украина не запрашивала разрешения на использование эстонского воздушного пространства. Ранее украинские дроны неоднократно залетали на территорию стран Прибалтики, в Польшу и Финляндии. Также Греция потребовала от Украины убрать морские дроны от своих берегов. Последуют за словами какие-либо действия. Рубль стал самой укрепившейся валютой к доллару в мире, пишет Bloomberg. Только с начала апреля российская валюта укрепилась к доллару более чем на 12%. Такой рост агентство увязывает с нефтяным бумом. Однако некоторые аналитики считают такой курс рубля переоцененным и вредным для экономики. Почему? И в Испании по делу о смерти миллиардера, основателя бренда одежды «Манго», задержали его сына Джонатана Андика, подозревают в убийстве Исаака Андика, который погиб в горах в 2024 году. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности на Business FM. На территории Эстонии военные впервые сбили украинский дрон. Беспилотник был сбит румынским истребителем F-16, сообщил журналистам министра обороны Эстонии Ханна Певкур, передает местная телерадиокомпания РР. Он подчеркнул, что Украина не запрашивала разрешения на использование эстонского воздушного пространства. По его словам, глава украинского Минобороны Михаил Федоров принес извинения за произошедшее. Это далеко не первый подобный инцидент. На прошлой неделе правительство Латвии во главе с премьер-министром ушло в отставку из-за политического кризиса в связи с украинскими беспилотниками, залетевшими на территорию страны. Также Греция потребовала от Украины убрать морские дроны от своих берегов. По данным местной Катемерини, Афина собирается направить Киеву строгое предупреждение. Комментирует профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
3: Ну, Украина прекрасно понимает, что она никак наказана не будет ни долларом, ни какими-то дипломатическими санкциями, поэтому, ну, то, что называется, как с гуся вода. Ее обвиняют, она извиняется, но, скорее всего, будет продолжать это делать. Я бы также обратил внимание на то, что СВР, Служба внешней разведки России, публиковал доклад, который говорит о том, что есть данные о том, что Украина разместила на территории Латвии свои воинские подразделения, которые могут запускать беспилотники. То Украина сейчас ничем не ограничена с точки зрения европейских государств, в своих действиях против России, она готова пуститься на любые провокации только для того, чтобы получить хотя бы какие-то аргументы для того, чтобы в будущих неизбежных переговорах улучшить переговорную позицию.
11: Можно ли выделить именно что в странах Балтии, а может быть какое по отдельности, электоральное отношение в обществе к вот этим вот прилетам, падениям дронов?
3: Я думаю, что вопросы национальной безопасности, личной безопасности граждан, конечно, на первом месте стоят для самих граждан, и поэтому они с тревогой относятся к расширению использования военных вооружений, военной техники вот в северо-западном регионе, если мы говорим о трех балтийских государствах, об обстрелах и Приморской, и услуги.
0: Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, а представитель МИДа Украины Георгий Тихий заявил в соцсетях, что Киев извиняется за инциденты с дронами не только перед Эстонией, но и перед, цитатой, всеми нашими балтийскими друзьями. А рубль стал самой укрепившейся валютой к доллару в мире. Об этом пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что с начала апреля российская национальная валюта укрепилась к доллару на 12% и достигла отметки 72 рубля 60 копеек за доллар впервые с февраля 2023 года. А сегодня на межбанке доллар опускался ниже 71 рубля, но там же примерно и находится сейчас. Рост российской нацвалюты агентство увязывает с нефтяным бумом из-за войны против Ирана и перекрытия Армузского пролива. Однако некоторые аналитики считают такой курс рубля слишком переоцененным, пишет Bloomberg. Все это мы обсудили с главным экономистом Т-инвестиций Софией Донец. С ней беседовал мой коллега Александр Зайцев.
12: По всем метрикам он уже давно оторвался в зону очень крепкого. За последние 10 лет у нас покупательная способность доллара в России упала в полтора раза. Вот остается только рассуждать, считаем ли мы, что это закономерно, или считаем, что это скорее такой временный фактор. Мы пока ближе к второму мнению.
13: Пойдет ли дальше, еще выше, или откатится? И когда вообще могут произойти какие-то существенные, заметные изменения?
12: Многое зависит от ситуации на нефтяном рынке, но май специфический месяц, когда очень высокая экспортная выручка, немножко встретила небольшой спрос от Минфина. По бюджетному правилу кажется, что в июне объем операций Минфина по покупкам валюты должен возрасти втрое. Если это действительно произойдет, то рынок станет чуть более сбалансированным, и мы перестанем двигаться однонаправленно по рублю. Но пока этого остается только ждать и ждать объявления Минфина. Они будут только в начале июня. Многие факторы потихонечку капали в сторону того, что спрос на валюту в России оказывается не очень большим. Это и меньший отток капитала, не только сейчас, но и последние несколько лет. Это и меньшая популярность иностранных заграничных поездок. Опять же таки, Эмираты — это всего лишь такая маленькая капля в этом море. Это и в целом низкий импорт, который никак не хочет отскакивать, потому что инвестиционная пауза за счет высоких ставок продолжается. Но тем не менее, когда у вас вдруг внезапно сырьевые цены удвоились и приток сырьевой валюты в страну удвоился, это остается главной темой. И сбалансировать вот такой большой сырьевой приток на настоящий момент может действительно только Минфин со своим бюджетным правилом. Поэтому сейчас все-таки это основная история. Для нас все-таки в фокусе будет то, что нам будет сообщать Минфин на ближайшие недели. Будет ли он растить свое присутствие, прибавляя рынку сбалансированности?
13: Есть вероятность, что заметно будет меняться ключевая ставка и вообще политика Центробанка по отношению к ключевой ставке?
12: ЦБ нам весь последний год ни словом, а делом транслирует мысль, что он не очень чувствителен к истории по рублю. Сама инфляция сейчас очень низкая, апрельские данные низкие, недельная инфляция остается невысокой. Кажется, снижать бы ставку и снижать. По крайней мере, экономика как есть, рубль как есть, они оставляют большое пространство для снижения ключа, так что, на наш взгляд, в июне можно было бы рассматривать снижение ставки и на 50, и на 100 базисных пунктов. Но на рынке, еще раз, после последнего апрельского решения есть и те, кто ждут и паузу, и маленький шаг в 25 базисных пунктов, несмотря ни на что. Рубль мало помогает еще и потому, что воспринимается как временный феномен.
0: Софья Донец, главный экономист и инвестиции агентства Bloomberg, пишет, что рубль уже второй год подряд идет в разрез с официальными рыночными прогнозами, которые предсказывали девальвацию российской нацвалюты. В апреле глава Минэкономразвития Решетников заявлял, что в ближайшие годы курс рубля будет более устойчивым, чем, цитата, многим бы хотелось. Среди причин укрепления нацвалюты он назвал снижение оттока капитала из России. В Испании по делу о смерти миллиардера, основателя бренда одежды «Манго», задержали его сына. Джонатана Андика подозревают в убийстве отца Исаака Андика, который погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности у Натальи Шашиной.
14: Эта история могла бы стать сюжетом для фильма о таинственной гибели во время прогулки в горах, судьбе фэшн-империи и большого наследства. Один из богатейших людей Испании, Исаак Андик, чье состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов, погиб зимой 2024 года. Ему был 71 год. В тот день он вместе с сыном отправился в поход на гору Монсеррат к монастырю. Как напоминает испанская газета «Уангуардия», поход теоретически должен был помочь им уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. На обратном пути бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Это обстоятельство вызвало подозрение у полиции. Считалось, что Андик был заядлым любителем походов, а участок, на котором произошла трагедия, не считается особо опасным. Сын Джонатан утверждал, что шел впереди и не видел падения, только услышал, как отец поскользнулся и сорвался вниз. Других свидетелей не было. Первоначально инцидент квалифицировали как несчастный случай, но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана. Сейчас он задержан по подозрению в причастности к смерти отца. Как эта история обсуждается в испанских СМИ, Business FM рассказала жительница Барселоны Елена.
15: Полтора года назад, когда все случилось, естественно, это была громкая история, фигура заметная, хозяин «Манго», один из богатейших людей Каталонии. И здесь вообще подобные вещи очень розовая пресса обсуждает бурно. Но вот рассказывалось, что семья была такой династией мощной, у него две дочери и сын, и что сыну он очень доверял, и поначалу ему поручил управлять «Манго», а потом оказалось, что недоволен, у них какие-то конфликты были, но не жесткие. Сын был очень недоволен отцом. Ага. Отец ему передал все дела по управлению «Манго», при этом никакой самостоятельности не предоставил. В конце концов, все вздрогнули, когда вдруг выяснилось, что показания сына не очень вяжутся с ситуацией. Сейчас все очень затихло, потому что расследование ведется секретно. Детали конкретные не просачиваются. Все затихли и ждут, что решит судья по материалам следствия. А следствие следствие как раз не закончено. Семья говорит, что плохие отношения сына и отца – это все слухи. А на самом деле мы все дружные и все путем. Сейчас две дочери тоже вошли в совет, управляют этим делом. И наследство поделено, как если бы никто не был виновен. То есть никаких там войн в оставшейся части семьи нет.
14: 45-летний Джонатан управлял мужской линией «Манго Мэн». СМИ писали, что еще в 2014 году отец на время делегировал ему более широкие операционные обязанности. Но затем, на фоне возникших в компании трудностей, усилил контроль. Пресса обсуждала, что незадолго до гибели, во время рождественской вечеринки «Манго», миллиардер заявил, что передает управление компанией генеральному директору, а не сыну. Вопрос в том, насколько скандал может отразиться на самом популярнейшем бренде, комментирует бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию фэшн-брендов Дания Ткачева.
11: Насколько вообще вот такие истории способны повлиять на ценность, на судьбу самого бренда?
16: Я бы сказала, что здесь скорее вопрос связан не столько с родственниками, сколько с реальными управляющими. Фактически мы понимаем, что меняется правление, а значит, может поменяться стратегия, значит, может поменяться в конечном итоге прибыль. В этом случае я все же не вижу такой прямой корреляции пока, по крайней мере. Возможно, здесь все обойдется, потому что там есть другие члены семьи, которые также влияют на правление.
11: Вот в массовом сознании у массового покупателя одежды «Манго» что-то такое на подкорке отложится? Или публика забудет очень быстро?
16: Я думаю, что на самом деле, да, эту новость будут обсуждать, но потом, конечно, забудется в конечном итоге. Я думаю, будет иметь значение только сила бренда и соотношение цена-качество, в конце концов.
14: По крайней мере, как говорит жительница Испании Елена, в этой стране скандал никак не отразился на популярности магазинов «Манго». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
17: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
18: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
19: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма «Ялилов и партнеры». Уверенность в каждом решении.
20: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. +7 347 283 08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
21: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
22: Нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
23: В эфире радио не на словах, а на деле.
24: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ-160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: Правовая позиция Айнура Елилова на Бизнес ФМ.
26: Для слушателей старше 12 лет.
1: прошлом году в Китае был принят интересный закон, который запрещает блогерам обсуждать в интернете темы медицины, юриспруденции, образования или финансов, если у них нет специального образования. Сделано это для того, чтобы не обладающие профильными знаниями инфлюенсеры не вводили в заблуждение население. А недавно и у нас появилась подобная инициатива.
2: Айнур Ялилов, управляющий партнер юридической фирмы «Ялилов и партнеры», председатель Международной ассоциации юристов и консультантов, депутат, член комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления Казанской городской думы, кандидат юридических наук.
1: В России обсуждается введение нового запрета для блогеров. Если закон будет принят, то по аналогии с Китаем в интернете нельзя будет высказываться на темы финансов, медицины и права при отсутствии профессиональной компетенции. Сегодня многие медийные лица заливают людям в уши советы на тему похудения, омолаживания, криптовалюты, психологии и так далее. В основном они отрабатывают свои деньги за рекламу, а часть из них и вовсе не пробовали продукт, но очень сильно в него верят. В Китае большая зона ответственности введена по отношению к самим платформам. Теперь площадки социальных сетей будут контролировать соблюдение их пользователями соответствующих норм и в случае нарушений применять санкции или блокировать. Самим же блогерам грозит штраф около 1 миллиона рублей в переводе на наши деньги. Как это выглядит процедурно? Публикуя контент, инфлюенсер должен предоставить информацию о том, что он реальный эксперт в той области отношений и обладает профессиональной компетенцией, например, имеет диплом или лицензию. Более того, теперь авторы должны указывать источник, из которого была получена информация, ссылаться на его достоверность, либо наоборот, предупреждать о неточности данных. Конечно, подобные законы сильно связывают руки авторам креативного контента, ужесточая цифровую цензуру. Многие китайские пользователи недовольны ограничением свободы слова и творчества, лишением права говорить на ту или иную тему. Сегодня мы оказались в такой матрице, когда грань между правдой и ложью почти незаметна, а интернет перенасыщен фейками. Обладая гигантской сферой влияния, медийные лица создают образ и стиль жизни. Подписчики чаще всего бездумно следуют их советам, покупают средства красоты, вкладывают деньги в финансовый продукт, или же, например, формируют убеждения о том или ином юридическом вопросе. В самом худшем варианте причиняется вред, как в частности это было с блогерской рекламой сыворотки Femme Fatale, которая содержала запрещенные вещества и вызвала сильнейшие аллергические реакции у подростков. А вспомнить распиаренный препарат Оземпик, в большинстве звездных рекомендаций не говорится о его тяжелой побочке и осложнениях. За последнее время особенно много специалистов завелось в сфере биохакинга. Это гигантская индустрия, в которой медийные персонажи рекламируют БАДы, инъекции, различные гаджеты. Один рилс с охватом несколько миллионов сделает свое дело. Блогеры и производители сорвут большой куш, а вот потребитель, вероятно, получит неэффективные, а то и вовсе опасные для жизни и здоровья средства. Если ввести правовой фильтр по экспертизе в социальных сетях, то блогеры ему явно не обрадуются. Такая мера, с одной стороны, может усугубить цензуру и привести к монополизации сфер. Но с другой стороны, разумные рамки, повышающие достоверность и качество контента, позволят защитить интересы граждан, тем более несовершеннолетних. Любые законодательные ограничения должны быть снабжены механизмом реализации, пока в России не решили, как будет контролироваться псевдоэкспертность в социальных сетях. Здесь важно не уйти в формализм. Диплом можно купить, сертификат тоже еще не признан хорошего человека. При самом абсурдном раскладе, например, тому же Артемию Лебедеву нельзя будет говорить про дизайн, ведь у него нет специального образования. Поэтому нужны и другие критерии, подтверждающие профильность. Практика, сертификация, маркировка, дополнительная верификация данных. Возможно, будут устанавливаться специальные цифровые метки. Пока же потребителям стоит самим больше проверять содержание информации и понимать, что за убедительной медийной рекомендацией чаще всего скрывается жирный рекламный контракт. С вами был Айнур Ялилов.
25: Правовая позиция Айнура Ялилова на Бизнес FM.
4: Для слушателей старше 12 лет. Для слушателей старше 12 лет.
5: Вначале был бизнес.
8: Как появлялись города?
9: Новосибирск. 1 600 000 жителей. Отправной точкой становления города стала необходимость построить мост через Обь для продолжения Западно-Сибирской железной дороги на восток. Дата прибытия первых строителей в апреле 1893 года теперь считается официальным днем рождения Новосибирска.
8: Как появлялись города на Бизнес FM.
26: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
27: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227 10 42.
28: На правах рекламы.
0: Вопрос к эксперту на Бизнес FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
6: Готовые успешные бизнес-модели пользуются спросом, особенно сейчас. Крупные компании предлагают стать их частью, например, посредством франшиз. И сейчас франшизы только набирают обороты. Готовый бренд, отлаженная логистика, обучение персонала, помощь с маркетингом. Все это, безусловно, привлекает. Как найти ту самую франшизу и не прогадать? Об этом поговорим с человеком, который на этом деле буквально Костобый съел, с основателем сети национального фастфуда Костобый Азатом Назмутдиновым. Азат, добрый день.
7: Всем привет, добрый день.
6: Ваш бренд существует уже 10 лет. Сколько должно пройти времени, чтобы начать продвигать франшизу?
7: На самом деле все зависит от продукта и системы. Многие предприниматели как делают? Пытаются гнаться за деньгами, быстро формируют какой-то продукт и начинают его продавать. Не успев выстроить системы и так далее, нельзя продавать сырой продукт. Такие франчайзинговые пузыри, знаете, так моментально продаются, но также быстро схлопываются. У нас есть простое правило. Если ты масштабируешь хаос, то получаешь большой хаос. Поэтому важно даже не время, а порядок. Контрольные точки, продукт, логистика, ну и в целом система. Если система есть, то можно запускать франшизу. Мы начинали продавать франшизу еще в 2018 году. Все это время мы не стали на месте, а постоянно прокачивали нашу систему, адаптацию, там качество, контроль. И сейчас уже спустя 10 лет с основания данного проекта, идеи, мы наконец готовы включать вторую скорость и открывать уже франшизу Костобый в других городах России.
6: Азат, а сколько сейчас точек Костобый?
7: Так, на данный момент у нас порядка 11 локаций, но тут, знаете, мы как бы не гоним за количеством ресторанов, тут важна устойчивость каждой точки.
6: Это в Казани 11 локаций.
7: Да. Угу. Мы гонимся за количеством улыбок. Вот у нас есть такая интересная показатель. Сейчас мы кормим порядка 100 тысяч гостей.
6: У вас даже в логотипе улыбка.
7: Да. И тут, знаете, как важно держать правильно динамику развития, чтобы продукт, скорость, это вот как два крыла самолета. Они должны лететь синхронно и в одном направлении. А так, если говорить про ближайшие планы, 26-27 год, мы планируем продать порядка еще 10-15 франшиз. Это небольшое количество. Идем в умеренном режиме, чтобы успеть выстроить правильную систему, стабилизировать процесс, укомплектовать команду. И вот с каждым годом, я думаю, что скорость развития, открытия новых точек ресторанов Костобый будет, ну, расти.
6: В чем особенности вашего бренда?
7: Костобый, ну, мы татарская комфортная еда. И тут, знаете, как бы сразу два конкурентных преимущества. Во-первых, татарская — это наша идентичность, вкус, культура, традиция. А во-вторых, комфортная — это значит понятная, доступная, вот с точки зрения цены, уютная еда без стресса. Знаете, вот есть у этих наушников такой эффект шумоподавления. Это вот, когда в Костобый ты заходишь, отключаешь вот этот весь внешний шум, стресс.
6: Абстрагируешься полностью.
7: Да, и ты вот попадаешь в этот островок счастья, островок радости. У нас даже вот есть такая формулировка, месседж Костобый основной, это мы создаем предсказуемую радость.
6: Азат, вы продаете франшизу вашей сети. Чем она привлекательна?
7: Наша экономическая модель, она прошла 4 кризиса. Это ковид, масочный режим, начало СВО, экономическая вот эта сложная волна 25-26 года, когда закрываются рестораны. Вот мы смотрим Москва, Питер, там прям улицами закрываются. Мы не закрывались, мы не падали, мы наоборот растем. И вот после каждого кризиса мы всегда плюсуемся. Поэтому особенность франшизы — это как раз-таки кризоустойчивость. Второй УКП — это вот наша фабрика. 70% того, что приходит в рестораны, приходит с нашего ресторана. Это стабильный вкус, экономия площади на кухне, оборудование, количество поваров. То есть тут это вот прям сильный элемент удержания стабильности и облегчение работы для наших партнеров. Третий пункт — это халяль-индустрия, она очень сильно развивается. Мы работаем исключительно только с халяль-продуктами. Вообще в России нету франчайзинговых каких-то больших федеральных сетей, которые продавали бы халяль-еду. Мы есть, поэтому мы заходим в этот рынок, и это большая возможность для партнеров. И четвертое — это система обучения, сопровождения, то есть это вот та наша команда, которая сопровождает, координирует, помогает нашим партнерам развиваться и приходить к нужной цели.
6: На что нужно обратить внимание покупателю той или иной франшизы? Как сделать правильный выбор? И что, кроме денег, должен вложить в бизнес покупатель франшизы?
7: Хороший вопрос. Тут, знаете, сначала мы такие немножко отговариваем, мы говорим: ребят, не верьте в легкие деньги, потому что люди думают, что, покупая франшизу, это будет такая, знаете, легкая инвестиционная какая-то.
6: Через 2 дня миллиард рублей.
7: Да. Мы говорим: ребят, не верьте в легкие деньги. Франшиза — это такой же бизнес, где ты каждый день выходишь на работу, работаешь, управляешь, контролируешь. Да, но с франшизы ты получаешь готовую систему, экономишь, ну вот 10 лет мы занимаемся этой системой, то есть как минимум ты экономишь эти 10 лет времени, какие-то расходы на ошибках, и это все как бы, ну, франшиза в этом плане очень классно отрабатывает свою суть. Обязательно надо внимание обращать на экономическую, опять-таки, модель. Это цифры, это экономика, это окупаемость. Обязательно оценивайте долгосрочную долгосрочность перспективы вот данной ниши. Сегодня актуально, завтра может быть не актуально. Ну вот все проходили. Тут надо изучать тренды. Мы вот, у нас целая команда, которая изучает маркетинговые тренды, исследования проводим для того, чтобы просто быть постоянно на волне. Поэтому, если вот на эти этапы обратить внимание, скорее всего, вы выберете правильную, нужную франшизу для себя.
6: В студии Business FM Казань был основатель сети национального фастфуда Кастбэй Азат Назмудзинов.
25: Вопрос к эксперту.
10: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: Реклама на Business FM в Казани.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Когда речь идет о здоровье, компромиссов не существует. Аджибадем – одна из крупнейших международных медицинских групп в Турции, объединяющая 29 клиник и 15 медицинских центров, передовые технологии и опыт врачей мирового уровня. Тысячи пациентов из разных стран выбирают Аджибадем, потому что здесь медицина – это точность и доверие. Звоните плюс 7 906 111 19 10. Медицинские услуги не оказываются на территории России. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
14: АО СК РСХБ Страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
15: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
16: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте algadefisforum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
17: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518 40 40.
23: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 18:28, студия Вероника Борисенкова. Владимир Путин прибыл в Пекин с официальным визитом. Он отправился в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Это первая зарубежная поездка российского президента в этом году. На завтра запланированы переговоры лидеров двух стран. По итогам этой встречи Россия и Китай планируют подписать совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Всего после переговоров планируется принять около 40 документов, включая 21, которые подпишут непосредственно Владимир Путин и Си Цзиньпин. Дональд Трамп допустил, что США могут начать новую атаку на Иран уже на этой неделе, в пятницу, субботу или воскресенье. По словам американского президента, атака необходима, чтобы не позволить Тегерану получить новое ядерное оружие. Накануне Трамп утверждал, что Вашингтон планировал совершить атаку на Иран сегодня, но отложил ее по просьбе Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов ради возможного достижения соглашения. В то же время он приказал военному руководству быть готовым к полномасштабному наступлению на случай, если договориться не удастся. Сторона защиты подала апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Москвы по делам против бывшего руководителя Роснана Анатолия Чубайса и бывших менеджеров корпорации. Об этом рассказал адвокат Чубайса Павел Хлюстов. Также он заявил, что защита собирается допиваться, чтобы суды перешли к открытому рассмотрению дела. В начале апреля арбитражный суд города Москвы частично удовлетворил иск госкорпорации Роснана о взыскании с бывшего руководителя Чубайса и 6 бывших топ-менеджеров корпорации средства на сумму более 3 миллиардов рублей и более 20 миллионов долларов. Поводом стали убытки, понесенные при реализации проекта планшета Plastic Logic, когда Чубайс возглавлял компанию. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. 5 человек погибло при опрокидывании аэролодки на Байкале в районе скалы Черепах. По данным властей, катер «Хиус» перевернулся примерно в 30 метрах от берега. Спасти удалось 10 человек. При этом пассажиры были без спасательных жилетов, а сама лодка не имела лицензии. Возбуждено уголовное дело. Насколько популярны такие лодочные туры на Байкале? Почему их считают опасными в это время года? Google с осени ведет новые правила, усложняющие установку приложения на смартфоны с iOS Android, как заявлено из соображений безопасности. Разработчики должны будут пройти проверку компании. Не исключено, что под запрет попадут все российские приложения. Для чего Google вводит такие правила? И вместо спортбара в кинотеатр любители футбола уже начали бронировать места для просмотра финала Лиги чемпионов, который пройдет 30 мая. Многие болельщики в этом году собираются следить за игрой на большом экране. Насколько интересен такой формат для кинотеатров? Подробности на Business FM.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк. 16+.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Пять человек погибло при опрокидывании лодки на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепах, сообщил управление МЧС по Бурятии. По данным региональной прокуратуры, катер «Хивус» перевернулся примерно в 30 метрах от берега. Спасти удалось 10 человек, в том числе 14-летнего ребенка. Одна женщина была госпитализирована с раной ноги. Пассажиры лодки были без спасательных жилетов, сообщает МЧС. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как пишет СМИ Бурятии, капитан судна выехал на лед, после чего попытался выполнить маневр с переходом с ледовой поверхности вынести на воду. Во время этого, видимо, эффектного действия катер опрокинулся. Транспортная прокуратура уже установила, что перевернувшаяся аэролодка не имела лицензии. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Насколько популярны такие лодочные туры на Байкале, почему их считают опасными в такое время года, рассказывает корреспондент бурятской телерадиокомпании «Аригус» Сергей Смоленинов.
4: Я бы не сказал, что это настолько развито вид досуга, если мы именно говорим со стороны Бурятии. Большая редкость. Потому что вообще в целом это удовольствие не из дешевых. Иметь свой хибус, свою аэролодку. И особо покататься-то некуда. И все равно более популярно это зимой. Понятно, Байкал дольше распадается. Но в целом это больше такое развлечение доехать куда-то либо до Альхона, как транспорт, либо посмотреть на чистый лед посередине. Ну, нет такого. Мы выходим на берег, и стоит 10, 20, 30 лодок на любой выбор. Но она не особо популярна, потому что это еще и удовольствие не из дешевых. Поездка начинается от 2000 рублей. Поэтому среди местных это не особо популярно. Чаще всего это либо организованные туры, либо какие-то небольшие совсем вещи. Кто-то на снегоходах, например, цепляет. Небольшие резиновые кареты вот 4-5 человек. Байкал очень часто встает тяжело, экстремально замерзает. И у берега чаще всего неровная поверхность, а различные торосы, снег наметает он, потому что очень долго замерзает, до декабря, до января. Чтобы таким видом транспорта воспользоваться и вообще такой услугой, нужно немало работы провести по очистке этого льда, чтобы на берег приехали, тебя забрали. На кадрах видно, которыми уже поделились, что там лед все равно еще не до конца распался.
2: Сергей Смоленинов, телерадиокомпания «Аригус». Предварительные причины опрокидывания аэролодки является перегруз, рассказали ТАСС в оперативных службах. То и как контролируют поездки на хибусах по Байкалу, «Бизнес-ФМ» рассказала гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
5: Планировалось рассматривать какие-то поправки по работе хивусов, потому что раньше было 3-4-5 хивусов на один населенный пункт. Сейчас хивусы даже в Листвянке, наверное, под сотню вот этих аппаратов. В ближайшее время будут приняты какие-то поправки в законы, которые коснутся непосредственно хивусов. Вообще хивусы регулярно проверяют и транспортная полиция. Ловить хивусы будет сложно. Нужно руководствоваться и здравым смыслом и выдавать разрешение более жестко. Почему перевернулся хивус, сейчас выясняется. Это редко, когда хивус переворачивается. Хотя инциденты с ними и случаются, особенно там, где много людей на льду. Это было у нас около Листвянки, когда хивус наехал на женщину, и у нее, по-моему, был перелом ног. А вот так, чтобы хивус перевернулся, это довольно редко. Устойчивая конструкция у хивуса, он на воздушной подушке. Ему нужно наехать на какое-то препятствие, либо что-то должно сломаться у него внутри.
2: Анна Суркова, гендиректор портала «Твой Иркутск». За последние несколько месяцев это уже второй смертельный случай с туристами на Байкале. В феврале недалеко от острова Альхон под лед провалилась буханка, в которой находилось 8 туристов из Китая и местный водитель. Машина ушла на глубину 18 метров. Погибли 7 граждан Китая и водитель россиянин. А Центробанк подготовил ряд поправок к правилам оформления ОСАГО. Основных изменений три. Первое. По части супругов погибших участников СВО теперь можно оформить ОСАГО до завершения процедуры вступления в наследство. Для этого достаточно будет документов, выданных нотариусом. Сейчас право собственности на машину может быть оформлено только спустя полгода при отсутствии завещания. Второе. Закрепление права владельцев полиса на возврат части страховой премии при отказе от ОСАГО до начала его действия. Сейчас премия не возвращается, даже если полис не вступил в силу. Обратно можно получить всю сумму за вычетом 22%. Это расходы страховщика и обязательное отчисление в резервы. Третье по части европротокола. Из текста правил ОСАГО исключат указания на лимит в 200 тысяч рублей при оформлении ДТП без участия полиции. А в будущем это позволит менять лимит без корректировок в документах. Изменения оценивает член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Веленский.
6: Людям, которые столкнулись с необходимостью вступления в наследство или другой необходимостью начать пользоваться чужой машиной на законных основаниях, надо дать возможность оформить ОСАГО, не дожидаясь решения нотариуса. Просто это по-человечески гораздо уместнее, чем та процедура, которая есть сейчас. И такое изменение я только приветствую. Лимит выплат по европротоколу постепенно устаревает, просто потому, что средний выплат растет, чтобы люди могли спокойно пользоваться этой системой, не переживая о том, что у них денег не хватит на выплату, нужно эту планку постоянно поднимать.
7: Возврат части премии.
6: Это наименее значимая новелла, потому что она касается очень узкого круга потребителей. В основном люди прекращают договор ОСАГО в середине действия договора, потому что, например, продают машину. Этот регламент уже 100 лет действует, по-моему, с момента запуска системы ОСАГО. Для них ничего не поменяется. Появится дополнительная возможность прекратить договор до его вступления в силу. Это экзотическая ситуация. Я боюсь, что это в основном приведет к тому, что какие-то не очень добросовестные люди будут покупать полис только для того, чтобы зарегистрировать машину, а потом его возвращать обратно. Я бы хотел подсветить здесь вот какой вопрос, который, по-моему, сейчас находится за рамками рассмотрения. Дело в том, что у каждого водителя существует так называемая страховая история. И вот если по какой-то причине он прекращает договор страхования, то эта страховая история останавливается. Здесь возникает коллизия, потому что, вообще говоря, не исключено, что у этого человека может ухудшиться коэффициент бонус-малус, хотя в аварии-то он не попадал, он просто не управлял транспортным средством. Мало ли какие могут быть причины. На этот случай в других странах существует процедура заморозки полиса ОСАГО. Человек, допустим, продает машину, потому что не может ей управлять в течение года, двух. Если он не просто прекращает договор, а замораживает его, в этом случае его страховая история сохраняется. То есть он как бы говорит, я не буду водить машину в это время, а вы, страховщики, пожалуйста, не ухудшайте мне мою страховую историю. Может быть, нам имеет смысл такой же механизм предусмотреть в законе об ОСАГО в России.
2: Глеб Веленский, член Совета директоров группы «Содействие Дельта». Средняя стоимость годового полиса ОСАГО с начала года выросла на 3%, достигла планки в 7555 рублей. Количество приобретенных полисов при этом сократилось с 14 до 13,8 миллионов штук. Вместо спортбара в кинотеатр. Любители футбола уже начали бронировать места для просмотра финала Лиги чемпионов, который пройдет 30 мая. Многие болельщики в этом году собираются следить за игрой на большом экране. Это не что-то новое. Сами кинозалы стали пробовать такой формат еще в годы пандемии. Но сейчас привыкла аудитория, говорит москвич Андрей, который уже купил вместе с друзьями билеты в один из столичных кинотеатров.
8: На моей памяти было несколько раз, что мы смотрели на большом экране в кинозале финалы Лиги чемпионов и чемпионата Европы. Это довольно интересное мероприятие. Демократичные цены в пределах 1000 рублей. Мы встречаемся, собираемся, выкупаем, ну, не весь ряд, примерно 5-6 мест. И не могу сказать, что очень большой спрос на такие услуги. Часто в таком зале мы практически в одиночестве смотрим с друзьями футбол. Отличный звук, классная картинка. Если еще взять каких-то вкусняшек, то можно отлично посмотреть футбол. Чуть не хуже, чем в баре, да, с другой атмосферой, но для разнообразия тоже интересный вариант досуга.
2: Москвич Андрей и другие болельщики бронируют столы в спортбарах. О том, есть ли ажиотаж, мы спросили владельца паба Tweet and Stout Кирилла Медведева.
9: Обычно на финал Лиги чемпионов места начинают бронироваться примерно за неделю. Обычно за несколько дней уже мест свободных не найти. Мы, например, на этот финал Лиги чемпионов делаем специальную программу на вечер, продаем на нее билеты. У нас просмотр финала Лиги чемпионов, а потом концерт. Ажиотаж последние годы не наблюдается по причине того, что отечественные клубы не играют в Еврокубках, и интерес российского зрителя сильно снижается из-за этого.
2: Кирилл Медведев, владелец паба Tweet and Stout. Напомню, в финале Лиги чемпионов встретится французский Пари Сен-Жермен и английский Арсенал. В Екатеринбурге ввели сухой закон из-за конгресса библиотекарей. А правда, распространяется он на очень ограниченный участок города, там, где, собственно, библиотекари собираются. Согласно указу городской администрации, запрещена будет именно продажа алкоголя, а рестораны смогут работать, как и прежде. Екатеринбург ожидает прибытия почти 1500 библиотечных специалистов из 89 регионов России. Видимо, местные власти решили не ударить в грязь лицом, делится наблюдениями главный редактор 66.ru Дмитрий Шлыков.
10: В Екатеринбурге есть литературный квартал. Это парковая зона с прилегающим к ним музеями и небольшим театром. Так вышло, что именно на этой площадке пройдет Всероссийский конгресс библиотекарей. Профессионалы приедут обсуждать свои библиотекарские боли и достижения, возможно. И администрация города ровно на территорию проведения этого конгресса натянула запретную зону на дни проведения конгресса, в которой запрещено каким бы то ни было образом использовать алкоголь. Обычно это делается в дни массовых мероприятий, мероприятия. 9 мая, День города, 1 мая. И обычно это касается именно ограничения продажи алкоголя. Суть в том, что на указанной территории парковой никто никогда никакой алкоголь не продавал. Но это парковая территория, и вообще там нет магазинов. Поэтому мы обратились в городскую администрацию, чтобы нам разъяснили, в чем в данном случае смысл вот этого вот запрета. И нам там объяснили, что смысл запрета состоит в том, чтобы участники форума библиотекарей, попытаюсь фрагментарно процитировать, оставались с чистой головой и не проносили с собой на форум библиотекарей алкоголь. Вдруг женщины-библиотекари желают отметить встречу коньячком. Решили это запретить.
11: Прекрасно. А раньше уже были такие конгрессы в Екатеринбурге, или это впервые?
10: Возможно, я невнимательно следил за этим сюжетом. Сюжет оказался в публичном поле, вплоть до федерального уровня, исключительно благодаря тому, что библиотекарям запретили приносить коньячок. Мы тут обсуждаем, что если это не пиар-акция конгресса библиотекарей, то ее стоило придумать.
12: Дмитрий Шлыков, главный редактор 66.

0: мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ 88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
4: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
7: Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей.
8: Успеть за 10 секунд на Business FM.
9: Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Горно-металлургическая компания «Ареал», бывшая «Хайленд Голд», не планирует принимать участие в голландском аукционе по продаже «Южуралзолота», сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Ранее сообщалось, что «Росимущество» начало прием заявок на голландский аукцион по продаже акций группы ЮГК. Проведение торгов запланировано на 26 мая, начальная цена – 162 миллиарда рублей. Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences, созданная для воскрешения вымерших видов, объявила о выведении живых цыплят из полностью искусственного яйца. Биоинженеры компании создали инновационную мембрану на основе силикона, которая по своей способности к переносу кислорода полностью соответствует естественной яичной скорлупе в условиях обычного атмосферного воздуха. Эта платформа является критически важной технологией для работы Colossal с птицами, в частности для программы восстановления вымерших гигантских птиц моа в Новой Зеландии, отметили в компании. Стартап получил медийную известность год назад, когда объявил о запуске проекта по воскрешению ужасных волков, вымершего вида хищников. Hyundai Motor показала, как разработанный ее дочерней компанией Boston Dynamics человекоподобный робот Atlas научился поднимать и переносить тяжелые предметы, такие как небольшой холодильник. Это важный аспект для использования роботов в динамичной промышленной среде, добавляет компания. Новости компаний-корпораций. Держитесь курса.
12: В 18.48 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Российские театры заработали за прошлый год почти 60 миллиардов рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее. Такие данные представлены в открытом отчете Минкультуры. Общее количество театральных зрителей в России за год тоже выросло, но не так существенно, плюс 3,5%. А в прошлом году театры посетили 44 миллиона человек. Цены на спектакли растут уже не первый год, говорят эксперты. При этом ряд театров поднимает стоимость билетов по инерции из-за того, что растут цены у конкурентов. Как эта экономическая модель влияет на репертуар и какие постановки сейчас пользуются наибольшим спросом, рассказывает театральный критик, автор блога «Слово славы» Вячеслав Герасимчук.
13: Многие театры подняли цены на свои спектакли. Это сейчас общее место. Кажется, что зрителей все больше и больше. И, собственно, по этой причине театры не стесняются поднимать свои ценники. При этом многие театры, включаясь в эту гонку, потому что это же говорит в первую очередь об успешности театра, а им нужно декларировать, что они успешны, что они нарасхват, и поэтому сдирают ценники. Но некоторые

0: спектакли приходится потом снимать, потому что по этим ценам они не продаются. Здесь есть явная сторона и есть неявная. Это неявная часто демонстрирует, что приходится избавляться от неликвидных спектаклей, потому что по цене 8 тысяч на спектакль «Буря» в театре Пушкина, например, никто не хотел идти, потому что это смелый, экспериментальный и очень дерзкий спектакль. Цена 8 тысяч для широкой аудитории солидная. Что касается общей массы, все подняли цены, и сейчас, как раньше, сходить за 1000 рублей на спектакль уже кажется чем-то совершенно невероятным. Ну, либо вы будете сидеть где-то в очень последнем ряду, либо даже, может быть, на улице.
1: Вячеслав Герасимчук, автор блога «Слово славы». За последний год средняя цена театрального билета выросла на 11%, с 2200 до 2500 рублей, приводят данные кассиру. Кроме того, по данным Минкультуры, за прошлый год заметно выросли доходы от гастролей за рубежом. Они принесли нашим театрам около 670 миллионов рублей, что почти на 75% больше, чем было годом ранее.
2: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Добрый вечер,
3: Алексей. Добрый вечер.
1: Ну что ж, стремительный рост рубля продолжается. Я бы даже сказал, что сегодня ускорился. Более 2% прибавил рубль на межбанке к доллару. Ну а к юаню так вообще почти 2,5. Ну, естественно, под таким напором индекс Мосбиржи просел, хотя и незначительно.
3: Ну, незначительно, да. Снижение, можно сказать, что в большей степени сегодня в консолидации проводит российский рынок акций. Ну, видимо, не сильно пока вот это влияние рубля ощущается, с учетом того, что и приток свежих денег на российский рынок особо не наблюдается. Но рубль действительно продолжает свое восхождение. Причем здесь подключился еще и сезонный фактор. Приближается единый день уплаты налогов, 28 число каждого месяца. И обычно этот период, вот этот сезонный фактор, рубль хорошо поддерживал, а сейчас является еще и неким драйвером, как мы наблюдаем. Но здесь вариант только один – это повышенные объемы продажи валюты со стороны экспортеров. Ну, плюс еще сохраняется хороший спрос на рублевые активы. И, конечно, ставка Банка России, она снижается. Тренд сохраняется на смягчение денежно-кредитной политики. Но при этом остается еще крайне высокой относительно даже той же самой инфляции. Ну и не будем забывать, что и со стороны импорта сейчас особого спроса нет на валюту, учитывая, что много операций совершается в национальных валютах, ну и в рублях, и в юанях, в частности, если брать товарооборот между России и Китаем. Так что вот это все пока рубль поддерживает. Единственное, что может прервать рост рубля, это действие Минфина российского с учетом дальнейших операций в рамках бюджетного правила. Вот большой вопрос, какими объемами решит оперировать Минфин, покупая валюту. Естественно, дальше покупки валюты продолжатся с учетом текущих цен на нефть. Но всю эту информацию мы узнаем только в начале июня. То есть по завершении текущего периода и перед началом следующего, ну, обычно это третий рабочий день месяца. Что касается нефти, то здесь были попытки скорректироваться. В принципе, пока еще нефть снижается, но снижение уже значительное, практически около процента потери. И в районе $111 торгуется баррель смеси Brent. Но здесь неким поводом для снижения стали вчерашние сообщения президента США Дональда Трампа о том, что попросили его представители, главы даже государств Персидского залива, не наносить удары по Ирану. Он вроде как согласился на 2-3 дня. Но сегодня Трамп вновь меняет свое мнение, как обычно, и заявляет о том, что придется снова атаковать Иран. Возможно, сказал, конечно, придется снова атаковать Иран. Но, в частности, сказал журналистам Трамп то, что по ним придется нанести еще один удар. Я в этом не уверен. Вы скоро все узнаете. Ну, вот такие заявления Трампа, не конкретные, конечно. Но, тем не менее, как мы видим, приводят к тому, что меняется настроение на рынке нефти. В общем, Трамп здесь остается главным ньюсмейкером для финансового рынка в целом, для товарного рынка в частности. Ну и Завершение торгов на московской бирже – потери 0,2%, 2663 пункта на закрытие.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
4: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
5: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Утвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
6: Постройте свой маршрут возможностей. С 25 по 31 мая на Московской неделе предпринимательства вас ждут бизнес-форумы, конференции и деловое общение. Подробнее на mnp2026.rf. 18+.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знай меру. Парасанг или фарсах – ближневосточная мера длины древнеперсидского происхождения. Сегодня в Иране приравнена к 6 километрам. Изначально это примерное расстояние, которое караван проходит от одного привала до другого. Европейский аналог – лига, морская лига – это 3 морских мили или 5,5 километров. «Знай меру» на Business FM.
7: Кстати, от Москвы до Екатеринбурга в 99,4 раза дальше, чем от Лос-Анджелеса до Беверли-Хиллз. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Екатеринбург 99,4, Москва 87,5. Бизнес FM.
2: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
8: Без кислорода не было бы жизни на Земле. Это не точное утверждение. Скорее уж, без жизни на Земле не было бы такого количества кислорода. Поначалу у архей и бактерий фотосинтез проходил без выработки кислорода, а первыми этот газ в товарных количествах научились производить из воды цианобактерии примерно 2,5 миллиарда лет назад. Сначала были окислены породы морского дна, потом горные породы на суше, что сделало возможным образование озонового слоя. Примерно 500 000 000 лет назад насыщенность атмосферы кислородом вышла на уровень от 15 до 30% и сегодня составляет 21%. Аэробная жизнь – не универсальное свойство клеточных организмов, а всего лишь одна из стратегий обмена веществ. Правда, доминирующая сегодня. Аэробное окисление извлекает из органики в разы больше энергии, чем ферментация. Но в то же время активные формы кислорода – ионы, свободные радикалы и перекиси – повреждают ДНК, белки и липиды, запускают окисление мембран и могут приводить к гибели клеток. Но тот же активный кислород помогает передавать сигналы, адаптироваться к стрессу, способствует делению клеток и иммунному ответу. В митохондриях, по факту энергостанциях аэробной жизни, идет вечная борьба за компромисс. Хочешь больше энергии, значит, развивай защиту от нежелательных последствий. Проблемы начинаются при дисбалансе, когда антиоксидантные системы перегружены. Избыток кислорода может вызвать натуральное отравление с поражением центральной нервной системы. В медицине кислород спасает жизни при гипоксии, но показан далеко не всегда из-за высоких рисков.
2: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: 18 часов 58 минут московское время. У микрофона Сардар Уликулеев. Мирный житель погиб в селе Новая Нелидовка Белгородской области при детонации украинского беспилотника, сообщил оперативный штаб региона. Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки вражеского дрона в курском селе Сторожевое пострадали 2 человека. Иранцы смогли расчистить проходы к значительному количеству подземных арсеналов баллистических ракет, ранее атакованных Штатами. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на источник. По оценкам Пентагона, удары США поразили 13 тысяч целей. Соединенные Штаты навязчиво пытаются присоединить Китай к переговорам по контролю над вооружениями, не считаясь тем, что Пекин против. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Замминистра также напомнил о позиции Британии и Франции, которые категорически отказываются участвовать в гипотетическом разговоре об ограничениях на ядерные арсеналы. Обменные фестивали кино между Россией и Китаем состоятся летом нынешнего года. В июне в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке представят новинки китайского кино, а в августе города Китая посетит очередной российский кинофестиваль, сообщили в Минкультуры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. На территории Эстонии военные впервые сбили украинский дрон. Беспилотник был сбит румынским истребителем F-16. Это далеко не первый подобный инцидент. На прошлой неделе правительство Латвии во главе с премьер-министром ушло в отставку из-за политического кризиса в связи с украинскими беспилотниками, залетевшими на территорию страны. Рубль стал самой укрепившейся валютой доллару в мире. Об этом пишет Bloomberg. Рост российской нацвалюты агентство увязывает с нефтяным бумом из-за войны против Ирана. Однако некоторые аналитики считают такой курс рубля слишком переоцененным. Чего можно дальше ждать от рубля? Установить стороннее приложение на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложений в Google Play и процедуру установки софта и файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android? Эти и другие темы в эфире Business FM. Над территорией Эстонии военные впервые сбили украинский дрон. Беспилотник был сбит румынским истребителем F-16, сообщил журналистам министр обороны Эстонии Ханна Певкур, передает местная телерадиокомпания ИРА. Он подчеркнул, что Украина не запрашивала разрешение на использование эстонского воздушного пространства. По его словам, глава украинского Минобороны принес извинения за произошедшее. Это далеко не первый подобный инцидент. На прошлой неделе правительство Латвии во главе с премьер-министром ушло в отставку из-за политического кризиса в связи с украинскими беспилотниками, залетевшими на территорию страны. Также Греция потребовала от Украины убрать морские дроны от своих берегов. По данным местной газеты Катемирини, Афины собираются направить Киеву строгое предупреждение. Комментирует профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПБГУ Станислав Ткаченко.
11: Ну, Украина прекрасно понимает, что она никак наказана не будет ни долларом, ни какими-то дипломатическими санкциями, поэтому, ну, то, что называется, как с гуся вода. Ее обвиняют, она извиняется, но, скорее всего, будет продолжать это делать. Я бы также обратил внимание на то, что СВР, Служба внешней разведки России, публиковал доклад, который говорит о том, что есть данные о том, что Украина разместила на территории Латвии свои воинские подразделения, которые могут запускать беспилотники. То Украина сейчас ничем не ограничена с точки зрения европейских государств, в своих действиях против России, она готова пуститься на любые провокации только для того, чтобы получить хотя бы какие-то аргументы для того, чтобы в будущих неизбежных переговорах улучшить переговорную позицию.
12: Можно ли выделить именно что в странах Балтии, а может быть какое по отдельности, электоральное отношение в обществе к вот этим вот прилетам, падениям дронов?
11: Я думаю, что вопросы национальной безопасности, личной безопасности граждан, конечно, на первом месте стоят для самих граждан, и поэтому они с тревогой относятся к расширению использования военных вооружений, военной техники вот, в северо-западном регионе, если мы говорим о трех балтийских государствах, об обстрелах и Приморской, и услуги.
10: Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПБГУ. Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил в соцсетях, что Киев извиняется за инциденты с дронами не только перед Эстонией, но и перед, цитата, «всеми нашими балтийскими друзьями». Рубль стал самой укрепившейся валютой к доллару в мире. Об этом пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что с начала апреля российская национальная валюта укрепилась к доллару на 12% и достигла отметки в 72 рубля 60 копеек за доллар впервые с февраля 2023 года. Сегодня на межбанке доллар опускался ниже 71 рубля и сейчас тоже торгуется на уровне 70-58. Рост российской нацвалюты агентство увязывает с нефтяным бумом из-за войны против Ирана и перекрытия Армузского пролива. Однако некоторые аналитики считают такой курс слишком переоцененным. Все это мы обсудили с главным экономистом Т-инвестиций Софьей Донец.
13: По всем метрикам он уже давно оторвался в зону очень крепкого. За последние 10 лет у нас покупательная способность доллара в России упала в полтора раза. Вот остается только рассуждать, считаем ли мы, что это закономерно, или считаем, что это скорее такой временный фактор. Мы пока ближе к второму мнению.
10: Пойдет ли дальше, еще выше, или откатится? И когда вообще могут произойти какие-то существенные, заметные изменения?
13: Многое зависит от ситуации на нефтяном рынке, но май специфический месяц, когда очень высокая экспортная выручка встретила небольшой спрос от Минфина. По бюджетному правилу кажется, что в июне объем операций Минфина по покупкам валюты должен возрасти втрое. Если это действительно произойдет, то рынок станет чуть более сбалансированным, и мы перестанем двигаться однонаправленно по рублю. Но пока этого остается только ждать и ждать объявления Минфина. Они будут только в начале июня. Многие факторы потихонечку капали в сторону того, что спрос на валюту в России оказывается не очень большим. Это и меньший отток капитала, не только сейчас, но и последние несколько лет. Это и меньшая популярность иностранных заграничных поездок. Опять же таки, Эмираты — это всего лишь такая маленькая капля в этом море. Это и в целом низкий импорт, который никак не хочет отскакивать, потому что инвестиционная пауза за счет высоких ставок продолжается. Но тем не менее, когда у вас вдруг внезапно сырьевые цены удвоились и приток сырьевой валюты в страну удвоился, это остается главной темой. И сбалансировать вот такой большой сырьевой приток на настоящий момент может действительно только Минфин со своим бюджетом правилам. Поэтому сейчас все-таки это основная история. Для нас все-таки в фокусе будет то, что нам будет сообщать Минфин на ближайшие недели. Будет ли он растить свое присутствие, прибавляя рынку сбалансированности?
10: Есть вероятность, что заметно будет меняться ключевая ставка и вообще политика Центробанка по отношению к ключевой ставке?
13: ЦБ нам весь последний год ни словом, а делом транслирует мысль, что он не очень чувствителен к истории по рублю. Сама инфляция сейчас очень низкая, апрельские данные низкие, недельная инфляция остается невысокой. Кажется, снижать бы ставку и снижать. По крайней мере, экономика как есть, рубль как есть, они оставляют большое пространство для снижения ключа, так что, на наш взгляд, в июне можно было бы рассматривать снижение ставки и на 50, и на 100 базисных пунктов. Но на рынке, еще раз, после последнего апрельского решения есть и те, кто ждут и паузу, и маленький шаг в 25 базисных пунктов, несмотря ни на что. Рубль мало помогает еще и потому, что воспринимается как временный феномен.
10: Главный экономист инвестиций Софья Донец. В ближайшие два месяца, скорее всего, произойдет откат, и курс вернется к диапазону от 75 до 83 рублей за доллар, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александр Тимофеев. С ним беседовал мой коллега Игорь Ломакин.
14: Мы оказались во власти противоречивых и, честно говоря, очень кратковременных факторов. Во-первых, невероятный приток нефтедолларов, который случился неожиданно и для правительства, и, в общем, для нашей экономики, для самих нефтяников. С другой стороны, мы видим, что денежно-кредитная политика, наоборот, оказалась несколько жестче ожиданий. Если очень упрощенно говорить, что хочет делать Центробанк, в общем, что он делает, он подсушивает экономику. Это значит, что у нас импортеры покупают меньше валюты и меньше товаров. Получилось, что на середину мая долларов предложение достаточно большое, потому что нашим нефтяникам и газовщикам нужны рубли, чтобы расплачиваться с бюджетом, чтобы платить налоги, чтобы расплачиваться по своим счетам, ну и вообще на деятельность. А одновременно у импортеров просто гораздо меньше потребность. Обычно, когда мы видим столь экстремальные курсы и заявления со стороны Блумберга, мы одновременно видим невероятный энтузиазм у населения, которое начинает скупать валюту. Кажется, это первый раз, когда мы этого не видим. И потому что валюты физически в стране мало, и потому что население, кажется, к этой идее не то чтобы охладело, но это стало не так популярно. Опять же, если мы посмотрим, даже такой маленький поток денег, необходимый на туризм, практически иссяк просто в силу того, что стало гораздо сложнее логистически с точки зрения виз. В любом случае, я бы пока не делал каких-то очень серьезных выводов. Отыграет ли он дальше? Большой вопрос, но скорее я бы ставил на возврат рубля в привычный диапазон от 75 до 83, чем на дальнейшее укрепление.
10: Это в какой период?
14: Конечно, мы все во власти геополитики и кризис находиться вокруг Ирана. Но кажется, что за следующие 2 месяца, за летний период, произойдет одно из двух. Или цены на нефть вернутся к нормальному диапазону, или же у нас перестроится рынок, и в том числе перестроится правительство, например, относительно бюджетного правила. Никто не заинтересован сейчас в суперкрепком рубле. Видим, курс 71. Но объемы на рынке очень и очень небольшие, поэтому пока правительству вмешиваться не стоит.
15: Но ЦБ все равно смотрит на курс рубля, принимая решение по ключевой ставке, и на какие мысли это может натолкнуть регулятор?
14: ЦБ будет делать вывод, не исходя из рубля, а исходя из тех цифр конкретно по инфляции, которые он увидит. Крепкий рубль – это очень хорошая новость для инфляции. Соответственно, в текущей ситуации у ЦБ будет очень маленькое количество вариантов ставку не снизить.
10: Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Эвброкер» Александр Тимофеев. Установить сторонние приложения на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложения в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов? Об этом Валерий Бадоев.
16: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple, продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
17: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложение, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько кривовата. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся, мы выживем.
16: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, глобально – в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
18: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
16: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрение от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Rustor. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Бадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Business FM.
19: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
20: Реклама на Business FM в Казани.
21: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса.
0: Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма Ялилов и партнеры. Уверенность в каждом решении.
21: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. +7 347 200 83 08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
22: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518 40 40.
23: Вы слушаете радиоканал Business FM Татарстан, зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
25: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. На Международном экономическом форуме «Россия-Исламский мир» Казанфорум было подписано 163 соглашения и меморандума, включая 86 международных и 70 соглашений от Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба форума. В мероприятии приняли участие представители 99 стран и 75 регионов России. Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков отметил, что форум подтвердил значение диалога России с исламским миром для развития экономических и инфраструктурных связей. По его словам, сотрудничество позволяет выстраивать новые транспортные и финансовые магистрали. В детских лагерях Татарстана подготовили укрытия на случай атаки беспилотников. Об этом рассказал министр по делам молодежи республики Азат Кадыров. Его слова передает издание «Вечерняя Казань». Глава Минмола Татарстана отметил, что с детьми проведут учения в игровой форме. Кадыров также добавил, что места, где детей можно будет укрыть при необходимости, также предусмотрены. Эти вопросы на контроле, тема будет постоянно находиться в режиме мониторинга. Эксперта Александра Мартынова, который не хотел признавать дом Вахитова объектом культурного наследия, лишили аттестации Минкульта России. Об этом сообщает Комитет Татарстана по охране ОКН. Причиной лишения аттестации стали многократные нарушения законодательства об объектах культурного наследия, которые выявили в ходе экспертной деятельности Александра Мартынова. К слову, региональный комитет по охране объектов культурного наследия на протяжении нескольких лет направлял в Минкульт России обращение по данному вопросу. Последней каплей в противостоянии Татарстана и Мартынова стал случай с домом Муланура Вахитова, который эксперт не хотел признавать объектом культурного наследия по причине того, что революционер Муланур Вахитов не является уникальным и исторической ценной личностью, а его революционная деятельность не требует мемориализации. Также ранее эксперт не признал памятником культуры дом Гуревича на улице Астрономической в Казани. Дворец земледельцев в Казани станет главной очной площадкой всероссийского агродиктанта. Он пройдет с 26 по 30 мая. В пресс-службе регионального Минсельхозпрода сообщили, что участникам предложат проверить знания о сельском хозяйстве, агропромышленном комплексе, развитии сельских территорий и продовольственной безопасности страны. В Казани очное тестирование запланировано на 29 мая на 10 утра. За 40 минут участникам предстоит ответить на 30 вопросов по растениеводству, животноводству, рыбному хозяйству, цифровизации, агротуризму, экспорту и продовольственной безопасности и другим темам. Агродиктант направлен на популяризацию знаний о современном агропромышленном комплексе, а также на поддержку нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Туристический поток в Татарстан к 2030 году может вырасти до 10 миллионов человек в год. Об этом на брифинге в Кабмине заявила руководитель агентства инвестиционного развития республики Талия Минулина. Сообщается, что рядом с Казанским аэропортом появится новый трехзвездочный отель на 138 мест. В строительство инвестируют около 1 миллиарда рублей. Напомним, за майские праздники Казань посетили около 225 тысяч туристов. По данным мэрии, среди гостей столицы Татарстана были как граждане других регионов России, так и иностранцы. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, цитата, «длинные майские выходные стали всплеском туристической активности». Завтра в отдельных районах Татарстана ожидается гроза с усилением ветра до 15-20 метров в секунду. Возможен град. Об этом предупреждает МЧС. По данным гидрометцентра, ночью температура воздуха составит плюс 10, плюс 15. Днем потеплеет до плюс 28-33 градусов. В то же время в Казани завтра существенных осадков не ожидается. Днем в городе воздух прогреется до плюс 31-33 градусов. В четверг, 21 мая, по Татарстану существенных осадков не ожидается. Порывы ветра местами могут достигнуть 13 метров в секунду. Днем будет до плюс 28. По данным синоптиков, такой характер погоды сохранится до конца этой недели. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
1: Правовая позиция Айнура Елилова на Бизнес ФМ.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: В прошлом году в Китае был принят интересный закон, который запрещает блогерам обсуждать в интернете темы медицины, юриспруденции, образования или финансов, если у них нет специального образования. Сделано это для того, чтобы не обладающие профильными знаниями инфлюенсеры не вводили в заблуждение население. А недавно и у нас появилась подобная инициатива.
1: Айнур Ялилов, управляющий партнер юридической фирмы «Ялилов и партнеры», председатель Международной ассоциации юристов и консультантов, депутат, член комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления Казанской городской думы, кандидат юридических наук.
4: В России обсуждается введение нового запрета для блогеров. Если закон будет принят, то по аналогии с Китаем в интернете нельзя будет высказываться на темы финансов, медицины и права при отсутствии профессиональной компетенции. Сегодня многие медийные лица заливают людям в уши советы на тему похудения, омолаживания, криптовалюты, психологии и так далее. В основном они отрабатывают свои деньги за рекламу, а часть из них и вовсе не пробовали продукт, но очень сильно в него верят. В Китае большая зона ответственности введена по отношению к самим платформам. Теперь площадки социальных сетей будут контролировать соблюдение их пользователями соответствующих норм и в случае нарушений применять санкции или блокировать. Самим же блогерам грозит штраф около 1 миллиона рублей в переводе на наши деньги. Как это выглядит процедурно? Публикуя контент, инфлюенсер должен предоставить информацию о том, что он реальный эксперт в той области отношений и обладает профессиональной компетенцией, например, имеет диплом или лицензию. Более того, теперь авторы должны указывать источник, из которого была получена информация, ссылаться на его достоверность, либо наоборот, предупреждать о неточности данных. Конечно, подобные законы сильно связывают руки авторам креативного контента, ужесточая цифровую цензуру. Многие китайские пользователи недовольны ограничением свободы слова и творчества, лишением права говорить на ту или иную тему. Сегодня мы оказались в такой матрице, когда грань между правдой и ложью почти незаметна, а интернет перенасыщен фейками. Обладая гигантской сферой влияния, медийные лица создают образ и стиль жизни. Подписчики чаще всего бездумно следуют их советам, покупают средства красоты, вкладывают деньги в финансовый продукт, или же, например, формирует убеждение о том или ином юридическом вопросе. В самом худшем варианте причиняется вред, как в частности это было с блогерской рекламой сыворотки Femme Fatale, которая содержала запрещенные вещества и вызвала сильнейшие аллергические реакции у подростков. А вспомнить распиаренный препарат Оземпик. В большинстве звездных рекомендаций не говорится о его тяжелой побочке и осложнениях. За последнее время особенно много специалистов завелось в сфере биохакинга. Это гигантская индустрия, в которой медийные персонажи рекламируют БАДы, инъекции, различные гаджеты. Один рилс с охватом несколько миллионов сделает свое дело. Блогеры и производители сорвут большой куш, а вот потребитель, вероятно, получит неэффективные, а то и вовсе опасные для жизни и здоровья средства. Если ввести правовой фильтр по экспертизе в социальных сетях, то блогеры ему явно не обрадуются. Такая мера, с одной стороны, может усугубить цензуру и привести к монополизации сфер. Но с другой стороны, разумные рамки, повышающие достоверность и качество контента, позволят защитить интересы граждан, тем более несовершеннолетних. Любые законодательные ограничения должны быть снабжены механизмом реализации. Пока в России не решили, как будет контролироваться псевдоэкспертность в социальных сетях. Здесь важно не уйти в формализм. Диплом можно купить, сертификат тоже еще не признан хорошего человека. При самом абсурдном раскладе, например, тому же Артемию Лебедеву нельзя будет говорить про дизайн, ведь у него нет специального образования. Поэтому нужны и другие критерии, подтверждающие профильность. Практика, сертификация, маркировка, дополнительная верификация данных. Возможно, будут устанавливаться специальные цифровые метки. Пока же потребителям стоит самим больше проверять содержание информации и понимать, что за убедительной медийной рекомендацией чаще всего скрывается жирный рекламный контракт. С вами был Айнур Ялилов.
20: Правовая позиция Айнура Ялилова на Business FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуй, мой дорогой бизнесмен. Как ты? Все ли у тебя хорошо? Не спеши отвечать. Сначала послушай. Репост на Business FM Казань. Привет, я Алиса Лисовая, и я знаю, что такое двигатель торговли, бюджет на рекламу и маржинальность. Слушай репост на Business FM Казань, там все по полочкам, как я люблю без воды. Расскажу о том, как сделать так, чтобы о вашем бизнесе узнали все. Да, и не забудь репостнуть. 12+.
5: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
3: Для слушателей старше 12 лет.
5: Билл Гейтс Адольф Сакс был потомственным мастером музыкальных инструментов. Свои первые флейты и кларнет он сделал в 16-летнем возрасте. В течение жизни Сакс усовершенствовал почти все известные духовые инструменты, запатентовав 35 изобретений. Адольф мечтал создать звук, который соединял бы в себе отголоски и медных, и деревянных духовых. И в 1840 году это ему удалось. Он создал инструмент, который позже назвали его именем – саксофон. Сакс рассчитывал, что новинку оценят армейские и симфонические оркестры, и не ошибся. Военные с саксофонами замаршировали по улицам, а композиторы стали включать партитуры партий для нового инструмента. После Первой мировой войны саксофоны попали в руки к джазменам. И с тех пор инструмент стал неотъемлемой частью поп-музыки, иллюстрируя хлещущие через край эмоции и романтические переживания. Говорящие фамилии на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: Реклама на Business FM в Казани.
6: Стань

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой — управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
3: Говорящие фамилии на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 19 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Уликулеев. Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай. Его визит приурочен 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. По итогам переговоров стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Официальная часть визита начнется утром 20 мая. Церемонии встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня на площади Тяньаньмэнь. Затем лидеры проведут переговоры в узком составе, где обсудят наиболее важные вопросы двусторонних отношений. Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине сейчас находятся в тупике. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике, передает ТАСС. Россия не видит каких-либо сигналов от киевских властей, которые указывали бы на готовность субстантивно продвинуться в деле урегулирования конфликта, указал российский постпред. Небензя также отметил, что киевские власти намерены осуществлять запуски беспилотников с территории стран Балтии. Ответ России будет неизбежен в случае запуска БПЛА с территории стран Балтии, подчеркнул российский постпред. Коренные причины конфликта на Украине должны быть устранены для достижения долгосрочного мира и стабильности в Европе. Об этом заявил постпред Китая при ООН Фу Цунь на заседании Совбеза по Украине, проходящем по запросу Киева при поддержке стран Запада. Китайский дипломат призвал отказаться от мышления холодной войны и блокового противостояния. Сергей Собянин отправил в отставку глав управ 8 районов Москвы. Распоряжение об этом опубликовано на сайте мэра и правительства столицы. Согласно распоряжению, все главы управ уволены с госслужбы по собственной инициативе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 19.30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. 5 погибших, 13 спасенных и перевернутая аэролодка. Итоги трагедии на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепаха во время поездки по озеру с туристической группой. Отдыхающие приехали из Подмосковья. Что еще известно о ЧП? В Испании по делу о смерти основателя Манго задержали его сына Джонатана Андика. Обвиняют его в убийстве отца Исака Андика, который официально погиб в результате несчастного случая в 2024-м. Это история на первых полосах мировой прессы. Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Маск обвинил OpenAI, разработчика ChatGPT, в том, что компания изначально позиционировала себя как некоммерческая, но в итоге сконцентрировалась на финансовой выгоде. Эти и другие темы в эфире Business FM. Пятеро погибших, 13 спасенных и перевернутая аэролодка. Итоги трагедии на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепаха во время поездки по озеру с туристической группы, сообщило управление МЧС по Бурятии. Известно, что туристы прибыли из Подмосковья. Как оказалось, у лодки не было лицензии, а у людей спасательных жилетов. И это уже не первое ЧП с жертвами на Байкале в этом году. Евгений Перельчук подробнее.
0: Аэролодка «Север-750» — это судно на воздушной подушке длиной 8 метров с узнаваемым воздушным винтом позади. Популярный транспорт на Байкале из-за специфики озера, которое долго замерзает, а потом очень долго тает, из-за чего вода и лед могут сменять друг друга постоянно. Так было и здесь. На фотографиях с места происшествия можно заметить и открытую воду, и лед. Лодка рассчитана на 10 человек, но на борту их было почти в два раза больше — 18. Спасти удалось 13 человек, тела пятерых уже достали. Перегруз — сейчас основная версия следователей. Затонула лодка в 25 метрах от берега, на глубине 5 метров, заявили в МЧС по Бурятии. Как предполагают эксперты, перевернулась она в момент перехода, или прыжка, со льда на воду. Обсуждаются и другие версии, говорит гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
6: Один из специалистов, один из капитанов, говорит о том, что, скорее всего, на скорости наехали на какое-то препятствие под водой, это либо камни, либо льдина, и в силу достаточно устойчивая конструкция, просто так он не мог перевернуться, и здесь какое-то трагическое сочетание обстоятельств. Это произошло не так далеко от берега, но поскольку Байкал очень холодный сейчас, лед только-только расходится, поэтому, к сожалению, тех, кого быстро не смогли достать, эти люди погибли.
7: А чтобы стать капитаном, то нужна какая-то лицензия, какой-то сертификат?
6: Конечно. Сдают экзамены. У них, конечно, должна быть квалификация. Ну, то есть, либо это какое-то очень-очень грубое нарушение, но это маловероятно. Тем более, если этот человек был нанят туроператором.
0: Это второе происшествие с человеческими жертвами на Байкале с начала года. В феврале на озере утонула буханка с китайскими туристами. Погибшие не были на официальной экскурсии. Они договаривались с местным жителем. Новая трагедия с аэролодкой имеет схожие обстоятельства. Выяснилось, что у лодки не было регистрации и лицензии на перевозку пассажиров, а у туристов не было спасательных жилетов. Хотя подобные экскурсии на аэролодках не из дешевых. Тур стоит в районе 16 тысяч рублей. Как заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежал туроператору «Кристальный Байкал». У компании уже были неприятности. В прошлом году с ее директора и по совместительству главы туркинского сельского поселения взыскали более 6 миллионов рублей за недекларирование доходов. Были жалобы и от клиентов турфирмы на регулярные поломки транспорта. Модель «Север-750» часто путают с аэролодками «Хивус». Транспорт очень похожий. И в этой трагедии изначально предполагали, что перевернулся именно он. Впрочем, и тот, и другой транспорт обычно не переворачивается. Этот случай чуть ли не уникальный, говорит доцент кафедры юриспруденции Сибирского госуниверситета геосистем и технологий Юлия Саенко.
8: На самом деле «Хивусы» являются самым безопасным транспортным средством на Байкале, потому что у нас часто бывает, что лед начинает разрываться в каких-то местах, и вот «Хивус» на своей подушке, он как раз гарантирует вот эту безопасность, потому что он вроде как не тонет. По крайней мере, вот до этого случая я не слышала о таких ситуациях на Байкале, что нужно было сделать, чтобы перевернуть «Хивус». По поводу не очень легально, на самом деле, это проблема не только Байкала, это не только проблема России, это проблема во всем мире. Вы можете в любую страну приехать и столкнуться с этим, когда вам туроператор предлагает одно, где-то на улице предлагает что-то дешевле, если у туроператора случился какой-то форс-мажор, у него заболел капитан, либо сломалось судно, они же как-то выкручиваются из этой ситуации в любом случае. Ну, я вполне допускаю, что тоже могли где-то выкрутиться из ситуации. Например, в одну сторону вот людей увез, а обратно у них что-нибудь сломалось, и они, например, могли бы обратиться к услугам другой компании. Это тоже возможно, людей же обратно тоже надо забрать.
0: В Российском Союзе туриндустрии посоветовали туристам всегда проверять статус и лицензии туроператоров и во время поездок соблюдать правила, исключая рискованные маневры и лихачество во время выездов. Там напомнили, что для перевозки пассажиров требуется регистрация судна в Государственном судовом реестре, а также наличие лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом. Глава Бурятии, в свою очередь, поручил проверить турообъекты на безопасность после трагедии на Байкале. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Business FM.
5: В Испании по делу о смерти миллиардера, основателя бренда одежды «Манго», задержали его сына. Джонатана Антика подозревают в убийстве отца Исаака Антика, который погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Прокуратура Испании просит суд назначить залог в 1 000 000 евро для освобождения Джонатана Антика, сообщает агентство «Эфе». Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности у Натальи Шашиной.
9: Эта история могла бы стать сюжетом для фильма о таинственной гибели во время прогулки в горах, судьбе фэшн-империи и большого наследства. Один из богатейших людей Испании, Исаак Антик, чье состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов, погиб зимой 2024 года. Ему был 71 год. В тот день он вместе с сыном отправился в поход на гору Монсеррат к монастырю. Как напоминает испанская газета «Вангуардия», поход теоретически должен был помочь им уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. На обратном пути бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Это обстоятельство вызвало подозрение у полиции. Считалось, что Антик был заядлым любителем походов, а участок, на котором произошла трагедия, не считается особо опасным. Сын Джонатан утверждал, что шел впереди и не видел падения, только услышал, как отец поскользнулся и сорвался вниз. Других свидетелей не было. Первоначально инцидент квалифицировали как несчастный случай, но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана. Сейчас он задержан по подозрению в причастности к смерти отца. Как эта история обсуждается в испанских СМИ, Business FM рассказала жительница Барселоны Елена.
10: Полтора года назад, когда все случилось, естественно, это была громкая история, фигура заметная, хозяин манго, один из богатейших людей Каталонии. И здесь вообще подобные вещи очень розовая пресса обсуждает бурно. Но вот рассказывалось, что семья была такой династией мощной, у него две дочери и сын, и что сыну он очень доверял, и поначалу ему поручил управлять манго, а потом оказалось, что недоволен, у них какие-то конфликты были, но не жесткие. Сын был очень недоволен отцом. Ага. Отец ему передал все дела по управлению манго, при этом никакой самостоятельности не предоставил. В конце концов, все вздрогнули, когда вдруг выяснилось, что показания сына не очень вяжутся с ситуацией. Сейчас все очень затихло, потому что расследование ведется секретно. Детали конкретные не просачиваются. Все затихли и ждут, что решит судья по материалам следствия, а следствие как раз не закончено. Семья говорит, что плохие отношения сына и отца – это все слухи. А на самом деле мы все дружны и все путем. Сейчас две дочери тоже вошли в совет, управляют этим делом. И наследство поделено, как если бы никто не был виновен. То есть никаких там войн в оставшейся части семьи нет.
9: 45-летний Джонатан управлял мужской линией «Манго Мэн». СМИ писали, что еще в 2014 году отец на время делегировал ему более широкие операционные обязанности. Но затем, на фоне возникших в компании трудностей, усилил контроль. Пресса обсуждала, что незадолго до гибели во время рождественской вечеринки «Манго» миллиардер заявил, что передает управление компанией генеральному директору, а не сыну. Вопрос в том, насколько скандал может отразиться на самом популярнейшем бренде, комментирует бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию фэшн-брендов Дания Ткачева.
7: Насколько вообще вот такие истории способны повлиять на ценность, на судьбу самого бренда?
11: Я бы сказала, что здесь скорее вопрос связан не столько с родственниками, сколько с реальными управляющими. Фактически мы понимаем, что меняется правление, а значит, может поменяться стратегия, значит, может поменяться в конечном итоге прибыль. В этом случае я все же не вижу такой прямой корреляции, пока, по крайней мере, возможно, здесь все обойдется, потому что там есть другие члены семьи, которые также влияют на направление.
7: Вот в массовом сознании у массового покупателя одежды манго что-то такое на подкорке отложится? Или публика забудет очень быстро?
11: Я думаю, что на самом деле, да, эту новость будут обсуждать, но потом, конечно, забудется в конечном итоге. Я думаю, будет иметь значение только сила бренда и соотношение цена-качество, в конце концов.
9: По крайней мере, как говорит жительница Испании Елена, в этой стране скандал никак не отразился на популярности магазинов манго. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Business FM.
5: Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Жюри присяжных в суде Калифорнии пришло к выводу, что американский бизнесмен, цитат, «слишком долго ждал, прежде чем подать в суд», то есть истекли сроки давности, передает Bloomberg. Окружной судья с вердиктом присяжных согласился и отклонил иск. Илон Маск обвинял OpenAI, разработчика ChatGPT, в том, что компания изначально позиционировала себя как некоммерческая, но в итоге сконцентрировалась на финансовой выгоде. Маск, один из основателей OpenAI, вложил в нее $38 миллиардов. Однако затем, как пишет New York Times, после борьбы за власть с Сэмом Альтманом, Маск покинул компанию. В своем иске он требовал $150 миллиардов в качестве компенсации. OpenAI заявили, что иск со стороны Илона Маска вызван его завистью и желанием замедлить развитие конкурента, комментирует старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
12: Я все-таки склонен полагать, что это рутинное явление для Илона Маска судиться с каким-нибудь миллиардером из IT-индустрии, тем более с тем, кого он считает своим конкурентом. Дело не столько в зависти, сколько просто в типичной конкуренции. Я бы тоже не стал усматривать в этом пиар-ход. Конечно, это исключать нельзя, но, скорее всего, как вторичная причина. Он и без этого может себе много пиара создать. Например, недавний визит в Китай, составить делегации Дональда Трампа. Его действительно представил в несколько другом ракурсе, вновь стал героем мемов и засветился в соцсетях после этой поездки. Не знаю, нужно ли ему на этом фоне довольно-таки унизительное поражение в судебном иске. Здесь типичная конкуренция, зависть. Мне кажется, самому Илону Маску можно позавидовать с его состоянием и с его госконтрактами и умением влиять на Дональда Трампа и правительство, потому что очень много контрактов НАСА завязаны на SpaceX. У Маска влияние куда больше, чем у Сэма Альтмана на данный период времени в целом. Поражение в суде, опять же, подчеркнусь, мне кажется, это не тот исход, который он ожидал.
13: А как инвесторы будут воспринимать этот конфликт с OpenAI?
12: Я думаю, у Маска достаточно сильная репутация среди инвесторов и технологического сектора. Как мне кажется, не скажется серьезно на нем. Это как вот too big to fail. Он слишком силен, слишком влиятелен, чтобы пасть от такого удара. Это негативно, естественно, но не тот фактор, не тот случай, который может серьезно навредить свою карьере.
5: Старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. Рейтер пишет, что теперь, после вынесения вердикта, OpenAI полностью готова к проведению IPO. Отмечается, что одновременно с ней к публичному размещению акций готовится и SpaceX Илона Маска, что потенциально может стать крупнейшим IPO в истории.
3: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
14: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского, 67.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
17: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
18: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть.

0: Деньги. Банкноты Керенки считаются самыми маленькими в истории российской денежной системы. Они выпускались временным правительством, а затем Госбанком Советской России с 1917 по 1919 год. Номинал купюр был небольшим – 20 и 40 рублей, а по виду они напоминали спичечные этикетки. На Керенках не было водяных знаков и даже даты выпуска. В оборот банкноты попадали в виде больших листов, которые затем разрезали ножницами.
1: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
2: Горно-металлургическая компания «Ареал», бывшая «Хайленд Голд», не планирует принимать участие в голландском аукционе по продаже «Южуралзолота», сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Ранее сообщалось, что Росимущество начало прием заявок на голландский аукцион по продаже акций группы ЮГК. Проведение торгов запланировано на 26 мая, начальная цена – 162 миллиарда рублей. Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences, созданная для воскрешения вымерших видов, объявила о выведении живых цыплят из полностью искусственного яйца. Биоинженеры компании создали инновационную мембрану на основе силикона, которая по своей способности к переносу кислорода полностью соответствует естественной яичной скорлупе в условиях обычного атмосферного воздуха. Эта платформа является критически важной технологией для работы Colossal с птицами, в частности для программы восстановления вымерших гигантских птиц моа в Новой Зеландии, отметили в компании. Стартап получил медийную известность год назад, когда объявил о запуске проекта по воскрешению ужасных волков, вымершего вида хищников. Hyundai Motor показала, как разработанный ее дочерней компанией Boston Dynamics человекоподобный робот Atlas научился поднимать и переносить тяжелые предметы, такие как небольшой холодильник. Это важный аспект для использования роботов в динамичной промышленной среде, добавляет компания. Новости компаний-корпораций. Держитесь курса.
4: «19:47 в Москве. Никто не пришел на аукцион. Попытка продать небоскреб РЖД в Москва-Сити успехом не увенчалась. Речь о небоскребе Москва Тауэрс. В лот входили две башни в 63 этажа, около 210 апартаментов, 111 офисных помещений, 115 кладовых и больше 1000 машин и мест. Стартовая цена была заявлена на уровне 280 миллиардов рублей. Шаг аукциона 8,5 миллиардов. Заявки, впрочем, так и не поступили. Что дальше, говорит член Совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев.
5: Изначально актив выставлялся по нерыночной цене, весьма завышенной. Почему она была такой? У меня есть своя версия о том, что просто этот объект его нынешние обладатели продавать не хотят. Они делают это под давлением. По большому счету, они должны показать, что попытки сделаны, но, к сожалению, покупателей нет. Дальше ситуация будет развиваться следующим образом. Я думаю, что этот объект еще раз будет выставлен на аукцион. Причем, я думаю, что это будет сделано еще несколько раз. Результат будет, скорее всего, неудовлетворительным. После чего он будет снят с торгов, и возможно, что организация, которая им сейчас владеет, продолжит его эксплуатировать.
4: Член Совета директоров инвестиционной платформы Simple Estate Артем Цагоев. РЖД выкупил часть площадей в небоскребе Москва Тауэрс в конце 2024 года. Там планировалось разместить около 20 тысяч работников центрального аппарата. Филиалов и дочек продаж могла бы поправить финансовое положение РЖД. Это было одно из предложений правительства по оптимизации бюджета.
1: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
4: Приветствую, Алексей.
6: Добрый вечер всем еще раз.
4: Предлагаю в этот раз с нефти начать. И, кажется, нефтяной рынок себя чувствует не совсем уверенно. Я так сейчас пытаюсь смягчить формулировки. А об этом косвенно в том числе свидетельствует не только цена на нефть, но и вот такая новость. Великобритания разрешила импорт дистоплива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах, сообщили в правительстве страны. Уже и до этого дошло.
6: Ну, это топливно-энергетический комплекс Великобритании, видимо, чувствует себя неуверенно. Было много сообщений, что и без газа они могут остаться в ближайшем будущем. И, видимо, остаются без авиационного керосина и дизельного топлива. Ну, понятно, что будут искать диверсификацию.

0: диверсифицировать поставки, как это называется, и искать варианты поставок этих видов топлива. Даже из российской нефти никуда от этого не денешься. Российская нефть присутствует на рынке, и Россия один из крупнейших поставщиков этого вида топлива, этого углеводорода на мировой рынок. Так что здесь, видимо, придется не только Великобритании, но и другим странам Европы пойти по этому пути. Если война на Ближнем Востоке будет продолжаться, если Персидский залив, а точнее сказать Ормузский пролив, будет перекрыт, это, видимо, еще продлится какое-то время, потому что переговоров между США и Ираном не получается от слова совсем. Мы видели и предложения США, и предложения Ирана, и одни, другие, третьи обновленные версии. И пока далеки еще стороны. И, соответственно, мы наблюдаем то, что наблюдаем. Цены на нефть сегодня пытались, кстати, скорректироваться. И даже получалось, и даже были предпосылки для этого, с учетом того, что президент США Дональд Трамп сказал, что попросили его руководители, главы стран Персидского залива, не наносить пока удары по Ирану. И он вроде как вот такой добрый на все это согласился. Да, согласился. Сегодня ударов не было, хотя грозился до этого. Но вновь он выступал здесь перед журналистами, как обычно, у Белого дома или в Белом доме, и сказал, что все-таки американским военным, возможно, придется снова атаковать Иран. Но и сказал, что пока он не уверен, когда. Но вы скоро это узнаете. И так намекнул, что 2-3 дня, может быть, пятница, суббота, воскресенье. Но, кстати, это в таком стиле. Президент США он очень любит проводить все операции, выходные дни. На нефть, не то чтобы стали расти, но сократили значительно сегодняшние потери. Во всяком случае, западно-техасская нефть, она вообще перестала снижаться. Баррель в Нью-Йорке около $108 за баррель. А что касается смеси Brent, то это $110.5 за баррель. Отошли, конечно, от вчерашних максимальных значений, но недалеко отошли от этих максимальных значений. Это все хорошо влияет на российский рубль, как мы видим, и США дальше, грубо говоря, разрешили покупать российскую нефть, и, соответственно, это тоже такой фактор в пользу российского рубля, потому что все продажи нефти приводят к тому, что в страну поступает больше валюты, это видно и уже из данных Банка России того же, которые были опубликованы еще на прошлой неделе относительно продаж валюты со стороны экспортеров в апреле, там они в 3 раза почти превысили продажи валюты в марте. Что касается нефинансовых организаций, там продажи валюты в апреле в 2 раза были выше, чем в марте. В общем, валюта продается, рынок ее ощущает, судя по котировкам, а, как говорят, спроса-то особого нету. Импорт не стремится много закупать валюты с учетом того, что операции в рублях проводятся. У нас основной торговый партнер сейчас Китай, а с Китаем мы торгуем в национальных валютах. Так что здесь даже китайские юани не нужны, получается, для тех, кто покупает китайские товары. Отчасти, конечно. Может быть, не все операции проводятся в рублях по покупке импорта из Китая. Но, тем не менее, все-таки это проходит, эти операции, они осуществляются, и в этом случае спрос на валюту, можно сказать, почти стремится к нулю. Плюс еще Банк России с достаточно высокой ставкой, даже несмотря на то, что тренд сохраняется на снижении. Плюс такой сезонный фактор, как единый день уплаты налогов, когда обычно продажи валюты еще возрастают со стороны того же экспорта. И сегодня привело это все к тому, что китайский юань обвалился буквально на 26 копеек и закрылся на уровне 10 рублей 35 копеек, а доллар упал ниже 71 рубля.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
3: Постройте свой маршрут возможностей. С 25 по 31 мая на Московской неделе предпринимательства вас ждут бизнес-форумы, конференции и деловое общение. Подробнее на mnp2026.rf. 18+.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». С 21 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы нового фильма Гая Ричи «Грязные деньги». В центре сюжета отряд элитных агентов, собранный для выполнения особой миссии – изъять незаконно присвоенные миллиарды у влиятельного магната. Главные роли исполнили Джейк Джилленхол и Генри Кавилл. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+.
4: Кстати, от Москвы до Калининграда в 101,8 раза дальше, чем от Кан до Антиба. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Калининград 101,8. Москва 87,5. Бизнес FM.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: Скажите, сколько окон в Нью-Йорке? Спрашивали раньше продвинутые HR на собеседованиях, проверяя математические способности, логику и смекалку. Сегодня в арсенал методов оценки у опытных HR обязательно входит проверка навыков по использованию искусственного интеллекта. Давайте обсудим, на что HR обязательно обратит внимание и какие вопросы задаст. Самый простой и общий вопрос – умеет ли кандидат превращать ИИ в рабочий инструмент или знает только название сервисов? Потому что сегодня фразой «я пользуюсь GPT» уже никого не удивишь, почти как когда-то строчкой в резюме «я умею работать в Word». Важнее другое – насколько человек умеет экономить время и повышать качество работы. Пожалуй, все решает умение работать руками, а не умение красиво про это рассказывать. Поэтому на собеседовании все чаще будут проверять не только теорию, а скорость мышления и прикладной подход. Например, могут спросить, какой последний рабочий процесс вы ускорили с помощью нейросетей? Как вы проверяете, что ИИ не ошибся? Какой самый бесполезный AI-инструмент вы пробовали и почему? Логика понятна, да? Сервисы меняются ежемесячно. Важна способность разобраться в новом интерфейсе и встроить ИИ в рабочие процессы. Еще один хороший тест. Можно дать кандидату задачу в реальном времени. Не просто спросить, что такое промпт-инжиниринг, а, например, как за 10 минут подготовить структуру презентации или как сделать сравнительный анализ конкурентов. Может быть, как превратить длинный текст в пост для соцсетей или составить план запуска продукта. И дальше можно оценить не только результат, но и процесс. Умеет ли человек уточнять задачу, декомпозировать запрос, понимает ли контекст, перепроверяет ли ответы ИИ и как быстро исправляет ошибки. Важное наблюдение при оценке навыков владения искусственным интеллектом – все, кто действительно активно работает с AI, всегда экспериментируют сразу с несколькими сервисами одновременно, объясняют, где и какой инструмент сильнее, собирают собственные библиотеки промптов и автоматизируют рутину.
1: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: 19 часов 58 минут московское время. У микрофона Сардар Увлекулиев. ВСУ нанесли не менее 6 ударов беспилотниками по территории Каменско-Днепровской райбольницы Запорожской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Балецкий. Он добавил, что плановые приемы пациентов в больнице отменены и дестабилизация обстановки. Приемное отделение продолжает работать в штатном режиме круглосуточно. Россия решительно настроена военно-техническими методами парировать любые создаваемые для нее угрозы. Это должно остудить горячие головы в НАТО. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Британия разрешила импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведенного из российской нефти в третьих странах. Об этом сообщило правительство страны, передает Интерфакс. Лицензия вступает в силу 20 мая. Она имеет бессрочный характер, подлежит периодическому пересмотру министром внутренних дел. Министр имеет право в любое время изменять, отзывать или приостанавливать действие этой лицензии. Минздрав Уганды ввел временный запрет на рукопожатие и другие эпидемиологически небезопасные способы приветствия, сообщил во вторник издание Nile Post. В Уганде на текущий момент было выявлено 2 случая заражения вирусом Эбола, один из них с летальным исходом. В воскресенье ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. Краснодарский краевой суд отменил решение нижестоящего суда 2007 года, которым авторство песен группы «Ласковый май» было установлено за продюсером Андреем Разиным, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Отмечается, что заявление самого Разина оставлено без рассмотрения. Решение суда вступило в законную силу. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: А в Москве в 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Китай. А завтра президент встретится с Си Цзиньпином. В Пекин также прибыли 5 вице-премьеров, главы Роснефти, Газпрома, Сбера, ВТБ и глава Центробанка. В среду стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Каковы ожидания от переговоров? Над Эстонией румынский истребитель сбил украинский дрон. Киев не запрашивал разрешения на полет, пояснили в Таллине. Ранее украинские дроны уже залетали в страны Прибалтики, Польшу и Финляндию. Также Греция потребовала от Украины убрать морские дроны от своих берегов. Последуют ли за словами какие-либо действия? И Google с осени введет новые правила, усложняющие установку приложения на смартфон с iOS Android, как заявлено из соображений безопасности. Разработчики должны будут пройти проверку компании. Не исключено, что под запрет попадут все российские приложения. Как это может повлиять на владельцев смартфонов Android? Подробности на Business FM. Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом. Поездка российского президента приурочена к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Российского президента в аэропорту встретила торжественная церемония с участием почетного караула и оркестра. Также Владимира Путина прибыл встречать глава МИДа Китая Ван И. Вдоль красной ковровой дорожки от трапа группа китайских школьников и студентов размахивала миниатюрными флажками России и Китая. После церемонии Путин отправился в резидент Дяо Юйтай. По Пекину российский президент перемещается на Аурус с китайскими номерами. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь. О торжественном приезде и об ожиданиях от переговоров мы поговорили с председателем Президиума Совета по внешней оборонной политике, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
8: То, что китайские товарищи умеют организовывать торжественные встречи, знают толк в протоколе, это хорошо известно. Российского лидера принимают, естественно, по высшему разряду. Ван И хорошо ему знаком. Это не просто очень высокопоставленный чиновник, это еще и человек, хорошо близко знающий Путина и проведший с ним немало переговоров. Визиту придается большое значение. Мне кажется, самое главное заключается не в том, что это как-то соотносится с недавно посещением Трампа, а с тем, что российско-китайские отношения сейчас составляют важнейший элемент внешней политики обеих стран. Китайские руководители пришли к выводу, что договориться с Соединенными Штатами о каком-то сосуществовании долговременном, стратегически устойчивом, не получится. Американцы не настроены на это. Дело даже не в личности текущего президента, очень своеобразно, а в принципе у них другой подход. В такой ситуации Китай нужно максимально укреплять свои позиции по всем направлениям. Ну и Россия, как важнейший сосед, ресурсный партнер, великая держава с большим потенциалом, конечно, это важнейшее направление.
9: Сила Сибири. Насколько велика вероятность продвижения в этом направлении?
8: С одной стороны, у Китая сейчас есть дополнительный стимул, потому что все события вокруг Персидского залива показали, что могут прерываться даже самые, казалось бы, прочные энергетические отношения решения по причинам, которые никак не зависят от Китая. А с другой стороны, китайцы известны тем, что они чрезвычайно терпеливы. Стимул к договоренности вырос, но уже таков ли он, чтобы пойти на какие-то уступки, вот тут я не уверен. Думаю, что китайцы могут еще поупираться.
9: Банковская система. То, что Набиуллина, Греф, Костин, Орешкин, такое ощущение, что в этом направлении тоже серьезные какие-то вопросы собрались обсуждать.
8: Естественно, потому что американские санкции очень сильно сковывают взаимодействие, именно финансовое. Я не думаю, что отношения с Соединенными Штатами настолько осложнились, чтобы Китай просто начал игнорировать эти санкции. Они, конечно, продолжат следить за тем, чтобы демонстративно вопиюще не нарушать.
7: Федор Лукьянов, глава Совета по внешней оборонной политике, вместе с Владимиром Путиным в Китай прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесменов, в том числе глава Роснефти и Газпрома Сечин и Миллер, а также глава Сбера ВТБ Греф и Костин. Кроме того, прибыли председатель Центробанка Набиуллина, глава российских регионов, также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и замглавы администрации президента Максим Орешкин. По итогам переговоров в среду стороны подпишут около 40 двусторонних документов. На вечер среды также запланированы беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина за чаем. В Кремле отмечали, что в этом формате они смогут по-дружески обсудить важные вопросы, в том числе и международные. На территории Эстонии военные впервые сбили украинский дрон. Беспилотник был сбит румынским истребителем F-16, сообщил журналистам министра обороны Эстонии Ханна Певкур, передает местная телерадиокомпания ИРР. Он подчеркнул, что Украина не запрашивала разрешения на использование эстонского воздушного пространства. По его словам, глава украинского Минобороны Михаил Федоров принес извинения за произошедшее. Это далеко не первый подобный инцидент. На прошлой неделе правительство Латвии во главе с премьер-министром ушло в отставку из-за политического кризиса среди с украинскими беспилотниками, залетавшими на территорию страны. Также Греция потребовала от Украины убрать морские дроны от своих берегов. По данным местной газеты Катемерини, Афины собираются направить Киеву строгое предупреждение. Комментирует профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПБГУ Станислав Ткаченко.
10: Ну, Украина прекрасно понимает, что она никак наказана не будет ни долларом, ни какими-то дипломатическими санкциями, поэтому, ну, то, что называется, как с гуся вода. Ее обвиняют, она извиняется, но, скорее всего, будет продолжать это делать. Я бы также обратил внимание на то, что СВР, служба внешней разведки России, публиковал доклад, который говорит о том, что есть данные о том, что Украина разместила на территории Латвии свои воинские подразделения, которые могут запускать беспилотники. То Украина сейчас ничем не ограничена с точки зрения европейских государств, действиях против России, она готова пуститься на любые провокации только для того, чтобы получить хотя бы какие-то аргументы для того, чтобы в будущих неизбежных переговорах улучшить переговорную позицию.
11: Можно ли выделить именно что в странах Балтии, а может быть какое по отдельности, электоральное отношение в обществе к вот этим вот прилетам, падениям дронов?
10: Я думаю, что вопросы национальной безопасности, личной безопасности граждан, конечно, на первом месте стоят для самих граждан, и поэтому они с тревогой относятся к расширению использования военных вооружений, военной техники вот, в северо-западном регионе, если мы говорим о трех балтийских государствах, об обстрелах и Приморской, и услуги.
7: Станислав Ткаченко, СПБГУ, представитель МИДа Украины Георгий Тихий, заявил в соцсетях, что Киев извиняется за инциденты с дронами не только перед Эстонией, но и перед, цитата, «всеми нашими балтийскими друзьями». Установить сторонние приложения на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложения в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android, об этом Валерий Убадоев.
12: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple, продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
13: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложения, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются айфонами, у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько кривовата. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся, мы выживем.
12: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде – глобально в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
14: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
12: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрение от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Rustor. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Бадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Реклама на Бизнес FM в Казани.
16: Вы слышите этот звук? Это биение сердца вашего бизнеса. Сосредоточьтесь на главном, на звуке своего успеха. Все остальное – шум юридических рисков. Доверьте этот шум нам. Мы превращаем его в тишину. 12 лет практики, 250 миллиардов сохраненных средств. Мы в числе лидеров рынка по версии Forbes, Коммерсант, Право.ру и Российской газеты. Юридическая фирма Ялилов и партнеры. Уверенность в каждом решении.
17: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
18: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
19: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес FM.
20: Наизусть. Николай Бердяев.
21: Ожидание чуда есть одна из слабостей русского народа.
20: наизусть.
0: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87,5.

0: и AI решения до бизнес-результатов может превышать доходы топ-менеджеров. По данным McKinsey, большинство компаний уже используют AI-инструменты, но лишь половина из них видит экономический эффект. Это создает большой спрос на профессионалов, способных не просто запустить AI-технологии, а перенастроить под них бизнес-процессы и довести проект до финансового результата. Заявленный доход на российском рынке от 1 000 000 рублей в месяц, но уверен, сильный кандидат может поторговаться.
1: Сумма технологий на Бизнес FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
1: Business FM. Новости. Коротко.
4: 20:28 московское время. У микрофона Сардар Овлекулиев. Мирный житель, получивший ранение в результате атаки ВСУ на частный дом в Курской области 18 мая, умер в больнице. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. МАГАТЭ никак не отреагировало на падение 16 мая украинского дрона со взрывчаткой возле первого энергоблока Запорожской АЭС, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. В ее комментарии указывается, что, видимо, находящиеся на площадке за АЭС представители МАГАТЭ в момент падения украинского дрона, цитата, «внезапно ослепли и оглохли». Президент США Дональд Трамп опроверг утверждение о том, что председатель КНР Си Цзиньпинь заявил ему, будто Россия в конечном счете будет жалеть о начале специальной военной операции на Украине. «Нет, он такого никогда не говорил», — подчеркнул американский лидер в беседе с журналистами в Белом доме. Глава администрации США нанес госвизит в Китай 14-15 мая. Ранее газета Financial Times написала, что Си Цзиньпинь на встрече с Трампом заявил, что президент России Владимир Путин, цитата, «может в итоге пожалеть о решении начать военную операцию на Украине». Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что он и гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебриесус обсудили поставки российских вакцин ДРК и Уганде на фоне вспышки Эболы. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения. Глава ВОЗ во вторник сообщил, что организации известно о более 500 случаев подозрения на Эболу и 130 смертях от лихорадки. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В Москве 20:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. 5 туристов из Подмосковья погибло при опрокидывании аэролодки на Байкале. По данным властей, катер «Хивус» перевернулся в 30 метрах от берега. Спасти удалось 10 человек. При этом пассажиры были без спасательных жилетов, а лодка не имела лицензии. Почему участились ЧП с жертвами на Байкале? Сына основателя бренда одежды «Манго» освободили под залог в 1 000 000 евро. Джонатана Андика подозревает в убийстве Исака Андика, который погиб в горах в 2024 году. Эта история на первых полосах мировой прессы. Как она может отразиться на бренде «Манго»? И россияне смогут больше работать официально. В сентябре вступают в силу поправки Трудовой кодекс, который удваивает годовой лимит сверхурочной работы. По оценкам Минэкономразвития, это позволит предприятиям сократить кадровый дефицит без привлечения новых специалистов. А что с оплатой? Подробности на Business FM.
6: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
5: Пятеро погибших, 13 спасенных и перевернутая аэролодка. Итоги трагедии на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепаха во время поездки по озеру с туристической группой, сообщил управление МЧС по Бурятии. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как оказалось, у лодки не было лицензии, а у людей спасательных жилетов. Это не первый ЧП с жертвами на Байкале в этом году. Евгений Перельчук подробнее.
7: Аэролодка «Север-750» — это судно на воздушной подушке длиной 8 метров, с узнаваемым воздушным винтом позади. Популярный транспорт на Байкале из-за специфики озера, которое долго замерзает, а потом очень долго тает, из-за чего вода и лед могут сменять друг друга постоянно. Так было и здесь. На фотографиях с места происшествия можно заметить и открытую воду, и лед. Лодка рассчитана на 10 человек, но на борту их было почти в два раза больше — 18. Спасти удалось 13 человек, тела пятерых уже достали. Перегруз — сейчас основная версия следователей. Затонула лодка в 25 метрах от берега, на глубине 5 метров, заявили в МЧС по Бурятии. Как предполагают эксперты, перевернулась она в момент перехода, или прыжка, со льда на воду. Обсуждаются и другие версии, говорит гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
8: Один из специалистов, один из капитанов, говорит о том, что, скорее всего, на скорости наехали на какое-то препятствие под водой, это либо камни, либо льдина, и в силу достаточно устойчивая конструкция, просто так он не мог перевернуться, и здесь какое-то трагическое сочетание обстоятельств. Это произошло не так далеко от берега, но поскольку Байкал очень холодный сейчас, лед только-только расходится, поэтому, к сожалению, тех, кого быстро не смогли достать, эти люди погибли.
9: А чтобы стать капитаном, то нужна какая-то лицензия, какой-то сертификат?
8: Конечно. Сдают экзамены. У них, конечно, должна быть квалификация. Ну, то есть, либо это какое-то очень-очень грубое нарушение, но это маловероятно. Тем более, если этот человек был нанят туроператором.
7: Это второе происшествие с человеческими жертвами на Байкале с начала года. В феврале на озере утонула буханка с китайскими туристами. Погибшие не были на официальной экскурсии. Они договаривались с местным жителем. Новая трагедия с аэролодкой имеет схожие обстоятельства. Выяснилось, что у лодки не было регистрации и лицензии на перевозку пассажиров, а у туристов не было спасательных жилетов. Хотя подобные экскурсии на аэролодках не из дешевых. Тур стоит в районе 16 тысяч рублей. Как заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежал туроператору «Кристальный Байкал». У компании уже были неприятности. В прошлом году с ее директора и по совместительству главы туркинского сельского поселения взыскали более 6 миллионов рублей за недекларирование доходов. Были жалобы и от клиентов турфирмы на регулярные поломки транспорта. Модель «Север-750» часто путают с аэролодками «Хивус». Транспорт очень похожий. И в этой трагедии изначально предполагали, что перевернулся именно он. Впрочем, и тот, и другой транспорт обычно не переворачивается. Этот случай чуть ли не уникальный, говорит доцент кафедры юриспруденции Сибирского госуниверситета геосистем и технологий Юлия Саенко.
10: На самом деле «Хивусы» являются самым безопасным транспортным средством на Байкале, потому что у нас часто бывает, что лед начинает разрываться в каких-то местах, и вот «Хивус» на своей подушке, он как раз гарантирует вот эту безопасность, потому что он вроде как не тонет. По крайней мере, вот до этого случая я не слышала о таких ситуациях на Байкале, что нужно было сделать, чтобы перевернуть «Хивус». По поводу «не очень легально», на самом деле это проблема не только Байкала, это не только проблема России, это проблема во всем мире. Вы можете в любую страну приехать и столкнуться с этим, когда вам туроператор предлагает одно, где-то на улице предлагает что-то дешевле. Если у туроператора случился какой-то форс-мажор, у него заболел капитан, либо сломалось судно, они же как-то выкручиваются из этой ситуации в любом случае. Ну, я вполне допускаю, что тоже могли где-то выкрутиться из ситуации. Например, в одну сторону вот людей увез, а обратно у них что-нибудь сломалось, и они, например, могли бы обратиться к услугам другой компании. Это тоже возможно, людей же обратно тоже надо забрать.
7: В Российском Союзе туриндустрии посоветовали туристам всегда проверять статус и лицензии туроператоров и во время поездок соблюдать правила, исключая рискованные маневры и лихачество во время выездов. Там напомнили, что для перевозки пассажиров требуется регистрация судна в Государственном судовом реестре, а также наличие лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом. Глава Бурятии, в свою очередь, поручил проверить турообъекты на безопасность после трагедии на Байкале. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Сына основателя бренда одежды «Манго», подозреваемого в убийстве отца, освободили под залог. А Джонатана Андика ранее задержала полиция Каталонии по подозрению в убийстве отца миллиардера Исака Андика, который погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Как сообщает Эль Паис, Андик-младший провел 7 часов под стражей и вышел под залог в 1 000 000 евро. У него изъяли паспорт, ему запретили выезжать из страны и обязали еженедельно являться в суд. Семья Джонатана Андика уверена в его невиновности, заявил ее представитель. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности у Натальи Шашиной.
11: Эта история могла бы стать сюжетом для фильма о таинственной гибели во время прогулки в горах, судьбе фэшн-империи и большого наследства. Один из богатейших людей Испании, Исак Андик, чье состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов, погиб зимой 24 года. Ему был 71 год. В тот день он вместе с сыном отправился в поход на гору Монсеррат к монастырю. Как напоминает испанская газета «Вангуардия», поход теоретически должен был помочь им уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. На обратном пути бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Это обстоятельство вызвало подозрение у полиции. Считалось, что Андик был заядлым любителем походов, а участок, на котором произошла трагедия, не считается особо опасным. Сын Джонатан утверждал, что шел впереди и не видел падения, только услышал, как отец поскользнулся и сорвался вниз. Других свидетелей не было. Первоначально инцидент квалифицировали как несчастный случай, но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана. Как эта история обсуждается в испанских СМИ, Business FM рассказала жительница Барселоны Елена.
12: Полтора года назад, когда все случилось, естественно, это была громкая история. Фигура заметная, хозяин манго, один из богатейших людей Каталонии. И здесь вообще подобные вещи очень розовая пресса обсуждает бурно. Но вот рассказывалось, что семья была такой династией мощной. У него две дочери и сын, и что сыну он очень доверял. И поначалу ему поручил управлять манго. А потом оказалось, что недоволен, у них какие-то конфликты были, но не жесткие. Сын был очень недоволен отцом. Ага. Отец ему передал все дела по управлению манго, при этом никакой самостоятельности не предоставил. В конце концов, все вздрогнули, когда вдруг выяснилось, что показания сына не очень вяжутся с ситуацией. Сейчас все очень затихло, потому что расследование ведется секретно. Детали конкретные не просачиваются. Все затихли и ждут, что решит судья по материалам следствия, а следствие как раз не закончено. Семья говорит, что плохие отношения сына и отца – это все слухи. А на самом деле мы все дружны и все путем. Сейчас две дочери тоже вошли в совет, управляют этим делом. И наследство поделено, как если бы никто не был виновен. То есть никаких там войн в оставшейся части семьи нет.
11: 45-летний Джонатан управлял мужской линией «Манго Мэн». СМИ писали, что еще в 2014 году отец на время делегировал ему более широкие операционные обязанности. Но затем, на фоне возникших в компании трудностей, усилил контроль. Пресса обсуждала, что незадолго до гибели, во время рождественской вечеринки «Манго», миллиардер заявил, что передает управление компанией генеральному директору, а не сыну. Вопрос в том, насколько скандал может отразиться на самом популярнейшем бренде, комментирует бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию фэшн-брендов Дания Ткачева.
9: Насколько вообще вот такие истории способны повлиять на ценность, на судьбу самого бренда?
13: Я бы сказала, что здесь скорее вопрос связан не столько с родственниками, сколько с реальными управляющими. Фактически мы понимаем, что меняется правление, а значит, это может поменяться стратегия, значит, может поменяться в конечном итоге прибыль. В этом случае я все же не вижу такой прямой корреляции пока, по крайней мере. Возможно, здесь все обойдется, потому что там есть другие члены семьи, которые также влияют на правление.
9: Вот в массовом сознании у массового покупателя одежды манго что-то такое на подкорке отложится? Или публика забудет очень быстро?
13: Я думаю, что на самом деле, да, эту новость будут обсуждать, но потом, конечно, забудется в конечном итоге. Я думаю, будет иметь значение только сила бренда и соотношение цена-качество, в конце концов.
11: По крайней мере, как говорит жительница Испании Елена, в этой стране скандал никак не отразился на популярности магазинов манго. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Business FM.
5: Россияне смогут больше работать и больше зарабатывать. сентября вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, увеличивающие вдвое годовой лимит сверхурочной работы. По оценкам Минэкономразвития, это позволит предприятиям сократить кадровый дефицит без привлечения новых специалистов. Говорит директор Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономики России Анастасия Золотухина.
14: Сейчас действует порог в 120 часов сверхурочной работы в год, который работник может позволить себе переработать сверхурочно. Работодатель имеет право оплатить в соответствии с действующим законодательством. Мы поднимаем этот порог до 240 часов в год. Это соответствует международной практике. Что это позволяет сотрудникам? Те работники, которые готовы работать больше, получить значительную надбавку к доходу, и особенно в период высокой нагрузки и выполнения таких срочных проектов, закон дает такую возможность. Из параметров: привлечение к сверхурочной работе свыше 120 часов допускается только при наличии отраслевого либо межотраслевого соглашения и или коллективного договора, в котором закрепляется такой порядок, условия и лимиты работы. Что касается оплаты сверхурочной работы, до 121 часа первые 2 часа переработки оплачиваются в полуторном размере, последующие не менее чем в двойном. Начиная со 121 часа и далее до 240 часа оплачиваются минимум в двойном размере. Сегодняшняя ситуация на рынке труда характеризуется таким структурным дисбалансом. Этот механизм позволит использовать работодателю внутренние ресурсы для того, чтобы закрыть какие-то внутренние потребности с увеличением заказа на работы или какими-то срочными вопросами, которые необходимо решить в моменте. Данный механизм, по нашим расчетам, позволит закрыть порядка 100 тысяч вакансий без поиска новых кадров.
5: Анастасия Золотухина, представитель Минэкономики России. Сотрудники вредных производств, а также пенсионеры и предпенсионеры могут работать сверхурочно при отсутствии медицинских противопоказаний. Те, кто привлекается к сверхурочной работе более чем на 120 часов в год, получат дополнительный оплачиваемый день для диспансеризации.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Первые экскурсии в канализационные коллекторы Парижа начали проводить еще в 1889 году. Дважды в месяц людей, желавших погрузиться в парижскую атмосферу настолько глубоко, собирали у моста Альма в 7-м округе, спускали под землю и катали по коллекторам на лодках. Экскурсия, как правило, сопровождалась лекцией о пользе гигиены, которую предприимчивые гиды разбавляли туалетными анекдотами. Сегодня вход в музей канализации французской столицы все в том же историческом месте, а главными в нем стали экспонаты, которые наглядно показывают историю развития парижской системы отведения нечистот со времен Римской империи и до наших дней. Несмотря на тему и запахи, музей пользуется заметной популярностью. Ежегодно его посещают более 100 тысяч человек. Музейные ценности на Бизнес FM. Фейк-ньюс.

0: Было под расследование. Выяснилось, что мальчика Джимми Кук просто выдумала. Начальство давило на нее, требуя историю о детской наркомании, а реального персонажа для статьи она найти не смогла. Премию пришлось вернуть.
1: Фейк ньюс. Истории фальшивых новостей на Бизнес FM. Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
2: Горно-металлургическая компания «Ареал», бывшая «Хайленд Голд», не планирует принимать участие в голландском аукционе по продаже «Южуралзолота», сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Ранее сообщалось, что Росимущество начало прием заявок на голландский аукцион по продаже акций группы ЮГК. Проведение торгов запланировано на 26 мая, начальная цена – 162 миллиарда рублей. Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences, созданная для воскрешения вымерших видов, объявила о выведении живых цыплят из полностью искусственного яйца. Биоинженеры компании создали инновационную мембрану на основе силикона, которая по своей способности к переносу кислорода полностью соответствует естественной яичной скорлупе в условиях обычного атмосферного воздуха. Эта платформа является критически важной технологией для работы Colossal с птицами, в частности для программы восстановления вымерших гигантских птиц моа в Новой Зеландии, отметили в компании. Стартап получил медийную известность год назад, когда объявил о запуске проекта по воскрешению ужасных волков, вымершего вида хищников. Hyundai Motor показала, как разработанный ее дочерней компанией Boston Dynamics человекоподобный робот Atlas научился поднимать и переносить тяжелые предметы, такие как небольшой холодильник. Это важный аспект для использования роботов в динамичной промышленной среде, добавляет компания. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
4: В 20:47 в Москве вы слушаете Бизнес FM. Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Жюри присяжных, судья Калифорнии, пришло к выводу, что американский бизнесмен, цитата, «слишком долго ждал, прежде чем подать в суд». То есть истекли сроки давности, передает Bloomberg. Окружной судья с вердиктом присяжных согласился и отклонил иск. Илон Маск обвинил OpenAI, разработчика ChatGPT, в том, что компания изначально позиционировала себя как некоммерческая, но в итоге сконцентрировалась на финансовой выгоде. Маск, один из сооснователей OpenAI, вложил в нее $38 миллиардов, однако затем, как пишет New York Times, после борьбы за власть с Сэмом Альтманом, а Маск покинул компанию. В своем иске он требовал $150 миллиардов в качестве компенсации. В OpenAI заявляли, что иск со стороны Илона Маска вызван его завистью и желанием замедлить развитие конкурента. Комментирует старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
5: Я все-таки склонен полагать, что это рутинное явление для Илона Маска судиться с каким-нибудь миллиардером из IT-индустрии, тем более с тем, кого он считает своим конкурентом. Дело не столько в зависти, сколько просто типичной конкуренции. Я бы тоже не стал усматривать в этом пиар-ход. Конечно, это исключать нельзя, но, скорее всего, как вторичная причина. Он и без этого может себе много пиара создать. Например, недавний визит в Китай, составить делегации Дональда Трампа. Его действительно представил в несколько другом ракурсе, вновь стал героем мемов и засветился в соцсетях после этой поездки. Не знаю, нужно ли ему на этом фоне довольно-таки унизительное поражение в судебном иске. Здесь типичная конкуренция, зависть. Мне кажется, самому Илону Маску можно позавидовать с его состоянием и с его госконтрактами и умением влиять на Дональда Трампа и правительство, потому что очень много контрактов НАСА завязаны на SpaceX. У Маска влияние куда больше, чем у Сэма Альтмана на данный период времени в целом. Поражение в суде, опять же, подчеркнусь, мне кажется, это не тот исход, который он ожидал.
6: А как инвесторы будут воспринимать этот конфликт с OpenAI?
5: Я думаю, у Маска достаточно сильная репутация среди инвесторов и технологического сектора. Как мне кажется, не скажется серьезно на нем. Это как вот too big to fail. Он слишком силен, слишком влиятелен, чтобы пасть от такого удара. Это негативно, естественно, но не тот фактор, не тот случай, который может серьезно навредить своей карьере.
4: Павел Кошкин, старший научный сотрудник Института США и Канады РАН. Рейтер пишет, что теперь, после вынесения вердикта, OpenAI полностью готова к проведению IPO. Отмечает, что одновременно с ней к публичному размещению акций готовится и SpaceX Илона Маска, что потенциально может стать крупнейшим IPO в истории.
1: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
3: Добрый вечер. Спокойная торговая сессия была зафиксирована на российском рынке акций во

0: вторник в основном боковик или консолидация. 0,2% потери за основную торговую сессию. Индекс Московской биржи на закрытие 2663 пункта. И похожая ситуация наблюдается вечером. Немножко поменьше стали темпы снижения, но тем не менее около 0,1%. А вот рубль продолжил рост, причем рост очень заметный. Ну, здесь и доллар США упал ниже 71 рубля, причем впервые с февраля 2023 года. Ну, хотя в феврале он падал и ниже 70, не сильно, но падал ниже 70, пока ниже 71, но не исключено, что 70 мы увидим в ближайшем будущем. Что касается китайского юаня, то обвалился юань сразу на 26 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 35 копеек. Причем, если вернуться к доллару, к однодневному фьючерсному контракту, то доллар США находится в районе 70 рублей 70 копеек. Ну, те факторы, которые влияли на рубль, они продолжают влиять. Это, во-первых, высокие цены на нефть, что увеличивает приток валюты в страну, соответственно, часть попадает на рынок, и это все видят на рынке, соответственно, все это выливается в то, что продажи валюты экспортерами в апреле были в 3 раза выше, чем в марте, общие продажи валюты нефинансовыми организациями в апреле в 2 раза выше, чем в марте. Все это, конечно, поддерживает российский рубль, плюс высокая ставка Банка России, даже несмотря на то, что сохраняется тренд на смягчение денежно-кредитной политики, все-таки ставка по-прежнему остается высокой, что увеличивает привлекательность рублевых активов. Если брать такой сезонный фактор, который от месяца к месяцу повторяется, это единый день уплаты налогов, 28 число каждого месяца, и вот этот период, он обусловлен повышенными продажами валюты со стороны экспортеров, то не исключено, что этот фактор сейчас уже начал влиять на российский рубль, хотя 28 число это все-таки следующая неделя. Ну и многие задаются вопросом, что же может теперь рубль развернуть. Ну, есть технические факторы. Во-первых, сильная перекупленность рубля, сильная перепроданность валют против российского рубля. Ну, хотя бы консолидация это должно привести в ближайшем будущем. Ну, и не исключены более высокие покупки валюты со стороны Министерства финансов Российской Федерации. Сейчас они, ну, можно сказать, минимальные, с учетом операций Банка России, это всего лишь 1 миллиард рублей, чуть больше миллиарда, если брать рублевый эквивалент ежедневных покупок. Вот на рынке не исключают, что Минфин может уже в следующем месяце резко эти покупки нарастить. Но вот это, конечно, может повлиять на российский рубль, так что ждем информации от Министерства финансов Российской Федерации. Цены на нефть немного развернулись, и развернулись они еще накануне, когда стало известно, что США не будут наносить удары по Ирану. Во всяком случае, президент США Дональд Трамп сказал о том, что руководители, главы стран Персидского залива обратились к нему и попросили отложить атаку по Ирану. Ну, и он такой добрый вроде как согласился. Хотя сегодня, ну, как обычно, каждый день общается с журналистами президент США. И вот он общался с журналистами, сказал, что американским военным, возможно, придется снова атаковать Иран, и вы скоро об этом узнаете. Причем сказал Трамп, что Иран не должен обладать, конечно, ядерным оружием, что отметил, что накануне как раз отменил решение нанести новый удар, но сказал, что дает ограниченный срок на продолжение дипломатических усилий с Ираном. Ну и, как обычно, обозначил там 2-3 дня, ну, обычно там и неделю, 2-3 недели, но Трамп сказал про 2-3 дня. Может быть, пятница, может, суббота, может, воскресенье. Так что рынок задумался, немножко скорректировались, и смесь Brent откатилась в район 110-110,5 долларов за баррель.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Британские ученые доказали.
3: Регулярные тренировки добавляют около 7 лет жизни, выяснили британские ученые. Давно известно, что у человека есть гены восстановления здоровья. Но оказалось, что работать эффективно они начинают только при регулярной физической активности. Специалисты рекомендуют заниматься спортом ежедневно не менее 20 минут в день. Причем занятия должны быть интенсивными. После 40 лет имеет смысл добавить силовые тренировки дважды в неделю для сохранения мышечной массы, а после 65 – упражнения на гибкость и баланс. Всем, кто беспокоится о здоровье ног, специалисты советуют не забывать о пользе приседаний. А для поддержки ментальных и когнитивных функций рекомендовано почаще общаться с людьми младше себя.
2: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Продолжением начатого в прошлый раз разговора о необходимости донастройки законодательства в области комплексного развития территорий вполне может служить предложение Дом.РФ. При реализации КРТ в регионах все расходы на инфраструктуру в основном ложатся на застройщиков. При этом процесс организован в субъектах совершенно по-разному. В Дом.РФ предлагают на законодательном уровне урегулировать этот вопрос и принять единые правила по сборам с девелоперов на строительство социальных и инженерных объектов. Кстати, в случае разработки подобного механизма муниципальные власти смогут самостоятельно перераспределять средства, взимаемые с застройщиков в рамках инфраструктурных сборов. Участники панельной дискуссии КРТ «Квадратные метры или пространство для жизни», состоявшейся на первом международном саммите «Формирование комфортной городской среды и девелопмент», который прошел в рамках форума «Park Season Expo 2026», тоже озвучили свои предложения. В частности, такое. Вследствие процессов, происходящих в экономике, многие застройщики обозначают риски увеличения сроков реализации проектов КРТ. Поэтому важно предусмотреть в градостроительном кодексе возможность продления этих сроков, что позволит в будущем избежать затруднений для всех участников процесса. Также необходимо установить возможность реализации одного проекта несколькими застройщиками. Это даст возможность сохранить механизм КРТ по именно комплексной застройке больших территорий в понятном сроки. При этом данный механизм должен быть проработан и в рамках налогового регулирования, чтобы все застройщики, участвующие в реализации отдельных этапов, могли учесть понесенные ими затраты для расчета налога на прибыль, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес FM».
5: Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах.
1: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: 20 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Россия решительно настроена военно-технически парировать любые создаваемые для нее угрозы. Это должно остудить горячие головы в НАТО. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик, будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления, заявил Мантуров журналистам. Британия с 20 мая ввела запрет на импорт урана из России, сообщило правительство страны. При этом санкции предусматривают ряд исключений. В частности, они применяются, если уран необходим для продолжения эксплуатации ядерной установки, начавшей работу до 20 мая этого года. Соединенные Штаты могут начать новую атаку на Иран уже в конце недели, допустил президент США Дональд Трамп. Может быть, в пятницу, субботу, воскресенье, может быть, в начале следующей недели, потому что мы не можем позволить им получить новое ядерное оружие, сказал Трамп журналистам. Россия выстроила систему ранней диагностики и сопровождения пациентов с орфанными заболеваниями и делится своими наработками в этой области с другими странами в рамках Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Существует уже 42 заболевания, по которым каждый новорожденный в стране проходит тестирование и своевременно получает помощь, отметил в частности Мурашко. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Китай. Завтра президент встретится с Си Цзиньпином. В Пекин также прибыли 5 вице-премьеров, главы Роснефти, Газпрома, Сбера, ВТБ и глава Центробанка. В среду стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Каковы ожидания от переговоров? Над Эстонией румынский истребитель сбил украинский дрон. Киев не запрашивал разрешения на пролет, пояснили в Таллине. Ранее украинские дроны уже залетали в страны Прибалтики, в Польшу и Финляндию. Также Греция потребовала от Украины убрать морские дроны от своих берегов. Последует ли за словами какие-либо действия? И китайские автомобили не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу, заявил Вестям первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, для них есть отдельная ниша, это, например, электрические или гибридные авто. Какие авто сейчас можно считать прямыми конкурентами продукции АвтоВАЗа? Подробности на Business FM. Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом. Поездка российского президента приурочена к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Президент России в аэропорту встретила торжественная церемония с участием почетного караула и оркестра. Также Владимира Путина прибыл встречать глава МИДа Китая Ван И. А вдоль красной ковровой дорожки от трапа расположилась группа китайских школьников и студентов, размахивая миниатюрными флажками России и Китая. После церемонии Путин отправился в резиденцию Дяо Юйтай. По Пекину российский президент перемещается на Аурус с китайскими номерами. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь. О торжественном приеме и об ожиданиях от переговоров мы поговорили с председателем Президиума Совета по внешней оборонной политике, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
9: То, что китайские товарищи умеют организовывать торжественные встречи, знают толк в протоколе, это хорошо известно. Российского лидера принимают, естественно, по высшему разряду. Ван И хорошо ему знаком. Это не просто очень высокопоставленный чиновник, это еще и человек, хорошо близко знающий Путина и проведший с ним немало переговоров. Визиту придается большое значение. Мне кажется, самое главное заключается не в том, что это как-то соотносится с недавно посещением Трампа, а с тем, что российско-китайские отношения сейчас составляют важнейший элемент внешней политики обеих стран. Китайские руководители пришли к выводу, что договориться с Соединенными Штатами о каком-то сосуществовании долговременном, стратегически устойчивом, не получится. Американцы не настроены на это. Дело даже не в личности текущего президента, очень своеобразно, а в принципе у них другой подход. В такой ситуации Китай нужно максимально укреплять свои позиции по всем направлениям. Ну и Россия, как важнейший сосед, ресурсный партнер, великая держава с большим потенциалом, конечно, это важнейшее направление.
10: Сила Сибири. Насколько велика вероятность продвижения в этом направлении?
9: С одной стороны, у Китая сейчас есть дополнительный стимул, потому что все события вокруг Персидского залива показали, что могут прерываться даже самые, казалось бы, прочные энергетические отношения по причинам, которые никак не зависят от Китая. А с другой стороны, китайцы известны тем, что они чрезвычайно терпеливы. Стимул к договоренности вырос, но уже таков ли он, чтобы пойти на какие-то уступки, вот тут я не уверен. Думаю, что китайцы могут еще поупираться.
10: Банковская система. То, что Набиуллина, Греф, Костин, Орешкин, такое ощущение, что в этом направлении тоже серьезные какие-то вопросы собрались обсуждать.
9: Естественно, потому что американские санкции очень сильно сковывают взаимодействие, именно финансовое. Я не думаю, что отношения с Соединенными Штатами настолько осложнились, чтобы Китай просто начал игнорировать эти санкции. Они, конечно, продолжат следить за тем, чтобы демонстративно вопиюще не нарушать.
8: Федор Лукьянов, глава Совета по внешней оборонной политике. Вместе с Владимиром Путиным в Китае прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесменов, в том числе главы Роснефти и Газпрома Сечин и Миллер, а также главы Сбера и ВТБ Греф и Костин. Кроме того, прибыли председатели Центробанка Набиуллина, главы российских регионов, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и замглавы администрации президента Максим Орешкин. По итогам переговоров в среду стороны подпишут порядка 40 двусторонних документов. На вечер среды также запланирована беседа до Владимира Путина и Си Цзиньпина за чаем, и в Кремле отмечали, что в этом формате они смогут по-дружески обсудить важные вопросы, в том числе международные. На территории Эстонии военные впервые сбили украинский дрон. Беспилотник был сбит румынским истребителем F-16, сообщил журналистам министр обороны Эстонии Ханна Певкур. Он подчеркнул, что Украина не запрашивала разрешения на использование эстонского воздушного пространства. По его словам, глава украинского Минобороны Михаил Федоров принес извинения за произошедшее. Это далеко не первый подобный инцидент. На прошлой неделе правительство Латвии в главе с премьер-министром ушло в отставку из-за политического кризиса в связи с украинскими беспилотниками, залетевшими на территорию страны. Также Греция потребовала от Украины убрать морские дроны от своих берегов. По данным местной газеты «Кантемирини», Афина собирается направить Киеву строгое предупреждение. Комментирует профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
11: Ну, Украина прекрасно понимает, что она никак наказана не будет ни долларом, ни какими-то дипломатическими санкциями, поэтому, ну, то, что называется, как с гуся вода. Ее обвиняют, она извиняется, но, скорее всего, будет продолжать это делать. Я бы также обратил внимание на то, что СВР, служба внешней разведки России, публиковал доклад, который говорит о том, что есть данные о том, что Украина разместила на территории Латвии свои воинские подразделения, которые могут запускать беспилотники. То Украина сейчас ничем не ограничена с точки зрения европейских государств, действиях против России, она готова пуститься на любые провокации только для того, чтобы получить хотя бы какие-то аргументы для того, чтобы в будущих неизбежных переговорах улучшить переговорную позицию.
12: Можно ли выделить именно что в странах Балтии, а может быть какое по отдельности, электоральное отношение в обществе к вот этим вот прилетам, падениям дронов?
11: Я думаю, что вопросы национальной безопасности, личной безопасности граждан, конечно, на первом месте стоят для самих граждан, и поэтому они с тревогой относятся к расширению использования военных вооружений, военной техники вот, в северо-западном регионе, если мы говорим о трех балтийских государствах, об обстрелах и Приморской, и услуги.
8: Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ. Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил в соцсетях, что Киев извиняется за инцидент с дронами не только перед Эстонией, но и перед, цитат, всеми нашими балтийскими друзьями. Установить стороннее приложение на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложений в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android, об этом Валерий Убадуев.
13: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple, продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
14: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложение, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько кривовата. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся, мы выживем.
13: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, глобально в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
15: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
13: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрение от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Rustor. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Бадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Business FM.
8: Китайские автомобили не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Это заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Вестям». Он подчеркнул, что отсутствие прямой конкуренции с «АвтоВАЗом» – это одно из условий для выхода на российский рынок для китайских автопроизводителей. По словам Мантурова, для них есть ниша, которая не пересекается с продуктами отечественного производителя. Это могут быть модели, например, электрических или гибридных автомобилей. Но какие китайские авто можно назвать прямыми конкурентами для «АвтоВАЗа», говорит автоэксперт Игорь Маржаретта.
16: Российское правительство создало условия, в которых китайским автомобилям невозможно конкурировать с российскими. В первую очередь, это высочайший утилизационный сбор, потому что на рынке Китая полным-полно очень современных автомобилей, которые на наши деньги стоят 1-1.5 миллиона. Это отличные машины, но если их привозить сюда, то она будет стоить в 2-2.5 раза больше. Если даже производить здесь, то утилизационный сбор компании все равно платит, хотя часть им возвращается. То есть, в первую очередь, на пути дешевых машин стал утильсбор, который не так ощущается, может быть, с дорогим автомобилем, а когда, еще раз говорю, машина стоила 1 миллион, а стоит теперь 2.5. Это конкурента вышибает из конкурентного поля просто навсегда. Так что АвтоВАЗ сейчас все равно имеет некоторых конкурентов, но по верхней планке. Дело в том, что Гранта, самый массовый автомобиль в России, который на первом месте по продажам, хорошая версия Гранта стоит 1 миллион, 1 миллион с небольшим. Правда, она будет точно с механикой, с автоматом их нет, но все равно у нее конкурентов на рынке нет. Да, модель устаревшая, ей уже практически 20 лет, но зато она дешевая, ее понятно, как ремонтировать, как содержать, и поэтому она расходится самыми большими тиражами. А вот новые модели, современные АвтоВАЗы, они вот выскакивают за пределы той ниши, где теоретически завод должен быть, где-то от 1 миллиона до 2. Они уже выскакивают за 2 миллиона, и это уже поле, где пасутся китайские производители. Там есть несколько моделей, и Чангана, и LG, все вроде как у нас делают, но это китайские машины, и Тенет, который производится здесь, и самая простая модель у марки Huawei, Джолион, они все вот начинаются где-то от 2 с небольшим миллионов. И тут как раз Веста начинает конкурировать с китайцами. Не знаю, как насчет договоренности, но российское правительство создало такие условия, при которых вообще дешевые китайские модели сюда практически не завозят, потому что теряют всякий смысл. А те, что производят здесь, оно получается чуть дороже, чем отечественные.
8: Автоэксперт Игорь Маржаретта. По итогам 2025 года, как сообщили в аналитическом агентстве «Автостат», продажи китайских авто в России упали на 23% год-году. Всего было продано почти 770 тысяч таких машин.
7: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сердар Влекулеев. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в мае выросли до 13% с 12,9% в апреле. Об этом говорится в материалах исследования Инфом по заказу Банка России. Показатель в апреле стал минимальным с октября 25-го, тогда было 12,6%. Минэкономразвитие на прошлой неделе сообщало, что инфляция в России на 12 мая замедлилась до 5,47% в годовом выражении против 5,51% на 4 мая. Испания в марте стала крупнейшим среди стран Евросоюза покупателем российского газа. Сумма импорта достигла почти 360 миллионов евро, выяснила РИА Новости, проанализировав данные Евростата. В результате Испания стала крупнейшим среди ЕС покупателем российского голубого топлива. Месяцем ранее страна занимала третье место по газовому импорту из России. Китай в этом году, по данным на 10 мая, лидирует по закупкам российской масло-жировой продукции. Как сообщил Интерфаксу руководитель Федерального центра агроэспорт Илья Ильюшин, в этом году Россия поставила в Китай более 1 400 000 тонн этой продукции на $1 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в физическом и стоимостном выражении поставки выросли почти в 1,6 раза. Среди драйверов экспорт рапсового масла, отметил Ильюшин. Холдинг «Вертолеты России» входит в Ростех, показал импортозамещенный вертолет Ми-171АЗ на 10-й российско-китайском экспо в Харбине, сообщает пресс-служба холдинга. Как отметил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов, возможности этой машины особенно востребованы в Китае с учетом его разнообразного ландшафта, протяженного побережья и развитой промышленной инфраструктуры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Погода в Москве.
8: В Москве сейчас плюс 25, ясно, ночью плюс 19, завтра днем до 31 градуса, облачно с прояснениями, без осадков, жара сохранится вплоть до пятницы, в субботу и воскресенье будет попрохладнее, около 22 градусов. «21.17 в Москве, вы слушаете Бизнес FM. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером «Макс» для проверки легальности водителей. Пассажиры смогут до посадки в автомобиль проверить легальность такси. Для этого достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение, сообщил директор ситуационного центра Минтранса Александр Кисляков в ходе выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По его словам, интеграция реестра с мессенджером «Макс» произойдет в этом году. Кисляков отметил, что нововведение повысит безопасность перевозок. Информация из реестра также предоставляется региональным и федеральным службам, добавил он. Мы спросили у самих таксистов, как они относится к данной идее и поможет ли она в борьбе с нелегалами.
17: Водитель такси из Москвы Александр.
18: Я вообще считаю, не насколько. Потому что возьмем тот же самый Кисар, который придумали в Москве в 2021 году. От него толку ноль. Только проблема для водителей. Потому что он постоянно глючит, его выбивает. И я больше чем уверен, что вот эта задумка, она может быть и хорошая, но я толку от нее не вижу. Вот в Москве практически Яндекс не подключает без лицензии. В Питере, в Сочи 50 на 50. В Сочи, я знаю, что процентов с 30 легально, Яндекс подключает, процентов 70 таксистов нелегально. Все. В других городах России Яндекс сам подключает водителей необклеенных, без лицензии. То есть это будет показуха в Москве, и на этом все. Вот мое мнение. А в Москве так все нормально.
17: Водитель такси из Краснодарского края Олег Добронравов.
19: Это относится к большим городам, и там, где народу много, где поселок, все друг друга знают, смысла этого я не вижу вообще. Сейчас те же аэропорта, вокзалы, ЖД-вокзалы, не допускаются таксисты-бомбилы. Там не пускают. Все работают легально, и у МАКС не зайдут все. Вряд ли все будут. Кто это выдумал? Для чего это все? Так бомбил нету. Сейчас нет уже такого, как раньше было. Даже в Краснодаре взять Анапу. Они уже поняли ту ситуацию, что к ним клиент не пойдет, а он лучше вызовет агрегатора.
17: Водитель такси из Петербурга Денис Ковшов.
20: Это просто очередная нагрузка, как и финансовая, так и психологическая, и физическая. Потому что пассажиры будут говорить, вот я сейчас вбью вас в МАКС, и все про вас буду знать, то есть я вас завтра уволю. А этим будут шантажировать пассажиры, они и так шантажируют водителей низкими оценками своими. Это очередная ненужная вещь в сфере такси. То же самое, как и федеральный закон о такси, который невозможно исполнить, исполняется через левые путевые листы, и никто не проходит ни врачей, ни техосмотр, техника. Что дает этот реестр? Я работаю без реестра. У меня нет лицензии на такси, нет страховки такси. Мне Яндекс дает работу без проблем. И таких водителей очень много. Также по поводу, как в Петербурге убрали мигрантов с такси, все это ерунда и бред. Они делают лицензии в другом городе и также продолжают работать в такси. Ни один закон нормально о такси не работает. Как может закон о такси повлиять на безопасность дороги? То у меня будет лицензия, не будет лицензии. Вот как она повлияет? Мне нужно покупать страховку ОСАГО, которая стоит 40 тысяч на каждую машину. Ладно бы машины стоили дешево. Сейчас минимальная эта машина новая, которой можно зайти в такси, я не беру Ладу, это 2,5 миллиона. При этом, что поездки будут 100-150 рублей, в которые будут садиться 4 человека, которые будут говорить, что я сейчас здесь буду курить и пить пиво, если ты будешь запрещать, им они будут говорить, а я тебя сейчас Макси пробью, узнаю, где ты живешь, и вообще напишу в Яндексе, тебя уволят. И ничему хорошему это все не приводит, как показывает практика.
8: Сейчас в стране насчитывается порядка 80% действующих перевозчиков, не входящих в реестр легальных, заявил бизнесмен, автор телеграм-канала «Про такси», учредитель ОНО «Центр развития таксопарков» Егор Рябков. И на это есть объективные причины.
21: Эта инициатива далеко не везде будет воспринята положительно, потому что во многих регионах действительно очень мало легальных перевозчиков. То есть это не связано напрямую с безопасностью поездок. Человек, который зарегистрирован в сервисе, в каком-нибудь агрегаторе, о нем есть вся информация. То есть если пассажир вызывает через приложение, то он знает о водителе, о перевозчике, если это отдельное, там, например, юрлицо, и об автомобиле, ну, практически все. И от того, что этот автомобиль числится или отсутствует в реестре при такси, поездка не становится безопаснее или, наоборот, небезопаснее. Небезопасно сейчас ловить такси с руки или вызывать через телеграм-чаты. А вот почему люди не вносят в реестр свои машины и сами не встают в реестр как перевозчик, потому что это удорожает процесс входа в профессию. Если все машины вдруг станут легальными, такси значительно подорожает. И сейчас единственным критерием легальности, который удалось добиться практически на 100%, это сделать всех водителей, ну, либо самозанятыми, либо ИП. Все налоги платят. Основная идея была в этом.
12: Кто заплатит за такой сервис и сколько это может стоить?
21: Я думаю, что в худшем случае это будет дополнительная какая-то комиссия с агрегаторов, а они ее возьмут с водителей. Не думаю, что это прям очень дорого. Возможно, кстати, это будет сделано и на бюджетные деньги. Просто если все будут стараться, водители такси, стать легальными перевозчиками, тогда за это заплатит пассажир. Потому что стать легальным – это значит понести большие расходы. Это наверняка скажется на стоимости поездок.
8: Егор Рябков, учредитель ОНО «Центр развития таксопарков». Эксперт отметил, что возможности проверять легальность водителей через мессенджер «Макс» будут активно использовать родители, заказывая машину для своего ребенка. С вас 28 тысяч рублей. Нет? Ну, ладно, тогда 5. Или сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? В редакцию «Бизнес.ФМ» обратился наш слушатель, который рассказал о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как ему удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Иван Медведев подробнее.
22: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4450. 480, монтаж гибкой подводки 4520, гарантия 3000. Итого 28 130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5 за все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
0: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме, они ездят, собирают деньги. Была бы женщина какая-то или человек, может быть, более податливый, и он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема вынимания денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить. Они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ретировались, поехали дальше.
22: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
2: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителем. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Здесь закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он ждал потребителя о стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене технического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
22: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: Классики в праве. Короче, Чехов.
23: Мы любим Чехова не только за мысли, которые, кажется, никогда не состарятся. Не только за острый юмор. Мы любим его еще и за краткость. Откуда у Чехова эта способность сказать мало, а попасть точно, сейчас расскажем.
24: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
23: В начале своего творческого пути Чехов сотрудничал с юмористическим журналом «Осколки». Редактор хотел от Антона Павловича короткие рассказы и сценки такие, чтобы читатель успел засмеяться раньше, чем у него закипит самовар. Условие было строгое – не больше 100 строк. Чехов из-за этого часто ворчал, мол, пишу и все время считаю строки, как аптекарь капли. Но именно эта экономия и стала его изюминкой. С юридической точки зрения их отношения сегодня напоминали бы договор авторского заказа. В этом случае автор обязуется по заданию заказчика создать произведение, а заказчик принять и оплатить его. Важно определить предмет. Что именно пишем, в какой срок, когда сдаем, какие требования к объему и форме, а также судьбу прав, кому принадлежат исключительные права и что заказчик может делать с произведением. Еще одна отличительная особенность такого договора. Его стороной может быть только автор, не его агент или работодатель, а только тот, чьим творческим трудом создано произведение. Тут закон строг. И, конечно, оплата. В договоре важно прописать вознаграждение автора, разовое оно или зависит от тиража и спроса. Чехов, например, получал 8 копеек за строку. Отсюда понятно и желание молодого писателя сотворить побольше, и редакторское «короче», Антон Павлович. Так что иногда большое искусство начинается с маленького технического задания. В случае Чехова – со 100 строк, строгого редактора и очень внимательного подсчета гонорара.
3: Классики в праве на Бизнес FM.
25: Бизнес FM. Новости. Коротко.
26: 21:29 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Российские средства ПВО за 6 часов перехватили и уничтожили над 11 регионами России 56 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила Минобороны России. ООН своей антироссийской позиции закрыла для себя возможности внести вклад в урегулирование на Украине, заявил российский поспред при Всемирной организации Василий Небензи в ходе заседания Совбеза ООН. Он также отметил, что ООН в этом контексте находится в полностью беспомощном состоянии по собственной вине. Британия разрешила импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведенных из российской нефти, в третьих странах. Об этом сообщило правительство страны, передает Интерфакс. Лицензия вступает в силу 20 мая. Она имеет бессрочный характер, подлежит периодическому пересмотру министром внутренних дел. Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний, являющиеся специализированной службой Африканского союза, объявили о введении на континенте чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения, представляющей угрозу для безопасности всей Африки в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: В Москве 21.30. Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. 5 туристов из Подмосковья погибло при опрокидывании аэролодки на Байкале. По данным властей, катер перевернулся в 30 метрах от берега. Спасти удалось 10 человек. При этом пассажиры были без спасательных жилетов, а лодка не имела лицензии. Почему участились ЧП жертвами на Байкале? Сына основателя бренда одежды «Манго» освободили под залог 1 000 000 евро. Джонатана Андика подозревает в убийстве отца Исаака Андика, который погиб в горах в 2024 году. Эта история на первых полосах мировой прессы. Как она может отразиться на бренде «Манго»? И россияне смогут больше работать официально. А поправки в Трудовой кодекс сентября удваивают годовой лимит сверхурочной работы, позволит предприятиям не привлекать новых специалистов. А что с оплатой, рассказали нам в Минэкономразвитии. Подробности на Business FM. Пятеро погибших, 13 спасенных и перевернутая аэролодка – итоги трагедии на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепаха во время поездки по озеру с туристической группой, сообщил управление МЧС по Бурятии. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как оказалось, у лодки не было лицензии, а у людей спасательных жилетов. Это не первое ЧП с жертвами на Байкале в этом году. Евгений Перельчук подробнее.
1: Аэролодка «Север-750» — это судно на воздушной подушке длиной 8 метров с узнаваемым воздушным винтом позади. Популярный транспорт на Байкале из-за специфики озера, которое долго замерзает, а потом очень долго тает, из-за чего вода и лед могут сменять друг друга постоянно. Так было и здесь. На фотографиях с места происшествия можно заметить и открытую воду, и лед. Лодка рассчитана на 10 человек, но на борту их было почти в два раза больше — 18. Спасти удалось 13 человек, тела пятерых уже достали. Перегруз — сейчас основная версия следователей. Затонула лодка в 25 метрах от берега, на глубине 5 метров, заявили в МЧС по Бурятии. Как предполагают эксперты, перевернулась она в момент перехода, или прыжка, со льда на воду. Обсуждаются и другие версии, говорит гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
4: Один из специалистов, один из капитанов, говорит о том, что, скорее всего, на скорости наехали на какое-то препятствие под водой. Это либо камни, либо льдина. И в силу достаточно устойчивая конструкция, просто так он не мог перевернуться. И здесь какое-то трагическое сочетание обстоятельств. Это произошло не так далеко от берега, но поскольку Байкал очень холодный сейчас, лед только-только расходится. Поэтому, к сожалению, тех, кого быстро не смогли достать, эти люди погибли.
5: А чтобы стать капитаном, нужна какая-то лицензия, какой-то сертификат?
4: Конечно. Сдают экзамены. У них, конечно, должна быть квалификация. Ну, то есть, либо это какое-то очень-очень грубое нарушение, но это маловероятно. Тем более, если этот человек был нанят туроператором.
1: Это второе происшествие с человеческими жертвами на Байкале с начала года. В феврале на озере утонула буханка с китайскими туристами. Погибшие не были на официальной экскурсии. Они договаривались с местным жителем. Новая трагедия с аэролодкой имеет схожие обстоятельства. Выяснилось, что у лодки не было регистрации и лицензии на перевозку пассажиров, а у туристов не было спасательных жилетов. Хотя подобные экскурсии на аэролодках не из дешевых. Тур стоит в районе 16 тысяч рублей. Как заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежал туроператору «Кристальный Байкал». У компании уже были неприятности. В прошлом году с ее директора и по совместительству главы туркинского сельского поселения взыскали более 6 миллионов рублей за недекларирование доходов. Были жалобы и от клиентов турфирмы на регулярные поломки транспорта. транспорта. Модель Север-750 часто путают с аэролодками «Хивус». Транспорт очень похожий. И в этой трагедии изначально предполагали, что перевернулся именно он. Впрочем, и тот, и другой транспорт обычно не переворачивается. Этот случай чуть ли не уникальный, говорит доцент кафедры юриспруденции Сибирского госуниверситета геосистем и технологий Юлия Саенко.
9: На самом деле «Хивусы» являются самым безопасным транспортным средством на Байкале, потому что у нас часто бывает, что лед начинает разрываться в каких-то местах, и вот «Хивус» на своей подушке, он как раз гарантирует вот эту безопасность, потому что он вроде как не тонет. По крайней мере, вот до этого случая я не слышала о таких ситуациях на Байкале, что нужно было сделать, чтобы перевернуть «Хивус». По поводу не очень легально, на самом деле, это проблема не только Байкала, это не только проблема России, это проблема во всем мире. Вы можете в любую страну приехать и столкнуться с этим, когда вам туроператор предлагает одно, где-то на улице предлагает что-то дешевле. Если у туроператора случился какой-то форс-мажор, у него заболел капитан, либо сломалось судно, они же как-то выкручиваются из этой ситуации в любом случае. Ну, я вполне допускаю, что тоже могли где-то выкрутиться из ситуации. Например, в одну сторону сейчас людей увез, а обратно у них что-нибудь сломалось, и они, например, могли бы обратиться к услугам другой компании. Это тоже возможно, людей же обратно тоже надо забрать.
1: В Российском Союзе туриндустрии посоветовали туристам всегда проверять статус и лицензии туроператоров и во время поездок соблюдать правила, исключая рискованные маневры и лихачество во время выездов. Там напомнили, что для перевозки пассажиров требуется регистрация судна в Государственном судовом реестре, а также наличие лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом. Глава Бурятии, в свою очередь, поручил проверить турообъекты на безопасность после трагедии на Байкале. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
8: Сына основателя бренда одежды «Манго», подозреваемого в убийстве отца, освободили под залог. А Джонатана Андика ранее задержала полиция Каталонии по подозрению в убийстве отца миллиардера Исака Андика, который погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Как сообщает Эль Паис, Андик-младший провел 7 часов под стражей и вышел под залог в 1 000 000 евро. У него изъяли паспорт, ему запретили выезжать из страны и обязали еженедельно являться в суд. Семья Джонатана Андика, уверенная в его невиновности, заявил ее представитель. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности у Натальи Шашиной.
10: Эта история могла бы стать сюжетом для фильма о таинственной гибели во время прогулки в горах, судьбе фэшн-империи и большого наследства. Один из богатейших людей Испании, Исаак Андик, чье состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов, погиб зимой 2024 года. Ему был 71 год. В тот день он вместе с сыном отправился в поход на гору Монсеррат к монастырю. Как напоминает испанская газета «Вангуардия», поход теоретически должен был помочь им уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. На обратном пути бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Это обстоятельство вызвало подозрение у полиции. Считалось, что Андик был заядлым любителем походов, а участок, на котором произошла трагедия, не считается особо опасным. Сын Джонатан утверждал, что шел впереди и не видел падения, только услышал, как отец поскользнулся и сорвался вниз. Других свидетелей не было. Первоначально инцидент квалифицировали как несчастный случай, но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана. Как эта история обсуждается в испанских СМИ, Бизнес ФМ рассказала жительница Барселоны Елена.
11: Полтора года назад, когда все случилось, естественно, это была громкая история. Фигура заметная, хозяин «Манго», один из богатейших людей Каталонии. И здесь вообще подобные вещи очень розовая пресса обсуждает бурно. Но вот рассказывалось, что семья была такой династией мощной. У него две дочери и сын, и что сыну он очень доверял. И поначалу ему поручил управлять «Манго», а потом оказалось, что недоволен, у них какие-то конфликты. Конфликты были, но не жесткие. Сын был очень недоволен отцом. Ага. Отец ему передал все дела по управлению «Манго», при этом никакой самостоятельности не предоставил. В конце концов, все вздрогнули, когда вдруг выяснилось, что показания сына не очень вяжутся с ситуацией. Сейчас все очень затихло, потому что расследование ведется секретно. Детали конкретные не просачиваются. Все затихли и ждут, что решит судья по материалам следствия, а следствие как раз не закончено. Семья говорит, что плохие отношения сына и отца – это все слухи. А на самом деле мы все дружные и все путем. Сейчас две дочери тоже вошли в совет, управляют этим делом. И наследство поделено, как если бы никто не был виновен. То есть никаких там войн в оставшейся части семьи нет.
10: 45-летний Джонатан управлял мужской линией «Манго Мэн». СМИ писали, что еще в 2014 году отец на время делегировал ему более широкие операционные обязанности. Но затем на фоне возникших в компании трудностей усилил контроль. Пресса обсуждала, что незадолго до гибели во время рождественской вечеринки «Манго» миллиардер заявил, что передает управление компанией генеральному директору, а не сыну. Вопрос в том, насколько скандал может отразиться на самом популярнейшем бренде, комментирует бизнес-консультант по управлению. Управлению продажами и стратегическому развитию фэшн-брендов Дания Ткачева.
6: Насколько вообще вот такие истории способны повлиять на ценность, на судьбу самого бренда?
7: Я бы сказала, что здесь скорее вопрос связан не столько с родственниками, сколько с реальными управляющими. Фактически мы понимаем, что меняется управление, а значит, может поменяться стратегия, значит, может поменяться в конечном итоге прибыль. В этом случае я все же не вижу такой прямой корреляции, пока, по крайней мере, возможно, здесь все обойдется, потому что там есть другие члены семьи, которые также влияют на управление.
6: Вот в массовом сознании у массового покупателя одежды «Манго» что-то такое на подкорке отложится? Или публика забудет очень быстро?
7: Я думаю, что на самом деле, да, эту новость будут обсуждать, но потом, конечно, забудется в конечном итоге. Я думаю, будет иметь значение только сила бренда и соотношение цена-качество, в конце концов.
10: По крайней мере, как говорит жительница Испании Елена, в этой стране скандал никак не отразился на популярности магазинов «Манго». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
8: Россияне смогут больше работать и больше зарабатывать. В сентябре вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, увеличивающие вдвое годовой лимит сверхурочной работы. По оценкам Минэкономразвития, это позволит предприятиям сократить кадровый дефицит без привлечения новых специалистов. Говорит директор Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономики России Анастасия Золотухина.
13: Сейчас действует порог в 120 часов сверхурочной работы в год, который работник может позволить себе переработать сверхурочно. Работодатель имеет право оплатить в соответствии с действующим законодательством. Мы поднимаем этот порог до 240 часов в год. Это соответствует международной практике. Что это позволяет сотрудникам? Те работники, которые готовы работать больше, получить значительную надбавку к доходу, и особенно в период высокой нагрузки и выполнения таких срочных проектов, закон дает такую возможность. Из параметров. Привлечение к сверхурочной работе свыше 120 часов допускается только при наличии отраслевого либо межотраслевого соглашения и или коллективного договора, в котором закрепляется такой порядок, условия и лимиты работы. Что касается оплаты сверхурочной работы, до 121 часа первые два часа переработки оплачиваются в полуторном размере, последующие не менее чем в двойном. Начиная со 121 часа и далее до 240 часа оплачиваются минимум в двойном размере. Сегодняшняя ситуация на рынке труда характеризуется таким структурным дисбалансом. Этот механизм позволит использовать работодателю внутренние ресурсы для того, чтобы закрыть какие-то внутренние потребности с увеличением заказа на работы или какими-то срочными вопросами, которые необходимо решить в моменте. Данный механизм, по нашим расчетам, позволит закрыть порядка 100 тысяч вакансий без поиска новых кадров.
8: Анастасия Золотухина, представитель Минэкономики России. Сотрудники вредных производств, а также пенсионеры и предпенсионеры могут работать сверхурочно при отсутствии медицинских противопоказаний. Те, кто привлекается к сверхурочной работе более чем на 120 часов в год, получат дополнительный оплачиваемый день для диспансеризации.
25: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Первые экскурсии в канализационные коллекторы Парижа начали проводить еще в 1889 году. Дважды в месяц людей, желавших погрузиться в парижскую атмосферу настолько глубоко, собирали у моста Альма в 7-м округе, спускали под землю и катали по коллекторам на лодках. Экскурсия, как правило, сопровождалась лекцией о пользе гигиены, которую предприимчивые гиды разбавляли туалетными анекдотами. Сегодня вход в музей канализации французской столицы столице, все в том же историческом месте. А главными в нем стали экспонаты, которые наглядно показывают историю развития парижской системы отведения нечистот со времен Римской империи и до наших дней. Несмотря на тему и запахи, музей пользуется заметной популярностью. Ежегодно его посещают более 100 тысяч человек. Музейные ценности на Business FM. Уолт Дисней и Генри Хайнц, Тина Тернер и Элтон Джон, Суитиро Хонда, Даниэль Дефо и не только. Те, кто падал, уже набрав высоту. Те, кто добился большего, оттолкнувшись от дна. Те, кто использовал по полной свой новый шанс. В специальном проекте «Вторая попытка». Скоро на Business FM.
24: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
25: Компании и корпорации.
14: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
14: Горно-металлургическая компания «Ареал», бывшая «Хайленд Голд», не планирует принимать участие в голландском аукционе по продаже «Южурал» золота, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Ранее сообщалось, что

0: Технологии для работы «Колоссаль» с птицами, в частности, для программы восстановления вымерших гигантских птиц моа в Новой Зеландии, отметили в компании. Стартап получил медийную известность год назад, когда объявил о запуске проекта по воскрешению ужасных волков, вымершего вида хищников. Hyundai Motor показала, как разработанный ее дочерней компанией Boston Dynamics человекоподобный робот Atlas научился поднимать и переносить тяжелые предметы, такие как небольшой холодильник. Это важный аспект для использования роботов в динамичной промышленной среде, добавляет компания. Новости компаний-корпораций. Держитесь курса.
1: В 21:47 в Москве вы слушаете Business FM. Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Жюри присяжных в суде Калифорнии пришел к выводу, что американский бизнесмен, цитата, слишком долго ждал, прежде чем подать в суд, то есть истекли сроки давности, передает Bloomberg, окружной судья с вердиктом присяжных согласился и отклонил иск. Илон Маск обвинил OpenAI, разработчика ChatGPT, в том, что компания изначально позиционировала себя как некоммерческая, но в итоге сконцентрировалась на финансовой выгоде. Маск, один из сооснователей OpenAI, вложил в нее $38 миллиардов, однако затем, как пишет New York Times, после борьбы за власть с Сэмом Альтманом, Маск покинул компанию. В своем иске он требовал $150 миллиардов в качестве компенсации. В OpenAI заявили, что иск со стороны Маска вызван его завистью и желанием замедлить развитие конкурента. Комментирует старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
2: Я все-таки склонен полагать, что это рутинное явление для Илона Маска судиться с каким-нибудь миллиардером из IT-индустрии, тем более с тем, кого он считает своим конкурентом. Дело не столько в зависти, сколько просто в типичной конкуренции. Я бы тоже не стал усматривать в этом пиар-ход. Конечно, это исключать нельзя, но, скорее всего, как вторичная причина. Он и без этого может себе много пиара создать. Например, недавний визит в Китай, составить делегации Дональда Трампа. Его действительно представил в несколько другом ракурсе, вновь стал героем мемов и засветился в соцсетях после этой поездки. Не знаю, нужно ли ему на этом фоне довольно-таки унизительное поражение в судебном иске. Здесь типичная конкуренция, зависть. Мне кажется, самому Илону Маску можно позавидовать с его состоянием и с его госконтрактами и умением влиять на Дональда Трампа и правительство, потому что очень много контрактов НАСА завязаны на SpaceX. У Маска влияние куда больше, чем у Сэма Альтмана на данный период времени в целом. Поражение в суде, опять же, подчеркнусь, мне кажется, это не тот исход, который он ожидал.
3: А как инвесторы будут воспринимать этот конфликт с OpenAI?
2: Я думаю, у Маска достаточно сильная репутация среди инвесторов и технологического сектора. Как мне кажется, не скажется серьезно на нем. Это как вот too big to fail. Он слишком силен, слишком влиятелен, чтобы пасть от такого удара. Это негативно, естественно, но не тот фактор, не тот случай, который может серьезно навредить свою карьере.
1: Павел Кошкин, Институт США и Канады РАН Рейтер, пишет, что теперь, после вынесения вердикта, OpenAI полностью готова к проведению IPO. Отмечает, что одновременно с ней к публичному размещению акций готовится и SpaceX, и Илона Маск, что потенциально сможет стать крупнейшим IPO в истории.
4: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
5: Добрый вечер. Спокойная торговая сессия была зафиксирована на российском рынке акций во вторник. В основном боковик или консолидация. 0,2% потери за основную торговую сессию. Индекс Московской биржи на закрытие 2663 пункта. И похожая ситуация наблюдается вечером. Немножко поменьше стали темпы снижения, но тем не менее около 0,1%. А вот рубль продолжил рост, причем рост очень заметный. Ну, здесь и доллар США упал ниже 71 рубля, причем впервые с февраля 2023 года. Ну, хотя в феврале он падал и ниже 70, не сильно, но падал ниже 70, пока ниже 71, но не исключено, что 70 мы увидим в ближайшем будущем. Что касается китайского юаня, то обвалился юань сразу на 26 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 35 копеек. Причем, если вернуться к доллару, к однодневному фьючерсному контракту, то доллар США находится в районе 70 рублей 70 копеек. Но те факторы, которые влияли на рубль, они

0: И продолжает влиять. Это, во-первых, высокие цены на нефть, что увеличивает приток валюты в страну. Соответственно, часть попадает на рынок, и это все видит на рынке. Соответственно, все это выливается в то, что продажи валюты экспортерами в апреле были в 3 раза выше, чем в марте. Общие продажи валюты нефинансовыми организациями в апреле в 2 раза выше, чем в марте. Все это, конечно, поддерживает российский рубль. Плюс высокая ставка Банка России, даже несмотря на то, что сохраняется тренд на смягчение денежно-кредитной политики, все-таки ставка по-прежнему остается высокой, что увеличивает привлекательность рублевых активов. Если брать такой сезонный фактор, который от месяца к месяцу повторяется, это единый день уплаты налогов, 28 число каждого месяца, и вот этот период, он обусловлен повышенными продажами валюты со стороны экспортеров, то не исключено, что этот фактор сейчас уже начал влиять на российский рубль, хотя 28 число это все-таки следующая неделя. Ну и многие задаются вопросом, что же может теперь рубль развернуть. Ну, есть технические факторы. Во-первых, сильная перекупленность рубля, сильная перепроданность валют против российского рубля. Ну, хотя бы консолидация это должно привести в ближайшем будущем. Ну, и не исключены более высокие покупки валюты со стороны Министерства финансов Российской Федерации. Сейчас они, ну, можно сказать, минимальные, с учетом операций Банка России, это всего лишь 1 миллиард рублей, чуть больше миллиарда, если брать рублевый эквивалент ежедневных покупок. Вот на рынке не исключают, что Минфин может уже в следующем месяце резко эти покупки нарастить. Но вот это, конечно, может повлиять на российский рубль, так что ждем информации от Министерства финансов Российской Федерации. Цены на нефть немного развернулись, и развернулись они еще накануне, когда стало известно, что США не будут наносить удары по Ирану. Во всяком случае, президент США Дональд Трамп сказал о том, что руководители, главы стран Персидского залива обратились к нему и попросили отложить атаку по Ирану. Ну, и он такой добрый вроде как согласился. Хотя сегодня, ну, как обычно, каждый день общается с журналистами президент США. И вот он общался с журналистами, сказал, что американским военным, возможно, придется снова атаковать Иран. И вы скоро об этом узнаете. Причем сказал Трамп, что Иран не должен обладать, конечно, ядерным оружием, что отметил, что накануне как раз отменил решение нанести новый удар, но сказал, что дает ограниченный срок на продолжение дипломатических усилий с Ираном. Ну и, как обычно, обозначил там 2-3 дня, ну, обычно там и неделю, 2-3 недели, но Трамп сказал про 2-3 дня. Может быть, пятница, может, суббота, может, воскресенье. Так что рынок задумался, немножко скорректировались, и смесь Brent откатилась в район 110-110,5 долларов за баррель.
1: Капитал на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
2: Между делом обсуждаем качество жизни с Иреной Понарошку, предпринимателем, автором медийного цифрового контента. Заходим в тему ежедневного. И я спрашиваю, сортирует ли Ирена мусор?
3: Смотри, это интересный момент как раз, в чем у меня баланс. У меня есть квартира в Москве и дом за городом. В Москве я не сортирую мусор, потому что у меня там нет места, чтобы поставить много баков. Но я уповаю на то, что худо-бедно службы его сортируют. За городом у меня стоят классные, симпатичные икеевские баки для раздельного сбора мусора. У меня 5 баков, отдельная огромная коробка для картона. И еще я отбираю всякие мелкие фракции, типа блистеров от таблеток, дозаторов от косметики, батарейки и электрохлам. На чистых прудах есть пункт, куда можно это все привезти в любое время и там раскидать по мешочкам.
2: А летом? и зимой. Ты дома или в отпуске? Вот какие у тебя отношения с сезонами и временем в них?
3: Я 12 лет зимую в теплых краях. Я уезжаю после Нового года. Я обожаю декабрь и январские праздники в Москве. Огоньки, суету, настоящий Новый год. Потом я на 2-3 месяца уезжаю в теплые края. Раньше это был Тай, потом это Дубай. Что это дальше будет, не знаю. А вот лето московское я, наоборот, очень люблю. Мне здесь по кайфу. Я вообще люблю Москву, но ее сложно любить зимой. Поэтому я наслаждаюсь ей Москвой. Я очень редко уезжаю летом из Москвы, только вот как раз если в Красную Поляну. Наверное, зимой я получаю свою порцию моря, а летом я люблю именно горы Красной Поляны.
2: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
5: Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сардар Авликулей. Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай. Его визит приурочен 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. По итогам переговоров стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи российского президента и председателя КНР Си Цзиньпиня на площади Тяньаньмэнь. Затем лидеры проведут переговоры в узком составе, где обсудят наиболее важные вопросы двусторонних отношений. Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине сейчас находятся в тупике. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензи на заседании Совета безопасности ООН по украинской тематике, передает ТАСС. Россия не видит каких-либо сигналов от киевских властей, которые указывали бы на готовность субстантивно продвинуться в деле урегулирования конфликта, указал российский постпред. Небензи также указал, что киевские власти намерены осуществлять запуски беспилотников с территории стран Балтии. Ответ России будет неизбежен в случае запуска беспилотников с территории балтийских стран, подчеркнул постпред. Вашингтонская администрация не хотела бы передачи обогащенного урана из Ирана в Россию. План США в настоящее время состоит не в этом, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Он также отметил, что переговоры с Ираном находятся в хорошей точке, но есть и военный вариант, если США, хотя США не стремятся к нему. Великобритания с 20 мая ввела запрет на импорт урана из России, сообщило правительство этой страны. При этом санкции предусматривают ряд исключений. В частности, они применяются, если уран необходим для продолжения эксплуатации ядерной установки, начавшей работу до 20 мая нынешнего года. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Китай. В среду президент встретится с Си Цзиньпином. В Пекин также прибыли 5 вице-премьеров, главы Роснефти, Газпрома, Сбера, ВТБ и Центробанка. В среду стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Каковы ожидания от переговоров? 5 туристов из Подмосковья погибло при опрокидывании аэролодки на Байкале. Спасти удалось 13 человек. При этом пассажиры были без спасательных жилетов, а лодка не имела лицензии. Почему участились ЧП с жертвами на Байкале? И Google с осени ведет новые правила, усложняющие установку приложений на смартфона с OS Android. Как заявлено из соображений безопасности, разработчики должны будут пройти проверку компании. Не исключено, что под запрет попадут все российские приложения. Как это может повлиять на владельцев смартфонов Android? Подробности на Business FM. Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом, а поездка российского президента приурочена к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Президента в аэропорту встретила торжественная церемония с участием почетного караула и оркестра. Также Владимира Путина прибыл встречать глава МИДа Китая Ван И. А вдоль красной ковровой дорожки от трапа расположилась группа китайских школьников и студентов, размахивая миниатюрными флажками России и Китая. После церемонии Путин отправился в резиденцию Дяо Юй. По Пекину российский президент перемещается на Аурус с китайскими номерами. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь. О торжественном приеме и об ожиданиях от переговоров мы поговорили с председателем Президиума Совета по внешней оборонной политике, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
8: То, что китайские товарищи умеют организовывать торжественные встречи, знают толк в протоколе, это хорошо известно. Российского лидера принимают, естественно, по высшему разряду. Ван И хорошо ему знаком. Это не просто очень высокопоставленный чиновник, это еще и человек, хорошо близко знающий Путина и проведший с ним немало переговоров. Визиту придается большое значение. Мне кажется, самое главное заключается не в том, что это как-то соотносится с недавним посещением Трампа, а с тем, что российско-китайские отношения сейчас составляют важнейший элемент внешней политики обеих стран. Китайские руководители пришли к выводу, что договориться с Соединенными Штатами о каком-то сосуществовании долговременном, стратегически устойчивом, не получится. Американцы не настроены на это. Дело даже не в личности текущего президента, очень своеобразное, а в принципе у них другой подход. В такой ситуации Китай нужно максимально укреплять свои позиции по всем направлениям. Ну и Россия, как важнейший сосед, ресурсный партнер, великая держава с большим потенциалом, конечно, это важнейшее направление.
9: Сила Сибири. Насколько велика вероятность продвижения в этом направлении?
8: С одной стороны, у Китая сейчас есть дополнительный стимул, потому что все события вокруг Персидского залива показали, что могут прерываться даже самые, казалось бы, прочные энергетические отношения по причинам, которые никак не зависят от Китая. А с другой стороны, китайцы известны тем, что они чрезвычайно терпеливы. Стимул к договоренности вырос, но уже таков ли он, чтобы пойти на какие-то уступки, вот тут я не уверен. Думаю, что китайцы могут еще поупираться.
9: Банковская система. Потому что Набиуллина, Греф, Костин, Орешкин, такое ощущение, что в этом направлении тоже серьезные какие-то вопросы собрались обсуждать.
8: Естественно, потому что американские санкции очень сильно сковывают взаимодействие именно финансовое. Я не думаю, что отношения с Соединенными Штатами настолько осложнились, чтобы Китай просто начал игнорировать эти санкции. Они, конечно, продолжат следить за тем, чтобы демонстративно вопиюще не нарушать.
7: Федор Лукьянов, глава Совета по внешней оборонной политике. Вместе с Владимиром Путиным в Китае прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесмен, в том числе глава Роснефти и Газпрома Сечин и Миллер, а также главы Сбера и ВТБ Греф и Костин. Кроме того, прибыли председатель Центробанка Набиуллина, глава российских регионов, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и замглавы администрации президента Максим Орешкин. По итогам переговоров в среду стороны подпишут порядка 40 двусторонних документов. На вечер среды также запланировано беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина. За чаем в Кремле отмечали, что в этом формате они смогут по-дружески обсудить важные вопросы, в том числе международные. 5 погибших, 13 спасенных и перевернутая аэролодка. Итоги трагедии на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепах во время поездки по озеру с туристической группой, сообщил управление МЧС по Бурятии. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как оказалось, у лодки не было лицензии, а у людей спасательных жилетов. И это уже не первое ЧП с жертвами на Байкале в этом году. Евгений Перельчук подробнее.
10: Аэролодка «Север-750» — это судно на воздушной подушке длиной 8 метров, с узнаваемым воздушным винтом позади. Популярный транспорт на Байкале из-за специфики озера, которое долго замерзает, а потом очень долго тает, из-за чего вода и лед могут сменять друг друга постоянно. Так было и здесь. На фотографиях с места происшествия можно заметить и открытую воду, и лед. Лодка рассчитана на 10 человек, но на борту их было почти в два раза больше — 18. Спасти удалось 13 человек, тело пятерых уже достали. Перегруз — сейчас основная версия следователей. Затонула лодка в 25 метрах от берега, на глубине 5 метров, заявили в МЧС по Бурятии. Как предполагают эксперты, перевернулась она в момент перехода или прыжка со льда на воду. Обсуждаются и другие версии, говорит гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
11: Один из специалистов, один из капитанов, говорит о том, что, скорее всего, на скорости наехали на какое-то препятствие под водой. Это либо камни, либо льдина. И силу достаточно устойчивая конструкция. Просто так он не мог перевернуться. И здесь какое-то трагическое сочетание обстоятельств. Это произошло не так далеко от берега, но поскольку Байкал очень холодный сейчас, лед только-только расходится. Поэтому, к сожалению, тех, кого быстро не смогли достать, эти люди погибли.
12: А чтобы стать капитаном, то нужна какая-то лицензия, какой-то сертификат?
11: Конечно, сдают экзамены, у них, конечно, должна быть квалификация. Ну, то есть, либо это какое-то очень-очень грубое нарушение, но это маловероятно. Тем более, если этот человек был нанят туроператором.
10: Это второе происшествие с человеческими жертвами на Байкале с начала года. В феврале на озере утонула буханка с китайскими туристами. Погибшие не были на официальной экскурсии, они договаривались с местным жителем. Новая трагедия с аэролодкой имеет схожие обстоятельства. Выяснилось, что у лодки не было регистрации и лицензии на перевозку пассажиров, а у туристов не было спасательных жилетов. Хотя подобные экскурсии на аэролодках не из дешевых. Тур стоит в районе 16 тысяч рублей. Как заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежал туроператору «Кристальный Байкал». У компании уже были неприятности. В прошлом году с ее директора и по совместительству главы туркинского сельского поселения взыскали более 6 миллионов рублей за недекларирование доходов. Были жалобы и от клиентов турфирмы на регулярные поломки транспорта. Модель «Север-750» часто путают с аэролодками «Хивус». Транспорт очень похожий. И в этой трагедии изначально предполагали, что перевернулся именно он. Впрочем, и тот, и другой транспорт обычно не переворачивается. Этот случай чуть ли не уникальный, говорит доцент кафедры юриспруденции Сибирского госуниверситета геосистем и технологий Юлия Саенко.
13: На самом деле «Хивусы» являются самым безопасным транспортным средством на Байкале, потому что у нас часто бывает, что лед начинает разрываться в каких-то местах, и вот «Хивус» на своей подушке, он как раз гарантирует вот эту безопасность, потому что он вроде как не тонет. По крайней мере, вот до этого случая я не слышала о таких ситуациях на Байкале, что нужно было сделать, чтобы перевернуть «Хивус». По поводу не очень легально, на самом деле, это проблема не только Байкала, это не только проблема России, это проблема во всем мире. Вы можете в любую страну приехать и столкнуться с этим, когда вам туроператор предлагает одно, где-то на улице предлагает что-то дешевле. Если у туроператора случился какой-то форс-мажор, у него заболел капитан, либо сломалось судно, они же как-то выкручиваются из этой ситуации в любом случае. Ну, я вполне допускаю, что тоже могли где-то выкрутиться из ситуации. Например, в одну сторону «Хивус» людей увез, а обратно у них что-нибудь сломалось, и они, например, могли бы обратиться к услугам другой компании. Это тоже возможно, людей же обратно тоже надо забрать.
10: В Российском Союзе туриндустрии посоветовали туристам всегда проверять статус и лицензии туроператоров и во время поездок соблюдать правила, исключая рискованные маневры и лихачество во время выездов. Там напомнили, что для перевозки пассажиров требуется регистрация судна в Государственном судовом реестре, а также наличие лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом. Глава Бурятии, в свою очередь, поручил проверить турообъекты на безопасность после трагедии на Байкале. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
7: Установить стороннее приложение на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложения в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android, об этом Валерий Убадоев.
14: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple, продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
15: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложение, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько кривовата. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся, мы выживем.
14: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, глобально в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
16: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
14: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрение от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Rustor. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Бадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
4: Культ наличности. Лица на банкнотах.
1: Как гласит австралийская поговорка, на зеленом континенте деньги стригут овец. На сегодня шерсть мериноса – одна из основных статей дохода страны. Неудивительно, что машинку для быстрой стрижки овец придумал коренной австралиец Дэвид Юнайпан. Ученый, писатель, социолог и журналист, получивший с десяток патентов на различные изобретения, Дэвид был выходцем из племени Нгарин-Джерри. Всю жизнь он собирал сказки, мифы и легенды австралийских аборигенов и издавал их, увековечивая местный фольклор. В память о Юнайпане Банк Австралии в 1995 году выпустил 50-долларовую банкноту с его изображением.
4: Культ наличности на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сердар Влекулеев. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в мае выросли до 13% с 12,9% в апреле. Об этом говорится в материалах исследования Инфом по заказу Банка России. Показатель в апреле стал минимальным с октября 25-го, тогда было 12,6%. Минэкономразвитие на прошлой неделе сообщало, что инфляция в России на 12 мая замедлилась до 5,47% в годовом выражении против 5,51% на 4 мая. Испания в марте стала крупнейшим среди стран Евросоюза покупателем российского газа. Сумма импорта достигла почти 360 миллионов евро, выяснила РИА Новости, проанализировав данные Евростата. В результате Испания стала крупнейшим среди ЕС покупателем российского голубого топлива. Месяцем ранее страна занимала третье место по газовому импорту из России. Китай в этом году, по данным на 10 мая, лидирует по закупкам российской масло-жировой продукции. Как сообщил Интерфаксу руководитель Федерального центра «Агроэспорт» Илья Ильюшин, в этом году Россия поставила в Китай более 1 400 000 тонн этой продукции на $1 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в физическом и стоимостном выражении поставки выросли почти в 1,6 раза. Среди драйверов экспорт рапсового масла, отметил Ильюшин. Холдинг «Вертолеты России» входит в Ростех, показал импортозамещенный вертолет Ми-171АЗ на 10-й российско-китайском экспо в Харбине, сообщает пресс-служба холдинга. Как отметил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов, возможности этой машины особенно востребованы в Китае с учетом его разнообразного ландшафта, протяженного побережья и развитой промышленной инфраструктуры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Но держитесь курса.
17: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером «Макс» для проверки легальности водителей. Пассажиры смогут до посадки в автомобиль проверить такси. Для этого достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение, сообщил директор ситуационного центра Минтранса Александр Кисляков в ходе выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По его словам, интеграция реестра с мессенджером «Макс» произойдет в этом году. Кисляков отметил, что нововведение повысит безопасность перевозок. Информация из реестра также предоставляется региональным и федеральным службам, добавил он. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к данной идее и поможет ли она в борьбе с нелегалами.
18: Водитель такси из Москвы Александр.
19: Возьмем тот же самый Кисар, который придумали в Москве в 2021 году. У него толку ноль. Только проблема для водителей, потому что он постоянно глючит, его выбивает. И я больше чем уверен, что вот эта задумка, она может быть и хорошая, но я толку от нее не вижу. Вот в Москве практически Яндекс не подключает без лицензии. В Питере 50 на 50. В Сочи я знаю, что 30% легально Яндекс подключает, 70% таксисты нелегально. Все. В других городах России Яндекс сам подключает водителей, не обклеенных, без лицензии. То есть это будет показуха в Москве, и на этом все. Вот мое мнение. А в Москве так все нормально.
18: Водитель такси из Краснодарского края Олег Добронравов.
20: Это относится к большим городам, и там, где народу много, где поселок, все друг друга знают, смысла этого я не вижу вообще. Сейчас те же аэропорта, вокзалы, ЖД-вокзалы, не допускаются таксисты, бомбилы. Все работают легально, и у МАКС не зайдут все, вряд ли все будут. Кто это выдумал, для чего это все? Сейчас нет уже такого, как раньше было. Даже в Краснодаре, взять Анапу, они уже поняли ту ситуацию, что к ним клиент не пойдет, а он лучше вызовет агрегатора.
18: Водитель такси из Петербурга Денис Ковшов.
21: Это просто очередная нагрузка, как финансовая, так и психологическая, физическая. Этим будут шантажировать пассажиры. Они и так шантажируют водителей низкими оценками своими. Это очередная ненужная вещь в сфере такси. То же самое, как и федеральный закон о такси, который невозможно исполнить. Исполняется через левые путевые листы, и никто не проходит ни врачей, ни техосмотр, техников. Я работаю без реестра. У меня нет лицензии на такси, нет страховки такси. Мне Яндекс дает работу без проблем. И таких водителей очень много. Также по поводу, как в Санкт-Петербурге убрали мигрантов с такси, все это ерунда и бред. Они делают лицензии в другом городе и также продолжают работать в такси. Ни один закон нормально о такси не работает. Как может закон о такси повлиять на безопасность дороги? То у меня будет лицензия, не будет лицензии. Вот как она повлияет? Мне Логично. Нужно покупать страховку ОСАГО, которая стоит 40 тысяч на каждую машину. Ладно бы машины стоили дешево. Сейчас минимальная эта машина новая, которой можно зайти в такси. Я не беру «Ладу», это 2,5 миллиона. При этом, что поездки будут 100-150 рублей, в которые будут садиться 4 человека, которые будут говорить, что я сейчас здесь буду курить и пить пиво, если ты будешь запрещать, им они будут говорить, а я тебя сейчас Макси пробью, узнаю, где ты живешь, и вообще напишу в Яндексе, тебя уволят. И ничему хорошему это все не приводит, как показывает практика.
17: Сейчас в стране насчитывается порядка 80% действующих перевозчиков, не входящих в реестр легальных, заявил бизнес-фэм автор телеграммы канала «Про такси», учредитель ОНО «Центр развития таксопарков» Егор Рябков.
0: эта инициатива далеко не везде будет воспринята положительно, потому что во многих регионах действительно очень мало легальных перевозчиков. То есть это не связано напрямую с безопасностью поездок. Человек, который зарегистрирован в сервисе, в каком-нибудь агрегаторе, о нем есть вся информация. То есть если пассажир вызывает через приложение, то он знает о водителе, о перевозчике, если это отдельное, там, например, юрлицо, и об автомобиле, ну, практически все. И от того, что этот автомобиль числится или отсутствует в реестре такси, поездка не становится безопаснее или, наоборот, небезопаснее. Небезопасно сейчас ловить такси с руки или вызывать через телеграм-чаты. А вот почему люди не вносят в реестр свои машины и сами не встают в реестр как перевозчик, потому что это удорожает процесс входа в профессию. Если все машины вдруг станут легальными, такси значительно подорожает. И сейчас единственным критерием легальности, который удалось добиться практически на 100%, это сделать всех водителей, ну, либо самозанятыми, либо ИП. Все налоги платятся, основная идея была в этом.
12: Кто заплатит за такой сервис и сколько это может стоить?
0: Я думаю, что в худшем случае это будет дополнительная какая-то комиссия с агрегаторов, а они ее возьмут с водителей. Не думаю, что это прям очень дорого. Возможно, кстати, это будет сделано на бюджетные деньги. Просто если все будут стараться, водители такси, стать легальными перевозчиками, тогда за это заплатит пассажир.
17: Егор Рябков, учредитель ОНО ЦРТ, Центр развития таксопарков. Эксперт отметил, что возможность проверять легальность водителей через мессенджер Макса будут активно использовать родители, заказывая машину для своего ребенка. С вас 28 тысяч рублей. Нет? Ну, ладно, тогда 5. Или сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? В редакцию «Бизнес.ФМ» обратился наш слушатель, который рассказал о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как им удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Иван Медведев подробнее.
3: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28 130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5 за все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
22: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме. Они ездят, собирают деньги. Была бы женщина какая-то или человек, может быть, более податливый. Он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема. Вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить. Они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ориентировались, поехали дальше.
3: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
2: случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Здесь закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он предупреждал потребителя о стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене технического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
3: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Как легче легкого разобраться с долгом по векселям? Что важнее, кусок земли или свадьба? Можно ли было спасти вишневый сад? И сколько в царских рублях стоит 15 лет за решеткой? Правовая подоплека знаменитых пьес и рассказов. И юридические казусы, с которыми разбирались герои произведений. Чеховские чтения де юре. В специальном проекте «Классики в праве» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес ФМ. Наизусть. Лев Ландау. В науке и искусстве, если к ним не лежит душа, можно быть только посредственностью. Наизусть. На Бизнес ФМ. Все золото мира. Массовая добыча золота в Сибири началась в 19 веке. По указу 1812 года добывать золото и серебро, заплатив в казну определенную подать, разрешалось дворянам, почетным гражданам и купцам первой и второй гильдии. К 1861 году было выдано 1125 разрешений. Число рабочих на приисках достигло 30 тысяч человек. А годовая добыча составила более 17 тонн желтого металла. В 1927 году в СССР было создано акционерное общество «Союз золота», а в 1930-м и в Сибири, и на Дальнем Востоке была полностью ликвидирована частная золотопромышленность. Сегодня Россия в тройке мировых производителей золота. Более 300 тонн в год. Примерно столько же добывают в Австралии. Лидер добычи – Китай. Более 350 тонн ежегодно. Все золото мира на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Авликулеев. ООН своей антироссийской позиции закрыла для себя возможности внести вклад в урегулирование на Украине, заявил российский поспред при Всемирной организации Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности ООН. Он также отметил, что ООН в этом контексте находится в полностью беспомощном состоянии по собственной вине. Британия разрешила импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Об этом сообщило правительство страны, передает Интерфакс. Лицензия вступает в силу 20 мая. Она имеет бессрочный характер и подлежит периодическому пересмотру министром внутренних дел. Министр имеет право в любое время изменять, отзывать или приостанавливать действие этой лицензии. В России состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик, будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления, заявил Мантуров журналистам. Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний, являющиеся специализированной службой Африканского союза, объявили о введении на континенте чрезвычайных ситуаций в сфере общественного здравоохранения, представляющей угрозу для безопасности всей Африки в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Объявление в Африке ЧС в связи с нынешней вспышкой лихорадки Эбола позволит как мобилизовать дополнительные финансовые средства и технические ресурсы для борьбы с болезнью, так и усилить эпидемиологический контроль на всем континенте. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
17: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Над Эстонией румынский истребитель сбил украинский дрон. Киев не запрашивал разрешения на пролет, пояснили в Таллине. В свою очередь СВР заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Рига и Киев такие планы отрицают. Комментарий Георгия Бофта. Минтранс уже в этом году объединит реестр такси с мессенджером «Макс» для проверки легальности водителей пассажирами. Достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение. Минтранс считает, что это повысит безопасность перевозок. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к такой идее. И сын основателя бренда одежды «Манго» освободили под залог в 1 000 000 евро. Джонатана Антика подозревают в убийстве отца Исака Антика, который погиб в горах в 24-м году. Эта история на первых полосах мировой прессы. Как она может отразиться на бренде «Манго»? Подробности на Business FM. Украинские дроны разлетались по окрестностям. Служба внешней разведки России заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Латвия на уровне президента Эдгара Ринкевича опровергла эти заявления, поспешила с опровержением и Киев. Однако еще в апреле официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что Москва вынесла предупреждение странам Балтии по поводу того, что те предоставляют воздушное пространство для украинских дронов. К чему идет дело? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
8: Несмотря на все опровержения, факт в том, что проблема украинских дронов по каким-либо причинам, залетающим в воздушное пространство соседних стран, есть. По версии Киева и его союзников, это происходит потому, что они теряют ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Версия может даже и правдоподобная, но не снимающая политической ответственности. Когда дрон падает на территорию суверенного государства или пролетает над ним, его происхождение важнее технических объяснений. Это уже вызвало правительственный кризис Латвии после того, как в начале мая несколько дронов ВСУ залетели на территорию страны. В отставку ушли сначала глава Минобороны страны Андрис Спруц, а потом и все правительство. Причем до этого латвийские власти успели вызвать МИД страны российского посла и выразить именно ему свое возмущение. То есть даже до такого доходит. Было бы смешно, если бы на таких нервах и при таком заведомо враждебном настрое ситуация не продолжала развиваться в сторону эскалации. Пока на словах. Но опыт истории показывает, эскалация риторики часто загоняет политиков, нагнетающих угрозы в ловушку. Они становятся заложниками своих же угроз и обвинений, что заставляет их втягиваться уже в реальную, а не словесную войну. И вот глава МИД Литвы Кистутис Будрис в интервью швейцарскому изданию «Neue Zürich Zeitung» уже фактически призывает НАТО напасть на Калининград. «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он. Будрис добавил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. Нет сомнений, что в Москве заметили это заявление, как мало сомнений в том, что оно еще вызовет ответный резонанс в том или ином формате. И на этом нервном информационном фоне, казавшиеся еще недавно бредовыми прогнозы о том, что прямой военный конфликт России с НАТО может начаться именно со стран Балтии, вскоре не покажется таким уж бредовым. Помимо этого, обозначилась вполне самостоятельная проблема, которая состоит в том, что украинские дроны вообще все чаще оказываются там, где им быть не следует, то над странами Балтии, то у греческих или румынских берегов. Каждый такой инцидент порождает дипломатический кризис, угрозы со стороны Москвы, но также и ставит союзников Киева в неудобное положение. Так, морской дрон «Казак Мамай» был обнаружен у острова Левкада. Аппарат перевозился судном без постоянной приписки, которая до этого посещала Ливию, и явно была частью готовящейся операции против России. Греция жестко потребовала от Киева убрать все дроны от своих берегов и даже рассматривает обращение в ООН. Что касается стран Балтии, то, несмотря на грозную антироссийскую риторику, именно они демонстрируют в последнее время все же очевидное беспокойство. Эстония в апреле прямо упрекнула Зеленского в подыгрывании российским нарративам, когда тот заявил об угрозе российского нападения на нее. Правительство Латвии, напомню, ушло в отставку именно из-за дронов. Обе страны потребовали, чтобы Киев не нарушал их воздушное пространство. Это не означает изменения позиции по Украине. Но одно дело поддерживать союзника политически и финансово, совсем другое – обнаружить, что твоя территория становится ареной чужой войны, пусть и даже непреднамеренно. Когда Украина атакует объекты на северо-западе России, те же порты Усть-Луга и Приморско-Ленинградской области, маршруты таких ударных дронов в любом случае пролегают вдоль границ Латвии и Эстонии в расчете на то, что близость к натовскому воздушному пространству усложнит работу российской ПВО. На практике дроны периодически границу все же пересекают, срезая углы. При этом в Москве придерживаются собственной версии, в центре которой тезис о как минимум соучастии балтийских стран в ударах по России. Он сам по себе годится как для психологического и политического давления на страны Балтии, чтобы они все же проявляли большую осторожность в отношениях с Киевом, но также на будущее. Это может стать задокументированным предлогом на случай, если дело дойдет до более жестких ответных действий. Как говорится, мы же предупреждали. По обе стороны линии противостояния есть силы, которые призывают не бояться повышать ставки и занять еще более жесткую линию, даже несмотря на риски войны России с Европой, грозящие перерасти в ядерную. Эти голоса звучат все же в основном на неофициальном уровне, за некоторыми исключениями. Однако они создают вполне определенный информационный фон. Любые новые инциденты вроде дронов над Балтией этот фон еще более усугубляют, работая на то, чтобы подобная бодрая военная риторика перерастала в самосбывающееся пророчество.
17: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Сына основателя бренда одежды «Манго», подозреваемого в убийстве отца, освободили под залог. Джонатана Андика ранее задержала полиция Каталонии по подозрению в убийстве отца миллиардера Исака Андика, который погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Как сообщает Эль Паис, Андик-младший провел 7 часов под стражей и вышел под залог миллион евро. У него изъяли паспорт, ему запретили выезжать из страны и обязали еженедельно являться в суд. Семья Джонатана Андика уверена в его невиновности, заявил ее представитель. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности у Натальи Шашиной.
9: Эта история могла бы стать сюжетом для фильма о таинственной гибели во время прогулки в горах, судьбе фэшн-империи и большого наследства. Один из богатейших людей Испании, Исаак Андик, чье состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов, погиб зимой 2024 года. Ему был 71 год. В тот день он вместе с сыном отправился в поход на гору Монсеррат к монастырю. Как напоминает испанская газета «Вангуардия», поход теоретически должен был помочь им уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. На обратном пути бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Это обстоятельство вызвало подозрение у полиции. Считалось, что Андик был заядлым любителем походов, а участок, на котором произошла трагедия, не считается особо опасным. Сын Джонатан утверждал, что шел впереди и не видел падения, только услышал, как отец поскользнулся и сорвался вниз. Других свидетелей не было. Первоначально инцидент квалифицировали как несчастный случай, но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана. Как эта история обсуждается в испанских СМИ, Бизнес FM рассказала жительница Барселоны Елена.
10: полтора года назад, когда все случилось, естественно, это была громкая история, фигура заметная, хозяин Манго, один из богатейших людей Каталонии. И здесь вообще подобные вещи очень розовая пресса обсуждает бурно. Но вот рассказывалось, что семья была такой династией мощной. У него две дочери и сын, и что сыну он очень доверял, и поначалу ему поручил управлять Манго, а потом оказалось, что недоволен, у них какие-то конфликты были, но не жесткие. Сын был очень недоволен отцом. Ага. Отец ему передал все дела по управлению Манго, при этом никакой самостоятельности не предоставил. В конце концов, все вздрогнули, когда вдруг выяснилось, что показания сына не очень вяжутся с ситуацией. Сейчас все очень затихло, потому что расследование ведется секретно. Детали конкретные не просачиваются. Все затихли и ждут, что решит судья по материалам следствия, а следствие как раз не закончено. Семья говорит, что плохие отношения сына и отца — это все слухи. А на самом деле мы все дружны и все путем. Сейчас две дочери тоже вошли в совет, управляют этим делом. И наследство поделено, как если бы никто не был виновен. То есть никаких там войн в оставшейся части семьи нет.
9: 45-летний Джонатан управлял мужской линией Манго Мэн. СМИ писали, что еще в 2014 году отец на время делегировал ему более широкие операционные обязанности. Но затем, на фоне возникших в компании трудностей, усилил контроль. Пресса обсуждала, что незадолго до гибели, во время рождественской вечеринки Манго, миллиардер заявил, что передает управление компанией генеральному директору, а не сыну. Вопрос в том, насколько скандал может отразиться на самом популярнейшем бренде, комментирует бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию фэшн-брендов Дания Ткачева.
12: Насколько вообще вот такие истории способны повлиять на ценность, на судьбу самого бренда?
11: Я бы сказала, что здесь скорее вопрос связан не столько с родственниками, сколько с реальными управляющими. Фактически мы понимаем, что меняется правление, а значит, может поменяться стратегия, значит, может поменяться в конечном итоге прибыль. В этом случае я все же не вижу такой прямой корреляции, пока, по крайней мере, возможно, здесь все обойдется, потому что там есть другие члены семьи, которые также влияют на управление.
12: Вот в массовом сознании у массового покупателя одежды Манго что-то такое на подкорке отложится? Или публика забудет очень быстро?
11: Я думаю, что на самом деле, да, эту новость будут обсуждать, но потом, конечно, забудется в конечном итоге. Я думаю, будет иметь значение только сила бренда и соотношение цена-качество, в конце концов.
9: По крайней мере, как говорит жительница Испании Елена, в этой стране скандал никак не отразился на популярности магазинов Манго. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
17: Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Жюри присяжных судей Калифорнии пришло к выводу, что американский бизнесмен, цитата, «слишком долго ждал, прежде чем подать в суд», то есть истекли сроки давности, передает Bloomberg. Окружной судья с вердиктом присяжных согласился и отклонил иск. Илон Маск обвинил OpenAI, разработчик ChatGPT, в том, что компания изначально позиционировала себя как некоммерческая, но в итоге сконцентрировалась на финансовой выгоде. Маск, один из основателей OpenAI, вложил в нее $38 миллиардов, однако затем, как пишет «Нью-Йорк Таймс», после борьбы за власть с Сэмом Альтманом, Маск покинул компанию. В своем иске он требовал $150 миллиардов в качестве компенсации. В OpenAI заявляли, что иск со стороны Маска вызван его завистью и желанием замедлить развитие конкурента. Комментирует старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
13: Я все-таки склонен полагать, что это рутинное явление для Илона Маска судиться с каким-нибудь миллиардером из IT-индустрии, тем более с тем, кого он считает своим конкурентом. Дело не столько в зависти, сколько просто в типичной конкуренции. Я бы тоже не стал усматривать в этом пиар-ход. Конечно, это исключать нельзя, но, скорее всего, как вторичная причина. Он и без этого может себе много пиара создать. Например, недавний визит в Китай, составить делегации Дональда Трампа. Его действительно представил в несколько другом ракурсе, вновь стал героем мемов и засветился в соцсетях после этой поездки. Не знаю, нужно ли ему на этом фоне довольно-таки унизительное поражение в судебном иске. Здесь типичная конкуренция, зависть. Мне кажется, самому Илону Маску можно позавидовать с его состоянием и с его госконтрактами и умением влиять на Дональда Трампа и правительство, потому что очень много контрактов НАСА завязаны на SpaceX. У Маска влияние куда больше, чем у Сэма Альтмана. на данный период времени в целом. Поражение в суде, опять же, подчеркнусь, мне кажется, это не тот исход, который он ожидал.
7: А как инвесторы будут воспринимать этот конфликт с ОПНАЮ?
13: Я думаю, у Маска достаточно сильная репутация среди инвесторов и технологического сектора. Как мне кажется, не скажется серьезно на нем. Это как вот too big to fail. Он слишком силен, слишком влиятелен, чтобы пасть от такого удара. Это негативно, естественно, но не тот фактор, не тот случай, который может серьезно навредить свою карьере.
17: Павел Акушкин, Институт США и Канады. Рейтер пишет, что теперь после вынесения вердикта OpenAI полностью готова к проведению IPO. Отмечает, что одновременно с ней к публичному размещению акций готовится и SpaceX и Илона Маск, что потенциально может стать крупнейшим IPO в истории.
1: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
15: Ищете уютное место для дня рождения?
16: Или теплых семейных встреч?
15: Семейное кафе «Тренди».
16: Вкусно, уютно для всех.
23: Семья всегда будет в тренде.
15: Тренди.рф.
24: Бронь столов 225-44-33.
25: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
26: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова 28.
27: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
1: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
28: Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого.
1: Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
29: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
29: Совет директоров «Уралкалия» рекомендовал не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2025 года, сообщила компания. Последний раз «Уралкалий» объявлял дивиденды в 2023-м, только на привилегированные акции, владельцем которых является «Уралхим». Nestlé и Danone столкнулись с волной критики в европейских СМИ. Компании объявили в недостаточной оперативности отзыва потенциально опасной продукции. Результаты расследования, проведенного Радио Франсе, RTBF Бельгия и RTS Швейцария, показали, что Nestlé задержало уведомление европейских регуляторов о выявлении в сырье от внешнего поставщика токсина цереулида, представляющего особую опасность.

0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца этого канала «Канале Плюс» Винсента Болларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Болларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. А подробнее Диана Чубанова.
1: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Болларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Болларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Болларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
2: Большинство артистов французских, они левые. Есть для фильмов государственная помощь и есть приватная помощь. Это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем. Он не спрашивал, с левой, с правой стороны. Он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него. И это была его реакция. Сейчас они не довольны.
3: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
2: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты, как Le Monde, Libération. Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
1: Болларе скандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент, а 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
4: «Канал Плюс» – один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать, если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Канала Плюс». Интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
3: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
4: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ожидали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
1: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на Берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, «Бизнес FM».
0: Китайские автомобили не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Это заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Вестям». Он подчеркнул, что отсутствие прямой конкуренции с АвтоВАЗом – это одно из условий для выхода на российский рынок для китайских автопроизводителей. По словам Мантурова, для них есть ниша, которая не пересекается с отечественными продуктами. Это могут быть, например, электрокары или гибрида. Какие китайские авто можно назвать прямыми конкурентами для АвтоВАЗа?

0: фразы говорит автоэксперт Игорь Маржарета.
1: Российское правительство создало условия, в которых китайским автомобилям невозможно конкурировать с российскими. В первую очередь, это высочайший утилизационный сбор, потому что на рынке Китая полным-полно очень современных автомобилей, которые на наши деньги стоят 1 миллион, 1,5 миллиона. Это отличные машины, но если их привозить сюда, то она будет стоить в 2-2,5 раза больше. Если даже производить здесь, то утилизационный сбор компании все равно платит, хотя часть им возвращается. То есть, в первую очередь, на пути дешевых машин стал утильсбор, который не так ощущается, может быть, с дорогим автомобилем, а когда, еще раз говорю, машина стоила 1 миллион, стоит теперь 2,5. Это конкурента вышибает из конкурентного поля просто навсегда. Так что АвтоВАЗ сейчас все равно имеет некоторых конкурентов, но по верхней планке. Дело в том, что Гранта, самый массовый автомобиль в России, который на первом месте по продажам, хорошая версия Гранта стоит 1 миллион, 1 миллион с небольшим. Правда, она будет точно с механикой, с автоматом их нет, но все равно у нее конкурентов на рынке нет. Да, модель устаревшая, ей уже практически 20 лет, но зато она дешевая, ее понятно, как ремонтировать, как содержать, и поэтому она расходится самыми большими тиражами. А вот новые модели, современные АвтоВАЗы, они вот выскакивают за пределы той ниши, где теоретически завод должен быть, где-то от 1 миллиона до 2. Они уже выскакивают за 2 миллиона, и это уже поле, где пасутся китайские производители. Там есть несколько моделей, и Чангана, и LG, все вроде как у нас делают, но это китайские машины, и Тенет, который производится здесь, и самая простая модель у марки Huawei, Джолион, они все вот начинаются где-то от 2 с небольшим миллионов. И тут как раз Веста начинает конкурировать с китайцами.
0: Игорь Маржарет, автоэксперт. По итогам 2025 года, как сообщили в аналитическом агентстве «Автостат», продажи китайских авто в России упали на 23% год-году. Всего их было продано почти 770 тысяч. Российские фондовые индексы показали во вторник разнонаправленную динамику. РТС вырос на 1% с четвертью, Мосбиржа просел на 0,2 на фоне нового витка укрепления рубля. На торгах во вторник китайский юань просел к рублю сразу на 2,5%. Ослабли также доллары и евро. Нефть в моменте умеренно подешевела на фоне политических заявлений. Участники рынка следят также за визитом президента России в Китай. Биржевые итоги дня подводит обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
2: Во вторник российский рубль продолжил рост к иностранным валютам, причем доллар США упал ниже 71 рубля, а китайский юань обвалился на 26 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 35 копеек. Но по-прежнему на рынок и на рубль влияют те же факторы, что влияли и в последнее время. Это высокие цены на нефть, соответственно, приток валюты в страну, да и в том числе на рынок приток валюты, учитывая, что экспортеры сейчас гораздо больше продают валюты на открытом рынке. Приближается единый день уплаты налогов, еще дополнительный фактор для роста рубля, потому что этот момент, он все-таки увеличивает продажи выручки валютные экспортерами и увеличивает спрос на российский рубль. Плюс по-прежнему высокая ставка Банка России увеличивает также привлекательность рублевых активов. И слабый спрос на валюту, это тоже рынок отмечает, причем со стороны импортеров достаточно слабый спрос на валюту, это может быть обусловлено еще и тем, что, учитывая, что крупнейший партнер торговой России – это Китай, и, соответственно, уже все больше и больше расчетов в рублях и юанях между партнерами происходит. Ну и президент Российской Федерации Владимир Путин в своем видеообращении, опубликованном в преддверии визита в Китайскую Народную Республику, сказал, что взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Вот еще один фактор, который тоже можно трактовать в пользу роста российского рубля. Ну, еще один интересный факт, то, что США уже третий раз продлили, скажем так, разрешение на покупку российской нефти. Это, соответственно, приведет к тому, что российская нефть будет продаваться без дисконта, а может даже с премией к бренду. Ну и, соответственно, это все еще на месяц, можно сказать, увеличивает приток валюты в страну. Так что для рубля, можно сказать, идеальные пока сложились обстоятельства для роста. Но единственное, что Минфин Российской Федерации может все-таки резко увеличить в следующем периоде, уже после 4 июня, резко увеличить покупку валюты. Вот это может, скорее всего, остановить рост российского рубля. Причем, если рубль растет, то что российский рынок пребывает в консолидации в основном, и индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,2%. Закрытие основной торговой сессии 2663 пункта, но при этом цены на нефть тоже немножко, но все-таки скорректировались. И вечер вторника, смесь Brent — это $111 за баррель. Ну, здесь рынок отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке. Несомненно, накануне президент США Дональд Трамп не стал наносить удары по Ирану, но, кстати, во вторник заявил, что американским военным, видимо, придется снова атаковать Иран.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Другим наука с Сергеем Корзуном.
4: Без кислорода не было бы жизни на Земле. Это не точное утверждение. Скорее уж, без жизни на Земле не было бы такого количества кислорода. Поначалу у архей и бактерий фотосинтез проходил без выработки кислорода, а первыми этот газ в товарных количествах научились производить из воды цианобактерии примерно 2,5 миллиарда лет назад. Сначала были окислены породы морского дна, потом горные породы на суше, что сделало возможным образование озонового слоя. Примерно 500 000 лет назад насыщенность атмосферы кислородом вышла на уровень от 15 до 30% и сегодня составляет 21%. Аэробная жизнь – не универсальное свойство клеточных организмов, а всего лишь одна из стратегий обмена веществ. Правда, доминирующая сегодня. Аэробное окисление извлекает из органики в разы больше энергии, чем ферментация. Но в то же время активные формы кислорода – ионы, свободные радикалы и перекиси – повреждают ДНК, белки и липиды, запускают окисление мембран и могут приводить к гибели клеток. Но тот же активный кислород помогает передавать сигналы, адаптироваться к стрессу, способствует делению клеток и иммунному ответу. В митохондриях, по факту энергостанциях аэробной жизни, идет вечная борьба за компромисс. Хочешь больше энергии, значит, развивай защиту от нежелательных последствий. Проблемы начинаются при дисбалансе, когда антиоксидантные системы перегружены. Избыток кислорода может вызвать натуральное отравление с поражением центральной нервной системы. В медицине кислород спасает жизни при гипоксии, но показан далеко не всегда из-за высоких рисков.
3: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сардар Авликулей. Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай. Его визит приурочен 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. По итогам переговоров стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи российского президента и председателя КНР Си Цзиньпиня на площади Тяньаньмэнь. Затем лидеры проведут переговоры в узком составе, где обсудят наиболее важные вопросы двусторонних отношений. Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине сейчас находятся в тупике. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензи на заседании Совета безопасности ООН по украинской тематике, передает ТАСС. Россия не видит каких-либо сигналов от киевских властей, которые указывали бы на готовность субстантивно продвинуться в деле урегулирования конфликта, указал российский постпред. Небензи также указал, что киевские власти намерены осуществлять запуски беспилотников с территории стран Балтии. Ответ России будет неизбежен в случае запуска беспилотников с территории балтийских стран, подчеркнул постпред. Вашингтонская администрация не хотела бы передачи обогащенного урана из Ирана в Россию. План США в настоящее время состоит не в этом, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Он также отметил, что переговоры с Ираном находятся в хорошей точке, но есть и военный вариант, хотя США не стремятся к нему. Великобритания с 20 мая ввела запрет на импорт урана из России, сообщило правительство этой страны. При этом санкции предусматривают ряд исключений. В частности, они применяются, если уран необходим для продолжения эксплуатации ядерной установки, начавшей работу до 20 мая нынешнего года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Китай. В среду президент встретится с Си Цзиньпином. В Пекин также прибыли 5 вице-премьеров, главы Роснефти, Газпрома, Сбера, ВТБ и Центробанка. В среду стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Каковы ожидания от переговоров? 5 туристов из Подмосковья погибло при опрокидывании аэролодки на Байкале. Спасти удалось 13 человек. При этом пассажиры были без спасательных жилетов, а лодка не имела лицензии. Почему участились ЧП с жертвами на Байкале? И Google с осени ведет новые правила, усложняющие установку приложений на смартфона с OS Android. Как заявлено из соображений безопасности, разработчики должны будут пройти проверку компании. Не исключено, что под запрет попадут все российские приложения. Как это может повлиять на владельцев смартфонов Android? Подробности на Business FM. Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом, а поездка российского президента приурочена к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Президента в аэропорту встретила торжественная церемония с участием почетного караула и оркестра. Также Владимира Путина прибыл встречать глава МИДа Китая Ван И. А вдоль красной ковровой дорожки от трапа расположилась группа китайских школьников и студентов, размахивая миниатюрными флажками России и Китая. После церемонии Путин отправился в резиденцию Дяо Юй Тай. По Пекину российский президент перемещается на Аурус с китайскими номерами. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь. О торжественном приеме и об ожиданиях от переговоров мы поговорили с председателем Президиума Совета по внешней оборонной политике, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
6: То, что китайские товарищи умеют организовывать торжественные встречи, знают толк в протоколе, это хорошо известно. Российского лидера принимают, естественно, по высшему разряду. Ван И хорошо ему знаком. Это не просто очень высокопоставленный чиновник, это еще и человек, хорошо близко знающий Путина и проведший с ним немало переговоров. Визиту придается большое значение. Мне кажется, самое главное заключается не в том, что это как-то соотносится с недавним посещением Трампа, а с тем, что российско-китайские отношения сейчас составляют важнейший элемент внешней политики обеих стран. Китайские руководители пришли к выводу, что договориться с Соединенными Штатами о каком-то сосуществовании долговременном, стратегически устойчивом не получится. Американцы не настроены на это. Дело даже не в личности текущего президента, очень своеобразно, а в принципе у них другой подход. В такой ситуации Китай нужно максимально укреплять свои позиции по всем направлениям. Россия, как важнейший сосед, ресурсный партнер, великая держава с большим потенциалом, конечно, это важнейшее направление.
7: Сила Сибири. Насколько велика вероятность продвижения в этом направлении?
6: С одной стороны, у Китая сейчас есть дополнительный стимул, потому что все события вокруг Персидского залива показали, что могут прерываться даже самые, казалось бы, прочные энергетические отношения по причинам, которые никак не зависят от Китая. А с другой стороны, китайцы известны тем, что они чрезвычайно терпеливы. Стимул к договоренности вырос, но уже таков ли он, чтобы пойти на какие-то уступки, вот тут я не уверен. Думаю, что китайцы могут еще поупираться.
7: Банковская система. То, что Набиуллина, Греф, Костин, Орешкин, такое ощущение, что в этом направлении тоже серьезные какие-то вопросы собрались обсуждать.
6: Естественно, потому что американские санкции очень сильно сковывают взаимодействие, именно финансовое. Я не думаю, что отношения с Соединенными Штатами настолько осложнились, чтобы Китай просто начал игнорировать эти санкции. Они, конечно, продолжат следить за тем, чтобы демонстративно вопиюще не нарушать.
0: Федор Лукьянов, глава Совета по внешней оборонной политике. Вместе с Владимиром Путиным в Китае прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесмен, в том числе глава Роснефти и Газпрома Сечин и Миллер, а также главы Сбера и ВТБ Греф и Костин. Кроме того, прибыли председатель Центробанка Набиуллина, глава российских регионов, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и замглавы администрации президента Максим Орешкин. По итогам переговоров в среду стороны подпишут порядка 40 двусторонних документов. На вечер среды также запланировано беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина. За чаем в Кремле отмечали, что в этом формате они смогут по-дружески обсудить важные вопросы, в том числе международные. Пятеро погибших, 13 спасенных и перевернутая аэролодка. Итоги трагедии на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепах во время поездки по озеру с туристической группой, сообщил управление МЧС по Бурятии. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как оказалось, у лодки не было лицензии, а у людей спасательных жилетов. И это уже не первое ЧП с жертвами на Байкале в этом году. Евгений Перельчук подробнее.
8: Аэролодка «Север-750» — это судно на воздушной подушке длиной 8 метров с узнаваемым воздушным винтом позади. Популярный транспорт на Байкале из-за специфики озера, которое долго замерзает, а потом очень долго тает, из-за чего вода и лед могут сменять друг друга постоянно. Так было и здесь. На фотографиях с места происшествия можно заметить и открытую воду, и лед. Лодка рассчитана на 10 человек, но на борту их было почти в два раза больше — 18. Спасти удалось 13 человек, тела пятерых уже достали. Перегруз — сейчас основная версия следователей. Затонула лодка в 25 метрах от берега, на глубине 5 метров, заявили в МЧС по Бурятии. Как предполагают эксперты, перевернулась она в момент перехода, или прыжка, со льда на воду. Обсуждаются и другие версии, говорит гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
9: Один из специалистов, один из капитанов, говорит о том, что, скорее всего, на скорости наехали на какое-то препятствие под водой, это либо камни, либо льдина, и в силу достаточно устойчивая конструкция, просто так он не мог перевернуться, и здесь какое-то трагическое сочетание обстоятельств. Это произошло не так далеко от берега, но поскольку Байкал очень холодный сейчас, лед только-только расходится, поэтому, к сожалению, тех, кого быстро не смогли достать, эти люди погибли.
10: А чтобы стать капитаном, то нужна какая-то лицензия, какой-то сертификат?
9: Конечно. Сдают экзамены. У них, конечно, должна быть квалификация. Ну, то есть, либо это какое-то очень-очень грубое нарушение, но это маловероятно. Тем более, если этот человек был нанят туроператором.
8: Это второе происшествие с человеческими жертвами на Байкале с начала года. В феврале на озере утонула буханка с китайскими туристами. Погибшие не были на официальной экскурсии. Они договаривались с местным жителем. Новая трагедия с аэролодкой имеет схожие обстоятельства. Выяснилось, что у лодки не было регистрации и лицензии на перевозку пассажиров, а у туристов не было спасательных жилетов. Хотя подобные экскурсии на аэролодках не из дешевых. Тур стоит в районе 16 тысяч рублей. Как заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежал туроператору «Кристальный Байкал». У компании уже были неприятности. В прошлом году с ее директора и по совместительству главы туркинского сельского поселения взыскали более 6 миллионов рублей за недекларирование доходов. Были жалобы и от клиентов турфирмы на регулярные поломки транспорта. Модель «Север-750» часто путают с аэролодками «Хивус». Транспорт очень похожий. И в этой трагедии изначально предполагали, что перевернулся именно он. Впрочем, и тот, и другой транспорт обычно не переворачивается. Этот случай чуть ли не уникальный, говорит доцент кафедры юриспруденции Сибирского госуниверситета геосистем и технологий Юлия Саенко.
11: На самом деле «Хивусы» являются самым безопасным транспортным средством на Байкале, потому что у нас часто бывает, что лед начинает разрываться в каких-то местах, и вот «Хивус» на своей подушке, он как раз гарантирует вот эту безопасность, потому что он вроде как не тонет. По крайней мере, вот до этого случая я не слышала о таких ситуациях на Байкале, что нужно было сделать, чтобы перевернуть «Хивус». По поводу не очень легально, на самом деле, это проблема не только Байкала, это не только проблема России, это проблема во всем мире. Вы можете в любую страну приехать и столкнуться с этим, когда вам туроператор предлагает одно, где-то на улице предлагает что-то дешевле. Если у туроператора случился какой-то форс-мажор, у него заболел капитан, либо сломалось судно, они же как-то выкручиваются из этой ситуации в любом случае. Ну, я вполне допускаю, что тоже могли где-то выкрутиться из ситуации. Например, в одну сторону «Хивус» людей увез, а обратно у них что-нибудь сломалось, и они, например, могли бы обратиться к услугам другой компании. Это тоже возможно, людей же обратно тоже надо забрать.
8: В Российском Союзе туриндустрии посоветовали туристам всегда проверять статус и лицензии туроператоров и во время поездок соблюдать правила, исключая рискованные маневры и лихачество во время выездов. Там напомнили, что для перевозки пассажиров требуется регистрация судна в Государственном судовом реестре, а также наличие лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом. Глава Бурятии, в свою очередь, поручил проверить турообъекты на безопасность после трагедии на Байкале. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Установить стороннее приложение на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложения в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android, об этом Валерий Убадоев.
12: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple. Продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
13: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложение, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько кривовата. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся, мы выживем.
12: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, глобально в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
14: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
12: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрение от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Rustor. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Бадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: У микрофона Сердар Влекулеев. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в мае выросли до 13% с 12,9% в апреле. Об этом говорится в материалах исследования Инфом по заказу Банка России. Показатель в апреле стал минимальным с октября 25-го, тогда было 12,6%. Минэкономразвития на прошлой неделе сообщало, что инфляция в России на 12 мая замедлилась до 5,47% в годовом выражении против 5,51% на 4 мая. Испания в марте стала крупнейшим среди стран Евросоюза покупателем российского газа. Сумма импорта достигла почти 360 миллионов евро, выяснила РИА Новости, проанализировав данные Евростата. В результате Испания стала крупнейшим среди ЕС покупателем российского голубого топлива. Месяцем ранее страна занимала третье место по газовому импорту из России. Китай в этом году, по данным на 10 мая, лидирует по закупкам российской масло-жировой продукции. Как сообщил Интерфаксу руководитель Федерального центра «Агроэспорт» Илья Ильюшин, в этом году Россия поставила в Китай более 1 400 000 тонн этой продукции на $1 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в физическом и стоимостном выражении поставки выросли почти в 1,6 раза. Среди драйверов экспорт рапсового масла, отметил Ильюшин.
5: Холдинг «Вертолеты России» входит в Ростех, показал импортозамещенный вертолет Ми-171АЗ на 10-й российско-китайском экспо в Харбине, сообщает пресс-служба холдинга. Как отметил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов, возможности этой машины особенно востребованы в Китае с учетом его разнообразного ландшафта, протяженного побережья и развитой промышленной инфраструктуры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером Макс для проверки легальности водителей. Пассажиры смогут до посадки в автомобиль проверить такси. Для этого достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение, сообщил директор ситуационного центра Минтранса Александр Кисляков в ходе выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По его словам, интеграция реестра с мессенджером «Макс» произойдет в этом году. Кисляков отметил, что нововведение повысит безопасность перевозок. Информация из реестра также предоставляется региональным и федеральным службам, добавил он. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к данной идее и поможет ли она в борьбе с нелегалами.
16: Водитель такси из Москвы Александр.
17: Возьмем тот же самый Кисар, который придумали в Москве в 2021 году. С него толку ноль. Только проблема для водителей, потому что он постоянно глючит, его выбивает. И я больше чем уверен, что вот эта задумка, она может быть и хорошая, но я толку от нее не вижу. Вот в Москве практически Яндекс не подключает без лицензии. В Питере 50 на 50. В Сочи я знаю, что 30% легально Яндекс подключает, 70% таксистов нелегально. Все. В других городах России Яндекс сам подключает водителей, необклеенных, без лицензии. То есть это будет показуха в Москве, и на этом все. Вот мое мнение. А в Москве и так все нормально.
16: Водитель такси из Краснодарского края Олег Добронравов.
18: Это относится к большим городам, и там, где народу много. Где поселок, все друг друга знают, смысла этого я не вижу вообще. Сейчас те же аэропорта, вокзалы, ЖД-вокзалы, не допускаются таксисты, бомбилы. Все работают легально, и у Макс не зайдут все, вряд ли все будут. Кто это выдумал, для чего это все? Сейчас нет уже такого, как раньше было. Даже в Краснодаре взять Анапу, они уже поняли ту ситуацию, что к ним клиент не пойдет, а он лучше вызовет агрегатора.
16: Водитель такси из Петербурга Денис Ковшов.
19: Это просто очередная нагрузка, как финансовая, так и психологическая, физическая. Этим будут шантажировать пассажиры, они и так шантажируют водителей низкими оценками своими. Это очередная ненужная вещь в сфере такси. То же самое, как и федеральный закон о такси, который невозможно исполнить, исполняется через левые путевые листы, и никто не проходит ни врачей, ни техосмотр, техников. Я работаю без реестра, у меня нет лицензии на такси, нет страховки такси. Мне Яндекс дает работу без проблем. И таких водителей очень много. Также по поводу, как в Санкт-Петербурге убрали мигрантов с такси, все это ерунда и бред. Они делают лицензии в другом городе и также продолжают работать в такси. Ни один закон нормально о такси не работает. Как может закон о такси повлиять на безопасность дороги? То у меня будет лицензия, не будет лицензии. Вот как она повлияет? Мне нужно покупать страховку ОСАГО, которая стоит 40 тысяч на каждую машину. Ладно бы машины стоили дешево. Сейчас минимальная та машина новая, которой можно зайти в такси. Я не беру «Ладу», это 2,5 миллиона. При этом, что поездки будут 100-150 рублей, в которые будут садиться 4 человека, которые будут говорить, что я сейчас здесь буду курить и пить пиво, если ты будешь запрещать, им они будут говорить, а я тебя сейчас Макси пробью, узнаю, где ты живешь, и вообще напишу в Яндексе, тебя уволят. И ничему хорошему это все не приводит, как показывает практика.
0: Сейчас в стране насчитывается порядка 80% действующих перевозчиков, не входящих в реестр легальных, заявил бизнес-фэм автор телеграммы канала «Про такси», учредитель ОНО, Центр развития таксопарков Егор Рябков.
20: Эта инициатива далеко не везде будет воспринята положительно, потому что во многих регионах действительно очень мало легальных перевозчиков. То есть это не связано напрямую с безопасностью поездок. Человек, который зарегистрирован в сервисе, в каком-нибудь агрегаторе, о нем есть вся информация. То есть если пассажир вызывает через приложение, то он знает о водителе, о перевозчике, если это отдельное, там, например, юрлицо, и об автомобиле, ну, практически все. И от того, что этот автомобиль числится или отсутствует в реестре составе такси, поездки не становятся безопаснее или, наоборот, небезопаснее. Небезопасно сейчас ловить такси с руки или вызывать через телеграм-чаты. А вот почему люди не вносят в реестр свои машины и сами не встают в реестр как перевозчик, потому что это удорожает процесс входа в профессию. Если все машины вдруг станут легальными, такси значительно подорожает. И сейчас единственным критерием легальности, который удалось добиться практически на 100%, это сделать всех водителей, ну, либо самозанятыми, либо ИП. Все налоги платятся, основная идея была в этом.
1: Кто заплатит за такой сервис и сколько это может стоить?
20: Я думаю, что в худшем случае это будет дополнительная какая-то комиссия с агрегаторов, а они ее возьмут с водителей. Не думаю, что это прям очень дорого. Возможно, кстати, это будет сделано и на бюджетные деньги. Просто если все будут стараться, водители такси, стать легальными перевозчиками, тогда за это заплатит пассажир.
0: Егор Рябков, учредитель ОНО ЦРТ, Центр развития таксопарков. Эксперт отметил, что возможность проверять легальность водителей через мессенджер Макса будут активно использовать родители, заказывая машину для своего ребенка. С вас 28 тысяч рублей. Нет? Ну, ладно, тогда 5. Или сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель, которая рассказала о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как им удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Иван Медведев подробнее.
21: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28 130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5 за все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
22: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме. Они ездят, собирают деньги. Была бы женщина какая-то или человек, может быть, более податливый. Он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема. Вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить. Они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ретировались, поехали дальше.
21: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
23: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Есть закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он предупреждал потребителя о стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене технического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
21: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Летом 1930 года глава советского правительства Молотов получает от Сталина следующее указание. Основательно почистить аппарат наркомата финансов и Госбанка. Обязательно расстрелять десятка два-три вредителей из этих аппаратов, в том числе десяток кассиров всякого рода. Продолжать по всему СССР операции ОГПУ по изъятию мелкой серебряной монеты. Такие неэкономические меры предназначались для решения проблемы дефицита разменной монеты, которые вызвали товарный голод и инфляция. Как это уже бывало, рубль серебряной мелочью стал цениться дороже бумажного, и население всячески придерживало разменную монету. Рекомендации Сталина были исполнены. По стране прошла волна обысков и арестов. Несколько десятков злостных укрывателей серебра, театральных гардеробщиков, билетеров, кассиров были расстреляны. Последующие выпуски медно-никелевой монеты устранили дефицит мелочи. Однако проблема инфляции осталась нерешенной. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Авликулеев. ООН своей антироссийской позиции закрыла для себя возможности внести вклад в урегулирование на Украине, заявил российский поспред при Всемирной организации Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности ООН. Он также отметил, что ООН в этом контексте находится в полностью беспомощном состоянии по собственной вине. Британия разрешила импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Об этом сообщило правительство страны, передает Интерфакс. Лицензия вступает в силу 20 мая. Она имеет бессрочный характер и подлежит периодическому пересмотру министром внутренних дел. Министр имеет право в любое время изменять, отзывать или приостанавливать действие этой лицензии. В России состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик, будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления, заявил Мантуров журналистам. Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний, являющиеся специализированной службой Африканского союза, объявили о введении на континенте чрезвычайных ситуаций в сфере общественного здравоохранения, представляющую угрозу для безопасности всей Африки в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Объявление в Африке ЧС в связи с нынешней вспышкой лихорадки Эбола позволит как мобилизовать дополнительные финансовые средства и технические ресурсы для борьбы с болезнью, так и усилить эпидемиологический контроль на всем континенте. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Над Эстонией румынский истребитель сбил украинский дрон. Киев не запрашивал разрешения на пролет, пояснили в Таллине. В свою очередь СВР заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Рига и Киев такие планы отрицают. Комментарий Георгия Бофта. Минтранс уже в этом году объединит реестр такси с мессенджером «Макс» для проверки легальности водителей пассажирами. Достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение. В Минтрансе считает, что это повысит безопасность перевозок. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к такой идее. И сын основателя бренда одежды «Манго» освободили под залог в 1 000 000 евро. Джонатана Антика подозревают в убийстве отца, Исаака Антика, который погиб в горах в 24-м году. Эта история на первых полосах мировой прессы. Как она может отразиться на бренде «Манго»? Подробности на «Бизнес FM». Украинские дроны разлетались по окрестностям. Служба внешней разведки России заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Латвия на уровне президента Эдгара Ринкевича опровергла эти заявления, поспешила с опровержением и Киев. Однако еще в апреле официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что Москва вынесла предупреждение странам Балтии по поводу того, что те предоставляют воздушное пространство для украинских дронов. К чему идет дело? Комментарии политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
2: Несмотря на все опровержения, факт в том, что проблема украинских дронов по каким-либо причинам, залетающим в воздушное пространство соседних стран, есть. По версии Киева и его союзников, это происходит потому, что они теряют ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Версия может даже и правдоподобная, но не снимающая политической ответственности. Когда дрон падает на территорию суверенного государства или пролетает над ним, его происхождение важнее технических объяснений. Это уже вызвало правительственный кризис Латвии после того, как в начале мая несколько дронов ВСУ залетели на территорию страны. В отставку ушли сначала глава Минобороны страны Андрис Спруц, а потом и все правительство. Причем до этого латвийские власти успели вызвать МИД страны российского посла и выразить именно ему свое возмущение. То есть даже до такого доходит. Было бы смешно, если бы на таких нервах и при таком заведомо враждебном настрое ситуация не продолжала развиваться в сторону эскалации. Пока на словах. Но опыт истории показывает, эскалация риторики часто загоняет политиков, нагнетающих угрозы, в ловушку. Они становятся заложниками своих же угроз и обвинений, что заставляет их втягиваться уже в реальную, а не словесную войну. И вот глава МИД Литвы Кистутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung уже фактически призывает НАТО напасть на Калининград. «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он. Будрис добавил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. Нет сомнений, что в Москве заметили это заявление, как мало сомнений в том, что оно еще вызовет ответный резонанс в том или ином формате. И на этом нервном информационном фоне, казавшиеся еще недавно бредовыми прогнозы о том, что прямой военный конфликт России с НАТО может начаться именно со стран Балтии, вскоре не покажется таким уж бредовым. Помимо этого, обозначилась вполне самостоятельная проблема, которая состоит в том, что украинские дроны вообще все чаще оказываются там, где им быть не следует, то над странами Балтии, то у греческих или румынских берегов. Каждый такой инцидент порождает дипломатический кризис, угрозы со стороны Москвы, но также и ставит союзников Киева в неудобное положение. Так, морской дрон «Казак Мамай» был обнаружен у острова Левкада. Аппарат перевозился судном без постоянной приписки, которая до этого посещала Ливию, и явно была частью готовящейся операции против России. Греция жестко потребовала от Киева убрать все дроны от своих берегов и даже рассматривает обращение в ООН. Что касается стран Балтии, то, несмотря на грозную антироссийскую риторику, именно они демонстрируют в последнее время все же очевидное беспокойство. Эстония в апреле прямо упрекнула Зеленского в подыгрывании российским нарративам, когда тот заявил об угрозе российского нападения на нее. Правительство Латвии, напомню, ушло в отставку именно из-за дронов. Обе страны потребовали, чтобы Киев не нарушал их воздушное пространство. Это не означает изменение позиции по Украине. Но одно дело поддерживать союзника политически и финансово, совсем другое – обнаружить, что твоя территория становится ареной чужой войны, пусть и даже непреднамеренно. Когда Украина атакует объекты на северо-западе России, те же порты Усть-Луга и Приморско-Ленинградской области, маршруты таких ударных дронов в любом случае пролегают вдоль границ Латвии и Эстонии в расчете на то, что близость к натовскому воздушному пространству усложнит работу российской ПВО. На практике дроны периодически границу все же пересекают, срезая углы. При этом в Москве придерживаются собственной версии, в центре которой тезис о как минимум соучастии балтийских стран в ударах по России. Он сам по себе годится как для психологического и политического давления на страны Балтии, чтобы они все же проявляли большую осторожность в отношениях с Киевом, но также на будущее. Это может стать задокументированным предлогом на случай, если дело дойдет до более жестких ответных действий. Как говорится, мы же предупреждали. По обе стороны линии противостояния есть силы, которые призывают не бояться повышать ставки и занять еще более жесткую линию, даже несмотря на риски войны России с Европой, грозящие перерасти в ядерную. Эти голоса звучат все же в основном на неофициальном уровне, за некоторыми исключениями. Однако они создают вполне определенный информационный фон. Любые новые инциденты вроде дронов над Балтией этот фон еще более усугубляют, работая на то, чтобы подобная бодрая военная риторика перерастала в самосбывающееся пророчество.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Сына основателя бренда одежды «Манго», подозреваемого в убийстве отца, освободили под залог. Джонатана Андика ранее задержала полиция Каталонии по подозрению в убийстве отца, миллиардера Исаака Андика, который погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Как сообщает Эль Паис, Андик-младший провел 7 часов под стражей и вышел под залог миллион евро. У него изъяли паспорт, ему запретили выезжать из страны и обязали еженедельно являться в суд. Семья Джонатана Андика уверена в его невиновности, заявил ее представитель. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности у Натальи Шашиной.
4: Эта история могла бы стать сюжетом для фильма о таинственной гибели во время прогулки в горах, судьбе фэшн-империи и большого наследства. Один из богатейших людей Испании, Исаак Андик, чье состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов, погиб зимой 2024 года. Ему был 71 год. В тот день он вместе с сыном отправился в поход на гору Монсеррат к монастырю. Как напоминает испанская газета «Вангуардия», поход теоретически должен был помочь ему уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. На обратном пути бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Это обстоятельство вызвало подозрение у полиции. Считалось, что Андик был заядлым любителем походов, а участок, на котором произошла трагедия, не считается особо опасным. Сын Джонатан утверждал, что шел впереди и не видел падения, только услышал, как отец поскользнулся и сорвался вниз. Других свидетелей не было. Первоначально инцидент квалифицировали как несчастный случай, но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана. Как эта история обсуждается в испанских СМИ, Бизнес.ФМ рассказала жительница Барселоны Елена.
6: Полтора года назад, когда все случилось, естественно, это была громкая история, фигура заметная, хозяин «Манго», один из богатейших людей Каталонии. И здесь вообще подобные вещи очень розовая пресса обсуждает бурно. Но вот рассказывалось, что семья была такой династией мощной, у него две дочери и сын, и что сыну он очень доверял, и поначалу ему поручил управлять «Манго», а потом оказалось, что недоволен, у них какие-то конфликты были, но не жесткие. Сын был очень недоволен отцом. Ага. Отец ему передал все дела по управлению «Манго», при этом никакой самостоятельности не предоставил. В конце концов, все вздрогнули, когда вдруг выяснилось, что показания сына не очень вяжутся с ситуацией. Сейчас все очень затихло, потому что расследование ведется секретно. Детали конкретные не просачиваются. Все затихли и ждут, что решит судья по материалам следствия, а следствие как раз не закончено. Семья говорит, что плохие отношения сына и отца – это все слухи. А на самом деле мы все дружны и все путем. Сейчас две дочери тоже вошли в совет, управляют этим делом. И наследство поделено, как если бы никто не был виновен. То есть никаких там войн в оставшейся части семьи нет.
4: 45-летний Джонатан управлял мужской линией «Манго Мэн». СМИ писали, что еще в 2014 году отец на время делегировал ему более широкие операционные обязанности. Но затем, на фоне возникших в компании трудностей, усилил контроль. Пресса обсуждала, что незадолго до гибели во время рождественской вечеринки «Манго» миллиардер заявил, что передает управление компанией генеральному директору, а не сыну. Вопрос в том, насколько скандал может отразиться на самом популярнейшем бренде, комментирует бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию фэшн-брендов Дания Ткачева.
1: Насколько вообще вот такие истории способны повлиять на ценность, на судьбу самого бренда?
7: Я бы сказала, что здесь скорее вопрос связан не столько с родственниками, сколько с реальными управляющими. Фактически мы понимаем, что меняется правление, а значит, это может поменяться стратегия, значит, может поменяться в конечном итоге прибыль. В этом случае я все же не вижу такой прямой корреляции, пока, по крайней мере, возможно, здесь все обойдется, потому что там есть другие члены семьи, которые также влияют на
8: правление.
1: Вот в массовом сознании у массового покупателя одежды манго что-то такое на подкорке отложится? Или публика забудет очень быстро?
8: Я думаю, что на самом деле, да, эту новость будут обсуждать, но потом, конечно, забудется в конечном итоге. Я думаю, будет иметь значение только сила бренда и соотношение цена-качество, в конце концов.
16: По крайней мере, как говорит жительница Испании Елена, в этой стране скандал никак не отразился на популярности магазинов «Манго». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Жюри присяжных в суде Калифорнии пришло к выводу, что американский бизнесмен, цитата, «слишком долго ждал, прежде чем подать в суд», то есть истекли сроки давности, передает Bloomberg. Окружной судья с вердиктом присяжных согласился и отклонил иск. Илон Маск обвинил OpenAI, разработчик ChatGPT, в том, что компания изначально позиционировала себя как некоммерческая, но в итоге сконцентрировалась на финансовой выгоде. Маск, один из основателей OpenAI, вложил в нее $38 миллиардов, однако затем, как пишет «Нью-Йорк Таймс», после борьбы за власть с Сэмом Альтманом, Маск покинул компанию. В своем иске он требовал $150 миллиардов в качестве компенсации. В OpenAI заявляли, что иск со стороны Маска вызван его завистью и желанием замедлить развитие конкурента. Комментирует старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
9: Я все-таки склонен полагать, что это рутинное явление для Илона Маска судиться с каким-нибудь миллиардером из IT-индустрии, тем более с тем, кого он считает своим конкурентом. Дело не столько в зависти, сколько просто в типичной конкуренции. Я бы тоже не стал усматривать в этом пиар-ход. Конечно, это исключать нельзя, но, скорее всего, как вторичная причина. Он и без этого может себе много пиара создать. Например, недавний визит в Китай, поставить делегации Дональда Трампа. Его действительно представил в несколько другом ракурсе, вновь стал героем мемов и засветился в соцсетях после этой поездки. Не знаю, нужно ли ему на этом фоне довольно-таки унизительное поражение в судебном иске. Здесь типичная конкуренция, зависть. Мне кажется, самому Илону Маску можно позавидовать с его состоянием и с его госконтрактами и умением влиять на Дональда Трампа и правительство, потому что очень много контрактов НАСА завязаны на SpaceX. У Маска влияние куда больше, чем у Сэма Альтмана на данный период времени в целом. Поражение в суде, опять же, подчеркнусь, мне кажется, это не тот исход, который он ожидал.
10: А как инвесторы будут воспринимать этот конфликт с OpenAI?
9: Я думаю, у Маска достаточно сильная репутация среди инвесторов и технологического сектора. Как мне кажется, не скажется серьезно на нем. Это как вот too big to fail. Он слишком силен, слишком влиятелен, чтобы пасть от такого удара. Это негативно, естественно, но не тот фактор, не тот случай, который может серьезно навредить своей карьере.
0: Павел Кошкин, Институт США и Канады. Рейтер пишет, что теперь после вынесения вердикта OpenAI полностью готова к проведению IPO. Отмечает, что одновременно с ней к публичному размещению акций готовится и SpaceX и Илона Маск, что потенциально может стать крупнейшим IPO в истории.
3: Компании и корпорации.
16: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
16: Совет директоров «Уралкалия» рекомендовал не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2025 года, сообщила компания. Последний раз «Уралкалий» объявлял дивиденды в 2023-м, только на привилегированные акции, владельцем которых является «Уралхим». Nestlé и Danone столкнулись с волной критики в европейских СМИ. Компании объявили в недостаточной оперативности отзыва потенциально опасной продукции. Результаты расследования, проведенного Радио Франсе, RTBF Бельгия и RTS Швейцария, показали, что Nestlé задержало уведомление европейских регуляторов о выявлении в сырье от внешнего поставщика токсина цереулида, представляющего особую опасность для младенцев. Токсин был выявлен в ингредиентах, поставлявшихся китайской Кабио-Биотек нескольким производителям молочных смесей.
3: Арбитраж.
16: Экс-офис Sony Pictures в России и структура Cinema Park заключили мировое соглашение, сообщают ведомости. Истцом в деле, по которому утверждено мировое соглашение, выступала ООО «Контент Клуб», экс-офис Sony Pictures. В декабре прошлого года арбитраж Москвы постановил взыскать в его пользу 126 миллионов рублей. В рамках мирового соглашения «Контент Клуб» отказался от требований о взыскании этой суммы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца этого канала, Канале Плюс, Винсента Белларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Белларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. А подробнее Диана Чубанова.
11: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Белларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Белларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Белларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
12: Большинство артистов французских, они левые. Есть для фильмов государственная помощь, есть приватная помощь, это его. Им всегда нужно

0: Горковского с левой стороны.
1: Баларе оскандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент. А 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
2: «Каналь Плюс» – один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать, если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Каналь Плюс». Интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
3: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
2: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ждали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
1: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на Берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Китайские автомобили не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Это заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Вестям». Он подчеркнул, что отсутствие прямой конкуренции с АвтоВАЗом – это одно из условий для выхода на российский рынок для китайских автопроизводителей. По словам Мантурова, для них есть ниша, которая не пересекается с отечественными продуктами. Это могут быть, например, электрокары или гибрида. Какие китайские авто можно назвать прямыми конкурентами для АвтоВАЗа, говорит автоэксперт Игорь Мажоретта.
2: Российское правительство создало условия, в которых китайским автомобилям невозможно конкурировать с российскими. В первую очередь, это высочайший утилизационный сбор, потому что на рынке Китая полным-полно очень современных автомобилей, которые на наши деньги стоят 1-1.5 миллиона. Это отличные машины, но если их привозить сюда, то она будет стоить в 2-2.5 раза больше. Если даже производить здесь, то утилизационный сбор компании все равно платит, хотя часть им возвращается. То есть, в первую очередь, на пути дешевых машин стал утильсбор, который не так ощущается, может быть, с дорогим автомобилем, а когда, еще раз говорю, машина стоила 1 миллион, а стоит теперь 2.5, это конкурента вышибает из конкурентного поля просто навсегда. Так что АвтоВАЗ сейчас все равно имеет некоторых конкурентов, но по верхней планке. Дело в том, что Гранта, самый массовый автомобиль в России, который на первом месте по продажам, хорошая версия Гранта стоит 1 миллион, 1 миллион с небольшим. Правда, она будет точно с механикой, с автоматом их нет, но все равно у нее конкурентов на рынке нет. Да, модель устаревшая, ей уже практически 20 лет, но зато она дешевая, ее понятно, как ремонтировать, как содержать, и поэтому она расходится самыми большими тиражами. А вот новые модели, современные АвтоВАЗы, они вот выскакивают за пределы той ниши, где теоретически завод должен быть, где-то от 1 миллиона до 2. Они уже выскакивают за 2 миллиона, и это уже поле, где пасутся китайские производители. Там есть несколько моделей, и Чангана, и LG, это все вроде как у нас делают, но это китайские машины, и Тенет, который производится здесь, и самая простая модель у марки Huawei, Джолион, они все вот начинаются где-то от 2 с небольшим миллионов. И тут как раз Веста начинает конкурировать с китайцами.
4: Игорь Маржаретта, автоэксперт. По итогам 2025 года, как сообщили в аналитическом агентстве «Автостат», продажи китайских авто в России упали на 23% год-году. Всего их было продано почти 770 тысяч. Российские фондовые индексы показали во вторник разнонаправленную динамику. РТС вырос на 1% с четвертью, Мосбиржа просел на 0,2% на фоне нового витка укрепления рубля. На торгах во вторник китайский юань просел к рублю сразу на 2,5%. Ослабли также доллары и евро. Нефть в моменте умеренно подешевела на фоне политических заявлений. Участники рынка следят также за визитом президента России в Китай.

0: В итоге дня подводит обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
1: Во вторник российский рубль продолжил рост к иностранным валютам, причем доллар США упал ниже 71 рубля, а китайский юань обвалился на 26 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 35 копеек. Но по-прежнему на рынок и на рубль влияют те же факторы, что влияли и в последнее время. Это высокие цены на нефть, соответственно, приток валюты в страну, да и в том числе на рынок приток валюты, учитывая, что экспортеры сейчас гораздо больше продают валюты на открытом рынке. Приближается единый день уплаты налогов, еще дополнительный фактор для роста рубля, потому что этот момент, он все-таки увеличивает продажи выручки валютные экспортерами и увеличивает спрос на российский рубль. Плюс по-прежнему высокая ставка Банка России увеличивает также привлекательность рублевых активов. И слабый спрос на валюту, это тоже рынок отмечает, причем со стороны импортеров достаточно слабый спрос на валюту. Это может быть обусловлено еще и тем, что, учитывая, что крупнейший партнер торговой России – это Китай, и, соответственно, уже все больше и больше расчетов в рублях и юанях между партнерами происходит. Ну и президент Российской Федерации Владимир Путин в своем видеообращении, опубликованном в преддверии визита в Китайскую Народную Республику, сказал, что взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Вот еще один фактор, который тоже можно трактовать в пользу роста российского рубля. Ну, еще один интересный факт, то, что США уже третий раз продлили, скажем так, разрешение на покупку российской нефти. Это, соответственно, приведет к тому, что российская нефть будет продаваться без дисконта, а может даже с премией к Брент. Ну и, соответственно, это все еще на месяц, можно сказать, увеличивает приток валюты в страну. Так что для рубля, можно сказать, идеальные пока сложились обстоятельства для роста. Но единственное, что Минфин Российской Федерации может все-таки резко увеличить в следующем периоде, уже после 4 июня, резко увеличить покупку валюты. Вот это может, скорее всего, остановить рост российского рубля. Причем, если рубль растет, то российский рынок пребывает в консолидации в основном, и индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,2%. Закрытие основной торговой сессии 2663 пункта, но при этом цены на нефть тоже немножко, но все-таки скорректировались. И вечер вторника смесь Brent – это $111 за баррель. Ну, здесь рынок отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке. Несомненно, накануне президент США Дональд Трамп не стал наносить удары по Ирану, но, кстати, во вторник заявил, что американским военным, видимо, придется снова атаковать Иран.
0: Это был биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Скажите, сколько окон в Нью-Йорке? Спрашивали раньше продвинутые HR на собеседованиях, проверяя математические способности, логику и смекалку. Сегодня в арсенал методов оценки у опытных HR обязательно входит проверка навыков по использованию искусственного интеллекта. Давайте обсудим, на что HR обязательно обратит внимание и какие вопросы задаст. Самый простой и общий вопрос – умеет ли кандидат превращать ИИ в рабочий инструмент или знает только название сервисов? Потому что сегодня фразой «я пользуюсь GPT» уже никого не удивишь, почти как когда-то строчкой в резюме «я умею работать в Word». Важнее другое – насколько человек умеет экономить время и повышать качество работы. Пожалуй, все решает умение работать руками, а не умение красиво про это рассказывать. Поэтому на собеседовании все чаще будут проверять не только теорию, а скорость мышления и прикладной подход. Например, могут спросить, какой последний рабочий процесс вы ускорили с помощью нейросетей? Как вы проверяете, что ИИ не ошибся? Какой самый бесполезный AI-инструмент вы пробовали и почему? Логика понятна, да? Сервисы меняются ежемесячно. Важна способность разобраться в новом интерфейсе и встроить ИИ в рабочие процессы. Еще один хороший тест. Можно дать кандидату задачу в реальном времени. Не просто спросить, что такое промпт-инжиниринг, а, например, как за 10 минут подготовить структуру презентации или как сделать сравнительный анализ конкурентов. Может быть, как превратить длинный текст в пост для соцсетей или составить план запуска продукта. И дальше можно оценить не только результат, но и процесс. Умеет ли человек уточнять задачу, декомпозировать запрос, понимает ли контекст, перепроверяет ли ответы ИИ и как быстро исправляет ошибки. Важное наблюдение при оценке навыков владения искусственным интеллектом – все, кто действительно активно работает с AI, всегда экспериментируют сразу с несколькими сервисами одновременно, объясняют, где и какой инструмент сильнее, собирают собственные библиотеки промптов и автоматизируют рутину.
2: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сардар Авликулей. Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай. Его визит приурочен 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. По итогам переговоров стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи российского президента и председателя КНР Си Цзиньпиня на площади Тяньаньмэнь. Затем лидеры проведут переговоры в узком составе, где обсудят наиболее важные вопросы двусторонних отношений. Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине сейчас находятся в тупике. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензи на заседании Совета безопасности ООН по украинской тематике, передает ТАСС. Россия не видит каких-либо сигналов от киевских властей, которые указывали бы на готовность субстантивно продвинуться в деле урегулирования конфликта, указал российский постпред. Небензи также указал, что киевские власти намерены осуществлять запуски беспилотников с территории стран Балтии. Ответ России будет неизбежен в случае запуска беспилотников с территории балтийских стран, подчеркнул постпред. Вашингтонская администрация не хотела бы передачи обогащенного урана из Ирана в Россию. План США в настоящее время состоит не в этом, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Он также отметил, что переговоры с Ираном находятся в хорошей точке, но есть и военный вариант, хотя США не стремятся к нему. Великобритания с 20 мая ввела запрет на импорт урана из России, сообщило правительство этой страны. При этом санкции предусматривают ряд исключений. В частности, они применяются, если уран необходим для продолжения эксплуатации ядерной установки, начавшей работу до 20 мая нынешнего года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Китай. В среду президент встретится с Си Цзиньпином. В Пекин также прибыли 5 вице-премьеров, главы Роснефти, Газпрома, Сбера, ВТБ и Центробанка. В среду стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Каковы ожидания от переговоров? 5 туристов из Подмосковья погибло при опрокидывании аэролодки на Байкале. Спасти удалось 13 человек. При этом пассажиры были без спасательных жилетов, а лодка не имела лицензии. Почему участились ЧП с жертвами на Байкале? И Google с осени ведет новые правила, усложняющие установку приложений на смартфона с OS Android. Как заявлено из соображений безопасности, разработчики должны будут пройти проверку компании. Не исключено, что под запрет попадут все российские приложения. Как это может повлиять на владельцев смартфонов Android? Подробности на Business FM. Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом, а поездка российского президента приурочена к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Президента в аэропорту встретила торжественная церемония с участием почетного караула и оркестра. Также Владимира Путина прибыл встречать глава МИДа Китая Ван И. А вдоль красной ковровой дорожки от трапа расположилась группа китайских школьников и студентов, размахивая миниатюрными флажками России и Китая. После церемонии Путин отправился в резиденцию Дяо Юй Тай. По Пекину российский президент перемещается на Аурус с китайскими номерами. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь. О торжественном приеме и об ожиданиях от переговоров мы поговорили с председателем Президиума Совета по внешней оборонной политике, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
5: То, что китайские товарищи умеют организовывать торжественные встречи, знают толк в протоколе, это хорошо известно. Российского лидера принимают, естественно, по высшему разряду. Ван И хорошо ему знаком. Это не просто очень высокопоставленный чиновник, это еще и человек, хорошо близко знающий Путина и проведший с ним немало переговоров. Визиту придается большое значение. Мне кажется, самое главное заключается не в том, что это как-то соотносится с недавним посещением Трампа, а с тем, что российско-китайские отношения сейчас составляют важнейший элемент внешней политики обеих стран. Китайские руководители пришли к выводу, что договориться с Соединенными Штатами о каком-то сосуществовании долговременном, стратегически устойчивом не получится. Американцы не настроены на это. Дело даже не в личности текущего президента, очень своеобразно, а в принципе у них другой подход. В такой ситуации Китай нужно максимально укреплять свои позиции по всем направлениям. Ну и Россия, как важнейший сосед, ресурсный партнер, великая держава с большим потенциалом, конечно, это важнейшее направление.
6: Сила Сибири. Насколько велика вероятность продвижения в этом направлении?
5: С одной стороны, у Китая сейчас есть дополнительный стимул, потому что все события вокруг Персидского залива показали, что могут прерываться даже самые, казалось бы, прочные энергетические отношения по причинам, которые никак не зависят от Китая. А с другой стороны, китайцы известны тем, что они чрезвычайно терпеливы. Стимул к договоренности вырос, но уже таков ли он, чтобы пойти на какие-то уступки, вот тут я не уверен. Думаю, что китайцы могут еще поупираться.
6: Банковская система. То что Набиуллина, Греф, Костин, Орешкин, такое ощущение, что в этом направлении тоже серьезные какие-то вопросы собрались обсуждать.
5: Естественно, потому что американские санкции очень сильно сковывают взаимодействие, именно финансовое. Я не думаю, что отношения с Соединенными Штатами настолько осложнились, чтобы Китай просто начал игнорировать эти санкции. Они, конечно, продолжат следить за тем, чтобы демонстративно вопиюще не нарушать.
0: Федор Лукьянов, глава Совета по внешней оборонной политике. На месте с Владимиром Путиным в Китае прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесмен, в том числе глава Роснефти и Газпрома Сечин и Миллер, а также главы Сбера и ВТБ Греф и Костин. Кроме того, прибыли председатель Центробанка Набиуллина, глава российских регионов, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и замглавы администрации президента Максим Орешкин. По итогам переговоров в среду стороны подпишут порядка 40 двусторонних документов. На вечер среды также запланировано беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина. За чаем в Кремле отмечали, что в этом формате они смогут по-дружески обсудить важные вопросы, в том числе международные. 5 погибших, 13 спасенных и перевернутая аэролодка. Итоги трагедии на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепаха во время поездки по озеру с туристической группой, сообщил управление МЧС по Бурятии. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как оказалось, у лодки не было лицензии, а у людей спасательных жилетов. И это уже не первое ЧП с жертвами на Байкале в этом году. Евгений Перельчук подробнее.
7: Аэролодка «Север-750» — это судно на воздушной подушке длиной 8 метров с узнаваемым воздушным винтом позади. Популярный транспорт на Байкале из-за специфики озера, которое долго замерзает, а потом очень долго тает, из-за чего вода и лед могут сменять друг друга постоянно. Так было и здесь. На фотографиях с места происшествия можно заметить и открытую воду, и лед. Лодка рассчитана на 10 человек, но на борту их было почти в два раза больше — 18. Спасти удалось 13 человек, тела пятерых уже достали. Перегруз — сейчас основная версия следователей. Затонула лодка в 25 метрах от берега, на глубине 5 метров, заявили в МЧС по Бурятии. Как предполагают эксперты, перевернулась она в момент перехода, или прыжка, со льда на воду. Обсуждаются и другие версии, говорит гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
8: Один из специалистов, один из капитанов, говорит о том, что, скорее всего, на скорости наехали на какое-то препятствие под водой, это либо камни, либо льдина, и в силу достаточно устойчивая конструкция, просто так он не мог перевернуться, и здесь какое-то трагическое сочетание обстоятельств. Это произошло не так далеко от берега, но поскольку Байкал очень холодный сейчас, лед только-только расходится, поэтому, к сожалению, тех, кого быстро не смогли достать, эти люди погибли. деле.
9: А чтобы стать капитаном, там нужна какая-то лицензия, какой-то сертификат?
8: Конечно, сдают экзамены, у них, конечно, должна быть квалификация. Ну, то есть, либо это какое-то очень-очень грубое нарушение, но это маловероятно. Тем более, если этот человек был нанят туроператором.
7: Это второе происшествие с человеческими жертвами на Байкале с начала года. В феврале на озере утонула буханка с китайскими туристами. Погибшие не были на официальной экскурсии, они договаривались с местным жителем. Новая трагедия с аэролодкой имеет схожие обстоятельства. Выяснилось, что у лодки не было регистрации и лицензии на перевозку пассажиров, а у туристов не было спасательных жилетов. Хотя подобные экскурсии на аэролодках не из дешевых. Тур стоит в районе 16 тысяч рублей. Как заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежал туроператору «Кристальный Байкал». У компании уже были неприятности. В прошлом году с ее директора и по совместительству главы туркинского сельского поселения взыскали более 6 миллионов рублей за недекларирование доходов. Были жалобы и от клиентов турфирмы на регулярные поломки транспорта. Модель «Север-750» часто путают с аэролодками «Хивус». Транспорт очень похожий. И в этой трагедии изначально предполагали, что перевернулся именно он. Впрочем, и тот, и другой транспорт обычно не переворачивается. Этот случай чуть ли не уникальный, говорит доцент кафедры юриспруденции Сибирского госуниверситета геосистем и технологий Юлия Саенко.
10: На самом деле «Хивусы» являются самым безопасным транспортным средством на Байкале, потому что у нас часто бывает, что лед начинает разрываться в каких-то местах, и вот «Хивус» на своей подушке, он как раз гарантирует вот эту безопасность, потому что он вроде как не тонет. По крайней мере, вот до этого случая я не слышала о таких ситуациях на Байкале, что нужно было сделать, чтобы перевернуть «Хивус». По поводу «не очень легально», на самом деле это проблема не только Байкала, это не только проблема России, это проблема во всем мире. Вы можете в любую страну приехать и столкнуться с этим, когда вам туроператор предлагает одно, где-то на улице предлагает что-то дешевле. Если у туроператора случился какой-то форс-мажор, у него заболел капитан, либо сломалось судно, они же как-то выкручиваются из этой ситуации в любом случае. Ну, я вполне допускаю, что тоже могли где-то выкрутиться из ситуации. Например, в одну сторону «Хивус» людей увез, а обратно у них что-нибудь сломалось, и они, например, могли бы обратиться к услугам другой компании. Это тоже возможно, людей же обратно тоже надо забрать.
7: В Российском Союзе туриндустрии посоветовали туристам всегда проверять статус и лицензии туроператоров и во время поездок соблюдать правила, исключая рискованные маневры и лихачество во время выездов. Там напомнили, что для перевозки пассажиров требуется регистрация судна в Государственном судовом реестре, а также наличие лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом. Глава Бурятии, в свою очередь, поручил проверить туробъекты на безопасность после трагедии на Байкале. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Установить стороннее приложение на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложения в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android, об этом Валерий Убадоев.
11: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple, продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
12: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложение, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько кривовата. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся, мы выживем.
11: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, глобально в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
13: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
11: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрения от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Rustor. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Бадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
14: Бывало, что национальные банки и монетные дворы, допустив ошибку в оформлении банкноты или монеты, находили в себе мужество не исправлять ее, а довести дело до конца. Сравнительно недавно в Казахстане на новых купюрах номиналом 2000 и 5000 тенге слово «банк» оказалось напечатано с другим вариантом буквы «К» в казахской версии кириллицы. Но, несмотря на протест депутатов парламента, Национальный банк Казахстана все-таки выпустил в обращение эти неправильные дензнаки, после чего их постепенно изымали и заменяли на правильные.
2: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Влекулеев. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в мае выросли до 13% с 12,9% в апреле. Об этом говорится в материалах исследования «Инфом» по заказу Банка России. Показатель в апреле стал минимальным с октября 25-го, тогда было 12,6%. Минэкономразвитие на прошлой неделе сообщало, что инфляция в России на 12 мая замедлилась до 5,47% в годовом выражении против 5,51% на 4 мая. Испания в марте стала крупнейшим среди стран Евросоюза покупателем российского газа. Сумма импорта достигла почти 360 миллионов евро, выяснила РИА Новости, проанализировав данные Евростата. В результате Испания стала крупнейшим среди ЕС покупателем российского голубого топлива. Месяцем ранее страна занимала третье место по газовому импорту из России. Китай в этом году, по данным на 10 мая, лидирует по закупкам российской масло-жировой продукции. Как сообщил Интерфаксу руководитель Федерального центра агроэспорт Илья Ильюшин, в этом году Россия поставила в Китай более 1 400 000 тонн этой продукции на $1 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в физическом и стоимостном выражении поставки выросли почти в 1,6 раза. Среди драйверов экспорт рапсового масла, отметил Ильюшин. Холдинг «Вертолеты России» входит в Ростех, показал импортозамещенный вертолет Ми-171АЗ на 10-й российско-китайском экспо в Харбине, сообщает пресс-служба холдинга. Как отметил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов, возможности этой машины особенно востребованы в Китае с учетом его разнообразного ландшафта, протяженного побережья и развитой промышленной инфраструктуры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Но держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером «Макс» для проверки легальности водителей. Пассажиры смогут до посадки в автомобиль проверить такси. Для этого достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение, сообщил директор ситуационного центра Минтранс Александр Кисляков в ходе выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По его словам, интеграция реестра с мессенджером «Макс» произойдет в этом году. Кисляков отметил, что нововведение повысит безопасность перевозок. Информация из реестра также предоставляется региональным и федеральным службам, добавил он. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к данной идее и поможет ли она в борьбе с нелегалами.
15: Водитель такси из Москвы Александр.
16: Возьмем тот же самый Кисар, который придумали в Москве в 2021 году. С него толку ноль. Только проблема для водителей, потому что он постоянно глючит, его выбивает. И я больше чем уверен, что вот эта задумка, она может быть и хорошая, но я толку от нее не вижу. Вот в Москве практически Яндекс не подключает без лицензии. В Питере 50 на 50. В Сочи я знаю, что 30% легально Яндекс подключает, 70% таксистов нелегально. Все. В других городах России Яндекс сам подключает водителей, не обклеенных, без лицензии. То есть это будет показуха в Москве, и на этом все. Вот мое мнение. А в Москве и так все нормально.
15: Водитель такси из Краснодарского края Олег Добронравов.
17: Это относится к большим городам и там, где народу много. Где поселок, все друг друга знают, смысла этого я не вижу вообще. Сейчас те же аэропорта, вокзалы, ЖД-вокзалы не допускаются таксисты-бомбилы. Все работают легально и у МАКС не зайдут все. Вряд ли все будут. Кто это выдумал? Для чего это все? Сейчас нет уже такого, как раньше было. Даже в Краснодаре взять Анапу. Они уже поняли ту ситуацию, что к ним клиент не пойдет, а он лучше вызовет агрегатора.
15: Водитель такси из Петербурга Денис Ковшов.
18: Это просто очередная нагрузка, как финансовая, так и психологическая, физическая. Этим будут шантажировать пассажиры. Они и так шантажируют водителей низкими оценками своими. Это очередная ненужная вещь в сфере такси. То же самое, как и федеральный закон о такси, который невозможно исполнить, исполняется через левые путевые листы, и никто не проходит ни врачей, ни техосмотр, техников. Я работаю без реестра. У меня нет лицензии на такси, нету страховки такси. Мне Яндекс дает работу без проблем. И таких водителей очень много. Также по поводу, как в Санкт-Петербурге убрали мигрантов с такси, все это ерунда и бред. Они делают лицензии в другом городе и также продолжают работать в такси. Ни один закон нормально о такси не работает. Как может закон о такси повлиять на безопасность дороги? То у меня будет лицензия, не будет лицензии. Вот как она повлияет? Мне Логично. Нужно покупать страховку ОСАГО, которая стоит 40 тысяч на каждую машину. Ладно бы машины стоили дешево. Сейчас минимальная эта машина новая, которой можно зайти в такси. Я не беру «Ладу», это 2,5 миллиона. При этом, что поездки будут 100-150 рублей, в которые будут садиться 4 человека, которые будут говорить, что я сейчас здесь буду курить и пить пиво, если ты будешь запрещать, им они будут говорить, а я тебя сейчас Макси пробью, узнаю, где ты живешь, и вообще напишу в Яндексе, тебя уволят. И ничему хорошему это все не приводит, как показывает практика.
0: Сейчас в стране насчитывается порядка 80% действующих перевозчиков, не входящих в реестр легальных, заявил бизнес-фэм автор телеграммы канала «Про такси», учредитель ОНО «Центр развития таксопарков» Егор Рябков.
19: Эта инициатива далеко не везде будет воспринята положительно, потому что во многих регионах действительно очень мало легальных перевозчиков. То есть это не связано напрямую с безопасностью поездок. Человек, который зарегистрирован в сервисе, в каком-нибудь агрегаторе, о нем есть вся информация. То есть если пассажир вызывает через приложение, то он знает о водителе, о перевозчике, если это отдельное, там, например, юрлицо, и об автомобиле, ну, практически все. И от того, что этот автомобиль числится или отсутствует в реестре такси, поездки не становятся безопаснее или, наоборот, небезопаснее. Небезопасно сейчас ловить такси с руки или вызывать через телеграм-чаты. А вот почему люди не вносят в реестр свои машины и сами не встают в реестр как перевозчик, потому что это удорожает процесс входа в профессию. Если все машины вдруг станут легальными, такси значительно подорожает. И сейчас единственным критерием легальности, который удалось добиться практически на 100%, это сделать всех водителей, ну, либо самозанятыми, либо ИП. Все налоги платятся, основная идея была в этом.
9: Кто заплатит за такой сервис и сколько это может стоить?
19: Я думаю, что в худшем случае это будет дополнительная какая-то комиссия сегрегаторов, а они ее возьмут с водителей. Не думаю, что это прям очень дорого. Возможно, кстати, это будет сделано на бюджетные деньги. Просто если все будут стараться водители такси стать легальными перевозчиками, тогда за это заплатит пассажир.
0: Егор Рябков, учредитель ОНО ЦРТ, Центр развития таксопарков. Эксперт отметил, что возможность проверять легальность водителей через мессенджер Макс будут активно использовать родители, заказывая машину для своего ребенка. С вас 28 тысяч рублей. Нет? Ну, ладно, тогда 5. Или сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? В редакцию «Бизнес.ФМ» обратился наш слушатель, который рассказал о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как им удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Иван Медведев подробнее.
20: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28 130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5 за все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
21: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме, они ездят, собирают деньги, была бы женщина какая-то, или человек, может быть, более податливый, и он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема, вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить. И они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ориентировались, поехали дальше.
20: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
22: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Здесь закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он ждал потребителя о стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене технического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
20: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
23: До начала высокого сезона на рынке долгосрочной городской аренды еще целое лето. Ну и хорошо, есть время поизучать матчасть. Например, познакомиться с выводами аналитиков ЦИАН, которые недавно как раз выясняли на основе размещенных на платформе объявлений, какие квартиры чаще всего ищут арендаторы в крупнейших российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани, и как их запросы соотносятся с предложением на рынке. Получается, что соотносятся так себе. В среднем арендаторы хотят снимать квартиры на 10% дешевле, чем за них просят арендодатели. Скажем, в Москве средняя ставка аренды однушки составляет 68 тысяч рублей в месяц, а средний ценник в просматриваемых квартирах – 62 тысячи. Ровно такая же картина с плюс-минус 10% разрывом и в остальных исследуемых городах. Преимущественно столичные арендаторы ищут жилье за 45-55 тысяч рублей, а на рынке чаще всего встречаются предложения за 50-60 тысяч. Каждый пятый съемщик вообще надеется уложиться в бюджет до 45 тысяч в месяц, но искомых вариантов лишь один из десяти. При этом сразу 12% квартир предлагаются по ставке от 100 тысяч рублей в месяц. Вот только на лоты такой стоимости приходится лишь 7% просмотров. Согласно подсчетам ЦИАН, студии и однокомнатные квартиры в структуре спроса занимают большую долю, чем в структуре предложения. Особенно различия заметны в Новосибирске и Казани. В Новосибирске студии и однушки составляют 61% от всех квартир в предложении и 67% в спросе. В Казани – 58% и 65% соответственно. В Москве все получше – 42% и 45%, а почти идеальный баланс между спросом и предложением в Санкт-Петербурге – 63% и 64% соответственно. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулиев. ООН своей антироссийской позиции закрыла для себя возможности внести вклад в урегулирование на Украине, заявил российский поспред при Всемирной организации Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности ООН. Он также отметил, что ООН в этом контексте находится в полностью беспомощном состоянии по собственной вине. Британия разрешила импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Об этом сообщило правительство страны, передает Интерфакс. Лицензия вступает в силу 20 мая. Она имеет бессрочный характер и подлежит периодическому пересмотру министром внутренних дел. Министр имеет право в любое время изменять, отзывать или приостанавливать действие этой лицензии. В России состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик, будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления, заявил Мантуров журналистам. Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний, являющиеся специализированной службой Африканского союза, объявили о введении на континенте чрезвычайных ситуаций в сфере общественного здравоохранения, представляющую угрозу для безопасности всей Африки в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Объявление в Африке ЧС в связи с нынешней вспышкой лихорадки Эбола позволит как мобилизовать дополнительные финансовые средства и технические ресурсы для борьбы с болезнью, так и усилить эпидемиологический контроль на всем континенте. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Над Эстонией румынский истребитель сбил украинский дрон. Киев не запрашивал разрешения на пролет, пояснили в Таллине. В свою очередь СВР заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Рига и Киев такие планы отрицают. Комментарий Георгия Бофта. Минтранс уже в этом году объединит реестр такси с мессенджером «Макс» для проверки легальности водителей пассажирами. Достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение. В Минтрансе считает, что это повысит безопасность перевозок. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к такой идее. И сына основателя бренда одежды «Манго» освободили под залог в 1 000 000 евро. Джонатана Антика подозревают в убийстве отца, Исаака Антика, который погиб в горах в 1924 году. Эта история на первых полосах мировой прессы. Как она может отразиться на бренде «Манго»? Подробности на Business FM. Украинские дроны разлетались по окрестностям. Служба внешней разведки России заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Латвия на уровне президента Эдгара Ринкевича опровергла эти заявления, поспешила с опровержением и Киев. Однако еще в апреле официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что Москва вынесла предупреждение странам Балтии по поводу того, что те предоставляют воздушное пространство для украинских дронов. К чему идет дело? Комментарии политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
1: Несмотря на все опровержения, факт в том, что проблема украинских дронов по каким-либо причинам, залетающим в воздушное пространство соседних стран, есть. По версии Киева и его союзников, это происходит потому, что они теряют ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Версия может даже и правдоподобная, но не снимающая политической ответственности. Когда дрон падает на территорию суверенного государства или пролетает над ним, его происхождение важнее технических объяснений. Это уже вызвало правительственный кризис Латвии после того, как в начале мая несколько дронов ВСУ залетели на территорию страны. В отставку ушли сначала глава Минобороны страны Андрис Спруц, а потом и все правительство. Причем до этого латвийские власти успели вызвать МИД страны российского посла и выразить именно ему свое возмущение. То есть даже до такого доходят. Было бы смешно, если бы на таких нервах и при таком заведомо враждебном настрое ситуация не продолжала развиваться в сторону эскалации. Пока на словах. Но опыт истории показывает, эскалация риторики часто загоняет политиков, нагнетающих угрозы, в ловушку. Они становятся заложниками своих же угроз и обвинений, что заставляет их втягиваться уже в реальную, а не словесную войну. И вот глава МИД Литвы Кистутис Будрис в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung уже фактически призывает НАТО напасть на Калининград. «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он. Будрис добавил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. Нет сомнений, что в Москве заметили это заявление, как мало сомнений в том, что оно еще вызовет ответный резонанс в том или ином формате. И на этом нервном информационном фоне, казавшиеся еще недавно бредовыми прогнозы о том, что прямой военный конфликт России с НАТО может начаться именно со стран Балтии, вскоре не покажется таким уж бредовым. Помимо этого, обозначилась вполне самостоятельная проблема, которая состоит в том, что украинские дроны вообще все чаще оказываются там, где им быть не следует, то над странами Балтии, то у греческих или румынских берегов. Каждый такой инцидент порождает дипломатический кризис, угрозы со стороны Москвы, но также и ставит союзников Киева в неудобное положение. Так, морской дрон «Казак Мамай» был обнаружен у острова Левкада. Аппарат перевозился судном без постоянной приписки, которая до этого посещала Ливию, и явно была частью готовящейся операции против России. Греция жестко потребовала от Киева убрать все дроны от своих берегов и даже рассматривает обращение в ООН. Что касается стран Балтии, то, несмотря на грозную антироссийскую риторику, именно они демонстрируют в последнее время все же очевидное беспокойство. Эстония в апреле прямо упрекнула Зеленского в подыгрывании российским нарративам, когда тот заявил об угрозе российского нападения на нее. Правительство Латвии, напомню, ушло в отставку именно из-за дронов. Обе страны потребовали, чтобы Киев не нарушал их воздушное пространство. Это не означает изменение позиции по Украине. Но одно дело поддерживать союзника политически и финансово, совсем другое – обнаружить, что твоя территория становится ареной чужой войны, пусть и даже непреднамеренно. Когда Украина атакует объекты на северо-западе России, те же порты Усть-Луга и Приморско-Ленинградской области, маршруты таких ударных дронов в любом случае пролегают вдоль границ Латвии и Эстонии в расчете на то, что близость к натовскому воздушному пространству усложнит работу российской ПВО. На практике дроны периодически границу все же пересекают, срезая углы. При этом в Москве придерживаются собственной версии, в центре которой тезис о как минимум соучастии балтийских стран в ударах по России. Он сам по себе годится как для психологического и политического давления на страны Балтии, чтобы они все же проявляли большую осторожность в отношениях с Киевом, но также на будущее. Это может стать задокументированным предлогом на случай, если дело дойдет до более жестких ответных действий. Как говорится, мы же предупреждали. По обе стороны линии противостояния есть силы, которые призывают не бояться повышать ставки и занять еще более жесткую линию, даже несмотря на риски войны России с Европой, грозящей перерасти в ядерную. Эти голоса звучат все же в основном на неофициальном уровне, за некоторыми исключениями. Однако они создают вполне определенный информационный фон. Любые новые инциденты вроде дронов над Балтией этот фон еще более усугубляют, работая на то, чтобы подобная бодрая военная риторика перерастала в самосбывающееся пророчество.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Сына основателя бренда одежды «Манго», подозреваемого в убийстве отца, освободили под залог. Джонатана Андика ранее задержала полиция Каталонии по подозрению в убийстве отца миллиардера Исака Андика, который погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Как сообщает Эль Паис, Андик-младший провел 7 часов под стражей и вышел под залог миллион евро. У него изъяли паспорт, ему запретили выезжать из страны и обязали еженедельно являться в суд. Семья Джонатана Андика уверена в его невиновности, заявил ее представитель. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности у Натальи Шашиной.
3: Эта история могла бы стать сюжетом для фильма о таинственной гибели во время прогулки в горах, судьбе фэшн-империи и большого наследства. Один из богатейших людей Испании, Исак Андик, чье состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов, погиб зимой 2024 года. Ему был 71 год. В тот день он вместе с сыном отправился в поход на гору Монсеррат к монастырю. Как напоминает испанская газета «Вангуардия», поход теоретически должен был помочь им уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. На обратном пути бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Это обстоятельство вызвало подозрение у полиции. Считалось, что Андик был заядлым любителем походов, а участок, на котором произошла трагедия, не считается особо опасным. Сын Джонатан утверждал, что шел впереди и не видел падения, только услышал, как отец поскользнулся и сорвался вниз. Других свидетелей не было. Первоначально инцидент квалифицировали как несчастный случай, но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана. Как эта история обсуждается в испанских СМИ, Business FM рассказала жительница Барселоны Елена.
5: Полтора года назад, когда все случилось, естественно, это была громкая история. Фигура заметная, хозяин «Манго», один из богатейших людей Каталонии. И здесь вообще подобные вещи очень розовая пресса обсуждает бурно. Но вот рассказывалось, что семья была такой династией мощной. У него две дочери и сын, и что сын он очень доверял. И поначалу ему поручил управлять «Манго». А потом оказалось, что недоволен, у них какие-то конфликты. Конфликты были, но не жесткие. Сын был очень недоволен отцом. Ага. Отец ему передал все дела по управлению «Манго», при этом никакой самостоятельности не предоставил. В конце концов, все вздрогнули, когда вдруг выяснилось, что показания сына не очень вяжутся с ситуацией. Сейчас все очень затихло, потому что расследование ведется секретно. Детали конкретные не просачиваются. Все затихли и ждут, что решит судья по материалам следствия, а следствие как раз не закончено. Семья говорит, что плохие отношения сына и отца – это все слухи. А на самом деле мы все дружны и все путем. Сейчас две дочери тоже вошли в совет, управляют этим делом. И наследство поделено, как если бы никто не был виновен. То есть никаких там войн в оставшейся части семьи нет.
3: 45-летний Джонатан управлял мужской линией «Манго Мэн». СМИ писали, что еще в 2014 году отец на время делегировал ему более широкие операционные обязанности. Но затем на фоне возникших в компании трудностей усилил контроль. Пресса обсуждала, что незадолго до гибели во время рождественской вечеринки «Манго» миллиардер заявил, что передают управление компанией генеральному директору, а не сыну. Вопрос в том, насколько скандал может отразиться на самом популярнейшем бренде, комментирует бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию фэшн-брендов Дания Ткачева.
6: Насколько вообще вот такие истории способны повлиять на ценность, на судьбу самого бренда?
8: Я бы сказала, что здесь скорее вопрос связан не столько с родственниками, сколько с реальными управляющими. Фактически мы понимаем, что меняется правление, а значит, может поменяться стратегия, значит, может поменяться в конечном итоге прибыль. В этом случае я все же не вижу такой прямой корреляции пока, по крайней мере. Возможно, здесь все обойдется, потому что там есть другие члены семьи, которые также влияют на
7: правление.
6: Вот в массовом сознании у массового покупателя одежды манго что-то такое на подкорке отложится? Или публика забудет очень быстро?
7: Я думаю, что на самом деле, да, эту новость будут обсуждать, но потом, конечно, забудется. В конечном итоге, я думаю, будет иметь значение только сила бренда и соотношение цена-качество, в конце концов.
3: По крайней мере, как говорит жительница Испании Елена, в этой стране скандал никак не отразился на популярности магазинов «Манго». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Жюри присяжных судей Калифорнии пришло к выводу, что американский бизнесмен, цитата, «слишком долго ждал, прежде чем подать в суд», то есть истекли сроки давности, передает Bloomberg, окружной судья с вердиктом присяжных согласился и отклонил иск. Илон Маск обвинил OpenAI, разработчик ChatGPT, в том, что компания изначально позиционировала себя как некоммерческая, но в итоге сконцентрировалась на финансовой выгоде. Маск, один из основателей OpenAI, вложил в нее $38 миллиардов, однако затем, как пишет «Нью-Йорк Таймс», после борьбы за власть с Сэмом Альтманом, Маск покинул компанию. В своем иске он требовал $150 миллиардов в качестве компенсации. В OpenAI заявляли, что иск со стороны Маска вызван его завистью и желанием замедлить развитие конкурента. Комментирует старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
10: Я все-таки склонен полагать, что это рутинное явление для Илона Маска судиться с каким-нибудь миллиардером из IT-индустрии, тем более с тем, кого он считает своим конкурентом. Дело не столько в зависти, сколько просто типичной конкуренции. Я бы тоже не стал усматривать в этом пиар-ход. Конечно, это исключать нельзя, но, скорее всего, как вторичная причина. Он и без этого может себе много пиара создать. Например, недавний визит в Китай в составе делегации Дональда Трампа. Его действительно представил в несколько другом ракурсе. Вновь стал героем мемов и засветился в соцсетях после этой поездки. Не знаю, нужно ли ему на этом фоне довольно-таки унизительное поражение в судебном иске. Здесь типичная конкуренция, зависть. Мне кажется, самому Илону Маску можно позавидовать с его состоянием и с его госконтрактами и умением влиять на Дональда Трампа и правительство, потому что очень много контрактов НАСА завязаны на SpaceX. У Маска влияние куда больше, чем у Сэма Альтмана на данный период времени в целом. Поражение в суде, опять же, подчеркнусь, мне кажется, это не тот исход, который он ожидал.
12: А как инвесторы будут воспринимать этот конфликт с OpenAI?
10: Я думаю, у Маска достаточно сильная репутация среди инвесторов и технологического сектора. Как мне кажется, не скажется серьезно на нем. Это как вот too big to fail. Он слишком силен, слишком влиятелен, чтобы пасть от такого удара. Это негативно, естественно, но не тот фактор, не тот случай, который может серьезно навредить своей карьере.
0: Павел Кошкин, Институт США и Канады. Рейтер пишет, что теперь после вынесения вердикта OpenAI полностью готова к проведению IPO. Отмечает, что одновременно с ней к публичному размещению акций готовится и SpaceX и Илона Маск, что потенциально может стать крупнейшим IPO в истории.
2: Вначале был бизнес.
13: Как появлялись города?
14: Березники, Пермский край, 140 тысяч жителей. Развитие этих земель началось в конце 19 века, когда на базе принадлежавших ему солеварен промышленник Иван Любимов создал завод по производству соды. Уже впоследствии там обнаружили одно из богатейших в мире месторождений калийно-магниевых солей.
13: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
2: Компании и корпорации.
15: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
15: Совет директоров «Уралкалия» рекомендовал не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2025 года, сообщила компания. Последний раз «Уралкалий» объявлял дивиденды в 2023-м, только на привилегированные акции, владельцем которых является «Уралхим». Nestlé и Danone столкнулись с волной критики в европейских СМИ. Компании объявили в недостаточной оперативности отзыва потенциально опасной продукции. Результаты расследования, проведенного Радио Франсе, RTBF Бельгия и RTS Швейцария, показали, что Nestlé задержало уведомление европейских регуляторов о выявлении в сырье от внешнего поставщика токсина цереулида, представляющего особую опасность для младенцев. Токсин был выявлен в ингредиентах, поставлявшихся китайской Кабио Биотек нескольким производителям молочных смесей.
14: Арбитраж.
15: Экс-офис Sony Pictures в России и структура Cinema Park заключили мировое соглашение, сообщают ведомости. Истцом в деле, по которому утверждено мировое соглашение, выступала ООО «Контент Клуб», экс-офис Sony Pictures. В декабре прошлого года арбитраж Москвы постановил взыскать в его пользу 126 миллионов рублей. В рамках мирового соглашения «Контент Клуб» отказался от требований о взыскании этой суммы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца ТВ-канала «Канале Плюс» Винсента Белларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Белларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. А подробнее Диана Чубанова.
11: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Белларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Белларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Белларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
16: Большинство артистов французских, они левые. Есть для фильмов государственная помощь, есть приватная помощь, это его. Им всегда нужна помощь.

0: этой стороны.
1: Баларе оскандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент. А 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
2: «Каналь Плюс» – один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать, если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Каналь Плюс». Интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
3: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
2: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ждали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
1: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на Берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Китайские автомобили не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Это заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Вестям». Он подчеркнул, что отсутствие прямой конкуренции с АвтоВАЗом – это одно из условий для выхода на российский рынок для китайских автопроизводителей. По словам Мантурова, для них есть ниша, которая не пересекается с отечественными продуктами. Это могут быть, например, электрокары или гибриды. Какие китайские авто можно назвать прямыми конкурентами для АвтоВАЗа, говорит автоэксперт Игорь Маржарета.
2: Российское правительство создало условия, в которых китайским автомобилям невозможно конкурировать с российскими. В первую очередь, это высочайший утилизационный сбор, потому что на рынке Китая полным-полно очень современных автомобилей, которые на наши деньги стоят 1-1.5 миллиона. Это отличные машины, но если их привозить сюда, то она будет стоить в 2-2.5 раза больше. Если даже производить здесь, то утилизационный сбор компании все равно платит, хотя часть им возвращается. То есть, в первую очередь, на пути дешевых машин стал утильсбор, который не так ощущается, может быть, с дорогим автомобилем, а когда, еще раз говорю, машина стоила 1 миллион, а стоит теперь 2.5. Это конкурента вышибает из конкурентного поля просто навсегда. Так что АвтоВАЗ сейчас все равно имеет некоторых конкурентов, но по верхней планке. Дело в том, что Гранта, самый массовый автомобиль в России, который на первом месте по продажам, хорошая версия Гранта стоит 1 миллион, 1 миллион с небольшим. Правда, она будет точно с механикой, с автоматом их нет, но все равно у нее конкурентов на рынке нет. Да, модель устаревшая, ей уже практически 20 лет, но зато она дешевая, ее понятно, как ремонтировать, как содержать, и поэтому она расходится самыми большими тиражами. А вот новые модели, современные АвтоВАЗы, они вот выскакивают за пределы той ниши, где теоретически завод должен быть, где-то от 1 миллиона до 2. Они уже выскакивают за 2 миллиона, и это уже поле, где пасутся китайские производители. Там есть несколько моделей, и Чангана, и LG, все вроде как у нас делают, но это китайские машины, и Тенет, который производится здесь, и самая простая модель у марки Huawei, Джолион, они все вот начинаются где-то от 2 с небольшим миллионов. И тут как раз Веста начинает конкурировать с китайцами.
4: Игорь Маржарет, автоэксперт. По итогам 2025 года, как сообщили в аналитическом агентстве «Автостат», продажи китайских авто в России упали на 23% год-году. Всего их было продано почти 770 тысяч. Российские фондовые индексы показали во вторник разнонаправленную динамику. РТС вырос на 1%, Мосбиржа просел на 0,2% на фоне нового витка укрепления рубля. На торгах во вторник китайский юань просел к рублю сразу на 2,5%. Ослабли также доллары и евро. Нефть в моменте умеренно подешевела на фоне политических заявлений. Участники рынка следят также за визитом президента России в Китай. Биржевые итоги дня подводят обзор.

0: обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
1: Во вторник российский рубль продолжил рост к иностранным валютам, причем доллар США упал ниже 71 рубля, а китайский юань обвалился на 26 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 35 копеек. Но по-прежнему на рынок и на рубль влияют те же факторы, что влияли и в последнее время. Это высокие цены на нефть, соответственно, приток валюты в страну, да и в том числе на рынок приток валюты, учитывая, что экспортеры сейчас гораздо больше продают валюты на открытом рынке, приближается единый день уплаты налогов, еще дополнительный фактор для роста рубля, потому что этот момент, он все-таки увеличивает продажи выручки валютные экспортерами и увеличивает спрос на российский рубль, плюс по-прежнему высокая ставка Банка России увеличивает также привлекательность рублевых активов. И слабый спрос на валюту, это тоже рынок отмечает, причем со стороны импортеров достаточно слабый спрос на валюту, это может быть обусловлено еще и тем, что, учитывая, что крупнейший партнер торговой России это Китай, и, соответственно, уже все больше и больше расчетов в рублях и юанях между партнерами происходит, ну и президент Российской Федерации Владимир Путин в своем видеообращении, опубликованном в преддверии визита в Китайскую Народную Республику, сказал, что взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Вот еще один фактор, который тоже можно трактовать в пользу роста российского рубля. Но еще один интересный факт, то, что США уже третий раз продлили, скажем так, разрешение на покупку российской нефти. Это, соответственно, приведет к тому, что российская нефть будет продаваться без дисконта, а может даже с премией к бренду. Ну и, соответственно, это все еще на месяц, можно сказать, увеличивает приток валюты в страну. Так что для рубля, можно сказать, идеальные пока сложились обстоятельства для роста. Но единственное, что Минфин Российской Федерации может все-таки резко увеличить в следующем периоде, уже после 4 июня, резко увеличить покупку валюты. Вот это может, скорее всего, остановить рост российского рубля. Причем, если рубль растет, то российский рынок пребывает в консолидации в основном, и индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,2%. Закрытие основной торговой сессии 2663 пункта, но при этом цены на нефть тоже немножко, но все-таки скорректировались. И вечер вторника смесь Brent — это $111 за баррель. Ну, здесь рынок отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке. Несомненно, накануне президент США Дональд Трамп не стал наносить удары по Ирану, но, кстати, во вторник заявил, что американским военным, видимо, придется снова атаковать Иран.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
3: Старший среди равных. На этой неделе оцениваем доходы и карьерные перспективы специалистов на рынке высоких технологий. Сегодня посмотрим на позицию сеньор, разработчика или эксперта на пике профессиональной формы. Это по-прежнему дорогой специалист, но нюансы уже есть. По данным Хабар карьеры, медианный доход сеньор-специалиста в IT 308 тысяч рублей в месяц. У разработчиков зарплаты выше. Сеньор-программист на Java будет стоить в районе 430 тысяч. В отличие от молодых инженеров, число сеньор-позиций на рынке стабильно, как и уровень их окладов, и в этой стабильности я склонен видеть первые признаки угрозы для карьерного роста. После резкого скачка в 2022-2023 годах зарплаты сеньор-специалистов продолжили расти, но примерно на уровне официальной инфляции, то есть можно сказать, что и не росли вовсе. После 5-7 лет опыта зарплаты сеньор-разработчиков выходят на плато и дальше почти не повышаются. Работодатели справедливо полагают, специалист достиг своего потолка, а если он перестал расти, почему должна расти его зарплата? Но и эта стабильность может подойти к концу. По данным Business Insider, до 75% кода уже пишет или анализирует искусственный интеллект, а человек потом его проверяет. Способность быстро создавать качественный код перестает быть главным конкурентным преимуществом. От синьор-специалистов все чаще ждут способности мыслить как архитектор или бизнес-аналитик, глубокого проникновения в процессы и специфику той отрасли, для которой создается софт, софт, будь то медицина, финансы или юриспруденция. Умение управлять командой и агентов. Мой прогноз – позиция синьор на развилке, но для тех, кто готов освоить новые навыки и взять новый уровень ответственности, открываются отличные перспективы, в том числе финансовые.
2: Сумма технологий на Business FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Business FM. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сардар Авликулеев. Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай. Его визит приурочен 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. По итогам переговоров стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи российского президента и председателя КНР Си Цзиньпиня на площади Тяньаньмэнь. Затем лидеры проведут переговоры в узком составе, где обсудят наиболее важные вопросы двусторонних отношений. Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине сейчас находятся в тупике. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензи на заседании Совета безопасности ООН по украинской тематике, передает ТАСС. Россия не видит каких-либо сигналов от киевских властей, которые указывали бы на готовность субстантивно продвинуться в деле урегулирования конфликта, указал российский постпред. Небензи также указал, что киевские власти намерены осуществлять запуски беспилотников с территории стран Балтии. Ответ России будет неизбежен в случае запуска беспилотников с территории балтийских стран, подчеркнул постпред. Вашингтонская администрация не хотела бы передачи обогащенного урана из Ирана в Россию. План США в настоящее время состоит не в этом, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Он также отметил, что переговоры с Ираном находятся в хорошей точке, но есть и военный вариант, хотя США не стремятся к нему. Великобритания с 20 мая ввела запрет на импорт урана из России, сообщило правительство этой страны. При этом санкции предусматривают ряд исключений. В частности, они применяются, если уран необходим для продолжения эксплуатации ядерной установки, начавшей работу до 20 мая нынешнего года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Китай. В среду президент встретится с Си Цзиньпином. В Пекин также прибыли 5 вице-премьеров, главы Роснефти, Газпрома, Сбера, ВТБ и Центробанка. В среду стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Каковы ожидания от переговоров? 5 туристов из Подмосковья погибло при опрокидывании аэролодки на Байкале. Спасти удалось 13 человек. При этом пассажиры были без спасательных жилетов, а лодка не имела лицензии. Почему участились ЧП с жертвами на Байкале? И Google с осени ведет новые правила, усложняющие установку приложения на смартфона с OS Android. Как заявлено из соображений безопасности, разработчики должны будут пройти проверку компании. Не исключено, что под запрет попадут все российские приложения. Как это может повлиять на владельцев смартфонов Android? Подробности на Business FM. Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом, а поездка российского президента приурочена к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Президента в аэропорту встретила торжественная церемония с участием почетного караула и оркестра. Также Владимира Путина прибыл встречать глава МИДа Китая Ван И. А вдоль красной ковровой дорожки от трапа расположилась группа китайских школьников и студентов, размахивая миниатюрными флажками России и Китая. После церемонии Путин отправился в резиденцию Дяо Юй Тай. По Пекину российский президент перемещается на Аурус с китайскими номерами. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь. О торжественном приеме и об ожиданиях от переговоров мы поговорили с председателем Президиума Совета по внешней оборонной политике, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
6: То, что китайские товарищи умеют организовывать торжественные встречи, знают толк в протоколе, это хорошо известно. Российского лидера принимают, естественно, по высшему разряду. Ван И хорошо ему знаком. Это не просто очень высокопоставленный чиновник, это еще и человек, хорошо близко знающий Путина и проведший с ним немало переговоров. Визиту придается большое значение. Мне кажется, самое главное заключается не в том, что это как-то соотносится с недавним посещением Трампа, а с тем, что российско-китайские отношения сейчас составляют важнейший элемент внешней политики обеих стран. Китайские руководители пришли к выводу, что договориться с Соединенными Штатами о каком-то сосуществовании долговременном, стратегически устойчивом, не получится. Американцы не настроены на это. Дело даже не в личности текущего президента, очень своеобразно, а в принципе у них другой подход. В такой ситуации Китаю нужно максимально укреплять свои позиции по всем направлениям. Россия, как важнейший сосед, ресурсный партнер, великая держава с большим потенциалом, конечно, это важнейшее направление.
7: Сила Сибири. Насколько велика вероятность продвижения в этом направлении?
6: С одной стороны, у Китая сейчас есть дополнительный стимул, потому что все события вокруг Персидского залива показали, что могут прерываться даже самые, казалось бы, прочные энергетические отношения по причинам, которые никак не зависят от Китая. А с другой стороны, китайцы известны тем, что они чрезвычайно терпеливы. Стимул к договоренности вырос, но уже таков ли он, чтобы пойти на какие-то уступки, вот тут я не уверен. Думаю, что китайцы могут еще поупираться.
7: Банковская система. То, что Набиуллина, Греф, Костин, Орешкин, такое ощущение, что в этом направлении тоже серьезные какие-то вопросы собрались обсуждать.
6: Естественно, потому что американские санкции очень сильно сковывают взаимодействие, именно финансовое. Я не думаю, что отношения с Соединенными Штатами настолько осложнились, чтобы Китай просто начал игнорировать эти санкции. Они, конечно, продолжат следить за тем, чтобы демонстративно вопиюще не нарушать.
0: Федор Лукьянов, глава Совета по внешней оборонной политике. Вместе с Владимиром Путиным в Китае прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесмен, в том числе глава Роснефти и Газпрома Сечин и Миллер, а также главы Сбера и ВТБ Греф и Костин. Кроме того, прибыли председатель Центробанка Набиуллина, глава российских регионов, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и замглавы администрации президента Максим Орешкин. По итогам переговоров в среду стороны подпишут порядка 40 двусторонних документов. На вечер среды также запланировано на беседу Владимира Путина и Си Цзиньпина за чаем в Кремле отмечали, что в этом формате они смогут по-дружески обсудить важные вопросы, в том числе международные. 5 погибших, 13 спасенных и перевернутая аэролодка. Итоги трагедии на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепаха во время поездки по озеру с туристической группой, сообщил управление МЧС по Бурятии. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как оказалось, у лодки не было лицензии, а у людей спасательных жилетов. И это уже не первое ЧП с жертвами на Байкале в этом году. Евгений Перельчук подробнее.
8: Аэролодка «Север-750» — это судно на воздушной подушке длиной 8 метров с узнаваемым воздушным винтом позади. Популярный транспорт на Байкале из-за специфики озера, которое долго замерзает, а потом очень долго тает, из-за чего вода и лед могут сменять друг друга постоянно. Так было и здесь. На фотографиях с места происшествия можно заметить и открытую воду, и лед. Лодка рассчитана на 10 человек, но на борту их было почти в 2 раза больше — 18. Спасти удалось 13 человек, тела пятерых уже достали. Перегруз — сейчас основная версия следователей. Затонула лодка в 25 метрах от берега, на глубине 5 метров, заявили в МЧС по Бурятии. Как предполагают эксперты, перевернулась она в момент перехода, или прыжка, со льда на воду. Обсуждаются и другие версии, говорит гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
9: Один из специалистов, один из капитанов, говорит о том, что, скорее всего, на скорости наехали на какое-то препятствие под водой, это либо камни, либо льдина, и в силу достаточно устойчивая конструкция, просто так он не мог перевернуться, и здесь какое-то трагическое сочетание обстоятельств. Это произошло не так далеко от берега, но поскольку Байкал очень холодный сейчас, лед только-только расходится, поэтому, к сожалению, тех, кого быстро не смогли достать, эти люди погибли. деле.
10: А чтобы стать капитаном, там нужна какая-то лицензия, какой-то сертификат?
9: Конечно, сдают экзамены, у них, конечно, должна быть квалификация. Ну, то есть, либо это какое-то очень-очень грубое нарушение, но это маловероятно. Тем более, если этот человек был нанят туроператором.
8: Это второе происшествие с человеческими жертвами на Байкале с начала года. В феврале на озере утонула буханка с китайскими туристами. Погибшие не были на официальной экскурсии, они договаривались с местным жителем. Новая трагедия с аэролодкой имеет схожие обстоятельства. Выяснилось, что у лодки не было регистрации и лицензии на перевозку пассажиров, а у туристов не было спасательных жилетов. Хотя подобные экскурсии на аэролодках не из дешевых. Тур стоит в районе 16 тысяч рублей. Как заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежал туроператору «Кристальный Байкал». У компании уже были неприятности. В прошлом году с ее директора и по совместительству главы туркинского сельского поселения взыскали более 6 миллионов рублей за недекларирование доходов. Были жалобы и от клиентов турфирмы на регулярные поломки транспорта. Модель «Север-750» часто путают с аэролодками «Хивус». Транспорт очень похожий. И в этой трагедии изначально предполагали, что перевернулся именно он. Впрочем, и тот, и другой транспорт обычно не переворачивается. Этот случай чуть ли не уникальный, говорит доцент кафедры юриспруденции Сибирского госуниверситета геосистем и технологий Юлия Саенко.
11: На самом деле «Хивусы» являются самым безопасным транспортным средством на Байкале, потому что у нас часто бывает, что лед начинает разрываться в каких-то местах, и вот «Хивус» на своей подушке, он как раз гарантирует вот эту безопасность, потому что он вроде как не тонет. По крайней мере, вот до этого случая я не слышала о таких ситуациях на Байкале, что нужно было сделать, чтобы перевернуть «Хивус». По поводу «не очень легально», на самом деле это проблема не только Байкала, это не только проблема России, это проблема во всем мире. Вы можете в любую страну приехать и столкнуться с этим, когда вам туроператор предлагает одно, где-то на улице предлагает что-то дешевле. Если у туроператора случился какой-то форс-мажор, у него заболел капитан, либо сломалось судно, они же как-то выкручиваются из этой ситуации в любом случае. Ну, я вполне допускаю, что тоже могли где-то выкрутиться из ситуации. Например, в одну сторону сейчас людей увез, а обратно у них что-нибудь сломалось, и они, например, могли бы обратиться к услугам другой компании. Это тоже возможно, людей же обратно тоже надо забрать.
8: В Российском Союзе туриндустрии посоветовали туристам всегда проверять статус и лицензии туроператоров и во время поездок соблюдать правила, исключая рискованные маневры и лихачество во время выездов. Там напомнили, что для перевозки пассажиров требуется регистрация судна в Государственном судовом реестре, а также наличие лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом. Глава Бурятии, в свою очередь, поручил проверить турообъекты на безопасность после трагедии на Байкале. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Установить стороннее приложение на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложения в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android, об этом Валерий Убадоев.
12: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple, продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
13: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложение, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько кривовата. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся, мы выживем.
12: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, глобально в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
14: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России, либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
12: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрение от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Rustor. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Бадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Business FM.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах. Мария Складовская-Кюри стала первой женщиной-лауреатом Нобелевской премии, а также первым в истории человеком, удостоенным этой премии дважды по физике и химии. Посвятив свою жизнь науке, она вместе с мужем Пьером Кюри изучала явление радиоактивности и смогла открыть два новых химических элемента – радий и полоний. Всю карьеру Мария пренебрегала мерами безопасности. Мало того, носила на груди талисман – ампулу с радием. Неудивительно, что скончалась она от хронической лучевой болезни в возрасте 66 лет. В 2011 году на родине Марии Кюри в Польше была выпущена памятная банкнота номиналом в 20 злотых с ее портретом на аверсе.
15: Культ наличности на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: У микрофона Сердар Влекулеев. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в мае выросли до 13% с 12,9% в апреле. Об этом говорится в материалах исследования Инфом по заказу Банка России. Показатель в апреле стал минимальным с октября 25-го, тогда было 12,6%. Минэкономразвитие на прошлой неделе сообщало, что инфляция в России на 12 мая замедлилась до 5,47% в годовом выражении против 5,51% на 4 мая. Испания в марте стала крупнейшим среди стран Евросоюза покупателем российского газа. Сумма импорта достигла почти 360 миллионов евро, выяснила РИА Новости, проанализировав данные Евростата. В результате Испания стала крупнейшим среди ЕС покупателем российского голубого топлива. Месяцем ранее страна занимала третье место по газовому импорту из России. Китай в этом году, по данным на 10 мая, лидирует по закупкам российской масло-жировой продукции. Как сообщил Интерфаксу руководитель Федерального центра агроэспорт Илья Ильюшин, в этом году Россия поставила в Китай более 1 400 000 тонн этой продукции на миллиард долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в физическом и стоимостном выражении поставки выросли почти в 1,6 раза. Среди драйверов экспорт рапсового масла, отметил Ильюшин. Холдинг «Вертолеты России» входит в Ростех, показал импортозамещенный вертолет Ми-171АЗ на 10-й российско-китайском экспо в Харбине, сообщает пресс-служба холдинга. Как отметил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов, возможности этой машины особенно востребованы в Китае с учетом его разнообразного ландшафта, протяженного побережья и развитой промышленной инфраструктуры. Новости на Business FM каждые 15 минут. Но держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером Макс для проверки легальности водителей. Пассажиры смогут до посадки в автомобиль проверить такси. Для этого достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение, сообщил директор ситуационного центра Минтранса Александр Кисляков в ходе выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По его словам, интеграция реестра с мессенджером «Макс» произойдет в этом году. Кисляков отметил, что нововведение повысит безопасность перевозок. Информация из реестра также предоставляется региональным и федеральным службам, добавил он. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к данной идее и поможет ли она в борьбе с нелегалами.
16: Водитель такси из Москвы Александр.
17: Возьмем тот же самый Кисар, который придумали в Москве в 2021 году. С него толку ноль. Только проблема для водителей, потому что он постоянно глючит, его выбивает. И я больше чем уверен, что вот эта задумка, она может быть и хорошая, но я толку от нее не вижу. Вот в Москве практически Яндекс не подключает без лицензии. В Питере 50 на 50. В Сочи, я знаю, что 30% легально Яндекс подключает, 70% таксистов нелегально. Все. В других городах России Яндекс сам подключает водителей необклеенных, без лицензии. То есть это будет показуха в Москве, и на этом все. Вот мое мнение. А в Москве так все нормально.
16: Водитель такси из Краснодарского края Олег Добронравов.
18: Это относится к большим городам и там, где народу много. Где поселок, все друг друга знают, смысла этого я не вижу вообще. Сейчас те же аэропорта, вокзалы, ЖД-вокзалы, не допускаются таксисты, бомбилы. Все работают легально и у МАКС не зайдут все, вряд ли все будут. Кто это выдумал, для чего это все? Сейчас нет уже такого, как раньше было. Даже в Краснодаре, взять Анапу, они уже поняли ту ситуацию, что к ним клиент не пойдет, а он лучше вызовет агрегатора.
16: Водитель такси из Петербурга Денис Ковшов.
19: Это просто очередная нагрузка, как финансовая, так и психологическая, физическая. Этим будут шантажировать пассажиры. Они и так шантажируют водителей низкими оценками своими. Это очередная ненужная вещь в сфере такси. То же самое, как и федеральный закон о такси, который невозможно исполнить, исполняется через левые путевые листы, и никто не проходит ни врачей, ни техосмотр, техников. Я работаю без реестра. У меня нет лицензии на такси, нет страховки такси. Мне Яндекс дает работу без проблем. И таких водителей очень много. Также по поводу, как в Петербурге убрали мигрантов с такси, все это ерунда и бред. Они делают лицензии в другом городе и также продолжают работать в такси. Ни один закон нормально о такси не работает. Как может закон о такси повлиять на безопасность дороги? То у меня будет лицензия, не будет лицензии. Вот как она повлияет? Мне нужно покупать страховку ОСАГО, которая стоит 40 тысяч на каждую машину. Ладно бы машины стоили дешево. Сейчас минимальная та машина новая, которой можно зайти в такси, не беру «Ладу», это 2,5 миллиона. При этом, что поездки будут 100-150 рублей, в которые будут садиться 4 человека, которые будут говорить, что я сейчас здесь буду курить и пить пиво, если ты будешь запрещать, им они будут говорить, а я тебя сейчас Макси пробью, узнаю, где ты живешь, и вообще напишу в Яндексе, тебя уволят. И ничему хорошему это все не приводит, как показывает практика.
0: Сейчас в стране насчитывается порядка 80% действующих перевозчиков, не входящих в реестр легальных, заявил бизнес-фэм автор телеграммы канала «Про такси», учредитель ОНО «Центр развития таксопарков» Егор Рябков.
20: Эта инициатива далеко не везде будет воспринята положительно, потому что во многих регионах действительно очень мало легальных перевозчиков. То есть это не связано напрямую с безопасностью поездок. Человек, который зарегистрирован в сервисе, в каком-нибудь агрегаторе, о нем есть вся информация. То есть если пассажир вызывает через приложение, то он знает о водителе, о перевозчике, если это отдельное, там, например, юрлицо, и об автомобиле, ну, практически все. И от того, что этот автомобиль числится или отсутствует в реестре, при такси поездки не становятся безопаснее или, наоборот, небезопаснее. Небезопасно сейчас ловить такси с руки или вызывать через телеграм-чаты. А вот почему люди не вносят в реестр свои машины и сами не встают в реестр как перевозчик, потому что это удорожает процесс входа в профессию. Если все машины вдруг станут легальными, такси значительно подорожает. И сейчас единственным критерием легальности, который удалось добиться практически на 100%, это сделать всех водителей, ну, либо самозанятыми, либо ИП. Все налоги платятся, основная идея была в этом.
21: Кто заплатит за такой сервис и сколько это может стоить?
20: Я думаю, что в худшем случае это будет дополнительная какая-то комиссия с агрегаторов, а они ее возьмут с водителей. Не думаю, что это прям очень дорого. Возможно, кстати, это будет сделано и на бюджетные деньги. Просто если все будут стараться, водители такси, стать легальными перевозчиками, тогда за это заплатит пассажир.
0: Егор Рябков, учредитель ОНО ЦРТ, Центр развития таксопарков. Эксперт отметил, что возможность проверять легальность водителей через мессенджер Макс будут активно использовать родители, заказывая машину для своего ребенка. С вас 28 тысяч рублей. Нет? Ну, ладно, тогда 5. Или сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель, которая рассказала о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как им удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Иван Медведев подробнее.
1: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28 130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5 за все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
3: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме. Они ездят, собирают деньги. Была бы женщина какая-то или человек, может быть, более податливый. И он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема. Вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить. Они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ретировались, поехали дальше.
1: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
22: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Здесь закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он ждал потребителя о стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене сантехнического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
1: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Между делом с Кирой Альтман.
16: Между делом обсуждаем наши привычки в жизни и как они формируют нас, как они влияют на нас и как нам от них спастись. Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений, между делом рассказывает мне, как в ее жизнь вошла тема бережного отношения к миру и к себе. Говорим про экологию и правила жизни.
23: Я была обычным нормальным человеком, ела нутеллу, клала все в много полиэтиленовых пакетов. А потом мне начали подписчики писать: «Ирена, вот вы чистите зубы в сторис, а вас вода течет. А вы знаете, что это нагрузка на экосистему. Вы ребенку даете какой-нибудь пауч, это такая мягкая упаковка с пюрешкой, а они не перерабатываются. Мне так капали-капали на мозги, и почему-то мне это стало интересно и близко. Я, на самом деле, прошла какие-то стадии вот этого экоголизма, и я сейчас на таком приятном плато, потому что у меня были радикальные экстремумы, когда я была неприятным человеком, который тыкает людям как нельзя. Вот сейчас я так уже не делаю, и сама уже к себе тоже стала подобрее. Помягче я уже могу на себя что-нибудь ненатуральное намазать, пауч ребенку купить неэкологичный, но мусор по-прежнему сортирую, органическую косметику произвожу и использую, но это пришло все в какой-то баланс, потому что я поняла, что в целом экология для многих замена религии, которая держит в постоянном чувстве вины и в постоянном страхе. Я поняла, что я в этом жить не хочу, я хочу кайфовать от жизни, и если я могу в этот момент еще и кайфовать с пользой для своего тела и этого мира, то это классно.
4: Я слушаю Ирену и вспоминаю. В теле чувство вины по отношению ко всему живому. У меня вот дошло до того, что я цветы не могу срывать.
23: Это очень, да, неприятное чувство, когда каждый твой шаг, он не экологичен.
4: Ирена Понарошку, предприниматель, лидер мнений. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM.
6: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
7: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
10: У микрофона Сердар Авликулеев. ООН своей антироссийской позиции закрыла для себя возможности внести вклад в урегулирование на Украине, заявил российский поспред при Всемирной организации Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности ООН. Он также отметил, что ООН в этом контексте находится в полностью беспомощном состоянии по собственной вине. Британия разрешила импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Об этом сообщило правительство страны, передает Интерфакс. Лицензия вступает в силу 20 мая. Она имеет бессрочный характер и подлежит периодическому пересмотру министром внутренних дел. Министр имеет право в любое время изменять, отзывать или приостанавливать действие этой лицензии. В России состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик, будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления, заявил Мантуров журналистам. Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний, являющиеся специализированной службой Африканского союза, объявили о введении на континенте чрезвычайных ситуаций в сфере общественного здравоохранения, представляющую угрозу для безопасности всей Африки в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Объявление в Африке ЧС в связи с нынешней вспышкой лихорадки Эбола позволит как мобилизовать дополнительные финансовые средства и технические ресурсы для борьбы с болезнью, так и усилить эпидемиологический контроль на всем континенте. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Над Эстонией румынский истребитель сбил украинский дрон. Киев не запрашивал разрешения на пролет, пояснили в Таллине. В свою очередь СВР заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Рига и Киев такие планы отрицают. Комментарий Георгия Бофта. Минтранс уже в этом году объединит реестр такси с мессенджером Макс для проверки легальности водителей пассажирами. Достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение. Минтранс считает, что это повысит безопасность перевозок. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к такой идее. И сына основателя бренда одежды «Манго» освободили под залог в 1 000 000 евро. Джонатана Антика подозревают в убийстве отца Исаака Антика, который погиб в горах в 24-м году. Эта история на первых полосах мировой прессы. Как она может отразиться на бренде «Манго»? Подробности на «Бизнес FM». Украинские дроны разлетались по окрестностям. Служба внешней разведки России заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Латвия на уровне президента Эдгара Ринкевича опровергла эти заявления, поспешила с опровержением и Киев. Однако еще в апреле официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что Москва вынесла предупреждение странам Балтии по поводу того, что те предоставляют воздушное пространство для украинских дронов. К чему идет дело? Комментарии политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
8: Несмотря на все опровержения, факт в том, что проблема украинских дронов по каким-либо причинам, залетающим в воздушное пространство соседних стран, есть. По версии Киева и его союзников, это происходит потому, что они теряют ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Версия может даже и правдоподобная, но не снимающая политической ответственности. Когда дрон падает на территорию суверенного государства или пролетает над ним, его происхождение важнее технических объяснений. Это уже вызвало правительственный кризис Латвии после того, как в начале мая несколько дронов ВСУ залетели на территорию страны. В отставку ушли сначала глава Минобороны страны Андрис Спруц, а потом и все правительство. Причем до этого латвийские власти успели вызвать МИД страны российского посла и выразить именно ему свое возмущение. То есть даже до такого доходит. Было бы смешно, если бы на таких нервах и при таком заведомо враждебном настрое ситуация не продолжала развиваться в сторону эскалации. Пока на словах. Но опыт истории показывает, эскалация риторики часто загоняет политиков, нагнетающих угрозы в ловушку. Они становятся заложниками своих же угроз и обвинений, что заставляет их втягиваться уже в реальную, а не словесную войну. И вот глава МИД Литвы Кистутис Будрис в интервью швейцарскому изданию «Neue Zürcher Zeitung» уже фактически призывает НАТО напасть на Калининград. «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он. Будрис добавил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. Нет сомнений, что в Москве заметили это заявление, как мало сомнений в том, что оно еще вызовет ответный резонанс в том или ином формате. И на этом нервном информационном фоне, казавшиеся еще недавно бредовыми прогнозы о том, что прямой военный конфликт России с НАТО может начаться именно со стран Балтии, вскоре не покажется таким уж бредовым. Помимо этого, обозначилась вполне самостоятельная проблема, которая состоит в том, что украинские дроны вообще все чаще оказываются там, где им быть не следует. То над странами Балтии, то у греческих или румынских берегов. Каждый такой инцидент порождает дипломатический кризис, угрозы со стороны Москвы, но также и ставит союзников Киева в неудобное положение. Так, морской дрон «Казак Мамай» был обнаружен у острова Левкада. Аппарат перевозился судном без постоянной приписки, которая до этого посещала Ливию, и явно была частью готовящейся операции против России. Греция жестко потребовала от Киева убрать все дроны от своих берегов и даже рассматривает обращение в ООН. Что касается стран Балтии, то несмотря на грозную антироссийскую риторику, именно они демонстрируют в последнее время все же очевидное беспокойство. Эстония в апреле прямо упрекнула Зеленского в подыгрывании российским нарративам, когда тот заявил об угрозе российского нападения на нее. Правительство Латвии, напомню, ушло в отставку именно из-за дронов. Обе страны потребовали, чтобы Киев не нарушал их воздушное пространство. Это не означает изменение позиции по Украине. Но одно дело поддерживать союзника политически и финансово, совсем другое – обнаружить, что твоя территория становится ареной чужой войны, пусть и даже непреднамеренно. Когда Украина атакует объекты на северо-западе России, те же порты Усть-Луга и Приморско-Ленинградской области, маршруты таких ударных дронов в любом случае пролегают вдоль границ Латвии и Эстонии в расчете на то, что близость к натовскому воздушному пространству усложнит работу российской ПВО. На практике дроны периодически границу все же пересекают, срезая углы. При этом в Москве придерживаются собственной версии, в центре которой тезис о как минимум соучастии балтийских стран в ударах по России. Он сам по себе годится как для психологического и политического давления на страны Балтии, чтобы они все же проявляли большую осторожность в отношениях с Киевом, но также на будущее. Это может стать задокументированным предлогом на случай, если дело дойдет до более жестких ответных действий. Как говорится, мы же предупреждали. По обе стороны линии противостояния есть силы, которые призывают не бояться повышать ставки и занять еще более жесткую линию, даже несмотря на риски войны России с Европой, грозящие перерасти в ядерную. Эти голоса звучат все же в основном на неофициальном уровне, за некоторыми исключениями. Однако они создают вполне определенный информационный фон. Любые новые инциденты вроде дронов над Балтией этот фон еще более усугубляют, работая на то, чтобы подобная бодрая военная риторика перерастала в самосбывающееся пророчество.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Сына основателя бренда одежды «Манго», подозреваемого в убийстве отца, освободили под залог. Джонатана Андика ранее задержала полиция Каталонии по подозрению в убийстве отца миллиардера Исака Андика, который погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Как сообщает Эль Паис, Андика-младший провел 7 часов под стражей и вышел под залог миллион евро. У него изъяли паспорт, ему запретили выезжать из страны и обязали еженедельно являться в суд. Семья Джонатана Андика уверена в его невиновности, заявил ее представитель. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности у Натальи Шашиной.
9: Эта история могла бы стать сюжетом для фильма о таинственной гибели во время прогулки в горах, судьбе фэшн-империи и большого наследства. Один из богатейших людей Испании, Исак Андик, чье состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов, погиб зимой 24 года. Ему был 71 год. В тот день он вместе с сыном отправился в поход на гору Монсеррат к монастырю. Как напоминает испанская газета «Уангуардия», поход теоретически должен был помочь ему уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. На обратном пути бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Это обстоятельство вызвало подозрение у полиции. Считалось, что Андик был заядлым любителем походов, а участок, на котором произошла трагедия, не считается особо опасным. Сын Джонатан утверждал, что шел впереди и не видел падения, только услышал, как отец поскользнулся и сорвался вниз. Других свидетелей не было. Первоначально инцидент квалифицировали как несчастный случай, но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана. Как эта история обсуждается в испанских СМИ, Business FM рассказала жительница Барселоны Елена.
11: Полтора года назад, когда все случилось, естественно, это была громкая история, фигура заметная, хозяин манго, один из богатейших людей Каталонии. И здесь вообще подобные вещи очень розовая пресса обсуждает бурно. Но вот рассказывалось, что семья была такой династией мощной, у него две дочери и сын, и что сыну он очень доверял, и поначалу ему поручил управлять манго, а потом оказалось, что недоволен, у них какие-то конфликты были, но не жесткие. Сын был очень недоволен отцом. Ага. Отец ему передал все дела по управлению манго, при этом никакой самостоятельности не предоставил. В конце концов, все вздрогнули, когда вдруг выяснилось, что показания сына не очень вяжутся с ситуацией. Сейчас все очень затихло, потому что расследование ведется секретно. Детали конкретные не просачиваются. Все затихли и ждут, что решит судья по материалам следствия, а следствие как раз не закончено. Семья говорит, что плохие отношения сына и отца – это все слухи. А на самом деле мы все дружны и все путем. Сейчас две дочери тоже вошли в совет, управляют этим делом. И наследство поделено, как если бы никто не был виновен. То есть никаких там войн в оставшейся части семьи нет.
9: 45-летний Джонатан управлял мужской линией «Манго Мэн». СМИ писали, что еще в 2014 году отец на время делегировал ему более широкие операционные обязанности. Но затем, на фоне возникших в компании трудностей, усилил контроль. Пресса обсуждала, что незадолго до гибели во время рождественской вечеринки «Манго» миллиардер заявил, что передает управление компанией генеральному директору, а не сыну. Вопрос в том, насколько скандал может отразиться на самом популярнейшем бренде, комментирует бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию фэшн-брендов Дания Ткачева.
21: Насколько вообще вот такие истории способны повлиять на ценность, на судьбу самого бренда?
13: Я бы сказала, что здесь скорее вопрос связан не столько с родственниками, сколько с реальными управляющими. Фактически мы понимаем, что меняется правление, а значит, может поменяться стратегия, значит, может поменяться в конечном итоге прибыль. В этом случае я все же не вижу такой прямой корреляции, пока, по крайней мере, возможно, здесь все обойдется, потому что там есть другие члены семьи, которые также влияют на направление.
21: Вот в массовом сознании у массового покупателя одежды манга что-то такое на подкорке отложится? Или публика забудет очень быстро?
13: Я думаю, что на самом деле, да, эту новость будут обсуждать, но потом, конечно, забудется в конечном итоге. Я думаю, будет иметь значение только сила бренда и соотношение цена-качество, в конце концов.
9: По крайней мере, как говорит жительница Испании Елена, в этой стране скандал никак не отразился на популярности магазинов «Манго». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Жюри присяжных в суде Калифорнии пришло к выводу, что американский бизнесмен, цитата, «слишком долго ждал, прежде чем подать в суд», то есть истекли сроки давности, передает Bloomberg. Окружной судья с вердиктом присяжных согласился и отклонил иск. Илон Маск обвинил OpenAI, разработчик ChatGPT, в том, что компания изначально позиционировала себя как некоммерческая, но в итоге сконцентрировалась на финансовой выгоде. Маск, один из основателей OpenAI, вложил в нее $38 миллиардов, однако затем, как пишет «Нью-Йорк Таймс», после борьбы за власть с Сэмом Альтманом, Маск покинул компанию. В своем иске он требовал $150 миллиардов в качестве компенсации. В OpenAI заявляли, что иск со стороны Маска вызван его завистью и желанием замедлить развитие конкурента. Комментирует старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
5: Я все-таки склонен полагать, что это рутинное явление для Илона Маска судиться с каким-нибудь миллиардером из IT-индустрии, тем более с тем, кого он считает своим конкурентом. Дело не столько в зависти, сколько просто в типичной конкуренции. Я бы тоже не стал усматривать в этом пиар-ход. Конечно, это исключать нельзя, но, скорее всего, как вторичная причина. Он и без этого может себе много пиара создать. Например, недавний визит в Китай, поставить делегации Дональда Трампа. Его действительно представил в несколько другом ракурсе, вновь стал героем мемов и засветился в соцсетях после этой поездки. Не знаю, нужно ли ему на этом фоне довольно-таки унизительное поражение в судебном иске. Здесь типичная конкуренция, зависть. Мне кажется, самому Илону Маску можно позавидовать с его состоянием и с его госконтрактами и умением влиять на Дональда Трампа и правительство, потому что очень много контрактов НАСА завязаны на SpaceX. У Маска влияние куда больше, чем у Сэма Альтмана на данный период времени в целом. Поражение в суде, опять же, подчеркнусь, мне кажется, это не тот исход, который он ожидал.
12: А как инвесторы будут воспринимать этот конфликт с OpenAI?
5: Я думаю, у Маска достаточно сильная репутация среди инвесторов и технологического сектора. Как мне кажется, не скажется серьезно на нем. Это как вот too big to fail. Он слишком силен, слишком влиятелен, чтобы пасть от такого удара. Это негативно, естественно, но не тот фактор, не тот случай, который может серьезно навредить свою карьере.
0: Павел Кошкин, Институт США и Канады. Рейтер пишет, что теперь после вынесения вердикта OpenAI полностью готова к проведению IPO. Отмечает, что одновременно с ней к публичному размещению акций готовится и SpaceX и Илона Маск, что потенциально может стать крупнейшим IPO в истории.
2: Компании и корпорации.
16: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
16: Совет директоров «Уралкалия» рекомендовал не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2025 года, сообщила компания. Последний раз «Уралкалий» объявлял дивиденды в 2023-м, только на привилегированные акции, владельцем которых является «Уралхим». Nestlé и Danone столкнулись с волной критики в европейских СМИ. Компании объявили в недостаточной оперативности отзыва потенциально опасной продукции. Результаты расследования, проведенного Радио Франсе, RTBF Бельгия и RTS Швейцария, показали, что Nestlé задержало уведомление европейских регуляторов о выявлении в сырье от внешнего поставщика токсина цереулида, представляющего особую опасность для младенцев. Токсин был выявлен в ингредиентах, поставлявшихся китайской Кабио Биотек нескольким производителям молочных смесей.
2: Арбитраж.
16: Экс-офис Sony Pictures в России и структура Cinema Park заключили мировое соглашение, сообщают ведомости. Истцом в деле, по которому утверждено мировое соглашение, выступала ООО «Контент Клуб», экс-офис Sony Pictures. В декабре прошлого года арбитраж Москвы постановил взыскать в его пользу 126 миллионов рублей. В рамках мирового соглашения «Контент Клуб» отказался от требований о взыскании этой суммы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца этого канала, Канале Плюс, Винсента Белларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Белларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. А подробнее Диана Чубанова.
14: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Белларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Каналь Плюс», который принадлежит Белларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Белларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
15: Большинство артистов французских, они левые. Есть для фильмов государственная помощь, и есть приватная помощь, это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем, он не спрашивал, вы с левой, с правой стороны, он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него, и это была его реакция. Сейчас они не
17: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
15: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты, как Le Monde, Libération. Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
14: Белларе скандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме с публичными осмотрениями.

0: Когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать, если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки канала Плюс. Интересно будет посмотреть, где тогда они будут искать дополнительное финансирование и как будет жить европейский кинематограф, который из года в год страдает от того, что запретов и нерукопожатных личностей становится все больше и больше.
1: Нельзя предположить, что это вообще просто пиар?
0: Иногда у меня есть такое впечатление. Речь заходит о фестивале, на котором пока, кажется, нету больших премьер и в целом недостаток блокбастеров, громких фильмов, которые все ожидали. В этом году в Каннах нет ни Квентина Тарантино, ни Дэвида Финчера. Практически ни один фестиваль не обходится без мини-скандала, и чаще всего это какое-то громкое заявление, петиция. И дальше, обычно, спустя месяц-два, все благополучно об этом забывают.
2: В прошлом году схожая ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Китайские автомобили не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Это заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Вестям». Он подчеркнул, что отсутствие прямой конкуренции с АвтоВАЗом – это одно из условий для выхода на российский рынок для китайских автопроизводителей. По словам Мантурова, для них есть ниша, которая не пересекается с отечественными продуктами. Это могут быть, например, электрокары или гибрида. Какие китайские авто можно назвать прямыми конкурентами для АвтоВАЗа, говорит автоэксперт Игорь Маржарета.
0: Российское правительство создало условия, в которых китайским автомобилям невозможно конкурировать с российскими. В первую очередь, это высочайший утилизационный сбор, потому что на рынке Китая полным-полно очень современных автомобилей, которые на наши деньги стоят 1-1.5 миллиона. Это отличные машины, но если их привозить сюда, то она будет стоить в 2-2.5 раза больше. Если даже производить здесь, то утилизационный сбор компании все равно платит, хотя часть им возвращается. То есть, в первую очередь, на пути дешевых машин стал утильсбор, который не так ощущается, может быть, с дорогим автомобилем, а когда, еще раз говорю, машина стоила 1 миллион, стоит теперь 2.5. Это конкурента вышибает из конкурентного поля просто навсегда. Так что АвтоВАЗ сейчас все равно имеет некоторых конкурентов, но по верхней планке. Дело в том, что Гранта, самый массовый автомобиль в России, который на первом месте по продажам, хорошая версия Гранта стоит 1 миллион, 1 миллион с небольшим. Правда, она будет точно с механикой, с автоматом их нет, но все равно у нее конкурентов на рынке нет. Да, модель устаревшая, ей уже практически 20 лет, но зато она дешевая, ее понятно, как ремонтировать, как содержать, и поэтому она расходится самыми большими тиражами. А вот новые модели, современные АвтоВАЗы, они вот выскакивают за пределы той ниши, где теоретически завод должен быть, где-то от 1 миллиона до 2. Они уже выскакивают за 2 миллиона, и это уже поле, где пасутся китайские производители. Там есть несколько моделей, и Чангана, и LG, все вроде как у нас делают, но это китайские машины, и Тенет, который производится здесь, и самая простая модель у марки Huawei, Джолион, они все вот начинаются где-то от 2 с небольшим миллионов. И тут как раз Веста начинает конкурировать с китайцами.
3: Игорь Маржаретта, автоэксперт. По итогам 2025 года, как сообщали в аналитическом агентстве «Автостат», продажи китайских авто в России упали на 23% год-году. Всего их было продано почти 770 тысяч. Российские фондовые индексы показали во вторник разнонаправленную динамику. РТС вырос на 1% с четвертью, Мосбиржа просел на 0,2 на фоне нового витка укрепления рубля. На торгах во вторник китайский юань просел к рублю сразу на 2,5%. Ослабли также доллар и евро. Нефть в моменте умеренно подешевела на фоне политических заявлений. Участники рынка следят также за визитом президента России в Китай. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
4: Во вторник российский рубль продолжил рост к иностранным валютам, причем доллар США упал ниже 71 рубля, а китайский юань обвалился на 26 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 35 копеек. Но по-прежнему на рынок и на рубль влияют те же факторы, что влияли и в последнее время. Это высокие цены на нефть, соответственно, приток валюты в страну, да и в том числе числе на рынок приток валюты, учитывая, что экспортеры сейчас гораздо больше продают валюты на открытом рынке. Приближается единый день уплаты налогов, еще

0: дополнительный фактор для роста рубля, потому что этот момент, он все-таки увеличивает продажи выручки валютной экспортерами и увеличивает спрос на российский рубль. Плюс по-прежнему высокая ставка Банка России увеличивает также привлекательность рублевых активов. И слабый спрос на валюту, это тоже рынок отмечает, причем со стороны импортеров достаточно слабый спрос на валюту. Это может быть обусловлено еще и тем, что, учитывая, что крупнейший партнер торговой России – это Китай, и, соответственно, уже все больше и больше расчетов в рублях и юанях между партнерами происходит. Ну и президент Российской Федерации Владимир Путин в своем видеообращении, опубликованном в преддверии визита в Китайскую Народную Республику, сказал, что взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Вот еще один фактор, который тоже можно трактовать в пользу роста российского рубля. Ну, еще один интересный факт, то, что США уже третий раз продлили, скажем так, разрешение на покупку российской нефти. Это, соответственно, приведет к тому, что российская нефть будет продаваться без дисконта, а может даже с премией к Brent. Ну и, соответственно, это все еще на месяц, можно сказать, увеличивает приток валюты в страну. Так что для рубля, можно сказать, идеальные пока сложились обстоятельства для роста. Но единственное, что Минфин Российской Федерации может все-таки резко увеличить в следующем периоде, уже после 4 июня, резко увеличить покупку валюты. Вот это может, скорее всего, остановить рост российского рубля. Причем, если рубль растет, то российский рынок пребывает в консолидации в основном, и индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,2%. Закрытие основной торговой сессии 2663 пункта, но при этом цены на нефть тоже немножко, но все-таки скорректировались. И вечер вторника смесь Brent — это $111 за баррель. Ну, здесь рынок отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке. Несомненно, накануне президент США Дональд Трамп не стал наносить удары по Ирану, но, кстати, во вторник заявил, что американским военным, видимо, придется снова атаковать Иран.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Другим наука с Сергеем Корзуном.
3: Нострадамус занимался астрологией и алхимией. По меркам своего времени, то есть 16 века, когда натальными картами и движением планет зарабатывали на жизнь даже очень серьезные исследователи, а фармацевтика продвигалась алхимиками, его условно можно назвать ученым-практиком. По меркам сегодняшнего времени никаких открытий в фармации или астрономии за ним не числится. Его лекарства от чумы оставались в рамках традиционной медицины, хотя рекомендации вроде чистой воды и гигиены были полезнее большинства рецептов других лекарей. Зато в истории Нострадамус получил статус самого цитируемого предсказателя времен Ренессанса. Он выпустил книгу пророчества в виде четверостишей катренов. Шифровался от санкций католической церкви, используя игру слов и смесь из греческого, латинского, итальянского и провансальского языков. Получил приглашение от Екатерины Медичи для составления гороскопов ее детей. А за 2 года до своей смерти был назначен ординарным врачом ее сына, взошедшего на престол под именем Карла IX. Говорят, был неряшлив в составлении натальных карт. Не он один, и сегодня все так же. Двойное слепое исследование в 2008 году показало, что его участники выбирали свои астрологические профили не лучше случайного уровня. Нострадамусу приписывали предсказания о французской революции и даже о высадке миссии «Аполлон» на Луну, но только задним числом. Историографы утверждают, что многие из его пророчеств были собраны и туманно переформулированы из других известных книг и сборников. Сам он скромничал и в переписке утверждал: «Не то чтобы я был настолько глуп, чтобы называть себя пророком».
2: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: У микрофона Сердар Авликулеев. Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай. Его визит приурочен 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. По итогам переговоров стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи российского президента и председателя КНР Си Цзиньпиня на площади Тяньаньмэнь. Затем лидеры проведут переговоры в узком составе, где обсудят наиболее важные вопросы двусторонних отношений. Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине сейчас находятся в тупике. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензин на заседании Совета безопасности ООН по украинской тематике, передает ТАСС. Россия не видит каких-либо сигналов от киевских властей, которые указывали бы на готовность субстантивно продвинуться в деле урегулирования конфликта, указал российский постпред. Небензин также указал, что киевские власти намерены осуществлять запуски беспилотников с территории стран Балтии. Ответ России будет неизбежен в случае запуска беспилотников с территории балтийских стран, подчеркнул постпред. Вашингтонская администрация не хотела бы передачи обогащенного урана из и время состоит не в этом, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Он также отметил, что переговоры с Ираном находятся в хорошей точке, но есть и военный вариант, хотя США не стремятся к нему. Великобритания с 20 мая ввела запрет на импорт урана из России, сообщило правительство этой страны. При этом санкции предусматривают ряд исключений. В частности, они применяются, если уран необходим для продолжения эксплуатации ядерной установки, начавшей работу до 20 мая нынешнего года. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Китай. В среду президент встретится с Си Цзиньпином. В Пекин также прибыли 5 вице-премьеров, главы Роснефти, Газпрома, Сбера, ВТБ и Центробанка. В среду стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Каковы ожидания от переговоров? 5 туристов из Подмосковья погибло при опрокидывании аэролодки на Байкале. Спасти удалось 13 человек. При этом пассажиры были без спасательных жилетов, а лодка не имела лицензии. Почему участились ЧП с жертвами на Байкале? И Google с осени ведет новые правила, усложняющие установку приложения на смартфона с OS Android. Как заявлено из соображений безопасности, разработчики должны будут пройти проверку компании. Не исключено, что под запрет попадут все российские приложения. Как это может повлиять на владельцев смартфонов Android? Подробности на Business FM. Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом. Поездка российского президента приурочена к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Президента в аэропорту встретила торжественная церемония с участием почетного караула и оркестра. Также Владимира Путина прибыл встречать глава МИДа Китая Ван И. А вдоль красной ковровой дорожки от трапа расположилась группа китайских школьников и студентов, размахивая миниатюрными флажками России и Китая. После церемонии Путин отправился в резиденцию Дяо Юй Тай. По Пекину российский президент перемещается на Аурус с китайскими номерами. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь. О торжественном приеме и об ожиданиях от переговоров мы поговорили с председателем Президиума Совета по внешней оборонной политике, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
5: То, что китайские товарищи умеют организовывать торжественные встречи, знают толк в протоколе, это хорошо известно. Российского лидера принимают, естественно, по высшему разряду. Ван И хорошо ему знаком. Это не просто очень высокопоставленный чиновник, это еще и человек, хорошо близко знающий Путина и проведший с ним немало переговоров. Визиту придается большое значение. Мне кажется, самое главное заключается не в том, что это как-то соотносится с недавно недавним посещением Трампа, а с тем, что российско-китайские отношения сейчас составляют важнейший элемент внешней политики обеих стран. Китайские руководители пришли к выводу, что договориться с Соединенными Штатами о каком-то сосуществовании долговременном, стратегически устойчивом, не получится. Американцы не настроены на это. Дело даже не в личности текущего президента, очень своеобразно, а в принципе у них другой подход. В такой ситуации Китаю нужно максимально укреплять свои позиции по всем направлениям. И Россия, как важнейший сосед, ресурсный партнер, великая держава с большим потенциалом, конечно, это важнейшее направление.
6: Сила Сибири. Насколько велика вероятность продвижения в этом направлении?
5: С одной стороны, у Китая сейчас есть дополнительный стимул, потому что все события вокруг Персидского залива показали, что могут прерываться даже самые, казалось бы, прочные энергетические отношения по причинам, которые никак не зависят от Китая. А с другой стороны, китайцы известны тем, что они чрезвычайно терпеливы. Стимул к договоренности вырос, но уже таков ли он, чтобы пойти на какие-то уступки, вот тут я не уверен. Думаю, что китайцы могут еще поупираться.
6: Банковская система. Потому что Набиуллина, Греф, Костин, Орешкин, такое ощущение, что в этом направлении тоже серьезные какие-то вопросы собрались обсуждать.
5: Естественно, потому что американские санкции очень сильно сковывают взаимодействие, именно финансовое. Я не думаю, что отношения с Соединенными Штатами настолько осложнились, чтобы Китай просто начал игнорировать эти санкции. Они, конечно, продолжат следить за тем, чтобы демонстративно вопиюще не нарушать.
1: Федор Лукьянов, глава Совета по внешней оборонной политике. На месте с Владимиром Путиным в Китае прибыли 5 вице-премьеров, 8 министров, бизнесмен, в том числе глава Роснефти и Газпрома Сечин и Миллер, а также главы Сбера и ВТБ Греф и Костин. Кроме того, прибыли председатель Центробанка Набиуллина, глава российских регионов, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и замглавы администрации президента Максим Орешкин. По итогам переговоров в среду стороны подпишут порядка 40 двусторонних документов. На вечер среды также запланировано на беседу Владимира Путина и Си Цзиньпина за чаем в Кремле отмечали, что в этом формате они смогут по-дружески обсудить важные вопросы, в том числе международные. 5 погибших, 13 спасенных и перевернутая аэролодка. Итоги трагедии на Байкале. ЧП произошло в районе скалы Черепаха во время поездки по озеру с туристической группой, сообщил управление МЧС по Бурятии. Известно, что туристы приехали из Подмосковья. Как оказалось, у лодки не было лицензии, у людей спасательных жилетов. И это уже не первое ЧП с жертвами на Байкале в этом году. Евгений Перельчук подробнее.
7: Аэролодка «Север-750» — это судно на воздушной подушке длиной 8 метров с узнаваемым воздушным винтом позади. Популярный транспорт на Байкале из-за специфики озера, которое долго замерзает, а потом очень долго тает, из-за чего вода и лед могут сменять друг друга постоянно. Так было и здесь. На фотографиях с места происшествия можно заметить и открытую воду, и лед. Лодка рассчитана на 10 человек, но на борту их было почти в два раза больше — 18. Спасти удалось 13 человек, тела пятерых уже достали. Перегруз — сейчас основная версия следователей. Затонула лодка в 25 метрах от берега, на глубине 5 метров, заявили в МЧС по Бурятии. Как предполагают эксперты, перевернулась она в момент перехода, или прыжка, со льда на воду. Обсуждаются и другие версии, говорит гендиректор портала «Твой Иркутск» Анна Суркова.
8: Один из специалистов, один из капитанов, говорит о том, что, скорее всего, на скорости наехали на какое-то препятствие под водой, это либо камни, либо льдина, и в силу достаточно устойчивая конструкция, просто так он не мог перевернуться, и здесь какое-то трагическое сочетание обстоятельств. Это произошло не так далеко от берега, но поскольку Байкал очень холодный сейчас, лед только-только расходится, поэтому, к сожалению, тех, кого быстро не смогли достать, эти люди погибли.
9: А чтобы стать капитаном, там нужна какая-то лицензия, какой-то сертификат?
8: Конечно, сдают экзамены, у них, конечно, должна быть квалификация. То есть, либо это какое-то очень-очень грубое нарушение, но это маловероятно. Тем более, если этот человек был нанят туроператором.
7: Это второе происшествие с человеческими жертвами на Байкале с начала года. В феврале на озере утонула буханка с китайскими туристами. Погибшие не были на официальной экскурсии, они договаривались с местным жителем. Новая трагедия с аэролодкой имеет схожие обстоятельства. Выяснилось, что у лодки лодки не было регистрации и лицензии на перевозку пассажиров, а у туристов не было спасательных жилетов. Хотя подобные экскурсии на аэролодках не из дешевых. Тур стоит в районе 16 тысяч рублей. Как заявили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, катер, совершавший прогулку вдоль берега, принадлежал туроператору «Кристальный Байкал». У компании уже были неприятности. В прошлом году с ее директора и по совместительству главы туркинского сельского поселения взыскали более 6 миллионов рублей за недекларирование доходов. Были жалобы и от клиентов турфирм, и в этой трагедии изначально предполагали, что переворачивается. Этот случай чуть ли не уникальный, говорит доцент кафедры юриспруденции Сибирского госуниверситета
10: является самым безопасным транспортом
7: систем и технологий Юлия Саенко.
10: На самом деле, и вот Хивус на своей подушке, он как раз гарантирует вот эту безопасность, потому что он вроде как не тонет. По крайней мере, вот до этого случая я не слышала о таких ситуациях на Байкале, что нужно было сделать, чтобы перевернуть Хивус. По поводу не очень легально, на самом деле, это проблема не только Байкала, это не только проблема России, это проблема во всем мире. Вы можете в любую страну приехать и столкнуться с этим, когда вам туроператор предлагает одно, где-то на улице предлагает что-то дешевле, если у туроператора случился какой-то форс-мажор, у него заболел капитан, либо сломалось судно, они же как-то выкручиваются из этой ситуации в любом случае. Ну, я вполне допускаю, что тоже могли где-то выкрутиться из ситуации. Например, в одну сторону Хивус людей увез, а обратно у них что-нибудь сломалось, и они, например, могли бы обратиться к услугам другой компании. Это тоже возможно, людей же обратно тоже надо забрать.
7: В Российском Союзе туриндустрии посоветовали туристам всегда проверять статус и лицензии туроператоров и во время поездок соблюдать правила, исключая рискованные маневры и лихачество во время выездов. Там напомнили, что для перевозки пассажиров требуется регистрация судна в Государственном судовом реестре, а также наличие лицензии на осуществление перевозок внутренним водным транспортом. Глава Бурятии, в свою очередь, поручил проверить туробъекты на безопасность после трагедии на Байкале. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Евгений Перельчук, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Установить стороннее приложение на Android станет сложнее. В сентябре Google запускает новую систему верификации разработчиков, ужесточает правила размещения приложения в Google Play и процедуру установки софта из файлов, скачанных пользователем. Как это может повлиять на российских владельцев смартфонов Android, об этом Валерий Убадоев.
11: Сейчас установка приложений, которых нет в Google Play, предельно проста. Нужно скачать в мобильном браузере файл с расширением APK и один раз подтвердить, что вы согласны на установку из неизвестного источника. На этом все. С осени процедура изменится. Пользователю придется включить режим разработчика, прочитать предупреждение и подтвердить, что он действует добровольно. Затем подождать сутки и вновь подтвердить свои действия по пин-коду, одноразовому паролю или отпечатку пальца. И только после всего этого появится возможность установить неизвестное приложение. С одной стороны, все действительно сильно усложняется. Но с другой стороны, Google не вводит полный запрет на установку сторонних приложений, как на смартфонах Apple, продолжает главный редактор Вильянов.com Сергей Вильянов.
12: Специалисты сейчас даже на iPhone умудряются ставить приложение, а там это вообще нетривиально, мягко говоря. Тем не менее, судя по тому, что вокруг сотни тысяч людей пользуются iPhone, и у них там есть приложение Сбера, они довольно неплохо справляются. Что касается установки, процедура, описываемая, действительно несколько кривовата. Нужно включить режим разработчика и еще несколько кнопок нажать. Но это, в общем-то, ерунда по сравнению с айфоном. Поэтому я думаю, что мы поноем, покряхтим, но поскольку альтернатив особо пока, к сожалению, нет, то, в общем, мы справимся, мы выживем.
11: Именно 24-часовой период охлаждения вызвал крайне негативную реакцию и самих пользователей, и разработчиков, когда компания Google анонсировала изменения в августе прошлого года. Хорошая новость – вводиться все это будет поэтапно. С сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде, глобально – в следующем году. Но график еще не опубликован. Когда это начнет работать в России – непонятно. В Google заявляют, что новая система направлена на борьбу с мошенниками. Чтобы пройти верификацию и разместить приложение в Google Play, разработчику придется подтвердить свои данные и юридический адрес, а также уплатить регистрационный взнос в размере $25. Для чего Google вводит такие правила? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
13: Для разработчиков очень много они внесли изменений, которые будут обязывать вести полный контроль от компании Google. Это самое ужасное. Чем это может грозить? Тем, что туда нельзя будет поставить, если кто-то хочет просто скачать даже из внешнего магазина. Это мягкий и медленный переход, который приведет к тому, что андроиды будут точно такой же истории закрытой, как телефоны от компании Apple. Выход для России либо сторонние смартфоны, например, компании Huawei, либо же развивать собственные операционные системы, которые имеются в достаточном количестве, которых по предустановке можно будет уже иметь в комплекте Rustor.
11: Подразумевается, что российские приложения, забаненные в Google Play, одобрения от корпорации не получат. Пока не ясно, будут ли после внедрения новой системы проверки разработчиков и приложений работать, как прежде, альтернативные магазины, в частности, Rustor. Второй непонятный момент – коснется ли это не самых свежих аппаратов на Android, которые уже не обновляются, но все еще работают. А таких смартфонов у россиян довольно много. Валерий Бадоев, Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Салават, 150 тысяч жителей. В 1948 году в Башкирии началось строительство крупного нефтехимического комбината для производства бензина и дизеля. Рабочий поселок строителей и будущих сотрудников комбината за несколько месяцев разросся в город, названный в честь национального башкирского героя. Как появлялись города на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: У микрофона Сердар Влекулиев. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в мае выросли до 13% с 12,9% в апреле. Об этом говорится в материалах исследования Инфом по заказу Банка России. Показатель в апреле стал минимальным с октября 25-го, тогда было 12,6%. Минэкономразвитие на прошлой неделе сообщало, что инфляция в России на 12 мая замедлилась до 5,47% в годовом выражении против 5,51% на 4 мая. Испания в марте стала крупнейшим среди стран Евросоюза покупателем российского газа. Сумма импорта достигла почти 360 миллионов евро, выяснила РИА Новости, проанализировав данные Евростата. В результате Испания стала крупнейшим среди ЕС покупателем российского голубого топлива. Месяцем ранее страна занимала третье место по газовому импорту из России. Китай в этом году, по данным на 10 мая, лидирует по закупкам российской масло-жировой продукции. Как сообщил Интерфаксу руководитель Федерального центра агроэспорт Илья Ильюшин, в этом году Россия поставила в Китай более 1 400 000 тонн этой продукции на $1 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в физическом и стоимостном выражении поставки выросли почти в 1,6 раза. Среди драйверов экспорт рапсового масла, отметил Ильюшин. Холдинг «Вертолеты России» входит в Ростех, показал импортозамещенный вертолет Ми-171АЗ на 10-й российско-китайском экспо в Харбине, сообщает пресс-служба холдинга. Как отметил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов, возможности этой машины особенно востребованы в Китае с учетом его разнообразного ландшафта, протяженного побережья и развитой промышленной инфраструктуры. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Но держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Минтранс объединит реестр такси с мессенджером Макс для проверки легальности водителей. Пассажиры смогут до посадки в автомобиль проверить такси. Для этого достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение, сообщил директор ситуационного центра Минтранс Александр Кисляков в ходе выступления на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По его словам, интеграция реестра с мессенджером Макс произойдет в этом году. Кисляков отметил, что нововведение повысит безопасность перевозок. Информация из реестра также предоставляется региональным и федеральным службам, добавил он. Мы спросили у самих таксистов, таксистов, как они относятся к данной идее и поможет ли она в борьбе с нелегалами.
14: Водитель такси из Москвы Александр.
15: Возьмем тот же самый Кисар, который придумали в Москве в 2021 году. У него толку ноль. Только проблема для водителей, потому что он постоянно глючит, его выбивает. И я больше чем уверен, что вот эта задумка, она может быть и хорошая, но я толку от нее не вижу. Вот в Москве практически Яндекс не подключает без лицензии. В Питере 50 на 50. В Сочи я знаю, что 30% легально Яндекс подключает, 70% таксистов нелегально. Все. В других городах России Яндекс сам подключает водителей, не обклеенных, без лицензии. То есть это будет показуха в Москве, и на этом все. Вот мое мнение. А в Москве так все нормально.
14: Водитель такси из Краснодарского края Олег Добронравов.
16: Это относится к большим городам, и там, где народу много, где поселок, все друг друга знают, смысла этого я не вижу вообще. Сейчас те же аэропорта, вокзалы, ЖД-вокзалы, не допускаются таксисты, бомбилы. Все работают легально, и у МАКС не зайдут все, вряд ли все будут. Кто это выдумал, для чего это все? Сейчас нет уже такого, как раньше было. Даже в Краснодаре, взять Анапу, они уже поняли ту ситуацию, что к ним клиент не пойдет, а он лучше вызовет агрегатора.
14: Водитель такси из Петербурга Денис Ковшов.
17: Это просто очередная нагрузка, как финансовая, так и психологическая, физическая. Этим будут шантажировать пассажиры. Они и так шантажируют водителей низкими оценками своими. Это очередная ненужная вещь в сфере такси. То же самое, как и федеральный закон о такси, который невозможно исполнить, исполняется через левые путевые листы, и никто не проходит ни врачей, ни техосмотр, техников. Я работаю без реестра. У меня нет лицензии на такси, нет страховки такси. Мне Яндекс дает работу без проблем. И таких водителей очень много. Также по поводу, как в Санкт-Петербурге убрали мигрантов с такси, все это ерунда и бред. Они делают лицензии в другом городе и также продолжают работать в такси. Ни один закон нормально о такси не работает. Как может закон о такси повлиять на безопасность дороги? То у меня будет лицензия, не будет лицензии. Вот как она повлияет? Мне Логично. Нужно покупать страховку ОСАГО, которая стоит 40 тысяч на каждую машину. Ладно бы машины стоили дешево. Сейчас минимальная эта машина новая, которой можно зайти в такси, не беру «Ладу», это 2,5 миллиона. При этом, что поездки будут 100-150 рублей, в которые будут садиться 4 человека, которые будут говорить, что я сейчас здесь буду курить и пить пиво, если ты будешь запрещать, им они будут говорить, а я тебя сейчас Макси пробью, узнаю, где ты живешь, и вообще напишу в Яндексе, тебя уволят. И ничему хорошему это все не приводит, как показывает практика.
1: Сейчас в стране насчитывается порядка 80% действующих перевозчиков, не входящих в реестр легальных, заявил бизнес-фэм автор телеграммы канала «Про такси», учредитель ОНО, Центр развития таксопарков Егор Рябков.
18: Эта инициатива далеко не везде будет воспринята положительно, потому что во многих регионах действительно очень мало легальных перевозчиков. То есть это не связано напрямую с безопасностью поездок. Человек, который зарегистрирован в сервисе, в каком-нибудь агрегаторе, о нем есть вся информация. То есть если пассажир вызывает через приложение, то он знает о водителе, о перевозчике, если это отдельное, там, например, юрлицо, и об автомобиле, ну, практически все. И от того, что этот автомобиль числится или отсутствует в реестре такси, поездки не становятся безопаснее или, наоборот, небезопаснее. Небезопасно сейчас ловить такси с руки или вызывать через телеграм-чаты. А вот почему люди не вносят в реестр свои машины и сами не встают в реестр как перевозчик, потому что это удорожает процесс входа в профессию. Если все машины вдруг станут легальными, такси значительно подорожает. И сейчас единственным критерием легальности, который удалось добиться практически на 100%, это сделать всех водителей, ну, либо самозанятыми, либо ИП. Все налоги платят, основная идея была в этом.
9: Кто заплатит за такой сервис и сколько это может стоить?
18: Я думаю, что в худшем случае это будет дополнительная какая-то комиссия с агрегаторов, а они ее возьмут с водителей. Не думаю, что это прям очень дорого. Возможно, кстати, это будет сделано и на бюджетные деньги. Просто если все будут стараться, водители такси, стать легальными перевозчиками, тогда за это заплатит пассажир.
1: Егор Рябков, учредитель ОНО ЦРТ, Центр развития таксопарков. Эксперт отметил, что возможность проверять легальность водителей через мессенджер Макс будут активно использовать родители, заказывая машину для своего ребенка. С вас 28 тысяч рублей. Нет? Ну, ладно, тогда 5. Или сколько в Москве стоит заменить кран на кухне? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель, который рассказал о неуемных аппетитах столичных сантехников и о том, как им удалось отбиться от оплаты навязанных услуг. Иван Медведев подробнее.
19: На кухне у москвича Сергея Ловкова потек кран. Он купил новый и готов был заменить его сам, но не нашел нужных инструментов. Работа простая, поэтому подрядчика долго не выбирал и перешел по одной из первых соответствующих ссылок в интернете. Звонок. Сколько будет стоить? От 1000 рублей. Мастер приедет через 2 часа, выезд бесплатный. В указанное время мастер на месте. Осмотр и рекомендация. Заодно заменить и шланги подводки к смесителю. Их надо купить. Мастер вызвался сделать это самостоятельно. Строительный магазин рядом. Договорились. Из магазина сантехник позвонил и попросил перевести 1000 рублей на оплату подводок. Через 15 минут мастер вернулся со всем необходимым. 10 минут работы и счет. А теперь внимание. Выезд мастера 1200 рублей. Диагностический осмотр 1500. Демонтаж крана 4650. Демонтаж гибких подводок 4520. Покупка материала 4350. Монтаж крана 4480. Монтаж гибкой подводки 4520. Гарантия 3000. Итого 28 130 рублей. Вопросы, откуда такие суммы, почему вызов и диагностика вдруг стали платными, что за гарантия и так далее, сантехник предложил задать сотрудникам офиса, потому что он за прайс-лист не отвечает. Долгие телефонные переговоры с компанией привели сначала к тому, что счет сократился до 17 тысяч, а потом и вовсе до 5,5 за все. Но эти переговоры вел крупный мужчина с юридическим образованием и опытом работы в органах. А такой бэкграунд есть не у всех, говорит Сергей Ловкий.
20: Меня беспокоит то, что люди действуют по этой схеме. Они ездят, собирают деньги. Была бы женщина какая-то или человек, может быть, более податливый. Он бы просто заплатил, и тут было бы все шито-крыто. То есть я считаю, что это на самом деле просто преступная схема. Вынимание денег. И они действуют по такой же схеме, как мошенники. Я-то на самом деле им показал, что я не собираюсь эти деньги платить. Они от меня не требовали, они там не брали меня за грудки, не угрожали, ничего. Они просто быстро ретировались, поехали дальше.
19: Ловко. Но как не попасться на такой развод? Юристы рекомендуют до проведения работ все вопросы о деньгах обсуждать в письменной форме в мессенджерах. Это позволит оплатить только ту сумму, о которой речь шла изначально. А дальше проблема исполнителя, говорит юрист Центра правовой поддержки москвичей Денис Проскуряков.
21: В случае возникновения спора по оплате, компания может в индивидуальном порядке обратиться в суд по взысканию оставшейся суммы с потребителя. В этом случае, по всей видимости, будет назначена экспертиза по определению стоимости услуг. А расходы по экспертизе и по юридическому сопровождению достаточно затратные, в связи с чем, наверное, компания будет нецелесообразно обращаться в суд по взысканию каких-либо денежных средств с потребителей, которые они бы считают, что не доплатили. Здесь закон на стороне потребителя, так как лицо, оказывающее услуги, должно доказать, что он ждал потребителя о стоимости услуг либо дополнительных услуг, и потребитель был согласен на все эти и стоимость основной услуги по замене технического оборудования и дополнительные. Как правило, этого не будет у него, в связи с чем суд откажет в исковых требованиях в полном объеме.
19: Если конфликт возник не в телефонном разговоре с офисом, а непосредственно с мастером, эксперт рекомендует вызывать полицию. Там выезд специалистов точно бесплатный. Впрочем, бывает, что дополнительные услуги тоже оговариваются на месте. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
2: Классики в праве. Лечить нельзя калечить.
22: Хирургия – пустяки. Тут во всем привычка, твердость руки.
23: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
24: В рассказе Антона Павловича Чехова «Хирургия» дьячок Вономигласов приходит лечить зуб, а попадает в руки не доктора, а самоуверенного фельдшера Курятина. Тот важничает, спорит, выбирает инструмент, тянет зуб и в итоге причиняет пациенту куда больше вреда, чем пользы. Сцена смешная, почти комичная, но юридический вопрос в ней вполне серьезный. Кто отвечает, если медицинская помощь оказана так, что человеку стало только хуже? Для Чехова это был не абстрактный сюжет. Он сам был врачом, окончил медицинский факультет Московского университета, принимал пациентов и хорошо знал, что в медицине опаснее всего не болезнь, а самоуверенность без знаний. Поэтому хирургия – это не просто шутка над провинциальным фельдшером, а очень точное наблюдение о цене плохой медицинской помощи. Сегодня закон смотрит на такие ситуации гораздо строже. Медицинская организация и ее работники обязаны оказывать помощь по установленным порядкам, стандартам и клиническим рекомендациям. Если пациенту причинен вред из-за ошибки или неправильного лечения, он вправе требовать компенсацию, возмещение расходов на лечение, утраченного заработка, а также морального вреда. При этом отвечает перед пациентом, как правило, не только конкретный врач, но и клиника, в которой тот работает. И если раньше пациенту оставалось только ругаться на курятина, то сегодня в похожей ситуации можно идти и к главврачу, и в суд. Чехов, как врач и писатель, обращает внимание на простую вещь. В медицине мало уверенного тона и твердой руки. Если после лечения человеку

0: продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: У микрофона Сердар Авликулиев. ООН своей антироссийской позиции закрыла для себя возможности внести вклад в урегулирование на Украине, заявил российский поспред при Всемирной организации Василий Небензя в ходе заседания Совета безопасности ООН. Он также отметил, что ООН в этом контексте находится в полностью беспомощном состоянии по собственной вине. Британия разрешила импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Об этом сообщило правительство страны, передает Интерфакс. Лицензия вступает в силу 20 мая. Она имеет бессрочный характер и подлежит периодическому пересмотру министром внутренних дел. Министр имеет право в любое время изменять, отзывать или приостанавливать действие этой лицензии. В России состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Этот самолет, инициативно разработанный нашими авиастроителями, помимо уникальных боевых характеристик, будет также обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями самолета боевого управления, заявил Мантуров журналистам. Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний, являющиеся специализированной службой Африканского союза, объявили о введении на континенте чрезвычайных ситуаций в сфере общественного здравоохранения, представляющую угрозу для безопасности всей Африки в связи со вспышкой лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. Объявление в Африке ЧС в связи с нынешней вспышкой лихорадки Эбола позволит как мобилизовать дополнительные финансовые средства и технические ресурсы для борьбы с болезнью, так и усилить эпидемиологический контроль на всем континенте. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Над Эстонией румынский истребитель сбил украинский дрон. Киев не запрашивал разрешения на пролет, пояснили в Таллине. В свою очередь СВР заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Рига и Киев такие планы отрицают. Комментарий Георгия Бофта. Минтранс уже в этом году объединит реестр такси с мессенджером «Макс» для проверки легальности водителей пассажирами. Достаточно будет сфотографировать госномер или ввести его в приложение. В Минтрансе считает, что это повысит безопасность перевозок. Мы спросили у самих таксистов, как они относятся к такой идее. И сына основателя бренда одежды «Манго» освободили под залог в 1 000 000 евро. Джонатана Андика подозревают в убийстве отца Исаака Андика, который погиб в горах в 1924 году. Эта история на первых полосах мировой прессы. Как она может отразиться на бренде «Манго»? Подробности на Business FM. Украинские дроны разлетались по окрестностям. Служба внешней разведки России заявила, что Украина готовит серию ударов по России с территории Латвии и пригрозила справедливым возмездием Балтийской стране. Латвия на уровне президента Эдгара Ринкевича опровергла эти заявления, поспешила с опровержением и Киев. Однако еще в апреле официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что Москва вынесла предупреждение странам Балтии по поводу того, что те предоставляют воздушное пространство для украинских дронов. К чему идет дело? Комментарии политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Несмотря на все опровержения, факт в том, что проблема украинских дронов по каким-либо причинам, залетающим в воздушное пространство соседних стран, есть. По версии Киева и его союзников, это происходит потому, что они теряют ориентацию из-за российских средств радиоэлектронной борьбы. Версия может даже и правдоподобная, но не снимающая политической ответственности. Когда дрон падает на территорию суверенного государства или пролетает над ним, его происхождение важнее технических объяснений. Это уже вызвало правительственный кризис Латвии после того, как в начале мая несколько дронов дронов ВСУ залетели на территорию страны. В отставку ушли сначала глава Минобороны страны Андрис Спруц, а потом и все правительство. Причем до этого латвийские власти успели вызвать МИД страны российского посла и выразить именно ему свое возмущение. То есть даже до такого доходит. Было бы смешно, если бы на таких нервах и при таком заведомо враждебном настрое ситуация не продолжала развиваться в сторону эскалации. Пока на словах. Но опыт истории показывает, эскалация риторики часто загоняет политиков, нагнетающих угрозы, в ловушку. Они становятся заложниками своих же угроз и обвинений, что заставляет их втягиваться уже в реальную, а не словесную войну. И вот глава МИД Литвы Кистутис Будрис в интервью швейцарскому изданию «Neue Zürcher Zeitung» уже фактически призывает НАТО напасть на Калининград. «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве», — сказал он. Будрис добавил, что Литва смирилась с возможностью скорой войны с Россией. Нет сомнений, что в Москве заметили это заявление, как мало сомнений в том, что оно еще вызовет ответный резонанс в том или ином формате. И на этом нервном информационном фоне, казавшиеся еще недавно бредовыми прогнозы о том, что прямой военный конфликт России с НАТО может начаться именно со стран Балтии, вскоре не покажется таким уж бредовым. Помимо этого, обозначилась вполне самостоятельная проблема, которая состоит в том, что украинские дроны вообще все чаще оказываются там, где им быть не следует, то над странами Балтии, то у греческих или румынских берегов. Каждый такой инцидент порождает дипломатический кризис, угрозы со стороны Москвы, но также и ставит союзников Киева в неудобное положение. Так, морской дрон «Казак Мамай» был обнаружен у острова Левкада. Аппарат перевозился судном без постоянной приписки, которая до этого посещала Ливию, и явно была частью готовящейся операции против России. Греция жестко потребовала от Киева убрать все дроны от своих берегов и даже рассматривает обращение в ООН. Что касается стран Балтии, то несмотря на грозную антироссийскую риторику, именно они демонстрируют в последнее время все же очевидное беспокойство. Эстония в апреле прямо упрекнула Зеленского в подыгрывании российским нарративам, когда тот заявил об угрозе российского нападения на нее. Правительство Латвии, напомню, ушло в отставку именно из-за дронов. Обе страны потребовали, чтобы Киев не нарушал их воздушное пространство. Это не означает изменение позиции по Украине. Но одно дело поддерживать союзника политически и финансово, совсем другое – обнаружить, что твоя территория становится ареной чужой войны, пусть и даже непреднамеренно. Когда Украина атакует объекты на северо-западе России, те же порты Усть-Луга и Приморско-Ленинградской области, маршруты таких ударных дронов в любом случае пролегают вдоль границ Латвии и Эстонии в расчете на то, что близость к натовскому воздушному пространству усложнит работу российской ПВО. На практике дроны периодически границу все же пересекают, срезая углы. При этом в Москве придерживаются собственной версии, в центре которой тезис о как минимум соучастии балтийских стран в ударах по России. Он сам по себе годится как для психологического и политического давления на страны Балтии, чтобы они все же проявляли большую осторожность в отношениях с Киевом, но также на будущее. Это может стать задокументированным предлогом на случай, если дело дойдет до более жестких ответных действий. Как говорится, мы же предупреждали. По обе стороны линии противостояния есть силы, которые призывают не бояться повышать ставки и занять еще более жесткую линию, даже несмотря на риски войны России с Европой, грозящие перерасти в ядерную. Эти голоса звучат все же в основном на неофициальном уровне, за некоторыми исключениями. Однако они создают вполне определенный информационный фон. Любые новые инциденты вроде дронов над Балтией этот фон еще более усугубляют, работая на то, чтобы подобная бодрая военная риторика перерастала в самосбывающееся пророчество.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Сына основателя бренда одежды «Манго», подозреваемого в убийстве отца, освободили под залог. Джонатана Андика ранее задержала полиция Каталонии по подозрению в убийстве отца миллиардера Исака Андика, который погиб в результате несчастного случая в 2024 году. Как сообщает Эль Паис, Андика-младший провел 7 часов под стражей и вышел под залог миллион евро. У него изъяли паспорт, ему запретили выезжать из страны и обязали еженедельно являться в суд. Семья Джонатана Андика уверена в его невиновности, заявил ее представитель. Эта история на первых полосах мировой прессы. Подробности у Натальи Шашиной.
4: Эта история могла бы стать сюжетом для фильма о таинственной гибели во время прогулки в горах, судьбе фэшн-империи и большого наследства. Один из богатейших людей Испании, Исак Андик, чье состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов, погиб зимой 2024 года. Ему был 71 год. В тот день он вместе с сыном отправился в поход на гору Монсеррат к монастырю. Как напоминает испанская газета «Вангуардия», поход теоретически должен был помочь ему уладить разногласия, поскольку их деловые и личные отношения переживали напряженный период. На обратном пути бизнесмен сорвался в ущелье с высоты 150 метров. Это обстоятельство вызвало подозрение у полиции. Считалось, что Андик был заядлым любителем походов, а участок, на котором произошла трагедия, не считается особо опасным. Сын Джонатан утверждал, что шел впереди и не видел падения, только услышал, как отец поскользнулся и сорвался вниз. Других свидетелей не было. Первоначально инцидент квалифицировали как несчастный случай, но после расследования суд отозвал свидетельский статус Джонатана. Как эта история обсуждается в испанских СМИ, Business FM рассказала жительница Барселоны Елена.
5: Полтора года назад, когда все случилось, естественно, это была громкая история, фигура заметная, хозяин манго, один из богатейших людей Каталонии. И здесь вообще подобные вещи очень розовая пресса обсуждает бурно. Но вот рассказывалось, что семья была такой династией мощной, у него две дочери и сын, и что сыну он очень доверял, и поначалу ему поручил управлять манго, а потом оказалось, что не дал. Никакой самостоятельности не предоставил. В конце концов, все вздрогнули, когда вдруг выяснилось, что показания сына не очень вяжутся с ситуацией. Сейчас все очень затихло, потому что расследование ведется секретно. Детали конкретные не просачиваются. Все затихли и ждут, что решит судья по материалам следствия. А следствие как раз не закончено. Семья говорит, что плохие отношения сына и отца – это все слухи. А на самом деле мы все дружны и все путем. Сейчас две дочери тоже вошли в совет, управляют этим делом. И наследство поделено, как если бы никто не был виновен. То есть никаких там войн в оставшейся части семьи нет.
4: 45-летний Джонатан управлял мужской линией «Манго Мэн». СМИ писали, что еще в 2014 году отец на время делегировал ему более широкие операционные обязанности. Но затем на фоне возникших в компании трудностей усилил контроль. Пресса обсуждала, что незадолго до гибели во время рождественской вечеринки «Манго» миллиардер заявил, что передает управление компанией генеральному директору, а не сыну. Вопрос в том, насколько скандал может отразиться на самом популярнейшем бренде, комментирует бизнес-консультант по управлению продажами и стратегическому развитию фэшн-брендов Дания Ткачева.
6: Насколько вообще вот такие истории способны повлиять на ценность, на судьбу самого бренда?
7: Я бы сказала, что здесь скорее вопрос связан не столько с родственниками, сколько с реальными управляющими. Фактически мы понимаем, что меняется правление, а значит, может поменяться стратегия, значит, может поменяться в конечном итоге прибыль. В этом случае я все же не вижу такой прямой корреляции пока, по крайней мере. Возможно, здесь все обойдется, потому что там есть другие члены семьи, которые также влияют на правление.
6: Вот в массовом сознании у массового покупателя одежды «Манго» что-то такое на подкорке отложится? Или публика забудет очень быстро?
7: Я думаю, что на самом деле, да, эту новость будут обсуждать, но потом, конечно, забудется в конечном итоге. Я думаю, будет иметь значение только сила бренда и соотношение цена-качество, в конце концов.
4: По крайней мере, как говорит жительница Испании Елена, в этой стране скандал никак не отразился на популярности магазинов «Манго». Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Business FM.
2: Илон Маск проиграл суд главе OpenAI Сэму Альтману. Жюри присяжных судей Калифорнии пришло к выводу, что американский бизнесмен, цитата, «слишком долго ждал, прежде чем подать в суд», то есть истекли сроки давности, передает Bloomberg, окружной судья с вердиктом присяжных согласился и отклонил иск. Илон Маск обвинил OpenAI, разработчик ChatGPT, в том, что компания изначально позиционировала себя как некоммерческая, но в итоге сконцентрировалась на финансовой выгоде. Маск, один из основателей OpenAI, вложил в нее $38 миллиардов, однако затем, как пишет «Нью-Йорк Таймс», после борьбы за власть с Сэмом Альтманом, Маск покинул компанию. В своем иске он требовал $150 миллиардов в качестве компенсации. В OpenAI заявляли, что иск со стороны Маска вызван его завистью и желанием замедлить развитие конкурента. Комментирует старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.
8: Я склонен полагать, что это рутинное явление для Илона Маска судиться с каким-нибудь миллиардером из IT-индустрии, тем более с тем, кого он считает своим конкурентом. Дело не столько в зависти, сколько просто типичной конкуренции. Я бы тоже не стал усматривать в этом пиар-ход. Конечно, это исключать нельзя, но, скорее всего, как вторичная причина. Он и без этого может себе много пиара создать. Например, недавний визит в Китай, составить делегации Дональда Трампа. Его действительно представил в несколько другом ракурсе, вновь стал героем мемов и засветился в соцсетях после этой поездки. Не знаю, нужно ли ему на этом фоне довольно-таки унизительное поражение в судебном иске. Здесь типичная конкуренция, зависть. Мне кажется, самому Илону Маску можно позавидовать с его состоянием и с его госконтрактами и умением влиять на Дональда Трампа и правительство, потому что очень много контрактов НАСА завязаны на SpaceX. У Маска влияние куда больше, чем у Сэна Альтмана на данный период времени в целом. Поражение в суде, опять же, подчеркнусь, мне кажется, это не тот исход, который он ожидал.
9: А как инвесторы будут воспринимать этот конфликт с OpenAI?
8: Я думаю, у Маска достаточно сильная репутация среди инвесторов и технологического сектора. Как мне кажется, не скажется серьезно на нем. Это как вот too big to fail. Он слишком силен, слишком влиятелен, чтобы пасть от такого удара. Это негативно, естественно, но не тот фактор, не тот случай, который может серьезно навредить своей карьере.
2: Павел Кошкин, Институт США и Канады. Рейтер пишет, что теперь после вынесения вердикта OpenAI полностью готова к проведению IPO. Отмечает, что одновременно с ней к публичному размещению акций готовится и SpaceX и Илона Маск, что потенциально может стать крупнейшим IPO в истории.
0: Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Совет директоров «Уралкалия» рекомендовал не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2025 года, сообщила компания. Последний раз «Уралкалий» объявлял дивиденды в 2023-м, только на привилегированные акции, владельцем которых является «Уралхим». Nestlé и Danone столкнулись с волной критики в европейских СМИ. Компании объявили в недостаточной оперативности отзыва потенциально опасной продукции. Результаты расследования, проведенного Радио Франсе, RTBF Бельгия и RTS Швейцария, показали, что Nestlé задержало уведомление европейских регуляторов о выявлении в сырье от внешнего поставщика токсина цереулида, представляющего особую опасность для младенцев. Токсин был выявлен в ингредиентах, поставлявшихся китайской Кабио-Биотек нескольким производителям молочных смесей.
11: Арбитраж.
10: Экс-офис Sony Pictures в России и структура Cinema Park заключили мировое соглашение, сообщают ведомости. Истцом в деле, по которому утверждено мировое соглашение, выступала ООО «Контент Клуб» – экс-офис Sony Pictures. В декабре прошлого года арбитраж Москвы постановил взыскать в его пользу 126 миллионов рублей. В рамках мирового соглашения «Контент Клуб» отказался от требований о взыскании этой суммы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Политический скандал на Каннском кинофестивале. Там обсуждают демарш 600 французских артистов и кинематографистов против миллиардера и владельца ТВ-канала «Канале Плюс» Винсента Белларе. Они потребовали не пускать бизнесмена на киносмотр из-за его правых взглядов и подписали соответствующую петицию. Белларе оскорбился и пообещал больше не оказывать финансовую поддержку участникам этой политической акции. А подробнее Диана Чубанова.
12: Все было тихо в Каннах, пока французские артисты внезапно не объявили бретонского миллиардера Винсента Белларе нерукопожатным. Обвинили его в криптофашизме, поддержке партии Марин Ле Пен, в том, что он требует прекратить финансирование беженцев, остановить аборты, поднимать флаг в школах и вообще вернуть Францию французам. Пора прекратить распространение влияния ультраправых. Таков общий нарратив у петиции. Среди подписавших есть известные российским зрителям люди, например, актриса Жюльет Бинош и режиссер Артур Харари. Французский киногигант «Канал Плюс», который принадлежит Белларе, за это внес всех до одного подписантов петиции в черный список, дав понять, что расценивает поведение левоцентристского кинобомонда как проявление несправедливости. По его словам, деньги они не получат ни на какие проекты. «Франс-24» пишет, что это шокировало всю киноотрасль, ведь до сих пор правый Белларе финансировал киношников, не глядя на их политические устремления, рассказал писатель, общественный деятель во Франции Маре Кальтер.
13: Большинство артистов французских, они левые. Есть для фильмов государственная помощь, и есть приватная помощь, это его. Им всегда нужна помощь. Он до сегодняшнего дня помогал всем, он не спрашивал, с левой, с правой стороны, он не помогал. Но сейчас несколько сот артистов подписали статью против него, и это была его реакция. Сейчас они не дали.
14: Какие последствия для подписантов это будет иметь?
13: Я думаю, есть тоже миллионеры левые. Есть газеты, как Le Monde, Libération. Они в руках левых миллионеров. Они могут пойти до олигархов, что с левой стороны.
12: Баларе скандалился еще в апреле, когда уволил гендиректора своей же газеты «Грозе» Оливье Нара. Довольно в резкой форме, с публичными оскорблениями. За Нара вступился даже французский президент. А 100 авторов из группы «Грозе» заявили, что уйдут после увольнения своего начальника. Логотип «Каналь Плюс» в Каннах освистали на показах, в том числе на премьере фильма «Электрический поцелуй», который «Каналь Плюс» финансировал. Это и подогрело интерес к фестивалю, о котором мало говорили, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов.
14: «Каналь Плюс» – один из партнеров большей части фильмов, которые показывают на Каннском кинофестивале. И всем авторам, какими бы они ни были принципиальными, каждый раз, когда они собирают деньги на фильм, приходится ходить и с миру по нитке с разных инвесторов отщипывать, если вдруг часть кинематографистов откажется от поддержки «Каналь Плюс».

0: Ситуация в Каннах была со стримингом Муби, когда выяснилось, что один из его инвесторов из Израиля. Артисты тогда заявляли, что нельзя работать с врагами Палестины. А на Берлинском кинофестивале председатель жюри Вим Вендерс заявил, что надо прекратить смешивать кино и политику, чем тоже вызвал гнев со стороны части гостей и участников смотра. Но, как правило, на следующих киносмотрах все уже не помнят, что было в предыдущих сериях. Диана Чубанова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Китайские автомобили не должны создавать конкуренцию АвтоВАЗу. Это заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью «Вестям». Он подчеркнул, что отсутствие прямой конкуренции с АвтоВАЗом – это одно из условий для выхода на российский рынок для китайских автопроизводителей. По словам Мантурова, для них есть ниша, которая не пересекается с отечественными продуктами. Это могут быть, например, электрокары или гибрида. Какие китайские авто можно назвать прямыми конкурентами для АвтоВАЗа, говорит автоэксперт Игорь Маржарета.
2: Российское правительство создало условия, в которых китайским автомобилям невозможно конкурировать с российскими. В первую очередь, это высочайший утилизационный сбор, потому что на рынке Китая полным-полно очень современных автомобилей, которые на наши деньги стоят 1-1.5 миллиона. Это отличные машины, но если их привозить сюда, то она будет стоить в 2-2.5 раза больше. Если даже производить здесь, то утилизационный сбор компании все равно платит, хотя часть им возвращается. То есть, в первую очередь, на пути дешевых машин стал утильсбор, который не так ощущается, может быть, с дорогим автомобилем, а когда, еще раз говорю, машина стоила 1 миллион, а стоит теперь 2.5, это конкурента вышибает из конкурентного поля просто навсегда. Так что АвтоВАЗ сейчас все равно имеет некоторых конкурентов, но по верхней планке. Дело в том, что Гранта, самый массовый автомобиль в России, который на первом месте по продажам, хорошая версия Гранта стоит 1 миллион, 1 миллион с небольшим. Правда, она будет точно с механикой, с автоматом их нет, но все равно у нее конкурентов на рынке нет. Да, модель устаревшая, ей уже практически 20 лет, но зато она дешевая, ее понятно, как ремонтировать, как содержать, и поэтому она расходится самыми большими тиражами. А вот новые модели, современные АвтоВАЗы, они вот выскакивают за пределы той ниши, где теоретически завод должен быть, где-то от 1 миллиона до 2. Они уже выскакивают за 2 миллиона, и это уже поле, где пасутся китайские производители. Там есть несколько моделей, и Чангана, и LG, вот все вроде как у нас делают, но это китайские машины, и Тенет, который производится здесь, и самая простая модель у марки Huawei, Джолион, они все вот начинаются где-то от 2 с небольшим миллионов. И тут как раз Веста начинает конкурировать с китайцами.
1: Игорь Маржаретта, автоэксперт. По итогам 2025 года, как сообщили в аналитическом агентстве «Автостат», продажи китайских авто в России упали на 23% год-году. Всего их было продано почти 770 тысяч. Российские фондовые индексы показали во вторник разнонаправленную динамику. РТС вырос на 1%, Мосбиржа просел на 0,2% на фоне нового витка укрепления рубля. На торгах во вторник китайский юань просел к рублю сразу на 2,5%. Ослабли также доллары и евро. Нефть в моменте умеренно подешевела на фоне политических заявлений. Участники рынка следят также за визитом президента России в Китай. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
3: Во вторник российский рубль продолжил рост к иностранным валютам, причем доллар США упал ниже 71 рубля, а китайский юань обвалился на 26 копеек. Закрытие торговой сессии 10 рублей 35 копеек. Но по-прежнему на рынок и на рубль влияют те же факторы, что влияли и в последнее время. Это высокие цены на нефть, соответственно, приток валюты в страну, да и в том числе на рынок приток валюты, учитывая, что экспортеры сейчас гораздо больше продают валюты на открытом рынке. Приближается единый день уплаты налогов, еще дополнительный фактор для роста рубля, потому что этот момент, он все-таки увеличивает продажи выручки валютные экспортерами и увеличивает спрос на российский рубль. Плюс по-прежнему высокая ставка Банка России увеличивает также привлекательность рублевых активов. И слабый спрос на валюту, это тоже рынок отмечает, причем со стороны импортеров достаточно слабый спрос на валюту, это может быть обусловлено еще и тем, что, учитывая, что крупнейший партнер торговой России – это Китай, и, соответственно, уже все больше и больше расчетов в рублях и юанях между партнерами происходит. Ну и президент Российской Федерации Владимир Путин в своем видеообращении, опубликованном в преддверии визита в Китайскую Народную Республику сказал, что

0: Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Вот еще один фактор, который тоже можно трактовать в пользу роста российского рубля. Ну, еще один интересный факт, то, что США уже третий раз продлили, скажем так, разрешение на покупку российской нефти. Это, соответственно, приведет к тому, что российская нефть будет продаваться без дисконта, а может даже с премией к Brent. Ну и, соответственно, это все еще на месяц, можно сказать, увеличивает приток валюты в страну. Так что для рубля, можно сказать, идеальные пока сложились обстоятельства для роста. Но единственное, что Минфин Российской Федерации может все-таки резко увеличить в следующем периоде, уже после 4 июня, резко увеличить покупку валюты. Вот это может, скорее всего, остановить рост российского рубля. Причем, если рубль растет, то российский рынок пребывает в консолидации в основном, и индекс Московской биржи снизился, но снизился лишь на 0,2%. Закрытие основной торговой сессии 2663 пункта, но при этом цены на нефть тоже немножко, но все-таки скорректировались. И вечер вторника смесь Brent — это $111 за баррель. Ну, здесь рынок отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке. Несомненно, накануне президент США Дональд Трамп не стал наносить удары по Ирану, но, кстати, во вторник заявил, что американским военным, видимо, придется снова атаковать Иран.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Каверзные вопросы на собеседовании придуманы не для того, чтобы вас завалить. Чаще всего они проверяют самообладание, ясность мышления и умение уверенно говорить о себе. И хотя полностью подготовиться ко всем сценариям невозможно, иметь в запасе несколько сильных и элегантных формулировок – огромный плюс. Давайте обсудим примеры таких вопросов, на которых кандидаты чаще всего теряются, и посмотрим на удачные ответы, которые звучат профессионально. Расскажите о своем самом большом провале. Классический вопрос. Вот тут многие начинают либо драматизировать, либо наоборот, делать вид, что провала в жизни вообще не было. А хороший ответ – это спокойный рассказ про выводы. Например, был проект, где я слишком долго пытался решить все самостоятельно и в итоге понял, как важно вовремя просить помощь команды. Очень взрослый ответ. Почему у вас был перерыв в карьере? Это еще один вопрос на засыпку, которого многие боятся совершенно зря. Здесь главное не оправдываться. Можно спокойно сказать: «Мне было важно взять паузу, переосмыслить следующий шаг и понять, куда я хочу двигаться профессионально». И это абсолютно нормальный ответ. Что еще могут спросить? Умеете ли вы работать в конфликтных ситуациях? Это вопрос с подвохом, потому что если сказать «конфликтов у меня не бывает», это звучит не очень правдоподобно, да? Лучше отвечать так. Я стараюсь сначала понять интересы другой стороны и только потом искать решение. Очень сильная формулировка. И еще один сложный вопрос, который задают всегда. Что вас мотивирует? Тут не надо срочно изображать человека, который живет исключительно ради результатов и KPI. Гораздо убедительнее звучит что-то человеческое и при этом профессиональное. Например, меня очень мотивирует ощущение роста, когда я понимаю, что сегодня умею больше, чем год назад. Очень похожую мысль постоянно повторял Джефф Безос, основатель Amazon. Он говорил, что самые сильные компании и самые сильные специалисты – это те, кто сохраняет способность учиться, даже когда уже многого добился. И это, пожалуй, один из самых элегантных ответов.
2: Карьера на Business FM. Business FM. Новости коротко.
4: У микрофона Сардар Авликулей. Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Китай. Его визит приурочен 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. По итогам переговоров стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи российского президента и председателя КНР Си Цзиньпиня на площади Тяньаньмэнь. Затем лидеры проведут переговоры в узком составе, где обсудят наиболее важные вопросы двусторонних отношений. Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине сейчас находятся в тупике. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензи на заседании Совета Безопасности ООН по украинской тематике, передает ТАСС. Россия не видит каких-либо сигналов от киевских властей, которые указывали бы на готовность субстантивно продвинуться в деле урегулирования конфликта, указал российский постпред. Небензи также указал, что киевские власти намерены осуществлять запуски беспилотников с территории стран Балтии. Ответ России будет неизбежен в случае запуска беспилотников с территории балтийских стран, подчеркнул постпред. Вашингтонская администрация не хотела бы передачи обогащенного урана из Ирана в Россию. План США в настоящее время состоит не в этом, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. Он также отметил, что переговоры с Ираном находятся в хорошей точке, но есть и военный вариант, хотя США не стремятся к нему. Великобритания с 20 мая ввела запрет на импорт урана из России, сообщило правительство этой страны. При этом санкции предусматривают ряд исключений. В частности, они применяются, если уран необходим для продолжения эксплуатации ядерной установки, начавшей работу до 20 мая нынешнего года. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Китай. В среду президент встретится с Си Цзиньпином. В Пекин также прибыли 5 вице-премьеров, главы Роснефти, Газпрома, Сбера, ВТБ и Центробанка. В среду стороны подпишут около 40 двусторонних документов. Каковы ожидания от переговоров? 5 туристов из Подмосковья погибло при опрокидывании аэролодки на Байкале. Спасти удалось 13 человек. При этом пассажиры были без спасательных жилетов, а лодка не имела лицензии. Почему участились ЧП с жертвами на Байкале? И Google с осени ведет новые правила, усложняющие установку приложения на смартфона с OS Android. Как заявлено из соображений безопасности, разработчики должны будут пройти проверку компании. Не исключено, что под запрет попадут все российские приложения. Как это может повлиять на владельцев смартфонов Android? Подробности на Business FM. Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом, а поездка российского президента приурочена к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Президента в аэропорту встретила торжественная церемония с участием почетного караула и оркестра. Также Владимира Путина прибыл встречать глава МИДа Китая Ван И. А вдоль красной ковровой дорожки от трапа расположилась группа китайских школьников и студентов, размахивая миниатюрными флажками России и Китая. После церемонии Путин отправился в резиденцию Дяо Юй. По Пекину российский президент перемещается на Аурус с китайскими номерами. Официальная часть визита начнется утром 20 мая с церемонии встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь. О торжественном приеме и об ожиданиях от переговоров мы поговорили с председателем Президиума Совета по внешней оборонной политике, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
5: То, что китайские товарищи умеют организовывать торжественные встречи, знают толк в протоколе, это хорошо известно. Российского лидера принимают, естественно, по высшему разряду. Ван И хорошо ему знаком. Это не просто очень высокопоставленный чиновник, это еще и человек, хорошо близко знающий Путина и проведший с ним немало переговоров. Визиту придается большое значение. Мне кажется, самое главное заключается не в том, что это как-то соотносится с недавним посещением Трампа, а с тем, что российско-китайские отношения сейчас составляют важнейший элемент внешней политики обеих стран. Китайские руководители пришли к выводу, что договориться с Соединенными Штатами о каком-то сосуществовании долговременном, стратегически устойчивом, не получится. Американцы не настроены на это. Дело даже не в личности текущего президента, очень своеобразное, а в принципе у них другой подход. В такой ситуации Китай считаю, нужно максимально укреплять свои позиции по всем направлениям. Ну и Россия, как важнейший сосед, ресурсный партнер, великая держава с большим потенциалом, конечно, это важнейшее направление.
6: Сила Сибири. Насколько велика вероятность продвижения в этом направлении?
5: С одной стороны, у Китая сейчас есть дополнительный стимул, потому что все события вокруг Персидского залива показали, что могут прерываться даже самые, казалось бы, прочные энергетические отношения по причинам, которые никак не зависят от Китая. А с другой стороны, китайцы известны тем, что они чрезвычайно терпеливы. Стимул к договоренности вырос, но уже таков ли он, чтобы пойти на какие-то уступки, вот тут я не уверен. Думаю, что китайцы могут еще поупираться.
6: Банковская система. То, что Набиуллина, Греф, Костин, Орешкин, такое ощущение, что в этом направлении тоже серьезные какие-то вопросы собрались обсуждать.